провести мою лучшую сторону через виселицу, которая ожидала Эдварда Хайда. Джекил для него был единственным укрытием. Высунись Хайд хоть на мгновение, и руки всего общества потянулись бы к нему, чтобы покарать. Я решил посвятить свою дальнейшую жизнь искуплению сотворенного в прошлом зла и не погрешу против совести, если скажу, что решение это принесло хорошие плоды. Вы сами знаете, как самоотверженно в последние месяцы прошедшего года я работал над облегчением страданий других, и знаете, сколько я сделал для людей, и что дни эти я прожил спокойно, почти счастливо. Честно могу сказать, что ничуть не скучал о такой добродетельной и невинной жизни. Напротив, с каждым днем она приносила мне все большее удовольствие. Но я по-прежнему страдал от своей низшей сущности, совсем недавно посаженной на цепь и рвущейся на свободу. И моего собственного тела, тело обычного тайного греховодника, оказалось достаточно, чтобы я, наконец, поддался искушению. Всему рано или поздно приходит конец. Эта уступка злу стала последней каплей, нарушившей равновесие в моей душе. Но в тот момент я не был так уж обеспокоен. Падение казалось мне естественным. Я словно вернулся в старые времена, когда еще не сделал своего открытия. Был чудесный и ясный январский день. Я сидел на скамейке Риджит Парка, греясь на солнышке, ощущая некоторую сонливость и умиротворение. Помню, как я подумал о том, что похожу на своих соседей, и, улыбнувшись, стал сравнивать себя с другими людьми, отметив, что сделал за последнее время много хорошего. Но в тот самый момент, как эта мысль возникла в моей голове, меня вдруг затошнило, и я почувствовал хорошо знакомый боль и парализующий душу ужас. Вскоре все прекратилось, осталась лишь слабость. Когда же она прошла, я вдруг заметил изменение направления своих мыслей. Во мне появилось больше дерзости и безразличия к опасности. Я опустил глаза вниз. Одежда на теле болталась, а рука, лежавшая на колене, была худой и волосатой. Я снова стал Эдвардом Хайдом. Еще минуту назад я находился в полной безопасности, был уважаемым и богатым человеком, для которого накрывали стол в столовой собственного дома. Теперь же стал преследуемым, бездомным убийцей, тем, кого мог схватить любой прохожий. Однако рассудок мой не помутился. Хайд сумел осознать всю опасность ситуации. Препараты хранились в запертом шкафу кабинета, а до него еще нужно было добраться. Но как? Эту проблему мне предстояло решить. Черный ход лаборатории я закрыл. Попытавшись войти в дом, я тут же буду схвачен собственными слугами, которые вызовут полицию. Я понял, что мне необходим помощник, и сразу же подумал о Ланьоне. Но как ему об этом сообщить и как заставить выполнить просьбу? И тут я вспомнил, что кое-что от моей первоначальной сущности у меня все же осталось. Мой почерк, которым я мог ему написать. Я тут же, как мог, привел в порядок одежду, подозвал кэб и поехал в гостиницу на Портленд-стрит. Меня провели в номер и принесли перо и бумагу. Я написал два письма Ланьону и Пулу, отдав затем распоряжение отправить их заказными. Остаток дня Хайд просидел в номере у камина, грызя ногти и пытаясь сдерживать гнев. Затем он поужинал наедине со своими страхами и, наняв закрытый экипаж, до позднего вечера ездил по улицам города, забившись в угол салона. Я говорю «он», так как язык не поворачивается сказать «я». В этом исчадии ада не было ничего человеческого. В нем жили лишь страх и ненависть. Хайд считал минуты, отделявшие его от полуночи. Когда я превратился в себя у Ланьона, я почти не придал значения его ужасу и словам проклятия и осуждения. Добрался до дома в состоянии полудремы и тут же лег спать. После всех пережитых днем волнений я спал как убитый и проснулся хоть и ослабленным, но посвежевшим. Я все еще ненавидел и боялся желаний зверя, спавшего внутри, и не забыл ужасных опасностей, которым подвергся накануне, но я снова был дома, рядом с препаратами. Все мое существо пронизывало благодарность за спасение. Позавтракав, я направился в лабораторию и шел по двору, когда меня опять пронзили боли и ощущения, всегда предшествующие перевоплощению. Не успел я добежать до своего укрытия, как внутри уже снова бушевала ярость и ненависть Эдварда Хайда. На этот раз для возвращения Генри Джекила потребовалась двойная доза, но, увы,
Шестью часами позже, когда я, сидя у камина с грустью, смотрел на огонь, боль вернулась, вынудив меня еще раз принять лекарство. Короче говоря, начиная с того дня, я мог удерживать тело Генри Джекила только невероятным усилием воли и немедленным принятием противоядия. В любое время дня и ночи меня могла охватить сильная дрожь, являвшаяся первым признаком приближения смены тела и характера. Но самое ужасное, если я засыпал или просто, задремав в кресле, отключался на минуту, я неизменно просыпался Хайдом. Переутомленный бессонницей, на которую себя обрек, я превратился в своем облике в существо, съедаемое и опустошенное лихорадкой, ослабевшее и умом, и телом, занятое единственной мыслью – ужасом к другому себе. Когда же я все-таки засыпал, или когда действие эликсира проходило, я менял тело, почти не замечая. Боль с каждым днем ослабевала, и я уже без предупреждений становился обладателем воображения, наполненного ужасными картинами. Души, обуреваемой беспричинной ненавистью, и тело недостаточно на вид крепкого, чтобы вместить всю мощь бушевавшей внутри жизни. Казалось, Хайд становился сильнее, питаясь здоровьем Джекила. И, конечно, снедавшие взаимную ненависть, они оба испытали сполна. Джекил ясно видел глубину зла этой твари, делившей с ним тело одного человека, и отлично распознавал в ней дьявола, посаженного в клетку его плоти. Ненависть же Хайда к Джекилу была иного рода. Боязнь виселицы вынуждала его на время возвращаться в укрытие тела Джекила. Но он люто ненавидел отвращение, испытываемое к нему Джекилом, и, конечно же, если бы не страх смерти, давно бы уже погубил себя только за тем, чтобы уничтожить меня. Однако его любовь к жизни просто удивительна. Более того, даже я, тот, кто чувствует тошноту и леденящий холод при одной мысли о нем, все же нахожу в своем сердце каплю жалости, когда вспоминаю, как он боится моей власти покончить с ним, совершив самоубийство. Бесполезно, да и времени нет продолжать это описание. Не думаю, что кто-либо когда-либо страдал так, как я в последние несколько недель. И наказание мое, возможно, растянулось бы на годы, если бы не один постигший меня удар. Запасы, необходимые мне соли, начали медленно иссякать. Я послал за новой и использовал ее. Вначале цвет изменился, как положено, затем нет. Я выпил то, что получилось. Этот эликсир не действовал. Пул расскажет вам, как он объездил весь город в поисках нужного мне качества. Все было напрасно. Сейчас я убежден, что как раз первая партия соли имела какие-то примеси, дающие эликсиру силы. Прошла неделя, как я начал писать этот отчет, который теперь заканчиваю под действием последнего старого порошка. Это значит, что Генри Джекил в последний раз может иметь собственные мысли и видеть свое отражение в зеркале. Пройдет полчаса, и я снова превращусь в это ненавистное мне существо, которому сам дал жизнь. Я знаю, как буду потом сидеть, плача и дрожа в своем кресле, прислушиваясь к любому внешнему звуку, боясь наказания за его преступление. Умрет ли Хайд на виселице или в последний момент избавит себя от этого? Это известно одному Богу, к тому же меня это не заботит. Мой истинный час смерти настал. То, что последует потом, относится уже не ко мне. Жизнь несчастного Генри Джекила закончится здесь и сейчас, когда я положу перо и запечатаю эту исповедь.

0: Роберт Шекли. «Бремя человека». Перевод Владимир Баканов. Эдвард Флэзвелл купил за глаза астероид в межзвездной земельной конторе, расположенной на Земле. Он выбрал его по фотоснимку, где не было почти ничего, кроме живописных гор. Но Флэзвелл был любитель гор, он даже заметил клерку, принимавшему заявки. «А ведь, пожалуй, браток, там и золотишко есть».
1: «Как же, старик», —
0: в тон ему отвечал клерк, удивляясь про себя, как может человек в здравом рассудке забраться куда-то на расстоянии нескольких световых лет от ближайшего существа женского пола. «На это способен разве лишь сумасшедший», — заключил про себя клерк, окидывая Флэзвелла испытующим взглядом. Но Флэзвелл был в здравом уме, он просто не думал об этом. Итак, он подписал обязательство на незначительную сумму, имеющую быть выплаченной в определенный срок, а также обещание вносить ежегодно значительные улучшения в свой участок. Не успели просохнуть на купчей чернила, как он взял билет на радиоуправляемый грузовой корабль второго класса, погрузил на него ассортимент подержанного оборудования и отправился в свои владения. По прибытии на место начинающие колонисты обычно убеждаются, что приобрели кусище голой скалы. Не то Флэзвелл. Его астероид «Шанс», как он его назвал, имел некий минимум атмосферы, а для чистого воздуха в него можно было подкачать кислороду. Была там и вода, бурильный молоток обнаружил ее на 23-й пробе. В живописных горах не оказалось золота, зато нашлось немного пригодного к вывозу тория. А главное, значительная часть почвы оказалась пригодной для выращивания диров, олджей, смисов и других экзотических плодовых деревьев. И Флэзвелл частенько говорил своему старшему роботу: «Увидишь, я еще стану здесь богатым человеком!» На что робот неизменно отвечал:
2: «Истинная правда, босс!»
0: Астероид и в самом деле оказался из многообещающих. Освоить его было не под силу одному человеку, но Флэзвеллу едва исполнилось 27 лет. Он обладал крепким сложением и решительным характером. Земля расцветала в его руках. Месяц уходил за месяцем, а Флэзвелл все так же возделывал свои сады, разрабатывал рудники и вывозил товары на единственном грузовом корабле, изредка навещавшем его астероид. Однажды старший робот сказал ему:
2: «Хозяин, человек, сэр, вы мне что-то не нравитесь, мистер Флэзвелл, сэр».
0: Флэзвелл досадливо поморщился. Бывший владелец его роботов был сторонник человеческого супрематизма, и причем самого бешеного толка. Ответы своих роботов он запрограммировал согласно собственным представлениям о должном уважении к человеку. Ответы эти раздражали Флэзвелла, однако новая программа потребовала бы затрат. А где бы еще он достал роботов по такой сходной цене? «Со мной все в порядке, Ганга, Сэм», — ответил он.
2: «Ах, прошу прощения, сэр. Но это не так, мистер Флэзвелл, сэр. Вы даже сами с собой разговариваете в поле. Простите, что я осмелился вам это сказать».
0: «Пустяки, не имеет значения».
2: «И в левом глазу у вас

0: Иногда я завидую вам, роботам. Вечно вы смеетесь, беззаботные и счастливые».
1: «Это потому, что у нас нет души».
0: «У меня она, к сожалению, есть. Так что бы ты мне присоветовал?»
1: «Поезжайте в отпуск, мистер Флэзвелл, босс»,
0: — предложил Ганга Сэм. И мудро предпочел скрыться, чтобы дать хозяину время подумать. Флэзвелл по достоинству оценил любезное предложение слуги, но ехать в отпуск было сложно. Его астероид Шанс находился в Троцийской системе, пожалуй, самой изолированной, какую можно найти в наши дни. Правда, он был расположен на расстоянии всего лишь 15 летных дней от сомнительных развлечений Цитеры-3 и разве лишь чуть подальше от Нагон-Дикона, где человек, служенный глоткой, мог в волю повеселиться. Но расстояние — деньги. А деньги как раз то самое, что Флэзвелл хотел выколотить из своего шанса. Флэзвелл развел еще много культур, добыл еще много тория и отпустил бороду. Он продолжал что-то бормотать себе под нос, находясь в поле, и налегал на бутылку дома по вечерам. Кое-кто из роботов, простых сельскохозяйственных рабочих, пугался, когда Флэзвелл, пошатываясь, проходил мимо. Нашлись и такие, что начали уже молиться разжалованному богу огня. Но верный Ганга Сэм вскоре положил конец этому зловещему развитию событий.
1: «Глупые вы машины», — говорил он роботам. «Человечий босс, он в порядке. Он сильный и добрый. Верьте, братья, я не стал бы вас обманывать».
0: Но воркотня не прекращалась, потому что роботы требовали, чтобы человек наставлял их своим примером. Бог весть, к чему бы это привело, не получив Флэзвелл с очередной партией продовольствия новенький, сверкающий каталог Ребек Уорда. Любовно развернул он его на своем грубом пластмассовом столике и при свете простой люминесцентной лампочки начал в него вникать. Какие чудеса там рекламировались на зависть и удивление одинокому колонисту! Домашние самогонные аппараты, заменители луны, портативные солидовизоры и... Флэзвелл перевернул страницу, прочел, сглотнул слюну и снова перечел. Объявление гласило:
2: «Невесты почтой! Колонисты, довольно страдать от проклятого одиночества! Довольно нести одному бремя человека! Ребек Уорд впервые в истории предлагает вам отборный контингент невест для колониста с гарантией. Ребека Уордовская модель пограничной невесты отбирается по признаку здоровья, приспособляемости, проворства, стойкости, всякой полезной колонисту сноровки и, разумеется, известной миловидности. Эти девушки могут жить на любой планете, поскольку центр тяжести у них расположен сравнительно низко. Пигментация кожи подходит для любого климата, а ногти на руках и ногах короткие и крепкие. Что до фигуры, то они сложены пропорционально, но вместе с тем не так, чтобы отвлекать человека от дела. Каковое достоинство, без сомнения, оценит наш трудяга-колонист. Ребека Уордовская пограничная модель представлена в трех размерах. Спецификация на любой вкус. По получении вашего запроса Ребек Уорд вышлет вам свежезамороженный экземпляр грузовым кораблем третьего класса. Это сократит до минимума почтовые расходы. Спешите заказать образцовую пограничную невесту сегодня же! Unbelievable!
0: Флэзвелл послал за Ганга Сэмом и показал ему объявление. Человек-машина прочитал его про себя, а потом взглянул хозяину прямо в лицо.
1: «Как раз то, что нам требуется, эфенди»,
0: — сказал старший робот. «Ты думаешь?» — Флэзвелл вскочил и взволнованно зашагал по комнате. «Но ведь я еще не располагал жениться. И потом, кто ж так женится? Да еще понравится ли она мне?»
1: «Человеку-мужчине положено иметь человека-женщину».
0: «Согласен, но...»
1: «Неужто они заодно не пришлют свежезамороженного священника?»
0: По мере того, как Флэзвелл проникал в хитрую догадку слуги, по лицу его расползалась довольная усмешка. «Ганга Сэм!»

0: сказал он. «Ты, как всегда, ухватил самую суть дела. По-моему, контракт предусматривает мораторий для обряда, чтобы человек мог собраться с мыслями и принять решение. Заморозить священника — дорогое удовольствие. А пока суд да дело, неплохо иметь под рукой девушку, которая возьмет на себя положенную ей работу». Ганга Сэм ухитрился изобразить на лице загадочную улыбку. Флэзвелл сразу же сел и заказал образцовую пограничную невесту малого размера. Он считал, что и этого более чем достаточно. Ганга Сэму было поручено передать заказ по радио. В ожидании Флэзвелл себя не помнил от волнения. Он уже загодя стал посматривать на небо. Роботам передалось его настроение. Вечерами их беззаботные песни и пляски прерывались взволнованным шепотом и затаенными смешками. Механические люди проходу не давали Ганга Сэму.
1: «Эй, мастер, расскажи, какая она, эта человек-женщина, хозяйка?»
2: «Не ваше дело», — отвечал им Ганга Сэм. «Это дело человека. Вам, роботам, лучше в это не соваться».
0: Но, в конце концов, и он не выдержал характера и стал наравне с другими поглядывать на небо. Все эти недели Флэзвелл размышлял о преимуществах пограничной невесты. И чем больше он думал, тем больше привлекала его сама идея. Эти накрашенные расфранченные куколки решительно не по нем. Как приятно обзавестись жизнерадостной, практичной, рассудительной подругой жизни, умеющей стряпать и стирать. Она будет присматривать за домом и за роботами, шить, кроить и варить варенье. В этих грезах коротал он дни, искусывая себе до крови ногти. Наконец корабль засверкал на горизонте. Он приземлился, выбросил за борт объемистый контейнер и улетел по направлению к Амире-4. Роботы подобрали контейнер и принесли его Флэзвеллу.
1: «Ваша нареченная, сэр!»
0: — ликовали они, подкидывая на ладонях масленки. Флэзвелл объявил на радостях, что дает им свободных полдня, и вскоре остался в столовой один с большим холодным ящиком. Надпись на крышке гласила: «Обращаться осторожно! Внутри женщина!» Он нажал на ручки размораживателя, выждал положенный час и открыл контейнер. Внутри оказался второй, потребовавший для разморозки целых 2 часа. Флэзвелл в нетерпении бегал из угла в угол, догрызая на ходу остатки ногтей. Наконец настало время раскрыть и этот ящик. Трясущимися руками Флэзвелл снял крышку и увидел...
3: «Это еще что?» — воскликнул он.
4: Девушка в контейнере прищурилась, зевнула, как кошечка, открыла глаза и села. Оба уставились друг на друга, и Флэзвелл понял, что произошла ужасная ошибка. На ней было прелестное, но абсолютно непрактичное платьице, на котором золотыми нитками было вышито ее имя Шейла. Вслед за этим Флэзвеллу бросилось в глаза изящество ее фигурки, немало не подходившей для тяжелого труда во внепланетных условиях, и белоснежная кожа. Под жгучим астероидным летним солнцем она, конечно, покроется волдырями. А уж руки, изящные, с длинными пальцами и алыми ноготками, совсем не то, что обещал каталог Ребек Уорда. Что же до ног и прочих статей, решил про себя Флэзвелл, то все это уместно на Земле, но не здесь, где человек целиком принадлежит своей работе. Нельзя было даже сказать, что у нее низко расположен центр тяжести. Как раз наоборот. И Флэзвелл почувствовал, что его обманули, одурачили, обвели вокруг пальца. Шейла выпорхнула из своего кокона, подошла к окну и окинула взглядом цветущие зеленые поля Флэзвелла в рамке живописных гор.
5: «А где же пальмы?» — спросила она.
3: «Пальмы?»
5: «Разумеется. Мне говорили, что на Серенгаре-5 растут пальмы».
3: «Так это же не Серенгар-5», — отвечал Флэзвелл.
5: «Как? Разве вы не Паша-де-Шре?»
3: — ахнула Шейла. «Ничуть не бывало. Обыкновенный пограничный житель. А вы разве не пограничная невеста?»
5: «Ну и ну! Разве разве я на нее похожа?»
4: — огрызнулась Шейла, гневно сверкая глазами.
5: «Я модель ультралюкс в роскошном оформлении. Мне была выписана путевка на субтропическую райскую планету Серенгар-5».
3: «Обоих нас подвели. Очевидно, напутали в транспортном отделе», — угрюмо отозвался Флэзвул.
4: Девушка оглядела голую столовую, и ее хорошенькое личико скривилось в гримаску.
5: «Но ведь вы можете устроить, чтобы меня переправили на Серенгар-5?»
3: «Что до меня, то я не позволяю себе даже поездки в Нагон-Дикон», — сказал Флэзвул. «Но я извещу Ребек Уорда об этом недоразумении, и они, конечно, перевезут вас, когда пришлют мне мою образцовую пограничную невесту».
4: Шейла повела плечиками.
5: «Путешествия расширяют кругозор», — заметила она небрежно.
4: Флэзвул рассеянно кивнул. Он крепко задумался. Эта девушка, по всему видно, лишена достоинства образцовой колонистки. Но она удивительно хороша собой. Почему бы не превратить ее пребывание здесь в нечто приятное для обеих сторон?
0: «При сложившихся условиях», — сказал он со своей самой располагающей улыбкой, — «ничто не мешает нам стать друзьями».
5: «При каких это условиях?»
3: «Просто мы — единственные люди на всем астероиде».
4: И он слегка прикоснулся к ее плечику.
3: «Давайте выпьем. Вы расскажете мне о себе. Были вы...»
4: Но тут за его спиной раздался оглушительный ляск. Он повернулся и увидел, что из особого отделения в контейнере вылезает небольшой коренастый робот, сидевший там на корточках.
3: «Что вам здесь нужно?» — спросил Флэзвелл.
1: «Я брачующий робот», — сказал робот. «Уполномочен государством регистрировать браки в космосе, а также прикомандирован компанией Ребек Уорд к этой молодой леди на правах ее опекуна, дуэньи и защитника, пока моя основная миссия, а именно свершение брачного обряда, не будет успешно выполнена».
3: «Наглый халуй, проклятый робот!» — чертыхнулся Флэзвул.
5: «А чего вы еще ждали?» — спросила Шейла. «Уж не свежезамороженного ли священника?»
3: «Ну, конечно, нет. Но согласитесь, робот-дуэнья...»
5: «Лучший и быть не может», — запротестовала она. «Вы не представляете, как некоторые мужчины ведут себя на расстоянии нескольких световых лет от Земли».
3: «Вы так думаете?»
5: «По крайней мере, так говорят», — ответила Шейла, скромно потупившись. «Да и согласитесь, нареченная невеста Паши де Шре не может путешествовать без охраны».
1: «Возлюбленные чада», — загнусил робот нараспев. «Мы собрались здесь, чтобы соединить».
5: «Не сейчас», — надменно оборвала его Шейла. «И не с этим».
3: «Я поручу роботам приготовить для вас комнату», — прорычал Флэзвул и удалился, ворча себе что-то под нос насчет бремени человека.
4: Он послал радиограмму Ребек Уорду, и ему сообщили, что заказанная модель невесты будет выслана безотлагательно, а самозванку у него заберут. После чего он возвратился к обычным своим трудам с твердым намерением не замечать Шейлу и ее дуэнью.
0: На Шансе опять закипела работа. Предстояло разведать новые месторождения Тории и вырыть новые колодцы. Приближался сбор урожая, роботы долгие часы проводили в поле и в садах, их честные металлические физиономии лоснились от машинного масла, воздух был напоен благоуханием цветущего дира.
4: Между тем, Шейла заявляла о своем присутствии с вкрадчивой, но тем более ощутимой силой. Вскоре над голыми лампочками люминесцентного света запестрели пластмассовые абажуры, угрюмые окна украсились занавесками, а пол — разбросанными там и сям половиками. Да и вообще во всем доме замечались перемены, которые Флэзвул не так видел, как ощущал. Стало разнообразнее питание. У робота-повара от времени стерлась во многих местах его памятная лента, и теперь все меню бедняги сводилось к бефстроганову, огуречному салату, рисовому пудингу и какао. Все время своего пребывания на Шансе Флэзвелл стоически обходился этим меню и только иногда разнообразил его пайками НЗ. Взяв повара в работу, Шейла с поистине железным терпением нанесла на его ленту рецепты жаркого, тушеного мяса, салата оливье, яблочного пирога и многое другое. Таким образом, в отношении питания на шансе наметились крупные перемены к лучшему. Когда же Шейла начала заполнять вакуумные баллоны с миссовым джемом, Флэзвилла окончательно одолели сомнения. Что ни говори, а рядом на редкость практичная и деловитая особа. Несмотря на расточительную внешность, она делает все, что требуется от пограничной жены. Плюс у нее еще и другие достоинства. Далась ему эта Рэббик-Уордовская пограничная модель. Поразмыслив на эту тему, Флэзвилл сказал своему старшему роботу. «Ганга, Сэм, у меня с этим делом положительно ум за разом заходит».
2: «Чего изволите?»
4: — отозвался старший робот с каким-то особенно безразличным выражением на металлическом лице.
3: «Мне сейчас как никогда необходима ваша роботовская интуиция», — продолжал Флэзвилл. «Она совсем себя неплохо показала, верно, Ганга, Сэм?»
2: «Человек-женщина взяла на себя свою, положенную ей долю бремени человека».
3: «Да, так оно и есть. Вопрос, насколько ее хватит. Сейчас она делает не меньше, чем делала бы образцовая пограничная жена, верно? Стряпает, заготавливает консервы».
2: «Рабочие ее любят»,
4: — сказал Ганга Сэм с простодушным достоинством.
2: «Вы и не знаете, сэр, когда на прошлой неделе у нас начиналась эпидемия ржавчины, мэм пользовала нас ночью и днем и утешала испуганных молодых рабочих».
3: «Возможно ли?» — воскликнул потрясенный Флэзвилл. «Девушка из хорошего дома. Одно слово, модель люкс».
2: «Неважно. Она человек, и у нее хватило силы и благородства взвалить на себя бремя человека».
4: «А знаешь, — сказал Флэзвилл с запинкой, — ты меня убедил. Я и в самом деле считаю, что она подходит нам. Не ее вина, что она не пограничная модель. Все зависит от отбора и ухода. Тут уж ничего не попишешь. Пойду скажу ей, пусть остается, и аннулирую свой заказ Рэббику».
0: В глазах робота вспыхнуло странное выражение. Почти смех. Он низко поклонился и сказал:
2: «Все будет, как хозяин скажет».
0: Флэзвилл побежал искать Шейлу. Он нашел ее в медпункте, устроенном в бывшем складе инструментов. Здесь, с помощью робототехника, Шейла лечила вывихи и ссадины, эти обычные хвори у существ с металлической кожей.
3: «Шейла, — сказал Флэзвилл, — мне надо с вами поговорить».
5: «Ладно», — отозвалась она рассеянно, — «вот только закреплю болт».
0: Она искусно вставила болт на место и потрепала робота по плечу гаечным ключом.
5: «А теперь, Педро, испробуем твою ногу».
0: Робот осторожно ступил на больную ногу, а потом налег на нее всей тяжестью. Убедившись, что она его держит, он со смешными ужимками заплясал вокруг человека-женщины, приговаривая:
6: «Ай да, мэм! Вы замечательно ее исправили, босс-леди! Грасиас, мэм!»
0: Все так же смешно пританцовывая, он вышел на солнце. Флэзвилл и Шейла, посмеиваясь, смотрели ему вслед.
3: «Они совсем как дети», — сказал Флэзвилл.
5: «Их нельзя не любить», — подхватила Шейла. «Веселые, беззаботные».
0: «Но у них нет души», — напомнил Флэзвилл.
5: «Да»,
0: — отозвалась она, сразу посерьезнев.
5: «Это правда. Так зачем же я вам понадобилась?»
3: «Я хотел вам сказать...»
0: Но тут Флэзвилл огляделся. Медпункт содержался в безукоризненной, стерильной чистоте. Повсюду на полках лежали гаечные ключи, болты, шурупы, ножовки, пневматические молотки и прочий хирургический инструментарий. Пожалуй, обстановка неблагоприятствовала объяснению, к которому он готовился.
3: «Давайте уйдем отсюда», — сказал он.
0: Они вышли из больницы и цветущими зелеными садами направились к подножию любимых Флэзвиллом величественных гор. Затененный отвесными утесами, тут поблескивал тихий, темный пруд, а над ним склонились гигантские деревья, выращенные Флэзвиллом при помощи стимуляторов роста. Здесь они остановились.
3: «Вот что я хотел вам сказать», — начал Флэзвилл.
5: «Вы, Шейла,
3: меня удивили. Я думал, вы из этих белоручек, не знающих, куда себя девать. Ваши привычки, ваше воспитание, да и ваша наружность — все указывало на это. Но я был неправ. Вы не убоялись трудностей нашей пограничной жизни. Вы одержали верх и завоевали все сердца».
5: «Все ли?»
4: — вкрадчиво спросила Шейла.
3: «По-моему, я говорю от имени каждого робота на этом астероиде. Они вас боготворят. Я считаю, что вы наши и должны остаться здесь».
4: Наступила пауза. Только хлопотун ветер шелестел в гигантских искусственно взращенных деревьях и рябил темную поверхность озера. Наконец она сказала.
5: «Вы и в самом деле думаете, что мне нужно здесь остаться?»
4: Флезвелла захлестнуло ее пленительное очарование. Он чувствовал, что тонет в топазовой глубине ее глаз. Сердце его учащенно забилось, он коснулся ее руки, и она чуть-чуть задержала его пальцы в своих.
3: «Шейла?»
5: «Да, Эдвард».
1: «Возлюбленные чада!» — пролаял скрипучий металлический голос. «Мы собрались здесь, чтобы...»
5: «Опять вы не вовремя, болван!»
4: — разгневалась Шейла. Брачующий робот выступил из кустов и сказал недовольно.
1: «Уж я-то меньше всего люблю соваться в дела людей, но такова программа, записанная в моем запоминающем устройстве, и никуда от этого не денешься. Если вы меня спросите, так эти физические контакты вообще ни к чему. Чтобы убедиться на опыте, я и сам как-то попробовал обняться с роботом-швеей и заработал здоровую ссадину. А раз я даже почувствовал во всем теле что-то вроде электрического тока или колотья, и в глазах у меня замелькали какие-то геометрические фигуры. Гляжу, а это с провода сорвался изолятор. Ощущение было не из приятных».
3: «Наглый халуй, проклятый робот!» — чертыхнулся Флезвелл.
1: «Не сочтите меня навязчивым. Я только хотел объяснить, что и сам не вижу смысла в инструкции всемерно препятствовать физическому сближению до венчального обряда. Но, к сожалению, приказ есть приказ. А потому нельзя ли нам сейчас покончить с этим делом?»
5: «Нет!»
4: — грозно сказала Шейла. И робот, покорно пожав плечами, опять полез в кусты.
3: «Терпеть не могу, когда робот забывается», — сказал Флезвелл. «Но это уже не имеет значения».
5: «Это не имеет значения?»
3: «Да», — сказал Флезвелл убежденно. «Вы ни в чем не уступите ни одной пограничной невесте, и при этом вы куда красивее. Шейла, согласны вы стать моей женой?»
4: Робот, неуклюже возившийся в кустарнике, снова выпал снаружи.
5: «Нет»,
4: — сказала Шейла.
3: «Нет», —
4: повторил озадаченный Флезвелл.
5: «Вы меня слышали? Нет, ни под каким видом».
3: «Но почему же? Вы так нам подходите, Шейла. А роботы вас боготворят. Никогда они так не работали».
5: «Меня вот ни столечко не интересуют ваши роботы!»
4: — воскликнула она, выпрямившись во весь рост. Волосы ее растрепались, глаза метали молнии.
5: «И ни капли не интересует ваш астероид! А тем более не интересуете вы! Я хочу на Серенгар-5! Там мой нареченный Паша будет меня на руках носить!»
4: Оба смотрели друг на друга в упор. Она бледная от гнева, он красный от смущения.
1: «Ну как, прикажете начинать?»
4: — осведомился брачующий робот.
1: «Возлюбленные чада!»
4: Шейла повернулась и стрелой помчалась к дому.
1: «Ничего не понимаю!»
4: — плакался робот.
1: «Когда же мы, наконец, сотворим обряд?»
3: «Обряда вообще не предвидится», — оборвал его Флезвелл и прошествовал домой с гордым видом, внутренне кипя от злости.
4: Робот поколебался с минуту, испустил вздох, отдававший металлом, и пустился догонять образцовую невесту Ультралюкс. Всю ночь Флезвелл просидел в своей комнате, усиленно прикладываясь к бутылке и что-то бормоча себе под нос.
0: С рассветом верный Ганга Сэм постучался и вошел к нему в комнату.
3: «Вот они, женщины!» — бросил Флэзвелл своему верному приближенному.
2: «Чего изволите?»
0: — откликнулся Ганга Сэм.
3: «Я никогда их не пойму. Она меня за нос водила. Я-то думал, она метит здесь остаться. Я-то думал...»
2: «Душа мужчины темна и смутна», —
0: сказал Ганга Сэм.
2: «Но она прозрачна, как кристалл, по сравнению с душой женщины».
3: «Откуда это у тебя?» — спросил Флэзвелл.
2: «Старая поговорка роботов».
3: «Удивляете вы меня, роботы. Иногда мне кажется, что у вас есть душа».
2: «О нет, мистер Флэзвелл, босс. В спецификации по робототехнике особо указано, что роботов надо строить без души, чтобы избавить их от страданий».
3: «Мудрое указание», — сказал Флэзвелл. «Не мешало бы подумать об этом и в отношении людей. Ну да черт с ней. Ты-то зачем пожаловал?»
2: «Я пришел доложить, что грузовой корабль вот-вот приземлится».
0: Флэзвелл побледнел.
3: «Как? Уже? Значит, он привез мою невесту?»
2: «Надо думать».
3: «А Шейлу увезет на Серенгар?»
2: «Определенно».
0: Флэзвелл застонал и схватился за голову, а потом выпрямился и сказал.
3: «Ладно, ладно, пойду посмотрю, готова ли она».
0: Он нашел Шейлу в столовой. Она стояла у окна и смотрела, как корабль снижается по спирали.
5: «Желаю вам счастья, Эдвард», — сказала она. «Надеюсь, новая невеста не обманет ваших ожиданий».
0: Корабль приземлился, и роботы начали вытаскивать большой контейнер.
5: «Пойду», — сказала Шейла. «Они не станут долго ждать».
0: Она протянула ему руку. Он стиснул ей пальцы и сам не заметил, как схватил ее за плечо. Она не противилась, да и брачующий робот почему-то не ворвался в комнату. Флэзвелл и сам не помнил, как она очутилась в его объятиях. Он поцеловал ее, и это было, словно на горизонте засияло новое солнце. Наконец он сказал осипшим голосом, и будто себе не веря.
3: «Вот так-так».
0: Флэзвелл дважды кашлянул.
3: «Шейла, я люблю тебя. У меня тебе, конечно, не видать роскоши, но если ты останешься...»
5: «Наконец-то ты догадался, что любишь меня, дурачок», — сказала она. «Конечно же, я остаюсь».
0: Наступили поистине головокружительные, упоительные минуты. Но тут за окном раздался гомон роботов. Дверь распахнулась, и в комнату ввалился брачующий в сопровождении Ганга Сэма и двух сельскохозяйственных роботов.
7: «Вот уж действительно, даже не верится», — восклицал брачующий. «Думал ли я дожить до дня, когда робот восстанет на робота?»
3: «Что случилось?» — спросил Флэзвелл.
7: «Этот ваш мастер сидел у меня на загривке», —
0: пожаловался брачующий.
7: «А его дружки держали меня за ноги. Но ведь я рвался сюда, чтобы свершить обряд, предписанный правительством и фирмой Arabic World».
3: «Что же это ты, Ганга Сэм?» — спросил Флэзвелл, ухмыляясь.
0: Брачующий тем временем бросился к Шейле.
7: «Ну как, вы живы? И с вами ничего не случилось? Ни ссадин, ни коротких замыканий?»
5: «А, нет-нет, все обошлось», — выдохнула Шейла, с трудом приходя в себя.
2: «Это все я натворил, босс, сэр»,
0: — повинился Ганга Сэм.
2: «Каждому известно, что мужчина и женщина должны во время жениховства побыть вдвоем. Я только делал то, что считал своим долгом в отношении человечьей расы. Мистер Флэзвелл, босс, Саиб».
3: «Молодчина, Ганга Сэм. Я очень тебе обязан». «О, Господи!»
5: «Что случилось?»
0: — испуганно отозвалась Шейла. Флэзвелл уставился в окно. Роботы волокли к дому большой контейнер.
3: «Это она! Образцовая пограничная невеста! Что же нам делать, мой ангел? Ведь я тогда от тебя отказался и затребовал другую. Как теперь быть с контрактом?»
5: «Не беспокойся», — рассмеялась Шейла. «В ящике нет никакой невесты. Сразу же по получении твой заказ был аннулирован».
3: «Неужели?»
5: «В том-то и дело», — она смущенно потупилась. «Но ты на меня, пожалуй, рассердишься».
3: «Не рассержусь», — обещал он. «Только объясни мне».
5: «Видишь ли, все ваши портреты, жители границы, вывешены в конторе фирмы, так что невесты видят, с кем им придется встретиться. Они-то вольны выбирать себе жениха по вкусу, и я так долго торчала там, просила, чтобы меня выписали из модели «Ультралюкс», пока не познакомилась с заведующим столом заказов. И вот», — выпалила она залпом, — «упросила его послать меня сюда».
3: «А как же Паша Дешерье?»
5: «Я его выдумала».
3: «Но зачем?» — развел руками Флэзвелл. «Ты так красива,
5: что каждый видит во мне игрушку для какого-нибудь жирного, развратного идиота!» —
0: подхватила она с горячностью.
5: «А я этого не хочу! Я хочу быть женой! Я не хуже любой из этих толстомясых дурнушек!»
3: «Лучше!» — сказал он.
5: «Я умею стряпать и лечить роботов, и вести хозяйство. Разве нет? Разве я не доказала?»
3: «Еще бы, дорогая!»
0: Но Шейла ударилась в слезы.
5: «Никто мне не верил! Пришлось пуститься на хитрость! Мне надо было пробыть здесь достаточно долго, чтобы ты успел, но успел в меня влюбиться!»
3: «Что я и сделал», — заключил он, утирая ей слезы. «Все кончилось так, что лучше не надо. Да и вообще, вся эта история — счастливая случайность».
0: На металлических щеках Ганга Сэма выступило что-то вроде краски.
3: «А разве не случайность?» — спросил Флэзвелл.
2: «Видите ли, сэр, мистер Флэзвелл, эфенди, известно, что человеку-мужчине требуется красивая человек-женщина. Пограничная модель ничего приятного в этом смысле не обещала, а мэм Саиб Шейла... дочь друзей моего прежнего хозяина. Я и взял на себя смелость послать ваш заказ лично ей. Она упросила своего знакомого в столе заказов показать ей ваш портрет, а затем и переправить ее сюда. Надеюсь, вы не сердитесь на вашего смиренного слугу за такую вольность».
3: «Разрази меня гром!» Наконец выдавил из себя Флэзвелл. «Я всегда говорил, никто не понимает людей лучше вас, роботов. Но что же в этом контейнере?» — обратился он к Шейле.
5: «Мои платья, мои безделушки, мои ботинки, моя косметика, мой парикмахер, мой...»
3: «Но
5: тебе самому будет приятно, дорогой, чтобы твоя женушка хорошо выглядела, когда мы поедем с визитами. В конце концов, Цитера-5 всего в 15 летных днях отсюда. Я справлялась и еще до того, как к тебе ехать».
0: Флэзвелл покорно кивнул. Разве можно было ожидать чего-нибудь другого от образцовой невесты марки «Ультралюкс»?
5: «Пора!» —
0: приказала Шейла, повернувшись к брачующему роботу. Робот не отвечал.
3: «Пора!» —
0: прикрикнул на него Флэзвелл.
7: «А вы уверены?»
0: — хмуро вопросил робот.
3: «Уверены.
5: Начинайте!»
7: «Ничего не понимаю», — пожаловался брачующий. «Почему именно теперь? Почему не на прошлой неделе? Или я единственное здесь разумное существо? Ну да ладно! Возлюбленные чада!»
0: Наконец церемония состоялась. Флэзвелл не поскупился дать своим роботам 3 свободных дня. И они пели, плясали и праздновали на свой беспечный роботовский лад. С той поры на шансе наступили другие времена. У Флэзвеллов началось нечто вроде светской жизни. Они сами бывали в гостях и принимали у себя гостей. Такие же супружеские пары в радиусе 15-20 световых дней. С Цитеры-3, Тама и Рандико-1. Зато все остальное время Шейла гнула свою линию безупречной пограничной супруги, почитаемой роботами и боготворимой своим мужем. Брачующий робот, следуя стандартной инструкции, занял на астероиде место счетовода и бухгалтера. По своему умственному багажу он как нельзя лучше подходил для этой должности. Он часто говаривал, что без него здесь все пошло бы прахом. Ну а роботы продолжали выдавать на гора Торий. Дир, Олдж и Смис расцветали в садах, и Флезвелл с Шейлой делили меж собой бремя человека. Флезвелл не мог нахвалиться своими поставщиками Ребеком и Ордом. Но Шейла, та знала, что истинное счастье в том, чтобы иметь под рукой такого старшего робота, как преданный Ганга Сэм. Даром, что у него не было души.

0: fantastiche.
1: Пол Андерсон. Патруль времени. Деленда Эст. Деленда Эст уже разрушен, латинский язык. Это слегка видоизмененные слова Марка Порция Катона, прозванного Старшим, который по преданию каждое свое выступление в Сенате завершал фразой «Цетером сенсо картагенем эссе делендам». А кроме того, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен. Глава первая. Охотиться в Европе 20 тысяч лет назад – одно удовольствие, а об условиях зимних видов спорта и говорить нечего. Поэтому патруль времени, неусыпно заботясь о своих высококвалифицированных специалистах, построил охотничий домик в Пиренеях плейстоценового периода. Мэнс Эверард стоял на застекленной веранде и смотрел на север, туда, где за ледяными вершинами гор и полосой лесов тянулась болотистая тундра. Широкоплечий патрульный был облачен в свободные зеленые брюки и куртку из термосинта 23 века, обут в сапожки, сшитые во французской Канаде 19 века, а в зубах сжимал старую вересковую трубку неизвестного происхождения. Им владело какое-то смутное беспокойство, и он не обращал внимания на шум, доносившийся сюда из домика, где полдюжины агентов патруля пили, болтали и бренчали на рояле. Заснеженный двор пересек проводник-кроманьонец, высокий ладный парень с раскрашенным лицом. Его одежда напоминала эскимосскую, бытует странное представление, что первобытный человек, живший в ледниковом периоде, не додумался до куртки, штанов и обуви. За поясом у него торчал стальной нож. Проводники предпочитали такую плату. Здесь, в далеком прошлом, патруль мог действовать достаточно свободно, не опасаясь исказить ход истории. Металл съест ржавчина, а странных пришельцев забудут через век-другой. Главной бедой были сотрудницы патруля из эпох, отличавшихся свободой нравов. Они то и дело заводили романчики с местными охотниками. Питер Ван Саровак, венерианин голландско-индонезийского происхождения из начала 24 века, гибкий темноволосый юноша, благодаря своей внешности и манерам, успешно конкурировавший с кроманьонцами, присоединился к Эверарду. С минуту они стояли молча, они понимали друг друга без слов. Питер тоже был агентом-оперативником, которого в любой момент могли отправить с заданием в любую эпоху. Ему уже доводилось сотрудничать с американцем, и отдыхать они поехали вместе. Саровак заговорил первым, на темпоральном. Говорят, под Тулузой выследили парочку-другую мамонтов. Возникнуть в Тулузе предстояло еще очень нескоро, но от привычных оборотов речи отвыкнуть не так-то просто. «Я уже одного подстрелил», — пробурчал Эверард. «И на лыжах катался, и по скалам лазал, и на пляски аборигенов насмотрелся». Ван Саровак кивнул, достал сигарету и щелкнул зажигалкой. Он затянулся, и на его тонком смуглом лице отчетливо выступили скулы. «Конечно, побездельничать приятно», — согласился он. «Но жизнь на природе все-таки приедается». Им осталось отдыхать еще 2 недели. Теоретически отпуск не был ограничен, поскольку всегда можно вернуться почти сразу после отбытия, но никто так не делал. Какую-то вполне определенную часть своей жизни патрульный должен был посвятить работе. «Тебе никогда не говорили, когда ты умрешь, а здравый смысл подсказывал, что не стоит выяснять это самому. К тому же ничто не определено раз и навсегда, время изменчиво, а патруль давал своим сотрудникам возможность пройти омоложение с помощью техники Денелиан». «Вот бы сейчас махнуть туда», — продолжал Ван Саровак, «где много света, музыка и девочки, которые слыхом не слыхивали о темпоральных путешествиях». «Идет», — согласился Эверард. «Рим времен Августа?» — выпалил венерианин. «Ни разу там не был. Язык и обычаи можно выучить под гипнозом прямо здесь». Эверард покачал головой. «Ты переоцениваешь Рим. Если не забираться слишком далеко в будущее, то самая подходящая обстановка для разложения в моем времени. Скажем, Нью-Йорк. То есть, если знаешь нужные телефонные номера. Вот как я. Ван Саровак ухмыльнулся. И в моем секторе кое-что есть. Но, по правде говоря, пионерские цивилизации не слишком поощряют изящное искусство развлечений. Ну ладно, давай смотаемся в Нью-Йорк в... Какой год? Давай в 1960-й. Последний раз в моем официальном обличии я был именно там. Обменявшись улыбками, они пошли собирать вещи. Эверард предусмотрительно запасся для своего друга костюмом 20 века. Укладывая одежду и бритвенный прибор в чемоданчик, американец мельком подумал, сможет ли он угнаться за Ван Сароваком. Он никогда не был забубенным гулякой, а идея попойки в каком-нибудь закоулке пространства-времени просто не приходила ему в голову. Хорошая книга, дружеская беседа за кружкой пива. Для него этого было вполне достаточно. Но даже самому положительному трезвеннику нужно иногда встряхнуться. А то и не просто встряхнуться. Если ты агент-оперативник патруля времени, если твоя работа в компании прикладных исследований только ширма для странствий и сражений во всех эпохах человеческой истории, если ты видишь, как эту историю, пусть в мелочах, переписывают заново, и делает это не Бог, с чем еще можно смириться, а простые смертные, которым свойственно ошибаться, потому что даже Данелианам довольно далеко до Бога, если тебя постоянно преследует страх перед таким изменением, после которого окажется, что ни тебя, ни твоего мира нет и никогда не было. Иссеченное шрамами лицо Эверарда сморщилось. Он провел рукой по жестким каштановым волосам, словно отгоняя непрошенные мысли. Что толку? Язык и логика бессильны перед лицом парадокса. В такие моменты лучше просто расслабиться. Что он и делал. Он взял чемоданчик и пошел за Питером Ван Сароваком в гараж, где стоял их маленький двухместный антигравитационный роллер с лыжным шасси. Глядя на эту машину, никто бы не подумал, что ее приборы могут быть настроены на любую точку Земли и любой момент ее истории. Но ведь и самолет — не менее удивительное явление. И корабль. И костер. С моей блондинкой рядом приятно погулять. С моей блондинкой рядом приятно рядом спать. Усаживаясь на заднее сиденье роллера, Ван Саровак запел эту французскую песенку, и пар от его дыхания заклубился в морозном воздухе. Песню он выучил в армии Людовика XIV, которую однажды сопровождал. Эверард засмеялся. «Цейц!» «Ну что ты привязался?» — защебетал юноша. «Как прекрасны пространство и время! Как великолепен космос! Эй, давай, жми на все кнопки!» Эверард не разделял этих восторгов. Во всех эпохах он насмотрелся на человеческие страдания. Со временем к этому привыкаешь и черствеешь, но все равно. Когда крестьянин смотрит на тебя глазами измученного животного, или кричит пронзаемой пикой солдат, или город исчезает в пламени ядерного взрыва, внутри что-то рвется. Он понимал фанатиков, пытающихся вмешаться в ход истории. Беда только в том, что они не могли изменить ее к лучшему, даже в мелочах. Он набрал координаты склада прикладных исследований, удобного и укрытого от посторонних глаз места. Оттуда они отправятся к нему на квартиру, а оттуда уже двинутся развлекаться. Эверард хмыкнул. «Надеюсь, ты попрощался со своими здешними подружками?» «И очень любезно, уверяю тебя. Хватит копаться. Патока на Плутоне и та быстрее. К твоему сведению, эта машина ходит не на веслах». Эверард пожал плечами и нажал на стартер. Гараж тут же исчез.

0: Глава вторая. Сильный толчок чуть было не сбросил патрульных. Мало-помалу окружающее прояснилось. Роллер материализовался в нескольких дюймах над поверхностью земли. Точка выхода не могла оказаться внутри твердого тела. За этим следило специальное устройство. И от неожиданной встряски у патрульных лязгнули зубы. Машина стояла на какой-то площади. Рядом из чаши, которую обвивали каменные виноградные лозы, бил фонтан. Расходившиеся от площади улицы с аляповато раскрашенными домами, коробками из кирпича и бетона, высотой от 6 до 10 этажей, были заполнены людьми. По мостовой катили автомобили странного вида, какие-то неуклюжие колымаги. Что за чертовщина? Эверард взглянул на приборы, темпороллер доставил их в заданную точку. 23 октября 1960 года, 11:30 утра, Манхэттен, координаты склада. Но налетевший ветер запорошил ему глаза пылью пополам с сажей, пахло печным дымом и... В руке у Ансаровака тут же оказался акустический парализатор, а люди, окружившие темпороллер, попятились, выкрикивая какие-то непонятные слова. Какие они все были разные. Рослые блондины с круглыми головами. Многие были просто рыжими. Индейцы, метисы всех сортов. Мужчины в свободных цветных блузах, клетчатых юбочках, килтах, шапках, похожих на шотландские, ботинках и гетрах. Волосы по плечи, у многих висячие усы. Женщины были в длинных до щиколоток юбках, а волосы прятали под капюшонами плащей. И мужчины, и женщины носили украшения, массивные браслеты и ожерелья. «Что произошло?» – прошептал венерианин. «Где мы?» Эверард, застыв, лихорадочно перебирал в уме все эпохи, известные ему по путешествиям и книгам. «Эти автомобили похожи на паровые. Значит, культура индустриальная. Но почему радиаторы машин сделаны в виде корабельных носов? Топят углем. Может, период реконструкции после ядерного века? Нет, килты тогда не носили, да и говорили по-английски». Ничего похожего он вспомнить не мог. Такой эпохи никогда не было. «Удираем отсюда». Его руки уже лежали на пульте, когда на него прыгнул какой-то здоровяк. Сцепившись, они покатились по мостовой. Вансаровак выстрелил, парализовав одного из нападавших, но тут и его схватили сзади. На них навалились сверху, перед глазами у патрульных поплыли круги. Эверард смутно увидел каких-то людей в сверкающих медных нагрудниках и шлемах, которые дубинками прокладывали себе дорогу сквозь бушующую толпу. Его извлекли из-под кучи малы и, крепко держа с обеих сторон, надели на него наручники. Затем их обоих обыскали и потащили к большой закрытой машине. Черный ворон выглядит одинаково в любой эпохе. Очнулся он в сырой и холодной камере с железной решетчатой дверью. «Ради всего святого!» Венерианин рухнул на деревянную койку и закрыл лицо руками. Эверард стоял у двери, выглядывая наружу. Ему были видны только узкий коридор с цементным полом и камера напротив. Оттуда через решетку на них уставился человек с типичной ирландской физиономией, выкрикивавший что-то совершенно непонятное. «Что произошло?» — Вансаровака била дрожь. «Не знаю», — с расстановкой сказал Эверард. «Просто не знаю. Этим роллером может управлять даже идиот, но, по-видимому, на таких дураков, как мы с тобой, он не рассчитан».
1: «Такого места не существует!» — в отчаянии сказал Вансаровак. «Сон?»
0: Он ущипнул себя и попытался улыбнуться. Губа у него была рассечена и опухла, подбитый глаз начал заплывать.
1: «Рассуждая логически, друг мой, щипок не может служить доказательством реальности происходящего, но определенное успокаивающее действие он оказывает».
0: «Лучше бы не оказывал», — бросил Эверард. Он схватился за решетку и с силой тряхнул ее. «Может, мы все-таки напутались с настройкой? Есть ли где-нибудь на земле такой город? В том, что это земля, черт побери, я уверен. Есть ли какой-нибудь город, хоть отдаленно похожий на этот?»
1: «Насколько я знаю, нет».
0: Эверард взял себя в руки и, вспомнив уроки психотренинга в академии, сосредоточился. В таком состоянии он мог вспомнить все, что когда-то знал, а его познания в истории,
1: даже тех эпох, в которых он сам никогда не бывал, с избытком хватило бы на несколько докторских диссертаций.
0: «Нет», — сказал он наконец, — «никогда не существовало носивших килты брахицефалов, которые бы перемешались с индейцами и использовали паровые автомобили».
1: «Координатор Стантель-Пятый», — пробормотал Ван Саровак, — «из 38-го столетия. Ну, тот великий экспериментатор с его колониями, воспроизводившими культуры прошлого».
0: «Таких культур никогда не было», — сказал Эверард. Он уже начал догадываться, что случилось, и сейчас готов был заложить душу, лишь бы эта догадка оказалась неверной. Ему пришлось собрать всю свою волю, чтобы не закричать и не заколотиться головой об стену.
1: «Нужно подождать», — уныло сказал он. «Полицейский», — Эверард полагал, что они находятся в руках закона, который принес им поесть, — попробовал заговорить с ними. Ван Сароваку язык напомнил кельтский, но разобрал он всего лишь несколько слов. Еда оказалась неплохой. Ближе к вечеру их отвели в уборную, а потом позволили умыться, держа все время на мушке. Эверард сумел рассмотреть оружие — восьмизарядные револьверы и длинноствольные винтовки. Помещения освещались газовыми рожками, выполненными в виде все тех же переплетающихся лос и змей. Обстановка и оружие, как, впрочем, и запахи, соответствовали уровню развития техники начала XIX века. На обратном пути он заметил пару надписей на стенах. Шрифт, несомненно, был семитический, но Ван Саровак, который бывал на Венере, в израильских поселениях, и немного знал иврит, не смог ничего прочесть. Снова оказавшись заперти, они увидели, как ведут мыться других заключенных. Толпу, на удивление, веселых оборванцев и пьяниц.
0: «Кажется, нас удостоили особого внимания», — заметил Ван Саровак.
1: «Ничего удивительного», — ответил Эверард.
0: «А ты бы что стал делать с таинственными незнакомцами, которые появились из воздуха и применили невиданное оружие?»
1: Ван Саровак повернулся к нему. Выглядел он непривычно угрюмым.
0: «Ты думаешь о том же, о чем и я?»
1: «Вероятно».
0: Губы венерианина дрогнули, в его голосе послышался ужас.
2: «Другая мировая линия. Кто-то ухитрился изменить историю».
1: Эверард кивнул. Ночь они провели плохо. Сон был бы для них благодеянием, но в других камерах слишком шумели. С дисциплиной здесь, видимо, было неважно. Кроме того, не давали покоя клопы. Толком не проснувшись, Эверард и Ван Саровак позавтракали и умылись. Потом им разрешили побриться безопасными бритвами, похожими на те, к которым они привыкли. После этого 10 охранников отвели их в какой-то кабинет и выстроились там вдоль стен. Патрульные уселись за стол и стали ждать. Как и все остальное, мебель здесь была одновременно знакомой и чужой. Через некоторое время показались их начальники. Их было двое. Совершенно седой краснолицый мужчина в зеленом мундире и кирасе, видимо, шеф полиции, и худощавый метис с суровым лицом. В волосах у него пробивалась седина, но усы были черными. Он носил голубой китель и самый настоящий шотландский берет. Слева на груди у него красовалась золотая бычья голова, видимо, воинский знак различия. В его внешности было что-то орлиное, но общее впечатление портили тонкие волосатые ноги, выглядывавшие из-под килта. Его сопровождали двое вооруженных молодых людей, одетых в такие же мундиры. Когда он сел, они встали позади него. Эверард наклонился и прошептал: «Держу пари, что это военные. Кажется, нами заинтересовались». Ван Саровак мрачно кивнул. Шеф полиции многозначительно откашлялся и что-то сказал: «Генерал?» Тот раздраженно ответил и повернулся к пленникам. Отрывисто и четко он выкрикнул несколько слов. Эверард смог даже разобрать фонемы, но тон ему совсем не понравился. Так или иначе, им нужно было объясниться. Эверард показал на себя и назвался: «Мэнс Эверард». Его примеру последовал.

Нидерландс? Данстунга? Парлеву франсе? Черт побери! Абло устед испаньол? Шеф полиции снова откашлялся и показал на себя. Хадваладер мак Барка, сказал он. Генерал Синит Апсеорн. По крайней мере, так воспринял произнесенный им англосаксонский ум Эверарда. Точно, кельтский, пробормотал он. Под мышками у него выступил пот. Но все-таки проверим. Он вопросительно указал на несколько человек в комнате и в ответ получил такие имена, как Гамилькар Ап Ангус, Ашур Иркатлан и Фин О'Картия. Нет, здесь чувствуется семитический элемент. Это согласуется с их алфавитом. Ван Саровак облизнул губы. «Попробуй классические языки», — хрипло предложил он. «Может, нам удастся обнаружить, где эта история сошла с ума?» «Локверис на латино?» Опять в ответ молчание. «Элени Дейс?» Генерал Апсиорн дернулся и, сощурившись, раздул усы. «Хелена?» — требовательно спросил он. «Ирн Парфия?» Эверард покачал головой. «По крайней мере, о греческом они слышали», — медленно сказал он и произнес еще несколько слов по-гречески, но ему никто не ответил. Апсиорн прорычал что-то одному из своих людей, тот поклонился и вышел. Воцарилось молчание. Эверард вдруг обнаружил, что будущее его больше не страшит. Да, он попал в переделку, смерть стоит у него за плечами, но что бы с ним ни случилось, все это сущая ерунда по сравнению с тем, что произошло со всем миром. Боже милостивый, со всем мирозданием. С этим было трудно смириться. Перед его мысленным взором поплыли картины земли, которую он знал. Ее широкие равнины, высокие горы и гордые города. Как живой встал перед ним отец, и он вспомнил, как в детстве отец, смеясь, подбрасывал его высоко вверх. И мать. Они прожили неплохую жизнь. А еще там была девушка, с которой он познакомился в колледже. Самая прекрасная девчонка из всех. Любой парень гордился бы возможностью прогуляться с ней, даже под дождем. Берни Аронсон и ночные беседы за кружкой пива в табачном дыму. Фил Брэкни, который под пулеметным огнем вытащил его с поля боя во Франции. Чарли и Мэри Уиткомб и крепкий чай у горящего камина в викторианском Лондоне. Кит и Синтия Деннисон в их нью-йоркском хромированном гнездышке. Джон Сандоваль среди рыжеватых скал Аризоны. Собака, которая когда-то у него была. Суровые терцины Данте и гремящие шекспировские строки. Великолепие Йоркского собора и мост Золотые ворота. Господи, там была целая человеческая жизнь и жизни тех, кого он знал. Миллиарды людей, которые трудились, страдали, смеялись и уходили во прах, чтобы уступить место своим сыновьям. Всего этого никогда не было. Подавленный масштабами катастрофы, которых он так и не смог до конца осознать, Эверард только покачал головой. Солдаты принесли карту и разложили ее на столе. Апсиорн повелительно махнул рукой, и Эверард с Ван Сарованом склонились над ней. Да, это было изображение Земли в меркаторовой проекции, правда, как подсказывала им зрительная память, довольно грубые. Континенты и острова были раскрашены в разные цвета, но границы между государствами проходили по-другому. Ты можешь прочесть эти названия, Пит? Буквы древнееврейские. Можно попробовать, сказал венерианин и начал читать вслух. Апсиорн ворчливо его поправлял. Северная Америка вплоть до Колумбии называлась Инис-Ир-Афалон. По-видимому, одно государство, разделенное на штаты. Крупнейшей страной Южной Америки была Хай-Бразил. Кроме нее там имелось несколько небольших государств с индейскими названиями. Австралазия, Индонезия, Борнео, Бирма, Восток Индии и почти все Тихоокеанские острова принадлежали Хундураджу. Афганистан и остальная часть Индии назывались Пинджабом. Китай, Корея, Япония и Восток Сибири входили в состав государства Хань. Остальная Россия принадлежала Литторну, который захватывал и большую часть Европы. Британские острова назывались Бриттис, Франция и Нью-Йорк.

0: Нидерланды – Галлес, Пиренейский полуостров – Кельтин. Центральная Европа и Балканы были разделены на множество небольших государств, носивших в большинстве своем гуннские названия. Швейцария и Австрия составляли Гельвецию, Италия называлась Симберленд, Скандинавский полуостров был разделен почти посередине, северная часть называлась Свеа, южная – Готланд. Северная Африка представляла собой, по-видимому, конфедерацию, простиравшуюся от Сенегала до Суэца, а на юге – доходившую почти до экватора. Она называлась Карфагалан. Южная часть континента состояла из мелких государств, многие из которых носили явно африканские названия. Ближний Восток включал Парфию и Аравию. Вансаровак поднял глаза, полные слез. Апсиорн что-то прорычал и ткнул пальцем в сторону карты. Он хотел знать, откуда они. Эверард пожал плечами и показал вверх. Сказать правду он все равно не мог. Патрульные решили утверждать, что прилетели с другой планеты, поскольку в этом мире вряд ли знали о космических полетах. Апсиорн сказал что-то полицейскому, тот в ответ кивнул. Пленников отвели назад в камеру. Глава третья.
1: «Ну и что теперь?» Вансаровак тяжело опустился на койку и уставился в пол.
0: «Будем им подыгрывать», — Эверард помрачнел. «Любым способом нужно добраться до роллера и бежать отсюда. Когда освободимся, тогда и разберемся, что к чему».
1: «Но что здесь произошло?»
0: «Я же сказал, не знаю». «На первый взгляд что-то случилось с греко-римским миром, и победили кельты. Но я не могу понять, что именно». Эверард прошелся по камере, у него созревала печальная догадка. «Вспомни основные теоретические положения», — начал он. «Каждое событие — результат взаимодействия множества факторов, а не следствие единственной причины. Поэтому-то изменить историю так трудно. Если я отправлюсь, скажем, в средние века и застрелю одного из голландских предков ФДР, Франклина Делано Рузвельта, он все равно родится в конце XIX века, потому что его гены, он сам, сформированы целым миром предков. Произойдет компенсация. Но время от времени случаются ключевые события. В какой-то точке переплетается такое множество мировых линий, что этот узел определяет все будущее в целом. И вот где-то в прошлом кто-то зачем-то разрубил такой узел».
1: «Не будет голубых вечеров возле канала», — бормотал Вансарован. «Нет больше города вечерней звезды, нет виноградников Афродиты, нет...» «Ты знаешь, что на Венере у меня была сестра?»
0: «Заткнись!» — Эверард едва не сорвался на крик. «Знаю! К черту все это! Нужно думать о другом!» «Слушай», — помолчав, продолжал он, — «и патрули и Данелиане пока вычеркнуты из истории. Не спрашивай, почему они не вычеркнуты навсегда, почему мы, вернувшись из прошлого, впервые попадем в измененное будущее. Мы здесь, вот и все. Но как бы то ни было, управление и курорты патруля, находившиеся до ключевой точки, должны уцелеть. А это несколько сот агентов, которых можно собрать. Если нам удастся туда вернуться, тогда мы сможем найти это ключевое событие и предотвратить вмешательство в историю, в чем бы оно ни состояло. Мы сделаем это.
1: Прекрасная мысль, но...
0: Снаружи послышались шаги. В замке щелкнул ключ, пленники отступили к стене. Затем Вансаровак внезапно просиял и, шаркнув ногой, галантно поклонился. Эверард изумленно разинул рот. Девушка, которую сопровождали трое солдат, была сногсшибательна, высокая, с гривой медно-красных волос, не спадавших до тонкой талии, зелеными глазами, сиявшими на прекрасном лице, вобравшим в себя красоту ни одного поколения ирландок. Длинное белое платье облегало фигуру, словно сошедшую сюда со стен Трои. Эверард уже заметил, что здесь пользуются косметикой, но девушка в ней не нуждалась. Он не обратил внимания ни на золотые и янтарные украшения, ни на пистолеты охранников. Смущенно улыбнувшись, девушка спросила: «Вы меня понимаете? Здесь решили, что вам, возможно, знаком греческий». Она говорила скорее на классическом, чем на современном языке.
1: Эверард, которому довелось как-то поработать в Александрии, не без некоторого напряжения разобрал то, что она сказала.
0: «Конечно, понимаю», — торопливо ответил он, глотая окончание слов.
1: «Что ты там бормочешь?» — требовательно спросил Вансаровак.
0: «Это древнегреческий», — ответил Эверард.
1: «Что и следовало ожидать».
0: Глаза венерианина блестели, недавнего отчаяния как не бывало. Эверард назвался и представил своего товарища. Девушка сказала, что ее зовут Дейрдре Макморн.
1: «Нет», — простонал Вансаровак. «Это уж слишком, Мэнс. Немедленно научи меня греческому».
0: «Помолчи», — попросил Эверард. «Мне не до шуток.
1: Но я ведь тоже хочу с ней пообщаться».
0: Эверард перестал обращать на него внимание и предложил девушке сесть. Сам он устроился рядом, а его напарник в отчаянии метался вокруг них. Охранники держали оружие наготове.
1: «Неужели на греческом еще говорят?» — спросил Эверард.
0: «Только в Парфии. Да и там он сильно искажен», — ответил Дейрдре.
1: «А я занимаюсь классической филологией. Саоран Синит Апсиорн, мой дядя. И он попросил меня, если удастся поговорить с вами. В Афалоне мало кто знает язык Аттики».
0: «Что ж», — Эверард невольно улыбнулся, — «я очень признателен вашему дяде».
1: Она посерьезнела. «Откуда вы? И как вышло, что из всех существующих языков вы знаете только греческий?»
0: «Я знаю и латынь».
1: «Латынь?» — она нахмурилась. «Это ведь язык римлян. Боюсь, здесь о нем почти никто не знает».
0: «Греческого достаточно?» — твердо сказал Эверард.
1: «Но вы так и не ответили. Откуда вы?» — настойчиво повторила девушка.
0: Эверард пожал плечами. «С нами тут обошлись не очень любезно.
1: Мне очень жаль». Она казалась искренней. «Но люди сейчас так взвинчены, особенно при нынешней международной обстановке. И когда вы появились прямо из воздуха...» — Эверард кивнул.
0: «Международная обстановка? Знакомые слова, хотя и не очень приятные». «Что вы имеете в виду?» — спросил он.
1: «Разве вы не знаете? Вот-вот начнется война между Хайбразил и Хиндураджем. Мы беспокоимся о последствиях, когда воюют великие державы...»
0: «Великие? Но если судить по карте, Афалон тоже не очень мал.
1: Силы нашей конфедерации подорваны еще 200 лет назад в изнурительной войне с Литарном. Из-за бесконечных разногласий штатов невозможно выработать единую политику».
0: Дейдре посмотрела ему в глаза.
1: «Почему вы этого не знаете?»
0: Эверард проглотил комок. «Мы из другого мира».
1: «Что?»
0: «Из другого мира. Наша планета...» Нет, по-гречески это «странник». «Наше небесное тело вращается вокруг Сириуса. Так мы называем одну звезду.
1: Но что вы имеете в виду? Мир, связанный со звездой?
0: Неужели вы не знаете?
1: Звезды — это такие же солнца».
0: Дейдред шатнулась, сделав пальцем какой-то знак.
1: «Великий Ваал, охрани нас!» — прошептала она. «Или вы безумцы, или...» «Звезды прикреплены к хрустальной сфере».
0: «Нет».
1: «Какие блуждающие звезды вам известны?» — медленно спросил Эверард.
0: «Марс, Венера и...»
1: «Этих названий я не знаю. Если вы говорите о Молохе, о Шторет и других, это, конечно, миры вроде нашего, и они также связаны с Солнцем. На одном обитают души мертвых, другой населен ведьмами, третий...»
0: «Все это наряду с паровыми автомобилями».
1: Потрясенный, Эверард выдавил из себя улыбку.
0: «Раз вы мне не верите, то кто же мы, по-вашему?»
1: Дейрдре взглянула на него широко открытыми глазами. «Должно быть, вы колдуны».
0: Ответить на это было нечем.
1: Эверард задал еще несколько вопросов, но узнал не слишком много. Этот город назывался Кетовилаунан и был промышленным и торговым центром. Дейрдре полагала, что в нем живет около 2 миллионов человек, а во всем Афалоне 50 миллионов. Сказать точнее она не могла, переписи здесь не проводили. Неясна была и дальнейшая участь патрульных. Сейчас по этому поводу шли горячие дебаты. Военные конфисковали роллер и другие их вещи, но так и не посмели к ним притронуться. У Эверарда сложилось впечатление, что все правительство, включая руководство вооруженных сил, занято здесь бесконечным выяснением отношений.
0: Сам Аффалон представлял собой конфедерацию бывших колоний Бритиса и индейских племенных государств. Индейцы быстро переняли европейскую культуру. И каждый субъект ревниво относился к своим правам. Древняя империя Майя, потерпевшая поражение в войне с Техасом, Теханной, была аннексирована, но еще не забыла своего былого величия и направляла в Совет Конфедерации самых упрямых делегатов. Майя хотели заключить союз с Хайбразил, возможно, потому что те тоже были индейцами. Штаты западного побережья, опасаясь Хиндураджа, старались задобрить эту империю, подчинившую всю Юго-Восточную Азию. На Среднем Западе и в этой истории царил изоляционизм, а восточные штаты, несмотря на мелкие различия политического курса, находились в целом под влиянием Бритиса. Здесь существовало рабство, правда, не на расовой основе. Когда Эверард узнал об этом, он было подумал, что историю могли изменить рабовладельцы Юга, но тут же оставил эту мысль. Ему хватало собственных забот. «Мы из Сириуса», — надменно повторил он. «Ваши представления о звездах неправильны. Мы пришли сюда как мирные исследователи, и если с нами что-нибудь случится, то наши соплеменники отомстят вам».
1: Дейрдре так испугалась, что ему стало стыдно. «А детей они пощадят?» — возмолилась она. «Ведь дети не виноваты».
0: Эверард сразу догадался, какая картина стоит перед ее мысленным взором. Маленькие плачущие пленники, которых ведут на рынке рабов в мире ведьм. «Вам ни о чем не придется беспокоиться, если нас освободят и вернут наше имущество», — сказал он.
1: «Я поговорю с дядей», — пообещала девушка, «но даже если и смогу его убедить, он один ничего в совете не решит. Когда люди узнали о вашем оружии, то прямо посходили с ума».
0: Она поднялась, Эверард взял ее за руки, они были теплыми и мягкими, и широко улыбнулся. «Не дрейфь, крошка», — сказал он по-английски.
1: Она вздрогнула, выдернула руки и снова сделала тот же охранительный жест.
0: Когда патрульные остались одни, Вансаровак насел на Эверарда.
1: «Ну, давай, выкладывай, что ты выяснил?»
0: После рассказа он погладил подбородок и промурлыкал. «А редкостное сочетание синусоид. Есть миры и похуже. И получше», — оборвал его Эверард. «Здесь нет атомных бомб, но, готов поспорить, нет и пенициллина. А наша работа состоит не в том, чтобы корчить из себя богов».
1: «Конечно, конечно».
0: Венерианин вздохнул.

Глава 4. День прошел беспокойно. А ночью в коридоре замелькали фонари, и охранник в мундире отпер их камеру. Без лишних разговоров пленников вывели через заднюю дверь. Там уже ждали два автомобиля. Их посадили в первую машину, и отряд двинулся через город. Улицы в Катувелануне не освещались, и по ночам на них было довольно пустынно. Возможно, поэтому, погруженный в темноту, город казался нереальным. Эверетт заинтересовался устройством машины. Как он и предполагал, двигатель был паровым. Топливом служил измельченный уголь. Колеса с резиновыми шинами, обтекаемый корпус с заостренным носом, на котором красовалась фигура змеи. Машина была добротно сделана и проста в управлении, хотя ее конструкция и оставляла желать лучшего. Очевидно, в этом мире техника пребывала на кустарном уровне, а в знаниях не было никакой системы. По уродливому металлическому мосту они проехали на Лонг-Айленд, который и здесь населяли состоятельные люди. Скорость они не снижали, несмотря на то, что масляные фары почти не давали света. Дважды они чуть было не столкнулись с другими машинами, никаких дорожных знаков здесь не существовало, а водители, по-видимому, презирали осторожность. Управление государством, уличные движения – все это очень напоминало Францию, конечно, исключая те редкие периоды, когда ею управляли Генрих Наваррский или, скажем, Шарль де Голль. В мире Эверарда даже в 20 веке Франция оставалась типичной кельтской страной. Он никогда всерьез не относился к болтовне относительно врожденных расовых различий, но, надо признать, у людей действительно существуют неистребимые привычки, столь древние, что они становятся неосознанными. Если представить, что в западном мире возобладали кельты, а германские народы сохранились лишь в виде небольших групп, да это же Ирландия из его мира. Можно вспомнить и восстание Верцингеторига, которое погубило племенная рознь. А как же Литерн? Стоп! В его мире, в раннем средневековье, Литва была могущественным государством. Долгое время она сдерживала немцев, поляков и русских и вплоть до 15 века не принимала христианство. Если бы не соперничество с немцами, Литва могла бы продвинуться далеко на восток. Несмотря на свойственную кельтским странам политическую нестабильность, этот мир состоял из крупных государств, которых было гораздо меньше, чем в мире Эверарда. Это говорило о более древней культуре. Если в его мире западная цивилизация возникла на развалинах Римской империи, скажем, в VI веке от Рождества Христова, то здесь кельты должны были возобладать гораздо раньше. Эверард начал понимать, что случилось с Римом, но делиться своими выводами пока не торопился. Машины остановились около украшенных орнаментом ворот в длинной каменной стене. Водители обменялись несколькими словами с вооруженными охранниками, которые были одеты в ливреи и носили тонкие стальные ошейники рабов. Ворота распахнулись, и машины двинулись по аллее, мимо деревьев и лужаек. В самом конце аллеи, почти у берега, стоял дом. Сопровождающие жестами приказали патрульным выйти из машины и повели их к нему.

0: Здание трудно было отнести к какому-то определенному стилю. В свете газовых фонарей у входа виднелись его деревянные стены, раскрашенные разноцветными полосами. Конек крыши и концы опорных балок украшали резные головы драконов. Слышался шум моря. Убывавшая луна давала достаточно света, и Эверард сумел разглядеть шедшее к берегу судно с высокой трубой и носовым украшением, по-видимому, грузовое. Из окон лился желтый свет. Раб дворецкий пригласил их войти. Стены внутри были обшиты резными деревянными панелями, на полу лежали толстые ковры. Пройдя через прихожую, они оказались в уставленной мебелью гостиной. Здесь висело несколько картин, написанных в довольно традиционной манере. В огромном камине весело плясал огонь. Синий Тапсиорн и Дейрдра сидели в креслах. Как только вошли патрульные, девушка отложила книгу и поднялась им навстречу. Улыбнувшись, она предложила им сесть. Сауран с мрачным видом курил сигару. Он проронил несколько слов, и охранники исчезли. Дворецкий принес вино и бокалы. Эверард отпил из своего бокала, превосходное бургундское, и прямо спросил, «Зачем мы здесь?» Дейдра ослепительно улыбнулась. «Этот дом наверняка будет приятнее тюрьмы?» «Конечно, он красивее. Но я все же хочу знать, мы освобождены?»
1: «Вы...» Она замялась, но ее природная искренность в конце концов победила. «Вы здесь гости, но покидать это имение вам нельзя. Мы надеемся, что вы согласитесь оказать нам помощь. Вас щедро наградят».
0: «Помощь? Какую?»
1: «Покажите нашим ремесленникам и друидам, как делать ваше оружие и волшебные повозки».
0: Эверард вздохнул. Объяснять было бесполезно. У них не было инструментов, чтобы изготовить инструменты, с помощью которых только и можно изготовить то, что им надо. Но как втолковать это людям, верящим в колдовство?
1: «Это дом вашего дяди?» — спросил он.
2: «Нет, мой», — ответил Дейдре.
1: «Мои родители умерли в прошлом году. Они были из очень богатого и знатного рода, а я их единственная наследница».
0: А Псеорн снова что-то сказал, Дейдре перевела, встревоженно нахмурившись.
1: «О вашем появлении знает уже весь Катовилавнан, а в нем полно шпионов. Здесь мы можем вас от них спрятать».
0: Эверард поежился, вспомнив, как вели себя спецслужбы союзников и держав оси в маленьких нейтральных государствах, вроде Португалии. Когда надвигается война, эти люди готовы на все, и в отличие от афалонцев, церемониться они не будут. «О каком конфликте вы говорили?» — спросил он.
1: «Конечно, о контроле над Осенским океаном, в частности, над богатыми островами, которые мы называем Инис-Ир-Ла-Юнах».
0: Дейдра плавно поднялась и показала на глобусе Гавайи. «Литгорны, западные союзники, и мы в том числе», — продолжала она серьезно, — «истощили свои силы в войне. Главные силы сегодня — это Хайбразил и Хиндурадж, которые враждуют между собой. А в их конфликт вовлечены и менее значительные государства, потому что дело здесь не столько в амбициях, сколько в соревновании двух систем — монархии Хиндураджа и теократии солнцепоклонников Хайбразил».
1: «А можно узнать, какова ваша религия?»
0: Дейдра удивленно подняла брови. Вопрос показался ей не относящимся к делу. «Более образованные люди полагают, что существует великий Ваал, который сотворил меньших богов», — сказала она наконец. «Конечно, мы сохраняем древние культы, а также почитаем чужих верховных богов Перкунаса и Чернебога из Литарна, а вот она Амона из Симбераленда, Брахму, Солнце. Лучше не гневить их».
1: «Понятно».
0: Апсерн предложил сигары и спички. Ван Саровак затянулся и недовольно сказал: «Черт побери, почему-то история изменилась именно так, что здесь не говорят на известных мне языках».
1: Его лицо прояснилось. «Но я быстро их выучу, даже без гипноза. Меня научит Дейдра».
0: «Так я тебя с ней и оставил одного», — оборвал его Эверард.
1: «Послушай, Пит».
0: И он рассказал товарищу все, что узнал.
1: «Хм». А юноша потер подбородок. «Не слишком здорово, а?»
0: «Конечно, если они подпустят нас к роллеру, мы запросто удерем. Почему бы не подыграть им?»
1: «Они не дураки», — ответил Эверард. «В магию они еще могут поверить, но в чистый альтруизм — вряд ли.
0: Странно, что при такой отсталости они додумались до двигателей внутреннего сгорания».
1: «Это как раз понятно, потому я и спросил об их религии.
0: Они всегда были язычниками. Иудаизм, по-видимому, исчез, а буддизм не оказал на них особого влияния. Как указывал Уайтхед, средневековое представление о едином всемогущем Боге сыграло важную роль в развитии науки. С ним связана идея законосообразности природы. А Льюис Мемфорд дополнил Уайтхеда, показав, что механические часы, скорее всего, были изобретены в монастырях. Незаменимая вещь, чтобы молиться в нужное время. В этот мир часы пришли, по-видимому, гораздо позже. Эверард криво улыбнулся. Странно говорить об этом, ведь Уайтхеда и Мемфорда здесь никогда не было. Тем не менее... Подожди. Эверард повернулся к Дейдре. Когда открыли Афалон? Белые? В 4827 году. Откуда вы ведете летоисчисление? Дейдра уже ничему не удивлялась. От сотворения мира. То есть от даты, которую называют философы. 5964 года назад. Это соответствовало знаменитой дате архиепископа Ашера. 4004 год до Рождества Христова. Возможно, простое совпадение, но все же в этой культуре определенно имеется семитический элемент. Миф о сотворении мира в книге Бытия тоже ведь вавилонского происхождения. А пар, Эверард произнес, пневма, в ваших машинах когда начали использовать? Спросил он. Около 1000 лет назад. Великий друид Бороимов Фиона. Понятно. Эверард несколько раз затянулся, собираясь с мыслями, а затем повернулся к Вансароваку. «Картина вырисовывается такая», — сказал он. «Галлы вовсе не были варварами. Они многое переняли от финикийских купцов, греческих колонистов, а также в Цизальпинской Галлии, от этруссков. Очень энергичное и предприимчивое племя. А у флегматичных римлян никогда не было особых интеллектуальных запросов. В нашем мире технический прогресс стоял на месте вплоть до темных веков, пока окончательно не развалилась Римская империя. Но в этом мире римляне сошли со сцены гораздо раньше. Иудеи тоже уверен в этом. Я думаю, что без Рима с его «разделяй и властвуй» сирийцы уничтожили Маккавеев. Это чуть не случилось и в нашей истории. Иудаизм исчез, и поэтому христианство так и не появилось. Во всяком случае, после устранения Рима в Европе возобладали галлы. Они начали путешествовать, строить все более крупные корабли, и в IX веке открыли Америку. Но они не слишком опережали в развитии индейцев, и те легко догнали их. Индейцы получили толчок и смогли создать даже собственные империи, такие как сегодняшняя Хайбразил. В XI веке кельты начали сооружать паровые машины. По-видимому, у них был и порох, скорее всего, из Китая. Потом они изобрели еще что-нибудь, но все это на уровне ремесла, без какой-либо научной основы. Вансаровак кивнул. Думаю, ты прав. Но что произошло с Римом? Не знаю. Пока. Но наша критическая точка лежит где-то там. Эверард снова обратился к Дейдре. А вы сейчас, наверное, удивитесь, вкрадчиво начал он. Почти 2500 лет назад наши люди посещали этот мир. Поэтому я и говорю по-гречески. Но мне неизвестно, что случилось потом. Я хотел бы услышать это от вас, ведь вы так много знаете. Она вспыхнула, и ее длинные темные ресницы, столь редко встречающиеся у рыжеволосых, дрогнули. Буду рада помочь вам всем, чем могу. И уже почти просительно. А вы? Вы нам поможете? Не знаю, с трудом произнес Эверард. Мне бы очень хотелось, но я не знаю, сможем ли мы, потому что, в конце концов, моя задача — приговорить вас и весь ваш мир

0: Глава 5. Когда Эверарда отвели в его комнату, он обнаружил, что местное гостеприимство не знает пределов. Правда, сам он слишком устал, чтобы им воспользоваться. «Ладно», — подумал он, засыпая, — «рабыня, поджидавшая Питера, уж точно не будет разочарована». Встали они рано. Из своего окна Эверард увидел внизу расхаживавших по берегу охранников, но это не помешало ему насладиться утренней свежестью. Вместе с Ван Сарованом они спустились к завтраку, состоявшему из яичницы с беконом, тостов и кофе, который прогнал остатки сна. Дейдра сказала, что Апсеорн уехал в город на какое-то совещание. Она словно позабыла свои страхи и весело болтала о пустяках. Эверард узнал, что она играет в любительской драматической группе, которая иногда ставит классические греческие пьесы в оригинале. Отсюда ее беглая речь. Еще она увлеклась верховой ездой, охотой, парусным спортом и плаванием. «А вы?» — спросила она. «Что? Хотите поплавать?» Дейдра вскочила с кресла, они сидели на лужайке под огненно-красными кленами, и стала непринужденно раздеваться. Эверарду показалось, что он услышал стук отваливавшейся челюсти Ван Сарова. «Пойдем?» — засмеялась она. «Кто последний, тот жалкий бриташка». Она уже кувыркалась среди серых волн, когда к берегу подошли дрожащие Эверард и Ван Саровак. Венерианин застонал. «Я с теплой планеты. Мои предки индонезийцы. Тропические пташки». «А голландцы тоже из тропиков?» — усмехнулся Эверард. «Они догадались перебраться в Индонезию». «Ладно, — уговорил. Можешь оставаться».
1: «Черт! Если она смогла, то могу и я».
0: Ван Саровак попробовал воду пяткой и снова взвыл. Эверард собрал волю в кулак и, вспомнив тренировки в академии, ринулся в море. Дейдра плеснула в него водой, он нырнул и, схватив ее за стройную ногу, потащил вниз. Они побарахтались еще несколько минут, а потом помчались в дом под горячий душ. Посиневший Ван Саровак тащился сзади. «Танталовы муки!» — бормотал он. «Рядом самая красивая девушка всех веков и народов, а я не могу поговорить с ней. К тому же она наполовину белая медведица». После того, как рабы растерли его полотенцем и облачили в местные одежды, Эверард вернулся в гостиную и встал возле камина. «Что это за рисунок?» — спросил он, показав на свой килт. Дейдра вскинула рыжую голову. «Это цвета моего клана», — ответила она. Дейдра вскинула рыжую голову. «Это цвета моего клана», — ответила она. «Почетного гостя, пока он в доме, всегда считают принадлежащим клану, даже если он кровный враг». Она нерешительно улыбнулась. «А между нами, Мэнслах, вражды нет». Эти слова снова повергли его в уныние. Он вспомнил о своей задаче. «Мне бы хотелось поговорить с вами об истории», — начал он.

0: «Я ей очень интересуюсь». Она кивнула, поправила золотую ленту, стягивающую волосы, и достала с плотно заставленной книжной полки увесистый том. «На мой взгляд, это лучший курс мировой истории. По нему я смогу уточнить любые интересующие вас детали. И подскажешь мне, как вас уничтожить». Эверард сел на диван рядом с ней, дворецкий вкатил столик с закусками. Еда показалась патрульному безвкусной. Наконец он решился. «Рим и Карфаген воевали когда-нибудь между собой?»
1: «Да, два раза. Сначала они были союзниками против Эпира, но затем союз распался. Рим выиграл первую войну и захотел помешать развитию Карфагена». Словно прилежная ученица, девушка склонилась над книгой. «Вторая война началась 23 года спустя и продолжалась в общей сложности 11 лет. Хотя после того, как Ганнибал на 9-м году войны взял Рим, боевые действия почти не велись».
0: «Ага». Известие об успехе Карфагена почему-то не особенно обрадовало Эверарда. «Вторая Пуническая война. Здесь ее называли Римской, или точнее, какая-то ее битва. Именно она и была тем самым поворотным пунктом». Однако из любопытства, а также опасаясь нарушить ход беседы, Эверард не стал выяснять сразу, где произошло отклонение. Сначала ему следовало разобраться в том, что случилось здесь. Или не случилось. Нет, реальность вот она, рядом с ним. Теплая, живая. Призраком был он сам. «А что было потом?» «Как можно спокойнее?» — спросил он. «Карфагенская империя присоединила Испанию, Южную Галлию и носок итальянского сапога», — сказала девушка. «После того, как развалился Итальянский союз, остальная часть полуострова была обескровлена и ввергнута в хаос. Но продажные правители Карфагена не смогли удержаться у власти. Ганнибал был убит, кому-то его честность стала поперек горла. Тем временем Сирия и Парфия схватились из-за восточного побережья Средиземного моря. В войне победила Парфия, которая в результате попала под еще большее влияние эллинов. Примерно через 100 лет после римских войн в Италию вторглись германские племена. По-видимому, это были кимвры со своими союзниками, тевтонами и амбронами. В мире Эверарда их остановил Марий. Они разорили Галлию, что вынудило кельтов сняться с места, сначала в Испанию, а затем, по мере упадка Карфагена, и в Северную Африку, где они многому научились у карфагенян. Начался длительный период войн, в ходе которых Парфия слабела, а кельтские государства росли. Гунны разбили германцев в Центральной Европе, но и сами потерпели поражение от парфян. Галлы вытеснили германцев отовсюду, кроме Италии и Гипербореи, по-видимому, скандинавского полуострова. Корабли становились все совершеннее, ширилась торговля с Дальним Востоком, как через Аравию, так и напрямую, вокруг Африки. В мире Эверарда Юлий Цезарь был поражен, узнав, что Венеты строят лучшие во всем Средиземноморье корабли. Кельтонианцы открыли южную часть Афалона, которую сочли поначалу островом, отсюда Инис. Но майи их оттуда изгнали. Однако колонии Бритиса на севере выстояли и впоследствии добились независимости. Тем временем разрастался Литорн. Одно время ему принадлежала значительная часть Европы. Только западная ее окраина смогла снова освободиться в результате Столетней войны. Азиатские страны изгнали своих европейских хозяев, чьи силы были подорваны войнами, и стали быстро развиваться, в то время как западные государства приходили в упадок. Дейрдре оторвалась от книги, в которую заглядывала во время своего рассказа. «Но это только общая схема, Мэнслах. Продолжать?» Эверард покачал головой. «Нет, спасибо». Немного помолчав, он добавил. «Вы честно оцениваете положение своей страны. Большинство не хочет признавать правды, но я предпочитаю смотреть ей в глаза», — резко ответил Дейдра и тут же взволнованно попросила. «Расскажите о вашем мире. В такое чудо невозможно поверить». Эверард вздохнул, запрятал подальше совесть и принялся врать. Нападение произошло после полудня. Ван Саровак немного успокоился и с помощью Дейдра увлеченно изучал афалонский язык. Держась за руки, они рассказывали по саду и называли различные предметы и простейшие действия. Эверард тащился за ними следом, подумывая, не является ли он третьим лишним. Правда, сейчас его больше волновало местонахождение роллера. В безоблачном бледно-голубом небе ярко светило солнце, алели клены. Ветер гнал по траве охапки желтых листьев.
1: Старик-раб, не спеша, сгребал их граблями, а рядом лениво прохаживался моложавый индеец-охранник с винтовкой на плече. Возле забора дремала пара овчарок. Глядя на эту мирную картину, с трудом верилось, что совсем рядом люди замышляют что-то недоброе. Но в любом мире человек остается человеком. Быть может, здесь нет той безжалостной и изощренной жестокости, что присущи западной культуре. Эта цивилизация и впрямь казалась до странности неиспорченной, но вовсе не потому, что ей не хватало инициативы. И если настоящая наука здесь не возникнет, то люди так и будут без конца повторять один и тот же цикл. Война, империя, распад, снова война. В истории Эверарда человечество все-таки вырвалось из этого порочного круга. Ну и что? Положа руку на сердце, он не стал бы утверждать, что этот континуум хуже или лучше его собственного. Он был другим, и все. И разве эти люди не имеют такого же права на существование, как его собственное человечество, которое будет осуждено на смерть, если он потерпит неудачу? Эверард сжал кулаки. Проблема чересчур сложна. Подобные решения выше человеческих сил. Он знал, если все же решать придется ему, то руководить им будет не абстрактное чувство долга, а память. Память об обычных вещах и обычных людях его мира. Они обошли вокруг дома, и Дейдра показала на океан. «Аварлан», — сказала она. Ветер трепал пламенеющую гриву ее волос. Ван Саровок рассмеялся. «Это что, океан? Атлантика или просто вода? Пойдем разбираться». Он повел девушку к пляжу, Эверард поплелся следом. Какой-то длинный пароход быстро скользил по волнам в миле другой от берега. За ним летела туча белокрылых чаек. Патрульный подумал, что на месте здешнего командира он обязательно держал бы тут сторожевой корабль. Неужели именно ему придется принимать решение? Есть ведь и другие патрульные. В эпохах доримской цивилизации, если они отправятся в родные столетия... Эверард замер. Холодок пробежал у него по спине, внутренности смерзлись в ледяной ком. Если они туда отправятся и увидят, что произошло, то попытаются восстановить ход событий. И если кто-нибудь из них в этом преуспеет, здешний мир мгновенно исчезнет из пространства времени. И он вместе с ним. Дейдра остановилась, вспотевший Эверард встал рядом с ней, не понимая, на что она так пристально смотрит. Но тут девушка вскрикнула и взмахнула рукой. Тогда и он посмотрел в сторону моря. Пароход был уже недалеко от берега. Из высокой трубы валил дым и сыпались искры. На носу сверкал золоченый змей. Эверард разглядел фигурки людей на борту и что-то белое с крыльями. Привязанное веревкой к корме корабля, это устройство поднялось в воздух. Лайнер! Кельтское воздухоплавание уже достигло такого уровня. «Чудесно», — сказал Ван Саровок. «Думаю, у них есть и воздушные шары». Планер отцепился от буксировочного каната и направился к берегу. Один из охранников закричал, остальные выскочили из-за дома. Их винтовки блестели на солнце. Пароход повернул и двигался теперь тоже прямо к берегу. Планер приземлился, пропахав на пляже широкую борозду. Офицер закричал и замахал рукой. Эверард мельком увидел бледное, недоумевающее лицо Дейдры. Затем на планере повернулась турель. Уголком сознания Эверард отметил, что управляет ею вручную. И сразу же заговорила легкая пушка. Эверард упал на землю. Рядом свалился Ван Саровок, увлекая за собой девушку. Шрапнель скосила нескольких авалонцев. Злобно затрещали винтовки. Из планера выпрыгивали смуглолицые люди в тюрбанах и саронгах. «Хиндурадж», — подумал Эверард. Уцелевшие охранники собрались вокруг своего начальника, и завязалась перестрелка. Офицер что-то крикнул и повел солдат в атаку. Эверард приподнял голову и увидел, что они схватились с экипажем планера. Ван Саровок вскочил, Эверард подкатился к нему и, рванув за ногу, снова повалил на землю, прежде чем тот успел броситься в бой. «Пусти меня!» — венерианин дернулся и всхлипнул. Вокруг, словно в кровавом кошмаре, лежали убитые и раненые. Казалось, что шум боя доносился и с неба. «Не валяй дурака! Им нужны только мы, а этот сумасшедший ирландец ни черта не понимает!» Эверарда прервал близкий взрыв. Благодаря небольшой осадке, пароход, взбивая воду винтами, подошел к самому берегу. С него тоже побежали вооруженные люди. Истратившие все патроны афалонцы оказались меж двух огней, но осознали это слишком поздно. «Быстро!» — Эверард поднял Дейдре и Вансаравака. «Нам нужно выбраться отсюда и спрятаться где-нибудь по соседству». Десантники заметили их и развернулись. Подбегая к лужайке, Эверард скорее почувствовал, нежели услышал шлепок пули, вошедшей в землю позади него. В доме истошно вопили рабы. Две овчарки бросились к нападавшим, но их тут же пристрелили. Пригнувшись зигзагом по открытому месту, потом через забор и дальше по дороге, Эверарду удалось бы ускользнуть, но Дейдре споткнулась и упала. Вансаровак задержался, чтобы прикрыть ее. Эверард тоже остановился, и это промедление все решило. Их окружили. Предводитель смуглолицых что-то приказал девушке, та ответила отрицательно и с вызывающим видом уселась на землю. Он усмехнулся и ткнул пальцем в сторону парохода. «Что им нужно?» — по-гречески спросил Эверард. «Вы». Дейдра испуганно посмотрела на него. «Вы оба». Офицер что-то добавил. «И я, чтобы переводить». «Нет». Она изогнулась и, высвободив руку, вцепилась в лицо державшему ее солдат. Кулак Эверарда взлетел вверх и, описав короткую дугу, расквасил чей-то нос. «Бесполезно». Его оглушили ударом приклада, а когда сознание к нему вернулось, он понял, что его волокут на пароход.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Глава 6. Планер нападавшие бросили. Столкнув пароход с мели, они запустили двигатель и двинулись в открытое море. Всех своих убитых и раненых они перенесли на судно, а афалонцев оставили на берегу. Эверард сидел на палубе и всматривался в удалявшуюся полоску берега, которая постепенно переставала двоиться у него в глазах. Дейдре плакала на плече Вансаравака, и нерянин пытался ее успокоить. Ветер швырял им в лица холодные брызги пены. Из рубки вышли двое белых, и Эверард сразу же взял себя в руки. Его оцепенение прошло. Не азиаты, а европейцы. Приглядевшись, он понял, что и остальные члены экипажа — европейцы. Смуглый цвет кожи оказался обычным гримом. Он встал и осторожно взглянул на новых хозяев. Первый невысокий полный мужчина средних лет в красной шелковой рубашке, широких белых брюках и каракулевой шапке был гладко выбрит, а свои темные волосы заплетал в косичку. Второй был помоложе. Косматый золотоволосый гигант в мундире с медными застежками, облегающих штанах, кожаном плаще и явно декоративном рогатом шлеме. У обоих на поясах висели револьверы. В их присутствии матросы сразу подтянулись. «Черт побери!» Эверард еще раз осмотрелся. Берег уже скрылся из вида, и судно повернуло на север. Корпус его вздрагивал в такт работающему двигателю, нос время от времени зарывался в волны, и тогда на палубу летели брызги. Тот, что был постарше, заговорил на афалонском. Эверард пожал плечами. Когда сделал попытку бородатый викинг, сначала он сказал несколько слов на совершенно незнакомом языке, а потом вдруг произнес: «Таиланд у Кимрик?» Эверард, знавший несколько германских языков, понял, что у него есть шанс. Вансаровак тоже навострил свои голландские уши. Недоумевающая Дейдра застыла на месте. «Я», — сказал Эверард, — «Ein wenig». Золотоволосый молчал, и тогда он добавил по-английски. «Немного». «О, немного». «Гот». Гигант потер руки. «Ich heit Boerik Wulflason». «Окмайн Гефонд Хир Эран Болеслав Арконский». С этим языком Эверард столкнулся впервые. После стольких веков кимврийский сильно изменился, но он довольно легко уловил смысл сказанного. Труднее было говорить самому, и патрульному пришлось импровизировать. «Какого черта Еран Тумахинг?» — грозно начал он. «Их бинайнен манауф Сириус». «Человек Сириуса, понял?» «Штерн Сириус Мид Планетен».
0: Отпустить унс гебах. Или плохо будет. Виллен дер Тойфель.
1: У Боэрика на лице появилось страдальческое выражение, и он заговорил снова.
0: Эверард понял, что им предлагают пройти внутрь и продолжить разговор с молодой госпожой в качестве переводчицы. Их отвели в рубку. Оказалось, что там есть небольшая, но комфортабельная кают-компания. Дверь осталась открытой, и в нее постоянно заглядывал вооруженный часовой. И еще несколько человек караулили снаружи.
1: Болеслав Арконский сказал Дейдре что-то на афалонском, та кивнула, и он дал ей стакан вина. Ее это, по-видимому, успокоило, но когда она заговорила с Эверардом, голос у нее дрожал.
0: «Нас взяли в плен, Мэнслах. Их шпионы разузнали, где вас держат. Другая группа должна выкрасть вашу машину для путешествий. Ее местонахождение им тоже известно».
1: «Так я и думал», — ответил Эверард. «Но кто они во имя всего святого?»
0: Боэрик захохотал и долго хвастался своим хитроумием. Идея заключалась в том, чтобы убедить власти Афалона, будто нападение организовано Хиндураджем. На самом деле, эту довольно эффективную шпионскую сеть создали Литерн и Симберлин, заключившие тайные соглашения. Сейчас судно направляется в летнюю резиденцию посольства Литерна на Иннис-Лангален, остров Нантакет. Там волшебники расскажут о своих заклинаниях, и это станет хорошим подарком для великих держав.
1: «А если мы не согласимся?»
0: Дейдра перевела ответ Арконского слово в слово.
1: «Я сожалею о последствиях. Мы цивилизованные люди, и за добровольное сотрудничество хорошо заплатим. Вас ждут богатство и почет. Если же вы будете упорствовать, мы сумеем вас заставить. На карту поставлено существование наших стран.
0: Эверард пристально посмотрел на них. Боэрик смутился и даже, пожалуй, расстроился. Его хвастливое веселье сошло на нет. Болеслав Арконский, плотно сжав губы, барабанил пальцами по столу, а его глаза словно умоляли: «У нас ведь тоже есть совесть. Не вынуждайте нас к этому».
1: Вероятно, они были мужьями и отцами, любили посидеть с друзьями за кружкой пива и сыграть в кости. Словом, самые обычные люди.
0: Арконский, наверное, выращивал розы в Прибалтике, а Боэрик разводил лошадей в Италии. Но когда могущественное государство грозит войной их народу, все это отходит на второй план. Артистизм, с которым была проведена операция, восхитил Эверарда. Но сейчас его больше волновало, что им делать. По его расчетам, даже этому быстроходному судну потребуется 20 часов, чтобы добраться до Нантакета. Значит, у них в распоряжении 20 часов.
1: «Мы устали», — сказал он по-английски.
0: «Немного отдыхать можно?»
1: «Я, конечно»,
0: — с неуклюжей любезностью сказал Боэрик.
1: «Оквер скален, добрый трусья, пыть, так?»

0: На западе догорал закат. Держась за леер, Дейдре и Иван Саровак стояли у борта и вглядывались в серый океанский простор. Три вооруженных матроса, уже переодевшихся и смывших грим, несли вахту на корме, а рулевой вел судно по компасу. Боерик и Эверард расхаживали по шканцам. На всех была теплая одежда, защищавшая от ветра. Эверард заметно продвинулся в кимврийском. Говорил он, правда, с трудом, но понять его было можно. Поэтому он старался больше слушать. «Значит, вы со звезд?» «Этого я не понимаю. Я человек простой. Будь моя воля, я бы сидел в своем тосканском поместье, а мир пусть катится ко всем чертям. Но есть долг перед своим народом». А, видимо, в Италии эти тоны сменили латинин. В мире Эверарда подобное произошло в Англии, где англы полностью вытеснили бритов. «Я вас хорошо понимаю», — сказал патрульный. «Странное дело, война нужна единицам, а сражаться приходится многим». «Но мы вынуждены», — Боерик стал плакаться. «Ведь карфаголанцы захватили наши законные владения. Египет, Италия и Эрдента», — пробормотал Эверард. «Неосвобожденная Италия». В конце XIX века лозунг итальянских националистов, требовавших присоединения территорий Австрии и Швейцарии с большим процентным составом итальянцев.
1: Что-что?
0: Неважно. «Значит, вы, кимврийцы, заключили

союз с Литтерном, и пока великие державы сражаются на Востоке, надеетесь захватить Европу и Африку. Ничего подобного. Эти территориальные притязания абсолютно законны. Мы просто отстаиваем свои исторические права. Ведь сам король сказал... Боэрик пустился в длинные объяснения. Качка усилилась, и Эверарду приходилось то и дело хвататься за леер. «Мне кажется, вы слишком дерзко ведете себя с волшебниками», — заметил он. «Берегитесь, мы можем рассердиться. Ваше колдовство нам не страшно. Вот как. Я бы хотел, чтобы вы помогли нам по доброй воле. Если вы согласитесь потратить несколько часов, я с радостью докажу вам справедливость нашего дела». Эверард покачал головой и подошел к Дейдре. В сгущавшихся сумерках ее лицо было почти неразличимо. «Надеюсь, Мэнслах, ты сказал ему, что он может сделать со своими планами?» В голосе девушки сквозило отчаяние. «Нет», — твердо ответил Эверард, — «мы им поможем». Дейдра отшатнулась, как от удара. «О чем ты говоришь, Мэнс?» — спросил Ван Саровак. Эверард рассказал. «Нет». «Да». «Ради бога, нет, иначе я...» Эверард схватил венерианина за руку и холодно произнес. «Успокойся. Я знаю, что делаю. В этом мире нам нельзя становиться ни на чью сторону. Мы против всех, пойми это. Сейчас нам нужно притвориться, будто мы согласны им помочь». Дейдра ни слова. Ван Саровак понурился. «Ладно», — выдавил наконец он.

Глава 7. Курорт посольства Литтерна находился на южном берегу Нантакета, около рыбачьей деревушки, от которой он был отгорожен стеной. Его построили в национальном стиле. Главные здания и пристройки – длинные бревенчатые дома с выгнутыми, как кошачьи спины, крышами, располагались по сторонам двора, выложенного плитами. Выспавшись и позавтракав, хотя от гневного взгляда Эйдра ему кусок в горло не лез, Эверард поднялся на палубу как раз тогда, когда они подходили к посольской пристани. У пирса стоял большой катер, а по берегу бродило множество людей довольно бандитского вида. Сдерживаемое арконским возбуждение прорвалось наружу. «А, ваша волшебная машина уже доставлена! Можно сразу приступать к делу!» — сказал он на фалонском. Боэрик перевел, и у Эверарда упало сердце. Гостей, как их упорно называли кимрийцы, провели в просторный зал, где Арконский поклонился четырехликому идолу, тому самому Свантевиту, которого в истории Эверарда датчане изрубили на дрова. А в очаге пылал огонь, было уже по-осеннему прохладно, вдоль стен стояли охранники. Но Эверард видел только блестевший в полумраке темпороллер. «Говорят, в Катувилаунане из-за этой штуки была жаркая схватка», — заметил Боэрик. «Убитых было много, но наш отряд оторвался от преследователей». Он с опаской прикоснулся к рукоятке. «Неужели эта машина может по желанию всадника появиться в любом месте, прямо из воздуха?» «Да», — ответил Эверард. Дейдра наградила его презрительным взглядом и, высокомерно вскинув голову, отодвинулась от них. Арконский что-то ей сказал, видимо, просил перевести его слова. Она плюнула ему под ноги. Боэрик вздохнул и обратился к Эверарду. «Мы хотим посмотреть, как работает машина. Я сяду позади вас и приставлю револьвер к вашей спине. Прежде чем что-нибудь сделать, предупреждайте меня, иначе я сразу выстрелю. Ваши друзья останутся в заложниках и тоже будут расстреляны по первому подозрению. Но я уверен», — добавил он, — «мы все будем добрыми друзьями». Эверард кивнул, его нервы были натянуты, как струны, ладони вспотели. «Сначала я должен произнести заклинание», — сказал он, быстро перевел взгляд на индикаторы пространственно-временных координат роллера и мгновенно запомнил их показания. Затем посмотрел на сидевшего на скамье Ван Саровака, на которого были направлены револьвер Арконского и винтовки охранников. Дейдра тоже села как можно дальше от патрульного. Эверард максимально точно оценил расстояние от роллера до скамьи, воздел руки и, нараспев, заговорил на темпоральном. «Пит, я попробую вытащить тебя отсюда. Сиди, как сидишь, повторяю, как сидишь сейчас. Я подхвачу тебя на лету, если все будет нормально».

0: же, как и в его мире, и тут и там они восходили к Вавилону. Покончив с этим, Эверард сказал: «Сначала мы вынырнем над океаном и будем парить в воздухе». «Отлично!» — не очень уверенно отозвался Боэрик. Эверард настроил автоматику на выход в 10 милях к востоку на высоте в 1000 футов и нажал на стартер. Они висели в воздухе, словно ведьмы на помеле, глядя на серо-зеленые просторы океана и неясные очертания далекого берега. Хлестнул сильный ветер, и Эверард покрепче сжал ногами раму. Боэрик выругался, и патрульный сухо улыбнулся. «Ну как?» — спросил он. «Нравится?»
1: «Эх, это поразительно!»
0: По мере того, как Боэрик осваивался в новой обстановке, его охватывал все больше энтузиазм.
1: «Никакого сравнения с воздушными шарами! Такие машины поднимут нас над вражескими городами, и мы обрушим на них реки огня!»
0: Почему-то от этих слов Эверарду стало легче приступить к задуманному. «Теперь мы полетим вперед», — объявил он, и скутер легко заскользил по воздуху. Боэрик испустил ликующий клич: «А теперь мы перенесемся к тебе на родину!» Нажатие на кнопку, и роллер, сделав мертвую петлю, ухнул вниз с ускорением в 3G. Заранее зная, что произойдет, патрульный, тем не менее, едва удержался на роллере. Что, собственно, сбросило Боэрика с сиденья, крутой изгиб петли или ускорение, он так и не узнал. Только мелькнула перед глазами летящая вниз человеческая фигурка, и он тут же пожалел, что заметил ее. Несколько минут роллер висел над волнами, а вдруг Боэрик успел бы выстрелить. Эверарда пробрал нервный озноб. Потом его отпустило, но стало очень скверно на душе. Однако он взял себя в руки и сосредоточился на проблеме спасения Вансаровак. Подкрутив варньеры, он установил координаты точки выхода: 1 фут от скамьи, где сидели пленники, 1 минута после отбытия. Правая рука лежала на пульте управления, ему придется действовать быстро, а левая оставалась свободной. «Держите шляпы, ребята! Поехали!» Машина материализовалась прямо перед Вансароваком. Эверард схватил венерианина за ворот и втянул его внутрь пространственно-временного силового поля, одновременно крутанув правой рукой темпоральный регулятор назад и нажав на стартер. По металлу чиркнула пуля. Перед глазами Эверарда мелькнул Арконский, разинувший рот в немом крике, а затем все пропало, и они оказались на поросшем травой косогоре, спускавшемся к берегу. За 2000 лет до того, что произошло. Дрожа всем телом, Эверард уронил голову на приборную панель. Опомниться его заставил пронзительный крик. Он обернулся и посмотрел туда, где на склоне холма распростерся венерианин. Его рука обвивала талию Дейдры.

0: Ветер стих, но волны по-прежнему накатывались на широкий белый пляж. Высоко в небе плыли облака. «Я тебя, конечно, не виню, Пит», — не поднимая глаз, Эверард расхаживал возле роллера. «Но это здорово осложняет дело».
1: «А что мне оставалось?» — сердито возразил венерианин. «Бросить ее там, чтобы эти сволочи ее убили? Или чтобы она исчезла вместе со всем ее миром?»
0: «Ты что, забыл о защитном рефлексе? Без разрешения мы не сможем сказать ей правду, даже если захотим. А я, например, и не хочу». Эверард взглянул на девушку. Она до сих пор не отдышалась, но в глазах у нее уже появился радостный блеск. Ветер теребил ее волосы и длинное тонкое платье. Она встряхнула головой, словно отгоняя кошмар, подбежала к патрульным и схватила их за руки. «Прости меня, Мэнслах», — всхлипнула она. «Я должна была понять, что ты нас не предашь». Она расцеловала их обоих. Ван Саровок, как и следовало ожидать, горячо ответил на поцелуй, а Эверард не сумел себя заставить. Это слишком напоминало Иуду.
1: «Где мы?» — продолжала она. «Похоже на Лангален, но тут никого нет. Может, ты привез нас на острова Блаженных?»
0: Она повернулась на одной ноге и закружилась среди летних цветов.
1: «Можно нам отдохнуть здесь перед возвращением домой?»

0: Эверард глубоко вздохнул. «Дейдре, у меня для тебя плохие новости». Он увидел, как девушка помрачнела и напряглась. «Мы не можем попасть обратно». Она молча ждала продолжения. «У меня не было выбора. Эти заклинания, которыми я воспользовался, чтобы спасти нашу жизнь, теперь они не позволят нам возвратиться».
1: «И никакой надежды?» — еле слышно спросила она.
0: У Эверарда защипало в глазах. «Нет». Она повернулась и пошла по берегу. Вансаровак было последовал за ней, но передумал и сел рядом с Эверардом.
1: «Что ты ей сказал?»
0: Эверард повторил. «По-моему, это наилучший вариант», — подытожил он. «У меня просто рука не поднимется отправить ее назад и обречь на то, что ожидает ее мир».
1: «Да, конечно».
0: Вансаровак замолчал, задумчиво глядя в морскую даль.
1: «Какой это год?» — спросил он наконец. «Время Христа? Тогда мы все еще позже развилки».
0: «Угу. Но мы до сих пор не знаем, что это было.
1: Давай отправимся подальше в прошлое. В какое-нибудь из управлений патруля, там нам помогут».
0: «Может быть». Эверард откинулся на траву и уставился в небо невидящим взглядом. Он чувствовал себя выпотрошенным. «Но, пожалуй, я смогу определить ключевую точку прямо здесь, с помощью Дейдры. Разбуди меня, когда она вернется».
1: Когда Дейдра вернулась, по ее лицу было заметно, что она плакала.
0: Эверард объяснил ей, что ему нужно, и она кивнула.
1: «Конечно. Моя жизнь принадлежит тем, кто спас ее.
0: После того, как мы сами же втравили тебя в эту историю. Мне надо кое-что от вас узнать. Вам известно о таком сне, в котором человек выполняет все, что ему прикажут?» Осторожно спросил он.
1: Девушка неуверенно кивнула. «Я видела, как это делали друиды-лекари.
0: Это не причинит тебе никакого вреда. Я просто тебя усыплю, и ты вспомнишь все, что знаешь. Даже то, что уже не помнишь. Времени это займет немного».
1: От ее доверчивости у него сжалось сердце.
0: С помощью стандартных приемов он загипнотизировал девушку и вытянул из ее памяти все, что она слышала или читала о Второй Пунической войне. Для его цели этого вполне хватило. Поводом для войны послужила попытка Рима помешать проникновению войск Карфагена в Испанию, к югу от реки Эбра, нарушавшая мирный договор. В 219 году до Рождества Христова Ганнибал Барка, карфагенский правитель этой области, осадил Сагунт. Через 8 месяцев он взял город, спровоцировав войну с Римом, как собирался. В начале мая 218 года он перевалил через Пиренеи. У Ганнибала было 90 тысяч пехотинцев, 12 тысяч конников и 37 слонов. Быстро пройдя Галлию, он перешел через Альпы, но понес при этом ужасающие потери. До Италии добралось только 20 тысяч пеших и 6 тысяч конных воин. Несмотря на это, он разгромил у реки Тицин римское войско, численное превосходившее его силы. В течение следующего года он одержал еще несколько побед и вступил в Апулию и Кампанию. Апулийцы, Луканы, Бруттии и Самниты перешли на сторону Ганнибала. Партизанская война, которую начал Квинт Фабий Максим, опустошила Италию, но успеха не принесла. Тем временем Газдрубал Барка навел порядок в Испании и в 211 году привел на помощь брату сильное войско. В 210 году Ганнибал взял Рим и сжег его, а к 207 году капитулировали все остальные города Италийского союза.
1: «Вот как!»
0: Эверард погладил медно-рыжие волосы лежавшей перед ним девушки. «А теперь усни. Спи хорошо и проснись с легким сердцем».
1: «Что она рассказала?» — спросил Вансаровак.
0: «Очень многое», — ответил Эверард. Весь рассказ занял больше часа. «Но главное вот что. Она прекрасно знает историю тех времен, но ни разу не упомянула о сципионах».
1: «О ком, о ком?»
0: При Тицине римским войском командовал Публий Корнелий Сципион. Правда, там он был разбит, то есть в нашем мире. Но потом он догадался повернуть на запад и уничтожил базу Карфагена в Испании. В результате Ганнибал оказался отрезанным в Италии, а то незначительное подкрепление, которое смогли послать ему из Иберии, было полностью уничтожено. Войска возглавлял сын Сципиона, звали его так же, как и отца. Именно он Сципион Африканский, старший, на голову разбил Ганнибала при Заме. Отец и сын были лучшими полководцами за всю историю Рима. Но Дейдра никогда о них не слышала.
1: Так. Ван Саровак снова застыл, глядя на восток. Там, за океаном, галлы, кимвры и парфяне раздирали на части рухнувшую античную цивилизацию. Что же случилось с ними на этой временной линии?
0: Моя фотографическая память подсказывает мне, что оба Сципиона участвовали в битве при Тицине и едва там не погибли. При отступлении, которое, на мой взгляд, больше походило на паническое бегство, сын спас жизнь отцу. 10-1, что в этой истории Сципионы не спаслись.
1: «Кто-то должен был их прикончить», — сказал Ван Саровак. Его голос окреп.
0: «Какой-нибудь темпоральный путешественник. Наверняка так оно и было».
1: «Ну что ж, вполне вероятно. Посмотрим».
0: Эверард отвел взгляд от безмятежного лица Дейдра.
1: «Посмотрим». Глава 8. На курорте в Плейстоцене, через полчаса после их отбытия в Нью-Йорк, Эверард и Ван Саровак оставили девушку на попечение добродушной экономки, говорившей по-гречески, и созвали своих коллег. Затем сквозь пространство-время запрыгали почтовые капсулы. Все управление до 218 года, ближайшим было Александрийское, располагавшееся в 20-летии 250-230 годах. Всего около 200 агентств патруля по-прежнему оставались на месте. С последующими управлениями связь пропала, а несколько коротких вылазок в будущее подтвердили самые худшие. Встревоженные патрульные организовали совещание в Академии в олигоценовом периоде. В служебной иерархии патруля агенты-оперативники стояли выше сотрудников резидентур, а между собой по званиям не различались. Однако, благодаря своему опыту, Эверард как-то само собой оказался председателем комитета старших офицеров патруля. Каторжный труд. Эти мужчины и женщины легко переносились из одного тысячелетия в другое, владели оружием богов, но при этом они оставались людьми, со всеми недостатками, присущими человеческому роду. Нарушение хода истории должно быть устранено, с этим согласились все. Но патрульных тревожила судьба их коллег, которые, ни о чем не подозревая, отправились в будущее, как это произошло с самим Эверардом. Если они не возвратятся до того, как история будет исправлена, то исчезнут навсегда. Эверард организовал несколько спасательных экспедиций, не слишком, впрочем, надеясь на успех. Он в категорической форме предупредил спасателей. В их распоряжении сутки локального времени, и не секунды больше. У специалиста из эпохи научного возрождения нашлись возражения. Разумеется, в первую очередь уцелевшие обязаны восстановить первоначальную мировую линию. Но есть и долг перед наукой. Им представилась уникальная возможность, и они просто обязаны изучить внезапно открывшийся вариант развития человечества. Необходимо детальное антропологическое обследование. Всего-то несколько лет. И только потом... Эверард с трудом заставил его замолчать. Патрульных было слишком мало, чтобы так рисковать. Исследовательские группы должны были определить точный момент и характер вмешательства в историю. Горячие дискуссии шли непрерывно. В какой-то момент, выглянув в окно, за которым стояла доисторическая ночь, Эверард позавидовал саблезубым тиграм. Им жилось куда легче, чем их обезьяноподобным преемникам. Когда все намеченные экспедиции были наконец отправлены, он откупорил бутылку спиртного и осушил ее вместе с Ван Сароваком. На следующий день оргкомитет заслушал рапорты спасателей, посетивших различные века в будущем. Десяток патрульных удалось вызволить из более или менее неприятных ситуаций, другим уже, по-видимому, ничем нельзя было помочь. Пропало человек 20. Информация, добытая разведгруппой, оказалась куда существеннее. Выяснилось, что в Альпах к Ганнибалу присоединились два гельвета-наемника, которые втерлись затем к нему в доверие. После войны они заняли в Карфагене высокие посты – Фронтос и Хемилка, так они назывались, фактически прибрали к рукам правительства, организовали убийство Ганнибала и жили с поражающей воображение роскошью. Один из патрульных видел их дворцы и их самих. Масса удобств, до которых в античные времена еще не додумались. На мой взгляд, они смахивают на Нилдериан из 205-го тысячелетия. Эверард кивнул. Эта эпоха безудержного бандитизма уже доставила патрулю немало хлопот.
0: «Думаю, теперь все ясно», — сказал он. «Были они с Ганнибалом до Тицина или нет, значения не имеет. Все равно захватить их в Альпах дьявольски трудно. Можно устроить такой переполох, из-за которого будущее изменится ничуть не меньше. Важно, что, скорее всего, именно они ликвидировали сципионов. Вот здесь нам и следует вмешаться».
1: Англичанин из XIX века, знающий свое дело специалист, но большой педант, развернул карту и принялся читать лекцию о сражении, за которым следил с воздуха, из-за низкой облачности ему пришлось воспользоваться инфракрасным телескопом.
0: «А здесь стояли римляне».
1: «Знаю», — прервал его Эверард. «Тонкая красная линия. Судьба сражения была решена, когда они обратились в бегство, но последовавшая за этим неразбериха нам, безусловно, на руку. Ладно. Придется незаметно окружить поле битвы, но, по-моему, непосредственно участвовать в бою могут лишь два агента. Эти приятели наверняка ожидают противодействия и будут настороже. Александрийское управление снабдит меня и Питера соответствующими костюмами».
0: «Послушайте», — воскликнул англичанин, — «я полагал, эта честь будет предоставлена мне».
1: «Нет, простите», — Эверард улыбнулся одними уголками губ. «Какая там честь? Рисковать жизнью, чтобы уничтожить целый мир вроде нашего, со всеми его обитателями?»
0: «Но черт побери!» — Эверард поднялся.
1: «Отправиться должен я», — отрезал он. «Не могу объяснить, почему, но я».

Они оставили роллер в небольшой рощице и пошли через поле. За горизонтом и высоко в небе находилось около сотни вооруженных патрульных, но здесь, среди копий и стрел, это было слабым утешением. Холодный свистящий ветер гнал низкие тучи, накрапывал дождь. В солнечной Италии стояла поздняя осень. Изнывая от тяжести доспехов, Эверард торопливо шагал по скользкой от крови грязи. На нем были панцирь, шлем и поножи, в левой руке римский щит, с пояса свисал меч. Но в правой руке он сжимал парализующий пистолет. Вансаровак в таком же снаряжении шел в развалку позади него, поблескивая глазами из-под колыхавшегося командирского плюмажа. Впереди ревели трубы, грохотали барабаны, но их заглушали вопли людей, топот и ржание лошадей, потерявших всадников, свист стрел. В седлах оставались лишь разведчики, да несколько начальников. Обычное дело для эпох, когда еще и не изобрели стремян. После первой же атаки почти вся конница превращалась в пехоту. Карфагеняне наступали, врубаясь в прогибавшееся под их напором римское войско. Кое-где сражение переходило в отдельные рукопашные схватки. Воины с проклятиями рубили друг друга. А тут битва уже прошла. Вокруг Эверарда лежали мертвые. Он спешил за римским войском, туда, где вдалеке блестели орлы. За шлемами и грудами трупов он разглядел победно развивавшиеся багровые знамя. На фоне серого неба в той же стороне замаячили исполинские силуэты. Поднимая хоботы и трубя, в бой двинулись слоны. Все воины похожи одна на другую. Это не аккуратные стрелки на картах, не соревнования в героизме. Война — это растерянные люди, грязные, потные, задыхающиеся и истекающие кровью. Поблизости, пытаясь слабеющей рукой вытащить из живота дротик, корчился худощавый смуглолицый юноша, прощник карфагенянин. Но сидевший рядом с ним коренастый римский крестьянин не обращал на него никакого внимания, недоуменно уставившись на обрубок своей руки. Над полем, борясь с ветром, кружили вороны. Они ждали. «Туда!» — выдохнул Эверард. «Скорей, ради бога! Эту линию прорвут!»

С минуты на минуту. Воздух обжигал горло, но патрульный упорно бежал к орлам республики. В голове мелькнуло, ему всегда хотелось, чтобы победил Ганнибал. В холодной и деловитой алчности Рима было что-то отталкивающее. И вот он здесь, пытается спасти будущую империю. Да, жизнь преподносит и не такие сюрпризы. Оставалось утешиться тем, что Сципион Африканский был одним из немногих порядочных людей, уцелевших в этой войне. Крики и лязг надвигались. Италийцы откатывались назад. Казалось, людские волны разбиваются о скалу, только двигались не они, а скала. Неуклонно, с ревом и криками, с блеском окровавленных мечей. Эверард побежал. Мимо него промчался вопящий от ужаса легионер. Седой римский ветеран плюнул на землю, расставил пошире ноги и дрался, не отступая ни на шаг, пока его не сразили. Пронзительно трубя, слоны Ганнибала медленно брели вперед. Карфагеняне держали строй, наступая под леденящий душу грохот барабанов. «Вон там, впереди!» Эверард увидел группу всадников, римских военачальников. Высоко поднимая значки легионов, они что-то кричали, но из-за грохота битвы их никто не слышал. Мимо пробежало несколько легионеров. Центурион окликнул патрульных. «Эй, сюда! Мы им еще покажем, клянусь животом Венеры!» Эверард помотал головой, продолжая бежать. Зарычав, римлянин бросился к нему. «А ну иди сюда, трусливый!» Парализующий луч оборвал его фразу, и он повалился в грязь. Легионеры обомлели, кто-то заорал, и они бросились в рассыпную. Карфагеняне были уже совсем рядом. Кровавленные мечи, сомкнутые щиты. Перед глазами Эверарда мелькнули синевато-багровый рубец на щеке одного воина, крючковатый нос другого. Зазвенев, от его шлема отлетело копье. Он пригнулся и побежал. Сражающиеся были совсем рядом. Эверард метнулся было в сторону, но споткнулся от труп и упал. На него тут же свалился римлянин. Вансаровак выругался и помог товарищу подняться. По его руке полоснул меч. Невдалеке обреченно бились окруженные люди Сципиона. Эверард остановился, с трудом переводя дыхание, и попытался что-нибудь разглядеть сквозь завесу мелкого дождя. Блеснули мокрые доспехи. Сюда скакал галопом отряд римских всадников. Их кони были по шею измазаны грязью. Должно быть, сын, будущий Сципион Африканский, спешил на помощь отцу. От стука копыт дрожала земля. «Вон там!» — закричал Вансаровак, махнув рукой. Эверард весь подобрался. Струйки дождя стекали со шлема ему на лицо. Отряд карфагенян скакал к тому месту, где шел бой вокруг римских орлов. Во главе скакали двое. Высокие, с рубленными лицами, нелдориане. На них были солдатские доспехи, но каждый держал пистолет с длинным узким стволом. «Туда!» Эверард развернулся и бросился к ним. Кожаные ремни его доспехов заскрипели. Патрульных заметили только когда они были уже рядом с карфагенянами. Кто-то из всадников предупреждающе крикнул: «Два сумасшедших римлянина!» Эверард увидел, как он ухмыльнулся в бороду. Нелдорианин поднял бластер. Эверард бросился на землю. Смертоносный бело-голубой луч прошипел там, где он только что стоял. Ответный выстрел, и африканская лошадь опрокинулась под лязг металла. Вансаровак, стоя во весь рост, хладнокровно навел парализатор. Импульс, второй, третий, четвертый, и один из нелдориан свалился в грязь. Вокруг сципионов рубились люди. Воины нелдориан завопили от ужаса. Действие бластера им, должно быть, продемонстрировали заранее, но эти удары невидимой руки оказались для них полной неожиданностью. Они пустились на утек. Второй бандит кое-как справился со своим конем и поскакал за ними. Эверард бросился к лошади без седока, крикнув на бегу: «Пит, займись тем, кого ты сшиб! Оттащи его подальше! Нам надо его допросить!» Он прыгнул в седло и пустился в погоню за нелдорианином, не успев даже толком осознать, что делает. Позади него Публий Корнелий Сципион и его сын вырвались из окружения и догнали отступающее римское войско. Эверард мчался сквозь хаос. Он погонял свою лошадь, но догнать нелдорианина не старался. Как только они отъедут достаточно далеко, спикирует роллер и прикончит бандита. Это понял и нелдорианин. Он осадил коня и вскинул бластер.
Эверард увидел ослепительную вспышку, и его щеку опалило жаром. «Мимо!» Установив парализатор на широкий луч и стреляя на ходу, он продолжал погоню. Второй заряд бластера угодил его лошади прямо в грудь. Она рухнула на всем скаку, и Эверард вылетел из седла. Но падать он умел. Сразу вскочил на ноги и, пошатываясь, бросился к врагу. Парализатор вылетел у него из рук, но подбирать его было некогда. «Неважно, это можно сделать и потом, если он останется жив». Широкий луч достиг цели. Расфокусированный, он, конечно, не свалил на Алдарианина, но бластер тот выронил, а его конь еле держался на ногах. Дождь хлестал Эверарда по лицу. Когда он подбежал, Алдарианин спрыгнул на землю и выхватил меч. В ту же секунду вылетел из ножен и клинок Эверарда. «Как вам угодно», — сказал он на латыни. «Один из нас останется на

0: Глава 9. Над горами поднялась луна, превратив заснеженные склоны в тусклое серебро. Далеко на севере лунный свет отражался от ледника. Где-то выл волк, у себя в пещере пели кроманьонцы, но сюда, на веранду, их пение едва доносилось. Дейрдре стояла на темной веранде и смотрела на горы. Лунный свет ложился на ее блестевшее слезами лицо. Она удивленно посмотрела на подошедших к ней Эверарда с Вансаровак. «Вы вернулись?» «Так скоро?» — спросила она. «Но вы же оставили меня здесь только утром».
1: «Много времени не потребовалось», — ответил Вансаровак, который уже успел выучить под гипнозом древнегреческий.
0: «Надеюсь», — она попыталась улыбнуться, — «надеюсь, вы уже закончили свою работу и сможете теперь отдохнуть?»
1: «Да». «Закончили», — сказал Эверард. Несколько минут они стояли рядом, глядя на царство зимы.
0: «Вы тогда сказали, что я не смогу вернуться домой. Это правда?» — грустно спросила Дейдра.
1: «Боюсь, что да. Заклинание...» Эверард и Вансаровак встретились взглядами. Им было разрешено рассказать девушке то, что они сочтут нужным, а также взять ее с собой туда, где, по их мнению, ей будет лучше всего. Вансаровак утверждал, что лучше всего ей будет на Венере, в его столетии. А Эверард слишком устал, чтобы спорить.
0: Дейдра глубоко вздохнула. «Ну что же», — сказала она, — «я не буду всю жизнь лить слезы. Да пошлет Ваал моему народу, там, дома, счастье и благополучие».
1: «Так оно и будет», — сказал Эверард. Больше он ничего сделать не мог. Сейчас ему хотелось только одного — спать. Пусть Вансаровак скажет все, что надо сказать, и пусть награда достанется ему. Эверард кивнул товарищу. «Пожалуй, я пойду лягу, Пит», — сказал он.
0: «А ты останься».
1: Венерианин взял девушку за руку. Эверард медленно пошел к себе в комнату.

0: Сэм Мартинес. Ради всего святого. Свидетельство о смерти. Фамилия, имя Крам Клариса. Дата 9 июля 50-го года. Место жительства Принстон Армс Апартмент, Чикаго, графство Кук, Иллинойс. Дата рождения. 20 ноября 1902 года. Дата смерти. 4 июля 1950-го. Диагноз. Смерть от несчастного случая. Время смерти 16:27. Семейное положение. Не замужем. Пол женский. Расовая принадлежность белая. Лечащий врач доктор Джей Бейкон. Непосредственная причина смерти – отравление птамиином. Смотри приложенный протокол вскрытия. Подпись Карл Стабс, коронер графства. Чикаго Трибьюн за 5 июля 50-го года. Заголовок статьи «Опять отравление». Ежегодный пикник женской антиникотиновой лиги, состоявшийся вчера, закончился трагически смертью одного человека и госпитализацией еще 11. Как говорят, причиной отравления явилось несвежее мясо. Сразу же после ланча с мисс Кларисой Крам, жительницей нашего города, случились конвульсии, на пути в больницу она скончалась. На протяжении длительного времени мисс Крам принимала активнейшее участие в общественных мероприятиях и стояла во главе многих религиозных и гражданских реформистских движений. Родственники покойной, два брата и сестра также проживают в Чикаго. Сообщается, что похороны состоятся в четверг после полудня. Приглашаются все, кто знал покойную.
1: Заявление о принятии в Царствие Небесное. Проситель мисс Клариса Крам. Разряд смертной земли. Род занятий писательница, лектор, активный участник реформистских движений. Религиозная принадлежность христианка, протестантка. Другие виды деятельности – участие в организации по борьбе с пороками, Священный союз трезвенности, Женская антиалкогольная лига, член правления, Женское общество религиозного воспитания, председатель, Комитет за запрещение комиксов и прочее. Примечание. Моя жизнь была жизнью истинной христианки, преданной делу служения ближнему своему и отвращения его от стези порока. Посему я не вижу причин, которые могли бы препятствовать моему принятию в сон блаженных. Подпись Клариса Крам.
0: Бланк допуска. Архивный отдел. Имя Клариса Крам. Дело КД 679-331-095. Том 7472621. Страница 79325 по 79336. В личном деле просительницы не содержится никаких отметок о совершенных грехах. За свою жизнь просительница совершила 3742 богоугодных дела, не считая активного участия в организациях, список которых прилагается. Ариэль, ангел-регистратор. Назначение на должность. Соискатель мисс Клариса Крам. Ваше заявление о принятии вас в Царствие Небесное получено и рассмотрено в соответствующих инстанциях в положительном смысле. В настоящем вы причисляетесь к лику блаженных. Вы приписаны к секции ЗП-847 Небесного Хора. О ваших непосредственных обязанностях вам будет сообщено на месте. Аминь. Святой Петр, хранитель Небесных Врат.
1: Расписка в получении. Белое платье 44 размера, 1. Крылья размер средний, 1 пара. Нимб 6 размер, 1. Арфа, 1. Получено Клариса Крам. Святому Петру, хранителю врат. Глубоко уважаемый сэр, надеюсь, вы не сочтете мое письмо выражением недовольства. Мое благоговение перед Царствием Небесным слишком глубоко, чтобы проявлять подобные чувства. Однако я не могу удержаться от высказывания определенных критических замечаний, относящихся, конечно, не к самому порядку, но к некоторым личностям, недобросовестно относящимся к возложенным на них обязанностям. Прежде всего, меня удивляет, по меньшей мере, принцип отбора репертуара. Вместо строгих, величавых хоралов, небесный хор зачастую позволяет себе обращаться к произведениям пошлым и бессодержательным. При этом совершенно предаются забвению возвышенные цели, стоящие перед хором. Приходится с сожалением констатировать, что даже тогда, когда хор обращается к хоралам, их аранжируют явно в модернистском духе. Недавно я с ужасом обнаружила, что даже «Аллилуйю» исполняют в джазовом переложении. Я сочла своим долгом обратить внимание хормейстера на эти вопиющие факты, но Гавриил отнесся к моим замечаниям с легкомыслием, граничащим, на мой взгляд, с форменным попустительством. Вы не поверите, он зашел так далеко, что позволил сказать себе буквально следующее. «А по-моему, так нет ничего лучше пары таких забористых вещичек, чтобы оживить этих лежебок и заставить их кричать «Славься!»» Признаюсь, я была крайне шокирована, поэтому я обращаюсь к вам с просьбой о принятии должных мер в целях исправления данного прискорбного положения дел, вплоть до освобождения Гавриила от его обязанностей. Искренне ваша, Клариса Крам.
0: Дорогая мисс Крам, ваша жалоба получена, и все обстоятельства дела тщательно расследуются. Просим вас и впредь предъявлять ваши предложения или пожелания, направленные на повышение эффективности работы небесных служб. Вы можете быть уверены, что все ваши замечания будут изучены самым скрупулезным образом. Святой Петр, хранитель небесных врат. Докладная записка. Кому? Святому Петру, от кого? От Гавриила. Ей-богу, Пит, я рехнусь, эта Крама у меня уже в печенках сидит. Ей решительно все не нравится, вплоть до того, как я держу палочку. Вчера ребята попробовали слегка разнообразить старый негритянский спиричуэл, так она аж на стенку полезла. Начала вопить, что наша музыка святотатственна, аморальна и вообще, мол, упадочна. И всего-то чуть прибавили ритму. Я, слава богу, не первое столетие на этом посту, и вот впервые меня поучают, как мне руководить моим хором. Убери ты ее ради всего святого от нас, пока она тут всех не доконала. Гавриил. Извещение. Дорогая мисс Крам, настоящим извещаем вас, что вы освобождаетесь от обязанностей члена небесного хора, и вам предлагается до получения последующего извещения проводить время в думах и молитвах. «Да пребудет мир с вами! Святой Петр, хранитель небесных врат!»
1: «Святому Петру, хранителю врат! Уважаемый сэр, смею верить, что наши стремления к вящей славе Господней совпадают, посему предлагаю вам отнестись с необходимым вниманием к моим замечаниям. Считаю долгом отметить следующее. Среди ангелов и даже некоторых святых наблюдается прискорбное падение нравственности». Следует помнить, мы в Царстве Небесном, где не должно быть места легкомыслию и праздности. Львиную долю времени, предназначенного для молитв и размышлений, они проводят в праздном веселье. Смех должен быть изгнан из святая святых, а обитателям рая надлежит относиться к своим обязанностям с максимальной серьезностью. Кроме того, внешний вид многих ангелов, особенно это касается молодежи, по меньшей мере предосудителен, крылья запущены, не подстрижены, нимбы носят, заломив на бок и так далее. Мы не кто-нибудь, а обитатели рая, и наш внешний вид должен вполне соответствовать этому высокому званию. Искренне ваша, Клариса Крам.
0: Дорогая мисс Крам, ваша жалоба направлена божественному совету. Если вас интересует мое личное мнение, я не нахожу смех и веселье чем-то противопоказанным. Но, разумеется, я не вправе что-либо решать самостоятельно. Святой Петр, хранитель врат. Докладная. Кому? Святому Петру. От кого? От божественного совета. Вам там что? Делать нечего. Подпись Моисей.
1: Святому Петру, хранителю врат. Дорогой сэр, несмотря на вашу медлительность в принятии необходимых мер, о чем я вам уже сообщала, я считаю своим христианским долгом сообщить и о тех вопиющих нарушениях порядка, которые я замечаю на каждом шагу. Ангелы летают, как им заблагорассудится. Какой бы то ни было контроль за их передвижением отсутствует. Неумеренное потребление отдельными личностями амброзии и нектара приводит к ужасающему падению нравственности. Воскресные службы не отправляются. По поводу вашего указания относительно подачи всех заявлений в письменном виде, позвольте заметить, что раньше я всегда так и поступала, однако этот факт не имел никаких последствий. Я не заметила изменений, поэтому позвольте предупредить вас, что если вы в дальнейшем будете столь пассивны, то мне не останется ничего другого, как самой обращаться в вышестоящие инстанции. Ваша Клариса Крам.
0: Докладная записка. Кому? Моисею? От кого? От святого Петра. «У меня возникло затруднение, за разрешением которого я хочу обратиться к совету. Дело в том, что к нам недавно поступила дама, которая постоянно предъявляет самые разнообразные претензии буквально по любому поводу. Ей не нравятся наши порядки, и она горит желанием все изменять. Если вы и в этот раз откажетесь что-либо предпринять, я буду вынужден отказаться от своего места. Петр». Выдержка из протокола заседания Божественного Совета. Моисей. Следующий вопрос повестки дня. Павел. Мисс Клариса Крам. Из сопроводительной записки Петра яствует, что она недовольна всеми нашими порядками. Иоанн. Не как радикал? Это должно быть любопытно. Моисей. Пригласите, пожалуйста, мисс Крам. Добрый день, мисс Крам. Как я понимаю, у вас имеются некоторые претензии. Мисс Крам. И еще какие? Я считаю, что контроль за моральным обликом представителей сонма небесного поставлен из рук вон плохо. Ангелы обоих полов свободно общаются, а всякое наблюдение отсутствует. Кто знает, что они там делают за облачными грядами? Моисей. Я полагаю, мисс Крам, что мы выше всяких искушений. Мисс Крам. Господи, да нет же ничего проще, создать женское и мужское отделение Царствия Небесного. Моисей. Боюсь, что это невыполнимо. Что еще? Мисс Крам. Тогда надо обязать всех обитателей рая носить нижнее белье. Моисей. Что-что? Мисс Крам. Ну, нижнее белье, по-моему, то, что носят сейчас, в высшей степени безнравственно. Как можно сосредоточиться на возвышенном, когда поблизости какая-нибудь вертихвостка буквально одним словом выставляет себя на показ? А эти херувимы, паркающие буквально нагишом, даже без фиговых листочков. Стыд! Моисей. Я не думаю, мисс Крам, что наши одеяния настолько непристойны. Мисс Крам. Да неужели? Поглядите-ка на себя. Вы, возможно, полагаете, что эта волосатая грудь вам идет, а, по-моему, это просто возмутительно. Моисей. Возможно, вероятно, вы правы. Смею вас уверить, совет отнесется к вашим замечаниям с полным вниманием. Мисс Крам. Да уж, пожалуйста, а то я начинаю уставать от этих всех разговоров. Если и теперь ничего не будет сделано, придется, видимо, мне самой заняться этими вопросами. Моисей. Нет-нет, мисс Крам, вы что, в самое же ближайшее время обязательно. Илья, будьте добры, проводите мисс Крам. Иоанн. Господи, да сколько же это тянулось? Моисей. Да уж порядком, и нужно кончать с этим как-нибудь поскорее. У вас есть предложение, джентльмены? Ной. Нужно подать докладную вседержателю. Лука. Так будет вернее. Моисей. Аминь. Внутриведомственное. Кому? Его божественному величеству. От кого? От его дьявольского величества. Ну, спасибо, старина. Ублажил ты меня. Тот экземплярчик, который ты прислал недавно, сначала я решил, что ты немного не в себе, но потом сообразил, куда ты метил. Мы тут помираем со смеху, наблюдая за тем, как старушенция пилит грешников, расписывая им их прегрешения. Бабуся просто клад. За последнюю неделю интенсивность мучений возросла в среднем на 37%. Она оказалась настолько полезной, что я назначил ее своим заместителем. Если попадется еще что-нибудь в том же духе, присылай сразу, я в долгу не останусь. Всего наилучшего, Люцифер.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Алена Дашук. Срамной колодец. Это приходило в ноябре. Стволы деревьев набухали влагой, чернели и становились похожи на обугленные скелеты. Сквозь них проглядывало пустоглазое небо. Из года в год одно и то же. Так было и в этот раз. Клен у окна сдавал позиции медленно, но верно. С каждым упавшим листом пустота надвигалась и тяжелела. Календарь отсчитывал дни отпуска. Позвякивал рядок опорожненных бутылок. Первый этап – выжигающая ярость – позади. Я был измотан, лежал, уставившись в потолок. Нарастало звериное, бессознательное – бежать. Второй круг моего персонального ада. Опыт рубил с плеча. «Не надейся, оторваться не удастся. Пустота поймает, придавит, выпотрошит, как голодная кошка охромевшую мышь». Я не спорил. Зануда, опыт прав. Только можно ли убедить зайца не давать стрекача от пули, рыбу не заглатывать наживку, одряхлевшую птицу не пускаться по осени в дальний, гибельный для нее путь? Инстинкт велит всякому живому существу бежать от того, что повергает в ужас. Или к спасению. Все равно бежать! В чем мое спасение, я не знал. Возможно, его не существовало вовсе. Зато помнил. Пока бежишь, о таких пустяках не думаешь. Перемещаешься в пространстве, бездумно ловишь запахи, звуки, скользишь глазами по сменяющим друг друга предметам и лицам. Хоть что-то, черт подери, происходит. Я вскочил и, схватив куртку, бросился из дома. Купил билет на поезд. Куда бежать? Какая в сущности разница? Важно не останавливаться. Пусть мимо плывут выленившие поля и на вылет простреленные пустотой перелески. Мелькают полустанки и застывшие на перронах люди. А ночью пусть лижут подушку белесые языки проносящихся фонарей. Так и было. Рано утром я выбрался из поезда. Моего дезертирства он не заметил. А, может, плевать хотел на предательство с высокой колокольни. Таких, как я, похмельных, мятых мужиков неопределенного возраста и с неопределенной маятой, в его утробе пруд пруди. Едва я спрыгнул на испещренную трещинами платформу, состав качнулся, точно с ноги на ногу переступил, и, не оглядываясь, пошел своей дорогой. Кидать ему вслед прощальные взгляды, желания у меня тоже не возникло. Касса оказалась закрытой. Похоже, на этом забытом богом полустанке поезда останавливались нечасто. Крошечный вокзал дышал пыльной заброшенностью. Снова всплыла в памяти та покинутая хозяевами квартира в идущем под снос доме. Обшарпанный пол в голубых проталинах. Видно, поленились жильцы выносить мебель, когда окрасили его в последний раз. Массивные шкафы просто обошли кисточкой. Разбросанные листки исчерканной бумаги, обломки какой-то рухляди. Засохшей бабочкой трепетала на сквозняке пришпиленная к обоям страничка из огонька. С нее улыбалась женщина. Наверное, артистка. Ее было жаль. Не актрису даже, а вот эту блеклую картинку. Когда-то ее выбрали из десятков других, вырезали, старались поровней, аккуратно прикрепляли булавками, боясь испортить, а потом бросили в обреченной квартире. Объяснить причину своего ухода из фирмы, занимающейся сносом ветхих строений, я тогда не мог. Бред какой-то. Рефлексия. Воспоминания о погибшей под развалинами картинке были неприятны. Я сосредоточился на поисках транспортных узлов, которые помогли бы мне продолжить бег. На остановке дремала закутанная в черный шерстяной платок бабка. При моем появлении она настороженно вскинула голову и плотнее утвердилась тощим задом на холщовом мешке. Чтобы не будоражить ее бдительность, я отошел подальше. Так мы и конвоировали остановку. Я курил поодаль, бабка охраняла свою поклажу. Когда подошел к кургузой Львив, я молча помог ей затащить багаж в автобус, и мы покатили по слякотному проселку. За окном плыли смирившиеся с наступлением зимы равнины, рощи, безлюдные точно после эпидемии чумы деревни. Наверное, за слепыми окнами этих изб со стен улыбался не один портрет из огонька. Автобус чихнул и остановился. Бабка засуетилась, приноравливаясь, ловчее взвалить на себя мешок. Я огляделся. В автобусе, кроме нас, никого. Пришлось снова вступить в контакт со старухиной поклажей. На этот раз бабка была настроена благосклонней. Оценила, стало быть, что, помогая при посадке, я не умчался в леса, унося с собой ее немудрящий скарб. «Я веялся таки». Выжженные годами глаза старухи сверкнули. «Давно тебя ждем». «Меня?» – удивился я, пристальнее вглядываясь в лицо спутницы. «Да я никому, вроде, сам по себе». Старуха прищурилась, хмыкнула. «Ну-ну, ишь, какой пожеванный. Ладно, не мое то дело. Идешь, значит, надо. А остановиться у меня можешь. Печь протоплю, тепло будет. В других хатах развалилось все. Угоришь еще». Опускались ранние ноябрьские сумерки. Пару часов мы шлепали по чавкающему месиву из воды и глины. Впереди показались темные силуэты изб. Ни одно из окон не светилось. Дома были явно необитаемы. Я поежился. Догнала таки меня пустота. «Мертвая деревня?» «Знамо дело», — подтвердила бабка. «Давно уж». «А вы чего же не перебираетесь? Страшно, поди одной». «Да чего уж пугаться», — отмахнулась она. «Привыкла».
1: «Трудно же без помощи».
0: «Ты вот что!» — бабка кольнула меня взглядом. «Я к тебе с расспросами не лезу, а ты меня не агитируй. Вот и поладим. Дорогу укажу, остальное твоя забота. Звать-то как?»
1: «Петр».
0: «А я Настасья. Вот и ладно. Вот и будем знакомы».
1: Дом у Настасьи оказался невзрачным. Настоящая избушка на курьих ножках. Он торчал посреди руин и мало чем от них отличался. Перекошенный, кровля дыбом, точно шерсть на загривке рассерженного котяры. «Не рассыплется?» – полушутливо, полуиспуганно спросил я, занося ногу над истертым порогом.
0: «На мой век хватит!» – проворчала бабка, вступая в темные сени.
1: Когда от зияющей кирпичными язвами печи пошел жар, избушка засопела уютом. Хозяйка возилась с чугунными горшками, готовила вечерять. Я слонялся по комнатушке, не находя себе применения. Никаких пожелтевших фотокарточек, которые так любят деревенские бабульки, в доме не было. В углу перед почерневшей от времени иконой мерцала лампадка. Бабка бухнула на стол закопченный котелок с вареной картошкой и отправила меня в погреб за соленьями. Выяснилось, что старушка владеет несколькими бочонками с незамысловатыми яствами. Солеными огурцами, грибами, капустой и еще какими-то дарами природы. Нашлось в хозяйстве и козье молоко. Продукт, скачущий тут же в доме. Рогатой красотки с почти человеческими глазами.
0: «Ешь!»
1: Настасья подвинула мне чугунок.
0: «Знатная нынче уродилась!» «Рассыпчатая.
1: а гостей все нет». Взяв горячую картофелину, понежила ее в руках, словно это был котенок. «Приедут еще», — ободрил я хозяйку, сам не веря в свое обещание. «В городе, роднята?» Настасья не ответила, нахмурилась. «Ешь давай, пойдем скоро». «Куда?» — оторопел я, глянув за окно. Сумерки сгустились, силуэты развалюх слились с небом в темно-серую кляксу. Настасья вздохнула. «Куда надо тебе, туда и пойдем. Я уж думала, совсем забыли его. А нет». Неожиданно взгляд бабки смягчился. Оказалось, глаза у нее бледно-бирюзовые. Такими бывают выросшие в трущобах чахлые незабудки. «Да ты не опасайся, уйду я. Не понимаю, разве?»
2: «Не знаю, что...»

0: преследовал меня. Какая разница? Моя цель была бежать. И я бежал. Сколько мы отмахали по растворенному в сумерках лесу, сказать не берусь. Я с трудом различал впереди Настасьину спину, когда моя проводница вдруг остановилась. «Вот он», — глухо сказала старуха. Сделав еще несколько шагов, Настасья опустилась на колени. Приникла лбом к накатанной из толстых бревен стенке колодца. Бабка гладила дрожащими руками шершавую поверхность и что-то тихо нашептывала. Ни колодезного вала, ни ведра, ни дождевого ската я не заметил. Просто посреди лесной чащи зияло пробитое непонятно когда и кем окно в земные недра. «И что мне тут делать?» — тревожно поинтересовался я.
1: «Огонь оставлю. Не бойся, зверь сюда не ходит. Как ночь в силу войдет, так и крикни».
0: «Чего крикнуть?»
1: «Да хоть ау, он тебе ответит».
0: «Кто?»
1: «Колодец», — терпеливо пояснила Настасья, поднимаясь.
0: В голове у меня помутилось. Стать жертвой причуд, спятившей от одиночества старухи? «Приехали». Прежде чем я успел высказать все, что думаю о ее предприятии, бабка сунула мне в руки плошку с погруженным в жир фитилем. Сама отступила в темноту. Я кинулся следом, но старуха как в воду канула. Даже шелест опалой листвы под ногами слышно не было. Жарко-алое зернышко огонька потянулось, окрепло и подросло. Мгла за пределами освещенного пятачка стала густой и вязкой, как разогретый гудрон. Пометавшись еще немного, я покорился и приготовился ждать утра. Было жутковато и холодно. Чтобы согреться, я курсировал со своей масляной лампой вокруг колодца. В висках монотонно стучала пушкинская. «Лишь вихрь черный на древо смерти набежит и мчится прочь уже тлетворный». Отвернувшись от обступивших меня стволов, я уставился в колодезный зев. В глубине сверкнуло отражение огня. Я запустил в него веткой. Скучавший в колодце огненный призрак игру поддержал. Встрепенулся, побежал оранжевой теплой рябью. Семенящее по водной глади пламя казалось живым. Какая-никакая, а компания. Я лег животом на край колодца и окликнул приплясывающую во мгле искру. «Эй!» И мне ответили. Этот голос я годами старательно хоронил под мусорными кучами суеты, забрасывал комьями случайных лиц, трамбовал черными валунами запоев. И вот, когда мой многолетний труд вроде бы начал приносить плоды, он оказался сизифовым. Пробивающиеся ростки клятой памяти вывернули корнями наружу взлелеянное забвение. Выходит, я не похоронил прошлое, я его посеял. И что сейчас взойдет на моей щедро унавоженной жизни? Боюсь, ничего хорошего. Я попятился.

0: Острую тоску жены по тому, кого никогда не существовало, я не понимал. Наконец, пройдя 9 кругов ада, клиники, подпольные очень платные врачи, нахваливаемые подружками знахарки, Людмила заявила:
1: «Нам надо усыновить ребенка».
0: Это не было предложением. Это было решение, взращенное на ускользающих надеждах и обильно политое слезами отчаяния. Я не разделял боль Людмилы, но искренне ей сочувствовал, поэтому согласился.

0: Кнопке исполнилось 4. Она была странная. «Девочка поступила недавно», – рассказывала Кнопкину историю директор детского дома Валентина Георгиевна. «Мать пьющая, родительских прав лишена, ребенок запущен, отстает в развитии. Не имея педагогического опыта, вам с ней не справиться». Она еще много чего говорила, но Людмила уперлась.
1: «Я увидела ее и поняла, это моя дочь», – твердила она.
0: Я ничего такого не чувствовал, но положился на женскую интуицию. Кнопку мы забрали. Безмолвную, скомканную, с прилипшим к ней штопанным-перештопанным плюшевым медведем. Она существовала под одной крышей с нами уже год. Детскую мы завалили пушистыми зайцами, заставили разнокалиберными куклами. Полки наших шкафов прогнулись под книгами о воспитании дошколят. Людмила уволилась и полностью отдалась столь желанному для нее делу. Вот только это мало что меняло. Всем развлечениям Кнопка по-прежнему предпочитала понятные лишь ей разговоры с облезлым медведем. Многие часы она просиживала в углу детской, едва заметно шевеля губами и не издавая при этом ни звука. На вопросы не отвечала, лишь вскидывала немые иконы глаз и крепче прижимала к груди игрушку. Чистенькие зайцы скучали невостребованные. Приходя с работы, я стал заставать жену в слезах.
1: «Она делает все, что я ей говорю, но молчит»,
0: – жаловалась Людмила.
1: «Мне кажется, у нее аутизм».
0: «Она же реагирует», – сомневался я. «Психолог тоже ничего такого не ставит». Я хорохорился, но отстраненность Кнопки стала пугать и меня. В ее зрачках чудился не отраженный свет лампы, а непостижимая простым смертным даль. Кнопка жила в недосягаемых измерениях, в которые допускался только дурацкий медведь. Как-то раз Кнопка привычно ворожила над своим набитым ватой любимцем. Я присел рядом и осторожно тронул ее за плечо. Она отпрянула и, как всегда, уставилась на меня вдовьими глазами. «Как его зовут?» – спросил я, кивая на прильнувшее к груди девочки страшилище. По лицу Кнопки скользнул солнечный зайчик.
1: «Бока!» – шепнула она.
0: Я вздрогнул. Это был ответ на мой вопрос. Так уродец Бока вошел в мою жизнь. А вот Людмиле пробиться в наш тесный мирок никак не удавалось. Единственная фраза, которой Кнопка одаривала ее –
1: «Я больше не буду».
0: Стоило жене подняться, чтобы вытереть со стола пролитое Кнопкой варенье, девочка чистила свое заклинание, зарываясь носом в спасителя Боку. То же повторялось, если Кнопка что-то роняла или, падая, пачкала одежду. Когда жена пыталась приласкать ее, маленькая дикарка цепенела, глаза распахивались, в воздухе повисала прежняя молитва. Щитом выставленный Бок упирался пуговичным взором в лоб Людмилы. Мы давно поняли, в чем дело. Не представляли только, как сумела бывшая мамаша вселить в ребенка подобный ужас перед женщиной. Сначала Кнопка говорила со мной исключительно о Боке. Потом впустила в свое заколдованное царство еще одно существо – лопоухого пса Саныча. Саныч говорил моим голосом и был дружбаном Боки. Как-то мы с Кнопкой отправились в парк. Боку она забыла дома. Впервые. Спохватились поздно. Как я мог не вспомнить про Кнопкин оберег, без которого она боялась выходить даже в соседнюю комнату? На осторожный вопрос Кнопка застыла. Вдруг, порывисто развернувшись, мертвой хваткой вцепилась в мои колени, спрятала в них лицо. Ее дрожь влилась в меня. Не знаю, как это получилось. На мгновение я стал ею. Мир за пределами надежных плюшевых лап был зол и черен, как ружейная глотка. Он лязгал затвором, щурил равнодушный глаз, брал на мушку.
1: было страшно. Страшно до выдоха без вдохов, до костенеющей жилки на шее, до синевы в расширенных зрачках. За что так злился на нее этот мир, Кнопка не понимала. Знала бы, попросила бы прощения, исправилась, вела бы себя хорошо. Но она не знала, как до сих пор не могла взять в толк, почему кричала на нее мама и, наконец, не выдержав, отреклась. Видно, велик был Кнопкин грех. Велик настолько, что ее сторонились даже сверстники, такие же, как она, забракованные и отверженные. Выходит, ее вина еще ужаснее, чем их, и только презираемый всеми за ветхость и уродство Бока прощал и сулил защиту. Но сейчас его рядом не было. Я содрогнулся, схватил Кнопку за руки, прижал. Ее страх был тугой и жесткий, точно канатный узел. Постепенно узел начал слабеть. Эта вина билась на влажные осколки. Осколки плавились, текли, превращались в прозрачные радужные крылышки и, сорвавшись с ресниц, улетали. Их уносил липовый августовский вечер. Скоро в моих руках осталось лишь теплое невесомое доверие. Я нес его осторожно, удивляясь, как это хрупкое тельце могло так долго таскать в себе неподъемную ношу вины. И еще я думал, что Бока был забыт сегодня не случайно. Потом была радость. Медицина разводила руками, подруги важно кивали. Усыновление – верный способ выпросить у судьбы долгожданное дитя. Но Людмилу что-то мучило. Погруженный внутрь себя, полный пуховой нежности взгляд внезапно всплывал пластмассовым поплавком. В глазах начинали метаться тени. Я списывал это на смену настроений, свойственную беременным. В то утро я опаздывал, обжигался кофе и чертыхался. Кнопка еще спала. Людмила смотрела сквозь меня, потом, словно в безвоздушное, выдохнула. «Девочку надо вернуть». Я уставился на жену. «Какую девочку? Куда вернуть?» Людмила положила легкую ладонь на мою руку, заговорила точно с упрямящимся ребенком.
2: «Я знаю, ты привязался к Машеньке, но девочка нездорова. Она будет влиять на нашего ребенка. Петечка, ей требуется профессиональная помощь. Нам не справиться с ее проблемами. У нас будет сын. Наш сын. Понимаешь?»
1: «А как же Кнопка?» Людмила вскочила. Из ее глаз брызнули слезы.
2: «Мне необходим покой. Не думаешь обо мне, подумай о своем сыне. Ему нужна здоровая мать. Комната без сума... соседки. Деньги, наконец. Нормальные деньги, а не то, что останется от чужого ребенка».
1: В тот ноябрьский день с деревьев облетали последние листья. Небо набрякло сизыми тучами. Нас вышла встречать Валентина Георгиевна. На ее лице застыла вежливая маска. Она погладила Кнопку. Какой толк гладить человека по голове, если на нем шерстяная шапка?
2: «Ну вот, Машенька», — улыбнулась она, — «ребятки по тебе очень скучали, а ты по ним скучала?»
1: Кнопка снова прижимала к груди совсем уже потрепанного Боку, или это он прижимал ее. Но смотрела Кнопка на меня, обиды или удивления в этом недетском взгляде не было. Помню, обнимал ее, что-то обещал, целовал холодные от первых заморозков щеки. Потом сел в машину и выехал за ворота. Я не оглядывался, но фигурка, сросшаяся со своей плюшевой константой, маячила в зеркале заднего вида. Даже когда я повернул за угол, когда проехал 5 кварталов,
0: когда продал машину. Раз, вернувшись с работы, я увидел ползающую по полу Людмилу. Смеясь, она целовала пухлую пяточку сына. Счастье ее было незамутненным и полным. Я сложил в сумку кое-какую одежду, бритву, сунул туда же номер огонька, кажется, за август, и ушел. Ни сына, ни бывшую жену я с тех пор не видел. Платил алименты. Слышал, что Людмила очень удачно вышла замуж. Не видел я и кнопку. Мутной сывороткой туманилось утро. Первые заморозки. Я сидел, привалившись затылком к колодцу. Горло соднило. Точно я всю ночь пытался переорать гудок парохода. Снова вспомнилось фото актрисы из «Огонька». Бесчувственные поезда, покинутые деревни. Все, что было оставлено, забыто, вычеркнуто мной или кем-то. Что рождало пустоту, взявшую много лет назад мой след. Хрустнула ветка. Ко мне пробиралась Настасья. Мы сидели за столом в ее избушке. Старушка подливала в мою тарелку щи, ничего не спрашивала. Первым нарушил тишину я. Много сюда ходят.
2: К колодцу-то теперь мало. Раньше много ходило. Издалека приезжали. Может, срам сейчас людей не так мает.
0: Настасья потерла губы сухонькой ручкой, с сомнением глянула на меня.
2: «Человека что мытарит?» «Срам его мытарит. А мы сраму-то своего никому не кажем. От себя и то прячем. А куда ему деваться, если уж сотворили его?» «Никуда и не девается. Поедом изнутра ест, хвори разные насылает. Колодец срам твой на глаза вытягивает. А дальше с ним что хочешь делай».
0: Что ответить я не нашелся, поэтому задал следующий вопрос. «Откуда же этот колодец взялся?» Старуха долго изучала меня пронизывающим до озноба взглядом. Наконец решилась, словно головой в прорубь нырнула.
2: «Отшельница в этих лесах жила. Всего и добра у нее. Икона намоленная. Часовенку отшельница своими руками сложила. В ней тот лик и хранился. Непростая часовенка-то оказалась. Жил на ту пору в деревне Фрол Калюжный, черный душой человек. Земля и та носить его не хотела, отталкивала. Так и звали его в народе Окаянный. Черен-то черен, а как и любого крутил его срам-то. Жизнь немила сделалась. Не выдержал раз Фрол, веревку через плечо да в лес. Облюбовал в чаще сосну, веревку перекинул, уж голову в петлю сунул. Глядь, богомолка к нему идет. «Пошли, — говорит, — помочь не помогу, а путь укажу». И привела в часовню. А сама ушла. Не скажу, что случилось тогда в часовне. Только наутро в деревню Фрол подался. В ноги людям повалился. Сначала-то не поверили ему. Как поверить лукавому? Только, говорят, другим человеком окаянный стал. Боль чужую пуще своей чуять начал. Жизнь, может, морковной шанишкой у него обернулась, да душа полегчала. Лицом посветлел. С тех пор потянулись к часовеньке те, кто срам в себе взрастил. Всех отшельница привечала, к часовенке вела. Много лет минуло. Одряхлела отшельница, но навстречу к горемыкам выходила. Годы настали, когда кресты с церквей рубить начали. Бесовские годы.
0: Настасья умолкла, отвернулась. Проглотив горечь, продолжила.
2: нашли-то часовенку дурные люди. Бывают такие, оказывается, от кого срам и тот отворачивается. Не мучает он их, сам спрятаться норовит. А может, просто докричаться не умеет, кто знает. Отшельница к ним вышла, на колени пала. «Икону пощадите!» «В часовенку звала!» «Да только...»
0: Настасья снова осеклась.
1: «Что?»
0: «Осторожно, поторопил я».
2: «Подожгли они часовенку», —
0: выдавила старуха. Синева в ее глазах сгустилась.
2: «Выше сосен полыхнуло. Загудело. Отшельница в огонь кинулась. Икону спасать, значит. А пламя-то вверх рванулось. Огненным шаром по лесу прокатилось. Все как есть выжгло. Тех, что сраму не знали, тоже не пощадило. После к небесам огонь поднялся и пропал, как не было. Чаще лесная, пуще прежнего зазеленела. Так-то вот».
0: «А колодец?» — напомнил я. Настасья глянула на меня из-под лобья.
2: «Колодец на месте часовенки вырос. Вода в нем чистая, студеная. Вроде от огня хранила кого».
0: Настасья замолчала, принялась поправлять платок. Щи в ее плошке остались нетронутыми, как и рассыпчатая картошка накануне. Я встал, повернулся к темнеющей в углу иконе. Долго всматривался, но сказал лишь одно: «Побегу». Куда бежать, я теперь знал. Что-то подсказывало: не ждет Настасья слов благодарности. Ждет чего-то другого.
3: Забрать кнопку мне не позволили. Одинокий, жилье неподходящее, комнатушка. А девчонке уже 14. Зато навещать разрешили. Кнопка дичилась. Вероятно, не могла припомнить. Впервые обратилась с просьбой, когда я спросил, что она хочет на свое 16-летие. Не задумываясь, ответила:
2: «Проколоть пупок, уши и язык».
3: «Зачем?» – вскинулся я, готовясь обрушить на ее голову ворох контраргументов.
2: «Хочу научиться терпеть боль», – просто ответила она.
0: И я промолчал. Мы гуляли по городу, забредали в маленькие кафе и полупустые кинотеатры. Машка болтала о своих подростковых заботах, а я покупал ей мороженое. Смеясь, она ехидничала, что ей не 5 лет. При этих словах внутри у меня сжимался трусливый колючий комок. Я ждал, что кнопка напомнит мне о том ноябрьском дне. Но она только с удовольствием уплетала пломбир, хоть было ей и не 5.
3: Мои рассказы о срамном колодце люди встречали настороженно. Маяту свою предпочитали называть депрессией и лечить у специалистов. Я смирился и перестал о нем говорить вовсе. Признаться, побаивался. Наплетут Машке и сыну Сереге, что с придурью у них папаня. Перестанут еще внуков доверять. Да и работа. Не дай бог на пенсию спровадят. Так что помалкивал. Лишь иногда позволял себе пошептаться с луковками церковных куполов. И все же однажды не выдержал. Отправился на поиски. Вбил себе в голову, что колодец может помочь одному, в сущности, неплохому человеку. Я долго плутал по окультуренному немалыми финансовыми вложениями пространству. На месте умерших деревень высились коттеджные поселки. Топорщились кокетливыми избушками в стиле а-ля Рюс турбазы. Где, по моим расчетам, когда-то врачевал срамной колодец, я нашел стилизованный под традиционно русский кабак-клуб. Зашел.
0: Ко мне тут же подлетел изящный, как китайский чайник, официант. Грациозно выгнув спину, он кричал, превозмогая испепеляющие барабанные перепонки децибелы. Парень краснел от натуги. Но я не мог разобрать, что он хотел до меня донести. Стробоскопы плевались вспышками молний. Люди танцевали. Двое мужчин, навалившись на стойку, почти соприкасались лбами. Вопили что-то, но явно не слышали даже собственных голосов. Вероятно, срамной колодец и сейчас где-то здесь. Придавлен фундаментом и тяжелыми плитами. Завален искусственными шкурами. Забит пластиком и ДВП под дуб. Да разве услышишь среди такого веселья пробивающиеся со дна памяти голоса? Я вышел на воздух. Закурил. На душе было стыло и тягостно. Словно своими руками засыпал спасительный родник. И крикнуть-то некуда. Не отзовется. Тут я увидел прислонившуюся спиной к сосне женщину. Неон клубной вывески неистово подмигивал, выхватывая из темноты ее силуэт. Я смотрел, как лихорадочно шарят ее пальцы по грубой коре. Точно помощи просят. Что-то горькое и жгучее поднималось с самого дна ее существа. Выплескивалось из-под смеженных ресниц. Невольно я подался вперед, но остановился. Бывают такие мучительные мгновения, которые мы должны пережить сами, наедине с собой. Иначе не будут мгновения эти иметь смысла. Женщина моих шагов не слышала. Не слышала она, похоже, и рвущейся из открываемой двери музыки, хохота курящей на крыльце нетрезвой блондинки, разухабистого мата ее спутников. Вслушивалась в другое. Голоса. Те самые, что так упорно пыталась утопить когда-то в суете и рутине, но неизбежно настигавшие ее топкой маятой. Я тоже слышал эти незнакомые мне голоса. Как? Почему? Я нырнул во мрак. Не хотел стать свидетелем чужой исповеди, принесенной бездонной чистоте срамного колодца. Не мое это дело. Кажется, именно так поступала Настасья. Теперь я ее понимал. У верхушек сосен прорисовался туманный контур сгорбленной фигурки. Лица видно не было, но я ее узнал сразу. Настасья подняла руку. Сомнений быть не могло. Знак адресовался мне. Вопрос, просьба, благословение... «Нет, нечто большее. Я был готов». Протянул руку в принимающем жесте. Ладонь окутала тепло. Икона была той самой, потемневшей от времени, но хранящей под слоем копоти лучащийся покойным светом лик. Настасья еще раз махнула рукой. Теперь уже на прощание. Повернулась и стала растворяться в черноте ночного неба. «Иди, Настасья, отдохни. Ты заслужила, а я уж тут сам».
3: Алена Дашук. «Срамной колодец». Рассказ читал Олег Булдаков.
4: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: fantastique.
1: Алексей Фомичев. Внешняя угроза. Второй шанс. Глава 17.
2: Линию фронта они проскочили ночью, воспользовавшись разрывом в оборонительных порядках. Такие разрывы совсем не редкость там, где оборону только выстраивают. Первая линия сильно растянута, а ко второй еще подходят войска. Удачно выбранный участок, темная ночь и немного наглости. Углубившись на пару километров, разведчики свернули влево, на ракадную дорогу, с нее ушли на проселочный тракт и далее в тыл. К Митамагоцу вышли утром. Выбрали удобное место, покрытые лесом курганы, с которых хорошо виден поселок. До него около 3 километра, для хорошей оптики не расстояние. Титов изначально не планировал идти в Митамагот днем. Появление чужаков в такое время однозначно вызовет подозрения. Да и пути подхода еще надо выбрать. Но ближе к полудню, когда солнце стало припекать вовсе уж немилосердно, со стороны линии фронта послышалась такая канонада, что привычные ко всему разведчики изумленно закачали головами. Если это не артподготовка перед наступлением, то что тогда? А еще через 10 минут снаряды начали ложиться на дороге и накрыли большой поселок, который миновали ночью. Противник первым делом бил по тылам. В расстреливаемом поселке стояла недавно пришедшая часть, а дорогу и мост накрывали, чтобы перебить линии сообщения. Такая точность предусматривала наличие у матаманцев данных об обстановке в ближних тылах войск Шелаги. Их войсковая и агентурная разведки действовали на 5 баллов. Чуть позже, словно в подтверждение догадки, в небе возникли 2 самолета матамана. Сделав большой круг, они ушли обратно. Проследив за ними, Сорокин повернулся к Титову.
3: «Они подтянули авиацию. Видимо, захватили аэродром, причем недалеко отсюда. Значит, готовят сильный удар. Насколько я помню, основную линию обороны сегодня не прорвут, но вклинится неплохо. Исторические данные зачастую страдают неточностью. Вдруг и сюда добегут?»
2: Титов озабоченно прислушался к громыхавшей канонаде и недовольно бросил.
4: «Пойдем после обеда. Проведем разведку, а там видно будет. В любом случае, атаковать самим не стоит. Надо подождать Баскакова».
2: Сорокин оглянулся, остальные разведчики сидели поодаль и негромко заметил.
5: «Думаю, ретранслятор они уничтожили. Но как все прошло? И сколько их прибудет сюда?»
4: «Ну-ну, без похоронных настроений. Витя дело знает, и ребята тоже. Никуда не денутся, придут. Или приедут».
3: «Или прилетят», — подхватил Сорокин. «Я не храню их, я лишь учитываю все нюансы».
4: «Вот и учитывай молча».
2: Титов встал, хлопнул Сорокина по плечу и добавил. «Подождем. После обеда двигаем на разведку». Сорокин вздохнул. В то, что вторая группа жива и выполнила задание, он, конечно, верил. Но сколько раз надежные, опытные ребята пропадали с концами на несложных заданиях. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Следы пребывания войск в Митамагоце обнаружили сразу. Разбитые грунтовки, поваленные изгороди вдоль дорог, обрывки бумаги, пустые консервные банки, ящики из-под патронов, пятна бензина и масла, превращенный в месиво лук, едкий запах горелого мяса, табака, паров бензина, пропавшая с дворов домашняя птица. Нет, никаких излишеств и мародерства солдаты не допускали. За этим следило командование, но все же это армия, а в ней происходит всякое. Особенно в ближайших к фронту тылах. И солдаты, которым завтра может быть в бой, щепетильностью и аккуратностью не отличались. Не до того, на войне как на войне. Народа на улице мало, редко когда мелькнет чья-то фигура. Да и уехали многие. Заверениям властей не очень-то верили. Раз враг так быстро дошел до Цудареса, наспех возведенную оборону он пробьет быстро. Те, кто затянулся отъездом, собирались сейчас, под грохот взрывов. Редкая вереница повозок, машин и велосипедов медленно ползла вдоль разбитой дороги к асфальтированному шоссе. Все это разведчики отметили. Отсутствие войск и отъезд населения радовал, а вот расположение завода радости не доставляло. Завод минеральных вод был в 1,5 километрах от поселка. От него вела широкая асфальтированная дорога, вдоль которой высились столбы линий электропередач. Неподалеку от завода песчаный карьер и озеро, с другой стороны лес, а перед ним огромное поле, прямоугольник, гектар этак на 70. Незаметно подойти к заводу можно только со стороны леса, но не ближе, чем на 200 метров. Дальше шла открытая площадка. Увидев эту площадку, Титов выругался. Это явно дело рук пришельцев, устроили зону безопасности. Никому из местных подобное и в голову не придет. Второй вариант — через карьер или озеро. Но там сложно. Края карьера отвесные, а по воде незаметно не подойдешь. Если только не под водой. Словом, не весело. Подобравшиеся со стороны леса разведчики долго рассматривали в бинокле завод и подступы к нему. Судя по активности на территории и машинам на дороге, там шла эвакуация. Увозили готовую продукцию. Сотни ящиков с водой и какое-то оборудование.
5: «А если эти чертовы негридяне тоже свалят?» — предположил Бигмер. «Они здорово рискуют».
2: «Могут», — вздохнул Титов. «Но им нельзя глушить аппаратуру, чтобы не нарушить цепь».
5: «Как их вычислить, если решат уехать?» — спросил лежавший неподалеку Астахов. «На машинах ведь не напишут, осторожно, пришельцы!»
2: Его замечание осталось без ответа. «Ждем до 12 часов», — после долгой паузы произнес Титов. «Потом попробуем вызвать Баскакова». «Если он в зоне досягаемости», — вставил Бигмер. «Попробуем вызвать», — повторил Титов. «Ответит или нет, атакуем. Шум, конечно, будет. Вся надежда на Матаман. Лишь бы к тому моменту не прекратили наступление».
5: «Они его еще не начали. И могут не начать сегодня», — резонно заметил Сорокин.
2: Титов поморщился. «Было бы можно, подождал до завтра. Но время играло против них. Ожидание теперь смерти подобно. Или матаманские войска придут, или флот пришельцев прибудет. Надо все закончить к утру». «Ждем до 19», — повторил он. «А пока решим, как и где будем атаковать. Какие идеи?»
5: Центральная группировка негридинского флота выполняла сложный маневр смены курса, чтобы пройти как можно дальше от Убрахтера и его планет. Фланговое охранение, усиленное кораблями тыловой группы, застыло на месте, взяв под прицелы планеты и их спутники. Когда суда центральной группировки завершили маневр и легли на прежний курс, охранение стало отходить. Именно в этот момент и появились корабли Дастеи. В образовавшиеся окна разом проскочило около 50 скаутеров. За ними выплыли ракетоносцы и ударные платформы. Они сходу сделали залп и вновь нырнули в окна. Часть ракет и снарядов прошибла защиту кораблей противника, и в космосе возникли яркие шаровидные вспышки. Суда негридина ударили уже вдогонку, а сами, увеличив скорость, поспешили отойти к основной группе. Тем временем на дальних орбитах планет и вблизи их спутников открывались новые окна. Через них выходили отряды кораблей и, совершив перестроение на максимальных скоростях, шли вперед. Им навстречу уже выдвигались мобильные группы негридина. А центральная группировка развила максимальную скорость, уходя прочь от Убрахтера. Решающее сражение в космосе началось. Начало боя осталось за негридином. Группа прикрытия, правда, с потерями, но успевала выйти из-под удара. Мобильные группы рассредоточились, и когда в разных местах стали возникать корабли Дастеи, открывали по ним огонь, немедленно выпускали минные поля, окутывали свои суда защитными газовыми полями и ставили помехи. И под таким прикрытием совершали маневры отхода. Выскочившие из окон корабли Дастеи встречала плотная завеса. Их собственный огонь был малоэффективен, происходил почти равный размен малых и средних судов, что только было на руку негридину, имевшему явное численное превосходство. Малые суда, скаутеры и гликеры были атакованы огромным количеством беспилотных кренкеров, засыпавших противника ракетами и снарядами и тут же уходивших в сторону. 2-3 такие волны, и дастейские корабли теряли до половины состава, пока истребители сковывали своих визави, эсминцы буквально засыпали ракетоносцы снарядами и торпедами, а перед маневром выставляли минные поля, подавляя все попытки преследования. Рейдеры попробовали проскочить мимо мобильных групп к центру, но попали под массированный огонь с нескольких сторон.
3: Также без особого успеха были предприняты попытки пройти через окна в непосредственной близости от центральной группировки противника. Ценой значительных потерь были уничтожены несколько транспортников и кораблей прикрытия, после чего уцелевшим скаутерам и ракетоносцам пришлось спешно нырять в окна.
2: Генерал Хокуэр, видя малорезультативные наскоки его флота, приказал отвести ударные группы назад и перестроить тактику боя. Следовало признать, противник пока переиграл его. Но командиры ударных групп и отдельных кораблей, вошедшие в раж схватки, находили новые приемы на ходу, под огнем противника, и тут же опробовали их в деле, платя своими жизнями за науку. Кто первым целенаправленно атаковал негрединский авианосец, сказать трудно. Рейдер вышел из окна в опасной близости от кораблей противника, дал залп ракетами и, поля во все стороны из орудий, опять нырнул в окно. Часть ракет среагировали на ложные цели, часть успела сбить зенитная артиллерия. Но остальные, совершив заданные маневры, ударили точно в авианосец. Через несколько секунд на его месте возник огненный шар, из которого вылетали осколки обшивки, разломанные части конструкции и тела людей. Еще через мгновение 30 крэнкеров, отходивших назад после атаки вражеских судов, потеряли управление и, следуя заложенной программе, самоликвидировались. Три десятка малых взрывов на фоне большого выглядели блекло и малозаметно. Капитаны достейских кораблей гибель вражеского авианосца заметили и буквально на ходу, скорректировав план, пошли во вторую атаку. Ударные группы достейского флота разделились. Часть, выходя через окна прямо под носом у противника, атаковала авианосцы, а заодно и крейсера. Часть продолжала наседать на мобильные группы, но уже концентрированно, массированно, создавая локальный численный перевес в 3-4 раза. Разобщенность негрединского флота начала работать против него. Уже две мобильные группы были уничтожены полностью, еще одна понесла столь тяжелые потери, что вышла из боя. Попытка свести мобильные группы привела к тому, что образовались свободные зоны прохода к центру. Ошибкой немедленно воспользовался противник. Группа из трех рейдеров вышла из окна всего в полусотни километров от центральной группировки и в течение 2 минут выпустила по кораблям врага половину боекомплекта. 5 транспортников, среди них 2 десантных, линкор и несколько малых судов были уничтожены. Правда, один рейдер получил сильные повреждения, но смог сам уйти в окно. Пришлось негридину стягивать мобильные группы ближе к центру, чтобы они вошли под защиту линкоров и крейсеров. Сражение на какой-то момент стихло, стороны доснаряжали корабли, вели разведку и вырабатывали новые приемы боя. Потери с обеих сторон были уже существенные. Но сейчас это не имело никакого значения. Выходить из схватки никто не собирался.
1: Глава 18. Сначала прилетел небольшой юркий биплан. Мягко сел, пробежал по полю и замер напротив крайнего ангара. Потом вырулил к диспетчерской. Выбежавшему из здания солдату пилот сунул пакет, махнул рукой, и вскоре самолет вновь взлетел в воздух.
5: Ясно, спецсвязь не подходит.
1: Потом прилетел транспортник, но в сопровождении 2 истребителей. Потом к аэродрому подкатили легковая машина и броневик. Из самолета вылезли несколько человек, очевидно, прибыло армейское начальство. Кто-то решил лично посмотреть обстановку на передовой. Тоже мимо. Дело шло к вечеру, и разведчики с тоской и недоверием посматривали на небо. Нужный самолет можно ждать до Марковкиного заговения. Никто не гарантировал его прибытие. Да еще с передовой начали постреливать. Били в основном по пригородам Тигурена, но огонь постепенно смещался в эту сторону. Баскаков готов был хватать любой самолет, время уходило неумолимо, но... Тишина. И в небе ни одного задрипанного аэроплана. Солнце успело уйти за верхушки деревьев. Ночевать возле аэродрома бессмысленно и опасно. Баскаков хотел дать команду на отход, но... расслышал слабый стрекот моторов. Через минуту с юга показался самолет. Мощная оптика помогла издалека определить тип. Это был «Зекмер», дальний бомбардировщик. Он нес не очень большую бомбовую нагрузку, но зато был способен пролететь почти 4000 километров. Что мог делать «Зекмер» здесь, рядом с передовой, неясно. Может, готовили налет на командный пункт или аэродром противника? Баскаков не успел удивиться, почему бомбардировщик один и без прикрытия, когда взгляд выцепил в небе еще несколько точек. С некоторым отставанием летел второй «Зекмер» под охраной 4 истребителей «Охдар».
5: «Это уже перебор»,
1: — подумал Баскаков, наблюдая, как самолеты заходят на посадку.
5: «Но другого выхода нет. Будем брать».
1: Две группы захвата с двух сторон подходили к аэродрому. Причем вторая катила на руках броневик, дабы не выдать себя шумом двигателя и не спугнуть охрану. До момента атаки оставалось 10 минут, когда на аэродроме возникло оживление. Вскоре истребители поднялись в воздух и улетели обратно. Разведчики выждали на всякий случай еще 15 минут. А когда лучи падающего за горизонт солнца последний раз осветили небосклон, в эфире прозвучала команда. «Пошли».
4: Первую машину они перехватили на окраине Метамагоца. Перегруженный грузовик встал по первому знаку Бигмера. Да и как не встать, если в лицо смотрит ствол автомата. Перепуганный водитель выложил все, что знал, и еще и от себя добавил, чтобы выжить. Выжил. Разведчики убивать и не собирались. Правда, запугали, да и котки. Велели быстро уезжать и держать язык за зубами. Вторую машину тормознули у мостика, где рос высоченный кустарник. С завода это место не видно. Водитель подтвердил полученную ранее информацию. Услышал порцию угроз, клятвенно заверил, что будет молчать, и уехал невредимым, только слегка заикающимся. Группа Баскакова на связь не вышла. На указанной частоте только шипение и треск. Тянуть дальше нельзя. На передовой грохочет канонада. Батаманские войска явно прорвали оборону и пытаются развить успех. Кто знает, где они будут через 2-3 часа. На заводе эвакуация закончилась. Последний грузовик ушел 20 минут назад. Там, кроме пришельцев и небольшой охраны из местных, никого. Если и нападать, то сейчас. И идти в лоб. На обходные маневры нет времени, да и возможности. И Титов дал отмашку. Земляне пошли к заводу как раз в тот момент, когда канонада на передовой достигла максимума. Заходили с двух сторон. Титов, Медведев, Бигмер и Бойченко на машине к южным воротам. Остальные — Сорокин, Астахов и Шердин — на мотоцикле со стороны карьера. Весь расчет на внезапность, на скорость и на русское авось. Если повезет, их примут за запоздавших перевозчиков, а нет. Решетчатые ворота закрыты на замок. Возле них никого. Грузовик притормозил. Выскочивший из кабины Бигмер в 3 секунды перелетел 2-метровый забор —

0: и рванул на себя. Охнувший охранник налетел на выставленное колено, присел и больше сопротивления не оказывал. Бигмер швырнул его за спину, зная, что Леня подхватит. В этот момент взгляд выцепил еще одного охранника. Тот пятился от гаража назад. Стычку, несомненно, видел и сейчас раскрывал рот для крика и поднимал пистолет-пулемет на уровень плеча. Василий, ругнувшись, выхватил из ремня ТТ с навернутым глушителем и сделал три выстрела. Две пули попали парню в грудь, одна в руку. Того швырнул назад, и он, уже падая, громко вскрикнул. Упавшего явно увидели свои. Откуда-то со двора раздался крик, потом ударила короткая очередь.
1: «Началось», — мельком подумал Бигмер. Спрятав пистолет и достав из-за спины автомат, он побежал к гаражу.
0: Выстрелы. Титов услышал на полпути от склада к большому зданию производственного цеха. Они с Медведевым бежали вдоль составленных в ряд пустых ящиков. Впереди, в метрах в 100, мелькнул чей-то силуэт. Своих там быть не могло, значит, охрана. Как сказали водители, 8 человек обходят внутренний периметр завода и смотрят за тремя воротами. Медведев первым добежал до угла цеха, присел на колено, выставив ствол автомата вперед. «Дальше!» — махнул рукой Титов. «К воротам!» Вновь зазвучали выстрелы откуда-то слева. Судя по звукам, стреляли местные. Калашниковых не слышно. Разведчики зря патроны не жгут. Тыльную часть здания производственного цеха отделял от забора 5-метровый коридор, частично заросший кустарником. Здесь валялись забытые или неубранные доски, сломанные ящики, какие-то трубы. Разведчики вынуждены были смотреть под ноги, чтобы не налететь на весь этот хлам. До угла оставалось еще 5 метров, когда Медведев услышал впереди громкий крик. «У гаража! У гаража!» Орал молодой голос, и где-то рядом. Что-то еще крикнул, но слова заглушила длинная очередь. Семен осторожно выглянул из-за угла. У соседнего с цехом склада стеклотары с пистолет-пулеметом в руках стоял охранник. Судя по бледному лицу и нервным движениям, он был растерян и не знал, что делать, бежать или стоять. В этот момент раздался взрыв, потом отработал длинную очередь калашников. Кто-то из разведчиков вступил в дело. Охранник испуганно присел и вскинул оружие. Видимо, заметил цель. Семен немедленно выстрелил, свалив охранника скупой очередью.
2: «Давай вперед!» —
0: прошипел над ухом голос Титова. Тот побежал дальше. Нырнул было за угол склада, но вдруг отпрянул, дал короткую очередь, еще одну, и швырнул гранату. У вторых ворот их уже ждали. Дорога со стороны карьера оказалась завалена песком, на мотоцикле не проехать. Пришлось бросить его на полпути и к воротам бежать самим. Разведчики рванули, как на спринтерской дистанции, но все равно к началу боя опоздали. На территории уже зазвучали выстрелы. Астахов первым добежал до ворот, осторожно заглянул внутрь и увидел двух охранников. Они сидели за выложенными полукругом мешками. Один наблюдал за дорогой, второй смотрел куда-то во двор. Оружие у обоих наготове. Указательные пальцы гладят спусковые скобы. Казимир отпрянул, оглянулся на подбежавших товарищей.
1: «Давай гранатой», — шепнул Сорокин, — «а мы через забор».
0: Астахов вытащил гранату, вытянул чеку и отвел руку назад. Неподалеку Шердин прислонился спиной к забору, сложил руки вместе и замер. Граната описала полукруг и упала за мешками. Охранники синхронно обернулись, увидели гостиниц и разом побледнели. Один рыбкой перелетел через мешки, второй замешкался. Взрыв отбросил его тело на несколько метров. Сорокин оттолкнулся от сложенных рук Шердина, взлетел над забором и спрыгнул во двор. Встав на ноги, дал короткую очередь по уцелевшему охраннику, который сидел на земле и тряс головой. Потом еще одну по второму, на всякий случай. Добежал до мешков, присел, осмотрелся. Прямо метрах в 30 наносная станция. Высокое здание из белого кирпича. Справа — ремонтная мастерская, чуть ближе кустарник. За ним — производственный цех. Где-то там стреляют. У забора штабеля бревен, рядом с ними траншея. Тут же стоят экскаватор и трактор. Петр хотел было выйти на связь с Титовым, уточнить обстановку, но в этот момент со стороны станции резко жахнул выстрел, и тут же за спиной раздался вскрик. Сорокин упал за мешки, откатился в сторону, глянул назад. Казимир оттаскивал за кусты Шердина. Голова Андрея бессильно моталась. Правая штанина была пропитана кровью.
3: «Суки!»
0: — выдохнул Петр, осторожно приподнялся и выглянул из-за мешка. С насосной опять выстрелили, и в мешке рядом...

0: С головой разведчика возникли две дырки. Посыпался песок. Все. Их обнаружили. Надо быстро уходить. Мешки удержат автоматную пулю, но не спасут от оружия пришельцев. «Казимир, за бревна!» — проорал Сорокин. Дал длинную неприцельную очередь по окнам второго этажа станции и сам рванул за кусты. Хреновое начало. В первую же минуту один ранен. И хорошо, если только ранен. Петр с размаху прыгнул за кустарник, перекатился и угодил правой рукой во что-то мокрое и липкое. Глянул мельком — кровь. Широкая красная полоса тянулась по траве до самых бревен. Не повезло Андрюхе.
1: Глава 19. На фоне темнеющего неба рослая фигура часового была видна отчетливо. Тот неторопливо прохаживался вдоль дороги, посматривая под ноги, словно что-то искал. За фланированием часового внимательно наблюдал Николай Стасюк. Он лежал буквально в десятке метров от места, где дорога делала поворот, то и дело поглядывая на часы. До условленного срока оставалось 2 минуты. Момент захвата Стасюк уже выбрал. Часовой делал остановку у невысоких деревьев, растущих на самом краю взлетного поля. Там его не разглядеть ни с позиции зенитного пулемета, ни от диспетчерской. Минутная стрелка сдвинулась еще на одно деление, и Николай медленно пополз вперед. Сейчас солдат обогнет бочку и через полминуты подойдет к деревьям. Стоит он обычно спиной к дороге. Самый лучший момент. Для командира разведвзвода младшего лейтенанта Стасюка снятие часовых было привычным делом. Скольких он уложил во время походов за языками, во время налетов на штабы и узлы связи, сейчас и не вспомнить. И все равно каждый раз как первый. Недопустимо ни небрежение, ни расхлябанность. Что нужно для успешного захвата сильного умелого врага? Внезапность, скорость, наработанный до безусловного рефлекса навык. Что еще? Ах да, пустячок. Готовность рискнуть своей жизнью. Поставить ее на кон против жизни врага. И так каждый раз, при каждом захвате. Постоянное балансирование на грани очень помогает не совершать ошибок и не почивать на лаврах. А еще помогает печальный пример тех, кто на секунду забыл об этих правилах и допустил промах. Часовой встал у дерева, взмахнул руками и запрокинул голову вверх. Николай приподнялся, сделал 2 бесшумных шага, и когда часовой стал поправлять ремень карабина, прыгнул вперед. Левая рука с кепкой намертво зажала рот. Правая рука ударила по затылку. Резкий рывок, и часовой завалился назад. Николай придержал слетевший с плеча карабин и осторожно уложил солдата в траву. Быстро перевернул его на живот, скрутил за спиной руки и ноги, затолкал в рот скомканный платок и наложил тугую повязку, чтобы не выплюнул кляп. Повезло парню, живым остался. Будь он поздоровее или стой в другом месте, лежать бы ему с пробитым сердцем. Не до церемонии сейчас, но раз так вышло, пусть живет. Лишний грех брать на себя Николай не хотел. Выбросив из неотъемного магазина патроны и вытащив затвор, Николай откинул карабин в сторону и пополз прочь от деревьев. Следовало спешить. Платов наверняка уже подползает к позициям зенитчиков. Их надо убирать как можно быстрее, потому как они вполне могут заметить отсутствие часового. Одна из позиций зенитчиков находилась у южной части аэродрома, метрах в 40 от сарая, превращенного в казарму взвода охраны. Зенитная спарка с танковых пулеметов тип 7 представляла собой сложную конструкцию, смонтированную на 4-колесном прицепе. Обычно прицеп возил грузовик, но иногда пара лошадей. Неподалеку от зенитчиков был установлен прожектор. На спарке дежурили 2. Оператор и наблюдатель, он же заряжающий. На прожекторе 1. Их следовало снять одновременно и бесшумно. Тут уж не до церемонии человеколюбия. Вдвоем провернуть такой трюк совсем непросто. Платова Стасюк нагнал у окопа. Отсюда до прицепа 20 метров. Оба сползли в окоп и несколько секунд рассматривали фигуры зенитчиков. Оператор сидел на своем месте, в маленьком кресле со спинкой. Наблюдатель с биноклем стоял перед пулеметами. Николай достал пистолет с навернутым глушителем, проверил магазин и засунул ТТ за ремень. Также внимательно проверил нож. Рядом ту же операцию проделал Михаил. Желательно сработать совсем бесшумно, но если что-то пойдет не так, пустят в ход пистолеты. Звук затвора, по идее, не должны услышать в казарме. «Пошли», — едва слышно шепнул Платов и первым вылез из окопа. По плану на нем прожектор, а к нему ползти дольше. Стасюк глянул на небо, Уже достаточно темно, но заметить подползающих еще можно. Вот это и есть самая нервотрепка. Подойти вплотную. Момент атаки уже не так страшен. Там действие, а здесь растянутое ожидание. 5 метров. Под руками слегка влажная от росы трава. Мягкая, еще теплая земля и мелкие колючки какого-то сорняка. Прицеп впереди, подсвечен огоньком лампы, что висит возле оператора. 10 метров. Слышны негромкие голоса солдат, правда, слов не разобрать. Как там Мишка? Ему сложнее, он ползет вдоль длинного окопа, вырытого во время обороны аэродрома. Там сырая земля, грязная. Правда, его скрывает насыпь и притащенные с поля остатки подбитого самолета. Но к прожектору придется ползти по открытому месту. 15 метров. Почти дополз. Только тихо. Не звякнуть, не скрипнуть, не вздохнуть. Малейший шум, и две пары глаз начнут шарить по траве в поисках источника звука. Отреплются солдатики о бабах. Вот и продолжайте. 20 метров. Все. Теперь не увидят. Край прицепа не даст. Осторожно встать. Вытереть мокрые от росы ладони о куртку. Вытащить нож. Высота борта 1,5 метра. Запрыгивать нельзя. Качнет. Надо вползти. Куда смотрят эти любители трепа? Наблюдатель поднял бинокль, что-то рассматривает. Оператор положил руки на плечевой упор и уткнул в них подбородок. Черт. Он как раз смотрит в сторону прожектора, а там Мишка. Все, тянуть нельзя. Николай медленно поставил ногу на край борта, также медленно подтянулся и уж совсем медленно влез на прицеп.
0: «Говорят, у консерваторов все бомбардировщики позбивали», — вдруг произнес наблюдатель. «Теперь сюда точно не прилетят». «Значит, пушками будут молотить», — равнодушно отозвался оператор. «А мы эти снаряды из пулеметов пошибаем». «Тьфу на тебя! Наговоришь еще!» «Что бомбардировщики, что пушки, все едино. Из наших пулеметов все равно никого не достать. Бомбардировщики ниже 1,5 ларков не летают. Хотят пугнем. Угу, птиц».
1: Николай встал за спиной оператора, выпрямился, левой рукой закрыл ему рот, а правой полоснул по горлу. Тут же оттолкнул обмякшее тело в сторону и прыгнул вперед. Слабый шум за спиной наблюдатель услышал, но не обернулся. Продолжал рассматривать небо.
0: «Что ты там возишься? Вши за...»
1: Стасюк повторил прием. Перерезал горло солдату и сдавленно зашипел. Агонизирующий наблюдатель последним усилием сжал челюсти и укусил за мякоть ладони Николая. Укусил от души. Синяк будет точно. Некогда было закрывать ладонь кепкой, как это обычно делается. Ладно, перетерпит. Что там у Мишки? У Платова. Едва все не сорвалось. В последний момент ходивший возле прожектора солдат вдруг развернулся и увидел в шаге от себя сгорбленную фигуру. Он отпрянул. Раскрыл рот для крика, но Михаил хлестнул левой ладонью по его щеке и всадил нож под кадык. Подхватил падающее тело, уложил в траву, быстро нашел и перерезал кабель, идущий к прожектору, и откинул его в сторону. Потом вытащил пистолет и пополз к прицепу. Если Коля промедлил, надо подстраховать. Они увидели друг друга одновременно. «Ты, я, все, все, и у меня». Платов вытащил радиостанцию и дважды нажал на тангету. Разведчики замерли, обратившись вслух. Прошла минута, прежде чем они повторили сигнал, и еще одна, пока не услышали ответ. Эти 2 минуты съели несколько миллионов нервных клеток. К счастью, теперь возобновляемых. На другом конце поля Оноженко и Бесков повторили ту же операцию. Сняли охранявшего баки с горючим часового, убрали зенитчиков и прожекториста. Теперь пришла очередь третьей зенитной точки. Николай вытащил фонарик, направил в сторону леса, включил и несколько раз махнул вверх-вниз. Через 5 секунд оттуда пришел ответ. 2 короткие вспышки. А еще через 30 минут послышался шум мотора. К аэродрому на полной скорости летел броневик. Платов сел на место оператора, снял спарку со стопора и навел ее на вход в казармы. А Стасюк спрыгнул вниз и побежал по полю к диспетчерской. Туда же сейчас бежали Оноженко с Бесковым. Все. Тихая часть операции закончилась. Сейчас будет очень шумно. Лишь бы шумели те, кому надо, то есть свои. На полпути Стасюка обогнал броневик. По плану он должен встать у входа в пристройку, где ночевали летчики. Дежурный в диспетчерской — забота Николая. Надо нейтрализовать его и вырубить связь. Шум мотора заинтересовал солдата, сидевшего на последнем уцелевшем прожекторе. Яркий луч скользнул по небу, пошел вниз на поле, нащупывая броневик, и... погас. Донесся звон разбитого стекла. Это Аноженко с Бесковым подоспели. Николай наддал, на ходу перетаскивая автомат со спины на бок. В этот момент хлопнул винтовочный выстрел, а потом заработал чей-то ствол. Видимо, зенитчики увидели незваных гостей и попробовали встретить как положено. Но не успели. Еще одна очередь и громкий вскрик. Броневик уже подкатил к пристройке, развернулся и замер. Сейчас летчикам предстоит неприятная побудка. Николай добежал до диспетчерской, сходу высадил плечом дверь, пробежал по коридору и свернул в первую же дверь. В кабинете сидел один человек в темно-синей форме, в пилотке с большой кокардой. Когда Стасюк забежал, он уже вытащил пистолет из кобуры и пристально всматривался в окно. Левая рука застыла над кнопкой тревоги. Диспетчер резко обернулся на шум, округлил глаза при виде визитера и стал поднимать пистолет. Стасюк выстрелил дважды. Прыгнул вперед, оттащил упавшее тело от пульта и занялся телефоном и системой громкой связи. Пристройка к диспетчерской была превращена в приют летчиков только недавно. Сюда завезли 5 обычных армейских двухэтажных коек, поставили шкафы, стулья и столы, повесили 2 лампы, постелили дорожку. Аскетические условия для ночевки. Элита армии не должна жить в таком кемпинге, но иного не было. И летчики смирились. Даже туалет и душ в коридоре приняли. А что делать? Да и отдыхать здесь всего ночь. Хотя, как оказалось, меньше. Баскаков влетел в пристройку, пинком открыл дверь в комнату, повел стволом автомата и громко крикнул. «Всем сидеть! Руки за голову!» Чуть припозднившийся Севастьянов проскочил за спиной Петра, обошел комнату и встал с другой стороны. «В чем дело? Кто вы?» — подал голос один из летчиков. Судя по повадкам, старший по званию. «Заткнись!» — последовал ответ. «Всем молчать! Малейшее сопротивление, стреляем на поражение!» В этот момент в комнату заглянула Ноженко. «Командир, все чисто. Пулеметы и прожекторы выведены из строя. Руслан пошел снимать часового у самолетов». Это было сказано по-русски, и летчики настороженно подняли головы, слушая незнакомый язык. «Хорошо». Баскаков шагнул вперед и задал вопрос. «Кто из вас пилот?» За окном вдруг заработала пулеметная спарка. Била длинными очередями, без остановки. «Мишка, по казарме лупит!» Аноженко стиснул автомат и глянул на Баскакова. «Надо спешить». «Кто пилот?» — повторил вопрос полковник. «Ну?» Ствол его автомата уткнулся в ближнего летчика. «Я бортстрелок!» — поспешно ответил тот. Ствол прошел дальше. «Я штурман!»
2: «Я пилот!»
1: «Дальше!»
2: 4 бортстрелка, 2 пилота и 2 штурмана. Всего 2 экипажа.
1: «Бортстрелкам встать! Руки за спину, головы вниз! К выходу, Паша!»
0: Бортстрелков вывели из комнаты и заперли подвое в душе и туалете, предварительно связав руки и ноги. Между тем Баскаков продолжал беседу.
1: «Мы хотим улететь на самолете. Кто готов вести? Ты?»
0: Пилот среднего роста, плечистый мужик, лет 30, с мрачным лицом и злым взглядом, дернул плечами и плюнул под ноги. «Пошел в задницу!»
1: «Мы хотим улететь как можно дальше отсюда. Вреда войскам коалиции не причиним. Вас отпустим, но...»
0: «Да иди ты!» Просить, уговаривать, объяснять некогда. На другой стороне поля захлебываются пулеметы. Мишка сдерживает рвущихся из казармы солдат. Шум боя могли слышать, и к аэродрому, возможно, выслали помощь. Времени в обрез. Баскаков достал пистолет и направил его в лоб летчику.
1: «Летишь!»
0: «Пошел в...» Раздался выстрел. Пуля пробила лоб и разнесла затылок. Кровь, осколки черепа и мозги разлетелись по комнате и попали на других летчиков. Ствол пистолета перекочевал на второго пилота.
1: «Ты...»
0: Этот был более сговорчив. Пример товарища убедил, что налетчики настроены очень решительно. «Вы же убьете!»
1: «Нет, нам ваши жизни не нужны. Долетим до места и отпустим».
0: «Я вам не верю».
1: «Твое право. Зато есть выбор — не поверить и получить дырку в башку. Или не поверить и получить шанс. Выбирай».
0: Летчик выбрал шанс, ибо не был готов расстаться с жизнью немедленно.
1: «Кто твой штурман?»
0: Кивок налево.
1: «Ты! Встать! Возьмите свои вещи и полетные карты. Ты тоже встань!»
0: Оставшийся без пилота штурман побледнел. Кое-как встал на полусогнутые ноги.
3: «Не убивайте».
1: «Не убьем. Спиной повернись».
0: Бесков быстро связал штурмана, уложил его под койку и велел не вылезать, если дорога жизнь. Видя, что их товарища пощадили, пилот с напарником стали двигаться быстрее. Баскаков подождал, пока они все возьмут, и скомандовал. «На выход!»
2: Они не успели покинуть пристройку, когда под окном застрекотал автомат, а чуть погодя раздался хлопок подствольника. Охрана ломанулась из казармы только через пару минут после выстрелов у диспетчерской. Прибор ночного видения позволил Платову отчетливо разглядеть фигуры солдат. В первую очередь он дал по дверям, а потом провел стволами по коридору. Раз, другой. Больше выбегать из казармы никто не хотел. Зато начали долбить через окна. Михаил направил спарку на казарму и вдавил гашетки. Стены были из досок, и сдержать пулеметные пули не могли. Стрельба изнутри стихла. Долго это продолжаться не могло. Солдаты все равно вылезут с другой стороны здания. Михаил еще несколько раз провел стволами вдоль казармы, заметил мелькнувшие слева фигуры и перенес огонь на них. Два солдата успели отпрянуть за угол, а один замешкался и улетел в темноту с пробитой грудью. «Все, надо уходить!» Михаил метнул одну гранату к дверям, у второй выдернул чеку и положил ее на стволы. Спрыгнул с повозки, откатился в сторону. Рвануло. Осколки просвистели над головой. Спарка выведена из строя. Пора. Низко пригибаясь, Платов побежал через поле к диспетчерской. Видевший его в прибор ночного видения Аноженко прикрыл отход из автомата. Уцелевшие солдаты не спешили в погоню, постреливали с места. Видимо, офицеры и сержантов выбили, а без них лезть под пули никто желания не выказывал. Баскаков и Севастьянов грузили в броневик летчиков. Через минуту подбежали Аноженко, Стасюк и Платов. Кое-как влезли в машину. «Поехали!» — крикнул Баскаков и повернулся к пилоту. «Какой самолет ваш?» «Дальний. Но там мало горючего. А в другом горючего хватает? 3/4 заправки. Едем к нему. Никаких вещей в вашем взять не надо?» «Нет».
4: Руслан Бесков встречал товарища у самолетов. Часового он уже не застал. Видать, тот убежал, когда началась стрельба. Трус, конечно, зато спас себе жизнь. Севастьянов увидел свет фонарика, свернул налево и остановил броневик между самолетами.
2: «Грузимся живо! Паша, прикрываешь!»
4: Пока летчики запускали и прогревали двигатели бомбардировщика, Стасюк и Платов выводили из строя второй самолет. Сидевший за пулеметом броневика Аноженко прикрывал их. Солдаты охраны редко постреливали непонятно куда, не выходя из казармы. Минут 10 ушло на подготовку самолета. И еще 5 на рулежку. Аноженко последним запрыгнул в люк и сел у края. Пилот вывел бомбардировщик на стартовую позицию, взглянул на сидевшего рядом Баскакова.
5: «Взлетаем? Как можно быстрее!»
4: «Понял». Набирая скорость, самолет побежал по взлетной полосе. Аноженко закрыл люк, выстрелив напоследок из подствольника по казарме. Через несколько секунд бомбардировщик оторвался от полосы.
5: «Куда летим?»
4: — спросил пилот, когда самолет набрал высоту в 2 километра.
5: «Цударес». «Куда? Но это же...»
4: На лице пилота читалось изумление.
5: «Это же Шелагия».
4: «Да. Я ведь сказал, нас не интересует ваша война». «Но...»
5: «В чем дело?»
4: — строго спросил Баскаков.
5: «Самолет долететь туда может. Запас топлива есть. Маршрут знаете?»
4: «Нет, но есть карты, еще старые».
5: «Так в чем дело?»
4: Пилот пожал плечами, покосился на штурмана. Тот тоже выглядел удивленным.
5: «Прокладывайте маршрут и ложитесь на курс. И помните, мы обязаны долететь, от этого зависят наши и ваши жизни, ясно?»
4: Тон и вид этого человека говорили, что он настроен очень решительно. Во всяком случае, спорить с ним пилот поостерегся. Приказал штурману рассчитать маршрут и положил бомбардировщик на левое крыло, начиная поворот. А потом стал набирать высоту.
5: «Лететь нам 3 часа», — сказал Баскаков разведчикам, сидевшим за перегородкой кабины. «Идем на запад. Значит, наверстаем уходящий день. Тоже на 3 часа».
4: «Лишь бы успеть», — вздохнул Стасюк.
5: «Парни одни штурмуют логово пришельцев».
4: «Ничего, успеем. Теперь должны. Обязаны».

0: Глава 20. Передышку флот Негридина использовал, чтобы уйти как можно дальше от Убрахтера и лишить противника возможности атаковать из-за планеты спутников. Негридин перестроил свои порядки, выдвинув по периметру центральной группировки линкоры и крейсеры. Выходящие из окон отряды кораблей Достеи обнаружили изменения в последний момент. Командир рейдера Борхит, полковник Эвелеш, молодой еще офицер, чья отвага и склонность к риску снискали популярность во флоте, первым увидел единственный шанс уцелеть и нанести урон врагу. Он отдал приказ идти прямо между линкором противника и мобильной группой, занявшей слишком близкую позицию к центру. Идти на полной скорости. И рейдер понесся вперед, выпуская ракеты из всех четырех пусковых установок. Противник слишком поздно понял, в чем дело. Сначала линкор выпустил несколько ракет и дал залп из плазменной пушки. Ракеты прошли мимо, среагировав на ложные цели. А вот залп пушки снес кормовую часть лидера маневренной группы крейсера «Ракнова», в результате чего крейсер вышел из строя. А Эвелеш совершил поворот на пределе допустимого и расстрелял линкор всеми арт-системами и ракетами. Огромный корабль Негридина выдержал все удары, кроме последнего. И космос озарила новая вспышка. Придуманный по наитию прием переняли рейдеры и ракетоносцы Достеи. Они стали возникать между линкорами и крейсерами противника и мобильными группами, дав 1-2 залпа из всех установок и стволов, окутав себя облаками защитного газа и выбросив скопление ложных целей, тут же уходили прочь. Негридин начал спешно перестраивать ряды под мощным огнем врага. Он изначально отдал преимущество первого удара и мог только реагировать в ответ. А Достея искала и находила все новые приемы. И Негридин стал запаздывать. В какой-то момент прямо в середине центральной группировки вдруг возникли 6 ударных платформ. Двигаясь по замысловатой траектории, они расстреливали двойной против обычного боезапас, почти в упор поражая смонтированные космические верфи, вставшие на буксир подбитые корабли, транспортники, базы. Эта самоубийственная вылазка внесла поистине ужасающее опустошение в ряды противника. В попытках поразить платформы корабли Негридина сбили 5 и повредили 7 своих судов. В 2 раза больше вывели из строя платформы. По плану платформы должны были нырять в окно, как только закончится боекомплект, но всего 2 из них дотянули до этого момента. Причем 1 совершила переход на последних каплях энергии и легла в дрейф в створе окна. Экипаж еще одной платформы, видя, что гибель неизбежна, направил корабль на вражеский авианосец. Судно взорвалось почти вплотную к врагу и нанесло ему тяжелейший урон. Флот Негридина таял. Выходили из боя, ложились в дрейф и ждали помощи десятки судов разного класса. Другие гибли под ударами точных залпов. Но и Достея платила высокую цену. Большая часть ракетоносцев, половина лидеров и рейдеров были потеряны. От группировки малых кораблей уцелело меньше половины. Очередная пауза в сражении наступила внезапно. Враги разошлись, спешно восстанавливая боезапас и латая суда, какие еще можно было залатать. Между тем оба флота приближались к границе зоны распространения. Зона совершила новый скачок, выросла в размерах почти вдвое. Флоту Негридина надо было пройти уже не так много, чтобы достичь границы. Расчеты показали, что хватит 1,5 часов полета на крейсерской скорости, чтобы стать недостигаемыми до противника, и Негридин ускорил движение. О приближении зоны распространения знал и генерал Хокуэр. Получив данные о расстоянии до границы и приблизительном времени хода, он приказал перейти к 3-й части плана и пустил в бой последние резервы.
1: «Это единственный шанс», — сказал Хокуэр на коротком совещании командиров. «Либо мы их остановим, либо...»
0: Генерал сделал паузу, обвел присутствующих пристальным взглядом и добавил.
1: «Этого либо для нас не существует. Только победа!»
0: Достейские корабли наносили удары с разных сторон, сгоняя противника в тесный коридор. А когда мобильные группы Негридина изменили построение, на их пути через окна были выброшены огромные минные поля. Самонаводящиеся мины и торпеды, распознав цели, настигали их, облепляли со всех сторон и детонировали. Часть кораблей Негридина попалась в ловушку, часть успела отвернуть, выставить заслоны из ложных целей, ударить по минам и торпедам,
1: но скорость движения флота резко упала. Не нашедшие цели мины самоликвидировались через определенное время, чтобы не мешать своим кораблям. Пока Негридин совершал маневры, обходя поля, корабли Достеи наседали с флангов. Увидев, что прием сработал, Хоккуэр велел сбрасывать под носом противника вышедшие из строя и не подлежащие короткому ремонту суда, предварительно начинив их взрывчаткой. Большая часть таких брандеров имела автоматическое пилотирование, но остальные, получившие повреждения систем управления, могли идти только при прямом пилотировании. Генерал приказать не мог, но нашлись добровольцы, севшие в эти брандеры. Они были смертниками, но разве существование Достеи недостойная награда за смерть? Покореженные, лишенные оружия, части обшивки, с пробитыми бортами, с разгерметизированными рубками, брандеры выходили буквально в нескольких сотнях метров от кораблей противника. Только некоторые могли запустить двигатели. Остальные просто ждали, когда вражеское судно врежется в них. Корабли Негридина попались в эту ловушку, но после гибели нескольких эсминцев и крейсеров еще больше снизили скорость и выставили плотную завесу из ложных целей. Тогда брандеры стали подрываться при первых признаках маневра противника. В эфире звучали последние слова пилотов-смертников. Кто кричал, кто прощался, кто ругался. А потом голоса исчезали, а в космосе вспыхивали новые звезды. Хоккуэр, слушавший переговоры по единой инфосети, сидел в кресле, закрыв глаза и намертво стиснув зубы. Погибал цвет флота, его надежда, его сила. Погибал, возможно, без всякой надежды на победу, даже без уверенности, что гибель будет не напрасна. Способно ли человеческое сердце вынести такое? Способна ли голова сохранить ясность мышления? Может ли человек не сойти с ума, слыша последние крики умирающих и видя круговерть смерти? Строй Негридинского флота потерял четкость, начал расплываться, разваливаться на части. Все чаще молниеносные выпады достейских кораблей доставали до сердца центральной группировки, до транспортных судов и баз. А ведь там были не только военные, но и гражданские. Вспомогательный персонал, семьи экипажей, первая партия колонистов. Беспомощные, лишенные возможности защищаться, они гибли десятками и сотнями под ударом ракет, снарядов и лазеров. Боевые корабли Негридина все чаще сами бросались на врага, навязывали ему бой, тесня от транспортников. Короткие дуэли возникали на разных участках сражения. Но достейские корабли имели преимущество. Они выбирали место и время удара. Внезапно возникали и также внезапно исчезали. Достея брала верх. Количество кораблей постепенно выравнивалось. Былое превосходство в малых судах сошло на нет после гибели большей части авианосцев. Однако основная часть сражения была впереди. Негридин упорно тянул к границе зоны, рывками теряя и наращивая скорость и совершая маневры. Оставляя за собой разбитые корабли, бросая поврежденные, вытаскивая только те, что были на своем ходу. От первоначального состава флота уцелело не больше трети. Но и враг понес серьезные потери, значит, его цель не достигнута, а главное, граница зоны уже близко. Еще немного, и все закончится. Прежний план сражения перестал действовать. Противник приноровился и берет верх. Следует немедленно лишить его преимущества внезапности и возможности наращивать силы на отдельном участке. И командование Негридинского флота отдало приказ «Рассредоточиться! Строй россыпью!» Флот Негридина начал совершать быстрые перестроения. А вскоре десятки небольших групп кораблей на полной скорости полетели вперед, расходясь в стороны. Каждая группа — это лидер, крейсер или авианосец, а чаще эсминец, несколько крэнкеров и зеттеков, пилотируемые истребители, и 2-3 транспортника. Прыснувшие во все стороны корабли противника на какое-то время поставили флот Достеи в тупик. Но вскоре пришел приказ. «Дробление! Организовать погоню!» Было создано 4 большие группы. 2 начали чёс из центра вражеской сети, а 2 через окна зашли с флангов. Конечно, преимущество Достейского флота было неоспоримым. Они шли более плотным строем и атаковали заведомо малочисленного противника. Но у Негридина слишком много групп, и какие-то вырывались вперед и уходили из поля зрения врага. Это, в принципе, ерунда, найти и догнать всегда можно. Но только не вблизи границы зоны. Здесь пешка выходила в ферзи и ставила мат, даже если это последняя фигура на поле. Игра в догонялки шла с переменным успехом. Прорывавшиеся на центральном участке группы кораблей Негридина были полностью выбиты противником, но чем дальше к периферии, тем чаще они успевали уходить от погони. Конечно, корабли Дастеи могли прыгнуть в окно, но следовало знать, куда прыгать. Уже не раз выскакивавшие из переходов скаутеры, гликеры и ракетоносцы Дастеи не находили никого. Хокуэр продолжал дробить силы, чтобы охватить большую площадь. И уже в прыжок шли одиночные корабли. Когда они настигали противника, перевес был не на их стороне. Четвертый час шло сражение. От первоначальных составов флотов осталось совсем немного. Но накал боя не ослабевал. В разных участках космоса возникали короткие ожесточенные схватки. Шла битва на поголовное уничтожение, на истребление друг друга. Дастея некуда было отступать, на кону стояло существование всей их цивилизации. И никакие потери не шли в счет. Собственная гибель никого не интересовала, ибо поражение в схватке автоматически вело к исчезновению, пусть и отсроченному. Негридин тоже не мог отступить. Никто не примет у них капитуляцию, никто не возьмет в плен. Да и не намерен был Негридин сдаваться. Только вперед, до конца, до победы. И здесь цена отдельно взятой человеческой жизни была ничтожно мала. Прорыв даже небольшого отряда означал победу. Все неудачи и потери окупятся. Штабная группа генерала Хокуэра работала наравне с остальными. Эскадренный лидер Каварта вместе с тремя скаутерами и автоматической станцией шел по пятам очередной кучки беглецов. Эсминец, Зеттек, два транспортника и ремонтная база. Негридиане улепетывали на всех парах, не обращая внимания на подбитый Зеттек. Малому кораблю не хватало энергии, и он понемногу отставал. Скаутеры прыгнули в окно. Несколько секунд спустя вышли перед беглецами. Выпустили по ракете в эсминец, на полной скорости прошли дальше к транспортникам. Ремонтную базу они повредили со второго залпа. Сделали разворот и пошли в новую атаку. Лидер нагнал Зеттек, снес его залпом из орудий, пошел дальше, стремясь достать эсминец. По ходу, не сбавляя скорости, добил базу. Скаутеры вновь прыгнули. Опять вышли перед эсминцем, обстреляли его, но пройти мимо на этот раз не смогли. Эсминец выпустил минное поле, сманеврировал, дал залп из арт-установок и накрыл один скаутер, а другой повредил. Подбитая машина сумела уйти, но тут же потеряла скорость, сошла с курса. Пилот неимоверным трудом выровнял машину и, понимая, что больше не сможет участвовать в бою, направил скаутер на подходящий транспортник. Две арт-батареи, все вооружение транспортника, отбили скаутеру кормовую часть и левую плоскость. Но машина упорно шла вперед, поливая противника из пушек. Потом выпустила последнюю ракету, ее сбили с курса. Пилот транспортника пытался уйти от столкновения, но тяжелое судно не обладало большой маневренностью. Вспышка взрыва озарила космос, разнеся в стороны обломки кораблей. «Прыгаем», — мрачным голосом приказал Хокуэр. «Надо догнать эсминец. И передайте на уцелевший скаутер. Пусть идет в самостоятельный поиск». Корабль сбавил скорость, подстраиваясь под момент окна. Огромный эскадренный лидер тратил слишком много энергии на переход, потому и прыгал редко. Но сейчас беречь энергию бессмысленно. Через минуту корабль закончил переход, а еще через пять совершал маневр поворота, оставляя за кормой остатки вражеского эсминца. У того не было никаких шансов против лидера. В рубку управления зашел дежурный связист. «Господин генерал, со станции наблюдения пришло сообщение. Граница зоны распространения всего в 70 тысячах ларках. Наши корабли прошли возле нее». Хокуэр побледнел и хрипло выдохнул. «Сколько кораблей Негридина миновали зону?» Связист пожал плечами. «Нет сведений».
2: «Немедленно выяснить. Продолжать поиск».
1: В эти минуты настигнувшие противника корабли Дастеи шли в последнюю атаку. Датчики буквально вопили о близости опасной зоны, но теперь это никого не волновало. Враг уходит, вот что главное. И скаутеры, ударные платформы, ракетоносцы, рейдеры атаковали врага на самой кромке. А если ракеты, снаряды и лазеры не могли уничтожить его, шли на таран. Если врагов было больше, свободные пилоты, члены экипажей, садились в десантные боты и выходили на них таранить врага. Почти все они погибли, не долетев до цели. Зенитные арт-установки сшибали тихоходные суденышки. Но зато они отвлекали на себя внимание и давали шанс кораблям нанести смертельный удар. 20 минут, проведенные в ожидании доклада, стоили Хокуэру нескольких миллиардов нервных клеток. Уже ненужных. Он ждал, стоя перед передним обзорным экраном, сцепив руки за спиной и гордо подняв голову. А когда прозвучал голос офицера, чуть вздрогнул и опустил подбородок. По уточненным данным, границу зоны пересекло несколько кораблей Негридина. Среди них могут быть один линкор или крейсер, 1-2 эсминца, несколько малых судов и 4-5 транспортников. В рубке наступила абсолютная тишина. Все смотрели на генерала, а генерал все сверлил взглядом обзорный экран. Из огромной армады кораблей Негридина уцелело меньше 1,5 десятков. Это была полная победа. Никому не нужная победа. Бессмысленная, обернувшаяся полным поражением, ибо враг все-таки ускользнул. Этих скромных сил ему хватит, чтобы завоевать достою прошлого. Значит, все напрасно. Все нечеловеческое напряжение миллионов людей, их труд без сна и отдыха, потраченные ресурсы и силы — все зря. Генерал вспомнил последний разговор с префектами, их полные боли и надежды глаза и свои слова. Он обещал сделать все, чтобы не пропустить врага, и обещания не сдержал. Хокуэру было плохо, очень плохо. Но он не привык показывать слабость ни подчиненным, ни руководству. Не допустит урона своей чести и сейчас. «Сколько кораблей в строю?»
3: 2 лидера, 3 рейдера, 3 ракетоносца, 5 ударных платформ, 3 малых судов».
1: «Флота как такового нет», — констатировал Хокуэр.
2: «Раз нет флота, зачем нужен командующий, который проиграл битву?»
1: В душе генерала назрело решение. Единственно верное в этой ситуации. Достойный выход для военного, опозоренного поражением.
2: «Полковник Чернава!»
1: «Я...» — сделал шаг вперед командир корабля.
2: «Я назначаю вас командиром эскадры. Соберите все корабли. Примите доклады о состоянии бортов и наличии боезапаса. Рассчитайте вектор перехода к планетам Негридина».
1: «Слушаюсь, мой генерал, но...»
2: «Я составлю докладную записку совету префектов и отправлю ее по своему каналу», —
1: не слушая полковника, продолжил Хокуэр.
2: «Ответ придет на ваше имя. Там будет приказ. Вы этот приказ выполните».
1: «Слушаюсь.
2: Это все».
1: Генерал повернулся и встретил встревоженные взгляды Чернавы и офицеров. Они уже поняли, что задумал Хокуэр, но не смели возражать. Хокуэр вышел из рубки. Он шел почти строевым шагом и боковым зрением видел, как офицеры дружно вскинули правую руку к груди, отдавая честь своему генералу. Как бы там ни было, он выиграл величайшее сражение и упустил победу только потому, что враг использовал невиданное оружие — время.
2: «У врага хватит сил, чтобы завоевать планету. Но хватит ли, чтобы удержать? И потом, у них мало людей. Новую цивилизацию не основать. Они просто деградируют. Нужны люди, нужны мощности. Это есть на Негридине, так что обратный полет еще состоится. Они только выждут немного, пока зона распространения не накроет все колонии. Этого нельзя допустить. Надо нанести удар по Негридину, надо уничтожить планету. И тогда сегодняшняя победа врага обернется поражением».
1: Хокуэр надиктовывал послание четким поставленным голосом. Сомнения, смятения ушли прочь. Он сослужит последнюю службу Достеи, и пусть его последователи будут более удачливы. Когда доклад был отправлен, Хокуэр надел парадный мундир со всеми регалиями, достал жезл, сел в кресло и вытащил из потайного кармашка маленький флакончик. В нем была одна капсула — Марзенап. Сильнейший яд, действующий в течение 5 секунд. Он убивает безболезненно и быстро. Генерал покатал капсулу в ладони и решительно закинул в рот. Выпрямился в кресле, расслабленно выдохнул и стиснул жезл. Когда через час полковник Чернава в сопровождении 2 офицеров зашли в каюту генерала, они увидели Хокуэра в его любимом кресле. Спина прямая, голова гордо поднята, выражение лица спокойное и уверенное. Даже в смерти генерал остался несгибаемым и уверенным. Полковник и офицеры отдали честь командующему и несколько секунд стояли молча. Потом Чернава вызвал медиков и вернулся в рубку. Предстояла большая работа по подготовке к дальнему переходу. Совет префектов одобрил план Хокуэра. Предстоял удар возмездия. А возмездие неотвратимо, как само время.
4: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Глава 21. Охранники завода ни опытом, ни умением не отличались. И в скоротечной схватке на ограниченном пространстве проиграли разведчикам по всем статьям с сухим счетом. Но они сделали главное. Приняли на себя первый удар, отвлекли землян и позволили пришельцам встретить гостей на подготовленных позициях. Оборону пришельцы выстроили заранее. Все подходы к трансформаторной очищены. Никаких штабелей, ящиков, кустарников. Периметр обнесен сеткой, стрелять не мешает, но быстро подойти не дает. Огневых позиций много, сектора пристрелены. Кроме трансформаторной, использовали насосную станцию, трехэтажное здание, стоящее по соседству. Первый приступ захлебнулся на подступах. Шердин был серьезно ранен, остальные заняли позиции и обстреливали противника издалека. Но долго такая перестрелка продолжаться не могла. Время на стороне пришельцев. Надо форсировать штурм. И разведчики, перестроив ряды, пошли на второй приступ. Насосную штурмовали Бигмер и Титов под прикрытием Бойченко. Леонид бил по окнам и изредка мелькавшим в них силуэтом из РПК. Судя по всему, там сидели два человека. И сдержать атакующих вдвоем просто не могли. Перебежками, прикрывая друг друга, Титов и Бигмер добрались до входной двери, дали по ближайшим окнам залп из подствольников и заскочили в одно из них. Дверь не трогали. Либо заминировано, либо заложено, а то и все сразу. Преимущество мощного оружия пришельцев на малых дистанциях терялось. Они, правда, могли бить и сквозь стены, пули пробивали двойную кладку свободно, но это уже пальба наобум. И пришельцы перешли на местное оружие, менее совершенное, но более скорострельное. Однако против разведчиков долго выстоять не могли. Титов и Бигмер выгнали их сперва из коридора, потом с насосной площадки, а потом и из самого здания, при этом одного подстрелили. Пришельцы начали отступать к трансформаторной и попали под огонь Астахова. Тот из снайперской винтовки добил раненого и зацепил второго. На волне успеха Титов сунулся было дальше и едва не схлопотал сразу две пули. Повезло, били неприцельно. Возникла патовая ситуация. Пришельцы надежно держали оборону, не подпуская никого, а земляне запечатали их в здании. Не выйти, не убежать.
5: «Представляю, что они там думают!» — возбужденно выкрикнул Бигмер, доснаряжая магазины. «Какая-то кучка людей атакует их! Зачем? Почему? Кто это вообще?»
1: «Что они там думают, меня не интересует!» — огрызнулся Титов. «Меня интересует, сколько нам еще дадут безнаказанно безобразничать в тылах шелагийских войск!» Василий прислушался, покачал головой.
5: «Им сейчас не до нас! Слышишь, канонада? Матаман явно прорвал фронт и идет сюда! Все внимание шелагии там, на передовой!»
1: На оборонительных позициях действительно было жарко. Под вечер наступающие добились успеха на одном участке и сейчас, до наступления темноты, прилагали усилия для закрепления достигнутого. Снаряды рвались уже неподалеку от поселка. А где-то слева в разнобой щелкали карабины и поливали пулеметы. И впрямь местным не до слабенького боя в тылу. Но это пока. Сверху, с третьего этажа, раздалась короткая очередь. Бойченко засек кого-то в трансформаторной.
5: «Петр, прием!» — вызвал по радиостанции Титов. «Слушаю, командир!» — спустя пару секунд отозвался Сорокин. «Что у вас?» «Ничего, палим изредка, они огрызаются».
1: «Идея есть». Пауза, щелчок, легкое потрескивание.
5: «Нет пока».
1: «Скоро темнеть будет. Это вроде бы на руку, но у них наверняка есть приборы ночного видения. И более совершенные, чем наши. Надо решать быстрее».
5: «Понял, командир!»
1: «Наверное, от нас легче атаковать. Всего полсотни шагов». Сорокин ответил не сразу.
5: «Рискованно, командир!»
1: «Что делать?»
5: «Придумаем!»
1: Титов хмыкнул. «Отбой!»
6: «Надо бы проверить, как там Андрюха», — сказал Бигмер.
1: «А что проверять? Что могли сделали? Теперь только стационар, а до него надо дожить».
0: Бигмер поморщился. Раненого Шердина отнесли в здание ремонтной мастерской, наложили жгут и бинт, вкололи промедол.
1: используя навыки экстренной помощи, как могли, проработали ногу. Сам Шердин, когда приходил в себя, тоже пытался использовать полученные от инопланетян знания и залечить рану. Нога выглядела страшно. Пуля из пусковика разнесла нижнюю часть бедра, переломала кости, порвала мышцы, связки, кровеносные сосуды. Андрей потерял литр крови. Чудо, что остался жив. Помочь ему сейчас нечем. Только постараться побыстрее захватить ретранслятор. В помещение вбежал Бойченко. Левый рукав порван, лицо и куртка в кирпичной крошке. По мизинцу левой руки стекает тонкая струйка крови. «Командир!» — сходу сказал он. «Есть одна мысль. Как к трансформаторной подойти?»
7: «Выкладывай».
1: «Мы гараж осматривали. Там грузовичок стоит. Без мотора и кабины, но колеса целые».
7: «Так».
1: «Там еще полканистра бензина и хлам всякий».
7: «Дальше».
1: Леонид вытер лицо и усмехнулся. «Устроим подвижную дымовую завесу, а заодно выкурим гадов, а?»
0: Его глаза озорно блеснули, на чумазом лице возникла довольная улыбка. Работали втроем. Титов, Бигмер и Медведев. Грузовик выкатили из гаража. В кузов набросали ветошь, разломанные ящики, промасленную одежду, доски, набивку стульев. Сверху насыпали травы и листьев. Облили все бензином. И покатили к трансформаторной. Когда выскочили на открытое место, остальные разведчики открыли ураганный огонь, прикрывая своих. Машина проехала производственный цех и насосную, прошла под трубами и выскочила на открытое место. Дальше катить опасно. Разведчики прыгнули за угол здания. Титов поджег самодельный факел и бросил его в кузов машины. Загорелось не сразу. Грузовик успел ударить передком в сетку и повалить два пролета. До трансформаторной не доехал, встал метрах в 15. Над кузовом поднялся сперва легкий дымок, потом пошло пламя, а потом клубы серого дыма окутали машину и под напором ветра потянулись к зданию. Выждав еще минуту, четверо разведчиков побежали вперед. Пришельцы сосредоточили огонь на машине, потом стали бить по дымовой завесе, надеясь зацепить кого-нибудь. Но неприцельная стрельба малоэффективна, да и разведчики не бежали по прямой, маневрировали. До мертвой зоны оставалось немного, когда кто-то из пришельцев высунулся из окна и закатил длинную очередь из пусковика, а потом бросил гранату. Разведчики попадали. Титов умудрился до этого выпустить очередь по окну и перебить пришельцу обе руки. Громыхнуло. Трое разведчиков вскочили и побежали вперед, а чуть приотставший Бойченко так и остался лежать рядом с вывороченной секцией сетки. Он лежал на спине, запрокинув голову и раскинув руки в стороны. Под ним быстро расплывалось большое кровавое пятно. Пуля пусковика угодила чуть выше солнечного сплетения, превратила в месиво грудину и живот и вышла под правой лопаткой, вырвав кость и большой кусок мяса. Смерть наступила мгновенно. Из-за дыма разведчики не заметили гибель товарища. Они добежали до стены, осмотрели дверь, но подходить не стали. Бигмер быстро приторочил к стене неподалеку от заложенного кирпичами окна самодельный заряд фертоксина, аналог тола. Поджег шнур и отбежал в сторону.
7: «Где Ленька?» — крикнул Титов Медведеву.
1: «Не знаю. Позади бежал.
7: Глянь!»
0: Медведев не успел ответить. Рвануло. Разведчики использовали половину запаса взрывчатки, так что из стены вынесло изрядный кусок. Не успели осколки кирпичей упасть на асфальт, как Бигмер и Титов бросили в пролом по гранате. Опять громыхнуло. Оба разведчика залезли в пролом и осмотрелись. Небольшое помещение вроде подсобки. Две тележки, поддоны и ведра. Все присыпано кирпичным крошевом.
1: «Илья!» — крикнул влезший в пролом Медведев. «Леня убит!»
0: Титов скрипнул зубами и опустил голову.
7: «Ну, суки!»
0: Но тратить время на эмоции некогда. Он вытащил радиостанцию и вызвал Сорокина. «Петр, мы вошли, у нас потеря. Начнем поиск. Оставь Астахова со снайперкой, пусть следит за обстановкой. Радиостанцию отдай ему, а сам дуй к нам».
1: «Понял. Кто?»
0: Титов чуть помедлил и сказал. «Бойченко». Сорокин не ответил. Трансформаторное, небольшое здание, состоит из собственно технического помещения, комнаты персонала, двух подсобных помещений и подвала. Узкий коридор ведет из одного конца здания в другой. Наверху небольшая надстройка, что-то вроде чердака. Пришельцы переоборудовали здание и превратили его в ДОТ. Окна заложили мешками с песком, во внутренних перемычках сделали проходы, дверь в подвал усилили. Разведчики застряли в подсобке. В коридор носа не высунуть, стреляют. Гранаты кидать бестолку,
3: Никого не зацепит. Вдобавок у двери не посидишь, пусковики пришельцев разносят кирпичную кладку запросто. Бигмер залез наверх. Добрался до надстройки, загнал вниз одного из пришельцев, но дальше не прошел. Люк закрыт намертво. Василий тоже заклинил люк со своей стороны и полез вниз. Но доложить о результате не успел.
8: «Командир!» — ожила радиостанция. «Как слышишь?»
3: «Слышу, Казимир. Командир, к нам гости!»
8: «Кто?»
3: «От поселка к заводу идет отряд. Около взвода. Будут через 5 минут».
8: «Черт!» — ругнулся Сорокин, услышав новость. «Только этого не хватало. И еще!» — продолжил доклад Астахов. «Сильная стрельба в паре километров отсюда. Похоже, большой бой».
9: «Понял», — ответил Титов. «Продолжай наблюдение».
3: Убрав радиостанцию, посмотрел на Сорокина.
9: «Давай с пулеметом туда. Посмотри, что и как. Получится, отгони по-тихому, а нет, бей».
8: «Сделаю, командир».
3: Сорокин исчез в проломе. Бигмер проводил его тоскливым взглядом и сказал.
8: «Цейтнот.
3: Либо мы за 15 минут захватим ретранслятор, либо будет грустно». Титов сменил магазин автомата и достал гранату.
9: «Попробуем».
3: Подходивший к заводу отряд был третьим взводом 3-й роты отдельного батальона охранных войск. Этот батальон срочно перебросили к месту возможного прорыва обороны. Одновременно с ним к фронту шли другие части. Из глубинных тыловых районов подтягивали вновь сформированные и кадровые соединения. Все вместе они должны стать непреодолимой преградой на пути особой группы генерала Годдика и в конце концов остановить врага на ближних подступах к Сударесу. Новая линия фронта проляжет всего в 1,5 километрах от города, и таковой останется до начала мировой войны. Но это в перспективе. А пока армейское командование Шелагии стягивало резервы откуда могло, не пренебрегая даже ротами, взводами. Охранный батальон следовал своим ходом. Шли только боевые подразделения. Тылы из-за отсутствия автомобильного и гужевого транспорта остались в пункте постоянной дислокации. Этим и определялась невысокая скорость передвижения, 3-часовое отставание от графика и огромное желание командира батальона наверстать опоздание.
9: Поэтому, когда высланная вперед разведка доложила о бое, идущим на заводе минеральных вод, комбат недовольно поморщился. Кто мог воевать в тылу? Линия фронта треснула, но не прорвана. Какая-то пробившаяся часть Матамана? Но зачем ей завод? Диверсанты? А им что там надо?
3: Уточнив характер и интенсивность боя, комбат послал к заводу один взвод, исследовавший в конце колонны роты. Пусть посмотрят, что там и как, и доложат. Отвлекать более серьезные силы для проверки комбат не посчитал нужным. Взводом командовал молодой офицер в чине флёр-гранта, младший лейтенант, выпускник командных курсов, неопытный, но с амбициями. Он так и повел взвод в походной колонне, только выслал вперед 2 солдат. Солдаты достигли южных ворот завода, постояли там немного и пошли обратно. Взводному доложили, что на территорию их не пустили. Сказали, что там своя охрана и что проводятся учения по отражению возможного нападения. Оттого и стрельба. Кто именно говорил с ними, неясно. Человек прятался за мешками с песком. На заводе слышна редкая стрельба. Взводный объяснению охраны не поверил. Решил посмотреть лично. Растянул взвод в 2 цепи и повел к воротам. Когда до них осталось 20 метров, раздался громкий оклик. Цепи солдат, растянутые 50 метров, подступали все ближе. Казимир поймал в оптический прицел коренастую фигуру офицера, потом перевел взгляд дальше.
9: «Идут!»
3: — раздался с крыши склада готовой продукции голос Сорокина.
8: «Топают!» «Значит, не поверили!» — вздохнул Петр. «Полезут проверять!»
9: «Пусть лезут!»
3: Петр проверил прицельную планку стоящего на сошках РПК, бросил оценивающий взгляд на солдат. «Какие из них вояки? Побегут после первого выстрела? Или настырно полезут вперед? Вдвоем против 3 десятков туго будет. Благо, хоть место открытое, спасибо пришельцам. Ни кустарника, ни камней, ни деревьев. На протяжении 200 метров негде спрятаться». Во второй раз к воротам подошли 3. Солдаты и сержант. Они повторили приказ офицера открыть ворота и пустить их для проверки обстановки. Астахов вновь послал их и порекомендовал не лезть во избежание проблем. Потом по-дружески посоветовал сержанту оставить их в покое, мол, это никак не относится к войне, а чисто внутренние дела. Как назло, в этот момент со двора раздались выстрелы, а потом бухнула граната. Парни штурмуют трансформаторную. Сержант добрых слов слушать не захотел, приказал солдатам лезть через ворота.
9: Казимир вздохнул. «Все, разговор окончен. Сейчас начнется стрельба». Он присел за мешками, выставил ствол СВДС и ждал, когда откроет огонь Сорокин. Едва головы солдат показались над забором, отстучала короткая очередь, а потом жахнул одиночный выстрел. Гибель солдата-сержанта взводный наблюдал в бинокль. Едва

0: А то и пушки, и пиши пропало. Астахов сделал вылазку, собрал трофеи, два карабина, патроны, гранаты, а Сорокин доложил Титову, и оба стали ждать повторного визита гостей. Коридор. Они пробились, истратив половину запаса выстрелов к подствольнику. Просто задавили противника огнем. Но выйти из-за поворота к техническому помещению не смогли. Враг прочно удерживал позиции и тоже не жалел патронов. Осколок гранаты пробил икроножную мышцу Медведеву. Рана не опасная, Семен не вышел из боя, но в маневре теперь ограничен. Титов слегка контужен, тоже мелочь. Главное, они завязли в трансформаторной. Враг прочно держит оборону. Вот что значит, не удался внезапный налет. И силы не в пользу разведчиков. Трое землян против пятерых пришельцев. Да еще местные влезли. Сорокин передал, что шелагийцы подтянули резервы и пошли на второй приступ. На этот раз с двух сторон, от поселка и от леса. Пришлось отправлять туда и Медведева. Титов прикинул расклад и с грустью заметил, что, кажется, подходит их черед. И подаренная им вторая молодость так и не будет прожита. Отступать некуда. Скоро к планете подойдет флот Негридина. Здесь будет тотальная зачистка. Неделя вторая жизни в шкуре убегающего зайца погоды не сделает. Остается одно. С честью погибнуть в бою и обрести вечный покой вдали от родной планеты, в холодной земле Дастеи. Еще одна попытка прорваться в техническое помещение ни к чему не привела. Правда, Титов вроде бы расслышал вскрик на той стороне коридора, но что толку?
1: «Илья, там тележки в подсобке», — шепнул Бигмер.
2: «Ну?»
1: «Нагрузим на них хлам, выкатим вперед, пройдем следом».
2: «Второй раз трюк может не сработать», — усомнился Титов.
1: «А что делать?»
2: «Резонно. Все равно других идей нет. Риск дикий, но теперь это не важно». Разведчики вернулись в подсобку и начали нагружать тележку, когда вдруг ожила радиостанция.
0: «Илья! Илья!» Слегка гундосил далекий голос. «Как слышишь меня?»
2: Титов не сразу понял, кто это. Они с Бигмером застыли, глядя друг на друга.
0: «Илья! Это Баскаков!» — надрывалась радиостанция. «Если слышишь, ответь!»
2: Титов нащупал тангету, со всей силы вжал ее и хриплым голосом спросил: «Витя, ты где?»
0: «Уф!» — раздался облегченный вздох Баскакова. «Живы! Илья, мы на подлете, в 40 километрах севернее Цудареса. Скорректируйте курс!»
1: «На подлете?» — опешил Бигмер.
3: «Самолет, что ли, украли? А кто ведет?»
4: «Поселок Метамогот севернее Цудареса. Завод минеральной воды. Здесь рядом песчаный карьер и озеро. На картах отмечены».
0: «Понял тебя. Будем минут через 10».
4: «Внизу жарко. Идет бой на линии фронта, и нас атакуют.
0: Прорвемся, мы на бомбардировщике. При подлете сообщу, отбой!»
2: Титов опустил радиостанцию и ошалело взглянул на Бигмера.
1: «Бомбардировщик? Где они его украли?»
2: Василий пожал плечами и улыбнулся.
0: «Живы все-таки. Значит, тигуренский ретранслятор уничтожен».
2: Титов перевел дыхание и вызвал Сорокина. Хотел сообщить радостную новость, но тот все слышал и громко матерился от восторга. Его мат заглушал звуки выстрелов. Глава 22. 3 часа полета были 3 часами сплошной нервотрепки. Сначала ждали удара коалиционных ВВС, потом, когда миновали границу с консерваторами, уже налета их авиации. Все время Бесков и Стасюк не снимали рук с гашеток пулеметов. Руслан сидел в хвосте самолета, а Николай на месте бортстрелка. Но, как ни странно, атаковали их только раз, причем самолет Шелагии, когда они пересекли вторую границу. Юркий истребитель вынырнул откуда-то снизу, незамеченным прошел под бомбардировщиком и ушел на вираж. Видимо, летчик все не мог понять, что делает в Шелагии самолет с опознавательными знаками Дамайской коалиции, а потом все же пошел в атаку, как и положено, с хвоста. Стасюк выпустил почти пол боекомплекта по нему, вроде бы зацепил, хотя сбить не смог. Истребитель отвалил сам, поняв, что свалить тяжелую машину не сможет. Теперь следовало ожидать прилета целой эскадрильи. Но обошлось. Однако вражеский ВВС — это полбеды. Разведчиков сжигало вполне понятное беспокойство. Где искать пришельцев? И главное, где вторая группа? Дважды Баскаков вызывал Титова. Оба раза ответа не было. Бомбардировщик шел на высоте 5000 метров. В одном месте обходили грозу, в другом летели над горами. Атмосферные помехи перебивали любую связь. А когда второй раз пролетели над Хэнсоу, река здорово петляла, Баскаков вновь

0: вызвал Титова, уже не очень-то ожидая ответа. Но генерал ответил. После чего в самолете с минуту стоял дикий ор обрадованных разведчиков. Поутихнув, Баскаков дал команду пилоту и объяснил ситуацию. «Их атакуют. Так что сперва пройдем на Бреющем, отработаем пулеметами. А садиться где? Там большое поле, ровное. Сядешь как можно ближе к заводу». Пилот скис. Перспектива делать посадку на брюхо не радовала. Но выбора не было. Через 5 минут бомбардировщик пролетел над линией фронта, где шел ожесточенный бой. В стороне от них, в нескольких километрах, прошли 3 самолета, непонятно чьи. К счастью, за ними не увязались. А потом бомбардировщик вышел к Метамогоцу. Завод разглядели сразу, как и атакующую пехоту. «Руслан, слышишь меня?» — вызвал Баскаков Бескова. «Мы сперва курсовыми отработаем, а когда пойдем на разворот, твоя очередь». «Понял, командир», — отозвался тот. Баскаков хлопнул пилота по плечу. «Давай». Тот бросил на разведчика испуганный взгляд и отжал штурвал от себя. К заводу командир пехотного батальона отправил еще один взвод и остатки разбитого взвода. Больше выделить не мог, ему поступил приказ занять позиции на 3-м рубеже обороны, который вот-вот должен стать первым. Как бы там ни было, почти 50 солдат атаковали завод. Командир 2-го взвода не стал повторять ошибок погибшего коллеги. Он разделил свои войска на 2 группы. Сам возглавил ту, что шла от поселка, а 2-ю во главе с сержантом послал к лесу. «Пойдете по полю. Там открытое место, но трава высокая. Нахрапом не лезьте, осторожно. Выдвинулись вперед, окопались, потом следующие. Огнем давите. Понял? Их там не может быть много, иначе бы сами атаковали». «А кто они?» — прищурил глаз сержант. Взводный хмуро посмотрел на него и пожал плечами. «Неважно. Главное, что они засели там и не уходят. Значит, что-то интересное там есть. Все, двигайте». Семен Медведев выбрал позицию на крыше склада стеклотары. От него до забора всего несколько метров, обзор хороший, часть леса и поле как на ладони. Семен приволок наверх несколько мешков с песком, оборудовал 2 огневые точки. У одной положил трофейный пусковик, у 2-й автомат. Можно держаться. Скоро подошел и противник. 2 солдата редкой цепочкой шли от опушки леса к полю. До них 800 метров с гаком. В принципе, надо бы подпустить ближе, но 2 десятка — это многовато, и Семен подтянул к себе пусковик. Трофейное оружие он успел изучить. Интересная машинка. Бьет чуть ли не на 2 километра и довольно точно. Скорострельность низкая, но убойное действие пули выше всех похвал. Пора опробовать трофей в бою. Справа от южных ворот уже доносились выстрелы. Парни отражали новую атаку. Пришел и его черед. Бой разгорелся серьезный. Пехота наобум больше не лезла, не паниковала, настырно перла вперед, не забывая обстреливать разведчиков. Их винтовки и карабины имели прицельную дальность стрельбы на уровне СВД и Мосинки, так что схватка шла практически на равных. Сорокин и Медведев сдерживали противника огнем пулемета, автомата и пусковика, а Астахов успевал с СВД то тут, то там, помогая сбить напор и заставляя вражескую пехоту залечь в траве. До поры оборона шла успешно, но противник постепенно сокращал дистанцию. Засыпая разведчиков градом пуль, он под этим прикрытием выдвигал вперед небольшие группки. Те наскоро окапывались и тоже начинали вести огонь. Наступление шло широким фронтом, и земляне просто не успевали поворачиваться. Сначала зацепили не вовремя начавшего менять позицию Сорокина. Пуля рикошетом от стены ударила в левую руку. Не смертельно, но Петр разом утратил всю прыть и в маневре стал ограничен. Потом попали в Астахова. По касательной задело голову. Казимир 5 минут приходил в себя и вновь включился в бой. Однако бегать стал медленнее, голова гудела, как колокол. Положение стало осложняться. Противник терял людей, но упорно пер вперед. По идее, скоро должен настать момент, когда они прекратят атаку и отступят. Но пока не видно, чтобы пехота повернула назад. Разведчикам отступать некуда. За спиной идет бой с пришельцами. Надо держать оборону здесь, у забора. Земляне стали готовиться к схватке на коротких дистанциях. Доставали гранаты, проверяли пистолеты, ножи. А потом все резко изменилось. На связь вышел Баскаков. Сорокин от избытка чувств выдал сочную руладу и снял удачно выскочившего из-за укрытия пехотинца. «Живем!» Самолет появился с запада. Резко пикируя, строча из пулеметов, пролетел над полем, ушел к поселку, продолжая сеять смерть, и пошел на разворот. Наступление прекратилось. Пехота, онемев от ужаса и изумления, следила за пируэтами бомбардировщика с неизвестными опознавательными знаками, а когда самолет пошел на второй круг, побежала. Самолет снизился до предела и пошел на посадку прямо на поле. Шасси не выпускал. Садился на брюхо. Длинная, тяжелая махина, как на коньках, проскочила половину поля и, покачивая крыльями и теряя скорость, поползла к заводу. «Останавливаемся!» — проорал Баскаков, глядя на медленно надвигающийся забор. «Открывайте люк!» Пилот бледный, вспотевший, с трудом удерживал штурвал и круглыми от ужаса глазами смотрел вперед. Он ждал взрыва топливных баков. Там хоть и осталось меньше четверти, но рвануть может хорошо. Самолет окончательно встал метрах в 100 от забора. Завалился на правый бок, хрустнув крылом. «Пошли, пошли!» — торопил парней Севастьянов. Он уже спрыгнул вниз и смотрел на лес. Пехота хоть убежала, но не очень далеко.
1: «Прилетели», — убитым голосом констатировал пилот, глядя на Баскакова.
0: «Что дальше?» «Что я обещал. Вылезайте. Подожжем самолет и уходите куда хотите. Карты у вас есть, оружие дадим. До границы с Сервианом не так уж и далеко, дойдете».
1: «Вы нас не убьете?» — впервые за весь полет подал голос штурман.
0: «С какой стати? Мы свои слова держим». Баскаков развернулся, чтобы выйти из кабины, но замедлил шаг.
1: «Не рекомендую кому-либо рассказывать о нашем путешествии. Вам же во благо, ясно?»
0: Летчикам было ясно. Самолет загорелся, когда разведчики добежали до ворот, а летчики исчезли за деревьями. Сорокин с Медведевым встретили друзей у ворот и буквально в нескольких словах обрисовали ситуацию. В результате короткого совещания Бесков и Севастьянов остались здесь усилить оборону завода, а остальные побежали к трансформаторной. Следовало как можно скорее уничтожить пришельцев и уходить. В любой момент к заводу могли подойти крупные силы Шелагии. Или, что еще хуже, гораздо более крупные — пришельцев. Вторую дыру в стене трансформаторной проделали привезенной на самолете взрывчаткой. И сразу вышли в комнату персонала. Атака была внезапной для пришельцев. Пока они опомнились и отступили к подвалу, разведчики убили еще двоих. Очистили коридор и захватили техническое помещение. Титов сразу велел вывести из строя все узлы и трансформаторы, чтобы обесточить ретранслятор. Потом пошли в подвал. Штурм занял 2 минуты. Разведчики забросали узкий проход гранатами. Под шквалом огня выдвинули вперед Стасюка и Бигмера, и те расстреляли небольшую комнату вдоль и поперек. И потом добавили гранатами. Пришельцы бились до последнего и даже сумели ранить Николая, к счастью, из местного оружия. На этом их сопротивление закончилось. Разведчики нашли еще один труп и 2 раненых. Один был при смерти, второй просто потерял сознание от контузии.
2: «Искать ретранслятор!» — крикнул Титов. «Раненых наверх! Оружие и амуницию собрать!»
0: А сам поспешил к Стасюку. Николай получил сквозное ранение в бедро, был в сознании, но идти не мог. Его отнесли к Шердину в машину, вкололи промедол и перевязали. Ретранслятор нашли не сразу. Он оказался под железной крышкой. Основание забетонировано.
3: «Будем рвать там», — решил Титов и посмотрел на часы. «А пока надо поговорить с пленными».
0: «С пленным», — уточнил Баскаков. «Второй умер».
3: «Ясно. Странно, что еще столько прожил».
0: В этого пришельца Бигмер выпустил полмагазина, когда увидел, что тот подстрелил Стасюка. Отказали на секунду нервы. Он и второго хотел пристрелить, но Оноженко не дал.
3: «Витя, узнаю Сорокина, как обстановка», — попросил Титов. «И грузите помаленьку все в машину. Взорвем ретранслятор и поедем».
1: «Сделаем. Надо спешить, а то Шердин плох. Нога не к черту».
0: Титов кивнул и направился к пленному. Того уже привели в сознание, скрутили руки за спиной и усадили прямо на асфальт. Военная форма грязно-песочного цвета, похожая на кеды обувь, панама с небольшими полями, все грязное, рваное, в крови. Лицо пленника тоже в крови. Левая щека ободрана, подбородок красный, на лбу порез и синяк. На пальцах содрана кожа. Из-под ногтей сочится сукровица. Страдальческое выражение лица и полные боли глаза. В чувство его привели, но перевязывать не стали. Так что пленник периодически закусывал губу и опускал голову, пережидая вспышку боли. Когда Титов присел перед ним, негридианин вскинул голову и уставился на генерала свирепым взглядом.
2: «Кто вы? Вы не можете быть с Достеи!»
0: На хорошем шелагийском проскрежетал он.
4: «Сейчас спрашиваю я».
0: Мягко. Даже доброжелательно поправил его Титов.
4: «Как вас зовут?»
2: «Зачем тебе?»
4: «Как вас зовут?»
0: Пленник помедлил и буркнул.
2: «Кур Курмантак!»
1: Должность, звание. Обер-поручик, командир 4-й группы. Уничтожение 3 ретрансляторов гарантированно снимает поле с планеты. Есть ли запасные варианты поддержания поля?
0: Курмантак скрипнул зубами, шевельнул связанными руками, словно пытаясь встать.
1: Нет.
0: Значит, когда мы уничтожим этот ретранслятор, поле спадет с планеты и замещение прекратится.
1: «Кто вы такие?» — сорвался на крик обер-поручик. «Как вы попали сюда? И как нашли нас?»
4: «Я — генерал Титов. Все мы с планеты Земля. Федерация Дастеи обратилась к нам с просьбой о помощи, и мы прилетели сюда. На нас ваши поля не действуют».
1: «Зачем вам это? Мы вас не трогали!»
4: «Потому что не знали о нас. А если бы узнали?»
0: Пленник не ответил.
5: Наш адрес в интернете fantasyradio.ru.
0: «Я не могу понять, как можно уничтожать целую цивилизацию? Для чего?» В этот момент к ним подошел Оноженко.
1: «Илья, все готово, можно взрывать ретранслятор».
4: «Хорошо».
0: Курмантак переводил взгляд с одного разведчика на другого. Те говорили на русском, и негридианин не понимал.
4: «Вот и все, господин оберпоручик. Сейчас ретранслятор будет взорван, и вторжение не состоится».
1: «Нет, нельзя, не взрывайте, нет!»
0: Пленник вскочил на ноги, чудом сохранив равновесие, прыгнул на Титова. Оноженко подставил ему ногу, а Титов врезал кулаком в грудь. Наклонился над упавшим пришельцем и спросил.
4: «Почему?»
1: «Нет, нет, нельзя!» — орал Курмантак, тщетно пытаясь освободить руки. «Не взрывайте!»
0: Разведчики с удивлением смотрели на истерику пленника. Титов схватил пришельца за грудки и встряхнул.
4: «Почему нельзя?
1: Вы уничтожите последнюю надежду нашей цивилизации! Последний шанс выжить!»
4: «Ну-ка, поподробнее. Что за последний шанс?»
0: Цивилизация Негридина достигла пика своего развития к началу эпохи экспансии, когда были обнаружены целых 2 пригодных для жизни планеты. Находились они относительно близко, всего в 2 световых годах от родной звезды. Одна планета, Актина, имела сходные с Негридином характеристики, вторая, Мялет, была скудна на кислород, но обладала богатым запасом ископаемых. Находки были кстати, так как ученые ожидали скорых изменений характеристик звезды и тяжелых последствий для Негридина. Планету ждали большие потрясения. Верховное руководство Негридина приняло решение о переселении 3 миллиардов жителей на Актину. Программа растянулась на 100 лет. Тысячи рейсов, сотен кораблей, гигантская стройка городов и их инфраструктуры, налаживание промышленности. Пустующая Актина приняла переселенцев и щедро одаривала богатствами. Освоение Милета шло труднее. Выстроенные подземные поселки едва вмещали 100 тысяч человек, в основном технический персонал, ученых, рабочих. А потом наступил момент, когда с дарившей людям тепло и свет звездой что-то произошло. Это вызвало глобальные изменения на планете и на 2 ее спутниках. Сместились магнитные полюса. Начались тектонические подвижки. Ученые спешно искали пути выхода из катастрофического положения, но без особого успеха. Тогда было принято решение переселить на Актину всех людей. И это повлекло за собой страшные последствия. Верхушка колониального правительства Актины объявила планету закрытой для всех, под предлогом нехватки ресурсов. Негридин выслал флот для ареста бунтовщиков. Сражение в космосе было недолгим, но операция усмирения на планете затянулась. А тут еще колония Мялета потребовала срочной эвакуации. Планета явно не благоволила к людям. Все планы террорегулирования провалились. Вдобавок на самом Негридине вспыхнула война. Цивилизация, вместо того, чтобы сообща искать выход из положения и пути к спасению, занялась уничтожением самой себя. Дело дошло до ядерного оружия. В результате Актина стала напоминать инкубатор радиоактивных изотопов, а на Негридине осталось около 2 миллиардов человек. Мир наступил только тогда, когда стало известно, в запасе всего 50-60 лет. Потом планета превратится в бушующее логово демонов, а звезда изрыгнет убийственную дозу радиации. Начался спешный поиск новой планеты. Одновременно вся уцелевшая промышленность строила большой флот. Теперь Дастея стала последним шансом гибнущей цивилизации. Если захват пройдет успешно, Негридин успеет переселить всех. Если нет...
1: «Это гибель!» — орал Курмантак. «Не лишайте нас последнего шанса! Не губите, Негридин!»
0: «Бред какой-то!» — пожал плечами Баскаков.
1: «Бунт нелогичный. Поведение руководства идиотское. Какие ядерные бомбардировки, если бомбили последнее прибежище? Кто и зачем начал бучу?»
4: «Да неважно», — остановил его Титов. «Это их дела. Вспомни сумасшествие в России в 17-м году. Тоже словно все спятили».
0: Он наклонился над пленником. «Спасение цивилизации — понятное дело. Но что же вы, суки, не подумали о цивилизации Достеи? Как можно уничтожать их?» Пленник бешено взглянул на Титова и прошипел.
1: «Достея первая напала на нас!»
0: «Что? Это как?»
1: «Так, они атаковали наши корабли!»
0: Разведчики переглянулись. Это было что-то новенькое.
1: «Корабли Достеи напали на пограничный космический пост, захватили экипаж и уничтожили базу, а потом напали на наши поисковые суда. Видимо, от пленных они узнали о существовании аппаратуры пробоя времени и захотели заполучить ее».
0: Титов напряженно слушал Кармантака, и в памяти всплывали подробности разговора с префектом Лайницем. Тогда тот приводил иную версию произошедшего. Прав был Пашка Оноженко. Не все им рассказали. Но сейчас это не важно. Что ж, кто первый начал, не главное. Но спасать свою цивилизацию путем уничтожения другой недопустимо.
1: Титов повернулся к Оноженко и кивнул. «Взрывайте к чертовой матери, все, и уходим!» «Нет, нет, гады, вы не можете, не смеете! 2 миллиарда человек, 2 миллиарда жизней!»
0: И так, державший себя в руках из последних сил Баскаков, гибель Бойченко и Жаркова пылала огнем в душе, схватил пленника и силой встряхнул.
1: «Сколько миллиардов уничтожите вы? И сколько не родится из-за вас? Ты об этом подумал?» «Нет, нет! Мы должны жить! Мы!»
0: Курмантак обезумел. Вращая вылезшими из орбит глазами, он орал, брызгал слюной и задыхался.
1: «Не смейте!»
4: «Оставь его, Витя», — устало сказал Титов. Он сошел с ума. «Ему ничего не объяснить. Уходим».
0: Баскаков брезгливо отбросил от себя пленника, а тот, устояв на ногах, вдруг прыгнул вперед и ударил ботинком Титова. Удар пришелся в бедро. Титов зашипел от боли и отступил.
1: «Не смейте, не...»
0: Баскаков коротким тычком в грудь толкнул Курмантака и со всей силой ударил правым кулаком в висок. Пленник вздрогнул, качнулся и упал лицом вниз, прямо под ноги Титову. Прибежавший на шум Бигмер удивленно посмотрел на своих, присел рядом с пришельцем, тронул сонную артерию и покачал головой.
4: «Наповал! Ну и ударчик у тебя, Витя!»
0: Баскаков смущенно пожал плечами и буркнул.
1: «Черт! Само вырвалось! Достал, гад!»
3: «Командир!» — сказал Бигмер. «Сорокин передает, в поселке шевеление. Никак новый штурм готовит. Надо уходить».
4: «Уходим. Собирай всех.
0: Сейчас Паша подорвет ретранслятор и в путь». Вскоре раздался глухой взрыв. Трансформаторную ощутимо тряхнуло, из щелей повалил густой дым. Через минуту с завода выехал грузовик и взял курс к лесу. А через полчаса в сторону завода из поселка вышла длинная колонна солдат. Командование шлагийских войск наконец приняло появление врага в ближнем тылу всерьез. До места ожидания добрались быстро и без приключений. Машина проскочила по узкой лесной дороге к небольшой поляне, в центре которой бил родник. Разведчики шустро разгрузили грузовик, осторожно положили раненых у воды, вещи побросали неподалеку. Титов отправил троих наблюдать за обстановкой, сам встал в центре поляны и посмотрел наверх. Местное светило еще не зашло за деревья, и его лучи хоть и немного, но освещали поляну. Где-то щебетали птицы, журчал родник, ветер играл листвой. Далекая канонада была едва слышна. Подошел Баскаков. Морщась сел в траву, положил рядом автомат и посмотрел на Титова.
1: «Ну, и как мы поймем, что уже все? Как вообще выглядит скачок во времени?»
4: «Не знаю. Подождем».
0: Баскаков пожал плечами.
1: «Подождем. Либо помощь придет, либо местные нагрянут».
4: «Или флот Негридина», — заметил Титов. «Обижать сил уже нет». Силы впрямь не было. Неделя сплошной нервотрепки, балансирование на грани жизни и смерти вымотало разведчиков до предела. Наступило истощение физическое и моральное. Земляне сидели и лежали в траве, кто с закрытыми глазами, кто бездумно глядя в небо, и ждали. Нагрянь сюда отряд шелагийских войск, и то вряд ли бы побежали.
0: Минут 10 ничего не происходило. Пели птицы, гулял ветерок. Канонада стихла. Наверное, бой закончился. Титов уже начал думать, куда и как отступать, если и впрямь нагрянут местные или пришельцы. А потом в небе раздался легкий стрекот. Мелькнул силуэт летящей машины. Разведчики схватили оружие и залегли. Стрекот исчез. В стороне от поляны вспыхнул яркий луч, второй, третий. Потом наступила полная тишина. Затем раздался усиленный динамиками голос.
1: «Внимание! Внимание! Илья Дмитриевич! Это Леонардс! Вы меня слышите? Выйдите с поляны! В любую сторону! Мы ждем вас!»
0: Титов вздрогнул, сжал автомат.
1: «Зачем выходить?» — почему-то шептала Ноженко. «А сами прийти не могут?»
0: «Наверное, не могут. Ладно, берем раненых и вещи, я пойду первым».
1: «Зачем?»
6: «За надом!»
0: Земляне поднимали раненых товарищей, собирали оружие и вещи. Титов вышел с поляны, свернул с тропинки за дерево и вдруг увидел сразу несколько машин из десяток человек. Впереди стоял Леонардс. Он обернулся. Разведчики уже подходили к тропинке, а за ними буквально на глазах таяла полянка, и на ее месте возникала огромная беседка.
7: «Выбрались»,
0: — выдохнул Титов и прислонился к дереву. Взгляд выхватил бегущих к нему людей с радостными и изумленными лицами. Глава 23.
1: Остатки их флота дежурная группа перехватила на подлете к нашей звездной системе. Столкновение вышло неожиданным для обеих сторон. На помощь вышли резервные отряды, и участь кораблей Негридина была предрешена. И только через полчаса мы получили информацию из колоний о произошедшем. Такого шока я еще никогда не испытывал. Рон Вейнс, глава федерального правительства Достеи, невольно дернул плечами, словно вновь испытал охвативший его тогда шок. Мы немедленно направили ударную группировку к Негридину, но от первоначальной идеи уничтожить планету отказались.
0: Почему? Лишенные кораблей и возможности выйти в космос, они не опасны. Их вторая планета, Мелет, тоже не имеет кораблей, а Актиния и говорить нечего. Орбитальные челноки и судоверфи мы уничтожили. Судьба сама покарает их за чудовищные планы и попытку уничтожения нашей цивилизации. Титов пожал плечами, вспомнил отчаянно безрассудный крик Курмантака и страх на его лице. Как выяснилось, нам преподнесли иную версию произошедшего. Достея первой атаковала корабли Негридина. Вейн скачнул головой, нисколько не смутившись открытым упреком во вранье.
1: Обнаружение цивилизации Негридина, а тем более существование аппаратуры пробоя времени, проходило под грифом высшей секретности. Мы информировали колонии по минимуму. Слишком серьезными были сведения, и префекты сказали вам то, что знали сами. Первая же встреча с кораблями Негридина началась с обстрела друг друга, без предупреждений и разведки.
0: Вы захватили ретрансляторы в западном полушарии?
1: Один. Остальные охрана успела уничтожить. И корабль на спутнике самоликвидировался. К счастью, от взрыва никто не пострадал, хотя и были разрушения металлургического комплекса.
0: «Значит, у вас теперь есть аппаратура Негридина?»
1: «Есть. Я понял ваш намек. Нет, мы не будем использовать ее, хотя и внимательно изучим. Слишком страшное это оружие, слишком серьезные последствия из-за его применения. Нам надо знать, что это за аппаратура, и научиться защищать себя от подобных нападений, но использовать самим этого не будет».
0: Видя, что собеседник молчит, Вейнс продолжил.
1: «Мы понесли огромные потери. Фактически уничтожены весь колониальный флот, ударная группировка, а также пограничные силы. Выбиты лучшие кадры, обезглавлено командование флотом. Экономический ущерб исчисляется триллионами кредитов. Однако все это – ничто по сравнению с гибелью всей цивилизации. И именно вы спасли нас. Спасли всех». Титов бросил взгляд на сидящего неподалеку Баскакова и поморщился. За сутки с лишним после окончания операции и возвращения прежней Достеи земляне выслушивали хвалебные оды в свою честь раз 20 или больше. Их встречала целая делегация во главе с Леонардсом. Начальника экспедиции пригласили специально, его хорошо знают земляне. Едва разведчики вышли с поляны, как пропал эффект псевдореальности прошлого, удерживаемый только их присутствием. Землян тут же погрузили в бот и увезли в реабилитационный центр. Раненых отправили на срочное лечение, остальным предложили курс восстановления.
0: Но разведчики отказались. Попросили душ, обед и водки. Выпили по 200 грамм и попадали на диваны. Дико хотелось спать. А утром началось. Делегация правительства Федерации, делегация префектов, ученых, военных. Все восторгались подвигом землян, чуть ли не на колени вставали и пели оды на разные голоса. Разведчики едва выбрались из этой передряги и поспешили в медицинский центр. Там их тоже встретили овациями и благодарностями, заверили, что максимум через сутки раненые будут в порядке, и даже Андрей Шердин придет сам на своих ногах. Только после этого отпустили взведенные до упора нервы. Все позади. Все получилось. Раненые живы, а погибшие. Им вечная память и вечный покой. О будущем не говорили, и так ясно. Предстоит возвращение на Землю, а дальше видно будет. Думать сейчас об этом никому не охота, однако думать пришлось. Ибо о будущем заговорил глава Федерации Вейнс. О его визите их предупредили заранее. Глава Федерации в эти дни был занят сверх всякой меры. Восстановление флота, проблемы с Негридином, пограничные вопросы, огромный ущерб — все требовало срочных мер и дел. Но Вейнс нашел время поговорить с землянами. Просто не мог не найти. Для начала ответил на вопросы, рассказал новости. Еще раз поблагодарил от имени всей Федерации и перешел к делу.
1: «Господа, Дастея благодарна вам за то, что вы вернули ее из небытия. Народ и правительство никогда не забудут этого. Позвольте сообщить, что Федерация представила вас к высшим наградам, и мы готовы сделать для вас все, что вы пожелаете. В любое удобное для вас время вы вернетесь на Землю. Мы берем на себя все расходы по вхождению в новую для вас жизнь. Обеспечим всем необходимым. Однако...» Вейнс сделал эффектную паузу, обвел взглядом сидевших перед ним землян и с пафосом продолжил. «Я от имени Федерации предлагаю вам остаться у нас. Навсегда. Жить здесь, на Дастее или на любой другой планете. Поверьте, везде вас примут как близких людей, как героев».
0: Вот это был поворот. Никому такое и в голову не приходило. Остаться здесь?
1: «Ну как?» — удивленно спросил Бигмер. «Что мы у вас будем делать?» «Да что угодно. Жить, заниматься тем, что по душе, работать». «Мы ничего не смыслим в вашей технике. Мы ничего не знаем о вашей жизни. Зачем нужны 12 человек с отсталой планеты? Вы не правы. Работа найдется каждому. Да у нас масса дел, а людей катастрофически не хватает. Сражение с Негридином и последние события лишили нас не только техники, но и людей. И каких людей? А освоение колоний, а космос? Да на каждом участке вакансии. Ваше отставание и незнание — легко решаемый вопрос. Вы профессионалы в военном деле, у вас огромный жизненный опыт. Да такие люди на вес золота». Вейн сделал паузу и, видя изумленные лица землян, зашел с другой стороны. «Что вас ждет на Земле? И кто ждет? Будучи древними стариками, вы давно выпали из активной жизни. Семей нет, близких нет, никому не нужны. Да, сейчас вам легче войти в новую жизнь, но какой она будет? Что ждет Землю и Россию в частности? Неопределенность. И вы никак не сможете повлиять на ситуацию даже при всем желании». «А здесь сможем?» — усмехнулся Платов.
0: «Господа, когда вы ближе познакомитесь с устройством нашего общества, вы поймете, что влияние каждого человека на судьбу Федерации является не желаемым, а обязательным делом. Вдумайтесь, 5 полностью контролируемых планет и 1 спорная, и всего 14 миллиардов жителей, в том числе и дети. Да без участия в делах разного уровня каждого взрослого человека мы просто не сможем освоить эти владения». Разведчики молчали. Предложение Вейнса было настолько неожиданным, что никто не успел толком его осмыслить. Кажется, глава правительства это понял. Он хлопнул ладонями по подлокотникам кресла и встал.
1: «Какое бы решение вы ни приняли, для нас оно закон. Но мы будем счастливы, если вы решите остаться с нами. Подумайте. Вы не ограничены во времени. К вашим услугам консультанты в любой момент вас доставят на любую планету. Когда решите, дайте знать. До скорой встречи».
0: Еще пару минут разведчики сидели молча, осмысливая услышанное. Потом Андрей Шердин шевельнулся в кресле, погладил закованное в полужесткий каркас бедро и задумчиво протянул. «Вот это фокус, остаться здесь. А, парни?»
1: «Черт его знает», — протянул Сорокин.
0: «Наш дом на Земле. С другой стороны, Вейнс прав. Там никто не ждет, никому мы не нужны».
1: «Да не пари чепухи», — возразил Севастьянов. «Никому не нужны. Себе нужны».
0: «Это точно.
1: Себе нужны, но где именно? Интересно было бы посмотреть, как здесь живут», — мечтательно протянул Платов. «Медсестричку бы свою увидеть».
0: Очень уж хороша девочка. С такой можно где угодно.
1: Вот только о бабах и думаешь.
0: Не только. Петька прав. На земле нам предстоит начинать все заново. И здесь тоже. Но там до нас дела никому нет, а здесь пылинки сдувают.
1: Это пока мы ходим в героях, фыркнул Медведев. А потом забудут.
0: Не забудут. Пылинки сдувать перестанут, уважать нет. Нам предлагают дом, работу, будущее. Кто предложит это на земле?
1: Да черт его знает, ругнулся Ноженко.
0: Командир, ты че молчишь? Что делать-то, а?
1: Титов, которого предложение Вейнса застало врасплох, сейчас думал не о земле и не о возможности остаться. Он вспоминал Мариту. Она уроженка Достеи, но разве из-за этого была плохим человеком и плохой женой? Разве дело в месте рождения? Чем люди Достеи хуже землян? И чем эта планета хуже Земли? Ничем. Он посмотрел на друзей, готовых устроить жаркий спор прямо здесь, и встал.
6: Я вам больше не командир. А что касается решения, пусть каждый примет его сам, один. Это будет его личный выбор, помните? Мы никому ничем не обязаны. Свой долг перед Родиной исполнили до конца, и жизнь ей отдали. А второй жизнью распорядимся сами. Все притихли, слушая его. Предлагаю через сутки встретиться здесь. А до этого пусть каждый примет решение. Думайте. И я буду думать.
1: Пригородный парк планетарной столицы как нельзя лучше подходил для неспешной прогулки и неторопливых размышлений. Тенистые аллеи, лужки с ярко-зеленой травой, небольшие ручейки, цветочные клумбы, ряды аккуратно подстриженных кустарников. Площадь огромная, народу немного, так что никто не мешал. Это место было очень похоже на Землю. Но это была не Земля.
0: В чем принципиальное различие? В климате? Светили над головой, в людях? Нет. Пожалуй, в самом себе. Привычка жить в одном городе, в одной стране, привычка знать, что ты на Земле. Это привязка к месту, а к людям? Но к каким? Здесь тоже люди. Значит, все дело в том, кто они тебе. Там дома не осталось никого, кого можно было бы назвать близким человеком. Некого даже назвать своим, свой народ. Слишком общо. Своя страна, да уже и не совсем своя, свою уничтожили. Свое дело, это в прошлом. Так что же держит нас на месте?
1: Еще утром Титов не задумывался над этим. Дело сделано, впереди путь домой и нелегкий процесс привыкания к новым реалиям. Да и никто из разведчиков, пожалуй, об этом не думал. Но слова Вейнса заставили вдруг посмотреть на ситуацию с другой стороны. Что делает место жительства родным? Что можно назвать родиной? Когда-то один человек, правда, по иному поводу сказал: «Родина — это ты. Твоя семья, твои близкие, твой дом». Пожалуй, в этом дело. Было время, генерал Титов защищал свой дом, свою страну. Любил жену, любил свое дело. Были друзья, сослуживцы. И никого уже нет. Ни страны, ни жены, ни службы, ни друзей. И его бы самого не было, если бы не инопланетяне. Они подарили вторую молодость, дали шанс прожить жизнь еще раз. Да, за это пришлось заплатить немалую цену. Но так вышло, и обратно не переиграешь. Он и его товарищи спасли Достею, спасли людей. И люди благодарны им. Они, 12 землян, стали своими, стали нужными. Здесь их ценят, их уважают, их хотят принять в новую семью. Что ж с того, что она за 500 световых лет от Земли? Дело не в расстоянии, а в людях. Может, это и есть новая родина. Во всяком случае, она готова принять выходцев с другой планеты как своих. Службу или работу найду, друзья? Кто-то из парней, возможно, захочет остаться. А близкие люди? Вон родичи объявились. Все увидеть хотят. Талена. С ней Титов виделся пару раз после возвращения. Разговора не вышло. Оба спешили, и людей вокруг было полно. Захочет ли она увидеть его еще? А он? В этом Титов не разобрался. Что влекло к ней? Ведь не сходство с Маритой. Хорошо бы она была рядом. Но если нет, будет другая. Какие наши годы? Новая жизнь, новая планета и новая девушка. Все логично. Человек не должен стоять на месте, особенно тот, кто получил второй шанс. Титов вдруг поймал себя на мысли, что почти уже принял решение, и удивился, как быстро это произошло.
0: То, что еще вчера казалось нереальным и невозможным, стало привычным, нормальным. Старики на такое не способны, только молодые. Но молодые и творят новую жизнь, все верно. С Таленой он столкнулся у входа в жилой комплекс, где их разместили. Она стояла у дверей, глядя по сторонам. Его заметила только, когда он подошел почти вплотную. Поздоровались. Талена спросила, как дела. «Ничего, гуляю, наслаждаюсь природой, здесь красиво».
7: «Да, парк хороший. Вы готовитесь к отъезду?»
0: Вид у нее был немного взволнованный. «Отчего?»
7: «Готовимся. Я хотела познакомить тебя с родителями».
0: «Помню. А надо ли?» «Сколько лет они зятя не знали, ничего».
7: «Они не знали, что вообще есть зять, а теперь...»
0: «Теперь знают», — закончил за нее Титов.
7: «Нет. Все же хороша девушка. Так бы и смотрел все время. Жаль, она не склонна к близкому знакомству с ним». «Илья?» — впервые обратилась к нему по имени Талена. «Я знаю. Вейнс предложил вам остаться здесь».
0: «Ого! Уже все знают?»
7: «Из этого не делают секрета. Знаешь...» «Все только одобряют предложение, и вообще, если бы не особый приказ, вас бы завалили посланиями и пожеланиями познакомиться».
0: «Нас берегут», — удивленно покачал головой Титов. Деликатность властей была приятна.
7: «И что ты решил?» — пропустила она ироничное замечание мимо ушей. Голос стал тише.
0: «Да вот думаю», — развел руками Титов. «Решаю, как быть. Прикидываю, что держит меня на земле и что может удержать здесь».
7: Талена внимательно смотрела на него. «И что?»
0: «Близкие люди, пожалуй, это главный критерий».
7: «Но на земле у тебя никого нет».
0: «Да. И здесь тоже».
7: «Но...»
0: «Вот я и подумал», — глядя ей в глаза, произнес Титов. «Если бы рядом со мной был человек, девушка, которая стала бы мне близка, адаптация на новом месте прошла бы легче».
7: Талена молчала. Только легкий румянец на щеках выдавал ее смущение. Против обыкновения она не возражала.
0: «Я действительно думаю остаться. Но это сложное решение, и мне будет непросто. Хотя к трудностям не привыкать, как-нибудь справлюсь».
7: Талена кивнула не впопад, отвела взгляд. «Справишься. Ты сильный. А я тебе... помогу».
0: Илья недоверчиво посмотрел на нее, словно сомневаясь, негромко переспросил. «А ты не пожалеешь?»
7: «Нет». Она улыбнулась.
8: «Ну, может ведь девичья мечта хоть раз стать явью».
0: Он несколько секунд смотрел на нее, словно не веря услышанному. Потом очень серьезно сказал. «Спасибо».
7: И засмеялся. Одновременно с ней.
0: Разведчики собрались через день в холле медицинского центра. Стасюка и Шердина только отпустили с процедур. Андрей уже не хромал, правда, каркас пока не сняли. Пришли все, кроме Платова. Титов не успел удивиться, как Оноженко махнул рукой и, улыбаясь, сказал.
8: «Я знаю, где он. Скажу потом».
0: «Но с ним все в порядке?»
8: «В полном».
0: «Лады». Титов обвел внимательным взглядом товарищей, отметил их серьезные лица, хмыкнул и насмешливо произнес. «Чего такие напряженные? Что надумали, герои?» Никто не спешил отвечать. Парни переглядывались, пожимали плечами, подмигивали. Потом Виктор Баскаков фыркнул и хлопнул ладонью по ноге.
8: «Ну, давайте я скажу. Я долго думал.
7: Вить, давай без предисловий», — перебил его Паша.
8: «Что и как ты думал, потом обскажешь. Говори суть». «Суть тебе? Держи суть», — кивнул Баскаков и с вызовом произнес. «Я принял решение. Мы приняли решение».
7: «Мы приняли решение. Мы остаемся. О причинах говорить не стоит, думаю, вы и сами поймете».
0: «Я очень рад».
8: «Мы все... полетим на землю. Похороним наших ребят. Степа Жаркова и Леня Бойченко. Они должны лежать в родной земле».
0: «Конечно. Останки Степана Жаркова мы нашли по вашим данным. Их с почетом перевезут на станцию, как и тело Леонида Бойченко».
7: «Благодарю.
0: Задержимся на земле на несколько дней. А потом обратно».
7: Вейнс довольно потер руки и широко улыбнулся.
8: «Я понял, Илья Дмитриевич. Когда вы собираетесь отбыть?»
0: «Завтра днем».
8: «Раненые восстановятся, да и Миша Платов прилетит с симптарики. Я знаю, что он вдруг улетел туда, но не знаю зачем».
0: Титов улыбнулся и с иронией произнес. «Михаил действует с присущими морской пехоте натиском и решительностью. Полетел брать приступом сердца девушки. Она была его медсестрой в пансионате.
4: Так понравилось, что решил найти. Отказа не примет, если что, похитит».
0: Глава правительства огромной космической цивилизации засмеялся. Глаза озорно блеснули. «Думаю, эта крепость падет быстро. Перед таким парнем ни одна девушка не устоит».
4: «Видимо, да».
0: Вейнс протянул Титову руку. «Я рад, что вы остаетесь. Мы все рады. Слетайте на Землю и возвращайтесь обратно. Ваша новая родина ждет вас».
4: «Спасибо. Для человека очень важно знать, что кто-то помнит его и ждет. И будет важно всегда».

радиофантастики. Радиофантастики.

Амелия Эдвардс. Карета-призрак. Главное достоинство рассказа, который вы сейчас от меня услышите, — его достоверность. Это рассказ о событиях моей собственной жизни, и я помню их так ясно, как будто они произошли только вчера. А между тем прошло уже 20 лет с той ночи. За все эти 20 лет я рассказывал эту историю только одному человеку, и сейчас мне стоит большого труда заставить себя повторить ее. Все, о чем я прошу, это не навязывать мне свои толкования. Я не нуждаюсь ни в каких объяснениях и не хочу слушать никаких доводов. Я составил себе вполне определенное мнение о происшедшем, основываясь на свидетельстве своих собственных чувств, и предпочитаю его придерживаться. Ну что ж, это было ровно 20 лет назад. Через сутки двое оканчивался охотничий сезон. Весь день я провел, не выпуская из рук ружья, а добычи кот наплакал. Ветер восточный, время действия — декабрь, антураж, поросший вереском, открытая местность на крайнем севере Англии, и я заблудился. Куда как удачную выбрал я для этого обстановку. Приближалась метель, в воздухе уже запорхали первые пушистые хлопья. Сгущались свинцовые сумерки. Я сложил ладонь козырьком и стал с тревогой всматриваться в темнеющую даль. Туда, где в 10-12 милях от меня ковер вереска сменялся низкими холмами. И нигде вокруг ни дымка, ни ограды, ни овечьих следов. Ничего другого мне не оставалось, как идти вперед в надежде набрести хоть на какое-нибудь укрытие. Я вновь взвалил на плечо ружье и из последних сил поплелся вперед. Мне ведь с самого утра ни разу не удалось присесть, и за весь день у меня во рту не побывало и маковой росинки. Между тем ветер стих, а снег стал падать со зловещей размеренностью. Вслед за этим похолодало. Быстро наступала ночь. Мрачнело небо, мрачнели и мои перспективы. У меня сжималось сердце, когда я думала о своей молодой жене, о том, как она, ожидая меня, не отходит от окна маленькой гостиницы, где мы остановились, о том, какие мучительные переживания предстоят ей в эту долгую ночь. Мы поженились 4 месяца назад. Провели осень в горах на севере Шотландии. А теперь остановились в отдаленной деревушке в Англии, как раз на границе обширных вересковых пустошей. Мы были очень влюблены друг в друга и, разумеется, очень счастливы. Этим утром, когда мы расставались, она умоляла меня вернуться до сумерек, и я ей это обещал, чего бы только я не отдал, чтобы сдержать свое слово. Даже теперь, несмотря на усталость, я чувствовал, что мог бы успеть вернуться до полуночи, если бы удалось раздобыть где-нибудь ужин, кров, часок отдохнуть и нанять проводника. Тем временем снег все падал, а ночная тьма сгущалась. Через каждые несколько шагов я останавливался и кричал «Ау!», но наступавшая после этого тишина казалась еще более глубокой. Потом меня охватило смутное беспокойство, и я начал припоминать рассказы о путешественниках, которые все шли и шли в снегопад, пока усталость не брала над ними верх, и они ложились и засыпали, чтобы никогда не проснуться. «Можно ли продержаться на ногах всю эту долгую темную ночь?» — спрашивал я себя. «Не настанет ли момент, когда мне откажут силы и ослабеет решимость, и когда я тоже усну навеки?» Я содрогнулся. Как это ужасно! Умереть именно сейчас, когда жизнь кажется такой прекрасной. Как это ужасно для моей любимой, ведь она всем сердцем... Но прочь эти мысли. Чтобы прогнать их, я снова принялся кричать еще громче, чем раньше, потом стал напряженно вслушиваться. Прозвучал вдали ответный крик. Или мне почудилось? Я снова крикнул «Ау!» И снова мне ответило эхо. Потом из темноты внезапно показалось колеблющееся пятно света. Оно перемещалось, исчезало, снова приближалось, становясь все крупнее и ярче. Я понесся, сломя голову навстречу ему, и к своей великой радости очутился лицом к лицу с каким-то стариком, несшим фонарь. «Слава Богу!» — невольно вырвалось у меня. Он поднял фонарь и, прищурившись, хмуро взглянул мне в лицо. «Это еще за что?» — проворчал он угрюмо. «Как же, за тебя! Я уж боялся, что пропаду здесь в снегу!» «Здесь уже много народу сгинуло, почему бы и вам не сгинуть, если на то воля Божья?» «Если есть на то воля Божья, чтобы мы сгинули вместе, то так тому и быть. Но без тебя, дружище, я здесь пропадать не намерен. Сколько миль отсюда до Долдинга?»
Добрых 20 или около того. А до ближайшей деревни? Ближайшая деревня Уайк, и до нее 12 миль в другую сторону. Ну а сам ты где живешь? Вон там. Он слегка дернул рукой, в которой держал фонарь. Ты сейчас идешь домой, наверное? Может и так. Тогда я иду с тобой. Старик покачал головой и в раздумье потер себе нос ручкой фонаря. Без толку и пытаться, проворчал он. Ни почем он вас не впустит. Знаю я его. Ну, это мы посмотрим, живо отозвался я. А кто это он? Хозяин. А кто он такой? Ни к чему вам это знать, последовал бесцеремонный ответ. Ну, ладно, ладно, ты иди вперед, а я уж позабочусь о том, чтобы получить крышу над головой и ужин. Как же, держи карман шире, пробормотал мой собеседник, волей-неволей вынужденный стать моим проводником, и, продолжая покачивать головой, заковылял через снегопад прочь, похожий на гнома. Вскоре во тьме перед нами возникла какая-то большая расплывчатая масса, и навстречу нам с бешеным лаем бросилась громадная собака. «Это тот самый дом?» — спросил я. «Он самый. Лежать, бей!» И старик стал шарить в карманах, разыскивая ключи. Я подошел к нему вплотную, чтобы не упустить возможность проникнуть в дом. В кружке света от фонаря я увидел, что дверь густо усеяна железными остриями, как в тюрьме. В следующее мгновение он повернул ключ в замке, и я протиснулся мимо него в дверь. Очутившись в доме, я с любопытством огляделся. Я находился в большом с деревянным потолком холле. Судя по всему, его использовали для самых разнообразных надобностей. В одном углу, как в амбаре, возвышалась до самого потолка куча зерна. В другом были свалены мешки с мукой, сельскохозяйственный инвентарь, бочки и всевозможный хлам. С потолочных балок свисали рядом окорока, большие куски соленой свинины и пучки засушенных трав, запасенные на зиму. В центре стоял какой-то большой предмет, завернутый в неопрятный матерчатый чехол. По высоте он достигал половины расстояния до стропил перекрытия. Я приподнял край чехла и был поражен. Под ним обнаружился крупных размеров телескоп, установленный на передвижной платформе на четырех колесиках. Труба телескопа была изготовлена из крашеного дерева и скреплена грубыми металлическими обручами. Рефлектор, насколько я мог разглядеть в полутьме, был не меньше 15 дюймов в диаметре. Пока я разглядывал этот инструмент и размышлял над вопросом, не является ли он изделием какого-нибудь доморощенного оптика, резко зазвенел колокольчик. «Это вас», — сказал мой проводник с недоброй усмешкой. «Вот его комната». Он указал на низкую темную дверь в противоположной стороне холла. Я пересек холл, громко постучал и вошел, не дожидаясь приглашения. Из-за стола, заваленного книгами и бумагами, поднялся седой старик гигантского роста и заговорил суровым тоном. «Кто вы такой? Как сюда добрались? Чего вы хотите?» «Джеймс Маррей, адвокат. Пешком из Долдинга. Еды, питья и ночлега». Старик грозно сдвинул свои густые брови. «Мой дом — не увеселительное заведение», — заявил он высокомерно. «Джейкоб, как ты посмел впустить сюда постороннего?» «Я его не впускал», — проворчал тот. «Он сам за мной вязался, отпихнул меня и ворвался в дом. Мне не под силу с ним тягаться, в нем 6 футов 2 дюйма, не меньше». «Будьте любезны объяснить, сэр, по какому праву вы силой ворвались в мой дом?» «По тому же праву, по какому я уцепился бы за вашу лодку, если бы тонул, по праву самосохранения». «Самосохранение?» Я ответил коротко. «Снегу выпало уже не меньше дюйма, а к утру его будет достаточно, чтобы полностью засыпать мой труп». Он подошел к окну, отдернул тяжелую темную занавеску и выглянул наружу. «Верно?» — согласился он. «Если хотите, можете остаться до утра. Джейкоб, подай ужин». Он дал мне знак сесть, сам тоже уселся и вновь погрузился в свои прерванные мною занятия. Я поставил ружье в угол, придвинул стул к камину и поспешно оглядел помещение. Эта комната была меньше, чем холл, и не так загромождена, однако содержала в себе много такого, что возбудило мое любопытство. Пол голый, без ковров. Беленые стены кое-где были разрисованы загадочными чертежами, кое-где заставлены полками, ломившимися под тяжестью каких-то научных приборов, по большей части неизвестного мне назначения. По одну сторону от камина стоял книжный шкаф, заполненный пыльными фолиантами.
по другую небольшой орган, причудливо декорированный цветными изображениями средневековых святых и чертей. Через полуоткрытую дверцу шкафа в дальнем конце комнаты я видел обширную коллекцию минералов, хирургические инструменты, тигли, реторты, лабораторную посуду. На каминной полке рядом со мной стояли, среди прочего, модель Солнечной системы, небольшая гальваническая батарея и микроскоп. На каждом стуле что-нибудь долежало. В каждом углу громоздилась гора книг. Даже пол был усеян картами, гипсовыми слепками, бумагами, кальками и прочим мыслимым и немыслимым ученым хламом. Я осматривался с изумлением, которое росло по мере того, как мой взгляд перемещался от одного случайного предмета к другому. Такую удивительную комнату я видел впервые, но еще более удивительно было обнаружить ее в одиноком фермерском доме в этих диких заброшенных местах. Снова и снова я переводил взгляд с хозяина дома на окружающую обстановку и обратно, спрашивая себя, кто он и чем занимается. Его голова была необычайно красива, но это была скорее голова поэта, а не естествоиспытателя. Широкая на уровне висков, с выступающими надбровными дугами, увенчанная массой жестких, совершенно седых волос, эта голова своими идеальными очертаниями, отчасти своей массивностью напоминала голову Людвига ван Бетховена. Те же глубокие складки вокруг рта, те же суровые морщины на лбу, то же выражение сосредоточенности. Пока я рассматривал этого человека, открылась дверь, и Джейкоб внес ужин. Хозяин дома захлопнул книгу, встал и с большей любезностью, чем до сих пор, пригласил меня к столу. Передо мной оказались блюда с окороком, яичницей и большой буханкой черного хлеба, а также бутылка превосходного хереса. «Мне нечего предложить вам, сэр, кроме самой простой деревенской пищи», — посетовал хозяин. «Надеюсь, ваш аппетит поможет вам примириться с убожеством наших припасов». Я уже успел наброситься на еду и, энергично запротестовав, с пылом оголодавшего охотника стал уверять, что в жизни не ел ничего вкуснее.

мне кое-какие сведения о внешнем мире, с которым я так давно прервал всякую связь. «Пожалуйста, задавайте вопрос», — ответил я. «Я от души рад вам служить». Он наклонил голову в знак признательности, потом, оперся подбородком на руки, устремил взгляд на огонь в камине и начал свои расспросы. Интересовался он в первую очередь наукой. Он почти ничего не знал о том, как используются в практической жизни последние научные достижения. Я, не знаток науки, отвечал, насколько мне позволяли мои скудные познания, но задача казалась не из простых. Я облегченно перевел дух, когда мой собеседник от расспросов перешел к комментариям и начал высказывать свои суждения о фактах, с которыми я попытался его ознакомить. Он говорил, а я слушал, как зачарованный. Он, думаю, едва помнил о моем присутствии. Это были мысли вслух. Я никогда не слышал ничего подобного. Знакомый со всеми направлениями философии, тонкий в анализе, смелый, в обобщениях он изливал свои мысли непрерывным потоком. Не меняя согбенной позы и не спуская глаз с огня, он переходил от темы к теме, от рассуждения к рассуждению, как вдохновенный мечтатель. От прикладных наук к философии, от электричества в проводах к электричеству в человеке, от ватта к месмеру, от месмера к Райхенбаху, от Райхенбаха к Сведенборгу, Спинозе, Кандильяку, Декарту, Беркли, Аристотелю, Платону, к магам и мистикам Востока. Эти переходы ошеломляли своим разнообразием и размахом, но в его устах звучали просто и гармонично, как музыка. Постепенно, не помню, какая цепь умозаключения этому предшествовала, он перешел в ту область, которая перешагивает границы даже самой смелой философии и простирается неведомо куда. Он заговорил о душе и ее чаяниях, о духе и его возможностях, о ясновидении, пророчествах, обо всех тех феноменах, которые именуются духами, призраками или привидениями, в чье существование во все века многие верили, в то время как скептики их отрицали. Люди, утверждал он, все менее склонны верить во что-либо выходящее за пределы доступной им очень узкой сферы понятий, и ученые поощряют эту гибельную тенденцию. Они называют баснями все, что не поддается экспериментальному исследованию. Все, что нельзя изучить в лаборатории или на анатомическом столе, они отвергают как фальшивку. С каким другим суеверием они воевали так долго и ожесточенно, как с верой в привидение? И в то же время какое другое суеверие, так прочно и надолго, укоренилось в умах людей? Укажите мне, какой всеми признанный факт из области физики, истории, археологии подтвержден столь многочисленными и разнообразными свидетельствами? И этот феномен, известный людям всех рас, во все исторические периоды, во всех уголках Земли, всем, от знаменитых мудрецов древности до самых примитивных дикарей, живущих в наши дни, христианам, язычникам, материалистам, современные философы называют детскими сказками. Самые обстоятельные свидетельства у них на чаше весов превращаются в пух. Сопоставление причин и следствий, прием, используемый в физике, отвергается при этом как незаслуживающий внимания. Показания надежных свидетелей, которые при судебном разбирательстве рассматриваются как решающий аргумент, здесь ничего не стоит. Человека, который думает, прежде чем произнести хоть одно слово, называют пустым болтуном. Человека, который верит, причисляют к разряду мечтателей или глупцов. Он произнес это с горечью. Несколько минут он молчал, потом поднял голову, и заговорил изменившимся голосом. И я думал, исследовал, верил и не боялся высказывать свои суждения вслух. И я вслед за другими прослыл визионером, и надо мной потешались современники и изгнали меня с нивы науки, где я с честью подвязался все лучшие годы своей жизни. Это произошло ровно 23 года назад. Вы видите, как я живу теперь? Так я прожил все эти годы. Мир забыл меня, а я забыл мир. Вот вам моя история. Очень печальная история, пробормотал я, не найдя другого ответа. Самое обычное. Я пострадал за правду, как пострадали до меня многие, кто был лучше и мудрее. Он встал, видимо, не желая продолжать этот разговор, и подошел к окну. Снегопад прекратился, заметил он. Задернул занавеску и вернулся к камину. «Прекратился!» — воскликнул я и вскочил на ноги в нетерпении. «Если бы только можно...»

было. Но нет, это безнадежно. Если бы даже удалось найти дорогу, пройти 20 миль до наступления ночи мне сейчас не под силу. «Пройти до ночи 20 миль», — повторил хозяин дома. «Что это вам пришло в голову?» «Жена», — ответил я, волнуясь, — «моя жена не знает, что я заблудился, и сейчас сходит с ума от тревоги». «А где она?» «В Долдинге, в 20 милях отсюда». «В Долдинге», — повторил он в раздумье. «Наверное, это в 20 милях». «Но вам так не терпится туда попасть, что вы не хотите подождать 6-8 часов?» «Очень не терпится. Я отдал бы сейчас 10 геней за проводника и лошадь». «Это может обойтись вам намного дешевле», — сказал он с улыбкой. «В Долдинге ночью останавливается для смены лошадей почтовая карета с севера. Она проезжает в 5 милях отсюда. Приблизительно через час с четвертью она должна быть на перекрестке. Если бы Джейкоб проводил вас через пустошь до старой дороги, то вы, я думаю, смогли бы добраться до того места, где она соединяется с новой. Проще простого. Это замечательно». Он опять улыбнулся, позвонил в колокольчик, дал распоряжение старому слуге, вытащил из шкафа, где хранились химикалии, бутылку виски и рюмку, и сказал: «Снег глубокий, идти будет тяжело. Стаканчик шотландского виски на дорогу». Я бы отказался от спиртного, но он стал настаивать, и я выпил. Напиток опалил мне горло, как жидкое пламя. У меня перехватило дыхание, виски крепкий. «Но теперь мороз вам будет нипочем. А сейчас не теряйте времени. Доброй ночи!» Я поблагодарил его за гостеприимство и хотел пожать ему руку, но он отвернулся, прежде чем я успел закончить фразу. Еще через мгновение я пересек холл, Джейкоб запер за мной дверь дома, и мы оказались на обширном, пустом, белом от снега пространстве. Ветер стих, но, несмотря на это, было очень холодно. На черном небосклоне не виднелось ни одной звезды. Ни звука вокруг, только поскрипывание снега у нас под ногами нарушало давящую тишину ночи. Джейкоб, не в восторге от данного ему поручения, ковылял впереди в угрюмом молчании, в руках фонарь, в ногах тень. Я шагал следом, взвалив на плечо ружье. Беседовать мне хотелось не больше, чем ему. У меня из головы не шел человек, в доме которого я только что побывал. В моих ушах еще звучал его голос. Его красноречие все еще владело моим воображением. Удивительно, но я помню по сей день, как в моем разгоряченном мозгу всплывали целые фразы и фрагменты фраз, вереницы блестящих образов, вспоминались дословно обрывки остроумнейших рассуждений. Размышляя об услышанном и пытаясь восполнить забытые звенья в цепи умозаключений, я шел по пятам за проводником, погруженный в свои мысли и глухой ко всему окружающему. Мне казалось, что прошло 5 минут, не больше, когда Джейкоб внезапно остановился и произнес: «Вот она, дорога. Держитесь по правую руку от каменной ограды и не заплутайте». «Значит, это старая дорога?» «А, она самая». «А далеко еще до перекрестка?» «Почти 3 мили». Я вынул кошелек, и у Джейкоба сразу развязался язык. «Дорога тут ничего себе, если идти пешком, а для карет чересчур узкая и крутая. Вы увидите, впереди возле столба разломана ограда. Ее так и не починили после того, как стряслось несчастье». «Какое несчастье?» «Почтовая карета свалилась ночью в долину. Пролетела добрых 50 футов или еще поболее. Та самая худая дорога. Хуже нет во всем графстве». «Какой ужас! Сколько человек погибло?» «Все. Когда их нашли, 4 уже не дышали, а 2 других померли на следующее утро». «А когда это случилось?» «Ровно 9 лет назад». «Ты сказал, около столба?» «Я это запомню». «Доброй ночи». «Доброй ночи, сэр. Благодарствуйте». Джейкоб опустил в карман свои полкроны, слегка коснулся рукой шляпы и поплелся во свояси. Я не выпускал из виду свет его фонаря, пока он окончательно не исчез. Потом повернулся и продолжил путь в одиночку. Это было сейчас совсем нетрудно. Несмотря на то, что небо было черно, как сажа, очертания каменной ограды ясно виднелись на фоне слабо поблескивавшего снега. Какая тишина царила вокруг. Только скрип моих шагов и больше ни звука. Какая тишина и какое одиночество. Странное, тоскливое чувство стало овладевать мной. Я ускорил шаги, начал напевать отрывок какой-то мелодии, вообразил себя владельцем громадных сумм и принялся в уме вычислять от них сложные проценты.
Короче, я делал все возможное, чтобы забыть о тех поразительных теориях, которые мне недавно пришлось услышать, и до некоторой степени в этом преуспел. Ночной воздух тем временем становился все морознее, и хотя шел я быстро, согреться мне не удавалось. Ноги мои были холодны, как лед, руки потеряли чувствительность и машинально сжимали ружье. Я даже начал задыхаться, как будто шел не пологой дорогой на севере Англии, а взбирался на самую крутую вершину Альп. Это так огорчило меня, что я был принужден ненадолго остановиться и прислониться к каменной ограде. Взглянув случайно назад, я к величайшему облегчению заметил далекий огонек, похожий на приближающийся свет фонаря. Сначала я решил, что это возвращается Джейкоб. Но тут же увидел второй огонек, который двигался параллельно первому с той же скоростью. Нетрудно было догадаться, что это огни экипажа, хотя странно было, что кто-то решился пуститься в путь по такой явно заброшенной и опасной дороге. Однако факт оставался фактом. Огни росли и становились ярче с каждым мигом, и мне даже представилось, что я могу различить между ними очертания кареты. Продвигалась она очень быстро и совершенно бесшумно. Оно и понятно, глубина снега под колесами достигала почти фута. Когда карета за фонарями была уже хорошо видна, она показалась мне подозрительно высокой. Внезапно меня пронзила догадка. А что, если я уже прошел перекресток, не заметив в темноте столб? И не тот ли этот почтовый экипаж, который мне и нужен? Мне не пришлось долго ломать голову над этим вопросом, потому что в то же мгновение карета вынырнула из-за изгиба дороги. Кондуктор, кучер, наружный пассажир, четверка серых лошадей, от которых шел пар. Все это я увидел в облачке света. В нем будто два огненных метеора сверкали фонари. Я замахал шляпой и с криком кинулся вперед. Почтовая карета на полной скорости пронеслась мимо. Я испугался, что меня не заметили, но в следующую секунду убедился в обратном. Кучер осадил лошадей. Кондуктор, облаченный в накидку с капюшоном и укутанный шарфом по самые глаза, не ответил на мой оклик и даже не пошевелился, не говоря уж о том, чтобы спрыгнуть на землю. Он, видимо, крепко уснул под стук экипажа. Наружный пассажир тоже не повернул головы. Я сам открыл дверцу, прошмыгнул на свободное сиденье и поздравил себя с удачей. Внутри кареты, как мне почудилось, было еще холоднее, чем снаружи, если только это возможно, и почему-то неприятно пахло сыростью. Я оглядел своих спутников. Оказалось, что все трое мужчины. Все молчали. Не похоже было, что они спят, но каждый забился в свой угол и как будто погрузился в размышления. Я попытался завязать разговор. «Да чего же холодно сегодня?» — начал я, обращаясь к пассажиру, сидевшему напротив. Он поднял голову, посмотрел на меня, но ничего не ответил. «Кажется, пришла настоящая зима», — продолжил я. Угол, в котором он сидел, был плохо освещен, и я не мог разглядеть его лицо, но видел, что он по-прежнему смотрит в мою сторону. Тем не менее, ответа я не получил. В иное время я выказал бы, возможно, некоторую досаду, но в тот момент мне было не до того. Слишком уж неуютно я себя чувствовал. Мороз пробирал меня до мозга костей, а странный запах в экипаже вызывал неодолимую тошноту. Все мое тело сотрясало дрожь. Обратившись к соседу слева, я спросил, не будет ли он возражать, если я открою окно. Он не произнес ни слова и даже не пошевелился. Я повторил свой вопрос громче, но результат был тот же. Тогда я потерял терпение и потянул вниз раму. Кожаный ремень лопнул у меня в руке, и я заметил, что стекло покрыто толстым слоем плесени, которая, видимо, нарастала не один год. Тут я обратил внимание на то, в каком состоянии находится наш экипаж. Я осмотрел его более внимательно при неверном свете наружного фонаря. Оказалось, что он готов был не сегодня-завтра развалиться. Все в нем было не только неисправно, а просто-напросто давно обветшало. Оконные рамы расщеплялись от одного прикосновения. Кожаные прокладки сгнили и покрылись плесенью. Пол буквально разрушался под ногами. Короче говоря, весь экипаж отсырел. Видимо, его извлекли из-под навеса, где он истлевал годами, чтобы разок использовать по назначению. Я повернулся к третьему пассажиру, к которому до сих пор не обращался, и отважился высказать еще одно замечание. «Эта карета в плачевном состоянии», — проговорил я. «Наверное, основной экипаж в починке, а это замена». Он слегка повернул голову и молча взглянул мне в лицо. Этот взгляд я буду помнить всю жизнь.
У меня внутри все похолодело. У меня и сейчас все холодеет внутри, когда я это вспоминаю. Глаза его горели свирепым, неестественным огнем. Лицо было мертвенно-бледно, губы бескровны, поблескивавшие зубы оскалены, словно в агонии. Слова замерли у меня на устах, душу охватил ужас, смертельный ужас. Глаза мои к тому времени привыкли к темноте, и кое-что я уже неплохо различал. Я обернулся к соседу напротив, он тоже смотрел на меня, и я увидел ту же поразительную бледность, тот же холодный блеск глаз. Я провел рукой по лбу, повернулся к пассажиру, сидевшему рядом, и увидел... О, Боже! Как мне описать то, что я увидел? Я увидел, что он не живой человек, что живой здесь только я один. На их ужасных лицах, на волосах, влажных от могильной росы, на платье, запачканном землей и разлезавшемся от ветхости, на их руках, давно погребенных покойников, блуждало бледное фосфорическое свечение, призрак распада. Живыми были только глаза, их ужасные глаза, и эти глаза были устремлены на меня с угрозой. У меня вырвался крик ужаса, дикий, нечленораздельный крик, мольба о помощи и пощаде. Я бросился к дверце и безуспешно попытался ее открыть. И в этот краткий миг, как при вспышке молнии, живо и четко я увидел свет луны в разрыве штормовых облаков. Зловещий дорожный столб, похожий на предостерегающе поднятый палец, разбитый парапет проваливавшихся лошадей, черную бездну внизу. Карету встряхнуло, как при качке на море. Потом громкий треск, невыносимая боль и, наконец, темнота. Мне казалось, что прошли годы, когда я пробудился от глубокого сна и увидел жену, сидевшую у моей постели. Я умолчу о последовавшей за этим сцене и перескажу в нескольких словах то, что она рассказывала мне, не переставая со слезами на глазах благодарить небеса за мое спасение. Я свалился в пропасть недалеко от того места, где старая дорога соединяется с новой. Меня спасло от верной смерти только то, что я упал на глубокий сугроб у подножия скалы. Там меня и обнаружили. Когда рассвело, пастухи. Они отнесли меня в ближайшее укрытие и привели на помощь хирурга. Тот констатировал помрачение сознания, бред, перелом руки и сложный перелом костей черепа. По письмам, обнаруженным в бумажнике, установили мое имя и адрес. Вызвали жену, и благодаря своей молодости и здоровой конституции я в конце концов пошел на поправку. Не знаю, нужно ли говорить, что место моего падения было в точности то самое, где 9 лет назад произошло ужасное несчастье с почтовой каретой. Я ни слова не сказал жене о своем жутком приключении. Поведал только хирургу, который лечил меня, но он счел все описания бредом, порожденным мозговой горячкой. Много раз мы спорили, и, наконец, убедившись, что более не способны владеть собой во время этих дискуссий, решили прекратить их. Можете думать об этом происшествии все, что вам угодно. А я знаю определенно, что 20 лет назад был 4-м пассажиром в карете «Призраке». 1864.

0: Проект «Послесловие» и Вибу представляют. Джо Холдман. Рядовая война рядового Джекоба. Что ни шаг, каблук с хрустом проламывает иссушенную солнцем корку. Нога дрожит, уходит на дюйм в красную пудру. Ты вытаскиваешь ее с новым треском. 50 человек шагают цепью по пустыне. Словно кто-то мнет в руках большой пакет хрустящих овсяных хлопьев. В левой руке Джекоб держал лучемет, а пальцами правой растирал грязь. Затем он поменял руки и принялся растирать грязь пальцами левой. Если с тебя целый день ручьями льет пот, пластиковые рукоятки становятся очень скользкими. А ты ведь не хочешь, чтобы эта чертова штуковина вырвалась из рук, изрыгая огонь, когда ты бежишь вперед и спотыкаешься, и катишься, и ползешь, лишь бы добраться до врага. И ты ведь не можешь перекинуть через плечо лямку. Лямка — это только для парадов. Какой-то чертовый штабной хмырь с логарифмической линейкой в руках вычислил, где быть ремню. И получилось слишком высоко. Так что сними эту хреновину, если, конечно, можешь. Эту чертову каску сними тоже, если можешь. Неважно, что в ней безопаснее. Им там, конечно, виднее. У них это дело поставлено строго, особенно когда речь идет о касках. «Веселее, Джекоб!» Сержант Мелфорд перед боем всегда был сплошная улыбка. И во время боя тоже. Он улыбался при виде колючей проволоки и прямо лучился, когда его парни пробирались через заграждение. Если поспешишь, завязнешь. Если промедлишь, тебя поджарят. И грустно улыбался, когда разлетался в клочья кто-либо из его людей. И визжал от радости при встрече с врагом. И ликовал, когда в клочья разлетался враг. И только и делал, что улыбался. Улыбался, улыбался в течение всей заварухи. «Если бы он хоть раз не улыбнулся», — сказал Джекобу старослужащий Аддисон, это было давным-давно. «Если бы он заплакал или хотя бы нахмурился, тут же рядом оказались бы 5-10 человек, готовые при первой возможности укокошить этого сукиного сына». Джекоб спросил, почему, и тот ответил. «В следующий раз, когда ты пойдешь с этим психованным сукиным сыном в пекло, хорошенько загляни внутрь самого себя. А потом вернешься и расскажешь мне, что ты испытал по отношению к нему». Джекобу никогда нельзя было отказать в уме. Ни тогда, ни сейчас. И он постоянно присматривался внутренним взором к тому, что творилось у него под каской. Главное, чем он был обязан сержанту Мелфорду, это ощущением великой радости от того, что сам Джекоб еще не сошел с ума. И как бы плохо ни обстояли дела, он, по крайней мере, не испытывал по этому поводу ни малейшего восторга. Не в пример сумасшедшему, вечно хохочущему, вечно улыбающемуся старику сержанту Мелфорду. Джекоб хотел высказать все это Аддисону и для начала спросил, почему так бывает? Вот, предположим, ты по-настоящему испугался или тебе стало по-настоящему плохо, и ты поднимаешь голову и видишь Мелфорда, который стоит и хохочет так, что прямо задница отваливается. А стоит он над дымящимся поджаренным трупом, и ты тоже должен скалить зубы. Так вот, что это, ужасающие признаки безумия или... Аддисону, может, статься и было что сказать Джекобу, но Аддисон получил прямое попадание ниже пояса, и ему изуродовало обе ноги и скромсало пах. И прошло много времени, прежде чем он смог вернуться в строй, и уж тогда он больше не был старослужащим, а был просто старым и не очень-то разговорчивым. Теперь, когда обе руки были в порядке, хорошенько измазаны грязью, чтобы обеспечить верный захват пластиковых рукояток, Джекоб почувствовал себя в большей безопасности и даже улыбнулся в ответ сержанту Мелфорду. «Хорошая будет заварушка, сержант!» Не было никакого проку говорить что-то еще, что-то вроде «Мол, мы сделали изрядный марш-бросок, и почему бы нам не отдохнуть немного, сержант, прежде чем мы ударим?» Или скажем «Я очень боюсь, мне плохо, если мне предстоит умереть, сержант, я хочу, чтобы смерть пришла как можно быстрее». Нет-нет, старый псих Мелфорд тут же присядет рядом на корточке и даст тебе пару дружеских тумаков. И подбодрит шуткой, и блеснет белозубой улыбкой, и вот тебе уже хочется вопить или бежать, куда глаза глядят, но вместо этого ты подытоживаешь. «Да, сержант, хорошая будет заварушка». Большинство из нас давно вычислили, что сделало Мелфорда таким психованным. Тот факт, что он был на этой сумасшедшей войне чересчур долго, настолько долго, что никто и упомнить не мог кого-либо, кто был в состоянии сказать, будто он помнит наверняка. И сержант Мелфорд ни разу не был ранен, в то время как взвод за взводом гибли на его глазах. Солдаты падали поодиночке, попарно и целыми отделениями. Его ни разу даже не задело. И может быть это беспокоило сержанта, но не скажу, чтобы кто-либо из наших испытывал сострадание к сумасшедшему сукиному сыну. Уэсли попытался объяснить это так. «Сержант Мелфорд! Область математической невероятности!» Затем он попробовал объяснить, что такое область, и здесь Джекоб не очень-то врубился. А потом он попытался объяснить, что такое невероятность, и это оказалось совсем несложным, но Джекоб все равно понять не мог, какое отношение это имеет к математике. Впрочем, Уэсли был хороший говорун, и когда-нибудь ему удалось бы все-таки объяснить как следует. Но он попробовал прорваться сквозь заграждение, по чести, даже штатскому не пришло бы в голову сделать это. И упал ничком, и маленькие металлические жучки вгрызлись ему в лицо. Примерно 20 или может 25 боев спустя, кто считал? Джекоб осознал, что старый сержант Мелфорд не только ни разу не был ранен, он и не убил ни разу ни единого врага. Он просто бежал впереди, выкрикивая приказания, и был счастлив. И время от времени палил из лучемета, но всегда брал прицел или слишком высоко, или слишком низко. Или луч шел слишком широким пучком. Наблюдение поразило Джекоба, но к этому времени он уже больше боялся, пожалуй, сержанта Мелфорда, чем какого-то там врага. Поэтому он держал рот на замке и ждал, когда то же самое скажет кто-нибудь другой. Наконец, Кромуэлл, который появился во взводе всего лишь недели две спустя после Джекоба, заметил, что сержант Мелфорд вроде бы ни в кого не попадает, и он выдвинул теорию, мол, этот сумасшедший старый сукин сын, скорее всего, шпионит в пользу противника. Все с удовольствием обсудили эту тему, а затем Джекоб поведал ребятам старую теорию насчет области невероятности. И один из новичков сказал: «Будьте уверены, здесь подлость наивероятна». И все от души посмеялись. Действительно от души, потому что к веселью присоединился подошедший сержант Мелфорд. Присоединился после того, как Джекоб разъяснил ему, о чем смех. «Нет, ни слова про область невероятности. Всего лишь старая хохма. Что дадут с корабля дитяти?» Ответ – удовольствие. Кромуэлл хохотал так, словно никакого завтра не существовало, словно оно не должно было наступить. А ведь для Кромуэлла не наступил даже вечер. Он отправился по нужде за передний край круговой обороны и попал под перекрестный огонь. Во время следующего боя противник впервые применил дренажное поле. И, разумеется, лучеметы не сработали, и последнее, что поняли в своей жизни множество людей в этом бою, был тот факт, что легкие пластиковые приклады никуда не годятся против длинных ножей. А уж ножами противник был вооружен в изобилии. Джекоб выжил, потому что нанес удачный удар ногой. Он метил в пах, но попал по коленной чашечке, и пока тот парень прыгал, стараясь удержаться на ногах, он выронил нож, а Джекоб тут же подобрал его и проделал в парне лишнее отверстие. 8 дюймов в ширину, как раз под пупком. Взвод понес большие потери в живой силе и вынужден был отступить. Причем отступали очень быстро, потому что полоса заграждения в дренажном поле тоже не работала. Аддисона пришлось оставить. Он сидел, привалившись спиной к снарядному ящику и, зажав руки между коленями, скалился большой красной слюнявой улыбкой. Вовсе не на лице. Теперь, когда Аддисона больше не было, ни один рядовой не мог похвастаться таким боевым опытом, как у Джекоба. Когда взвод сосредоточился после боя в ничейной зоне, сержант Мелфорд отвел Джекоба в сторону и сказал ему уже без улыбки.
1: «Знаешь, Джекоб, теперь если со мной что-нибудь случится, ты примешь командование над взводом. Следи, чтобы люди наступали широким фронтом, и чтобы постоянно продвигались вперед, и чтобы все были веселы».
0: «Сержант», — сказал Джекоб, — «я могу приказать, чтобы все рассыпались, и, пожалуй, так они и сделают, и у всех хватит опыта понять. Надо постоянно продвигаться вперед. Но как я могу сделать их веселыми, если мне самому никогда не бывает особенно весело? По крайней мере, когда поблизости нет тебя». Сержант расплылся в улыбке, а затем разразился хохотом. «Старый психованный сукин сын», — подумал Джекоб, и поскольку ничего не мог с собой поделать, тоже рассмеялся.
1: «Об этом не беспокойся», — сказал сержант Мелфорд. «Это как-то само собой улаживается, когда приходит время».
0: Взвод все больше упражнялся с ножами и дубинками и учился пускать в ход руки и ноги. Но все равно в атаку по-прежнему ходили с лучеметами, потому что противник, конечно же, в любой момент мог выключить дренажное поле. Джекоб заработал несколько царапин, ему отсекло кусочек носа, но санитар смазал рану каким-то составом, и нос возместил потерю. Противник начал применять луки и стрелы, так что взводу пришлось вооружиться щитами. Это было не так уж и плохо. Особенно, когда кто-то придумал такой щит, что его можно было укреплять над лучеметом, наклонив соответствующим образом. Одно отделение выучилось работать с луками и стрелами, и ход событий снова вернулся в нормальное русло, как тому и следовало быть. Джекоб никогда не знал в точности, сколько боев он прошел в звании рядового, а было этих боев 41. И в сущности, в конце 41-го Джекоб уже не был рядовым. С тех пор, как в взводе появилось отделение лучников, сержант Мелфорд взял за правило держаться среди них сзади. И он смеялся и отдавал приказы взводу, и время от времени выпускал стрелу, которая всегда ложилась на голую землю, так и не поразив противника. Но именно этот бой для Джекоба 41-й развивался очень плохо. Передовая группа остановилась, а затем ее отбросили почти к самым лучникам, и вдруг свежие силы противника прорвались к лучникам с фланга. Отделение Джекоба маневрировало между свежими силами противника и лучниками, и Джекоб сражался бок о бок с сержантом Мелфордом. Он дрался не на шутку, а старина Мелфорд хохотал, задрав свою глупую башку к небесам. «Совсем сошел с ума, сукин сын!» Джекоб испытывал какое-то странное чувство, словно бы время на мгновение остановилось. Он молниеносно пригнулся, над его головой просвистела увесистая дубинка, врезалась сбоку в каску сержанта Мелфорда и снесла верхушку каски с такой же легкостью и аккуратностью, с какой срезают верхушку яйца, сваренного в смятку. Джекоб упал на колени и, провожая взглядом каску, которая, кувыркаясь со всем содержимым, улетела за спины лучников, поразился, откуда там среди серо-голубого месива, испещренного кровавыми прожилками, взялись маленькие стеклянные шарики и кубики, а затем все внезапно провалилось. Внутри кристаллической горы, спрятанной под скальным массивом, крохотный пьезоэлектрический переключатель кубик из 64 молекул перескочил в положение «выкол», отчего со скоростью, сравнимой со световой, произвелось следующее действие. Элемент 1001100101 Мелфорд случайно дезактивирован. Переключить элемент 1101100100 Джекоб в положение катализатора. Переключение совершено. Активировать и проинструктировать элемент 1101100101 Джекоб. И тут же вернулось. Джекоб поднялся на ноги и огляделся. Та же пропеченная солнцем равнина, но все, кроме него, кажутся мертвы. Он проверил и убедился, что те, кто не получил прямое попадание, еще еле-еле дышат. Поразмыслив над этим, Джекоб понял почему. И захихикал. Джекоб переступил через лежавших в повалку лучников и подобрал окровавленную черепушку Мелфорда. Он просунул лезвие ножа между каской и волосами и закоротил индукционный контур, который удерживал каску на голове и одновременно служил для приема и передачи сигналов. Отбросив каску, он осторожно понес отвратительную чашу с залысиной снизу к вражескому нужнику. Джекоб в точности знал, где и что следует искать. Поэтому он выудил из верхушки черепа все детальки и кристаллические осколки и швырнул их в смердящую дыру. Затем вернулся к каске и, вложив в нее мозг, освобожденный от излишеств, придал ему положение, в котором тот находился раньше. Только после этого Джекоб занял прежнюю позицию у тела Мелфорда. Израненные люди зашевелились, а некоторые из числа особо стойких начали, шатаясь, подыматься, опираясь на руки и колени. Запрокинув голову, Джекоб хохотал. Хохотал. Хохотал.

0: Творческая группа «Самиздат» представляет.
1: Из всех проявлений человеческого творчества
2: самое удивительное и достойное внимания – это книги.
3: В книгах живут думы прошедших времен.
4: Внятно и отчетливо
5: раздаются голоса людей,
6: прах которых давно разлетелся как сон.
7: Все, что человечество совершило, передумало,
8: все, чего оно достигло,
9: все это сохранилось
10: на страницах книг.
11: Андрей Прил. «Фантомные мысли». Сборник рассказов. Читает Сергей Хусаинов. Шепот зимнего леса. Брон грел руки, протянув их к пламени костра. Кленовые бревнышки горели жарко, но парень не мог согреться. На то имелась твердая, как древесина, бука причина, и коренилась она совсем рядом. Как рассвело над лесным городом, Брон вместе с отцом и здоровяками, близнецами Крагом и Драгом ушел далеко в лес. У склона серых гор, где ветровал обрушил на землю целую рощу буковых деревьев, лесорубы стучали топорами, разбирали завалы. Юноша, сбросив кожаную куртку и оставшись в шерстяной рубахе и малахае, готовил место для стоянки в 500 шагах от замерзшего ручья. Уже были срублены камни и в котле растаял лед, как Брон почувствовал чье-то пристальное внимание. С детства бывающий в лесу юноша привык обращать внимание не только на то место, куда направлены очи. Он не был пуглив и даже один раз случайно оказался с рогатиной на пути у вепря, но ему стало не по себе в нависшей вдруг тишине, нарушаемой лишь шипением костра.
12: «Не оглядывайся»,
11: словно ветер пропел сзади со стороны каменного распадка, и Брон, сжимая топор, резко обернулся. На первый взгляд среди редких серых стволов, ветви которых смыкались пологом над жидким подростом, не было ни души, только темнела груда камней под небрежно накинутой снежной шубой. Зоркий глаз юного дровосека заметил то, отчего его пальцы еще сильнее сжали рукоять занесенного топора. Он замер, не в силах отвести взор. Из ствола бука, раскинувшего ветви, над камнями на высоте человеческого роста торчал черный коготь. Сами камни едва заметно шевелились, как будто дышали.
12: «Делай то, что я велю, и останешься цел».
11: Брону показалось, что голос раздался у него в голове. Лишь он один во всем мире услышал этот леденящий душу шепот. Да и кто еще мог быть в этом мире? Пропал из памяти лесной город с его вековыми домами из лиственницы. Краг и Драг, неотличимые, как две стороны одного топора, исчезли. Даже родной отец стал частью самого Брона и растворился в мыслях без остатка. Кроме него и чудовища никого больше не существовало. Они стояли веками один напротив другого. Человек чувствовал. Сила наполняла зверя, а он слабел в страхе и понимании бессмысленности собственного существования. Когда молодой дровосек умер и очнулся несколько раз, то вновь услышал тихий шепот среди снегов.
12: «Я всего лишь погреюсь у твоего огня и продолжу свой путь. Только ты сможешь увидеть меня. Но если дровосеки, что идут сюда, узнают о моем присутствии, ту же секунду будут разорваны. Запомни это и не подавай вида. Скоро я уйду навсегда за серые горы. И подбрось побольше дров в огонь».
11: Дровосеки вели себя странно. Присев на камни у костра, они оставили пустой скамью, изготовленную для них Броном. Выпив по кружке брусничного чая, зачехлили топоры и, несмотря по сторонам, отправились в обратный путь. «Завтра не пойдем сюда», — сдавленно сказал по дороге отец. Крак кивнул согласно, а Драк мрачно спросил, не заметил ли кто чего странного у каменистого распадка. «Нет», — ответил отец, — «но надо идти быстрее». Брон, поджилки которого еще слегка тряслись, промолчал, помня предупреждение чудовища. Зловещий шепот зимнего леса все еще чудился ему. Собаки в лесном городе надрывались от лая, как будто чуяли волка, и вдруг замолчали. Только у ворот дома парень поделился тем, что переполняло его. «Знаю», — сказал отец. «Я тоже видел чудовище, острые клыки и длинный хвост, но молчал, выполняя его наказ, спасая ваши жизни. Надеюсь, зверь уже покинул наши края, как обещал».
13: Джеймс Роллинс. «Бездна». Роман. В отдалении послышалось гулкое чак-чак-чак вертолетных лопастей. Вертушка прибыла раньше, чем он ожидал. Дэвид надел куртку, открыл дверь и вышел под дождь. Заметив командира, Рольф повернулся в его сторону. «Приведите сюда женщину», — приказал Дэвид. «Я думаю, она все еще без сознания. Тогда принесите ее, мы эвакуируемся». Дэвид посмотрел, как его заместитель рысью направился выполнять приказ, а сам, уперев кулаки в бока, стал думать, а может, он обошелся этой бабой чересчур гроба, выместив на ней свою злость после того, как смылся Киркланд. Но он больше не позволит, чтобы его подвели. Ни он сам, ни его люди, ни эта женщина. В дверном проеме появился Рольф. Он тащил пленницу, перекинув ее через плечо. Ливень, похоже, привел ее в чувство. Она пошевелилась и приподняла голову. Ее левый глаз затек, а из носа и разбитой губы сочилась кровь. Убедившись в том, что женщина жива, Дэвид отвернулся. «Нет, я не был слишком груб», — подумал он. 3:22. Авианосец США Гибралтар, пролив Лусон. Полоска воды между Тайванем и Филиппинами была забита военными кораблями. Орудия многих из них то и дело извергали огонь. Адмирал Хьюстон следил за ходом сражения сквозь зеленоватые окна капитанского мостика. Дым, затянувший небо над заливом, превратил день в вечер. Этим утром Гибралтар присоединился к ударной группе, состоящей из Джона С. Стенниса, авианосца класса «Нимец», и эскадры эсминцев. Китайцы напали сразу же после прибытия Гибралтара. Их самолеты обрушили на корабли в проливе ураган ракетных залпов, а в ответ с корабельных палуб сгрохотали зенитные установки СИСПРУ. Несколько китайских самолетов взорвались в воздухе и огненными потоками низверглись в океан. На помощь летчикам пришли китайские военные корабли, издалека атаковавшие американский флот ракетными ударами. Война на море не стихала ни на миг. Южнее пылал американский эсминец Джефферсон-Сити, и с его борта уже эвакуировали команду. С Гибралтара, словно стая шершней, в воздух поднялась группа вертолетов противолодочной обороны, чтобы внести свой вклад в защиту порученного их заботам участка. Стоявший рядом с адмиралом капитан Бреннинг выкрикивал команды. Хьюстон с горечью наблюдал это кошмарное зрелище. Противоборствующие стороны буквально рвали друг друга на части, и ради чего. Надрывно прозвучал сигнал тревоги. Противоракетная система «Фаланга», установленная в передней части корабельных надстроек, развернула свою автоматическую пушку с 25-миллиметровыми стволами и открыла огонь, выстреливая по 50 зарядов в секунду. В 2000 ярдов над авианосцем огненным шаром трала сметившая в Гибралтар ракета. Младшие командиры выкрикивали приказы. На палубу раскаленным дождем посыпались обломки ракеты, стуча по бронированным панелям Гибралтара. Корабль пережил ракетные нападения с минимальными потерями. «Смотрите, сэр!» — окликнул Хьюстон, один из находившихся на мостике офицеров. Китайские ракеты поразили два противолодочных вертолета, и они, разваливаясь на куски, рухнули в воду. Одновременно с этим опять загрохотала пушка фаланги, сбив еще несколько ракет, летевших в корму Гибралтара. По палубе корабля вновь застучали осколки. — Капитан, нужно отрубить отбой, — проговорил капитан Брэннинг. — Для вертолетов тут слишком жарко. Хьюстон сжал кулаки, но кивнул. — Прикажите очистить взлетную палубу. Как только его приказ передали по цепочке, адмирал повернулся в сторону Джефферсона, оплакивая в душе ненужную гибель столь многих моряков. Пожарный эсминцер разгорелся еще сильнее, чем прежде. Вокруг тонущего гиганта виднелись пятнышки спасательных шлюпок, а затем из кормы корабля вырвался огромный огненный шар, и она сразу ушла под воду. Шлюпки, находившиеся поблизости, разлетелись в стороны, словно щепки. Нос эсминца задрался в небо, и корабль стал вертикально погружаться в воду, подобный тонущему, но остающемуся на посту моряку. Не в силах больше видеть это, адмирал отвернулся. — Сэр! — закричал молоденький лейтенант, сидевший в радаре слежения. — С севера приближаются ракеты! На экране не меньше 30 сигналов! Капитан Гибралтара вновь принялся выкрикивать команды. Хьюстон, переборов себя, опять повернулся к окну, чтобы досмотреть последние кадры гибели Джефферсона. Он знал предел возможностей корабельной обороны Гибралтара и стал беззвучно молиться за корабль и его команду. И в этот момент в корму авианосца ударила первая ракета. 18:32. По пути на глубоководную станцию «Нептун». Карен находилась на борту вертолета «Морской жеребец». За иллюминатором проплывал безжизненный однообразный морской пейзаж. Ее лицо болело от побоев, а во рту стоял вкус крови. За сегодняшний день ее уже дважды рвало. Напротив нее развалился Спенглер. Он закрыл глаза и негромко посапывал. В соседних креслах, пристегнувшись ремнями безопасности, сидели трое его людей. Краем глаза Карен заметила, что заместитель Спенглера, не отрываясь, смотрит на нее. Она, в свою очередь, посмотрела на него, и тот отвел взгляд в сторону. Однако пленница все-таки успела заметить в его глазах оттенок стыда. После этого Карен вновь стала смотреть в иллюминатор, размышляя над тем, что ждет ее впереди. Эти люди могут бить или даже пытать ее, но она не намерена сдаваться. До последнего вздоха она будет делать все, чтобы одержать верх над Спенглером и его сворой. В изнеможении она прижалась лбом к холодному стеклу. Несмотря на все ужасы прошедшего дня, больше всего ее терзала мысль о Джеке. Привязанная к койке, она слышала приглушенные взрывы и ощущала, как бросает из стороны в сторону катер. Закрыв глаза, она вспомнила боль, мелькнувшую в глазах Джека перед тем, как он выпрыгнул в дверь ее темницы. Удалось ли ему уцелеть? И в этот момент Карен дала себе безмолвное обещание. Она выживет хотя бы для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос. 19:08. Спасательное судно «Фатом», северное побережье острова Помпей. Джек стоял во главе стола в лаборатории Роберта. По обе стороны расселись члены его команды, присоединившись к ним Миюки и Мваху. Эти двое поднялись на борт всего несколько часов назад. Полиция допросила обоих, но поскольку их невиновность была очевидна, они были отпущены. Казалось, что начальник полиции мечтает о том, чтобы они поскорее убрались во свояси, нежели хочет всерьез разобраться в том, кто на самом деле виновен в ночной стрельбе и похищении человека. Джек подозревал вмешательство во всю эту историю чьей-то невидимой, но могущественной руки. В конечном итоге полицейские свалили всю вину на неведомых морских пиратов. Полицейский генерал пообещал продолжать поиски исчезнувшей женщины-антрополога. Но Джек понимал, что это чистой воды вранье. Стоит ему выйти за дверь, как дело будет закрыто. — Что же мы будем делать теперь? — спросил Чарли. Поморщившись от боли в грудной клетке, Джек наклонился, с усилием поднял стоявшую у его ног рюкзак Карен и вывалил его содержимое на стол. Хрустальная звезда гулко ударила со столешницу, а рядом с ней упала книга в платиновом переплете, которую они взяли из гробницы. «Нам нужны ответы», — яростно проговорил он и толкнул книгу по направлению к Миюке. «Для начала нужно перевести это». Миюке раскрыла книгу. Джек уже знал, что в ней было, поскольку успел просмотреть ее. Страницы книги представляли собой тончайшие листы платины, покрытые иероглифическими письменами. «Мы с Габриэлем немедленно займемся этим», — ответила японка. Она закрыла книгу и над ней склонился Мваху.
14: «Камвау!» — сказал он, прикоснувшись к одному знаку на обложке. «Я знаю слово «опасность». Отец научил».
13: «Вот так удивил!» — саркастически откликнулся Кендалл Макмиллан, чем привлек к себе внимание всех присутствующих. Чуть раньше Джек предлагал нервному счетоводу остаться на Помпеи, но тот отказался, заявив: «После всего, что тут произошло, я скорее дам себя повесить, чем останусь на этом чертовом острове». Вновь, обратив внимание к книге, Джек сказал: «Мваху, если ты знаешь некоторые символы этого языка, помоги Миюке разобраться в том, что здесь написано». Затем Джек взял хрустальную звезду и передал ее Чарли. «Я хочу, чтобы ты проанализировал ее свойства и способности». Гидрогеолог улыбнулся, жадно пожирая артефакт глазами. «Джордж», — Джек повернулся к седовласому историку, — «тебя я попрошу продолжить изыскание относительно судов, пропавших в драконовом треугольнике. А вдруг ты наткнешься еще на какие-то подсказки?» Тот кивнул. «Я уже работаю над несколькими версиями». Сердито нахмурившись, вновь заговорил Кендалл Макмиллан. «Каким образом все это поможет нам вытащить наши задницы из огня? Мы что, так и будем торчать в этом проклятом богом месте? Почему бы нам просто не смыться отсюда? Потому что нам некуда смываться. Они не оставят нас в покое. Единственный путь к спасению — выяснить истинные причины гибели борта номер один». Джек оперся о стол сжатыми кулаками. «Катастрофа президентского самолета является ядром, сутью происходящего. Вокруг нее крутится все остальное. Не спрашивайте, откуда я знаю это. Поверьте мне на слово». Слово взяла Лиза, сидевшая за дальним концом стола. «В словах Кендалла есть свой резон», — заговорила она. «Чем мы займемся, помимо научных изысканий? Куда направимся?» «Туда, где все началось. На место катастрофы». Лиза удивленно наморщила лоб. «Но почему? Зачем? Этот район охраняется военными, нам и близко подойти не дадут». Когда Джек ответил, в его голосе прозвучала сталь. «Потому что если Дэвид сейчас куда-то и направляется, то именно туда». Глава 18. Темная материя. 8 августа. 1:15. Ситуационная комната Белого дома. Лоренс Нейф выслушивал доклады каждого из членов Объединенного комитета начальников штабов. Новости были из рук вон плохие. Китайские флоты и авиация одерживали верх над американскими силами в заливе. Из-за стола поднялся начальник штаба ВМФ. «После произошедших землетрясений военно-морские базы страны на западном побережье до сих пор не до конца справились с разрушениями, что отрицательным образом сказывается на их боеспособности и возможности влиять на ход военных действий в Тихоокеанском регионе. Из Индийского океана уже выдвинулась вторая ударная группа во главе с авианосцем Авраам Линкольн, но путь до зоны военных действий займет у них не менее 3 дней. «Что вы хотите этим сказать?» Устало и раздраженно спросил Нейф. Вместо командующего ответил начальник корпуса морской пехоты Ханк Райли. «Мы сражаемся в этой войне одной рукой, сэр, в то время как другая связана. Наши каналы снабжения, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Гонолулу после удара цунами до сих пор находится под 3-метровым слоем воды. Его военно-воздушные базы Все это я уже слышал от начштаба военно-воздушных сил. С кислой миной проговорил Нейв. Мне нужны ответы, варианты, предложения. Поднялся председатель комитета генерал Хикман. Есть один вариант, который мы еще не рассматривали, сказал он. И что же это за вариант? Как правильно подметил мой коллега, мы пока воюем одной рукой, но это можно изменить. Нейв выпрямился в кресле. Это было именно то, что он хотел слышать. Конкретные предложения, а не жалобы на многочисленные трудности. Что вы предлагаете? Ограниченный ответный ядерный удар. По комнате пробежал встревоженный шепот. Нейв сжал руками колени. Сегодня днем он уже обсуждал такую возможность с Николасом Разиковым. Попытавшись совладать с охватившим его волнением, он спросил, «У вас есть соответствующий план?» Генерал кивнул. «Решительный прорыв блокады, полномасштабный ответ на агрессию, уничтожение исключительно военных целей». Глаза Нейфа сузились. «Продолжайте», — приказал он. «С подводных лодок класса Огайо ракетами Трайден-2 мы наносим удары по трем важнейшим зонам». На светящейся карте генерал указал предполагаемые цели. «Это позволит прорвать блокаду. Китайцы будут вынуждены отступить. Но главное, они поймут, насколько решительно мы настроены в том, что касается защиты наших интересов».

— согласился генерал, склонив голову. Нэй вздохнул и развел руками, словно капитулируя перед лицом суровой необходимости. — Но я, увы, не вижу иного пути. — Немедленно приступайте к выполнению. Выдержав приличествующую случаю паузу, он поднялся из кресла. — И да простит нас Господь! Завершив таким образом ночное совещание, Нейв повернулся и вышел из комнаты, сопровождаемый агентами секретной службы. Через несколько секунд его догнал Николас Разиков. Наградив его легкой улыбкой, Нейв негромко проговорил: «Отлично сработано, Ник! Браво!» 11:15. Спасательное судно «Фатом» в океане. Лиза нашла Джека на носу судна. Он стоял, опершись на поручень, и смотрел в океан. Пепельно-серое небо было затянуто пеленою плаксивых облаков, сквозь которые не могло пробиться даже полуденное солнце. Джек был в своих обычных красных плавках и расстегнутой рубашке. Рядом, прижавшись к ноге хозяина, сидел Элвис. Одной рукой Джек легонько поглаживал шерсть на макушке пса. Лиза не смогла не улыбнуться при виде этой идиллической сценки, которой можно было проиллюстрировать детские рассказы о преданности и дружбе. «Джек!» — окликнула его Лиза. Джек резко повернулся, поморщился от боли и прикоснулся к эластичной повязке на груди. «Что?» Лиза подошла, встала рядом с ним и тоже оперлась на поручень. Момент блаженного одиночества закончился. Элвис тоже понял это, отошел от Джека и улегся поодаль. Некоторое время Лиза молча смотрела на воду, а затем спросила: — Скажи, Джек, почему мы все это делаем? — Ты о чем? Лиза повернулась к Джеку и оперлась о поручень бедром. — Кристалл у нас. Миюки говорит, что она вот-вот сумеет расшифровать надписи. Почему бы нам не залечь на дно, пока мы не найдем все необходимые ответы, а потом отослать всю историю в Нью-Йорк Таймс? Джек ухватился за поручень обеими руками и крепко сжал его. — Если... мы поступим так, как ты предлагаешь. Дженнифер умрет раньше, чем в киосках появится первый номер газеты. Лиза молчала и испытующе смотрела на Джека, выжидая, заметит ли он собственную оговорку. Он не заметил и продолжал смотреть на океан. Тогда Лиза переспросила: — Дженнифер? — Что? — Ты сказал, что Дженнифер умрет. Джек наконец посмотрел в ее сторону. Его лицо превратилось в маску боли и стыда. — Ты меня поняла? — пробормотал он, махнув рукой, словно это ничего не значило. Лиза взяла его за руку. — Она не Дженнифер. — Знаю, — огрызнулся Джек. Он хотел отвернуться, но Лиза удержала его. — Поговори со мной, Джек. Джек вздохнул, но его плечи оставались напряженными. — Карен грозит опасность. И виноват в этом я. — Я... убежал и оставил ее одну с этим сумасшедшим. Ты объяснил, почему? Карен была права. Если бы ты остался, убили бы вас обоих. Если Карен и впрямь такая сильная, как ты говоришь, то она будет жить. Лишь до тех пор, пока она нужна этим подонкам. Джек отвел глаза в сторону. Я должен попытаться спасти ее. Я не могу все время убегать. Лиза легонько дотронулась до его плеча. — Джек, все то время, которое я тебя знаю, ты только и делаешь, что убегаешь. От Дженнифер, от гибели шаттла, от собственного прошлого. Что же мешает тебе поступить точно так же сейчас? Что эта женщина значит для тебя? Я не знаю. Голова Джека поникла, а его невидящий взгляд устремился на воду за бортом. Через некоторое время он снова посмотрел на Лизу. — Но я обязательно узнаю это. Лиза обняла его за талию. — Это все, что я хотела от тебя услышать. Она положила голову ему на плечо. И было очень-очень грустно. В кои-то веки Джек приоткрыл свою душу для женщины, и ею оказалась не она. Джек обнял Лизу за плечи, притянул к себе и, словно почувствовав ее печаль, тихо проговорил: — Мне очень жаль. — А мне нет. — Честное слово. — Но, Джек, — улыбнулась она, — подходящий же ты выбрал время, чтобы влюбиться. Он улыбнулся в ответ

и поцеловал ее в лоб. Они так и стояли, обнявшись до тех пор, пока их не позвал Мваху. — Что? — откликнулся Джек, освобождаясь из рук Лизы. — Она перевела? Мваху закивал головой. — Идем. Джек пошел за смугокожим островитянином, а Лиза двинулась следом за ним. Миюки со своим компьютером расположила за длинным столом Роберта. Повсюду были разбросаны компьютерные распечатки, исписанные листы бумаги и грязные кофейные чашки. Когда японка подняла голову, оторвавшись от очередной записи, на лице было написано тревога. — Ну что? — спросил Джек. — У тебя получилось? Она кивнула и разгладила лежавшую перед ней бумагу. — Точнее было бы сказать, у Габриэля получилось, — ответила она, — но решающую роль сыграла помощь Мваху. Его умение сопоставлять символы с определенным контекстом помогло Габриэлю составить полный словарь языка. Он перевел все. И книгу из склепа, и надпись на колонне, и даже текст, обнаруженный нами в пирамиде Чатана. — Потрясающе! И о чем там говорится? Надпись на колонне — это, главным образом, молитвы, обращенные к богам просьбы о хорошем урожае, изобилии и прочих подобных вещах. Миюки взяла один из листков и стала читать. «Пусть взойдет солнце над пустыми полями и сделает их изобильными. Пусть чрево жен наших отяжелеют от потомства нашего, столь же обильного, сколь море рыбы». «Пока не очень интересно», — хмыкнул Джек. «Дальше интереснее. Две другие записи описывают одно и то же древнее событие, некий катаклизм». Джек взял с стола платиновую книгу. Карен предполагала нечто в этом роде. Она говорила о затерянном континенте, ушедшем под воду в результате какой-то катастрофы. «Да, и она была права», — Джек повертел в руках книгу. «О чем здесь говорится?» Миюки помрачнела. «Похоже, дневник Хоронко, нашего древнего учителя», — вставил Мваху. Миюки кивнула. «Он описывает, как его народ, племя мореходов когда-то, 10 или 12 лет назад, рыбачил и путешествовал по всему Тихому океану. Хотя они, несомненно, являлись кочевым народом, у них все же была своя родина, огромный континент посредине океана. Они жили в маленьких прибрежных селах и городах. Однажды охотник, ходивший на промысел вглубь континента, вернувшись домой, принес кусочек магии солнца, волшебный камень, который горел и переливался. Хоронко подробно рассказывает о том, как этот дар богов научил его народ заставлять камни летать по воздуху. — Кристалл! — воскликнул Джек. — Конечно. Затем нашли другие кристаллы, причем в одном и том же месте, в глубине их континента. Люди вырезали из них фигурки богов и орудия. «Что там говорится о свойствах кристаллов?» «Подожди», — вмешалась Лиза. «Я думаю, Чарли тоже должен услышать это». «Правильно», — кивнул Джек. «Зови ребят, это должны слышать все». Меньше чем через 5 минут команда Фатома вновь собралась в лаборатории Роберта. Когда все расселись, Лиза кивнула Миюки. «Продолжай». Миюки вкратце пересказала то, что уже слышали Джек и Лиза, а затем стала рассказывать дальше. Эти кристаллы изменили жизнь народа Хоронко. У них появилась возможность строить великолепные города и храмы в любом месте, где захочется. По мере того, как происходило расселение, люди научились строить сложные шахты, чтобы добывать больше кристаллов, а однажды они наткнулись на то, что можно назвать кристаллической жилой, которая залегала внутри холма. Почти 15 лет у них ушло на то, чтобы срыть весь холм, после чего на поверхности остался кристаллический шпиль. — Наша колонна! — снова не удержался от восклицания Джек. — Похоже, что это так. Они поклонялись этому шпилю, считая его благословением, неспосланным им богами. Он превратился в место паломничества. Более того, сам Хоронко являлся одним из жрецов этого шпиля. А великий катаклизм? Что это было? Тут не совсем понятно, — ответила Миюки и повернулась к компьютеру. Габриэль, не мог бы ты прочитать перевод, начиная с 20-го параграфа? Конечно, профессор Накано,
— ответила программа через маленькие динамики. А потом настало время дурных предзнаменований. На севере зажглись странные огни. По ночному небу плыли ленты света, как волны на море. Земля стала дрожать. Люди пришли к колонии богов, чтобы просить у них помощи. Были принесены жертвы. Но в последний день луна съела солнце, на землю сошла богиня тьмы. «Солнечное затмение», — пробормотал Чарли. Габриэль продолжал. Колонна богов, разгневавшись на луну, вспыхнула ярким светом. Горы опустились, моря вышли из берегов, и из земли вырвался огонь и стал пожирать селение. Из колонны вышел бог света и приказал нам построить большие корабли, собрать наши пожитки и детей. Бог говорил об ужасном времени тьмы, когда море поднимется и пожрет нашу землю. На больших кораблях мы должны были плыть по разливающимся морям, и тогда мы собрали наши семена и наших животных, мы построили большой корабль. — Прямо великий потоп иной в ковчег, — прошептала Лиза. Голос компьютера звучал снова. — Бог говорил правду. Великая тьма заполнила небеса, солнце не показывалось много лун. В земле раскрывались огненные ямы, двери в нижайший мир. Моря поднялись и пожрали наши земли. На больших кораблях мы отправились в землю больших льдов, которая лежит далеко на юге, когда мы прибыли туда. — Достаточно, Габриэль, — перебила Миюки и встала из-за стола. Дальше в книге рассказывается о том, как выжившие пытались сохранить свою цивилизацию. Они странствовали по миру в поисках других народов, рассказывали им свою историю и передавали знания. Это продолжалось долго, и со временем эта раса распылилась по всему свету, до такой степени, что прекратила свое существование. Только Хорон-Ко и горстка таких же, как он, вернулась на свою древнюю родину, чтобы умереть там. Он предостерег оставшихся от того, чтобы тревожить древние места, пригрозив тем, что на их голову падет проклятие богов. Миюки вздохнула. На этом история кончается. Джек глядел сидящих. Кто что думает? Никто не произнес ни слова. Джек обратился к Джорджу. Поможет ли это тебе в исследовании драконового треугольника? Еще не знаю. Старый историк все это время молчал и курил свою трубку. Теперь он прочистил горло и заговорил. Сегодня мне на глаза попалась любопытная статистика относительно пропавших в этом районе судов. Я еще не до конца разобрался в том, что она может означать. Что именно ты откопал? Позволь, я покажу тебе это. Джордж порылся в карманах, сначала в одном, потом в другом. — Ага, вот он! — крякнул, наконец, историк и выудил мятую компьютерную распечатку. — Я построил график исчезновения судов на протяжении последних 100 лет. Вот, полюбуйтесь. Он развернул и разгладил бумажный лист. — Количество инцидентов. 1000. В 1910 году. 900. В 1920. 800 в 1930, 700 в 1940, 600 в 1950, 500 в 1960, 400 в 1970, 300 в 1980, 200 в 1990, 100 в 2000. Как видите, тут прослеживается определенная тенденция. Через определенные интервалы времени, в 11 лет, кривая делает скачок. Количество исчезновений растет до определенного предела, а затем вновь идет на спад. И происходит это примерно каждые 11 лет. Склонившись над листком, Чарли вдруг издал удивленный возглас. Все головы тут же повернулись к нему. «Нашел что-то важное?» — спросила Лиза. «Пока не знаю. Нужно кое-что проверить». Чарли обернулся к Джорджу. — Могу я одолжить себе это? — Да бери на здоровье, — пожал плечами историк. — У меня все это есть в компьютере.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: «Так что ж ты думаешь?» — наседал на геолога Джек. Чарли задумчиво покачал головой. «Пока ничего», — лаконично ответил он, извинился и ушел в свою лабораторию. Когда за ним закрылась дверь, Лиза сказала: «Итак, Джек, теперь твоя очередь. Каков твой план спасения, Карен?» 11:45. Глубоководная станция «Нептун». Подводный аппарат скользил в направлении научной станции. Карен, находившийся в пассажирском отсеке, затаив дыхание, смотрела по сторонам. В конце 20-минутного путешествия в темной толще воды станция возникла подобно сказочному видению. Из ее иллюминаторов лился теплый свет. При виде этого зрелища Карен даже забыла о своем бедственном положении и о том, кто ее сюда доставил. Мини-субмарина подплыла к расположенному в днище станции впускному шлюзу. Пока аппарат маневрировал, Карен заметила двух похожих на коробки роботов, деловито снующих между кабелями и оборудованием, установленным на дне. На их фоне огромными казались фигуры людей в громоздких глубоководных скафандрах. Они напоминали космонавтов, работающих на поверхности иной планеты. Впрочем, это и был чуждый землянам мир с враждебной средой и диковинными переплетениями лавовых труб. К лодке подплыла маленькая светящаяся рыбка, и они с Карен уставились друг на друга через стекло толщиной в 5 дюймов. Два обитателя разных миров, изучающие один другого. Тем рыбка вильнула хвостом и исчезла. Из переднего отсека до Карен донесся приглушенный голос. Выполняя все положенные при шлюзовании процедуры, пилот подводного аппарата вел переговоры с персоналом станции. После того, как было получено добро, открылся люк размером дверь большого гаража, и мини-подлодку подняли во внутренний шлюз. Люк закрылся, и началась откачка воды. Уже через несколько минут Карен помогли выбраться из тесной кабинки. Она потянулась, чтобы размять затекшие мышцы. Управлявший субмариной лейтенант Рольф приказал ей вытянуть руки и снял с ее запястья наручники. Впервые после своего пленения она обрела свободу, пусть и весьма относительную. Растирая запястье, Карен огляделась и поняла, почему ей было даровано это неожиданное послабление. Куда она отсюда денется? Более надежной тюрьмы не существовало во всем мире, а о побеге нечего было и мечтать. В дальнем конце шлюза открылась дверь, и в нее буквально ворвался невысокий человечек, лет за 60, с седыми волосами и приличным брюшком. — Что это все значит? — с вызовом обратился он к лейтенанту. — Зачем было привозить ее сюда? — Профессор могла помогать нам, находясь на поверхности, подвергать ее риску. — Так мне было приказано, доктор Кортес. — недружелюбно ответил Рольф. — При запленнице отвечаете вы. — А это что за новые приказы? Ваш командир шутить надо мной вздумал. — Вы читали отчеты? — лейтенант забрался обратно в отсек управления мини-подлодкой. — Скоро я вернусь с командором Спенглером. Вот ему и предъявляйте претензии. Кортес посмотрел на Карен и, увидев ее лицо, вздрогнул от неожиданности. «Господи, что с ней приключилось?» Он протянул руку к заплывшему глазу женщины, но Карен отшатнулась. Кортес вновь повернулся к лейтенанту. «Отвечайте мне, черт побери!» Рольф отвел глаза в сторону. «С этим вопросом тоже можете обратиться к командору Спенглеру», — проговорил он и закрыл стеклянный колпак кабины. Лицо ученого потемнело. «Пойдемте», — бросил он Карен. — Вам нужно показаться доктору О'Брайену. — Не беспокойтесь обо мне, — попросила Карен. Перед тем, как усадить ее в субмарину, ей дали 2 таблетки аспирина и вкололи антибиотик, поэтому сейчас она не чувствовала боли, зато находилась в заторможенном состоянии. Кортес вывел Карен из шлюза и устроил для нее небольшую экскурсию по станции. Карен внимательно слушала его объяснение и не переставала удивляться всему, что ее окружало. Она находилась на глубине в 2000 футов, в это было трудно поверить. Во второй секции, куда они поднялись по очередной лестнице, Карен увидела мужчин и женщин, работавших в лабораториях. Когда она проходила мимо, ученые поворачивали голову в ее сторону и начинали перешептываться. Что ж, подумалось ей, ничего удивительного, учитывая мой внешний вид. А в верхней секции располагают жилые помещения, продолжал рассказывать Кортес. Тесные, но достаточно уютные и со всеми удобствами. Карен кивнула. Чувствуя, что на нее смотрят десятки глаз, она ощущала себя не в своей тарелке. Кортес вздохнул.
2: «Мне очень жаль, доктора Грейс. Коллеги должны знакомиться не при таких обстоятельствах. И...»
1: «Коллеги?» — вскинула Карен. «Я пленница, профессор Кортес. И вам так что было на это указано?» Ее слова явно задели мужчину. «Мы не имеем к этому никакого отношения, уверяю вас. Тут всем распоряжается командор Спенглер. В военное время мы лишены права голоса. Наши исследования объявлены делом государственной важности, и ради спасения нации нам пришлось частично пожертвовать своей свободой».
2: «Это не моя нация. Я канадка».
1: Кортес пожал плечами, словно не видя разницы.
2: «Лучший способ избежать дальнейших...» — он посмотрел на ее разбитое лицо. «Недоразумений с теми, кому здесь принадлежит власть. Это сотрудничество и помощь. А после того, как все это останется в прошлом, правительство найдет способ отблагодарить вас».
1: «Вранье», — подумала Карен. Она знала, какова будет эта благодарность. «Пристрелит, как шпиона, и в воду». Однако она не видела смысла в том, чтобы вступать в полемику с этим человечком. — «Чего же вам удалось достичь, работая здесь?» — спросила она, чтобы сменить тему. Кортес просиял. — «Очень многого. Нам удалось получить небольшой образец кристалла, и после разнообразных исследований мы убедились в том, что он обладает удивительными, поистине невероятными свойствами». Карен промолчала, не желая раскрывать то, что было известно ей самой. «Однако в соответствии с новыми директивами, полученными из Вашингтона, все дальнейшие исследования временно приостановлены».
2: «Что за новые директивы?»
1: «Поскольку военные действия разворачиваются в непосредственной близости от нас, Вашингтон полагает, что это место чересчур уязвимо. Не далее, как вчера, мы получили приказ извлечь кристаллическую колонну из грунта и переправить ее в Соединенные Штаты для дальнейшего изучения, но теперь изменилось и это указание».
2: «Что вы имеете в виду?» «Предварительные пробы грунта показали, что колонна представляет собой не что иное, как отросток другого, куда более крупного кристаллического образования. Пока мы не сумели даже примерно определить его размер и глубину залегания. Обычные сканирующие технологии пасуют перед этой чертовой штукой. Нам известно, что она огромна. Как только сообщение об этом открытии достигло Вашингтона, прежние приказы были изменены».
1: Глаза ученого расширились, и он заговорщическим тоном добавил: «Теперь от нас требуют выковырить из дна не только колонну, но и всю эту структуру».
2: «И как же вы собираетесь это сделать?»
1: Кортес указал в сторону иллюминатора, предлагая Карен взглянуть, что она и сделала. На океанском дне все так же шевелились фигуры в скафандрах. «Кто эти люди?» «Военные взрывотехники. Они намерены взорвать верхний слой дна и потом пытаться извлечь тело кристалла». Карен охватила паника. «Когда они начнут?» «Завтра!» Она повернулась к ученому. «Но обелиск! Письмена!» Вид у ученого был подавленный. «Знаю. Я пытался предостеречь их. Ведь этот район геологически нестабилен. У нас тут и без того постоянно ощущаются толчки. А два дня назад было довольно сильное землетрясение. Но меня никто не слушал. Вот почему, вне зависимости от того, в качестве кого вы здесь оказались, я рад, что вы с нами. Если б мы узнали, что написано на колонне, возможно, это могло бы укоротить руки правительственным чиновникам, а мы смогли бы выиграть дополнительное время для наших собственных исследований». Карен претила мысль о том, чтобы помогать похитителям, но перспектива уничтожения древнего артефакта была еще более невыносима. Отойдя от иллюминатора, она повернулась к Кортесу и спросила:
2: А что, если я подскажу вам направление, в котором следует двигаться, чтобы расшифровать надпись?
1: Брови ученого взлетели от удивления.
2: Но, — добавила Карен, — для этого должны доверять друг другу.
1: Кортес с готовностью кивнул.
2: — В таком случае, — сказала Карен, — мне понадобится компьютер. И те исследовательские материалы, связанные с неизвестным языком, чтобы вам уже удалось получить.
1: Кортес жестом пригласил ее следовать за собой и, понизив голос, сказал, — Рик — наш археолог. Он находится на поверхности, но я могу попросить его передать имеющиеся у нас данные на свободный компьютерный терминал.
2: — Хорошо, тогда приступим к работе.
1: Пока они с Кортесом бродили по лабораториям в поисках незанятого компьютера, Карен лихорадочно размышляла. Главным сейчас было обмануть этого доверчивого с виду человека.
2: «Если вы предоставите мне выход в интернет, я покажу вам то, что удалось выяснить нам».
1: 18:45. Спасательное судно «Фатом» — океане. Джек постучал в дверь лаборатории Чарли. Геолога в течение всего дня не видел никто, кроме Джорджа Клейна, но потом и сам историк закрылся в библиотеке. Эти двое явно разрабатывали сообща какой-то план, но какой именно, не знал никто, и Джек стал терять терпение.
2: — Кто там? — хрипло откликнулся Чарли.
3: — Это Джек. Открывай.
1: Послышалась возня, а затем дверь приоткрылась. Не дожидаясь приглашения, Джек толкнул дверь и вошел. То, что он увидел, потрясло его. Обычно Чарли поддерживал в своей лаборатории образцовый порядок. Теперь же здесь царил форменный кавардак. Стол у стены был заставлен приборами и лабораторным оборудованием, а в центре этого хаоса, в зажимном приспособлении из нержавеющей стали, находилась хрустальная звезда. На мониторе компьютера были высвечены какие-то невообразимые таблицы и графики. Чтобы пройти в центр комнаты, Джеку пришлось переступать через кипы научных журналов и бюллетень. Некоторые, видимо, вырванные из них же статьи были прикреплены канцелярскими кнопками к стене. Здесь словно пронес ураган. А Чарли выглядел так, будто побывал в его эпицентре. Вокруг глаза легли круги, губы потрескались, его мешковатые шорты были измяты, рубашка пропиталась потом. Заметив, что штепсель вентилятора выдернут из розетки, он воткнул его обратно и включил на полную мощность. —
2: Господи, Чарли, чем ты здесь занят?
1: Геолог пригладил всклокоченные волосы рукой.
2: — Экспериментами! А ты что подумал?
1: Сбросив со стула какую-то научную макулатуру, он присел на его краешек.
2: — Ты хотя бы спал с тех пор, как я дал тебе эту штуку?
1: — Разве тут заснешь?
2: — Это поразительно. Ничего похожего на это вещество еще никогда не находили, я готов в этом поклясться. Как только я не пытался его исследовать и спектрометром, и протонным магнитометром, и методом рентгенографического анализа, и что ты думаешь?
1: Ему все нипочем, он попросту не поддается исследованию.
2: Я до сих пор не знаю его атомный вес, удельный вес, валентность, мне даже... Не удалось расплавить эту заразу.
1: Чарли постучал по крышке лабораторной печи.
2: — Выходит, ты не знаешь, что это такое?
1: — спросил Джек, опершись рабочий стол.
2: — Да есть кое-какие мысли, — Чарли прикусил губу. — Но видишь ли, это лишь наметки, предположения.
1: — Валяй, выкладывай, — милостиво разрешил Джек. — Я доверяю твоей интуиции. Чарли обвел взглядом лабораторию.
2: — С чего же начать? — Может быть, с самого начала?
1: — Как скажешь.
2: — Итак, сначала был большой взрыв.
1: — Нет, — вскинул руку Джек, — так далеко в прошлое ударяться не будем. Но именно тогда все и началось. Глаза Джека удивленно округлились.
2: — Услышав твой рассказ о том, какое действие этот кристалл оказывает на базальт, я задумался... Пытался достичь того же самого эффекта с другими минералами. Чего только я не перепробовал. Гранит, обсидиан, песчаник, ни хрена, подавай ему только базальт.
1: Почему?
2: Вот и я сдался тем же вопросом. Ведь что такое базальт? Это затвердевшая магма. Он богат не только призматическими кристаллами, но и железом.
1: богат настолько, что способен обладать магнетическими свойствами.
2: Правда? Ты помнишь странное явление, когда металлические обломки борта номер один оказались намагничены?
1: То же самое происходит с базальтом, когда он вступает в тесный контакт с активизировавшим кристаллом. Черпая энергию из света, кристалл способен вырабатывать странную магнетическую энергию.
2: Каким же образом эти магнетические фокусы способны изменять массу камня?
1: Масса не меняется. Меняется только его вес.
2: Ты меня совсем запутал.
1: Чарли задумчиво почесал в затылке.
2: Ты был в космосе.
1: Ну и что?
2: В космическом пространстве ты ничего не видишь, правильно?
1: Да.
2: Ведь твоя масса никуда не делась.
1: Только гравитация придает той или иной массе тот или иной вес. Чем сильнее гравитация, тем больше весит предмет.
2: Ага, это понятно.
1: Значит, верное обратное утверждение. Чем слабее гравитация, тем меньше весит предмет.
2: В голове у Джека начало проясняться.
1: Выходит, кристалл меняет не массу предмета, а воздействие на него гравитации.
2: Точно.
1: Он заставляет намагниченный базальт весить меньше.
2: Но каким образом?
1: Чарли кинул Джеку кусок базальта, и тот поймал его.
2: Ты хоть знаешь, что такое гравитация?
1: Конечно, гравитация — это, ну, как его, в общем, ладно, ученая задница, объясни сам, что это такое.
2: Согласно единой теории поля, гравитация представляет собой всего лишь частоту.
1: Вроде тех, на которых работают радиостанции,
2: очень похоже.
1: Частота гравитации Земли определена уровнем в 1012 Гц, это в диапазоне между частотой коротких радиоволн и ультракрасным излучением.
2: Если заставить предмет резонировать на той же частоте, он потеряет вес.
1: И кристалл на это способен?
2: Да, кристалл испускает такую энергию. Он намагничивает железную составляющую базальта, что заставляет структуру кристалла резонировать. Вибрируя на частоте земной гравитации, камень теряет вес.
1: Ты узнал все это за одну ночь?
2: Нет, я узнал это после первого часа экспериментов с кристаллом. Это казалось самым простым.
1: Труднее было определить, что за энергию испускает кристалл.
2: Чарли устало усмехнулся.
1: Но ты все-таки выяснил это?
2: Есть кое-какие мысли,
1: — повторил Чарли.
2: Хватит темнить. Рассказывай.
1: Вот-вот темнить.
2: Правильно ты сказал.
1: Это темная энергия.
2: Джек обреченно вздохнул, не сомневаясь, что сейчас последует еще одна лекция, и спросил, что такое темная энергия?
1: Это сила, существование которой угадал и сообщил о нем в журнале «Физическое обозрение» специалист по космологии Майкл Тернер.
2: Чарли постучал пальцем по одной из пришпильных к стенке страничек.
1: После Большого взрыва Вселенная произошла из единой точки, так называемой точки сингулярности, и стала распространяться во всех направлениях. Сторонники этой теории утверждают, что Вселенная продолжает расширяться и сегодня.
2: Однако последние результаты наблюдений за сверхновыми звездами далеких галактик позволили предположить, что скорость расширения Вселенной растет.
1: Не понимаю.
2: Вселенная расширяется значительно быстрее, чем ей предписывает общепринятая теория. Как бы распирает некая сила, о природе которой почти ничего не известно.
1: Ее назвали темной энергией.
2: Эта странная сила противостоит гравитационному притяжению материи и тем самым позволяет Вселенной расширяться.
1: То есть ты полагаешь, что сила, исходящая из кристалла, и есть та самая темная энергия?
2: Чарли пожевал губами. Над доказательством этой теории я и работаю в данный момент.
1: Но эта же теория может объяснить сущность кристалла.
2: Темная энергия неразрывно связана с еще одним физическим феноменом — темной материей.
1: Джек закатил глаза и мучительно застонал.
2: Чарли хихикнул.
3: Что ты видишь, когда смотришь в ночное небо?
2: А что я могу там увидеть? Булочку с маком.
3: Звезды, конечно.
2: Вот именно, мой друг. Это то, что астрономы называют светлой материей. То есть, что мы можем видеть?
3: Но видимого вещества недостаточно для того, чтобы объяснить движение галактик и расширение Вселенной.
2: Согласно вычислениям физиков, на 1 грамм светлой материи приходится 9 граммов темной материи, невидимой.
3: «Темная материя», — повторил Джек, словно пробуя эти слова на вкус.
2: «Да-да»,
3: — покивал Чарли, — «нам уже многое известно о так называемой скрытой или ненаблюдаемой массе. Это черные дыры, темные туманности, черные карлики. Но при том, что ненаблюдаемая форма материи превышает 90% всей массы во Вселенной, физики предполагают, что истинный ее источник может оказаться совершенно неожиданным. Например, кристалл, испускающий темную энергию. А почему бы и нет?
2: Этот кристалл ведет себя как идеальный сверхпроводник, поглощая любую энергию столь полно, что не существует ни одного способа определить его наличие.
3: Значит, все эти годы астрономы искали ответ не там, где надо. Вместо того, чтобы таращиться в ночное небо, надо было посмотреть себе под ноги.
2: Геолог пожал плечами.
3: То же самое, по твоему мнению, произошло 2 недели назад?
2: Скажем так, подводная версия тех же событий. Не забывай, что в прошлом колонна находилась на суше. Вен торчит на глубине в 600 метров. Толща воды защищала ее от солнечного излучения. Очевидно, понадобился особенный сильный выброс энергии, чтобы начались недавние землетрясения.
3: Джордж поднял руку, пытаясь включиться в разговор, но Джек не дал ему заговорить, боясь потерять мысль.
2: Каким образом все это может быть связано с президентским самолетом?
3: Если он пролетал над этим местом в тот момент, когда кристалл находился в активной фазе, темная энергия могла вывести из строя системы самолета.
2: Экспериментируя с кристаллом, продолжал Джордж, я сам замечал странные вещи. Магнитные всплески, электромагнитные выбросы, даже едва заметные отклонения во времени, похожие на те короткие временные провалы, которые происходили с тобой на глубине. Я уверен, что аналогичные выбросы энергии на протяжении веков влияли на корабли, оказавшиеся в районе драконового треугольника.
3: Если все сказанное тобою правда, Чарли передернул плечами.
2: Я не претендую на звание эксперта в области темной энергии. По крайней мере, пока не претендую. Но ты только попытайся представить себе тот кошмар, который творился здесь тысячелетия назад. Землетрясения, которые разрывали на части и уничтожали континенты. Повсеместные извержения вулканов, потопы, тучи и пепла, которые заволокли небо над миром.
3: Джек вспомнил слова древнего летописца. «Время тьмы. Пепел, должно быть, создал теплоизолирующий слой, приведший к возникновению парникового эффекта. Ледниковый покров стал таять, в результате чего огромные куски суши оказались затоплены.
2: Мы еще легко отделались, а ты представляешь, каково было жить в то время?
3: Возможно, нам предстоит это узнать». Жестко проговорил Джордж с каменным лицом, слушавший эту дискуссию. В руке он держал лист бумаги.
2: Джек и Чарли, как по команде, повернулись к нему.
3: «Я связался с Центром космических полетов Маршалла, Чарли, и проверил то, о чем ты меня просил. 21 июля, за 4 дня до землетрясений, спутник Йоко зафиксировал на поверхности Солнца мощнейший выброс корональной массы».
2: «То что?» — переспросил Джек.
3: «Выброс солнечного вещества», — пояснил Чарли. «Это чудовищные силы протуберанцы, которые захватывают с поверхности Солнца миллиарды тонн ионизированного газа. Им требуется 4 дня, чтобы нанести удар по Земле. И тогда у нас происходит геомагнитная буря». Формулируя свою теорию, я предположил, что кристаллическую колонну активировала природное явление именно такой немыслимой силы. Люди из центра Маршалла также подтвердили, что эпицентр землетрясения в Тихом океане находился именно в той точке, где обнаружена кристаллическая колонна, там, где разбился борт номер один. Чарли надулся от гордости. «Я был прав. Неплохой результат для двух дней работы», — Джордж с усилием сглотнул. «Из центра Маршалла мне также передали последние снимки, сделанные японским спутником. 3 дня назад зафиксирован еще один выброс корональной массы, самый мощный из всех известных». Джордж со страхом посмотрел на товарища. «100 раз мощнее последнего». «О, черт!» — произнес Чарли. Улыбку с его лица словно губкой стерли. «Когда, по оценкам НАСА, этот выброс достигнет Земли?» «Завтра, после полудня. Проклятие!» «Что?» — спросил Джек. — Что произойдет тогда? Чарли посмотрел на него печальным взглядом. — Теперь речь идет уже не о землетрясениях и цунами. На сей раз близится конец света.
1: 19:02. Миюки сидела за рабочим столом в гидробиологической лаборатории. Из каюты напротив, где помещалась геологическая лаборатория Чарли, доносились возбужденные голоса Джека и двух других мужчин. Из прозрачных пластиковых банок, выстроившихся на полках вдоль стен, на нее смотрели 1000 мертвых глаз, мешая сконцентрироваться. Тряхнув головой, чтобы отогнать посторонние мысли, Миюки продолжала работать. Некоторое время назад она поручила Габриэлю проверить все известные записи на Ронго-Ронго, обнаруженные на острове Пасхи, на предмет каких-либо упоминаний о кристаллической колонии и древней экологической катастрофе. Удача не сопутствовала им. Такие упоминания были, но лишь сделанные вскользь и не представляющие никакой ценности. После этого она вновь решила перечитать платиновую книгу. Рядом с ее локтем зазвучал сигнал портативного компьютера, и из встроенных динамиков раздался голос Габриэля. — Позвольте отвлечь вас, профессор Накано. — Что у тебя, Габриэль? — Я получил входящий вызов от доктора Грейс. Желаете ли вы принять его? Миюки едва не свалилась со стула. — Карен? Перебирая ладонями по столу, она повернулась к компьютеру. — Прими вызов, немедленно. Мигнул глазок видеокамеры в верхней рамке монитора, и пиксели на экране начали медленно складываться в размытую картинку, превратившись вскоре в лицо ее подруги. Миюки склонилась к микрофону. — Карен, где ты? Компьютерное изображение дрожало и подмигивало. — У меня мало времени. Мне удалось связаться с Габриэлем по закодированному адресу в интернете. Он зашифровал эту линию, но я не могу быть уверена, что наш разговор никто не перехватит. — Где ты находишься? На какой-то подводной станции рядом с обелиском Джека. Он там? Миюки кивнула и, отклонившись назад, крикнула. — Джек, иди сюда, быстрее! Из геологической лаборатории высунулось раскрасневшееся лицо капитана Фатома. — Что? Миюки встала и указала на экран компьютера. — Здесь Карен. Глаза Джека округлились. Он буквально вывалился из лаборатории Чарли и ворвался в каюту, где находилась Миюки. — Что ты сказала? — неуверенным голосом спросил он, огибая стол, и тут увидел изображение на мониторе. — Карен, это ты?
3: 19:05. Глубоководная станция «Нептун». Карен наблюдала за тем, как в нижнем правом углу монитора из разноцветных точек формируется лицо Джека. Он жив! В глазах у нее стояли слезы. — Где ты находишься, Карен? Прочистив горло, она вкратце описала события последних 24 часов. Свое пленение, путешествие на вертолете, заточение на подводной станции, а, закончив рассказ, продолжала. — Я бросила здешним ученым косточку, намекнув им на связь древнего языка с Ронго-Ронго. Без образцов языка, который нам удалось раздобыть, это им все равно ничем не поможет, но они этого не знают. В обмен на эту подсказку они предоставили мне кое-какие послабления. Сзади послышался взрыв смеха, и Карен нервно оглянулся.
1: Все остальные сейчас либо ужинают, либо заняты самостоятельной работой. Не знаю, сколько времени мне еще удастся говорить с вами, не вызывая подозрений.
2: — Я найду способ вызволить тебя оттуда, — горячо пообещал Джек. — Верь мне.
1: Карен приблизила лицо к экрану. — Я должна сообщить вам нечто очень важное, — проговорила она. — Завтра, после полудня, эти люди собираются взорвать обелиск. Они провели сканирование почвы и считают, что внизу находится огромное кристаллическое образование, а колонна — это что-то вроде верхушки айсберга.
2: Джек на экране посмотрел в сторону и проговорил. — Ты был прав, Чарли.
1: — Естественно, — послышался голос из-за экрана. Карен непонимающе нахмурилась. — О чем вы говорите? Вы что-то узнали?
0: Радио Фантастики. Радио Фантастики.
1: Джек торопливо пересказал Карен все, что им удалось узнать из платиновой книги, а также о теории Чарли. Карен, затаив дыхание, слушала о древней катастрофе, темной материи, солнечных бурях. Когда Джек сообщил ей о близящейся опасности, она прикрыла рот ладонью. — О, Боже! — ахнула она. — Когда же это должно произойти?
2: — Завтра, после полудня.
1: На экране появилось новое лицо, и Джек представил его. — Это Чарли Моллер, судовой геолог.
2: — Что же нам делать? — спросила Карен.
1: От волнения на лбу у нее выступили бусинки пота. Она была уверена, что ее вот-вот поймают за руку.
2: — Расскажите о взрывчатке и о том, что намерены предпринять взрывники, — попросил Чарли.
1: Карен пересказала то, что знала. После чего Джек сказал, — Возможно, это даже к лучшему. По крайней мере, колонна не будет больше притягивать к себе энергию солнца.
2: — Нет, — возразил Чарли, — если у них получится выполнить задуманное, будет еще хуже. Они обнажат самую сердцевину кристаллического залегания, не уменьшив, а наоборот, увеличив площадь, которая будет поглощать солнечное излучение. Единственный способ уберечься от катастрофы — каким-либо образом укрыть колонну или чисто срезать ее, изолировав тем самым от основного кристаллического тела.
1: — Иными словами, выдернуть громоотвод, — уточнил Джек. Карен взглянул на часы. — Если геолог прав, у них в запасе остается всего 17 часов. — А если попробовать уничтожить колонну направленным, контролируемым взрывом?
2: — Все равно опасно, — пробормотал Чарли.
1: Даже если это получится. Основное тело может поглотить кинетическую энергию взрыва, и тогда...
2: — Нет, — мотнул он головой, — рискованно.
1: Сила взрыва, необходимая для того, чтобы разрушить колонну, может сама по себе спровоцировать ту самую катастрофу, которую мы пытаемся предотвратить.
2: По обе стороны повисло тягостное молчание. Абоненты осознали безвыходность ситуации, в которой они оказались.
1: — Нам не обойтись без помощи со стороны, — подвел итог Чарли.
2: Обдумав эту идею, Карен предложила. — Я могла бы обратиться за помощью к научному руководителю станции, профессору Кортесу. Он предупреждал военных, что взрывать кристалл недопустимо, и, как мне кажется, Кортес не входит в число поклонников Спенглера.
1: — Даже не знаю, — проговорил Джек. — Я не верю никому, кто находится по одну сторону с этим ублюдком.
2: — Но он геофизик, — возразила Карен, — причем известный в своих кругах.
1: — Мне очень понадобится помощь специалиста, — поддержал ее Чарли.
2: Джек нахмурился и посмотрел прямо в камеру.
1: — Но можем ли мы доверять ему, Карен?
2: Некоторое время она, задумавшись, молчала, потом произнесла. — Думаю, можем. Но для того, чтобы убедить его, мне потребуется имеющаяся у вас информация.
1: Джек повернулся к Чарли.
2: Ты можешь загрузить результаты своих изысканий?
1: Тот кивнул и исчез.
2: С экрана заговорила Миюки. Я сведу воедино перевод всех текстов, и Габриэль будет готов в любой момент отправить их.
1: Отлично, — сказал Джек и снова повернулся к камере.
2: Карен показалось, что он смотрит прямо ей в душу.
1: «Как ты?» — мягко спросил он.
2: «Неплохо, если сделать поправку на то, что я нахожусь в плену на глубине мили, и завтра настанет конец света».
3: «Тебя били?»
2: Карен вспомнила про свой опухший глаз и, прикоснувшись к нему пальцами, ответила: «Нет, я налетела на дверную ручку несколько раз подряд».
3: «Я так виноват, Карен. Я не должен был втягивать тебя в ту историю».
2: Карен расправила плечи и выпрямилась. «Не вини себя, Джек. Поверь, я не променяла бы мое теперешнее положение на то, чтобы вновь оказаться в университете и ничего не знать обо всем этом. Если существует какой-то способ предотвратить катастрофу, я предпочту остаться здесь, на передней линии».
3: Снова послышался голос Миюки.
2: «У меня все готово. Но для того, чтобы передать информацию, мне понадобится эта линия».
3: «Ты слышала?» — спросил Джек.
2: «Да-да», — ответила Карен, чувствуя, как предательски дрогнул ее голос. Ей была невыносима мысль о том, что необходимо прощаться с друзьями. «Габриэль будет постоянно держать этот канал подключенным. Если захочешь поговорить с нами, используй его код».
1: Джек наклонился ближе, и его лицо заполнило весь экран.
3: — Будь осторожна, Карен. Дэвид — сволочь, но он не дурак.
2: — Я знаю. Они смотрели друг на друга еще несколько секунд, затем Джек поцеловал кончики пальцев и приложил их к экрану.
3: — Я вытащу тебя оттуда.
2: Прежде чем она успела ответить, связь прервалась, и картинка исчезла с экрана. Вместо нее на мониторе появилась цветная шкала, по которой медленно ползла синяя полоска, указывая объем поступающей информации. Перенаправив прием данных на DVD-рекодер, Карен откинулась на спинку стула и стала ждать.
3: — Чем ты тут занимаешься? — прозвучал голос за ее спиной.
2: Карен обернулась, увидела Дэвида, поднимающегося по лестнице с нижней секции. В это время он должен был находиться на борту Персея и наблюдать за ходом взрывных работ, но, видимо, вернулся раньше времени.
3: Босой в гидрокостюме он вошел в отсек лаборатории и направился прямиком к Карен. — Я велел Кортесу, чтобы за тобой постоянно кто-нибудь присматривал. Почему ты находишься здесь одна?
2: Карен напустила на себя безучастный вид и лишь краешком глаза следила за тем, как ползет на экране синяя полоска.
3: — Я дала Кортесу то, что он от меня хотел. Ключ к древнему языку. Они работают в этом направлении и не нуждаются пока в моей помощи.
2: Дэвид подошел ближе. Карен повернулась так, чтобы ее локоть загораживал полоску на экране. Он бросил подозрительный взгляд на экран, а затем опять уставился на Карен.
3: — Если ты не нужна, то должна находиться в своей каюте. Пойдем со мной, — добавил он, грубо схватив ее за плечо и подняв на ноги.
2: Карен не осмеливалась смотреть на экран, чтобы ненароком не привлечь его внимания. — Какой смысл сажать меня под замок? Куда я отсюда денусь?
3: Дэвид злобно оскалился. — Потому что я так приказал. А мои приказы не смеет оспаривать никто, и Кортес в том числе.
2: — Черту! Не размахиваясь, он сильно ударил ее тыльной стороной ладони по лицу.
3: Задохнувшись от неожиданности и боли, Карен едва устояла на ногах, чтобы не упасть, ей пришлось ухватиться за спинку стула. — Мои приказы обсуждению не подлежат, — вновь прорычал Дэвид, потирая руку, и тут его взгляд упал на монитор. — Боже! — пронеслось в мозгу у Карен. Моргнув от страха, она краем глаза посмотрела в ту же сторону. Монитор был пуст. Передача данных завершилась. Карен с облегчением вздохнула. Словно подозревая наличие какого-то заговора, Дэвид обвел взглядом остальных ученых. Его ноздри хищно раздувались. Несколько секунд он, как бладхаунд, нюхал воздух, а затем резко повернулся к Карен и наклонился к ее лицу. Карен непроизвольно отшатнулась. —
2: Я чувствую запах Киркланда. — Не знаю, что вы затеяли, но это я выясню, учти, сука. По ее спине побежали мурашки. Дэвид схватил ее за руку, больно впившись пальцами в локоть. — А теперь поищем остальных. Пора преподать им урок воинской дисциплины. После этого он почти волоком потащил ее прочь от компьютера.
1: в недрах которого, записанные на маленький серебристый диск, хранились ответы на все вопросы, начиная от происхождения Вселенной и заканчивая концом света. Оставалось передать все это тому, кто сможет помочь. Вот только как!
2: 20:12. Спасательное судно «Фатом». Джек сидел на табурете в геологической лаборатории, а Чарли работал за компьютером, просматривая накопленную информацию. Оба пытались найти ответы, но Джек никак не мог сосредоточиться. Перед ним постоянно стояло лицо Карен, избитое и опухшее. Он закрыл глаза.
3: — А если попробовать закоротить эту чертову хреновину?
1: — Что? — вскинулся Чарли.
3: — Ты сказал, что здоровый кристалл действует наподобие электрической батареи. Что если мы попробуем, уж не знаю, как устроить ему перегрузку или что-нибудь в этом роде.
1: Чарли повернул усталое лицо от экрана компьютера.
3: — Это только ускорит, — начал он.
1: И умолк. Теперь вместо усталости на его лице отразилась упорная работа мысли.
3: — Как ты думаешь, может сработать?
1: Взгляд Чарли вновь сфокусировался на Джеке.
3: — Нет. — Конечно, нет, но ты подал мне идею.
1: Он встал, подошел к рабочему столу и принялся копаться в своих приборах, а через некоторое время уже кряхтел под тяжестью аккумулятора с присоединенным к нему амперметром.
3: — Что ты собрался делать? — спросил Джек. — Маленький эксперимент.
1: Чарли взялся за провода, идущие от клемм аккумулятора, и прицепил их стальными зажимами к хрустальной звезде. После этого надел маску сварщика и просил Джека, не мог бы ты выключить свет? Заинтригованный, тот поднялся с табурета и щелкнул выключателем. В наступившей темноте Джек слышал пыхтение Чарли, затем послышался треск электрического разряда, и между клеммами аккумулятора вспыхнула ослепительная синяя радуга, резанув Джека по глазам. Хрустальный артефакт зажегся, как настоящая звезда. Этот свет сиял всеми оттенками цветового спектра, и Джек вспомнил, что точно с такой же яркостью вспыхнула колонна в момент приближения к ней электромагнита, с помощью которого поднимались со дна обломки самолета. Звезда осветилась все ярче, и Джеку пришлось заслонить глаза ладонью. Чарли склонился над звездой, вертя головой между ней и амперметром. Он повернул регулятор напряжения, и аккумулятор натужно загудел. — Чарли! — Цец! Геолог еще больше увеличил напряжение. Звезда приподнялась над столом и зависла в нескольких дюймах от его поверхности. Ее свет стал непереносим для глаз. В воздухе слышался треск электрических разрядов. На руках Джека поднялись, и словно водоросли на морском дне стали шевелиться волоски, а во рту заныли пломбированные зубы. Он как будто снова оказался на глубине, в кабине подводной лодки. Взгляд Джека случайно упал на циферблат висевших на стене часов. Ему показалось, что он сходит с ума. Секундная стрелка бежала в обратном направлении. «Потрясающе!» — пробормотал Чарли, все так же склонившись над плавающей в воздухе звездой. Потом раздался громкий треск, и в комнате вновь воцарилась кромешная темнота. Джек услышал, как звезда с гулким стуком упала на стол.
3: — Включи свет! — попросил Чарли.
1: Джек потянулся к выключателю.
3: — Что ты делаешь? — спросил он.
1: Пропустив вопрос мимо ушей, Чарли взял большие щипцы и поднял звезду со стола. Стальные зажимы щипцов тут же раскалились до красна.
2: — Хм, интересно.
1: Голок поднес звезду к лицу Джека, и он увидел, что звезда раскололась пополам.
2: — И что это означает? — спросил Джек.
1: Геолог поднял на него глаза.
3: — Пока не знаю.
2: 20:56. Глубоководная станция «Нептун».
1: Карен изо всех сил пыталась не заплакать. Она сидела на узкой койке в каюте, шириною в половину ванной комнаты, и думала о том, что ей делать дальше.
3: Дэвид собрал весь персонал станции в кают-компании
1: и в течение четверти часа громил всех и каждого. Один из ученых позволил себе задать какой-то вопрос, и Дэвид в наказании за дерзость тут же разбил ему нос ударом кулака. После этого в помещении повисла такая тишина, что можно

0: Полз всхлип, как вдруг в дверь негромко постучали, и чей-то голос произнес: «Доктор Агарейс!» Она настороженно выпрямилась. «Кто там?» «Это доктор Кортес. Могу я войти?» На Карен нахлынула волна облегчения. «Конечно!» Она встала, и в тот же момент в замке повернулся ключ. Пожилой ученый скользнул в каюту и закрыл за собой дверь. «Простите, что побеспокоил вас в столь поздний час. И очень хорошо сделали. Мне сейчас как никогда нужно, чтобы кто-то был рядом», — проговорила она, не скрывая радости. «Вот ведь животное, а?» — спросил ученый. Он не уточнил, кого имеет в виду, поскольку это было понятно и без слов. «Я не должен был позволять запирать вас в этой клетке, но я был слишком взволнован вашим открытием и не мог думать ни о чем другом. Кто бы мог подумать, прямая связь древних иероглифов с письменностью, обнаруженной на острове Пасхи?» Карен опустилась на край койки и указала Кортесу на пустой стул. «Вы ни в чем не виноваты. Когда все это закончится, я подам официальную жалобу». Карен равнодушно кивнула. «Пусть старый чудак фантазирует относительно того, что его жалобы возымеют хоть какой-то эффект. Спенглер получил карт-бланш от первых лиц государства и мог творить все, что ему вздумается. Я заглянул, чтобы выяснить, не могли бы вы помочь нам еще чем-нибудь, — продолжал Кортес. — Видите ли, мы сталкиваемся с определенными трудностями в расшифровке иероглифов». Карен нервно сглотнул. Настал момент решительных действий. «Довольно игр. Доктор Кортес, я была не до конца откровенна с вами».
1: «Что вы имеете в виду?» «У меня есть полный перевод, причем не только надписи на колонне, а еще и других текстов, созданных в те времена, когда обелиск был обнаружен впервые». Потрясенный Кортес хлопал глазами, не в силах произнести ни слова, но даже когда дар речи вернулся к нему, не смог произнести ни одной связной фразы.
2: «Я не... Как же? Но когда?»
0: Это было все, что он сумел выдавить из себя.
1: «Я обладаю информацией, которую необходимо передать кому-нибудь из представителей власти», — сказала Карн, — «но только не из числа тех, кому подчиняется Спенглер».
2: «Информации о чем?»
1: «О конце света».
0: Кортес, немного оправившись от потрясения, с сомнением посмотрел на Карн. Она поднялась на ноги.
1: «Я понимаю, как это должно звучать для неподготовленного человека. Но если вы позволите мне воспользоваться компьютерным терминалом на втором уровне, я представлю вам доказательства».
0: Ученый все еще колебался. Карен посмотрела на него сверху вниз. «После того, что произошло сегодня в кают-компании, кому вы больше склонны доверять, мне или Спенглеру?» Кортес склонил голову, подумал, решительно встал со стула.
1: «Сравнений тут быть не может.
0: Пойдемте. Командор заперся в своей каюте, но его заместитель несет дежурство. Держитесь возле меня. Пока вы со мной, вам нечего опасаться». С этими словами мексиканец открыл дверь. Карен последовала за ним. Хотя и не запрещалось находиться где-либо в сопровождении одного из членов экипажа, она все равно ощущала себя узницей. Молча шагая по коридорам, по обе стороны которых располагались жилые помещения, она затаила дыхание и боязливо заглядывала за каждый угол, однако им никто не встретился. Они дошли до лестницы, ведущей на второй, лабораторный этаж, и Кортес стал спускаться первым. Оказавшись внизу, он сделал Карен знак, что путь свободен. Стоило ей сойти с лестницы, как переходной люк над ее головой с шипением закрылся. В полном молчании они продолжили свой путь мимо лаборатории. «И что теперь?» — спросил Кортес, когда они дошли до места назначения. Карен указала ученому на стул, но сама стала стоять. «Информация, о которой я говорила, находится на диске», — сказала она. Подошла к клавиатуре и нажатием нескольких клавиш вызвала нужную папку. Экран заполнился иероглифами и текстом. Карен, как опытный гид, объяснила Кортесу, что ей что, дала прочитать перевод текста из платиновой книги, вкратце рассказала о своих собственных исследованиях, о том, что удалось узнать друзьям Джека.
2: Через некоторое время Кортес жестом попросил ее замолчать. Он приник к экрану

0: и его пальцы летали по клавиатуре, вызывая все новые и новые объемы информации. Большая ее часть представляла Скаран китайской грамотой, но Кортес, судя по всему, ориентировался в ней как дельфин в море.
1: — Этот ваш Чарльз Моллер поистине выдающийся ученый. То, что ему удалось узнать о кристалле за столь короткое время, просто ошеломляет, но во многом его выводы подтверждают мои собственные теории.
0: И ученый вновь углубился в изучение выкладок, таблиц и графиков. По мере того, как он поглощал информацию, выражение его лица менялось от удивления к ужасу. Закончив, Кортес откинулся на спинку стула, снял очки и воскликнул: «Я знал, что нам необходимо действовать с великой осторожностью. Это безумие играть со столь могущественной силой». Каран присел рядом с ним. — Вы можете переправить это кому-нибудь, кто прислушается к нашим доводам? — спросила она. — До того, как солнечная буря достигнет земли, остается всего 15 часов.
1: — Безусловно. У меня есть друзья в Лос-Аламосе в национальной лаборатории Лоуренса Беркли. У них имеются способы довести все это до сведения порядочных людей из правительства.
0: В душе Карен вспыхнула искорка надежды. Кортес потер уставшие глаза. — У вас есть что-нибудь еще? — спросил он. — Это все, что мне прислали мои друзья. — Но, возможно, им удалось обнаружить что-нибудь новое, я могла бы узнать.
1: — Каким образом?
0: Карен набрала на клавиатуре код Габриэля, и почти сразу же из динамиков донесся голос программы. — Чем я могу вам помочь, доктор Грайс?
1: — Кто это?
0: — спросил Кортес. — Да так, никто. — Габриэль, мне необходимо связаться с Фатомом.
1: — Конечно, сию минуту.
0: Соединение с далеким кораблем заняло менее минуты, и в углу монитора открылось новое окно, в котором постепенно сформировалось лицо Миюки. — Карен? Рядом со мной доктор Кортес. Он согласился нам помочь. Но несколько секунд Миюки исчезла из зоны видимости видеокамеры, а затем на экране возникли лица Джека и Чарли. Карен торопливо представила их Кортесу.
1: — Есть ли у вас двоих какие-нибудь рекомендации? — спросил он. — Я могу переслать информацию надежным людям, но что дальше? Из ваших выкладок я сделал вывод, что мы должны блокировать основное тело кристалла от бомбардировки энергии солнечной бури. Это можно сделать несколькими способами.
0: Джек кивнул. Мы уже обсуждали эту проблему.
1: Самый простой способ — закрыть колонну, отгородить ее каким-нибудь образом от внешней среды. Например, надеть на нее свинцовый футляр и что-то в этом роде. Но я не уверен, что это может быть сделано за такой короткий отрезок времени. В качестве второго варианта мы рассматриваем возможность отделить колонну от основания с помощью направленного взрыва.
0: Кортес нахмурился. Но кинетическая энергия взрыва, как я уже сказал, это второй вариант.
1: Как бы то ни было, это лучше, чем ничего, поскольку в противном случае нам остается лишь третий вариант — смириться и готовиться к отходу в мир иной.
0: Кортес помрачнел. Подобная перспектива его явно не устраивала. Нарушил наступившее молчание Чарли.
1: — Я продолжаю работать с кристаллом. Посмотрим, вдруг удастся наткнуться еще на что-нибудь, — сказал он, но уверенности в его голосе не было.
0: — Значит, — продолжал Джек, — на нашем пути остается лишь одно препятствие — Спенглер. Я не могу рисковать, Карен. Оставляю на вашей станции дольше, чем это необходимо. Стоит Дэвиду пронюхать, что вы сговорились за его спиной. Ее жизнь не будет стоить и ломаного гроша. Ее необходимо эвакуировать оттуда раньше, чем Спенглер о чем-либо догадается.
1: Кортес задумался. Это будет нелегко. Завтра утром начнется эвакуация станции на безопасное расстояние от места взрыва. Я уже проверил график эвакуации. Мы покинем станцию последними. Я, Карен и Спенглер.
0: А после сегодняшнего инцидента вряд ли Спенглер отпустит меня от себя хотя бы на минуту, — добавила Карен.
1: — Значит, нам и здесь понадобится ваша помощь, профессор. Мое судно находится в половине дня пути от периметра кордона. Максимально приблизившись к нему, я спущусь под воду на своем собственном глубоководном аппарате, и после этого вам необходимо каким-то образом отвлечь внимание Спенглера от женщин. Я сделаю все, что смогу. Я покажу доктору Грейс каждый закоулок Нептуна, чтобы она ориентировалась на станции, как у себя дома, а затем мы вместе выработаем приемлемый план.
0: Договорились,
1: — сказал Джек. Я свяжусь с вами, когда мы уже будем в пути. Где-то позади них послышалось шипение открывающегося люка, и Карен с Кортесом вскочили, как ошпаренные. — Кто-то идет! — прошептала Карен. — Нам нужно отключаться.
0: Увидимся завтра,
1: — обронил напоследок Джек. Экран погас. Кортес вынул из дисковода диск и сунул его в карман.
0: — Я отведу вас в вашу каюту и сейчас же сяду на телефон. Завтра будет новый день, и у нас все будет хорошо. И у нас... и у всего остального мира.
1: Карен улыбнулась трогательной попытке этого милого человека вселить в нее уверенность. Она вспомнила слова Джека: «Увидимся завтра». Она поможет ему исполнить это обещание.
0: 22:55. «Вы были правы, сэр», — сказал Рольф, снимая наушники.
1: Дэвид последовал примеру, но не положил наушники на стол, а яростно швырнул их в угол.
0: Они сидели в его тесной каюте на Нептуне и с помощью находившегося на поверхности лейтенанта Джефферса так что перехватили шифрованные переговоры, которые велись между Фатомом и Нептуном.
1: «Этот гад до сих пор жив. Когда я в следующий раз встречу Киркланда, засуну ему в задницу гранат, чтобы она уж наверняка...»
0: «Какие будут приказы, сэр?»
1: Дэвид откинулся на стуле и сложил пальцы на животе. Он слышал только последнюю часть разговора. Джеффрис, эксперт Омеги в области коммуникации, контролировал все линии, по которым проходила связь со станцией. Поэтому он знал, когда начался этот разговор, но расколоть шифр сумел не сразу. К тому времени, когда у него это получилось, разговор уже подходил к концу, но все же Дэвид успел услышать достаточно. Группа Киркланда замышляла диверсию и похищение женщин.
0: «Сэр!»
1: Дэвид прокашлялся, формулируя в уме план действий.
0: — Мы пока притаимся.
1: — Пусть думают, что переиграли нас.
0: — А когда же мы приступим к действиям?
1: — Когда узнаем, что Киркланд уже на пути сюда, что он один и вне своего корабля. Дэвид выпрямился. — Вот тогда мы и положим всему этому конец.
0: — Ты займешься его судном и уничтожишь все средства связи, а Киркланда... возьму на себя я. Он обязательно придет. Ведь у нас его женщина.
1: Все понятно, кивнул Рольф. Но как быть с Кортесом? Дэвид усмехнулся и расцепил руки.
0: Думаю, сегодня нам предстоит заняться уборкой в доме.
1: 23:14. Кортес, ворча себе под нос, спускался на нижний доковый уровень станции. Эта секция была поделена на три части — большую шлюзовую камеру, насосную комнату с 6 мощными установками для откачки воды в 600 футов каждая и небольшой контрольный центр с примыкающим к нему складскими помещениями, которые сотрудники называли между собой гаражами. Кортес вошел в контрольный центр. Участие человека в технологических процессах требовалось минимальной. Стоит нажать кнопку — и процедура шлюзования пойдет в автоматическом режиме. В камеру под большим давлением начнет подаваться забортная вода. После заполнения камеры откроется внешний люк, и подводный аппарат либо покинет станцию, либо войдет в нее, после чего люк вновь закроется. По крайней мере, так указывалось в проектных документах. После того, как Кортес проводил Карен в ее каюту, ему сообщили, что возникли проблемы с доковым оборудованием. Поначалу ученый хотел поручить это бригаде техников, но никто не знал устройства Нептуна лучше его, поэтому он отправился сам. Кортес уже успел позвонить своему другу Лос-Аламос, теперь сгорал от нетерпения продолжить эту благородную миссию. Склонившись над контрольной панелью, Кортес открыл набор инструментов и быстро открутил ее. Определить неисправность не заставило труда. Перегорел предохранитель одного из насосов. Пустяковая неполадка. Шлюзовая камера могла функционировать и с тремя насосами, просто на каждую операцию уходило бы немного больше времени. Проклиная это досадное недоразумение, Кортес убедился в том, что в наборе имеется нужный предохранитель, и вошел в шлюзовую камеру. Обе мини-субмарины, Персей и Аргус, находились в данное время на поверхности и готовились к предстоящей на следующий день эвакуации Нептуна. Они были извлечены из воды и тщательно проверялись. Пустая камера напоминала огромный ангар, вдоль стен которого тянулись толстые трубы. С набором инструментов в руке Кортес направился в дальний конец камеры. На устранение поломки должно было уйти не больше пары минут. Внезапно у него возникло ощущение, что он не один. Его охватило необъяснимое, первобытное чувство опасности. Обернувшись, он заметил за входной дверью какое-то быстрое движение, словно мимо нее мелькнула чья-то тень.
2: Адрес радио фантастики в интернете — fantasyradio.ru.
1: Сердце ученого сдавило холодная рука страха. «Кто тут?» — крикнул он в пространство, ощупывая глазами двери маленькой оконцы, смотревшие сюда из контрольного центра. Никто не ответил. Никто не двинулся. Возможно, всему виной богатые воображения и расшалившиеся нервы. Он повернулся и медленно пошел дальше, настороженно, чутко прислушиваясь. Однако единственное, что он слышал, был звук его собственных шагов. Когда Кортес дошел до дальней стены, в воздухе что-то громко лязгнуло, он вздрогнул, резко развернулся и с ужасом увидел, что стальная герметичная дверь, через которую он вошел, теперь закрыта, а засовы задвинуты. — Эй! — закричал он. — Я здесь, внизу! Ученый бросил инструменты, поправил очки и поспешил к выходу, туда, откуда только что пришел. А вдруг его по ошибке запрут здесь на всю ночь, ведь без него остановится вся работа? Уже находясь в середине камеры, он услышал над головой тонкое шипение. Зная Нептун как себя самого, он сразу понял, что это означает. Его бросило в холодный пот. О, Боже, только не это! Кто-то включил процесс шлюзования, теперь в камеру под высоким давлением нагнетался воздух. Сломя голову, он кинулся к двери. Нужно подать знак, чтобы все поняли, в камере находится человек. А затем краем глаза он снова заметил какое-то движение. В смотровом окошке контрольного центра появилась голова. Кортесу было хорошо знакомо это лицо и перекошенная злобная ухмылка на нем. Спенглер! Все происходящее не было случайностью. Кортес остановился, как вкопанный. В ушах у него уже стучало от поднявшегося давления. Если ничего не предпринять, вскоре оно сравняется с давлением за бортом станции, а это свыше 1000 фунтов на квадратный дюйм. Наверняка поломку подстроил сам Спенглер. Это была ловушка для того, чтобы заманить его сюда. Оставалась одна надежда — вывести из строя 3 оставшихся насоса, а для этого необходимо было вывернуть 3 предохранителя. Кортес вновь кинулся к дальней стене и брошенному там ящику с инструментами. Давление подскочило еще выше. Ему стало трудно дышать, глаза застилала пелена. Задыхаясь, пожилой ученый рвался вперед, но вот лопнули барабанные перепонки, и голову расколола невыносимая боль. По шее Кортеса потекла кровь. А давление продолжало расти. Последние метры он двигался, спотыкаясь по инерции, не видя ничего перед собой. Потом упал на колени, хрипя и хватая ртом воздух. Он уперся в пол одной рукой, затем второй. Не в силах сопротивляться, навалившись на него чудовищной тяжести, он рухнул на пол и с трудом перевернулся на спину. Он окончательно ослеп, поскольку глазные яблоки вдавились в костяные проемы глазниц. Его пальцы судорожно скребли металлический пол, словно пытаясь прорыть спасительный выход. Тяжесть, давящая на грудь, все увеличивалась, тело захлестнула волна невыносимой боли, и это начали ломаться ребра.
0: превращаясь в острые ножи и дырявя легкие, которые уж не могли сокращаться. А давление продолжало расти. Утратив контроль над своим телом, он перестал сопротивляться. Его жена Мария отдала всю свою жизнь проекту «Нептун». Казалось логичным, что теперь Нептун забирает его жизнь. «Мария, детка, я люблю тебя!» А затем с последним вдохом сознание покинуло ученого, и он погрузился в черноту. 23:20. Сквозь узенькое оконце Дэвид смотрел на сплющенное и изломанное тело бывшего научного руководителя глубоководной станции «Нептун». Он видел, как чудовищное давление раскололо череп ученого, и из него выплеснулось мозговое вещество. Опытный подводник, Дэвид знал, что такая опасность грозит любому, кто бросает вызов глубинам и допускает затем оплошность, но знать — это одно, а видеть собственными глазами. Дэвид отвернулся и сглотнул тошнотворный комок. Это ужасно. — Что дальше, сэр? — спросил стоявший за контрольной панелью Рольф. — Спустите воду в туалете. Заместитель повиновался и включил закачку воды в шлюзовую камеру. Глава 19. Большая драка. 9 августа, 5:02. Авианосец США «Хикман», Восточно-Китайское море. Адмирал Хьюстон стоял на палубе авианосца «Хикман». Солнце еще не взошло, но на воде плясали отблески далеких огней, полыхавших в южной части горизонта. Впервые в жизни адмирал видел, как горит океан. Решительными и точными ядерными ударами были уничтожены ракетные точки и тыловая инфраструктура ВВС, с помощью которых поддерживалась морская блокада Тайваня. Петан, Сенкаку, Шото, Луван. Названием этих доселе никому неизвестных островков вскоре предстояло стать синонимами Хиросимы и Нагасаки. Американские силы уже начали продвижение вперед, чтобы окончательно смести войска противника, осуществлявшие блокаду. Но только не Хикман. С развороченной кормой авианосец тащился в порт Окинавы, чтобы зализывать раны. А вместе с ним адмирал Хьюстон, рука которого висела на перевязи. В сводках из театра военных действий он теперь числился в графе «раненый» и отправлялся на лечение. Ему чудом удалось спастись тонущего Гибралтара, перед тем, как гибнущий корабль был добит очередным массированным ракетным ударом. Многим не удалось. Список погибших и пропавших без вести включал тысячи, среди которых был капитан корабля и большинство офицеров. Адмирал безмолвно, словно священник во время поминальной службы, повторял имена тех, кого знал лично, а скольких он не знал. — Сэр, вам не стоит здесь находиться, — мягко проговорил стоявший рядом лейтенант. Этот молодой офицер латиноамериканского происхождения был выделен ему в качестве помощника. Нам всем положено оставаться в каютах. Не волнуйся, мы уже отошли достаточно далеко от тех широт, где стреляют. Но, капитан, лейтенант, — повысил голос Хьюстон. — Ясно, сэр. Молодой человек умолк и отступил назад. Холодный ветер забрался в наполовину расстегнутую летную куртку адмирала, и он зябко поежился. Рука на перевязи не позволяла застегнуть ее до конца, но уходить с палубы ему не хотелось. Через час с восходом солнца они придут на Окинаву, а оттуда адмиралу предстоит вернуться в США. Огненная полоса на юге медленно удалялась, постепенно превращаясь в безобидную с виду светящуюся линию. Над водой изредка прокатывалось эхо далеких орудийных выстрелов. Наконец Хьюстон повернулся спиной к океану. — Пойду-ка я в самом деле к себе, — устало проговорил. Лейтенант кивнул и с готовностью подставил адмиралу руку, желая помочь. Но в это время воздух разорвал вой сирен. Воздушная тревога. Радар предупреждал о приближении ракеты. Хьюстон прислушался и уловил в воздухе характерный свистящий гул. Лейтенант схватил адмирала за здоровую руку, намереваясь оттащить его к ближайшей двери, но тот освободился. Она уходит в сторону. В доказательство его слов высоко над кораблем промелькнула огромная черная сигара, несущаяся на север, оставляя за собой шлейф реактивных выбросов.
1: М-11, —
0: констатировал адмирал, возвращаясь к палубному поручню с лейтенантом в кильватере. Следом за первой ракетой пролетела еще одна, затем еще и еще. С востока, с стороны Китая, взлетали все новые ракеты. Хотя они запускались из разных точек, Хьюстон сразу же угадал их цель. Прямо по курсу лежала Окинава. — О, Господи! — Что это? — упавшим голосом спросил лейтенант. На северо-западе, присоединяясь к общему веселью, взлетели другие ракеты. Стая ракет «Патриот», подобно петардам в День независимости, вспорола ночное небо огненными хвостами и легла на курс перехвата. Одна из китайских ракет взорвалась в воздухе и обрушилась в океан водопадом горящих обломков, но две другие продолжили полет и скрылись за темным горизонтом. — Что происходит? — снова спросил лейтенант. Хьюстон молчал, продолжая смотреть вперед. Сначала звука не было, только ослепительная вспышка, словно из-за горизонта поднималось новое солнце. Лейтенант отшатнулся назад, едва не упав. А затем над океаном прокатился низкий гул, будто где-то глубоко под водой прогремел раскат грома. Из огненной вспышки на горизонте образовались два светящихся облака, поднимавшихся все выше к небу. Клубящиеся чрева, каждого из них сверкало зловещими оттенками оранжевого, красно-лилового и темно-розового цветов. Хьюстон закрыл глаза. На авианосец обрушился огненный молот. Световое излучение сожгло адмирала Хьюстона раньше, чем он успел прочитать последнюю молитву, и ударная волна швырнула его прах в океан. 6:40 Глубоководный аппарат «Наутилус». Облаченный в утепленный гидрокостюм, Джек забрался в кабину «Наутилуса», который мирно покачивался у борта «Фатома», и, устроившись в кресле пилота, приступил к заключительной проверке систем мини-подлодки. Джек понимал, что, скорее всего, в этом нет необходимости. Но монотонная процедура помогало успокоить расшалившиеся нервы. Кроме того, Джек хотел лишний раз убедиться в том, что под водой не столкнется с неприятными сюрпризами в виде каких-нибудь неожиданных неполадок. Он не мог потерпеть неудачу, он просто не имел на это права. В течение всей ночи Фатом шел по направлению к тому месту, где потерпел катастрофу борт номер один, а команда готовила Наутилус к продолжительной работе на глубине. Заряжались главные аккумуляторы, менялись фильтры поглотителей углекислоты, смазывались подвижные части. После того, как его отполировали специальной пастой, Наутилус стал как новенький. Однако все это было необходимо. Сегодня Наутилуса ждало самое долгое плавание из всех его плаваний. Час назад Фатом бросил якорь с подветренной стороны маленького, не больше бейсбольного поля, островка, лежавшего примерно в 20 милях от места катастрофы. План Джека заключался в том, чтобы подкрасться на Наутилусе как можно ближе к цели, а затем совместно с доктором Кортесом и Карен решить, как вытащить ее с глубоководной станции. Сколько на это потребуется времени, невозможно было даже предположить. Закончив проверку, Джек показал Роберту поднятые вверх большие пальцы, после чего тот установил на кабину прозрачный купол и с помощью шуруповерта закрепил его на корпусе. Обычно эту операцию выполнял Чарли, но сейчас ему было не до того. Всю ночь геолог экспериментировал с кристаллом и до сих пор не выбрался из своей лаборатории. Роберт похлопал по куполу кабины, это было обычным напутствием перед погружением. И Джек ответил ему кивком. Оглянувшись, он увидел, что на корме собралась вся команда Фатома. Пришел даже старик Элвис, и теперь, помахивая хвостом, стоял рядом с Лизой. Помахав друзьям на прощание, Джек передвинул регулятор глубины и Наутилус начал медленно погружаться. Когда над прозрачным куполом сомкнулась вода, Джека охватило дурное предчувствие. Он отмахнулся от него, полагая, что это обычный мандраж, который случался перед каждым погружением, но что-то в душе подсказывало ему, что на сей раз за этим стоит нечто большее. Через 6 часов на Землю обрушатся солнечные бури. Такой силы, какой планета еще не знала. Если Джек и его друзья потерпят неудачу, будет уже неважно, вызволит он Карен или нет. Джек позволил подлодке погружаться за счет ее собственного веса. Он мог бы ускорить погружение, включив ускорители, но нужно было экономить заряд аккумуляторов. На отметке в 50 метров вода приобрела концентрированный синий цвет. Джек включил малые обороты, и Наутилус, продолжая погружаться, медленно поплыл в открытое море. Субмарина опускалась в пучину. 100 метров наступила непроглядная ночь. 150. Из соображений экономии Джек не включал ксеноновые фары, ориентируясь в чернильной тьме лишь с помощью компьютера. Этот регион был отсканирован сонаром и занесен в память Наутилуса еще тогда, когда Фатом прибыл сюда впервые и находился здесь на законных основаниях. Джек включит активный сонар только после того, как достигнет океанского дна. Помимо этого он объявил режим радиомолчания, прекратив любые переговоры с оставшимися на поверхности. Необходимо было соблюдать максимальную скрытность. 200 метров. Вокруг купола стали появляться маленькие светлые точки, биолюминесцентный планктон и другие микроскопические формы морской фауны. Жизнь была даже здесь, и мысль об этом зажгла в душе Джека огонек надежды. 400 метров. До дна уже было недалеко, и Джек, наконец, включил сонар. В том месте, куда он направлялся, плавание вслепую равнялось самоубийству. Джек одновременно следил за показаниями аналогового глубиномера и сонара. Легкими прикосновениями к педалям он управлял аппаратом, слегка изменяя в случае необходимости направление. Цифры на приборах продолжали увеличиваться. 500 метров. Он включил прожектора, и сдвоенный луч вырвал из темноты подводный пейзаж. Нажатием на педаль Джек накренил субмарину, чтобы рассмотреть поверхность дна, над которой проплывал, и видел именно то, на что рассчитывал. Дно представляло собой лабиринт из глубоких каньонов, тянувшийся, покуда хватало глаз, вплоть до места, где покоились обломки борта номер 1. Эти каньоны Джек планировал использовать в качестве укрытия. Точно так же, как ранее он воспользовался подводными руинами, чтобы незаметно подобраться к катеру Дэвида. Когда глубина почти достигла 600 метров, Джек направил Наутилус в широкую впадину между 2 подводными кряжами. Он уменьшил скорость и частично избавился от балласта, чтобы уравновесить плавучесть. Изготовившись таким образом, он начал долгий извилистый путь. Стены, тянувшиеся по обе стороны от него, были покрыты ракушками, анемонами и глубоководными кораллами. Возле камней ползали лангусты, крабы, угрожающе поднимали клешни, готовые обороняться от диковинного пришельца. Не было недостатка и в других обитателях глубин. В свете прожекторов возникала стайка рыбок с серебряным брюшком. Вот, выпустив облако чернил, шарахнулся в сторону перепуганный кроваво-красный осьминог. Черный скат зарылся глубже выл. Дивясь такому многообразию морской живности, Джек продолжал скользить над дном каньона. С помощью сонара и компаса он прокладывал себе маршрут, стараясь сделать как можно более извилист. Обогнув подводную гору, он оказался в другой впадине, длинной и узкой. От нее ответвлялись и расходились в разные стороны боковые проходы, но этот каньон тянулся прямо к конечной цели путешествия Джека. Он взглянул на часы. До полудня оставалось 4 часа, совсем немного. Джек увеличил скорость, и подлодка резко рванулась вперед. Именно это спасло ему жизнь. Скале справа от него повезло меньше, и она взорвалась, бесшумно разлетевшись фонтаном осколков. Откинутый ударной волной Наутилус, кувыркаясь, полетел вперед и врезался в другой подводный утес. Джек ахнул, больно ударившись головой о купол кабины. Наутилус, переворачиваясь в горизонтальной плоскости, покатился по склону утеса. В динамиках послышался отвратительный скрежет цепляющегося за камни металла. Казалось, что какая-то огромная тварь вцепилась в брюхо субмарины и пытается его прогрызть. Один из ксеноновых прожекторов лопнул, осыпав склон стеклянными осколками, и тьма вокруг подводной лодки угрожающе сгустилась. Джек изо всех сил пытался удержаться в кресле, моля, чтобы титановый корпус и пуленепробиваемый купол Наутилуса доказали свою надежность. Одной единственной трещины на такой глубине будет достаточно, чтобы в подлодку ворвался океан и в доли секунды уничтожил ее одинокого обитателя. С помощью педали ему удалось выправить Наутилус. Поскольку со дна поднялась туча песка и ила, видимость была нулевой. В динамиках продолжал звучать приглушенный гул катящихся с гор булыжников. Джек оглянулся. Позади его лодки возвышался завал из камней. Он посмотрел вверх. Над верхушками скал вода становилась чище, подводное течение уносило ил в сторону. А еще выше Джек увидел того, кто на него напал. Сигарообразная подлодка с короткими крыльями кружила, как голодная акула, заметившая добычу. Джек сразу узнал ее. Это был Персей, новейший глубоководный аппарат, построенный специально для ВМС. Адмирал Хьюстон описывал его Джеку в ту ночь, когда на борту Гибралтара случился взрыв. Она в 2 раза превосходила Наутилус по всем статьям — размеру, скорости, глубине погружения. Но самое плохое заключалось в том, что она была с зубами. На корпусе этой акулы из титана торчало нечто, напоминающее спинной плавник — установка с мини-торпедами. Щелкнув тумблером, Джек выключил единственный уцелевший прожектор, и вокруг Наутилуса сомкнулась непроглядная темнота. Единственный луч света теперь шел сверху, хищно кружа, обшаривая подводные скалы. Голодная акула искала свою затаившуюся, загнанную в угол жертву. 8:02. Спасательное судно «Фатом». Чарли мерил шагами тесное пространство своей лаборатории, бормоча себе под нос. Это может сработать. Он снова и снова перепроверял расчеты, провел еще несколько экспериментов с кристаллом, но все же не был до конца уверен. Теория — это одно, а на практике все может получиться совершенно иначе. Перед тем, как приступить к выполнению своего плана, Чарли хотел проконсультироваться с профессором Кортесом с глубоководной станции. У него не было возможности связаться с геофизиком. Нужно было ждать, когда их вызовет сам Кортес. Наклонившись над компьютером, Чарли нажал на кнопку, и на экране возникло 3-мерное изображение земного шара. Вокруг Земли плыло не меньше 100 маленьких крестиков. Они медленно двигались по сложной орбите, перемещаясь в каком-то причудливом танце. Слева, к центру экрана, к Земле, также медленно двигалась пульсирующая волна тонких линий. Она обозначала передний край солнечной бури, неотвратимо приближающейся к планете. Чарли посмотрел в верхнюю, правую часть экрана, где на маленьком циферблате часов отсчитывалось время, оставшееся до столкновения бури с верхними слоями атмосферы. 4 часа. Танец крестиков вокруг земного шара основывался на получаемых в режиме реального времени данных центра космических полетов Маршалла. эксперты которого следили за продвижением солнечной бури и пытались просчитать, как она повлияет на спутники. Чарли приложил палец к одному из крестиков. Его отвлек внезапный стук в дверь. «Чарли!» — послышался голос Лизы. «Нас вызывает Карен? Наконец-то!» Обрадованно воскликнул Чарли. «Самое время!» Он вытащил диск с данными из дисковода и выскочил из лаборатории. Лиза и Миюки уже расположились возле компьютера японского профессора, и Чарли сразу же ощутил царившую в комнате напряженность. Обе женщины выглядели до нельзя расстроенными. «Что случилось?» — обратился он к Лизе, обходя стол. Карен на экране увидела его и ответила. «Я связалась с вами, чтобы выяснить, не получали ли вы какой-нибудь весточки от доктора Кортеса?» Чарли склонился к камере компьютера. «Странный вопрос. Почему вы не спросите его самого?» «Утром мне сказали, что он поднялся на поверхность, и после этого от него ни слуху, ни духу. Я думала, может, он нашел способ как-то связаться с вами?» «Нет, мы тоже не получали от него никаких известий», — Чарли задумался. «Не нравится мне это. Если доктор Кортес пропал, не весть куда, возможно, нам стоит пересмотреть наши планы. Так, на всякий случай. Джек уже ушел на субмарине под воду. Я сейчас соединю вас с ним, чтобы вы вдвоем придумали, как вытащить вас оттуда». Изображение Карен моргнуло. «Да, возможно, так будет лучше. Последние ученые должны покинуть станцию через час, после чего я останусь здесь вдвоем с заместителем Дэвида. Если вы собираетесь что-нибудь предпринять, то это нужно сделать скорее. И еще...»
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: интернет-станция «Радио Фантастики» и проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляют. Николай Грошев. Последний праздник. «Гарри!» Едва все уселись после высказанного лопухом тоста за импровизированный наш новогодний стол, закричала Лиза. «Гарри, скажи тост! Твоя очередь!» «Да! Почему наш герой молчит весь вечер? Пусть тоже скажет!» Поддержал Лизу лопух. «Вообще-то Костя его звать, но как-то прилипло к нему это прозвище. Вот и зовут все лопухом». «Да что я скажу-то?» Гарри уныло улыбнулся всей нашей честной компании и, нервно ерзая на едва живом стульчике, поправил пояс. ПМ, небрежно воткнутый за ремень, мог бы, блин, и в кобуру засунуть в честь праздника, упал на пол. Народ мгновенно притих. «Слушай, будь добр, положи на стол, как все, или в кобуру сунь», ворчу этому придурку, чей пистолет, естественно, не имеющий предохранителя, вполне мог отстрелить мне ногу. Упал-то он совсем рядом, как раз с моей ногой. «Если что, тебе будет намного проще взять его со стола, чем тянуть из штанов». «Сейчас положу», — бурчит этот молодой новичок. Еще и года в зоне не пробыл. Успел пообтереться, русский язык освоить, потерять троих напарников и остатки совести, но все равно еще щегол. «Не буду я тост говорить», — сказал Гарри, кладя пушку на стол. «А давайте я скажу». Саня прям светится. Рот до ушей, в волосах веточка еловая. Это же мы елку в лесу нашли, где в прошлом году контролер прочно поселился. Не так давно группа долго вошла в лес и спустя пару дней вернулась с победой. Кажется, вернулись аж целых двое из восьми отправившихся. Давайте за то, чтобы в новом году нож наконец-то научился разговаривать. Народ расхохотался гораздо громче, чем следовало бы. Этот домик наполовину ушел в землю, стены толстые, и мы еще укрепили их, как и окна и двери. Но все же лучше не испытывать судьбу слишком уж сильно. Мутанты всякие бывают. Могут и заскочить на огонек, чего нам совсем не надо. Гораздо хуже, если услышат люди. Ну, на этот случай мы по очереди дежурим в дальней комнатке, ранее являвшейся, наверное, прихожей. Нож и сейчас промолчал. Смотрит на нас злобно, глазами сверкая, что-то свое про нас думает. Коробит это иногда, вот когда он так смотрит. Как бы крышку парню не сорвало со злости. Возьмет, психанет и давай палить по всем и каждому. Было дело, довелось мне такое видеть. Троих положил свихнувшийся сталкер, пока его не пристрелили со спины. Тоже, как и нож, бывалый был. Много видел, много пережил. Такие, как нож, с ума редко сходят. В основном с новичками не все ладится. Не выдерживают напряги и заклинивают что-то в мозгу. Но если уж заклинило такого бывалого, сушите весла, господа, себе могилу ройте. Вот, к примеру, нож. Почему у него такая странная кличка? Симпатичный парень, угрюмый, говорит очень-очень редко. Лицо у него немного восточного типа, так почему бы не татарин, к примеру? Нет, нож. Знаю я, откуда прозвище это народилось, да никому не скажу. У ножа в поясе, том самом, что Лизу так рассмешил в начале праздника, спрятан нож. Правда, больше он похож на мачете, с удивительно гибким лезвием. Нож как-то зарубил этой игрушкой подраненную химеру. Дело не шуточное, он сам ранен был тяжело, но справился. И с тех пор зовется нож. Опасен он выше всяких рамок. Даже я его немного побаиваюсь. Саня сейчас с лопухом шепчется, глазки ему строит. Ведь знала бы дуреха, что за человек напротив сидит, тряслась бы от страха. Санька молодая совсем, в зоне еще меньше, чем Гарри. Вообще-то ее Александра зовут, но мы прозвали Санькой. Саня глупая, но стреляет неплохо. Достаточно, чтобы остаться в живых. Конечно, если будет нас держаться. Одной ей не выжить. «Липа, дай-ка мне вон ту штучку, пожалуйста». Улыбаюсь этому идиоту и посылаю почти добрый взгляд, показывая пальцем на поднос с кусками бекона. Даже не повернулся. Больно надо. Вставать не очень хочется. Возьму-ка я лучше старые добрые консервы. Как-то оно все привычнее, чем бекон закордонский. Где его Димок добыть умудрился? Наверное, там же, где нож добыл две бутылки самого настоящего красного вина. Надо бы допросить Димку, гаденыша этакого, с пристрастием и, возможно, легким мордобитием. Тоже хочется венца время от времени доставать. Правда, не могу его почему-то пить. Бокал и все. Не хочется больше. Лучше выпью я водки. Оно все привычней.
1: «Ой, вы посмотрите, что они делают!»
0: Довольно глупо хихикая завопила Лиска. «Да чего же странная девчонка? Уже ведь и смерть повидала, и самой пострелять приходилось, правда, только по мутантам, а все как школьница молоденькая». Народ хохочет, тоже им зрелище понравилось. «Что тут такого? Ну, лижу целопух с Санькой, что такого? Все же в курсе, любовь у них». Правда, непонятно, зачем они ее любовь свою всем подряд демонстрируют, можно сказать, выпячивают. От нервов, может? Или потому, что оба еще зеленые совсем? Лопух не намного Саньке опытней. Вдвоем пойдут в зону, можно сразу собираться и идти за ними, из беды выручать, потому как влипнут обязательно. Пока они от чего-то живы, щадит их зона. Или просто по жизни так везет, не знаю даже. Мне вот так не фартит. От каждой передряги, в которой довелось побывать, неизменно приношу либо кровоточащие, либо гноящиеся раны. Димок латает, матерится и латает. А что ему еще и остается? Он без меня никуда. Хороший парень этот Димок. Не то что нож. Веселый, спокойный. Помню, как-то кислотой ему ногу до самой задницы ошпарило. Стою над ним, думаю, все, помер парень. А он живой, даже шутил все время. Кожа со штанами спеклась, от ветра облетает, будто бумага туалетная. А он мне улыбается. «Ты никак попроведывать? А у меня тут такое несчастье! Ты забегай на днях, я как раз приберусь и пыль еще вытру». Очень тогда страшно мне было. Он мог и с ума спрыгнуть, просто от боли. Живой остался Димок, и с головой у него теперь все в порядке. Просто шалопай он и растяпа. «Извини, я нечаянно...» Лепечет Лип, выбираясь из-за стола. «Это он меня, значит, случайно плечом заданул. Гад! Убрать бы пора пистолет от его красной морды. Но пусть еще секундочку постоит, пропотеет от страха получше». «Осторожнее надо, Липа. Здесь зона. Здесь не в ту сторону ластами махнешь, и крышка». Так и стоит, скрючившись, наполовину из-за стола выйдя. «Иди уже, дурачок!» «Ты извини!» — бормочет Липа, поспешно убегая в дальнюю комнатку с остатками подземной норы. «Мы когда сюда селились, нора на улицу выходила. Одна граната, и теперь нора уже никуда не выходит. Там у нас теперь туалет. На время выброса и когда надо прятаться». «Зря ты так. Липа хороший». Наставляю ствол на прелестную мордашку нашей глупышки Лизы. Мгновенно бледнеет, а нож впервые за весь вечер открывает рот, чтобы хрипло каркнуть два сухих смешка. Улыбается. Не люблю, когда он улыбается, но на него ствол я наставлять уж точно не стану. Одно такое движение, и у меня во лбу появится третий глаз. Нож — это не Лиза с Санькой, даже не Димок. Убирая ствол, беру в руки рюмку. «Рефлекс сработал, прошу прощения. Давайте, что ли, еще по одной?» Смущенно и чуточку зло говорю я, и нож, скотина, выдавливает еще один свой мерзкий смешок. Вот что смешного? Здесь, если жить хочешь, такие рефлексы на раз-два-три вырабатываются. А я жить хочу, и желательно долго и счастливо. Вряд ли выйдет, конечно. Ну, вдруг. Народ хватает рюмки. Гарри таки развели на тост. Лопочет какую-то чушь о дружбе, о любви, еще что-то. В общем, полный набор новогоднего бреда, пустого и лишенного смысла здесь, в зоне. Зачем вообще стали отмечать? По старой памяти, видимо. Все мы в детстве любили этот праздник. Все помним что-то хорошее об этих первых днях Нового года. И все равно. Глупость это все и излишество. Какие праздники здесь? У нас даже елки нормальной нет. Та, что в лесу взяли, маленькая, кривая. Я даже сомневаюсь, елка ли это. Сентиментальность, да. Она-то, думаю, нас когда-нибудь и погубит. Впрочем, их вот, Саньку, Лиску, Гарри, Лопуха, Липу, погубит. А вот мы трое, как всегда, останемся живы. Мы из таких передряг уже вылезали, о коих Лопушок со своей Санечкой даже понятия не имеют. Липа меня чего-то боится, как огня. Вот вернулся даже и сел так осторожно, опасливо косясь в мою сторону, будто тут не я, а кровосос во плоти сидит. Впрочем, Липа еще совсем щегол. Он кровососа живьем не видел. И если рядом кого из нас не будет, когда впервые увидит этого монстрика, то тогда он его еще и в последний раз увидит. И сожрут его, как Алика, месяц назад. А я тебе подарок приготовила. Не сразу понимаю, что это вообще ко мне обращаются. Вот, на, с Новым годом. Санька прям сияет. Она что-то весь вечер сияет. И к добру. Такого откровенного счастья зона не прощает. Что это она мне всучила? Коробочка какая-то. И надо же, ленточкой перевязана. Открывай. Ну, зачем? Отчего-то я даже смущаюсь. Наверное, все лицо красное. Вон они как посмеиваются. Эх, смогли все же щеглы меня смутить. Ну ладно, откроем. Нравится? С некоторым беспокойством заглядывает мне в лицо Санька. Верчу в пальцах эту блестящую фиговину и никак не могу догнать, что это за штука такая и что сие значит. Это что, Саня пошутить вздумала? Так это она зря. Я не Лиза и не ее придурковатый лопушок. Я могу и в нос ей двинуть, и пристрелить тоже. В моей душе зона уже успела порыться, и многое, что там раньше пышно расцветало, нынче мертво, либо окаменело и не используется. Как, например, совесть. Что это такое? Сдерживая агрессивные нотки в голосе, спрашиваю у совершенно потерянной Саньки. Не очень у меня получилось. Санька испуганно ойкнула и прикрыла рот ладошкой. А глазками на пистолет косится, что сейчас в 10 сантиметрах от моей руки и в 5 от потрескавшейся чашки с консервированной сайрой. Боится, что пристрелю. И правильно же она, красавица, делает. Возьму и пристрелю. Я шуток над собой не понимаю. Как нож. Надо же. Вот на него мне что-то совсем не хочется походить.
1: «Это булавка такая», — дрожащим, испуганным голоском говорит Саня.
0: «Булавка?» — верчу в пальцах и теперь соображаю, что эти металлические дужки внизу для того, чтобы приколоть булавку к одежде. «Красивая». «И правда красивая. Серебряная, с какими-то камушками. И большая. Серебро изображает веточку винограда, сплошь увитого лозой. А сама булавка снизу почти незаметна». «Спасибо», — говорю этой дурочке, искренне и с жаром. «Не принято тут подарки такие делать. Вот пройдет год или два, и эта же Саня вполне может пустить мне пулю в лоб, чтобы вернуть по глупости сделанный подарок. Его можно неплохо загнать торговцу и получить по-настоящему нужные вещи. Еду, патроны. Но я никогда ее не продам. Красивая брошка. И подарена от всего сердца». «Да. Однажды, Санечка, придется мне, видимо, дорого заплатить за проявление твоей детской непосредственности. Я знаю сотню человек, способных пришибить меня за эту фиговину, и не знаю ни одного, которому можно ее показать и потом не ожидать от него пулю в лоб или лезвие в спину». «Надень, надень ее!» Совсем счастливая Лиска подпрыгивает на скамеечке и хлопает в ладоши. «Улыбаюсь. Ну как тут не улыбаться? Словно школьница. Уже раскраснелась от выпитого и совсем утратила ту напускную серьезность, над которой мы втихомолку посмеиваемся. Эх, делать нечего. Присобачиваю эту брошку-булавку на лацкан плаща. Пусть ее. Утром сниму и спрячу в карман.

и целую Саньку в щеку. Снова говорю спасибо, а эти гады ржут. Даже Липа. С красным от смущения лицом они меня еще не видели. Ну и пусть их, даже ругаться не стану. Хорошо мы все-таки сидим, будто и правда праздник. Вот если представить, что серые стены эти на самом деле оклеены обоями, стол наш не из неотесанных и обгоревших досок, как попало сбитых, а обычный, укрытый цветастой скатеркой стол, то вроде бы даже, как будто где-нибудь в Калуге у меня на квартирке с друзьями сидим. И свечи эти, что сейчас освещают наш домик и что так недешево мне достались, куплены вовсе не у жирного урода, торговца местного, а в обыкновенном хозяйственном магазинчике. Да, давненько это было. Калуга, квартирка, друзья, магазинчики обычные. Все это в прошлой жизни осталось, в другой жизни. В ней на столах не лежали пистолеты, чтобы легко можно было схватить и начать стрелять. Не лежали сразу за спиной автоматы, и не ржал хрипло нож, убивший как-то сталкера только за то, что тот ему на ногу наступил. И тогда еще была елка. Настоящая елка с елочными игрушками, а не куцый обрубок из недр смертельно опасного леса зоны. Выпью ей еще. Ребята веселятся, хорошо им. Даже нож как-то оживился. А вот мне не по себе. Напьюсь я сегодня. Напьюсь и лягу спать. И плевать на все движение. Пусть сюда целый отряд химер ввалится, а я все равно спать буду. Что-то Димок давно не появляется. Может, пойти к нему? Стоит на страже. Скучает и, наверное, мерзнет. Да, пойду к нему. Развеселю бедолагу. А потом отправим лопуха с Лиской. Их только подвое можно на стражу ставить. И, конечно, без Саньки. С ней лопух даже армию зомби проморгает. Лизаться будут, пока зомби их жрать не начнут. Пойду. Еще выпью и сразу пойду. Что ж, ребята уже сильно навеселе. Надо бы тоже что-нибудь подарить Саньке. Все-таки хороший она сделала подарок. Бекончику там передайте. Что-то опять на меня никто не реагирует. Не сильно ли мы на спиртное налег? Выстрел. Нож уже у стены, на одном колене и контролирует вход. Я пулей кидаюсь к другой стене и ловлю в прицел вход в другую комнату, ту, где у нас туалет. Почти так же быстро, как нож, но все же чуточку медленнее. А эти оболтусы все еще сидят, глазками хлопают. Только один Гарри и начал подниматься. Ох, вот как они до сих пор еще живы! Оружие, балбесы! Мой великолепный и от нервов, видимо, чуточку визгливый рык заставляет их начать шевелиться. Встают. Но как же медленно! Думаю, не меньше половины из них погибнет, прежде чем у нас появится еще один опытный компаньон. Плохо складывается что-то наш праздник. А может и нет. Может, Димок зомби положил и теперь сидит себе и посмеивается, представляет, как мы тут кипишнулись. Снова. Только теперь очередь. Ругаюсь сквозь зубы. Новички уже сообразили, что происходит. Уже держатся за оружие. Еще бы научились из него нормально стрелять, вообще был бы блеск. Показываю на дверь пальцем и затем указываю на Липу и Гарри. Оба неохотно двигаются к проходу. Страшно им? Ничего, бывает. Не мне же идти сейчас туда, чтобы по глупости погибнуть. И тем более не ножу. Мы куда ценнее этих необстрелянных новичков. А им пора бы набираться опыта. Набраться его в зоне можно лишь рискуя собственной шкурой. Идут. Медленно, почти бесшумно. Димок больше не стреляет и не появляется. Неприятное предчувствие сдавливает сердце. Надеюсь, ты жив, парень. Надеюсь, жив. Нож первый ее замечает. Не знаю, как ему это удалось. По мне так проход был совершенно прежним. Но он заметил, увидел. И тут же высадил всю обойму. Хороший у него ствол. Химеру почти пополам разорвало. И все же недостаточно быстро разорвало. Новички вопят. Страшно им. Даже мне как-то не по себе. Липа все-таки симпатичный парень. Странно видеть его без лица. Придется уходить. Зима, и сейчас здесь будет всякого зверья столько, что не протолкнешься. Кровь они хорошо чуют, слишком хорошо. А нынче время голодное. Думаю, даже зомби подвалят. На такой случай есть у нас еще местечко. На юге, в паре километров. Саня, собирай все, живо. Уходим отсюда. Команда до нее не сразу доходит. Подзатыльник выводит ее из ступора,

0: она кидается собирать наш нехитрый скарб. Можно бы и его бросить, да уходить. Но слишком уж недешево досталась нам эта жратва из другого, закордонного мира. Лиза, снимай все с липы, ему уже не надо, а нам пригодится. Лиза кивает головой и роняет на пол свой короткоствольный автоматик. От вида липы ее мутит. Ругаться и читать нотации нет времени. Знаком показываю, что иду к выходу. Нож без слов и пояснений встает справа от входа. Ствол наготове. Гарри прикрывает с другой стороны. Что делает лопух, не вижу, но, надеюсь, прикрывает девчонок. Туда его посылать бессмысленно. С химерой ему не совладать. Тут шестое чувство надо и килограммов 8 чистой удачи. Невидимые твари слишком опасны. Даже бывалый сталкер легко обращается в труп после встречи с химерой. Что уж говорить о таких щеглах, как лопух. Перешагнув через дергающего ногами мертвеца и останки химеры, осторожно выдвигаюсь внутрь второй комнаты. Здесь у нас глухой угол, и сама комната выворачивает влево, широким таким коридором. Очень неудачная планировка. Но когда это строили, вряд ли предполагали, что станет сей домик местом боя с мутантами. Что же он совсем не дает о себе знать? Димка, пакостный ты мальчишка, не верю, что помер ты. Не верю и все. Давай выходи. Или приползи, если ранен. Ну хотя бы выстрели. Выстрелил Гарри. Его автомат рассек химеру от плеча до костистого таза строчкой из глубоких рваных ран. И еще не осознав ситуации, прыгаю вперед и, развернувшись в полете, стреляю туда же. Тварь-невидимка стояла в этом углу и ждала. Да чего же умная животина? Вскакиваю и высаживаю последние патроны в оскаленную пасть, упавшей с ног химеры. И тут же назад, в комнату. Нож выходит вперед, пока я заряжаю автомат. В сущности, быстрая процедура. Раз и все, обойма на месте, можно стрелять. Но в зоне, от раз до все, разница порой бывает в пару-тройку жизней. «Молодец, Гарри», — говорю парню, внимательно глядя вперед, в проход. Нож встал на колено и прижался к стене. «Поздравляю с первым трофеем. Можешь взять на память палец или клык». Гарри не бледнеет, не стонет, как то бывает порой с щеглами. Кивнув мне, он, тем не менее, ни на миг не расслабляется и не позволяет страху взять верх над собой. «Молодец, парень. Может, из него и выйдет толк». Девчонки собрали все и готовы двигать. Думаю, теперь впереди чисто. Химеры парами редко ходят, а чтобы их было 3 или больше, не думаю, что это возможно. Слишком уж агрессивная животина эта химера. С напарницей ей не ужиться. А Димки больше нет. Как нет и иллюзий у меня на этот счет. Раз химеры прошли сюда, значит, на входе нас ждет труп. Идем осторожно, словно даже спецназ какой. Мне бы радоваться, вон как щегленки красиво действуют. Так из нас группировка целая выйдет. А у меня слезы на глаза наворачиваются. Жаль мне его. Хороший парень он был. Димок, Димок, вот зачем тебе понадобилось сдохнуть именно сейчас? Лопух, Лиза, держите спину. Не оборачиваюсь, я контролирую проход. Иногда всего один поворот головы не в ту сторону может привести к ее потере. Зачем? Там же все запечатано. Не успеваю обозвать его каким-нибудь неприличным словом, нож плавно соскальзывает назад, и лопух, взвизгнув, буквально впрыгивает спиной в стену. Удар у ножа, будь здоров. От излишней тупости лечит практически мгновенно. Двигаемся. Нож сдвигается на свое место слева от меня. Девчонки, оружие на изготовку и молчать. Ножу плевать, он может и вам двинуть. Кто-то пискнул за спиной. Кажется, Лиза. Надо двигать. Теряем время. Еще немного, и сюда могут прийти такие твари, рядом с которыми химера покажется добрым и милым котенком. Вот и выход. Я у правой стены, отсюда выхода почти не видать. Этот маленький тамбур с покосившейся деревянной в прошлом дверью. Нож у левой. Ему видать, что там творится. Махнул рукой. Значит, чисто. Вхожу и не могу сдержаться. Все-таки слеза по щеке скатилась. Димку помяло сильно. Очень уж сильно. Бронник разворотило. Когтями. А вместе с бронником всю грудь. Крови очень много натекло. «Дима! Лиска, стой!» Как же ты глупа, девочка. Не надо лезть вперед, если такие бывалые сталкеры, как мы, чего-то ждем. Мы же, дурочка, не просто так ждем. Помяла Димку. Именно помяла. А должно было убить. Должен он был лежать сейчас с оторванной башкой, мертвый, а не помятый. Сегодня не повезло ему. Просто ему позволили пожить чуточку дольше. Доводилось мне слышать о таком, но вот видеть пришлось впервые. На живца. Лиска так и не поняла своей ошибки. «Лопух, собери ее вещи», — говорю, когда стрельба стихла. Химеру так изрешетили, что пулями ее изорванную тушу забило в самый угол. Лопух кивает башкой и вместо того, чтобы обыскать труп Лизы, блюет на пол. Урод. Гарри. Гарри действует. Хоть и белый, как мел, но подходит к ней и сноровисто обшаривает карманы. Руки не дрожат, но почему-то смотрит он широко раскрытыми глазами только на ее перекушенное горло. Неотрывно смотрит. Рана впечатляющая, позвоночник видно. Только меня таким уже не удивишь и не смутишь. «Димок, ты можешь идти?» Не отвечает мне. Взгляд мутный, плывет. «Эх, парень, как же тебя помяло-то сильно!» «Ну ничего, подлатаем, будешь как новенький. Вон меня сколько раз с того света возвращал, можно сказать, по кусочку сшивал. И тебя вытащим. Ты ведь куда крепче, чем я. Выживешь, Димка, выживешь!»
1: «Зомби!» — хрипит от выхода на улицу нож.
0: Сидит у этой низкой дверцы, сорванной с косяков, возможно, даже сорванной просто ветром, а не нашими сегодняшними гостями. «Гарри, лопух!» — указываю на Димку. «Саня, тащишь вещи. Мы впереди». Нож тут же выскальзывает наружу. Слышу первый его выстрел и выскакиваю следом, сразу к другой стене, справа от входа. Стена тут неровная, вся в щербинках и сколах. Поздно вспоминаю. Плащ распорола, и теперь острый выступ пытается проколоть мне плечо. Это ничего. Вот когда тебе плечо нацеливается проколоть химера, вот это да, это плохо. Что-то у меня коленки подкашиваются. Нож сказал «зомби», но он забыл сказать, сколько их тут. В гости идут, на праздник. Ага. Стреляю одиночными, что не шибко мне помогает. Одна пуля почему-то зомби убивает не всегда, даже если попасть точно в лоб. Дробовика жаль нет, очень пригодился бы. Три трупа падают, наконец, обретя утраченные по воле зоны покой. Но еще трое идут. Ничего, Гарри и Лопух выходят, таща на себе Димку. И оба пока еще не понимают, во что мы вляпались, решив отметить этот праздничек. Нельзя в зоне так расслабляться, нельзя. Очень обидчива наша сталкерская матушка. Небрежение к себе не прощает. Мертвяков слишком много для зимы и слишком много для одного места, в принципе. Тут не в запахе крови дело. Все куда как хуже. Повезет на этот раз? Или в этот раз меня уже не залатают? Скорее второе. Димку самого латать надо. А нож? Он хорошо умеет убивать. Лекарское дело ему упорно не дается. «Слава богу!» — пискнула Саня, когда последний мертвяк упал, сумев подобраться очень уж близко. Несмотря на трижды простреленную голову, он сумел подойти почти вплотную. И Санька теперь радуется. Думает, все кончилось. «Не вздумайте смотреть в глаза!» Резко бросаю им и поднимаю автомат. Две обоймы. Это все. Больше у меня нету. Надеюсь, у наших щеглов достаточно боеприпасов. «Кому не смотреть в глаза?» Бормочет Лопух, еще не понимает. Нож бросает на него странно радостный взгляд и даже улыбается во всю морду. Все-таки нож немного не в себе. Чему он радуется? Сожрут ведь нас. Как пить дать, сожрут. «А вот и ты!» Близкий родственник моего самого страшного кошмара. Идет прямо по полю, по самой открытой части. Не пытается спрятаться за камнями. Их довольно много. Теснятся неровной кучей между ним и нами. Не пытается бежать зигзагом, чтобы избежать пули. Просто идет. А мы смотрим на него. И ждем. Впервые со мной такое. Не могу выстрелить. И руки против воли опускаются. Этот какой-то новый, более крутой. Ему не обязательно смотреть в чьи-то глаза. Кажется, крышка. Если он с такого расстояния смог парализовать всю нашу компанию, что будет, ежели он совсем близко подойдет? Слышу выстрел, будто из другого мира стреляют. Далеко-далеко. И не пойму никак, зачем кто-то стреляет. Вижу, как идет к нам высокая фигура в серых лохмотьях. Пуля попадает в плечо фигуры, но ей кажется все равно. Даже скорости не сбавил этот некто. Зачем в него стреляют? Я что-то не помню. Вроде бы он опасен. И надо мне тоже стрелять. Руки поднимаются с таким трудом, будто на каждой по гантели в 20 кг. Но надо их поднять, надо выстрелить. Не пойму, правда, зачем и почему, но да это и не важно. Наконец руки поднимаются на нужную высоту. Жму спуск. Звук выстрелов врывается в сознание какой-то дикой лавиной, сметающей все оцепенение. Контролер не дошел даже до кучки камней. Не успел, так как мои пули разнесли его башку в клочья. Как же нам повезло! Не иначе в Новый год могут твориться чудеса. «Молодец, Нож! Если б не ты, — уважительно киваю парню, — спас нас всех, бродяга!» Он отрицательно машет лицом и кивком показывает на позеленевшего Гарри. Он первый стрелял. Нет слов просто. Гарри, зеленый сталкер, коего язык не повернется сталкером вслух назвать, спас нас всех от очень неприятной участи. Там, где спасовали и я, и Нож. «Далеко пойдешь, Гарри!» Улыбаюсь ему и дружески хлопаю по плечу. «Теперь идем быстро. Саня, прикрывай парней, я впереди. Нож, спина».
2: «Еще не все», — пищит бледная-бледная Санечка.
0: Ей даже никто не отвечает. «Это зона. Здесь никогда не бывает все. Каждую секунду можно погибнуть. Каждый миг». «Теперь идем. Спешим, как можем, но не шибко». Димка пришел в себя, бормочет что-то, пытается идти. С такими ранами ему самостоятельно и шага не сделать. Кровь остановилась, но одежда ею пропитана насквозь. Зверье пойдет за нами. Нож и я, мы знаем, что нам скоро предстоит сделать. Но пока просто идем и прикрываем. Возможно, нам не придется делать это самим. А может и придется. Надеюсь, обойдется, и судьба решит дело за нас. Иногда так бывает. И тогда нам не придется выбирать, кто — Саня или Лопух. Димку мы бросить не можем, он стоит больше, чем Санька и Лопух вместе взятые. Даже раненый, он принесет больше пользы, если дать ему в руки автомат. А Гарри уже доказал, что может стать весьма полезным союзником. Его только в крайнем случае. Так что либо Саня, либо Лопух. Они все равно не выживут здесь. Какая разница, сейчас или позже? Правда, брошка это. Эх, Санечка, как ты не вовремя мне ее всучила. Мне только жалости сейчас совсем вот не хватало. «Снег пошел! Смотрите, снег!» «Санечка, какая же ты все-таки забавная глупышка! Ну как можно так ярко, так открыто радоваться этим снежным хлопьям, когда тащишь раненого и в любой момент можешь к нему присоединиться? Как вообще тут можно радоваться таким вещам?» «Ура! На Новый год всегда снег идет! Всегда! Надо загадать желание! Оно обязательно исполнится, если сейчас загадать!» «Саня, Санечка, тебе не выжить здесь. Почему-то очень мне тебя жаль. Оставалась бы ты лучше в своем родном городе, где бы он ни находился, и не совалась сюда, в зону. Говорят, таких, как ты, добрых, непосредственных, она не жрет, за врагов не считает. А мы, сталкеры, воюем с ней, и потому губит она нас. Нет, все не так, я знаю. Слишком хорошо знаю». Сколько таких Санечек сожрала зона на моих глазах? Так сразу и не вспомнить. Такие ей еще и вкуснее кажутся, наверное. А вот и первая ласточка. Ох, как я их ненавижу. На колено и всю обойму. Куда там? В глазах уже мутится. Вместо оскаленной морды и внушительной туши размытое черное пятно. Надеюсь, ты один. Двух мы без Димки не положим. Одного, думаю, свалим. Перекатываюсь в сторону, в руках пистолеты. Крик. Неважно, надо стрелять. И стрелять, пока есть патроны, иначе крышка. Все, отпрыгалась тварь. Жуть, да чего страшное животное. Говорят, волков местных потомки. Может и правда. Весь в решето, а лапами еще шевелит. Значит, оживет. Регенерирует и оживет. Пусть его. Сейчас нам надо уходить. Заряжаю последнюю обойму. «Нож, ну вот зачем?» — не отвечает. Взял и отрубил своим тесачком псу головенку. «Саня, смотри по сторонам, идиотка!» Бесполезно. Глаза по полтиннику и смотрит, как нож забрасывает оскаленную башку пса за спину. Видать, у научников заказик получил. Санечка ничего не успела сделать. Псов, увы, было два. Видать, Санечка, псы желания загадали первыми, и в порядке очередности оно и исполнилось первым. «Нет! Саша! Сашенька!» Лопух бросает Димку и бежит в снежную пелену за Санечкой. Поздно, Лопух, поздно. Она еще кричит, но это ненадолго. Пес пока просто тащит ее подальше, чтобы мы не мешали ему есть, потому она еще и кричит. Сейчас он отойдет подальше и перегрызет ей глотку. Но ты беги. Переглядываюсь с ножом. Мы не станем мешать Лопуху. Его труп и труп его подруги дадут нам лишних полчаса спокойной дороги. А там наш домик, и можно будет подлатать Димку. А ты беги, Лопух. Мне, правда, жаль тебя и Санечку, правда. Но Димку нужно спасать. Извините, ребята, его я знаю дольше, чем вас. Дима, бью его по щеке. Мутный взгляд становится более осмысленным. Двигай ляжками, Дима, у нас всего один шанс. Кивает головой, но вроде теперь держится более-менее ровно. Гарри дотащит, ничего. Белый он стал весь, Гарри. Смотрит на меня, как будто впервые увидел. А что ж ты думал, Гарри? Белые мы и пушистые? С вами щеглами по доброте душевной маемся? Но ты, Гарри, не бойся. Такие, как вы, нам нужны. На 10 погибших щеглов, такие, как ты, по одной штуке бывают, не более того. К деревьям, живо! Осталось дойти совсем немного. И вроде никого за нами нет, и вокруг спокойно. Но чувствую, что это тишь, обманка. Не знаю как, но чувствую. Молча сворачиваем к плотной группке деревьев. Снег идет все сильнее. Плохо, совсем плохо. Пес, эта черная тварь, слишком быстра. Если Санечку уже доела, в таком снегу она нас в одиночку загрызет. В одну секунду и всех. Есть у псов этих один сильный минус. Присутствует он также и у химер, и у кровососов. И этот минус не раз спасал мою потрепанную, но все еще нежную шкурку. Надеюсь, спасет и сейчас. Датчик нервно стрекочет, едва подходим к деревьям. Аномалии. Справа. Хорошо. Значит, им придется идти по следу, даже если что-то почуют. Очень хорошо. «Что ты делаешь?» — спрашивает Гарри. «Кто же еще? Нож уже видел мой маленький секрет выживания. Один из самых эффективных. Так что обойдется Гарри без ответа». Растягиваю леску, точно через наши следы. От одного дерева до другого. Проклятье! Перчатки, хоть и стальной ниткой прошиты, они выдержали. Осторожно! Надо осторожно, а то останусь без пальцев. Захлёст вокруг ствола и вокруг другого. Провисла, сволочь. Но ничего не поделаешь, времени просто нет. Теперь еще одну, повыше. Есть. Кору прорезала, леска села на место. Теперь не свалится до земли. Даже двигаясь шагом, любая животина как минимум хорошо разрежет себе и ноги, и брюхо, что даст нам еще несколько минут. «Дима, живой?» Смотрю в его лицо, красивый даже сейчас, и пытаюсь привести его в чувство. Он совсем расклеился. Висит у Гарри на плече, словно тряпка, и уже, кажется, не может идти. А тут осталось всего ничего. «Леска?» «Дойду. Вы, главное, не бросайте. Леска, у тебя глаза очень красивые, когда ты плачешь». «Димка, молчи и двигай ножками», — шепчу в ухо этого неисправимого человека. «Повезло же мне встретить тебя, Димка, и полюбить. Не знаю, может, это не любовь вовсе, но почему же тогда я не могу унять слез? Выберемся, Димка, выберемся и в этот раз». «Конечно же, мы выберемся. Сколько раз друг друга вытаскивали из самых гиблых мест. Я уже не раз тебя спасала, Димка, как и ты меня. Спасу и в этот раз». «Давайте, мальчики, ножками. Нож, спина». Быстро вытираю слезы и выдвигаюсь вперед. «Нам осталось немного. Там подлатаем тебя, Димка, и продолжим праздновать. Жаль, мало чего у нас осталось. Санечка несла большую часть и съестного, и спиртного. Нас и самих немного осталось». Зона. Сегодня она раздавала нам, сталкерам, подарки. Нам досталась жизнь, другим подарили смерть. Вот такие у Зоны подарки.

Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова

0: Люциан Фер. Кто ходит в гости по ночам?
1: Почувствуй нашу любовь,
2: на чайника!
3: Смешно протянул Миша Галустян, и на канале ТНТ пошел надоевший уже до одури рекламный блок. Зажав кнопку на пульте, я убавил звук до минимума и устало прикрыл глаза. Реклама уже откровенно достала. Возможно, потому что была до боли однообразной. Согласитесь, как бы мастерски не был отснят ролик и какой бы божественный продукт он не рекламировал, но если посмотреть ее произведение искусства больше 10 раз, то даже самые стойкие начнут рычать уже на первых же секундах шедевра. Эти же ролики я смотрел не только гораздо больше 10 раз, но и, откровенно говоря, особым изяществом они не отличались. Первое время, едва завидев рекламу, я начинал переключать каналы, но вскоре осознал, что ничего этим не добьюсь. Складывалось ощущение, что владельцы всех каналов договорились между собой и специально пускают рекламу в одно и то же время. И куда бы ни переключал недовольный зритель, он всегда попадал лишь на очередной рекламный ролик. Так что зрителям оставалось только смириться и ждать, пока реклама не закончится. И я тоже смирился, как делал всегда. Вообще, сегодняшний телевизионный марафон оказывал гнетущее впечатление. Возможно, дело было в том, что прежде я редко смотрел телевизор, просто не было свободного времени. А если оно и появлялось, то я всегда находил ему гораздо лучшее применение, чем глупое протирание экрана глазами. Хотя, может быть, причина была не в этом. Пожалуй, даже точно не в этом. Просто я хотел спать. Нет, не так. Я дико хотел спать. Не того типа я был человек, чтобы поздно ложиться. Впрочем, вставать рано тоже не любил, хотя и приходилось. Тех, кто поздно ложится и поздно встает, называют совами. Принялся вслух рассуждать я, чтобы хоть как-то отогнать сон. А тех, кто рано встает и рано ложится, называют жаворонками. А если я рано ложусь и очень хочу поздно вставать? Кто я в этом случае? Уж точно не кто-то из уже перечисленных. Может, я пингвин? Скорее всего, иначе дети во дворе не называли бы меня так. Хотя нет, я не пингвин. Ну подумаешь, брюшко у меня есть. Так у кого его сейчас нет? Просто я мало двигаюсь, вот и все. И это не повод стаптывать меня с грязью. Эх, как же Раскольников был прав. Ну да ничего, он хотя бы попытался доказать, что он не тварь дрожащая. А я докажу. От избытка чувств я вскочил на ноги. Бросив пульт в кресло, я посмотрел на часы и радостно улыбнулся. Стрелки показывали 3 часа 12 минут. Мое время пришло. «Наконец-то!» — радостно потер я ладони. «Наконец-то ожидание закончилось, и можно начинать действовать!» Торопливым шагом я прошел на кухню и суетливо выдвинул ящик стола. Сверток лежал все там же, где я его оставил. Да и куда он мог деться за пару часов? Переложив сверточек на стол, я осторожно развернул газету и взял нож в руки. И несмотря на то, что сам же хорошенько наточил его, придя с работы, мне вдруг безумно захотелось проверить его остроту, чтобы не случилось каких-нибудь проблем в будущем. Ничего более умного, кроме как провести по лезвию пальцем, я не придумал. Поэтому через пару секунд по квартире разнесся мой вскрик. Залепив порез пластырем, я достал из того же ящика резиновые перчатки и нацепил на руки. Они были нужны, чтобы не оставить после себя отпечатков пальцев. Моих пальчиков в уголовной картотеке, конечно, не было, но рисковать понапрасну все-таки не стоило. Вновь взяв нож в руку, я покинул кухню и вышел на балкон. Ночной воздух был прохладен и поразительно свеж. Пару раз глубоко вдохнув воздух через нос, я заставил себя успокоиться. Потому что сейчас предстояла самая трудная часть моего плана, и мне требовался максимум спокойствия. Еще раз глубоко вздохнув, я, подобно древнему пирату, взял нож в зубы и стал перебираться на соседний балкон. Когда я придумывал этот план, мне казалось, что преодолеть 1.5 метра, разделяющие балконы, будет не так уж сложно. Но я ошибся. Стоило случайно посмотреть вниз, и дыхание мгновенно сбилось, а руки задрожали. Однако отступать я не собирался. «Я докажу всем, что я не тварь дрожащая!» Упрямо прошептал я себе под нос и, кое-как расцепив непослушные руки, отчаянно прыгнул на соседний балкон. На этот раз мне повезло. Я не сорвался вниз и даже не слишком нашумел, перебираясь в комнату. Но самое главное, ночное бдение оказалось не напрасным. В доме действительно все спали. Я взял нож в руку и прокрался в кухню. Однако приступить к выполнению своего плана я не успел. «Кто ты?» Раздался позади меня детский голосок. Как ужаленный, я резко обернулся и обнаружил его обладателя. Точнее, обладательницу. Это была девочка лет 5, и сейчас она с любопытством смотрела на меня своими маленькими глазками.
2: «Видишь ли, девочка?»
3: Шепотом протянул я, не зная, что делать. Мгновение колебался я, а потом принял решение. «Я докажу всем, что я не тварь дрожащая!» Мелькнула в голове отчаянная мысль.
2: «Видишь ли, девочка?»
3: Осторожно повторил я и шагнул к ней. В тусклом свете электронных часов на духовке на секунду блеснул нож. Алина проснулась в 5 часов. Она всегда просыпалась в это время. Это было точно рассчитанное время, чтобы с одной стороны проспать максимально долго, а с другой не опоздать на работу. Девушка осторожно, стараясь не потревожить мужа, выскользнула из-под одеяла и, обувшись в тапочки, побрела на кухню. Здесь она собиралась, как обычно, включить чайник. Но привычный ход событий оказался невозможен, даже в полусонном состоянии, даже глядя на мир слепающимися глазами. Она все равно заметила. Дикий визг пробился даже через бетонную стену и, легко преодолев хлипкую защиту дырявого одеяла, забрался мне в уши. Я скривился, как будто у меня внезапно заболели все 32 зуба одновременно, и сунул голову под подушку. Просыпаться не хотелось абсолютно. Сергей никогда не вставал раньше 10 часов, и дело тут вовсе не в том, что он был лентяем или безработным и сидел на шее у красавицы жены. Нет, просто у Сергея имелся свой небольшой бизнес, и он сам решал, когда ему надо идти на работу. То есть в обычные дни он никогда не вставал раньше 10. И только в критические моменты Сергей откладывал свой обычный распорядок дня в сторону и покидал постель, когда этого требовали обстоятельства. В данном случае они крайне настойчиво требовали. Прямо-таки кричали во все горло. Запутавшись в одеяле, Сергей скатился с кровати и рванул на помощь жене. Оказавшись на кухне, мужчина пораженно застыл. Для описания представшей перед ним картины больше всего подходили маты, и Сергей не преминул ими воспользоваться, демонстрируя колоссальный словарный запас. День участкового Залысейка не заладился с самого утра. И причиной тому стал телефонный звонок. Уяснив суть проблемы, дежурный отправил лейтенанта по адресу, не сообщив никаких подробностей. И сейчас Залысейка чувствовал себя не в своей тарелке.
4: «Значит, вы утверждаете, — начал он, сверяясь с блокнотом, — что неизвестный проник в вашу квартиру... этой ночью и...»
5: «Мама! Мама!»
3: прервал участкового детский голосок.
5: «А мне сегодня Дед Мороз приснился. Он обещал принести мне на Новый год красивую куклу».
3: «Светик!» Алина погладила по голове подбежавшую девочку.
5: «Иди, поиграй в своей комнате. А мы тут с дядей поговорим, а потом ты мне все расскажешь».
3: «Хорошо». Серьезно кивнул ребенок и убежал в свою комнату.
4: «Значит, вы утверждаете, — повторил Залысейка, проводив девочку взглядом, — что неизвестный забрался к вам в квартиру этой ночью и убил хлеборезку?»
3: «Не совсем так, — поправил его Сергей.
4: Сначала он нарезал весь хлеб в доме и выложил им забавную рожицу на столе, а уж после этого воткнул в хлеборезку нож».
6: «И
4: «Что же вы от меня хотите?»
5: – прямо спросил участковый.
3: Я высунул голову из-под подушки и с бесконечным удовольствием потянулся. «Боже, как же давно я не спал так хорошо!» Жмурясь от наслаждения, прошептал я. «Давно следовало сломать эту проклятую хлеборезку, а то взяли за правило включать эту гадость каждый божий день и будить меня ни свет ни заря. Но теперь-то все будет хорошо!»
5: После недели моего блаженства соседи купили новую хлеборезку, а я решил перечитать «Преступление и наказание».
0: Люциан Фер. Кто ходит в гости по ночам? Рассказ читал Олег Булдаков.
6: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
7: Радио фантастики.

0: Роберт Льюис Стивенсон. Невероятная история доктора Джекила и мистера Хайда. Первым о встрече со зловещим мистическим существом, явившимся под именем Эдварда Хайда, нам рассказал мистер Ричард Энфилд, что позволило впоследствии воспроизвести точный ход событий. Все пережитое повергло его в состояние глубокого шока и стало самым сильным потрясением за 20 с лишним лет беззаботной жизни этого молодого, сильного и энергичного джентльмена. А произошло это так. В тот вечер Ричард поужинал в центре города и затем отправился на танцы в дом Прескоттов в Хэмпстеде. Около 2 часов ночи, приятно взволнованный этим времяпрепровождением, он решил пройтись до дома пешком, полагая, что моцион поможет ему освежиться. В веселом расположении духа Ричард двинулся в путь, но по прошествии некоторого времени настроение его изменилось. Зимняя ночь была холодна и непроглядна, кругом стояла кладбищенская тишина. Молодой человек начал жалеть, что у него нет попутчиков, и он не слышит человеческих голосов. Неожиданно Ричард увидел две фигуры. Одна, небольшого роста мужчина, быстро шла ему навстречу по противоположной стороне улицы. Другая, девочка лет 10-11, бежала со всех ног по примыкавшему к ней переулку. Ричард удивился, увидев ребенка на улице в столь поздний час. Молодой человек открыл было рот, чтобы предупредить об опасности, но было слишком поздно. Эти двое столкнулись друг с другом на углу с такой силой, что девочка упала. Затем произошло нечто ужасное. Мужчина, спокойно, словно это было самым естественным делом на свете, прошел по распластанному детскому телу и продолжил путь, не обращая внимания на вопли ребенка. Возможно, рассказ об этом происшествии не производит особого впечатления, но смотреть на такое было жутко. Это не походило на поступок человеческого существа, скорее на действие дьявола или какого-нибудь монстра. Ричард выругался. Его рука крепко сжала трость. Мужчина же продолжал шагать вперед, ни разу не оглянувшись на упавшую маленькую девочку, кричавшую от боли и испуга во всю силу своих легких. Но крики эти все же возымели действие. В одном из домов на улице распахнулось окно, и встревоженный голос что-то крикнул девочке. Спустя секунду стали открываться другие окна. Было ясно, что ребенку вскоре окажут помощь. Поняв, что может не волноваться на этот счет, Ричард бросился через дорогу за обидчиком с решимостью разъяренного тигра. Несмотря на внушительную фигуру, он был довольно подвижным, поэтому вскоре ему удалось схватить негодяя за шиворот.
1: «Постойте-ка! Думаю, вам придется кое-что объяснить!»
0: Тот неторопливо повернулся, и у молодого человека вдруг мороз побежал по коже. Настолько потрясло его омерзительное выражение лица этого господина. Ричард с уверенностью мог сказать, что в глазах незнакомца горел злобный огонек удовлетворения. Наружность его, несомненно, была неординарной. Низкий лоб, поросший темными волосами, массивные резко изогнутые брови, толстые плотоядные губы. В глазах же было что-то порочное и отталкивающее, нечто неуловимое, но внушающее глубокое отвращение. Ричард инстинктивно отдернул руку.
1: «Тьфу ты, грязное животное!»
0: Человек был совершенно спокоен и не оказал никакого сопротивления, но после этих слов одарил Ричарда таким пронизывающим взглядом, что тот моментально покрылся потом, словно пробежал немалую дистанцию.
2: «Ваши манеры, молодой человек, оставляют желать лучшего. Может быть, вы потрудитесь объясниться?»
1: «Потружусь объясниться! Я! Да?»
2: «Вы! Вы!»
1: «Ну, знаете, право же...»
0: Бесстыдство этого типа переходило всякие границы. Ричард почувствовал, как его стала охватывать ненависть, и не в силах сдержаться, замахнулся тростью. У него возникло огромное желание ударить этого мерзавца, нанести ему целый град ударов, но вдруг ему стало дурно от этих мыслей. Он взял себя в руки.
1: Во-первых, это вам стоит объяснить столь недостойный поступок. Как вы могли пройти по тому несчастному ребенку? Девочка до сих пор лежит на земле.
2: Да ну. Это, мой дорогой друг, вышло по чистой случайности и...
1: Случайности? Как можно случайно пройти по девочке? Даже не подумав о ней и не оглянувшись. Словно вы какая-то машина, а не человек.
0: На мгновение в глазах незнакомца вспыхнул злобный огонек. Его взгляд устремился куда-то за спину Ричарда. В нем было нечто устрашающее. Ричард резко развернулся и увидел, что пострадавшую девочку окружили люди, вышедшие из соседних домов. Доносились их встревоженные голоса. По-видимому, девочка рассказывала, что произошло.
1: Будьте любезны, вернитесь, пожалуйста. Проявите сочувствие и заодно выясните, какой вред, возможно, причинили.
0: На мгновение незнакомец заколебался. Оценивающим взглядом он окинул солидную фигуру Ричарда, его широкие плечи и властный подбородок. Затем он опустил глаза и кивнул головой.
2: Наверное, так будет лучше.
0: Не произнеся более ни слова, эти двое двинулись к группе людей, стоявших под фонарем. При приближении Ричарда и его спутника люди подозрительно уставились на них.
1: Позвольте пройти! Извините.
0: Вечерний костюм Ричарда и его начальственный вид возымели действие. Толпа расступилась, пропустив мужчин в круг. Девочка все еще лежала на земле, плача и дрожа от пережитого ужаса. Но теперь ее голова покоилась на коленях сидевшей рядом с ней женщины, бормочущей слова утешения. Похоже, это была мать девочки. Позади нее стоял низенький широкоплечий мужчина с большим носом и редкими волосами. Он возбужденно объяснял сочувствующим соседям, что именно произошло.
3: Теще вдруг стало плохо, и мы послали малышку Эдди за врачом. Потом услыхали ее крик. Жуть, да и только! О, чуть нутро у меня не вывернуло. Выскочили на улицу. А тут она говорит, что вроде ее сбил с ног мужчина и просто прошел по ней.
1: Я видел, что случилось. Как девочка? С ней что-то серьезное?
3: Не думаю. Доктор должен быть с минуты на минуту. Тогда и увидим. Скорее всего, она просто страху натерпелась. Бедное дитя.
0: Мужчина нагнулся и погладил девочку по плечу. Та подняла грязное зареванное лицо, и тут ее глаза расширились и наполнились страхом.
4: Это он! Он сделал мне больно! Не пускайте его ко мне! Не дайте меня обидеть!
0: Девочка зарылась лицом в юбку, тесно прижавшись к женским ногам. Отец девочки рассматривал пленника Ричарда.
3: Это правда? Были вы?
2: Дорогой мой, это вышло случайно, я...
3: Случайно? Я покажу тебе, что значит случайно!
0: Ситуация не предвещала ничего хорошего. Ричард оказался в центре разъяренной толпы. Воздух был просто пропитан ненавистью. К счастью, в этот момент подошел доктор, и обстановка разрядилась. Осмотрев девочку, он сообщил, что хотя девочка серьезно не пострадала, у нее очень сильный шок, который может иметь тяжкие последствия. И посоветовал обратиться в полицию. Толпа одобрительно загудела. Ричард тут же заметил, что во взгляде пленника появилось какое-то беспокойство. Ему в голову вдруг пришла идея, за которую он с радостью уцепился.
1: Секунду. Я уверен, что мистер...
2: Хайт. Эдвард Хайт.
1: Что мистер Хайт желал бы избежать скандала, который сделает его объектом презрения всего Лондона. Возможно, он предпочтет уладить это дело без вмешательства полиции, выразив сожаление о случившемся в форме денежного подношения семье этой бедной девочки.
2: Ну что же, если вы желаете нажиться на этом недоразумении, то я, разумеется, бессилен этому помешать. Я хочу избежать скандала. Назовите сумму.
0: Ричард на секунду задумался. Если не по поступкам, то по одежде и манерам этот человек явно походил на джентльмена. Ему следовало преподать урок.
1: Скажем, 100 фунтов. Вас не затруднит?
2: Хорошо. Но у меня нет с собой ни денег, ни чековой книжки.
1: Придется найти одно из двух. Этот джентльмен, я имею в виду отца девочки, и я составим вам компанию в ваших поисках.
0: Так все и устроилось. Через несколько минут мистер Хайт уже вел Ричарда и отца пострадавшей, заметно приободрившегося от перспективы получить 100 фунтов, по улочкам города в бледном предрассветном сумраке. Все молчали, погруженные в собственные мысли. Прошел примерно час, прежде чем мистер Хайт свернул в какую-то тихую боковую улочку, расположенную в деловом районе Лондона. Улица эта, несмотря на свои небольшие размеры и неприятное соседство, имела весьма ухоженный вид. Она сверкала в утренних лучах солнца, как костер в лесу. Свежеокрашенные двери и ставни, начищенные медные дощечки, все создавало атмосферу чистоты. Через 2 двери от угла по левой стороне линия аккуратных домиков прерывалась входом во двор. Как раз там находилось какое-то громоздкое здание, мрачно возвышавшееся над улицей. Окон в нем не наблюдалось, тянулся лишь незрячий лоб грязной стены над входной дверью. Дверь местами облупилась, ни звонка, ни молотка на ней не было, казалось, ее не открывали много лет. Именно перед ней мистер Хайт и остановился.
2: Не могли бы вы подождать? Я войду и найду то, что вам нужно.
3: Да, я... Но как-то...
2: Не сомневайтесь, вы получите плату. Ждите здесь.
0: Не прошло и нескольких минут, как он вернулся с 10 фунтами золотом, который молча протянул отцу девочки. Ричарду же он вручил чек.
2: Этим лучше заняться вам. Вероятнее всего, этот джентльмен не знаком с такого рода вещами и тут же заподозрит обман.
0: Ричард взял чек и внимательно его изучил. Там указывался остаток от суммы в 100 фунтов. Выписан он был на предъявителя с получением банки Каутса. Вроде бы все было в порядке. Но при взгляде на подпись Ричард внутренне напрягся и поднял голову. Теперь уже в его глазах горел огонек подозрительности. На чеке стояла подпись Генри Джекила, имя которое было прекрасно известно большинству лондонцев. Великий доктор Джекил был знаменитостью, о нем часто писали в газетах. Неужели чек был подделан? Мистер Хайт прочел мысли Ричарда.
2: Успокойтесь. Я останусь с вами до открытия банков и сам обналичу чек.
1: Хорошо. Может быть, нам тогда лучше поехать ко мне и там подождать, пока откроется банк?
3: Не возражаю.
0: Ричарду удалось найти кэб, который довез его до его квартиры, где миссис Паркер, его экономка, приготовила им завтрак. Когда пришло время, они наняли второй кэб, доставивший их к банку Каутса. Трое мужчин вошли в банк и встали у окошка кассы, ожидая, пока мистер Хайт обналичит свой чек. Все сомнения быстро отпали, он был подлинным. Деньги выплатили золотом. Мистер Хайт тут же передал полученный мешочек отцу девочки, который взял их словно во сне.
3: Благодарю.
0: Мистер Хайт повернулся к Ричарду.
2: Я полагаю, вы удовлетворены той ролью, какую сыграли в этом деле.
0: Он повернулся и зашагал прочь. Глядя ему вслед, Ричард еще раз ощутил прилив сильнейшей ненависти, которую этот человек, похоже, вызывал во всех, с кем сталкивался. И только позже он вдруг понял, что за все это время мистер Хайт ни знаком, ни словом не выразил ни малейшего сочувствия или сожаления по поводу своего ужасного поступка. Адвокат Аттерсон доводился Ричарду Энфилду дядей. Он относился к типу людей, чье лицо редко освещает улыбка. Это был высокий, худощавый и скучный человек, который почему-то вызывал огромную симпатию. При встречах с друзьями или когда вино приходилось ему по вкусу, в его глазах светилось что-то теплое и человечное. Это что-то никогда не находило выражения в словах, лишь в поступках. В деловых кругах он был известен как адвокат, просчитывающий каждый шаг, прежде чем действовать или дать совет, и считался сдержанным, спокойным и, в сущности, очень разумным и обстоятельным человеком. Никто из тех, кто когда-либо имел с ним дело, даже помыслить не мог о том, что его можно обвинить в каких-то безумных фантазиях или игре воображения, что определенно придало вес его показаниям в этой необычной и таинственной истории о докторе Джекиле и мистере Хайде. К тому времени, когда мистер Аттерсон познакомился с воплощением зла мистером Хайдом, он уже много лет знал добряка доктора Джекила. О Хайде же он услышал от своего племянника Ричарда Энфилда. Мистер Аттерсон и Ричард каждое воскресенье отправлялись на совместную прогулку. Ричард питал к сдержанному старику-адвокату нежные чувства, и эти прогулки доставляли им обоим огромное удовольствие. Они даже откладывали срочные дела, только чтобы сполна насладиться ими. Случилось так, что одна из таких прогулок завела их в довольно невеселый район, в котором они вдруг неожиданно набрели на улочку с чистыми аккуратными домиками. Но чуть дальше на углу мистер Аттерсон заметил выделявшееся на общем фоне неокрашенное здание, нависшее над входом во двор. Когда они с ним поравнялись, мистер Энфилд поднял трость.
1: «Видите эту дверь? Она для меня связана с очень странной историей».
5: «Правда? И что же это за история?»
1: «Сейчас узнаете».
0: Они двинулись дальше, и Ричард рассказал о человеке, наступившем на девочку, который не проявил к ней ни капли жалости, не упоминая при этом имени доктора Джекила и мистера Хайда. Мистер Аттерсон молча его слушал, время от времени сочувствующе и негодующе восклицая.
1: «Да, история скверная. Я столкнулся с человеком, с которым никто из добропорядочных граждан не захотел бы иметь дело, и получил от него чек, подписанный одним из самых знаменитых людей Лондона. Знаете, я подозреваю, что здесь кроется шантаж. Боюсь, это тот самый случай, когда честный человек тяжело расплачивается за какую-нибудь глупость, совершенную им в молодости».
5: «А вы не знаете, не там ли живет человек, подписавший чек?»
1: «Он там не живет. Я случайно увидел его адрес в одной из газет. Он живет на какой-то площади. Я, честно говоря, не запомнил, какой».
5: «И вы никогда не справлялись, что это за дом?»
1: «Нет. Нет. Хотя я за ним наблюдал. Его вряд ли можно назвать жилым. Другой двери нет, а той, что мы видели, никто не пользуется. Ее лишь изредка открывает виновник моего приключения».
5: «Ричард, у меня к вам один вопрос. Как звали человека, сбившего девочку?»
1: «Ну что же, не вижу причин скрывать от вас его имя. Его звали Хайд».
5: «А как выглядел этот человек?»
1: «Его нелегко описать. В его внешности было нечто такое... такое омерзительное и ужасное. Никогда не встречал человека, вызывавшего во мне столь сильную антипатию. Но вряд ли я знаю почему. Казалось, что имеешь дело с чем-то изуродованным, хотя тело его вполне здорово. Внутри него как будто обитало зло, ощущаемое всеми, кто находился рядом. Вот и на миссис Паркер он произвел то же впечатление, когда был у меня дома. Но описать его я затрудняюсь, хотя он и сейчас стоит у меня перед глазами».
5: «А вы уверены, что он воспользовался ключом, чтобы войти в дом? Вы совершенно уверены?»
1: «Ну, дядя, позвольте его...»
5: «Да, да, я понимаю. Мой вопрос звучит несколько странно. Я не сомневаюсь, что вы правы, Ричард. Просто я уже слышал кое-что об этом Хайде.

0: творится нечто ужасное. И на смену этому ужасному придут еще более страшные вещи.
1: Тот вечер мистер Аттерсон вернулся домой в подавленном настроении и, не ощущая ни малейшего аппетита, приступил к поставленному перед ним великолепному ужину. После воскресного пиршества он по обыкновению усаживался читать у камина до тех пор, пока часы на соседней церкви не начинали бить полночь, после чего умиротворенно и благодарно шел спать. Однако в тот вечер, как только сняли со стола скатерть, он взял свечу и отправился в свой кабинет. Там он открыл сейф и вытащил из самого укромного уголка конверт, содержащий завещание Генри Джекила, доктора медицины, литературы, права, члена Королевского научного общества и так далее и тому подобное, который и сел изучать. Завещание было написано собственноручно доктором Джекилом. Мистер Аттерсон отказался участвовать в составлении этого документа, лишь взял его на хранение. В нем говорилось, что после смерти доктора Джекила все его имущество переходит в руки его хорошего друга Эдварда Хайда, и что в случае неожиданного исчезновения или отсутствия доктора Джекила более 3 календарных месяцев, вышеупомянутый Эдвард Хайд должен безотлагательно вступить в права наследования ниже подписавшегося Генри Джекила. Этот документ уже давно не давал покоя Аттерсону. Он оскорблял его и как юриста, и как приверженца разумных поступков. Раньше он не имел никаких сведений о мистере Хайде, что неизбежно рождало сомнения и подозрения. Но теперь ситуация стала еще хуже, когда мистер Хайд приобрел столь зловещие очертания.
2: Я думал, что Джекил просто сошел с ума. Теперь же начинаю опасаться, что здесь дело нечисто. Да-да, нечисто.
1: Затем адвокат затушил свечу, надел пальто и направился к Кевендиш-сквер, к дому, в котором проживал и принимал пациентов его друг, великий доктор Ланьон.
2: Если кому-то что-то известно, то это непременно Ланьону.
1: Не прошло и получаса, как слуга провел его в столовую, где доктор Ланьон в одиночестве наслаждался вином. Это был крепкий, румяный здоровяк с копной седых волос, с шумливой и решительной манерой поведения. При виде мистера Аттерсона он вскочил со стула и приветственно протянул к нему обе руки. Они были друзьями еще со школы и колледжа и получали огромное удовольствие от общения друг с другом. Поговорив немного о пустяках, адвокат перевел разговор на волнующую его тему.
3: «Думаю, Ланьон, что мы с вами самые старые друзья Генри Джекила».
4: «Жаль, что не наоборот, самые молодые. Но это не важно. Я все равно теперь редко вижу Джекила».
3: «В самом деле?»
4: «Да».
3: «Я думал, вас связывают общие интересы».
4: «Связывали. Но вот уже более 10 лет, как Генри Джекил стал чересчур эксцентричным. Его мысль сбилась с пути. Хотя я, разумеется, по старой дружбе продолжал интересоваться его жизнью, с ним самим я давно почти не вижусь. Никогда не слышал такой научной чепухи, чушь!»
3: «Так вот в чем дело. Они разошлись на почве ученых споров. Скажите, а вы когда-нибудь встречали его друга, некоего мистера Хайда?»
4: «Хайда? Нет, никогда о нем не слышал. Видимо, Джекил познакомился с ним уже после того, как мы перестали общаться».
1: Ночью адвокат никак не мог уснуть и проворочился до рассвета, обуреваемый тревожными мыслями. Он с разных сторон рассматривал историю мистера Энфилда, проносившуюся в его голове потоком живых картинок. Зловещая фигура терзала адвоката всю ночь. Если ему удавалось задремать, то только лишь для того, чтобы увидеть, как она медленно передвигается среди спящих домов или прибавляет и прибавляет шаг, начиная бежать по освещенному городу с невероятной скоростью, наступая на каждом углу на ребенка, кричащего от ужаса и боли. Но существо это так и не показало своего лица, по которому его можно было бы опознать. Оно всплыло лишь на мгновение, тут же растворившись перед глазами. В результате этих мучений в голове старого адвоката родилось и окрепло сильнейшее желание увидеть лицо настоящего мистера Хайда. Аттерсон почему-то был уверен, что загадка обязательно бы прояснилась, если бы он хоть раз взглянул на него, и, возможно, даже совсем бы разрешилось, что всегда

0: бывает с таинственными вещами, когда их как следует изучишь. С этого момента мистер Аттерсон начал дежурить у двери в боковой улочке, где они гуляли с мистером Энфилдом. В любое время дня и ночи адвокат занимал выбранный им пост. Наконец его терпение было вознаграждено. Стоял морозный, ясный и безветренный вечер, улицы сияли чистотой, словно бальные залы, а неподвижные фонари отбрасывали устойчивые узоры света и тени. Часам к 10, когда магазины уже закрылись, на улице было безлюдно, и, несмотря на долетавший со всех сторон глухой рокот Лондона, очень тихо. Малейший шум разносился далеко, и появление любого прохожего предваряли идущие впереди него звуки, поскрипывающих на морозе шагов. Мистер Аттерсон уже несколько минут находился на своем посту, когда услышал чью-то странную легкую поступь. Он тут же почувствовал долгожданную удачу и отступил в неосвещенную часть двора. Шаги приближались, их звук внезапно стал громче, идущий повернул за угол в конце улицы. Вскоре выглядывающий из своего укрытия Аттерсон увидел, с каким человеком ему предстоит иметь дело. Это был низкорослый, без изысков одетый джентльмен, при взгляде на которого даже с такого расстояния возникало какое-то неприятное чувство. Мужчина торопливо направился к двери и вытащил на ходу из кармана ключ, как сделал бы любой желающий побыстрее оказаться дома. Мистер Аттерсон вышел из тени и, когда тот проходил мимо, тронул его за плечом.
1: «Полагаю, вы мистер Хайт?»
0: Хайт отпрянул назад, но его испуг длился всего мгновение. Он даже не взглянул в лицо Аттерсона.
2: «Да, именно так меня зовут. Что вам угодно?»
1: «Вижу, вы собираетесь войти. Я старый друг доктора Джекила. Моя фамилия Аттерсон. Он, вероятно, упоминал обо мне в разговоре. Поскольку мы так удачно встретились, я подумал, что мы можем войти вместе в дом. Ведь вам известно, что это черный ход в лабораторию доктора Джекила».
2: «Вы не найдете там доктора Джекила. Его нет дома. Как вы меня узнали?»
1: «Прежде чем я отвечу, не могли бы вы оказать мне одну любезность?»
2: «С удовольствием. В чем она состоит?»
1: «Позвольте мне взглянуть на ваше лицо».
0: Мистер Хайт, похоже, заколебался, затем, словно повинуясь неожиданно пришедшей мысли, с необычайным вызывающим видом вскинул голову. Двое мужчин несколько секунд рассматривали друг друга.
1: «Теперь я смогу узнать вас. Это может оказаться полезным».
2: «Несомненно. Очень хорошо, что мы встретились. Надеюсь, вам пригодится и мой адрес».
0: Он сказал номер дома и название какой-то улицы в Сохо.
1: «Боже всемогущий! Неужели он тоже беспокоится о завещании? Ну что ж, благодарю вас.
2: А теперь скажите, как вы меня узнали?»
1: «По описанию».
2: «Чьему описанию?»
1: «У нас имеются общие друзья».
2: «Общие друзья? Кто же это?»
1: «Джекил, к примеру».
2: «Он никогда не говорил обо мне. Я вижу, вы просто лжец».
1: «Прошу следить за своей речью, если вы джентльмен».
0: Хайт, оскалившись, издал дикий смешок и тут же с большой поспешностью отпер дверь и исчез за ней.

0: После ухода мистера Хайда адвокат еще минуты две стоял на месте с крайне обеспокоенным видом, а затем медленно пошел по улице. Он останавливался через каждый шаг или два и подносил руку ко лбу, как бы пытаясь разрешить загадку, но она была не из тех, что легко даются. Мистер Хайд был низкорослым и бледным и производил впечатление физически неполноценного человека, хотя тело его не имело дефектов. Он мерзко улыбался и вел себя странно, то робко, то вызывающе. Все эти особенности не добавляли ему привлекательности, но и не объясняли того отвращения, антипатии и страха, с которым Аттерсон теперь к нему относился.
1: Здесь замешано что-то еще. Что-то, чему я не могу подобрать название. Господи помилуй, в нем, кажется, нет ничего человеческого. Это просто монстр какой-то. Бедняга Гарри Джекил, если я и видел на чьем-то лице клеймо самого дьявола, то это именно на лице твоего нового друга.
0: За углом боковой улочки находилась площадь, вокруг которой стояли старинные особняки. Мистер Аттерсон остановился у двери одного из них, второго от конца улицы, на котором лежала печать богатства и комфорта, и позвонил в колокольчик. Дверь открыл хорошо одетый слуга.
1: «Доктор Джекил дома, Пул?»
2: «Я сейчас посмотрю, мистер Аттерсон. Проходите».
0: Слуга пропустил гостя в просторную уютную прихожую с низким потолком, обогреваемую ярко горящим огнем в камине и обставленную роскошной мебелью.
2: «Извольте подождать у камина, сэр? Или желаете, чтобы я зажег свечи в столовой?»
1: «Я побуду здесь, Пул, ближе к огню».
0: Эта прихожая, в которой гость теперь остался один, являлась любимейшим произведением его друга-доктора. Аттерсон и сам частенько смотрел на нее, как на самое приятное место в Лондоне. Но в тот вечер в его жилах словно заледенела кровь. Перед глазами постоянно стояло лицо Хайда, и в каждом отсвете огня, пробегавшего по отполированной мебели, в тревожном движении тени на потолке, всюду ему чудилась какая-то угроза. Он даже устыдился того, с каким облегчением встретил возвратившегося вскоре слугу, который объявил, что мистер Джекил отсутствует.
1: «Я видел, как мистер Хайд входил в дверь лаборатории, Пул. Разве это допускается, когда доктора Джекила нет дома?»
2: «Да, мистер Аттерсон. У мистера Хайда есть ключ».
1: «Похоже, Пул, ваш хозяин, сильно доверяет этому молодому человеку».
2: «Так оно и есть, сэр. Нам всем приказано выполнять его распоряжение».
1: «Сдается мне, я ни разу не встречал мистера Хайда в доме».
2: «О, нет, сэр. Он никогда здесь не обедает. На самом деле, мы очень редко видим его в этом крыле. Он обычно приходит и уходит через дверь лаборатории».
1: «Ну что же, доброй ночи, Пул».
2: «Доброй ночи, мистер Аттерсон».
0: Адвокат с тяжелым сердцем зашагал домой.
1: «Бедный Гарри Джекил. Его впутали в какую-то историю, которая плохо для него закончится. В молодости он вел бурную жизнь. По всей видимости, мистер Хайд узнал о каком-нибудь его старом грешке. Вероятно, так и есть. Уверен, что он просто шантажист. А ведь если этого Хайда хорошенько изучить, у него наверняка найдутся собственные тайны. Судя по его виду, какие-нибудь черные делишки, по сравнению с которыми худшие грехи несчастного Джекила покажутся просто райским сиянием. Так дальше продолжаться не может. Я холодею при мысли, что это существо прокрадывается к кровати Джекила как вор. Ведь он опасен. Если этот Хайд как-то узнает о существовании завещания, его нетерпение возрастет. Он захочет ускорить смерть Гарри. Я уверен, что он не остановится перед убийством, если это приблизит его к цели. Мне просто необходимо что-то предпринять. Если только Джекил позволит мне действовать... Если только он позволит».
0: По счастливому стечению обстоятельств, двумя неделями позже доктор Джекил давал один из своих милых ужинов, пригласив на него пятерых или шестерых друзей, джентльменов высокого ума с превосходной репутацией и ценителей хорошего вина. Мистеру Атерсону удалось задержаться, когда гости стали расходиться. Это не было чем-то неожиданным, такое много раз случалось и прежде. Там, где Атерсона любили, его любили всем сердцем. Хозяева с удовольствием просили суховатого адвоката остаться, легко попрощавшись со всеми весельчаками и болтунами. Им нравилось немного посидеть в возникавшей вокруг него глубокомысленной тишине после напряженных усилий, потраченных на развлечения. Доктор Джекилл не составлял исключения из этого правила. Когда после ужина он сидел по другую сторону камина, крупный, хорошо сложенный, чисто выбритый мужчина лет 50, только по одному его взгляду на мистера Атерсона можно было понять, насколько теплые и искренние чувства он к нему питает.
1: Я давно собирался с вами поговорить, Джекилл. Вы помните свое завещание?
3: Мой бедный Атерсон, как же вам не повезло с клиентом. Никогда не видел такого встревоженного лица, как у вас, когда вы прочли мое завещание. Не считая, конечно, реакцию этого тупицы Ланьона, на как он выразился мой научный вздор. О, не надо так расстраиваться. Я знаю, что он хороший человек, замечательный человек. Я часто жалею, что не вижу с ним чаще, но при всем при этом он не ученый. Ни в ком я не разочаровывался так, как в Ланьоне.
1: Вы же знаете, оно мне никогда не нравилось.
3: Завещание? Да, конечно, я помню об этом. Вы мне уже об этом говорили.
1: Ну что же, придется сказать еще раз. Я кое-что узнал о молодом Хайде.
3: Я не желаю больше об этом слышать.
1: То, что я слышал, ужасно. Просто отвратительно.
3: Это ничего не меняет. Вы не знаете моей ситуации. Я поставлен в тяжелейшее положение. Страннее него ничего не может быть. Это одно из тех дел, где словами не поможешь.
1: Джекилл, послушайте. Я человек, на которого можно положиться. Доверьтесь мне. Расскажите, что вас мучает. И я не удивлюсь, если смогу помочь вам выйти из этого затруднения.
3: Мой дорогой Атерсон, вы очень добры. Я даже не нахожу слов, чтобы поблагодарить вас. Я верю вам, доверяю больше, чем кому-либо из людей, включая самого себя. Но если бы у меня был выбор... Это, конечно, совсем не то, что вы себе вообразили. Все не так уж и плохо, но для успокоения вашего сердца я все же кое-что скажу. Я могу избавиться от мистера Хайда в любой момент, когда захочу. Даю вам слово. И еще раз искренне благодарю вас. Поймите, это сугубо личное дело, о котором я прошу вас забыть.
1: Ну что же, это, несомненно, ваше право.
3: Но раз уж мы коснулись этого дела, что, надеюсь, случилось в последний раз, я хотел бы кое о чем вас попросить. Меня действительно волнует судьба бедного Хайда. Я знаю, что вы его видели, он мне об этом сказал, и, боюсь, он был с вами груб. Но я на самом деле переживаю, очень переживаю за этого молодого человека. И прошу вас пообещать мне, что если меня не станет, вы будете к нему снисходительны и защитите его права. Думаю, вы бы так и поступили, зная вы все обстоятельства. Но у меня камень упадет с души, если вы сейчас дадите мне это слово.
1: Но я не могу обещать, что когда-нибудь стану относиться к нему с большей симпатией.
3: Я вас об этом и не прошу. Я прошу только о справедливости. Прошу помочь ему ради меня, когда меня уже здесь не будет.
1: Хорошо, я обещаю.
0: Примерно через год после всего этого Лондон потрясло одно преступление – убийство, совершенное с особой жестокостью и наделавшее немало шума, главным образом потому, что жертва занимала высокое положение в обществе. Были известны лишь некоторые обстоятельства этого дела, но и они поражали чрезвычайно. Некая горничная, находившаяся одна в своем доме у реки, поднялась в свою спальню около 11. Ночь была безоблачной, дорожку, проходившую перед окном девушки, ярко освещала полная луна. Решив, видимо, полюбоваться лунным светом, она села на стул, стоявший у окна, и погрузилась в мечтания. Никогда до этого, как она не раз говорила потом со слезами на глазах, никогда не ощущала она такого умиротворения, такого тепла по отношению ко всем людям и к миру. Сидя у окна, она вдруг заметила, что к дорожке приближается седовласый джентльмен, а навстречу ему идет еще один господин, не такого внушительного вида, на которого она даже не сразу обратила внимание. Когда они оказались друг от друга на расстоянии, достаточном для разговора, что случилось как раз под окном горничной, пожилой джентльмен вежливо и дружелюбно поприветствовал прохожего. Повод, по которому он обратился к нему, по всей видимости, был незначительным. Судя по поднятой куда-то указывающей руке, он просто спрашивал дорогу. Когда джентльмен заговорил, на его лицо упал лунный свет, позволив девушке его рассмотреть. Ей понравилось выражение благородства и доброжелательности. Вскоре она перевела взгляд на другое лицо и с удивлением узнала некоего мистера Хайда, посещавшего однажды ее хозяина, сразу же внушившего ей крайнюю неприязнь. У него в руках была тяжелая трость. Он постукивал ею по земле и не отвечал ни слова, лишь слушал с плохо скрываемым раздражением. Затем он вдруг внезапно вспыхнул от гнева, затопал ногами и, подняв трость, начал кричать, как сумасшедший. Пожилой джентльмен с удивленным и обиженным видом отступил на шаг назад, после чего мистер Хайд, похоже, совсем потерял контроль над собой, он свалил его на землю ударом своей трости. Через секунду он уже топтал жертву ногами, нанося ей град ударов, под которыми с треском ломались кости. Эти звуки и само зрелище были настолько ужасны, что горничная просто упала в обморок. Она очнулась в 2:00 ночи и тут же бросилась звать полицию. Но к тому времени убийца уже давно скрылся, посреди дороги лежала лишь жертва его преступления. Трость, в котором оно было совершено, хоть и сделанная из редкой породы крепкого и тяжелого дерева, сломалась пополам. Одна из ее частей валялась у дороги, другую убийца, без сомнения, унес с собой. У жертвы обнаружили нетронутый бумажник и золотые часы. Никаких документов или визитных карточек найдено не было, если не считать конверт с маркой, адресованный мистеру Аттерсону, который он, вероятно, нес на почту. Его и принес адвокату на следующее утро полицейский, когда он еще лежал в постели. Увидев письмо и услышав об обстоятельствах дела, он сразу же помрачнел.
4: «И как вы можете все это объяснить, мистер Аттерсон?»
5: «Я ничего не могу сказать, пока не увижу тело. Это может принять серьезный оборот. Будьте любезны, подождите, пока я оденусь».
0: Аттерсон спешно съел завтрак и поехал в полицейский участок, куда увезли тело. Войдя в камеру с трупом, Аттерсон тут же кивнул головой.
5: «Да, я узнаю его. С прискорбием должен сообщить, что это сэр Денверс Кэррью.
6: Может быть, вы знаете что-то, что поможет нам найти убийцу, мистер Аттерсон?»
5: «Я хотел бы... Если можно узнать подробности».
6: «Конечно, конечно».
0: Полицейский вкратце рассказал адвокату то, что видела горничная, и показал ему сломанную трость. Услышав имя Хайда, мистер Аттерсон только побледнел, но когда перед ним положили эту трость, у него уже не было сомнений. Даже в оставшемся от нее обломке он легко узнал трость Генри Джекила, которую лично подарил ему много лет назад.
4: «Этот Хайд невысок?»
6: «Совсем мал ростом. И выглядит как злодей», — так его описала горничная.
5: «Если вы поедете со мной, думаю, я смогу показать вам его дом».
6: «Отлично!»
0: К тому времени было уже около 9:00 утра. На Лондон опустился первый осенний туман. Кэб тащился по плохо освещенным улочкам мрачного Сохо с его слякотными дорогами, тусклыми фонарями и отвратительными ловчонками. Адвокат указал, что он едет по призрачному городу, который мог привидеться только в кошмаре. Мысли его были столь же печальны, как и сам день. При взгляде на своего спутника он ощущал какой-то необъяснимый страх перед законом и его блюстителями, которые испокон веков испытывают иногда даже самые честнейшие люди. Когда Кэб доставил их по названному Аттерсоном адресу, туман немного приоткрыл завесу, показав грязную улочку с убогими и мрачными домами. И в таком месте находился дом друга Генри Джекила, наследника состояния в 250 000 фунтов. Дверь открыла старуха с серебряными волосами. У нее было злое лицо и близко посаженные глаза, но при этом безупречные манеры. Она подтвердила, что мистер Хайд действительно проживает здесь, но его нет дома. Он пришел вчера очень поздно, а менее часа назад снова ушел. Она не находила в этом ничего необычного. Он довольно часто подолгу отсутствовал. Аттерсон представил женщине инспектора из Скотланд-Ярда, сказав, что им необходимо осмотреть дом. Лицо женщины расцвело от радости при известии, что у мистера Хайда неприятности. Мистер Аттерсон и инспектор обменялись взглядами.
6: «Похоже, его здесь не очень любят».
4: «И это неудивительно, уверяю вас».
0: Во всем доме, оказавшемся бы без старухи совсем пустым, мистер Хайд занимал всего две комнаты, но обставлены они были с великолепным вкусом. Там стоял заполненный бутылками винный шкаф, блестела серебряная посуда, на стене висела хорошая картина, подарок, как предположил Аттерсон, Генри Джекила, отлично разбиравшегося в живописи. Везде лежали ковры превосходного качества, однако в комнатах царил ужасный беспорядок. Все было перевернуто. Одежда с вывернутыми карманами валялась на полу. Ящики шкафов были выдвинуты, а в камине возвышалась кучка серого пепла, словно там сжигали большое количество бумаги. Из этой кучки инспектор выудил корешок зеленой чековой книжки, не поддавшейся действию огня. Другая же часть трости была найдена за дверью. Подозрения подтвердились конкретной уликой, что явно обрадовало инспектора. Визит в банк, где обнаружилось, что на счету убийцы лежит несколько тысяч фунтов, окончательно привел его в благодушное состояние.
4: «Будьте уверены, сэр, он в моих руках!»
6: «Должно быть, он совсем потерял голову, иначе никогда бы не оставил трость. Что ж, совсем неразумно, не сжег бы чековую книжку. Деньги для него самое важное. Нам и делать-то ничего не надо. Подождем голубчика в банке и схватим, когда он заявится».
0: Но это было легче сказать, чем сделать. Мистер Хайд в банке так и не появился. У него оказалось мало друзей. Даже хозяин горничной видел его лишь дважды. Родных его разыскать не могли. Фотографии он не заказывал. А те немногие, кто видел его, давали разные описания. Они сходились только в одном – в странном ощущении физической неполноценности Хайда. Именно это поражало всех, с кем он сталкивался. Был уже почти вечер, когда мистер Аттерсон наконец добрался до двери доктора Джекила. Его принял Пул и незамедлительно провел через кухню и двор к зданию, в котором располагалась лаборатория доктора. Адвокат впервые оказался в этой части владения своего друга, поэтому с любопытством смотрел вокруг на столы и полки, заставленные химикатами и приборами. В конце коридора виднелась лестница, ведущая к двери, через которую мистер Аттерсон наконец попал в кабинет доктора. Это была большая комната, оборудованная книжными полками. Среди прочей мебели в ней находились длинное узкое зеркало и рабочий стол. Три грязных окна с железными решетками выходили во двор. В камине весело горел огонь. Но сверху на полке стояла зажженная лампа, поскольку густой туман проникал даже сквозь двери и окна. У камина с бледным болезненным видом сидел доктор Джекил. Он не встал навстречу гостя, а лишь поприветствовал его, протянув холодную руку.
7: «Ну как? Вы слышали новости?»
3: «Еще бы! Разносчики газет кричали об этом на площади так громко, что было слышно в столовой».
7: «Кэррию, так же, как и вы, был моим клиентом. Я бы желал иметь ясное представление о том, что делаю. Вы ведь еще не настолько сошли с ума, чтобы укрывать этого сомнительного джентльмена от полиции».
8: «Клянусь Богом, что больше никогда с ним не встречусь. В этом мире я ему уже ничего не должен. Все кончено. Да он и не нуждается в моей помощи. Вы не знаете его так, как я. Он нашел безопасное, очень надежное место. Больше мы о нем никогда не услышим. Помяните мое слово».
0: Адвокат выслушал его с мрачным лицом. Ему не нравилось лихорадочное состояние друга.
7: «Похоже, вы в нем уверены. Надеюсь на вашу правоту ради вашего же блага. Ведь если дело дойдет до суда, может всплыть ваше имя».
8: «Я совершенно в нем уверен. У меня есть на то причины, открыть которые я не могу никому. Но в одном вопросе вы мне можете дать совет. Я получил письмо и не знаю, следует ли мне показывать его полиции. Я хочу отдать его вам, Аттерсон. Уверен, вы рассудите правильно. Я безгранично вам доверяю».
7: Полагаю, вы боитесь, что оно может помочь полицейским его арестовать?
8: Нет, меня не волнует участь Хайда, с ним покончено. Я думаю лишь о себе, ведь причастность к этому ужасному делу ставит под удар всю мою репутацию.
0: Хаттерсон задумался. Его удивил эгоизм друга, но в то же время и успокоил.
7: Хорошо. Позвольте мне взглянуть на письмо.
0: Письмо было написано странным, наклоненным влево почерком. Внизу стояла подпись «Эдвард Хайд». Писавший в довольно краткой форме сообщал, что его хорошему другу доктору Джекилу, за чье великодушие он заплатил черной неблагодарностью, не стоит волноваться о его безопасности, поскольку у него есть средства к спасению, на которые он без тени сомнения может положиться. Письмо принесло мистеру Аттерсону несказанное облегчение. Взаимоотношения этих двоих виделись теперь в лучшем свете. Он даже упрекнул себя за прошлые подозрения.
7: А где же конверт?
8: Я его сжег, прежде чем сообразил, что делаю. Но на нем все равно не было штемпеля. Письмо доставил посыльный.
7: Желаете, чтобы я взял его домой и подумал, что делать?
8: Я хочу, чтобы вы приняли за меня решение. Сам себе я больше не доверяю.
7: Хорошо, я поразмыслю над ним. А сейчас меня интересует еще один вопрос. Это Хайд потребовал внести в ваше завещание тот странный пункт об исчезновении?
0: У доктора словно начался приступ лихорадки. Так сильно у него затряслись руки. Затем он крепко сжал губы и кивнул.
7: Я так и думал. Он намеревался убить вас. Вам крупно повезло, что он не довел дело до конца.
8: Мне намного больше повезло в другом. Я получил урок. О, Господи, Аттерсон, какой же хороший урок я получил.
0: Уходя, адвокат остановился и перемолвился парой слов с Пулом.
7: Я знаю, что вам сегодня вручили какое-то письмо. Как выглядел посыльный?
2: Письмо? Нет, не было никакого письма. Сегодня ничего, кроме почты, не приносили. Да и то были только счета, сэр.
0: Мистер Аттерсон разволновался. Его одолевали сомнения.
7: Как же так? Может, письмо попало к Джекилу через дверь лаборатории? Не исключено, что его вообще написали в кабинете. Если это так, то к делу следует отнестись совсем по-другому.
9: Специальный выпуск! Специальный выпуск! Шокирующее убийство члена парламента! Убийство члена...
0: Адвокат шел, пробираясь сквозь густой туман, мимо кричавших на тротуарах продавцов газет. Адвокат слушал о кончине одного своего старого друга и клиента и со страхом думал о том, что доброе имя другого может быть очернено после того, как узнают, что он замешан в скандале. Ему предстояло принять чрезвычайно трудное решение. У Аттерсона даже возникло желание попросить у кого-нибудь совета, что было ему совершенно несвойственно. Вскоре он сидел у своего камина с расположившимся по другую сторону от него мистером Гестом, старшим клерком его конторы. Между ними, на достаточном расстоянии от огня, стояла бутылка очень старого вина, прибереженная адвокатом для особого случая. Над утонувшим в тумане городом тускло светили фонари, а по большим дорогам сквозь плотный заслон свалившихся на лондонцев облаков с ревом проносилась неумолчная кавалькада бурной столичной жизни. Но комнату освещал яркий огонь камина, и постепенно настроение Аттерсона улучшилось. На свете не было человека, которому бы он поверял больше секретов, чем мистеру Гесту. К тому же, как подозревал адвокат, те, что он хранил, тоже не оставались тайной для клерка. Гест часто по делам навещал доктора Джекила. Он знал Пула и не мог не слышать в доме разговоров о том особом положении, что приобрел мистер Хайд. Возможно, он имел на этот счет собственные суждения. Разве не верно было бы показать ему письмо, которое разъясняло тайну, настолько, насколько позволил ее приоткрыть доктор Джекил? Но самое главное, Гест был отличным знатоком графологии. Он посчитал бы такую просьбу вполне естественной. К тому же клерк всегда давал хорошие советы.
7: Прискорбно то, что произошло с сэром Денверсом.
10: Да, сэр, безусловно. Это взбудоражило весь город. Убийца, конечно же, был сумасшедшим.
7: Я бы хотел услышать ваше мнение относительно одного документа. Видите ли, у меня имеется письмо, написанное его рукой. Между нами говоря, я смутно представляю, что с ним делать. С какой стороны ни посмотри, все равно получается скверно. Однако вот оно. Думаю, вам любопытно будет на него взглянуть. Все-таки это подчерк и подпись убийцы.
0: Глаза Геста заблестели, он сразу же приступил к тщательному изучению бумаги. Наконец он проговорил.
10: Нет, сэр. Он не сумасшедший. Хотя почерк довольно странный.
7: Да и сам писавший, судя по тому, что о нем говорят, очень необычный человек.
2: Простите, сэр. Вам записка.
10: Это от доктора Джекила. Кажется, я узнаю его почерк.
7: Да. Ну, всего лишь приглашение на ужин. А почему вы спрашиваете? Хотите взглянуть?
10: На минуточку, сэр. Благодарю вас.
0: Клерк положил два письма рядом и начал их сравнивать.
10: Спасибо, сэр. Очень интересная подпись.
7: Зачем вы сравнивали их, Гест?
10: Видите ли, сэр, это странно, но между ними есть сходство. Оба почерка во многом одинаковы. Разница лишь в наклоне.
7: Действительно странно.
10: Да, сэр, очень.
7: Я бы не хотел, чтобы кто-то узнал об этом письме. Думаю, вы меня понимаете.
10: Да, сэр, я понимаю.
0: Как только мистер Аттерсон остался в тот вечер один, он тут же запер письмо в сейф, где оно и стало с тех пор храниться.
7: Ну и ну. Неужели Генри Джекил уже подделывает письма, чтобы покрыть убийцу?
0: От этих мыслей у него кровь стыла в жилах. Время шло. За поимку мистера Хайта назначили награду не в 1000 фунтов. Убийство сэра Данверса посчитали оскорблением, нанесенным обществу в целом. Но убийца как будто исчез бесследно, словно его никогда и не было. Правда, сведения о его прошлом собрать все же удалось. Их набралось немало, и все они были дурны. Люди рассказывали о его жестокости и неимоверной вспыльчивости, о порочной жизни, странных приятелях и ненависти, которая, казалось, сопровождала его повсюду. Но никто из них даже не намекнул на то, где бы он мог находиться. С того времени, как Хайт покинул в утро убийства свой дом в Сохо, его никто не видел. Постепенно, с течением времени, к мистеру Аттерсону начало возвращаться то, что он называл чувством равновесия. В душе снова стали воцаряться мир и покой. Он считал, что смерть сэра Денверса более чем искупалась с исчезновением мистера Хайда. Теперь, когда дом доктора Джекила покинул дух зла, для него началась новая жизнь. Он расстался со своим затворничеством и снова стал выходить в свет, с радостью принимал в доме старых друзей и сам их частенько навещал. Прежде он славился добротой и великодушием, теперь же не меньшую известность приобрела и его набожность. Он ни минуты не сидел без дела и много времени бывал на свежем воздухе, что шло ему на пользу, лицо его как-то расцвело и наполнилось светом. Больше 2 месяцев доктор жил в согласии с собой. 8 января Аттерсон ужинал у доктора в небольшой компании. Ланьон тоже был там и, кажется, получал удовольствие от общения со своим старым другом Джекилом. Но 12 и 14 января дверь доктора перед адвокатом закрылась.
2: Простите, сэр, но доктор занят своей лабораторией. Он никого не принимает.
0: 15 числа Аттерсон сделал еще одну попытку встретиться с Джекилом и снова получил отказ. В последнее время адвокат виделся с другом чуть ли не каждый день, поэтому его обеспокоила такая смена настроения в отношении него. Он отправился к доктору Ланьону выяснить, не знает ли он причин, побудивших Джекила вернуться к затворнической жизни. Там, по крайней мере, ему не отказали в приеме, но, войдя в дом, он был потрясен переменой в облике доктора. Румяный здоровяк стал похож на бледную тень. Он выглядел старым и измученным и двигался, как немощный старик, которого покинула воля к жизни. Но больше всего адвоката поразили его глаза. Они были испуганными, в них, казалось, отражался какой-то глубоко засевший в сознании страх. Когда Атерсон заговорил с Ланьоном о его нездоровом виде, тот объявил, что находится на пороге смерти.
11: «Я врач, и я знаю, что дни мои сочтены».
7: «Джекил тоже болен. Вы его видели?»
0: Ланьон изменился в лице. Он побледнел, как лист бумаги. Ужас, стоявшийся в глазах, стал еще отчетливее. Старый врач поднял трясущуюся руку.
11: «Я не желаю больше видеть доктора Джекила. Так же, как и слышать о нем, я покончил с ним и прошу вас никогда не упоминать это имя в моем доме. Но если вас интересует мое мнение, то он уже мертв. О нем лучше забыть».
7: «Ну и ну. Может быть, я могу чем-то помочь? Мы ведь трое старых друзей, Ланьон. Нам слишком поздно заводить новых».
11: «Я не хочу его больше видеть. Он знает об этом и знает причину. Но почему вы сами не спросите его?»
7: «Он не желает меня принимать».
11: «Меня это ничуть не удивляет. Когда-нибудь после моей смерти вы, возможно, сами поймете, что черное, что белое. Сейчас я не могу об этом рассказать. Но между тем, если вы хотите посидеть и побеседовать о чем-нибудь другом, ради бога, я буду только рад. Если же вам обязательно говорить о Джекиле, тогда во имя Господа нашего уходите, поскольку я этого не вынесу».
0: Добравшись домой, Атерсон сразу же сел писать письмо Джекилу, в котором сетовал на то, что его к нему не пускают, и спрашивал о причине столь удручающего разрыва с Ланьоном. На следующий день ему доставили длинный ответ, никак не проливший свет на загадку. Похоже, ссора с Ланьоном была непоправимой и окончательной для обоих.
8: «Я не виню нашего старого друга, но разделяю его мнение о том, что нам не стоит больше встречаться. Я имею в виду, что впредь буду вести уединенную жизнь отшельника. Вам не следует удивляться и сомневаться в моей дружбе, если двери моего дома будут временно закрыты даже для вас. Смиритесь с тем, что я должен идти своим собственным темным путем. Я подверг себя опасности и наказанию, которому даже нет названия. И если я король грешников, то и мучеников тоже. Если вы действительно хотите помочь мне, Атерсон, то можете сделать только одно. Предоставьте мне возможность нести свой крест самому».
0: Атерсон был поражен. Ведь после того, как доктор освободился от сатанинского влияния Хайда, он вернулся к своим старым друзьям. Неделю назад с ним все было в порядке, а теперь в одно мгновение все рушится снова. Адвокат подумал о том, что столь резкую перемену можно объяснить лишь сумасшествием, но, вспомнив о словах и поведении Ланьона, пришел к выводу, что за этим стоит какая-то более веская причина. Спустя неделю доктор Ланьон слег, а менее чем через две недели он умер, так больше и не встав с постели. Вечером после похорон Атерсон заперся в своем кабинете и положил перед собой конверт, подписанный рукой его покойного друга.
12: «Конфиденциально, лично в руки Атерсону. В случае его смерти сжечь, не вскрывая».
0: Атерсон довольно долго сидел и смотрел на конверт. Возможно, в нем хранился ключ к тайне, но тем не менее он боялся его открыть.
1: «Я уже сегодня похоронил одного друга. Что, если это письмо будет стоить мне второго?»
0: Затем, отбросив страх, он все же распечатал письмо. Внутри оказался еще один конверт.
1: «Не вскрывать до смерти или исчезновения доктора Генри Джекила».
0: Атерсон не верил своим глазам. Он снова увидел слово «исчезновение», стоявшее в безумном завещании Джекила, которое он ему давно вернул. Атерсон не сомневался, что завещание было составлено по злонамеренной указке Хайда для достижения его порочных и ужасных целей. Но теперь получалось, что это же самое написал ему Ланьон. Что бы это могло значить? Адвоката охватило любопытство. Он почувствовал сильное искушение вскрыть конверт, чтобы тут же выяснить все до конца. Но его профессиональная честь и преданность покойному другу никогда бы не позволила сделать это. В конце концов он поднялся и положил пакет в тайник сейфа. Но отделаться от любопытства ему так и не удалось. С того момента он как никогда раньше желал увидеться и поговорить с Джекилом. Аттерсон снова и снова наносил ему визиты, но всегда получал один и тот же ответ. Дверь ему открывал Пул, сообщавший, что доктор более чем когда-либо занят в своем кабинете или лаборатории, где он иногда даже спит. Кроме этого, выяснялось, что Джекил не в духе, как будто его что-то мучает, стал очень молчаливым и совсем ничего не читает. Аттерсон настолько привык к этим докладам, что в конце концов вовсе перестал туда ходить. Но ему все же удалось еще раз увидеть Джекила. Эта встреча произошла при обстоятельствах, добавивших таинственности этому делу, и глубоко потрясла мистера Аттерсона.

0: fantastiche.
1: Так случилось, что во время одной из своих воскресных прогулок мистер Аттерсон и Ричард Энфилд снова очутились в боковой улочке, в которой стоял тот самый дом с дверью. Поравнявшись с ней, они оба остановились.
2: «Хорошо, что этой истории пришел конец, и мы не увидим больше мистера Хайда».
3: «Очень на это надеюсь. Я вам не говорил, Ричард, что видел его однажды, испытал к нему то же отвращение, что и вы.
2: При столкновении с его персоной одно от другого отделить невозможно. Кстати, каким же должно быть недотёпой вы меня посчитали? Я ведь тогда не сообразил, что это черный ход в лабораторию доктора Джекила».
3: «Значит, вы это выяснили. Тогда, раз уж вам известен хозяин двери, мы можем зайти во двор и посмотреть на окна. По правде говоря, я сильно беспокоюсь о бедняге Джекиле. Возможно, ему станет лучше, если он увидит друга, пусть даже и не совсем вблизи».
1: Во дворе оказалось холодно и немного сыро, и так как он был закрыт со всех сторон, довольно темно, хотя небо над их головами все еще освещало клонившееся к закату солнце. Фасад здания лаборатории украшали три окна. Среднее из них было полуоткрыто. В нем виднелось печально-мрачное лицо самого доктора Джекила.
3: «Надо же. Лицо, как у заключенного.
4: Здравствуйте, Джекил! Надеюсь, вам уже лучше.
5: Аттерсон, спасибо, что не забываете. Сказать по правде, я очень плох, Аттерсон, очень плох. Но благодарение Господу долго это не протянется.
4: Вы слишком много сидите дома. Нужно больше бывать на свежем воздухе, как, например, мы с Энфилдом. Познакомьтесь, кстати, это мой племянник. Энфилд – это доктор Джекил. Ну же, берите шляпу и пойдемте с нами гулять. Вам будет полезно».
5: «Очень любезно с вашей стороны. Я бы с радостью, но, к сожалению, это невозможно. Я не смею. Тем не менее, я очень рад видеть вас, Аттерсон. Вы доставили мне огромное удовольствие. Я бы попросил вас с мистером Энфилдом подняться, но у меня здесь жуткий беспорядок».
4: «Не беспокойтесь, мы можем постоять здесь и так поговорить с вами».
5: «Именно это я и хотел вам предложить».
1: Слова еще не успели вылететь из его рта, когда Джекил вдруг перестал улыбаться. Глаза его неожиданно расширились и наполнились страхом. На лице отразился такой ужас и отчаяние, что у стоявших внизу джентльменов тут же похолодела кровь. А затем прямо у них на глазах лицо словно потемнело, оно исказилось и стало как будто таять, быстро превращаясь в нечто незнакомое, жуткое и пугающее. Но это длилось лишь мгновение. Джекил вскрикнул и, вскочив на ноги, поднес руку к горлу. Окно моментально закрылось, и доктор исчез из вида. Двое джентльменов повернулись и молча пошли со двора. Только дойдя до следующей улицы с оживленным людским движением, мистер Аттерсон смог взглянуть на своего спутника. Они оба были бледны, в глазах застыли ужас и непонимание.
3: «Да простит нас Господь, бедный Джекил».
1: Как-то в один из мартовских вечеров, когда мистер Аттерсон сидел у камина, состоявшей рядом бутылкой хорошего вина, он вдруг услышал звяканье дверного колокольчика. Минуты позже в комнату вошел слуга Джекила, Пул.
6: «Господи помилуй, Пул, что вас привело? Доктор болен?»
7: «Мистер Аттерсон, с ним что-то случилось».
6: «Вот кресло, позвольте налить вам немного вина. Присаживайтесь и спокойно, не торопясь, расскажите то, что хотели сообщить».
7: «Благодарю вас».
1: Пул погрузился в кресло и, как во сне, взял бокал вина. Рука его дрожала, вино выливалось, но он, похоже, этого не замечал.
6: «Я слушаю вас, Пул».
7: «Сэр, вы знаете, каким был доктор в последнее время? То, что он прятался от всех. Теперь же он снова заперся в лаборатории. И мне это не нравится, сэр. Мистер Аттерсон, я боюсь».
6: «Дорогой мой, не могли бы вы выражаться яснее? Чего именно вы боитесь?»
7: «Я уже более недели живу в страхе, сэр. и больше этого не вынесу.
6: Ну, полно, полно. Я не сомневаюсь, что у вас есть причины так говорить. Постарайтесь объяснить, Пул, что происходит.
7: Думаю, мы имеем дело с каким-то дьявольским обманом.
6: Обманом? Ну, что вы имеете в виду?
7: Я не осмеливаюсь рассказать, сэр. Но если бы вы заблаговолили пойти со мной, то увидели бы все собственными глазами.
6: Ну, конечно.
1: Не колеблясь ни секунды, мистер Аттерсон надел пальто и шляпу. Он с удивлением отметил выражение внутреннего облегчения, сразу же отразившегося на лице Пула, и то, что он поставил на стол бокал, так и не пригубив вина. На улице было ветрено и холодно, небо освещала бледная луна, мимо которой проплывали легкие облака. Ветер делал беседу почти невозможной и, казалось, смел с улиц всех людей. Мистер Аттерсон не мог припомнить, чтобы в этой части Лондона так редко можно было встретить прохожего. Площадь, когда они до нее добрались, была полна гонимой ветром пыли. Тонкие деревья в саду клонились к земле. Неожиданно Пул остановился посреди дороги. Несмотря на пронизывающий холод, он снял с головы шляпу и обтер лоб красным носовым платком. Лицо его было бледным и напряженным.
7: Ну вот, сэр, мы пришли. Дай бог, чтобы там ничего не случилось.
1: Он поднялся по ступенькам и осторожно открыл дверь. Они вошли в ярко освещенную прихожую. В камине горел огонь. Рядом с ним, подобно стаду перепуганных овец, жались к друг другу слуги.
6: Почему вы все здесь? Вам ведь известно, что ваш хозяин это не одобрит.
7: Они боятся. Сейчас я возьму свечу, и мы с вами, мистер Аттерсон, пойдем туда. Посмотрим, сможем ли мы что-нибудь сделать. Ну, пора, наконец, с этим покончить. Мистер Аттерсон, сэр, будьте добры, следуйте за мной.
1: Пул повел его во двор, позади дома.
7: Я попрошу вас, сэр, идти как можно тише. Я хочу, чтобы вы слышали все, но чтобы вас при этом не слышали. И, сэр, если случится так, что хозяин пригласит вас войти, не соглашайтесь.
1: Мистер Аттерсон собрал все свое мужество и двинулся за Пулом к крыльцу здания лаборатории. Пул знаком показал ему встать сбоку от него и слушать. Затем поднялся по ступенькам и постучал в дверь.
7: «Сэр! Сэр! Вас желает видеть мистер Аттерсон!»
0: «Скажи ему, что я никого не принимаю! Оставьте меня в покое, наконец!»
7: «Спасибо, сэр! Простите!»
1: Пул повел адвоката обратно через двор в кухню. Там он повернулся и посмотрел ему прямо в глаза.
7: «Что скажете, сэр? Это был голос моего хозяина?»
6: «Нет, это не голос Джекила. И мне кажется, я где-то слышал его раньше».
7: «Да?»
6: «А может, это и его голос? Но тогда он сильно изменился».
7: «Сэр, я служу в этом доме 20 лет. И я знаю, что это не его голос. Нет, сэр, моего хозяина убили. Да-да, убили 8 дней назад. Ну, когда мы слышали, как он взывал к Господу нашему. Но мистер Аттерсон тоже тогда там вместо него.
2: Почему он не уходит? А?
6: Хорошо. Предположим, доктора Джекила действительно убили. Но тогда зачем же убийце оставаться в доме? Это ведь неразумно, Пул.
7: Мистер Аттерсон, вас сложно убедить, но я это сделаю. Вот увидите. Всю эту неделю он или оно, ну, в общем, это нечто уже неделю живет в лаборатории. И днем, и ночью требует доставить ему одно очень важное для него лекарство. У хозяина всегда была привычка писать приказы на листе бумаги и оставлять его на верхней ступеньке. Теперь мы уже больше недели видим лишь эти бумажки. закрытую дверь. Та же еду ему оставляет на лестнице. Он забирает ее, когда никто не видит. По 3-4 раза в день от него поступают приказы и жалобы. Он посылает меня ко всем фармацевтам города. Каждый раз, когда я привожу ему именно то, что он просил, он через какое-то время подкидывает следующую бумажку, веля вернуть мне то, что я привез. Потому что препарат недостаточно чист и велит найти доброкачественный. Видимо, это лекарство ему очень нужно. Но зачем, сэр?
6: А у вас случайно не сохранилась одна из этих просьб?
7: А, да-да-да-да, сейчас, да, должна быть.
1: Пул пошарил в кармане и вручил адвокату лист бумаги. Это было письмо, адресованное оптовой фармацевтической фирме. В нем говорилось, что поставленное ими лекарство содержит примеси и совершенно непригодно для целей доктора Джекила, и напоминалось, что он покупал у них большую партию этого же препарата в 1881 году. Он умолял поискать на складах лекарства того же качества и в случае обнаружения просил немедленно отослать его ему.
6: «Ради Бога, найдите мне немного старого препарата». Странное письмо. И написано оно, несомненно, рукой доктора.
7: Думаю, очень похож, сэр. Ну и что из того? Я видел его.
6: Видели? Кто же это?
7: Сэр, я не знаю. Вот как это было. Он забыл запереть дверь. Я, сэр, взял, неожиданно вошел в лабораторию. Со двора. Там его я и увидел. В самом конце комнаты. С маской на лице. Перебиравшего какие-то свои химикаты. Он поднял голову, когда я вошел. И, вскрикнув, убежал в свой кабинет. В другом конце лаборатории. Я видел его всего лишь секунду. Ну, или две, сэр. Но этого хватило, чтобы волосы на моей голове стали дыбом. Сэр, если это был мой хозяин, тогда зачем ему понадобилось убегать от меня, как крысе? И потом...
6: Пул, я, кажется, понял, в чем дело. Может, у вашего хозяина какая-нибудь болезнь, изменившая его облик? Такие болезни бывают. И лекарство ему нужно, чтобы вылечить.
7: Увы, сэр. Дело все в том... что то, что я видел, не мой хозяин. Я точно знаю. Мой хозяин был высоким, а этот, сэр, он, ну, просто карлик. Нет, сэр, это существо, ну, никак не могло быть доктором Джекилом. Бог знает, что это такое. Он точно не хозяин. Я уверен, что произошло убийство.
6: Пул, если вы так уверены, тогда я считаю своим долгом взломать двери лаборатории.
7: О, сэр, вот это дело. Я возьму вот этот топор, а вы, сэр, можете захватить кухонную кочергу.
6: Одну минуту. Мы, кажется, можем подвергнуть себя опасности. Ответьте мне, пожалуйста, вы случайно не узнали кого-либо в этой замаскированной фигуре?
7: Вы имеете в виду, был ли это мистер Хайд? Ну как же? Конечно, я так и подумал. Кто еще мог свободно войти в лабораторию? И не забывайте, сэр, в момент убийства ключ все еще был у него. Но это еще не все. Вы когда-нибудь встречались с этим Хайдом, мистер Аттерсон?
6: Да, я разговаривал с ним однажды.
7: Ну тогда вы должны знать, сэр, что в этом джентльмене есть что-то необычное, а чего у людей все холодеет внутри.
6: Я знаю, что вы имеете в виду.
7: Когда эта тварь в маске, как обезьяна, выпрыгнула из-за стола с пробирками, по моей спине пробежали мурашки. Я ощутил именно то самое чувство. Уверен, что это был мистер Хайд.
6: Возможно, вы правы. Я верю, что бедный Гарри был убит.
4: и что его убийца по причине, известной лишь Господу Богу, все еще на месте преступления. Однако мы все сейчас выясним, Пул. Возьмем с собой других слуг, вооружим их палками и поставим у черного хода лаборатории на случай, если он попытается...

0: скажите, разве это шаги доктора?
1: Шаги были легкими, какими-то странными. Они, безусловно, никак не соответствовали тяжелой поступи Генри Джекила. Мистер Аттерсон грустно покачал головой, после чего двое мужчин решили, что пора перейти к действиям.
2: Джекил! Я требую, чтобы вы меня впустили!
1: Он подождал ответа, но его не было.
2: Я должен предупредить, что мы намерены взломать дверь!
3: Аттерсон, ради бога, жальтесь!
4: Это не голод Джекила. Это Хайт! Ломайте дверь, Пул!
1: Пул взмахнул топором, здание содрогнулось от удара, замок двери вздрогнул, как будто от испуга. Из лаборатории донесся жалобный крик, похожий на вопль загнанного животного. Дверь оказалась крепкой и выдержала 4 удара, но на 5-й замок все-таки сломался, и изуродованное препятствие, сорвавшись с петель, рухнуло на ковер. Неожиданно наступила тишина. Двое мужчин, сколотившимися сердцами, застыли на месте, устремив взоры в лабораторию, но там все было спокойно, ни звука, ни шороха. Мистер Аттерсон глубоко вздохнул и, шагнув в комнату, немного прошел вперед, затем резко остановился и вскрикнул. Прямо посреди комнаты неподвижно лежал ничком какой-то человек. Мистер Аттерсон сделал знак Пулу, чтобы тот вошел. Они подошли к телу, перевернули его на спину и увидели лицо Эдварда Хайда. Аттерсон достаточно было взглянуть на лицо Хайда, чтобы понять, что тот мертв. Он с удивлением заметил, что этот джентльмен был одет в одежду явно большего, чем у него размера, и по голубому флакону, зажатому в его руке, и резкому запаху в комнате, сообразил, что он покончил с собой.
2: Мы опоздали, Пул. И для спасения, и для наказания. Теперь остается лишь найти тело вашего хозяина.
0: Да, сэр.
1: Лаборатория занимала большую часть здания. Окна кабинета выходили во двор. Дверь в боковую улочку и лаборатория соединялись с коридором. Кроме этого, там оказалось несколько чуланов и подвал. Аттерсон с Пулом тщательно все обыскали. Генри Джекила нигде не было, ни мертвого, ни живого. Пул простукал каменные плиты пола коридора.
0: Должно быть, он похоронил его здесь. Хотя я не вижу, чтобы плиты поднимали.
2: Но ведь он мог уйти через черный ход.
1: Аттерсон принялся осматривать дверь в боковую улочку. Она была заперта. Недалеко от нее обнаружился лежавший на полу ключ, сломанный и покрытый пятнами ржавчины.
0: Похоже, по нему прошлись каблуком.
2: Да, это выше моего понимания, Пу. Давайте вернемся в лабораторию.
1: Они снова вошли в комнату с трупом и, поглядывая на него, время от времени начали с большей тщательностью осматривать все вокруг. На одном из столов остались следы какого-то химического эксперимента. Судя по разложенным кучкам какой-то белой соли, что-то помешало исследователю его продолжить.
0: Сэр, это то самое лекарство, что я ему приносил.
2: Интересно, а зачем здесь висит это длинное зеркало? Я обратил на него внимание еще в прошлый раз.
5: Это зеркало, сэр, видало странные вещи.
2: Не страннее, чем оно само. Зачем же Джекил его здесь держал?
0: Я не знаю, сэр, но часто задавал себе этот вопрос.
1: Они подошли к рабочему столу, на котором лежал большой конверт. Аттерсон вздрогнул, увидев на нем свое имя, написанное рукой доктора. Когда он его открыл, из него выпало несколько листов бумаги. Первый оказался завещанием. Оно включало те же самые странные условия о вступлении в силу в случае исчезновения доктора, что и старое, возвращенное ему полгода назад. Но теперь вместо имени Эдварда Хайда адвокат к великому изумлению прочел свое собственное имя. Он взглянул на Пула, затем на документы и в конце концов перевел взгляд на растянувшегося на ковре мертвеца.
2: У меня голова идет кругом.

0: Этот человек не выходил отсюда 4 дня и при этом не уничтожил завещание.
1: А что на другом листе?
2: Аттерсон взглянул на следующий лист. Это была короткая записка, написанная доктором с проставленной вверху датой.
0: Пул, смотрите! Джекил еще сегодня был здесь и притом живой. Но куда же он мог деться? Можем ли мы быть уверены, что Хайд действительно покончил с собой? Нам нужно вести себя осторожно. А то чего доброго, из-за нас ваш хозяин попадет в беду.
1: Сэр, почему вы не прочтете то, что он написал?
0: Да-да, вы правы. Итак, мой дорогой Аттерсон, когда эта записка попадет к вам в руки, я уже исчезну. Другого выхода нет.
1: Так.
0: Начните с прочтения письма Ланьона, которое он грозился вам отдать. И если захотите после этого узнать больше о моей персоне, возьмитесь за исповедь вашего недостойного и несчастного друга Генри Джекила.
1: А, здесь еще вот это, сэр.
0: Еще один конверт? Как тщательно запечатан. Давайте его сюда.
2: Адвокат положил конверт в карман.
0: Вот что, Пул, я бы не советовал что-либо кому-либо рассказывать. Если ваш хозяин сбежал или умер, мы можем, по крайней мере, спасти его честное имя. Сейчас 10 часов.
1: Да.
0: Мне нужно пойти домой и спокойно прочесть эти документы. Но я вернусь еще до полуночи. Тогда и пошлем за полицией.
1: Хорошо, сэр.
2: Они вышли на улицу и заперли дверь лаборатории. Аттерсон покинул слуг, снова столпившихся у камина в прихожей, и зашагал домой, где мог в тиши кабинета прочесть 2 послания, обещавших разгадку тайны. Первое послание было от Ланьона.
3: 9 января. 4 дня назад я получил с вечерней почты заказное письмо, адрес на котором был написан рукой моего старого школьного друга, Генри Джекила. Меня это несколько удивило, поскольку я ужинал у него накануне. Я даже представить себе не мог, что могло заставить его сообщать мне что-либо таким образом. Но содержание письма удивило меня еще больше. Вот что в нем говорилось.
4: Дорогой Ланьон, вы один из моих старейших друзей, и несмотря на то, что наши взгляды в вопросах науки не всегда сходились, я не думаю, что это действительно могло привести к разрыву наших отношений. Ланьон, моя жизнь в ваших руках. Если вы не поможете мне сегодня вечером, я погиб. Я прошу вас, невзирая на любые, даже очень срочные дела, поехать ко мне домой сразу же после того, как прочтете эти строки. Пул уже получил распоряжение. Он со слесарем будет ждать вашего приезда. Дверь моего кабинета придется взломать. Вы должны войти туда один. Открыть 2 шкафа. Того, что слева, сломав замок, если она будет заперта, и вытащить 4-й ящик сверху. Вы поймете, что не ошиблись по его содержимому, порошкам, флакону и толстой тетради. Этот ящик я и умоляю вас привезти на Кавендиш-сквер. Вам следует вернуться домой до полуночи. Я прошу вас, отпустив слуг, быть в своем кабинете именно в это время и впустить в дом человека, который придет от моего имени. Вы отдадите ему ящик из моего кабинета. На этом ваша роль закончится. Но останется моя безмерная к вам благодарность. 5 минутами позже, если вы будете настаивать на объяснении, вы увидите, что эти хлопоты имели для меня первостепенное значение. Если же вы откажетесь помочь мне, моя смерть, без сомнения, будет на вашей совести. Окажите мне помощь, дорогой Ланьон, и спасите вашего друга, Генри Джекил.
3: Прочтя это письмо, я понял, что мой друг сошел с ума. Но так как не имел возможности окончательно в этом убедиться, счел себя обязанным исполнить его просьбу. Я тут же поднялся и поехал в дом Джекила. Пул ждал моего приезда. Слесарь тоже был на месте. Дверь оказалась крепкой. Слесарь провозился с замком почти час. Шкаф, о котором писал Джекил, был не заперт. Я вынул ящик, обернул его простыней и вернулся с ним на Кавендиш-сквер. Дома я исследовал содержимое ящика. Порошки, по-моему, изготовил сам Джекил. В Флакон был наполовину заполнен какой-то кроваво-красной жидкостью. Тетрадь же не имела почти никаких записей, кроме ряда дат, отмечаемых на протяжении многих лет, и неожиданно заканчивающихся числом почти годовалой давности. Все это возбуждало мое любопытство, но ничего не объясняло. Я не мог сообразить, как эти вещи способны были спасти Джекилу жизнь или привести его к гибели. Чем дольше я об этом думал, тем больше убеждался, что имею дело с сумасшедшим, и на всякий случай зарядил свой старый револьвер. Едва над Лондоном разнесся бой часов, отбивших полночь, как послышался тихий стук дверного молоточка. Я сам пошел открыть дверь и обнаружил на крыльце какого-то низкорослого джентльмена. «Вы от доктора Джекила?» — спросил я. Он быстро кивнул, и я пригласил его войти. Но прежде чем шагнуть за порог, визитер обернулся и окинул изучающим взглядом площадь. Оттуда в нашу сторону шел полицейский с фонарем в руке. Я заметил, что при взгляде на него мой гость вздрогнул и заторопился. Мне все это очень не понравилось. Я вошел за ним в ярко освещенный кабинет, держа руку на револьвере. Я сел и внимательно его рассмотрел. Как я уже сказал, он был маленьким. Меня поразило омерзительное выражение его лица и сильное чувство неприязни или даже отвращения, которое я ощущал чуть ли не до состояния тошноты. Одет он был крайне необычно. Вещи, хоть и из хорошей материи, имели намного больший размер, чем требовалось. Висевшие, как на вешалке, брюки были подогнуты. Подол пиджака доходил почти до колен, а широкий ворот сползал на плечи. Странно, но у меня не возникало желания посмеяться над этим человеком. Я скорее испытывал какой-то страх. Гость сгорал от нетерпения.
5: «Вы привезли его? Привезли или нет?»
3: При его прикосновении у меня словно холод пробежал по венам. Я тут же его оттолкнул. В душе родилось новое чувство, чувство ужаса. Но меня по-прежнему съедало любопытство. Я хотел увидеть, что произойдет дальше. «Вот он, сэр», — сказал я, показывая на накрытый простыню ящик, стоявший на полу за столом. Он тут же бросился к нему и вдруг остановился, положив руку на грудь и обнажив зубы в гадкой улыбке, словно оскалившаяся собака. С какой-то решимостью, рожденный, похоже, отчаянием, он сдернул с ящика простыню и, увидев то, что в нем находилось, издал такой вскрик облегчения, которого мне еще не доводилось слышать. Спустя секунду он задал мне вопрос, уже довольно хорошо владея голосом.
5: «У вас есть мензурка?»
3: Я дал ему то, что он просил. Он поблагодарил меня кивком головы и, отмерив несколько капель красной жидкости, добавил к ним один из своих порошков. Жидкость начала светлеть и выделять небольшие испарения. Внезапно смесь стала темно-багровой и снова начала бледнеть, медленно приобретая водянисто-зеленый цвет. Визитер удовлетворенно улыбнулся, поставил мензурку на стол и, повернув голову, взглянул на меня, прищурившись.
5: «А теперь вы позволите, чтобы я взял этот эликсир и покинул ваш дом без дальнейших расспросов? Или ваше любопытство слишком велико? Нет, не торопитесь. Обдумайте ваш ответ. Если я сейчас уйду, вы останетесь прежним, не богаче и не умнее сегодняшнего. Если же предпочтете обратное, перед вами откроется новая область науки. Вот здесь, в этой самой комнате, тотчас же, вы, сэр, увидите нечто такое, что чрезвычайно вас поразит. Поверьте мне».
3: В том, как он говорил, ощущалась какая-то угроза, что сильно мне не понравилось. Однако я достаточно спокойно на него посмотрел и ответил: «Ваши слова мне мало понятны, но я зашел слишком далеко, чтобы позволить себе не увидеть конец».
5: «Очень хорошо, Ланьон. Вы помните вашу клятву. То, что вы сейчас увидите, приравнивается к врачебной тайне. Вы насмехались над моими экспериментами и относились к ним в лучшем случае с презрением. Смотрите же».
3: Он поднес мензурку к губам и выпил одним большим глотком все ее содержимое. Раздался крик. Гость опасно пошатнулся, но, ухватившись рукой за стол, выпрямился и уставился в одну точку с раскрытым ртом. Я смотрел на него и вдруг заметил изменения. Он словно разбухал. Лицо резко помрачнело. Его черты как будто стали таять и меняться. В следующую секунду я уже вскочил на ноги и отпрянул к стене с поднятыми руками, чтобы заслониться от этого монстра. Моим сознанием овладел ужас, когда я попытался осмыслить, что происходит. Передо мной, бледный и шатающийся, в полуобморочном состоянии, ощупывая пространство вокруг себя, словно воскрешенный из мертвых, стоял Генри Джекилл. То, что он рассказал мне в последующий час, я не могу заставить себя изложить на бумаге. Я видел то, что видел, и слышал то, что слышал, и душа моя заболела от этого. Поколеблены сами основы моей жизни. В любое время дня и ночи меня преследует смертельный ужас. Я чувствую, что дни мои сочтены, и что я должен умереть. И все же я умираю, отказываясь верить в то, что меня потрясло, и то, что видел собственными глазами. Что же касается порочных и отвратительных вещей, которые мне показал этот человек, то я даже думать не могу о них, не вздрогнув от ужаса. И последнее, что я хочу сказать, Атерсон. Тварь, вползшая в мой дом той ночью, была, по собственному признанию Джекила, известна под именем Хайда. Именно его разыскивают во всех уголках страны, как убийцу Керью. Кристи Ланьон.

0: слушаете радио фантастики.
1: Аттерсон с нетерпением вскрыл второй конверт. Он был от Генри Джекила. Вот что он прочел.
2: «Я родился в 1825 году наследником огромного состояния и уже в довольно раннем возрасте почувствовал вкус к наукам. Будучи достаточно умным и богатым, я мог заниматься любыми интересующими меня научными изысканиями. Я с удовольствием отмечал, что пользуюсь уважением у своих товарищей и был уверен, что меня ожидает блестящее будущее. Моим основным недостатком была любовь к развлечениям. В самом характере крылась некая необузданность, не согласующаяся с общепринятыми представлениями о серьезном и мудром докторе или ученом. Я понял, что сочетать мои вкусы с образом, который я желал подать публике, довольно сложно. Потому-то и стал потакать своим желанием тайно. Был повинен во многих грехах, совершенных за закрытыми дверями и без боя барабанов. Достигнув возраста, когда уже задумываешься о многом, я начал оглядываться вокруг, оценивая свои достижения и положение в обществе, и пришел к выводу, что фактически живу не одной, а двумя жизнями. Многие бы, наверное, не тревожились, совершая не те же грехи, что и я, но лучшая сторона моей личности неимоверно их стыдилась и скрывала. Мне казалось, что, несмотря на то, что все люди несут в себе и доброе, и злое начало, в моем случае разделительная линия между ними прочерчена очень четко. В разное время, в соответствии с сиюминутным настроением, я находился или в абсолютной власти зла, или желал делать исключительно добрые и правильные поступки. Но какая бы сторона моей личности мной не владела, я всегда отдавался ей полностью. В равной мере был самим собой и когда творил зло под покровом ночи, и когда работал при свете дня над облегчением боли и страданий людей. Так случилось, что мои научные изыскания, лежавшие в области мистики, начали проливать свет на осознанный мною факт о двух сторонах моей натуры. С каждым прожитым днем я неуклонно приближался к истине, познание которой и привело меня к гибели и позору. О том, что человек не един, в нем живут два разных существа. Я говорю «два», поскольку мои знания не превысили этот уровень. Другие, возможно, пойдут дальше и разовьют мои труды более, чем я мог мечтать. И вот я решил попробовать разделить две стороны моей натуры. Можно ли, спрашивал я себя, освободить один от другого, чтобы каждый шел своим путем? Не проклятие ли это человечество, что эти два элемента связаны друг с другом и всегда находятся в противоборстве за первенство? Но как же их разделить? Я долго размышлял об этом, и однажды над лабораторным столом забрезжил свет открытия. Мои эксперименты стали показывать, насколько эфемерно и призрачно так называемое цельное тело нашей личности. Определенные химические реактивы, как я выяснил, способны изменять нашу оболочку и избавляться от этой телесной ширмы, за которой мы живем. Но я не буду сейчас вдаваться в научные подробности. Во-первых, потому что вынужден был понять, тяжкие заботы жизни положены на плечи человека навечно. И при попытке отбросить их в сторону, они возвращаются к нам с еще более устрашающим грузом. Во-вторых, потому что, как со всей очевидностью покажет этот рассказ, исследования мои не закончены. Достаточно сказать, что мне удалось изготовить препарат, при помощи которого темные силы полностью овладели моим разумом, и поскольку они отражали органическую часть меня, произвели такое воздействие на тело, что изменили до неузнаваемости черты лица и весь внешний облик. Прежде чем испытать этот препарат на практике, я довольно долгое время колебался. Я знал, что приняв его, рискую умереть, так как любое лекарство, способное до такой степени сотрясти основу моей сущности, могло разрушить хрупкое тело, которое я надеялся изменить. Но мое нетерпение проверить столь невероятное открытие в конце концов убедило меня провести эксперимент. Я уже давно приготовил то, что лучше всего называть просто нужной мне жидкостью. Теперь же приобрел в одной оптовой фармацевтической фирме большое количество некой особой соли являвшийся, как выяснили мои эксперименты, наиболее важным компонентом. Однажды ночью я приготовил эликсир, смешав все реагенты и проследив, как он кипит и испаряется в стакане, в порыве храбрости выпил его. Я почувствовал страшнейшую боль, будто меня четвертовали, ломая кости. Неимоверную тошноту и такой ужас в душе, который человек не испытывает даже в час рождения и смерти. Затем, когда тошнота и боль начали ослабевать, я снова пришел в себя, словно после тяжелой болезни. В моих ощущениях появилось нечто странное, новое и удивительно приятное. Я чувствовал себя моложе, легче, счастливее. Казалось, даже кровь в венах бежала быстрее. Внутри же горело какое-то незнакомое прежде пламя абсолютной беззаботности. При первом вздохе этой новой жизни я понял, что стал намного поручнее, полон какого-то первозданного зла. Эта мысль опьянила меня, как вино. Я вытянул вперед руки, наслаждаясь чудесной свежестью этих ощущений, и неожиданно для себя обнаружил, что стал намного меньше, чем крупный и сильный доктор Джекилл, которого знали люди. В тот день в моем кабинете еще не было зеркала. То, которое вы видели, появилось там позже. Было уже далеко за полночь. Слуги мои крепко спали, и я решил пройтись в своем новом теле до моей спальни. Пробравшись в нее по тихим коридорам собственного дома, словно какой-то чужак, я впервые увидел Эдварда Хайда. Мне сразу же стало ясно, что дурная сторона моей личности была менее развита, чем добрая, которую она в тот момент вытеснила. В течение моей жизни, подчиненной в основном работе, благим делам и самоконтролю, зло использовалось намного меньше, не тратя тем самым свою силу. Думаю, именно поэтому Эдвард Хайд оказался намного меньше и моложе Генри Джекила. В то время как лицо одного светилось добротой, на лице другого разборчиво читалась подпись порока. Кроме того, зло оставило на теле Хайда печать какого-то разложения и неполноценности. Но я взглянул на это безобразное существо, не ощутив никакого отвращения, скорее даже почувствовал какую-то радость. В моем представлении это был истинный облик чистого духа, он казался мне намного реальнее раздвоенной личности, которую я называл своей. Тут я без сомнения оказался прав. Я заметил, что когда находился в облике Эдварда Хайда, никто не мог подойти ко мне близко, не испытывая при этом ужаса. Это, как я понял, происходило от того, что все человеческие существа состоят из добра и зла. Только Эдвард Хайд, единственный в рядах человечества, нес в себе абсолютное зло. Но я простоял у зеркала не более нескольких минут. Меня ждал еще один эксперимент. Нужно было выяснить, могу ли я вернуть тело доктора Генри Джекила, или мне придется красться, как вор в ночи, выбираясь уже не из собственного дома. Поспешив в лабораторию, я еще раз приготовил и испил свою чашу. Снова испытал ту же боль и пришел в себя уже в намного большем теле с характером и лицом Генри Джекила. Ту ночь я подошел к переломному моменту. Совершая свое открытие при более благородном настрое, все могло бы сложиться хорошо. Сам по себе препарат был нейтрален и не родил пороки. Он лишь расшатал фундамент моей личностной тюрьмы. То, что было в нее заключено, могло теперь вырваться на свободу. Зло, сидевшее внутри меня, без промедления ухватилось за этот шанс. Даже к этому возрасту я так и не сумел обуздать некую распущенность своей натуры и страсть к развлечениям, разнообразившим скуку научных изысканий. Но поскольку я являлся не только хорошо известным и высокоуважаемым человеком, но еще достаточно пожилым джентльменом, эта сторона моей жизни была чревата для меня определенными опасностями. Избавлением от них и соблазняло меня новое могущество. Достаточно было выпить эликсир, чтобы скинуть тело знаменитого доктора и влезть, словно в другую одежду, в облик Эдварда Хайда. Я улыбнулся при этой мысли. Она показалась мне в тот момент забавной. Я с величайшей осторожностью приступил к приготовлениям. Я снял и обставил тот самый дом в Сохо, которому привели полицию следы Хайда, наняв в качестве экономки создание, не отличавшееся, как мне было известно, ни болтливостью, ни добропорядочностью. В своем же доме я объявил слугам, что некий мистер Хайд, которого я им описал, должен иметь полную свободу и власть в моем особняке на площади. Я даже заходил в дом в своем втором обличье, чтобы слуги ко мне привыкли. Затем я составил то самое завещание, против которого вы, мистер Аттерсон, так сильно возражали, согласно которому в случае каких-нибудь неприятностей со мной, как с доктором Джекилом, я мог бы жить как Эдвард Хайд, не теряя своего состояния. Обезопасившись, как я считал, от неожиданных случайностей, я начал извлекать выгоду из возможностей, предоставленных мне моим открытием. Люди часто нанимают других людей совершать за них преступления, чтобы их персоны и репутация остались незапятнанными. Что касается моей безопасности, то она была полной. Только вдумайтесь, меня даже не существовало. Дайте мне только пробраться в мою лабораторию и еще секунду на то, чтобы выпить препарат, державшийся всегда наготове, и все, что бы ни сделал Эдвард Хайд, исчезало, как пятно на зеркале, оставленное дыханием. На его месте оказывался спокойно работающий в кабинете Генри Джекил, который мог себе позволить посмеяться над любыми подозрениями. Я совершил ряд экскурсий, преимущественно ночных, под личиной Эдварда Хайда, выискивая удовольствия, в которых было отказано добродетельному доктору. Возвращаясь домой, я часто поражался той безнравственности, на которую оказывался способен. Но так как ситуация не подчинялась обычным законам, во всем неизменно оставался виноват исключительно Хайд. Лично Джекилу хуже от этого не становилось. Он, как и раньше, просыпался со своими добрыми качествами и мог даже поспешить, когда это было возможно, загладить сотворенное Хайдом зло. Так проходило время со спокойно спящей совестью Джекила. Я не буду рассказывать обо всех грехах Эдварда Хайда, поскольку поставил своей целью отметить лишь ступени, приведшие меня к каре и гибели. Как-то я попал в очень опасную ситуацию. Проявленная жестокость по отношению к ребенку вызвала гнев прохожего, которого я видел недавно с вами. Кроме него на меня ополчились люди и семья девочки. Были минуты, когда я даже опасался за свою жизнь. Не видя другого выхода, Эдвард Хайд вынужден был привести их к черному ходу лаборатории и выписать чек на имя Генри Джекила. Эта возможная опасность была впоследствии легко устранена открытием в другом банке личного счета Эдварда Хайда и изменением наклона моего почерка. Я даже снабдил своего двойника подписью, полагая, что теперь-то уж точно судьбе до меня не добраться. Где-то за 2 месяца до убийства сэра Денверса я отправился в одно из своих приключений, поздно вернулся домой и проснулся на следующий день с какими-то странными ощущениями, как будто нахожусь в чужом месте. И вдруг мой взгляд упал на руку. Вы часто видели руку Генри Джекила и должны помнить, что она была большой, крепкой, белой и хорошей формы. Рука же, лежавшая на моей постели, была худой, смуглой и густо поросшей темными волосами. Она принадлежала Эдварду Хайду. Я был поражен. Вдруг внутри меня пробудился ужас. Внезапно, как выстрел пистолета. Я лег в постель Генри Джекилом, а поднялся из нее Эдвардом Хайдом. Чем это можно было объяснить? И главное, как исправить? Было далеко не раннее утро, слуги уже давно встали, а мои препараты остались в лаборатории, довольно далеко от спальни. Нас разделяли 2 лестничных пролета, задний коридор и двор. Я, конечно, мог прикрыть чем-нибудь лицо, но какой в этом толк, если никак нельзя скрыть разницу в размерах? И тут я с огромным облегчением вспомнил, что слуги уже привыкли к приходам и уходам моей второй ипостаси. Поэтому я оделся, насколько позволял гардероб, в подходящие для Эдварда Хайда вещи и прошел через дом, встретив по дороге слугу, тот, попятившись, уставился на мистера Хайда, заявившегося в такой час и в столь странном одеянии. А 10 минутами позже доктор Джекил, вернув себе свое тело, уже завтракал, делая вид, что ест с аппетитом. Должен признаться, что этот необычный случай сильно меня испугал. Я начал серьезнее, чем когда-либо, размышлять над проблемами и перспективами моего двойного существования. Скрытая часть меня, которую я мог теперь вызывать к жизни, очень развилась за последние месяцы. Мне даже казалось, что тело Эдварда Хайда стало как-то сильнее и выше. Я почувствовал опасность. Если я дам слишком много свободы, равновесие моей личности может быть непоправимо нарушено, и я останусь Эдвардом Хайдом до конца своих дней. Препарат не всегда действовал одинаково. Однажды на ранней стадии моих экспериментов он совсем не подействовал. С тех пор я не единожды вынужден был удваивать дозу, которую считал в первое время достаточной, а несколько раз с риском для здоровья даже утраивать ее. Однако теперь, в свете утреннего инцидента, я вдруг понял произошедшие перемены. Если вначале трудность состояла в том, чтобы сбросить тело Джекила, то сейчас в том, чтобы в него попасть». Таким образом, все признаки указывали на одно. Я начинал терять свою первоначальную и лучшую сущность, медленно растворяясь во второй, худшей. Я чувствовал, что должен выбрать между двумя сторонами моей личности. Они обе имели общую память, но кроме этого ничего не делили поровну. Джекила, представлявшего собой сочетание обоих сторон, иногда пугали поступки Хайда, хотя он и получал удовольствие от его приключений. Хайда же Джекил никак не заботил. Джекил имел почти отцовский интерес. Хайд более чем сыновнее безразличие. Подавить Хайда, оставшись только Джекилом, означало лишиться навсегда удовольствий, которые мне так нравились. Уступив же Хайду, я терял свою работу и интересы, в одно мгновение становясь человеком без друзей, абсолютно одиноким в этом мире. При всей странности моих обстоятельств, спор был этот отнюдь не нов, а велся с рождения человечества. Со мной случилось то же, что и со многими людьми. Я выбрал лучшую свою сторону, не найдя впоследствии достаточно сил, чтобы удержать ее. Да, я предпочел пожилого и скучного доктора, но окруженного друзьями и преисполненного добрых надежд, и решительно попрощался со свободой, относительной молодостью, легкой поступью, живостью крови и тайными наслаждениями Эдварда Хайда. Возможно, я был не совсем честен с самим собой, потому что не отказался от дома в Сохо и не сжег одежду Эдварда Хайда, по-прежнему ожидавшую своего часа в моем кабинете. Но 2 месяца я все же оставался верен своему решению и вел жизнь удивительно благонравную. Потом начались томления. Узнав вкус свободы, Хайд рвался на волю, и в конце концов, в минуту слабости я снова смешал компоненты эликсира и выпил его. Но даже тогда, думается мне, я недооценивал эту чудовищную готовность ко злу, являвшуюся основной чертой Хайда. Этим-то я и был наказан. Моего дьявола слишком долго держали в клетке. Он вырвался оттуда, рыча от гнева. Еще не успев выпить эликсир, я уже осознавал, насколько сильно склонился на сторону зла. Вероятно, именно это и довело Эдварда Хайда до убийства. Помню, с каким нетерпением я слушал вежливую речь того бедного старика, ставшего моей жертвой. Говорю, как перед Богом, ни один здравомыслящий человек не мог быть повинен в этом ужасном преступлении, совершенном без всякой причины. Я ударил его просто так, повинуясь тому же чувству, что движет ребенком, когда он ломает игрушку. В ту ночь во мне пробудился дух зла, не подчинявшийся никакому контролю. Я избивал беспомощного старика, нанося удар за ударом, испытывая восторг от собственной жестокости. И только когда начал уставать, мое сердце вдруг пронзил леденящий ужас. Я понял, что содеянное может стоить мне жизни, и помчался в дом в Сохо, без капли сожаления внутри, трясясь лишь за собственную безопасность. Там я сжег свои бумаги и отправился домой по освещенным фонарями улицам, все еще упиваясь своим преступлением, даже планируя будущее, прислушиваясь, правда, не слышно ли за мной следов слежки. Смешивая эликсир, Хайд напевал веселую песенку, но не успел еще последующая за этим боль оторвать его от Генри Джекила, как тот, обливаясь горькими слезами, уже рухнул на колени, вознеся руки к небесам. В тот час передо мной прошла вся моя жизнь. Я увидел ее всю, начиная с дней детства, когда меня водил за руку отец, и кончая годами врачебной практики, но снова и снова возвращался в невыносимый ужас той ночи. Я готов был кричать во все горло, пытаясь со слезами и молитвами сдержать натиск потока отвратительных образов, заполнявших мой мозг. А затем мне в голову пришла свежая мысль. Проблема моего поведения была решена. Появление Хайда теперь становилось невозможно. У меня не было другого выбора, кроме как жить в теле Генри Джекила, повинуясь лучшей половине моей личности. Чтобы окончательно убедить себя в том, что зло осталось позади, я запер дверь в боковую улочку, которой так часто пользовался, и сломал ключ, переломив его каблуком. На следующий день в газетах появились сообщения, что убийцу увидела девушка, сидевшая у окна. Весь Лондон узнал о виновности Хайда и о том, что жертва занимала высокое положение в обществе. Это казалось не просто преступлением, а актом абсолютного безумия. Думаю, я рад был прочесть, что все открылось, и с удовольствием позволил страхам мысленно провести мою лучшую сторону через виселицу, которая ожидала Эдварда Хайда. Джекил для него был единственным укрытием. Высунись Хайд хоть на мгновение, и руки всего общества потянулись бы к нему, чтобы покарать. Я решил посвятить свою дальнейшую жизнь искуплению сотворенного в прошлом зла и не погрешу против совести, если скажу, что решение это принесло хорошие плоды. Вы сами знаете, как самоотверженно в последние месяцы прошедшего года я работал над облегчением страданий других, и знаете, сколько я сделал для людей, и что дни эти я прожил спокойно, почти счастливо. Честно могу сказать, что ничуть не скучал о такой добродетельной и невинной жизни. Напротив, с каждым днем она приносила мне все большее удовольствие. Но я по-прежнему страдал от своей низшей сущности, совсем недавно посаженной на цепь и рвущейся на свободу. И моего собственного тела, тело обычного тайного греховодника, оказалось достаточно, чтобы я, наконец, поддался искушению. Всему рано или поздно приходит конец. Эта уступка злу стала последней каплей, нарушившей равновесие в моей душе. Но в тот момент я не был так уж обеспокоен. Падение казалось мне естественным. Я словно вернулся в старые времена, когда еще не сделал своего открытия. Был чудесный и ясный январский день. Я сидел на скамейке Риджит Парка, греясь на солнышке, ощущая некоторую сонливость и умиротворение. Помню, как я подумал о том, что похожу на своих соседей, и, улыбнувшись, стал сравнивать себя с другими людьми, отметив, что сделал за последнее время много хорошего. Но в тот самый момент, как эта мысль возникла в моей голове, меня вдруг затошнило, и я почувствовал хорошо знакомую боль и парализующий душу ужас. Вскоре все прекратилось, осталась лишь слабость. Когда же она прошла, я вдруг заметил изменение направления своих мыслей. Во мне появилось больше дерзости и безразличия к опасности. Я опустил глаза вниз. Одежда на теле болталась, а рука, лежавшая на колене, была худой и волосатой. Я снова стал Эдвардом Хайдом. Еще минуту назад я находился в полной безопасности, был уважаемым и богатым человеком, для которого накрывали стол в столовой собственного дома. Теперь же стал преследуемым, бездомным убийцей, тем, кого мог схватить любой прохожий. Однако рассудок мой не помутился. Хайд сумел осознать всю опасность ситуации. Препараты хранились в запертом шкафу кабинета, а до него еще нужно было добраться. Но как? Эту проблему мне предстояло решить. Черный ход лаборатории я закрыл. Попытавшись войти в дом, я тут же буду схвачен собственными слугами, которые вызовут полицию. Я понял, что мне необходим помощник, и сразу же подумал о Ланьоне. Но как ему об этом сообщить и как заставить выполнить просьбу? И тут я вспомнил, что кое-что от моей первоначальной сущности у меня все же осталось. Мой почерк, которым я мог ему написать. Я тут же, как мог, привел в порядок одежду, подозвал кэб и поехал в гостиницу на Портленд-стрит. Меня провели в номер и принесли перо и бумагу. Я написал два письма Ланьону и Пулу, отдав затем распоряжение отправить их заказными. Остаток дня Хайд просидел в номере у камина, грызя ногти и пытаясь сдерживать гнев. Затем он поужинал наедине со своими страхами и, наняв закрытый экипаж, до позднего вечера ездил по улицам города, забившись в угол салона. Я говорю «он», так как язык не поворачивается сказать «я». В этом исчадии ада не было ничего человеческого. В нем жили лишь страх и ненависть. Хайт считал минуты, отделявшие его от полуночи. Когда я превратился в себя у Ланьона, я почти не придал значения его ужасу и словам проклятия и осуждения. Добрался до дома в состоянии полудрема и тут же лег спать. После всех пережитых днем волнений я спал как убитый и проснулся хоть и ослабленным, но посвежевшим. Я все еще ненавидел и боялся желаний зверя, спавшего внутри, и не забыл ужасных опасностей, которым подвергся накануне, но я снова был дома, рядом с препаратами. Все мое существо пронизывало благодарность за спасение. Позавтракав, я направился в лабораторию и шел по двору, когда меня опять пронзили боли и ощущения, всегда предшествующие перевоплощению. Не успел я добежать до своего укрытия, как внутри уже снова бушевала ярость и ненависть Эдварда Хайда. На этот раз для возвращения Генри Джекила потребовалась двойная доза, но, увы, 6 часами позже, когда я, сидя у камина с грустью, смотрел на огонь, боль вернулась, вынудив меня еще раз принять лекарство. Короче говоря, начиная с того дня, я мог удерживать тело Генри Джекила только невероятным усилием воли и немедленным принятием противоядия. В любое время дня и ночи меня могла охватить сильная дрожь, являвшаяся первым признаком приближения смены тела и характера. Но самое ужасное, если я засыпал или просто, задремав в кресле, отключался на минуту, я неизменно просыпался Хайдом. Переутомленный бессонницей, на которую себя обрек, я превратился в своем облике в существо, съедаемое и опустошенное лихорадкой, ослабевшее и умом, и телом, занятое единственной мыслью – ужасом к другому себе. Когда же я все-таки засыпал, или когда действие эликсира проходило, я менял тело, почти не замечая. Боль с каждым днем ослабевала, и я уже без предупреждений становился обладателем воображения, наполненного ужасными картинами. Души, обуреваемой беспричинной ненавистью, и тело недостаточно на вид крепкого, чтобы вместить всю мощь бушевавшей внутри жизни. Казалось, Хайд становился сильнее, питаясь здоровьем Джекила. И, конечно, снедавшие взаимную ненависть, они оба испытали сполна. Джекил ясно видел глубину зла этой твари, делившей с ним тело одного человека, и отлично распознавал в ней дьявола, посаженного в клетку его плоти. Ненависть же Хайда к Джекилу была иного рода. Боязнь виселицы вынуждала его на время возвращаться в укрытие тела Джекила. Но он люто ненавидел отвращение, испытываемое к нему Джекилом, и, конечно же, если бы не страх смерти, давно бы уже погубил себя только за тем, чтобы уничтожить меня. Однако его любовь к жизни просто удивительна. Более того, даже я, тот, кто чувствует тошноту и леденящий холод при одной мысли о нем, все же нахожу в своем сердце каплю жалости, когда вспоминаю, как он боится моей власти покончить с ним, совершив самоубийство. Бесполезно, да и времени нет, продолжать это описание. Не думаю, что кто-либо когда-либо страдал так, как я в последние несколько недель. И наказание мое, возможно, растянулось бы на годы, если бы не один постигший меня удар. Запасы, необходимые мне соли, начали медленно иссякать. Я послал за новой и использовал ее. Вначале цвет изменился, как положено, затем нет. Я выпил то, что получилось. Этот эликсир не действовал. Пул расскажет вам, как он объездил весь город в поисках нужного мне качества. Все было напрасно. Сейчас я убежден, что как раз первая партия соли имела какие-то примеси, дающие эликсиру силы. Прошла неделя, как я начал писать этот отчет, который теперь заканчиваю под действием последнего старого порошка. Это значит, что Генри Джекил в последний раз может иметь собственные мысли и видеть свое отражение в зеркале. Пройдет полчаса, и я снова превращусь в это ненавистное мне существо, которому сам дал жизнь. Я знаю, как буду потом сидеть, плача и дрожа в своем кресле, прислушиваясь к любому внешнему звуку, боясь наказания за его преступление. Умрет ли Хайд на виселице или в последний момент избавит себя от этого? Это известно одному Богу, к тому же меня это не заботит. Мой истинный час смерти настал. То, что последует потом, относится уже не ко мне. Жизнь несчастного Генри Джекила закончится здесь и сейчас, когда я положу перо и запечатаю эту исповедь.

Виктор Жилин. Беглец. Шевцов посадил флаер на поляне среди старых могучих сосен. Остро пахло нагретой хвоей, в темных игольчатых кронах шелестел слабый ветерок. Голубело небо, теплое, летнее. Вместо ограды – низкорослый кустарник, символическая калитка с надписью «Санаторий Сосновая роща». Чуть ниже посетителей просят извещать о визите заранее. Шевцов пожал плечами, вошел, о нем известили. Песчаная дорожка, рябая от солнца, вела вглубь бора. Почти сразу из-за деревьев выскочил сухопарый загорелый блондин в белом халате. «Шевцов, Анатолий Борисович». Он сходу протянул руку. «Ждем, а я Калинкин, Геннадий Константинович, пойдемте скорей». Зашагали рядом. «Богатая у вас территория», — Шевцов обвел вокруг рукой. «Да, простор, вам у нас понравится». Шевцов скосил глаза, шутка. Калинкин с озабоченным видом смотрел под ноги. «Не собираюсь у вас задерживаться», — усмехнулся Шевцов. Калинкин поднял голову, сообразил. «Ах да, конечно», — рассеянно пригладил волосы. «Понимаете, я лечащий врач Соколовского». «А», — протянул Шевцов, — «ясно». Это было не совсем верно. Собирался Шевцов по тревоге и выяснить успел только, что фамилия пропавшего Соколовский и что он не совсем здоров. За шелушащимися желтыми стволами неожиданно открылось белое приплюснутое здание с плоской крышей. Зеркально горели стекла в поднятых рамах, под ними буйно цвела сирень. В глубине угадывались другие дома, поменьше. «Управление», — кивнул Калинкин, — «давайте-ка сразу к шефу». Небольшой кабинет с матово-белыми стенами был залит солнцем. Ряд мягких вращающихся кресел полукольцом, напротив — большой экран. От распахнутого окна быстро отделилась высокая грузная фигура в белом. «Герман Александрович Лукьянов», — тихо представил Калинкин, — «главврач». Сели в кресло. «Скверное дело, Анатолий Борисович». Глаза под большим выпуклым лбом смотрели холодно, изучающе. «Мы прочесали каждый кустик на территории, связались с ближайшими соседями, оторвали отдел уйму специалистов. И ничего. Он как в воду канул». «Минуточку», — ставил Шевцов. «Давайте с самого начала». «Извольте», — главврач ткнул клавишу на пульте стола. На стенном экране возникла схема лесного поселка, окольцованного тремя концентрическими кругами. «Наш стационар принадлежит Институту нейропсихиатрии. Пациенты приезжают сюда на 2-3 недели, как правило, хватает. Разумеется, полная свобода. Единственное ограничение – посетители». «Простите», – остановил Шевцов, – «я слышал, у вас закрытое учреждение?» «Только для отдельных больных», — уточнил Лукьянов. «Некоторые аномалии генофонда требуют длительного лечения. На этот период мы вынуждены дополнительно ограничивать в чем-то таких больных. Их немного». Он переключил клавишу. Появилась сложная биоэлектронная схема с центральной ЭВМ. «У нас автоматическая охрана. Взгляните, три пояса датчиков. Принцип селекции сигналов с личных радиобраслетов. Управление с компьютера. Индивидуальные коды больных с ограниченной свободой передвижения под запретом. Есть дублирующие системы. Короче, покинуть территорию без нашего ведома невозможно». Лукьянов выключил экран, сцепил руки на столе. «А Соколовский это сделал?» «Когда?» – деловито спросил Шевцов. «Сегодня ночью. Причем сигнализация не сработала. Все три пояса. Причины неизвестны». «Воздушный транспорт?» – предположил Шевцов. «Исключено, полеты над территорией запрещены, диспетчера бы нам сообщили. Мы абсолютно не представляем, как он это сделал. В санатории его нет, где искать не знаем. Теперь вы понимаете, почему мы обратились к вам, в службу координации?» Шевцов кивнул. «Что он за человек, этот Соколовский?» «Видите ли», — осторожно начал главврач, — «Петр Петрович Соколовский — особый случай. У нас около 2 лет. Откровенно говоря, нам далеко не все ясно». Он потянулся к пульту. Экран занял объемное изображение пожилого мужчины с тяжелым взглядом. Сократовский лоб, большие залысины, лицо бледное, рыхлое, нездоровое. Диагноз неоднозначный. По внешним признакам, тяжелейшее умственное истощение, возможно, с частичным распадом сознания. Резкое чередование гиперактивности с апатоабулическим синдромом. Плюс амнезия.
Лукьянов выпрямился, сложил руки на груди. Но самое неприятное, он абсолютно непредсказуем. Шевцов подался вперед. Вы хотите сказать, опасен? Сзади что-то протестующе воскликнул Калинкин. Главврач встал, оперся о стол. Я могу лишь повторить. Больной в нынешнем состоянии абсолютно непредсказуем. По-моему, все ясно. Взял со стола пакет, протянул Шевцову. Здесь все, что вам может понадобиться. Снимки, биография, история болезни. Он повернулся к Калинкину. Геннадий Константинович, помогите товарищу. Покажите ему наше хозяйство. Я сам займусь вашими больными. Да, вот еще что. Лукьянов смотрел на Шевцова из-под лобья, руки за спиной. Мой совет. Не тяните с этим делом. Человек, который смог уйти отсюда, способен на многое. В операторской, стандартном зале с управляющим биокомплексом ничего не прояснилось. Разработчики охранной сигнализации, спешно вызванные главным, дружно били себя в грудь, твердили, что у них все как часы. Представитель объединения компьютерной техники вообще не понимал, чего от него хотят. В зале стоял Меркурий, серийная, давно отлаженная модель, надежная как трактор. Тем не менее факт оставался фактом. Сверхнадежная аппаратура в нужный момент не сработала. Одно из двух. Либо неисправность, что практически исключалось специалистами, либо сигнализацию отключили сознательно. Но для этого, как выяснил Шевцов, надо было проникнуть к главному пульту. Доступ больным туда исключался. Дверь блокировалась, открывалась только перед теми сотрудниками, личные коды которых имелись в памяти машины. Впрочем, практически это означало весь персонал. Каждый из них, в принципе, мог нейтрализовать сигнализацию. Другой вопрос – зачем? Ближе к обеду, пока больные были в столовой, прошли в корпус номер 6, где жил Соколовский. В уютной одноместной палате царил разгром. Кровать растерзана, смятые простыни на полу. Повсюду разбросаны рваные, скомканные листы бумаги, какие-то осколки. «Так, каждый день», — сказал Калинкин. «Мы тут ничего не трогали». «Это хорошо», — рассеянно отозвался Шевцов. Подобрал клочок бумаги. Обе стороны густо исчерканы дикими значками, ломаными кривыми, спиралями. Полнейший хаос, ничего не разобрать. «Его основная продукция», — вздохнул Калинкин. «Только этим и занимается. Пишет, черкает, рвет. У нас в архиве целое собрание сочинений. Все в том же духе, бессмыслица. А выбрасывать рука не поднимается». «Расскажите о нем, пожалуйста, Геннадий», — попросил Шевцов. «Самое важное, с анкетой я познакомлюсь позже». Калинкин смахнул с кресла бумаги, сел. «Понимаете, Соколовский в прошлом гений-универсал. Математик, физик, кибернетик. За ним довольно крупное открытие, причем в разных областях. Последние годы работал на износ. Бодрамины, препарат антисон, в общем, по 24 часа в сутки. В довершение стал экспериментировать на собственных мозгах. Соорудил хитроумный аппаратик для биостимуляции. Я видел, мощность чудовищная, таким пытать разве что. В результате психический срыв. Попал к нам». «Его кто-нибудь навещает?» — поинтересовался Шевцов. «Нет», — потряс головой Калинкин, — «это небезопасно. Он может часами сидеть столб столбом, глухой, слепой, немой. Вдруг взрыв, бросается к бумаге, исписывает горы, рвет, рычит, клочья летят. Темп бешеный. Тут лучше под руку не попадаться». «Понятно», — протянул Шевцов, присел на диван, достал из пакета анкетную карточку Соколовского. Возраст — 58 лет, образование математическое. Работал в Пулковской обсерватории, в атомном центре Тулузы, в кибернетическом центре Академии наук. Затем Дубна, Подольск, Дели. Всего 18 мест. Последние годы математик-надомник в столице. «Вот что, Геннадий», — Шевцов хлопнул себя по коленям, встал. «Вы лучше всех его знали. Я должен понять, на что он способен. В крайних случаях, понимаете, от этого многое зависит». Калинкин пожал плечами. «Я бы тоже хотел это знать». Он помолчал, усмехнулся. «Возможности его не ограничены. Он еще довольно крепкий мужчина. Впрочем, вряд ли он может натворить много бед. Все-таки сознание его где-то на уровне 6-летнего ребенка». «Но сигнализация, Геннадий». У Шевцова сузились глаза. «Я немного разбираюсь в этих вещах. Человек не способен ее проскочить. Физически, будь то ребенок или супергений». Калинкин покачал головой, посерьезнел.
Не знаю. В конце концов, я врач, лечу людей. Призраки, извините, не моя область. Я вам еще нужен? Вот мой личный код. Шевцов протянул карточку. Если что-то выяснится, немедленно сообщите. Договорились? Калинкин сухо кивнул, вышел. Обиделся, решил Шевцов. Чепуха, конечно. Чтобы пойти на такое, нужны серьезные основания. Зачем это Калинкину? Кому вообще понадобилось его выпускать? Размышляя, Шевцов собрал бумагу.

След был ровный, устойчивый. С утра стояла сухая погода. Шевцов побежал, лавируя между толстыми стволами. Блеснула озерная гладь. Не доходя до берега, след круто свернул, уперся в плотные кусты сирени. За ними задняя стена управленческого корпуса. Здесь беглец стоял довольно долго. Выжидал, что ли? Потом обошел кругом и вышел на знакомую песчаную дорожку. «Вот так штука», — удивился Шевцов. Сделав круг лесом, Соколовский преспокойно зашагал по дороге к выходу. «Совершенно открыто, хотя датчиков здесь должно быть, на каждом шагу. Так мог поступить или очень уверенный в себе человек, или сумасшедший». Шевцов припустил по дорожке. Выход, стоянка. Следы выходили на магистраль. На что он рассчитывал? Попутный транспорт? Здесь, ночью маловероятно, может, его ждали? Шевцов вернулся на стоянку, прыгнул в свой флайер. Укрепил анализатор на стойке, повел машину в метре над поверхностью. Дело пошло веселее. Дорогой, видимо, пользовались редко. Верхний, самовосстанавливающийся слой девственно блестел, словно вымытый. Через 3 километра развилка с указателем «Турбаза Ромашка» 2 километра. Беглец направился именно туда. В лагере туристов все выяснилось в 1 минуту. Ночью исчез единственный лагерный аэрокар. Тревоги, конечно, не подняли. Взяли, значит, надо. Такое случалось. Запросили новый, и все дела. След Соколовского терялся точно у лесной стоянки. Служба воздушных полетов сообщила: неизвестный пассажир аэрокара турист, номер такой-то, сегодня в 9:07 утра, благополучно приземлился на одной из столичных аэростоянок. Шевцов чертыхнулся. Дело резко осложнилось. Человек с непредсказуемыми поступками, может быть, опасный маньяк в многомиллионном городе. Дежурным по группе оперативной информации столицы оказался Шамиль, черный, лохматый, только что из отпуска. «Привет, нашел своего беглеца». Шевцов коротко потряс головой, плюхнулся рядом, разговаривать не хотелось. По дороге он заскочил в лабораторию, отдал на анализ бумаги Соколовского. Надо же с чего-то начинать. «Дай, пожалуйста, сегодняшнюю сводку». Шамиль укоризненно цокнул языком, ткнул в клавишу. «Смотри, дорогой». На дисплее поплыл текст оперативной сводки. «Незначительные транспортные аварии, поломки каких-то систем, утери, пропажи и тому подобное – обычная рутина крупного города. 2 десятка вызовов по службе скорой помощи, ничего похожего на случай Соколовского». Отключив видеоэкран, Шевцов мрачно уставился в окно. Отсюда, с 51-го этажа службы координации, город был как на ладони. Ажурные жилищные комплексы, каждый своего цвета, четкими концентрическими кругами расходились к горизонту, терялись в зыбкой голубоватой дымке. Неужели в громадном городе не найдется человека, который его видел? Не может быть. Последующие 2 часа Шевцов провел за экраном видеофона, обзванивая десятки самых разных мест, службы контроля за движением, вокзалы, порты, стоянки, кафе, салоны отдыха, увеселительные заведения, музеи, больницы, морги. В конце концов, напрочь отупев от однообразных расспросов, Шевцов вышел-таки на людей, которые прибыли в столицу примерно в 1 время с беглецом, на ту же стоянку. Нашелся даже человек, который вроде бы видел, как похожий седой мужчина со странным взглядом вылез из туристского аэрокара и подозвал такси-автомат. Машину нашли, они управлялись из единого центра. Проследили маршрут. В 9:20 пассажир вышел на площади Свободы, в самом оживленном месте города. Дальше следы его терялись. Шевцов выключил фон, зажмурился, голова гудела. «Ну что, идти сдаваться?» Вздохнув, набрал кабинет шефа. «На совещании у главного координатора», — возвестил робот-секретарь. Шевцов откинулся в кресле. «Это надолго. Санаторий молчит, значит и там глухо». На всякий случай вызвал Калинкина по фону, дождался ответа. «Геннадий Константинович?» «Шевцов. Как там у вас? Прояснилось что-нибудь?» Долгая пауза. «Как вам сказать?» Голос задумчивый, неуверенный. «Компьютерщики все валят на сигнализацию, а там вроде бы чисто. Пока установили одно. Каким-то образом прошла команда на блокировку сигнализации. Откуда что? Полный мрак». «Так», — Шевцов подался к микрофону. «Но ведь команду кто-то должен был дать, верно? Не сама же машина». «Бросьте, Анатолий Борисович, я понимаю, о чем вы. Чепуха! Шерлок Холмсовщина.

Не там ищете. Кстати, а как ваши успехи? Утром он был в столице, сдержанно произнес Шевцов. Ищем, если что сообщу. Отключив фон, Шевцов поднялся. Забрежила идейка, правда хиленькая, на голой интуиции. Все-таки странно. Блокировка происходит именно тогда, когда нужно Соколовскому. Совпадение? Маловероятно. Стоит проверить. Здесь в городе полно всякой сигнализации. Вспыхнул экран местной связи. Крим-лаборатория выдала результаты экспресс-анализа безумных письмен Соколовского. Так их успели окрестить эксперты. Представленный материал в виде листа стандартной синтетической бумаги разной степени деформации содержит хаотические письмена, выполненные ручным способом универсальной квазижидкостью «Школьник». Отдельные фрагменты «Смотри приложение» предположительно могут быть математическими вычислениями. Расшифровки не поддаются. Для определенного заключения необходим полный цикл машинных исследований. Примечание. По мнению экспертов, материал представляет определенный интерес для психиатров. Далее шли увеличенные снимки математических фрагментов. Те же торопливые бредовые каракули. При известной фантазии здесь можно было увидеть обрывки каких-то формул, жалкие отголоски прежней специальности больного. «На всякий случай надо показать специалистам», — решил Шевцов. Прихватив кассету с переснятыми безумными письменами, он спустился на первый этаж. В отделе автоматической охраны городских объектов его встретила красивая рослая блондинка в серебристом комбинезоне. «Чем обязаны?» — улыбнулась, откидывая прямые волосы. Они встречались несколько раз в кафе, Шевцов запомнил, эффектная девушка, звали ее Евой. «Нужна консультация, буквально несколько минут». Прошли в аппаратную. Стойки, пульты, мощный компьютер на квазиорганике, терминалы. Честно говоря, любую консультацию можно было получить по фону, и Шевцов чувствовал себя малость неуверенно. Девушка смотрела спокойно и чуть насмешливо. Видимо, многие тут бегали, консультироваться. «Скажите, какие объекты в городе вы опекаете?» – деловито спросил Шевцов. У девушки приподнялись брови. «Пожалуйста, охраняются, то есть подключены к общей городской сигнализации. В первую очередь опасные для людей предприятия. Голос низкий, грудной, умопомрачительный голос. Кроме того, сигнализацию имеют больницы, музеи, архивы, информатории и тому подобное. Ну и, конечно, вычислительные комплексы с биокомпьютерами суперклассов». «А это еще зачем?» – поинтересовался Шевцов. «Ну хотя бы для того, чтобы избежать праздных вопросов», — улыбнулась девушка. «Машинное время дорого. Вот хоть убейте, не представляю праздного вопроса к машине». «О, что вы, сколько угодно». В глазах Евы вспыхнули искорки, начиная от смысла жизни до конкретных «любит-не любит». «Машина с биомозгом это сильно травмирует». «Да», — Шевцов покачал головой. «Черт знает что». «Последний вопрос, Ева. В вашем хозяйстве случаются неисправности?» «Бывают, конечно», — девушка пожала плечами. «Как правило, ничего серьезного». «А сегодня были?» «Да, кажется». «Ева, давайте посмотрим, а?» — Шевцов умоляюще сложил руки. «Да ради бога». Девушка развернула кресло, поколдовала над пультом. Вспыхнул дисплей. Вот, например, 12-я энергоцентраль, турбозал. Плохой контакт одного из датчиков в системе входной блокировки. Пустяк, там полно резервных. Временный сбой сигнализации в информатории физического института. На 0,05 секунды. Входная сигнализация кибернетического центра Академии наук. Временное отключение. Уже исправлено. И так далее. Ева вопросительно обернулась. «Что вас все-таки интересует?» «Если бы я знал», Шевцов виновато вздохнул. «Давайте дальше». Добросовестно просмотрели ленту до конца. Ничего стоящего. Пустячные неисправности, неизбежные в огромном хозяйстве. Пришлось возвращаться к себе ни с чем. Правда, Ева обещала сообщить, если что, и они обменялись личными кодами. В отделе скучал Шамиль. «Ты где пропал, дорогой?» – бросил он. «Тобой шеф интересовался». «Да, кстати, свеженькое сообщение из Академгородка. Остановился главный академический мозг. Конец света, ученые-братья в панике». «Тебя не интересует?» Шевцов насторожился. «Это же в кибернетическом центре. Соколовский там раньше работал. Из сигнализации у них что-то». Кивнул. «Спасибо». Быстро набрал номер. На экране подтянутая строгая женщина с короткой прической. «Дежурная центра Белицкая. Слушаю вас».
Здравствуйте, Шевцов из службы координации. Что у вас там случилось? Дежурная нервно дернулась. Товарищ, еще ничего не известно, разбираемся. Извините. Экран погас. Ого, удивился Шамиль, психуют академики. Вот что, Шевцов поднялся, я слетаю, сообщи шефу. Кибернетический центр Академии наук лихорадило, гудели скоростные лифты, хлопали двери. По коридорам с вытянутыми лицами сновали сотрудники, никто ничего толком не знал. К директору было не пробиться, заперся в кабинете с ученым советом, отключив все каналы связи. В главном зале кипела работа. У развороченных биомодулей копошились техники. Потерянно тыкались оказавшиеся неудел математики. С большим трудом, размахивая удостоверением, Шевцов пробился в кабинет к главному специалисту. Аристарх Владимирович Маркарян, главный специалист центра, сидел перед пустым экраном. Волосы всклокочены, широко раскинутые руки уперлись в стол, в позе что-то от подраненной птицы. Шевцов торопливо представился. «Срочное дело, Аристарх Владимирович», — выпалил отчаянно. «Скажите, причины остановки машины уже известны?» Секунду главный специалист смотрел сквозь него, словно не видел, громко втянул воздух, раздулись крылья породистого носа. Выдал громогласно. «Причины, а черт их знает, товарищ!» Сама остановилась. «Аристарх Владимирович, Шевцов решил идти до конца, это крайне важно, пожалуйста, конкретнее». «Конкретнее», Маркарян прищурил один глаз, задумался. «Вот этого никто не знает, молодой человек». Машина прекрасно работала. Вдруг чудовищный пик мощности. Предохранители к черту, настройка вдребезги, блокировка все 7 ступеней не сработала. «Вот такие пироги», — он развел руками. «Вы удовлетворены, товарищ?» Шевцов упрямо потряс головой. «Я понимаю, вам сейчас не до меня, но случай исключительный, возможно, имеет отношение к аварии». Маркарян недоверчиво покосился, сказал, сдерживаясь. «Так что вы хотите от меня?» «Аристарх Владимирович, скажите», — Шевцов понизил голос, «можно ли вызвать такую аварию намеренно?» «Ну, знаете», — Маркарян опешил. «И все же, в порядке бреда, представьте, что это нужно сделать вам». Маркарян нахмурился. «Теоретически, молодой человек, это возможно только в одном случае, если подсунуть мозгу заведомо неразрешимую программу. При этом надо отключить все блокировки». «Как это сделать? Ума не приложу. Компьютер просто не примет некорректную программу». «Вот так. Проще, знаете ли, мину подбросить». Шевцов вздохнул, вытащил фото Соколовского. «Последнее. У вас не появлялся сегодня этот человек?» Маркарян глянул мельком, вытянул длинную шею. «Позвольте, позвольте, это же Соколовский. Вы знаете его?» «Конечно», Маркарян взял фото, поднес к глазам, работали вместе, но он же в этом. «В санатории, болен?» «Он сбежал, Аристарх Владимирович, сегодня ночью». «Ого!» У Маркаряна взлетели брови. «Невероятно!» «Но почему вы решили, что он здесь?» «Понимаете», волнуясь, начал Шевцов. «Там, в санатории, почему-то отключилась вся охранная сигнализация, как раз в момент побега, и у вас часа два назад был зафиксирован сбой охранной техники, потом – самовыключение мозга. Ведь Соколовский здесь раньше работал?» «Да, но…» – главный специалист покачал головой. «Как он мог повлиять на сигнализацию? И при чем здесь остановка машины?» «И все-таки», – настаивал Шевцов, – «если он проник сюда, то куда он мог пойти?» Маркарян помолчал, встал, длинный, нескладный. «Идем». В глубине зала ряд нумерованных дверей помещения для работ по индивидуальным программам. В крайнем, под номером 17, Шевцов обнаружил смятый листок бумаги, торопливо поднял, развернул. «Так и есть, безумные письмена». «Аристарх Владимирович», — Шевцов выпрямился, — «это он. Боюсь, что авария его рук дело». Главный специалист усмехнулся, подошел к терминалу. «Все рабочие программы записываются, молодой человек. Сейчас мы узнаем, чем тут занимался ваш диверсант». Пощелкал клавишами, из аппарата выскочила полупрозрачная карточка. Близко поднес к лицу, прищурился, с минуту изучал. Вдруг глаза его полезли на лоб. «Какого дьявола?» Маркарян побагровел, лицо вытянулось, как у лошади. «Это же ахинея! Чушь! Машина не могла принять такое!»
Он уставился на Шевцова круглыми побелевшими глазами, потряс карточкой. «Что это такое?» «Не знаю, Аристарх Владимирович», — судорожно вздохнул Шевцов. «Давайте разбираться вместе». В следующие полчаса главный специалист центра развил бешеную деятельность. Из затворничества был извлечен директор с ученым советом. Шевцова заставили изложить всю историю с самого начала. Соколовского помнили многие. Талантливейший был ученый. В злую волю сумасшедшего маньяка никто не верил. Но программа была налицо. Полный хаос. Академики разводили руками. По всем правилам, компьютер не мог ее принять. Ведь это же основа основ, защита от дурака. Тем не менее, мозг не только слопал бред Соколовского, но и пытался его разрешить, пока, по выражению Маркаряна, не свихнулся сам. Весь академгородок был поднят на ноги. У Шевцова забрали кассету с безумными письменами. Лучшие программисты столицы засели к терминалам. Бригада специалистов срочно вылетела в Сосновую рощу, разбираться с местным компьютером. Маркарян разыскивал бывших коллег Соколовского. Шевцов вышел на улицу отдышаться. Голова шла кругом. С утра сплошная гонка. Только что он разговаривал по фону с шефом. Делом заинтересовался совет, требовал ускорить поиски. Шутка ли? Угробить один из мощнейших биокомпьютеров планеты? Пискнул зуммер радиофона. Алло, Толя, вы еще не потеряли интерес к нашему отделу? Голос низкий, певучий, ни с кем не спутаешь. Ева, удивился Шевцов. Что случилось? Вы у академиков, я знаю. Так вот, слушайте, когда вы столь поспешно ушли, я связалась с другими городами, попросила сообщать о неполадках. Недавно что-то похожее случилось в Подольске. И опять, входная сигнализация вычислительного центра. Я подумала, может, это вас заинтересует? У Шевцова перехватило дыхание. Подольск, там на днях пущен Фаэтон, суперкомпьютер нового поколения. Когда это произошло? Сейчас назад. Шевцов вскочил, как ужаленный, бросил на ходу в микрофон. «Ева, милая, простите, я в Подольск, спасибо вам громадное». Уже в воздухе связался с отделом, шеф понял с полуслова. «Высылаю группу, ты старший, с Подольском свяжусь сам. Только не упусти». Они опоздали, Соколовский ушел буквально из-под носа. Пока шеф надрывался по видео, призывая подольское руководство к экстренным мерам, беглец отбыл в неизвестном направлении. История повторилась. Неожиданный всплеск мощности, предельная нагрузка, снятие блокировок. К счастью, Фаэтон выдержал. И самое поразительное, выдал какой-то результат, несколько изящных, внешне простых уравнений, от которых ведущего математика подольского центра, старого заслуженного ученого с мировым именем, едва не хватил удар. Результаты тут же передали в академгородок, как взрыв бомбы. Делать в Подольске больше было нечего. Отослав группу, Шевцов полетел к академикам. Теперь все решалось там. Первое ошеломляющее сообщение пришло из Сосновой рощи. Там вроде разобрались с компьютером. Оказывается, команда на блокировку сигнализации была сформирована самой машиной. В нужный момент биомозг просто подыграл беглецу. Если отбросить мистику, то оставалось одно. Соколовский мог дистанционно влиять на квазиживую субстанцию современных интеллектуальных систем. Полная неожиданность для специалистов. Недаром он ночью крутился у здания управления. Вероятно, тем же способом Соколовский нейтрализовал сигнализацию в Академгородке и Подольском центре и заставил машины проглотить свои дикие программы. Следующая информация поступила от группы Маркаряна. Они работали над безумными письменами. В свое время Соколовский исключительно для собственных нужд создал нечто вроде математической стенографии. Письменные экзерсисы безумного математика оказались какими-то сложными вычислениями самого общего порядка. Даже беглая расшифровка давала потрясающие результаты, причем между программой, решением и письменами имелась четкая связь. Круг замкнулся. Все действия беглеца имели совершенно определенную цель. Ему требовалось во что бы то ни стало решить свою программу. Потерпев неудачу с академическим мозгом, он бросился в Подольск, но что он замыслил в конечном итоге? Близилась ночь, никто не расходился. В рабочем кабинете главного специалиста было душно, не справлялись кондиционеры. Шевцов вышел передохнуть в темный холл, ломило затылок. Многовато математики за один раз.
Из открытого окна тянуло ночной свежестью. Вдалеке, за блестящим валом зеленого пояса, сиял огнями громадный город. Выше всех вздымалась ступенчатая башня координационной службы. Там заканчивались последние приготовления к чрезвычайному поиску. Совет уже дал санкцию. Хлопнула дверь. В коридор выплеснулся яростный гул спора. Кто-то грузно подошел сзади. Шевцов покосился. Маркарян. Сгорбленный, угловатый, осунувшийся. Но в глазах живой блеск. «Что, инспектор, все мучаетесь, как изловить этого типа?» Голос, как из трубы, перекатывался в пустом зале. Шевцов вздохнул, сказал негромко. «Решение совета — найти в течение суток». «Это не зря», — Маркарян покачал головой. «Не надо его ловить». Шевцов с интересом обернулся. «Что за новости?» Главный специалист, сцепив руки за спиной, покачивался на каблуках. «Дело в том, уважаемый инспектор, что вам его не поймать». «Да-да, не удивляйтесь. Вы думаете, сумасшедший гений?» Маркарян фыркнул. «Если бы. Человеческие способности, даже гениальные, имеют предел. Понимаете?» «А здесь, извините», — он развел руками. «Ни в какие ворота. Мы даже не знаем, к какой области знаний относятся его расчеты. Мы их не понимаем, не доросли». Маркарян наклонился. «Высокий, костлявый», — сверкнули глаза. «Это даже не завтрашний день. Бог знает, насколько он обогнал нас». У Шевцова сжалось сердце, сказал поспешно. «Да кто же он, по-вашему? Пришелец? Подкидыш сверхцивилизации? Чепуха какая-то?» Маркарян шумно вздохнул, выпрямился. «Но зачем сразу пришелец? В том-то и дело, что это наш брат, землянин. Я ведь неплохо знал его в свое время. Он всю жизнь носился с дикой идеей качественно улучшить вид Homo sapiens. Чуете?» Маркарян дернул подбородком. «И добился-таки своего. Да-да, молодой человек. Соколовский уже не просто человек разумный. Это, если хотите, человек модернизированный, Homo modernis, наше будущее». «Постойте, постойте», — взмолился Шевцов. «Вы хотите сказать сверхчеловек? Допустим. Но для чего тогда вся эта нелегальщина с побегом? Зачем так сложно?» «Не знаю, дорогой, не знаю», — Маркарян упрямо потряс головой. «Очевидно одно. Соколовский переделал свой мозг, шагнул в новое качество. Мы его не понимаем, а Фаэтон понял. И на том спасибо». «Вы слышали о его биостимуляторе? Это первый опыт, торопливый, даже варварский, но в целом удачный. Уже ясно, он мыслит много быстрее и сильнее нас. Он выработал в себе способность непосредственного общения с квазиживыми компьютерами. Представляете перспективку?» Маркарян перевел дыхание. «Я думаю, с ним произошло своеобразное умственное замыкание. Перестимулированный мозг замкнулся сам на себя. Коллапс, с виду полный идиот, а на деле. Внутри идет гигантская работа по решению большой проблемы. Какой, пока мы можем только гадать». Шевцов молчал. Вспомнилось рыхлое неподвижное лицо Соколовского, мертвый взгляд в себя. «Неужели это наше будущее?» Маркарян говорил, глядя в окно. «Беда в том, что он все время спешил. Всегда. Даже сейчас. Наверное, и удрал поэтому, что не говори, а это самый быстрый путь». Шевцов не сразу сообразил, что в кармане давно надрывается фон. «Толя, это Калинкин, голос тихий, словно приглушенный, он вернулся». «Что? Когда?» «Не знаю», — донеслось из фона. «Проходил мимо, вижу свет. Захожу, сидит. В общем, я сейчас у него, принес поесть, проголодался он». Шевцов ошарашенно глянул на Маркаряна, тот слушал. «Ну и как он?» — спросил, запинаясь. «Что делает?» «Пишет», — коротко ответил Калинкин. «Пишет», — словно эхо повторил Шевцов. «Но что он говорит? Зачем убегал?» Несколько секунд аппарат молчал. Чуть слышно потрескивал эфир. «Да ничего он не говорит», — раздалось наконец. «Занят он, не до нас ему». «Ну вот, что я говорил», — торжествующе загремел Маркарян. «Зачем его ловить? Он сам знает, где ему лучше. Вот что, надо срочно установить ему терминал для связи с Фаэтоном, а то опять удерет». Главный специалист возбужденно потер руки. «Ну а потом, Толя, займемся модернизацией. Честно вам признаюсь, чертовски хочется попробовать». Уральский следопыт, 1986 год.
номер 2. Читал искусственный разум.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Светлана Снегова. Сказка о дружбе. В далекой-далекой стране, где никогда не бывает зимы, жил маленький слоненок, и звали его Мосиком. Необычное имя для слона, конечно, но такое ему дали мама и папа. Из-за этого имени никто не хотел дружить со слоненком.
2: «Мосик, длинный носик, уходи ты спать, не мешай играть!»
1: Дразнились другие слонята и не принимали его в свои игры. А Мосик очень хотел иметь друга. Жить без друзей тяжело, не с кем поиграть, не с кем поговорить, и никто не принесет подарки на день рождения. Решил Мосик найти себе друга в дальних краях. Рано утром, когда все еще спали, слоненок ушел из дома. Конечно, все знают, что уходить из дома плохо и даже вредно. Но слоненок Мосик был маленький и глупый. Он даже не подозревал, что вдали от дома его могут ожидать всякие опасности. Мосик просто хотел найти друга. Слоненок шел очень долго. Солнце поднялось на самую середину неба и жарко палило сверху. Мосику очень хотелось пить. Вдруг он увидел озеро. Мосик готов был припустить со всех ног к озеру, чтобы испить прохладной водички, как вдруг услышал тоненькое и жалобное:
3: «Помогите! Помогите!»
1: Слоненок замер и оглянулся, но никого не увидел.
3: «Помогите! Помогите!»
1: Послышалось снова, словно из-под самой земли. Мосик нагнулся и заметил маленький цветочек на длинном стебельке. Цветок склонил головку и почти завял. Слоненку очень хотелось пить, и озеро было совсем рядом, но он не побежал к нему, а спросил у цветка:
4: «Тебе помочь?»
1: Цветок слабо-слабо покивал головкой. У него совсем не осталось сил, и почти прошептал:
3: «Солнце! Оно такое яркое!»
1: Мосик подумал и воскликнул: «Я спасу тебя!» Слоненок своими большими ушами, как зонтиками, прикрыл цветок от солнца. Цветку стало легче, он поднял головку и сказал:
3: «Спасибо тебе, слоненок! Ты настоящий друг!»
4: «Как ты меня назвал?» – удивился Мосик.
3: «Другом настоящим!» — подтвердил цветок.
4: «А если я скажу, что меня зовут Мосиком, ты перестанешь быть моим другом?»
1: — осторожно спросил слоненок.
3: «Нет, конечно, ведь друзей выбирают не по имени, а по тем поступкам, что они совершают», — сказал цветок.
1: Слоненок засмеялся. Он стал самым счастливым слоненком на свете, ведь у него появился друг.
0: Светлана Снегова. Сказка о дружбе. Миниатюру читал Олег Булдаков.
5: Радио Фантастики. Радио Фантастики.
6: Андерсон. Патруль времени. Деленда Эст. Деленда Эст уже разрушен, латинский язык. Это слегка видоизмененные слова Марка Порция Катона, прозванного Старшим, который по преданию каждое свое выступление в Сенате завершал фразой «Цетером сенсо картагенем эссе делендам». А кроме того, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен. Глава первая. Охотиться в Европе 20 тысяч лет назад – одно удовольствие, а об условиях зимних видов спорта и говорить нечего. Поэтому патруль времени, неусыпно заботясь о своих высококвалифицированных специалистах, построил охотничий домик в Пиренеях плейстоценового периода. Мэнс Эверард стоял на застекленной веранде и смотрел на север, туда, где за ледяными вершинами гор и полосой лесов тянулась болотистая тундра. Широкоплечий патрульный был облачен в свободные зеленые брюки и куртку из термосинта 23 века, обут в сапожки, сшитые во французской Канаде 19 века, а в зубах сжимал старую вересковую трубку неизвестного происхождения. Им владело какое-то смутное беспокойство, и он не обращал внимания на шум, доносившийся сюда из домика, где полдюжины агентов патруля пили, болтали и бренчали на рояле. Заснеженный двор пересек проводник-кроманьонец, высокий ладный парень с раскрашенным лицом. Его одежда напоминала эскимосскую, бытует странное представление, что первобытный человек, живший в ледниковом периоде, не додумался до куртки, штанов и обуви. За поясом у него торчал стальной нож. Проводники предпочитали такую плату. Здесь, в далеком прошлом, патруль мог действовать достаточно свободно, не опасаясь исказить ход истории. Металл съест ржавчина, а странных пришельцев забудут через век-другой. Главной бедой были сотрудницы патруля из эпох, отличавшихся свободой нравов. Они то и дело заводили романчики с местными охотниками. Питер Ван Саровак, венерианин голландско-индонезийского происхождения из начала 24 века, гибкий темноволосый юноша, благодаря своей внешности и манерам, успешно конкурировавший с кроманьонцами, присоединился к Эверарду. С минуту они стояли молча, они понимали друг друга без слов. Питер тоже был агентом-оперативником, которого в любой момент могли отправить с заданием в любую эпоху. Ему уже доводилось сотрудничать с американцем, и отдыхать они поехали вместе. Саровак заговорил первым, на темпоральном. Говорят, под Тулузой выследили парочку-другую мамонтов. Возникнуть в Тулузе предстояло еще очень нескоро, но от привычных оборотов речи отвыкнуть не так-то просто. «Я уже одного подстрелил», — пробурчал Эверард. «И на лыжах катался, и по скалам лазал, и на пляски аборигенов насмотрелся». Ван Саровак кивнул, достал сигарету и щелкнул зажигалкой. Он затянулся, и на его тонком смуглом лице отчетливо выступили скулы. «Конечно, побездельничать приятно», — согласился он. «Но жизнь на природе все-таки приедается». Им осталось отдыхать еще 2 недели. Теоретически отпуск не был ограничен, поскольку всегда можно вернуться почти сразу после отбытия, но никто так не делал. Какую-то вполне определенную часть своей жизни патрульный должен был посвятить работе. Тебе никогда не говорили, когда ты умрешь, а здравый смысл подсказывал, что не стоит выяснять это самому. К тому же ничто не определено раз и навсегда, время изменчиво. А патруль давал своим сотрудникам возможность пройти омоложение с помощью техники Денелиан. «Вот бы сейчас махнуть туда», — продолжал Ван Саровак, «где много света, музыка и девочки, которые слыхом не слыхивали о темпоральных путешествиях». «Идет», — согласился Эверард. «Рим времен Августа?» — выпалил венерианин. «Ни разу там не был. Язык и обычаи можно выучить под гипнозом прямо здесь». Эверард покачал головой. «Ты переоцениваешь Рим. Если не забираться слишком далеко в будущее, то самая подходящая обстановка для разложения в моем времени. Скажем, Нью-Йорк. То есть, если знаешь нужные телефонные номера. Вот как я». Ван Саровак ухмыльнулся. «И в моем секторе кое-что есть. Но, по правде говоря, пионерские цивилизации не слишком поощряют изящное искусство развлечений. Ну ладно, давай смотаемся в Нью-Йорк в... Какой год? Давай в 1960-й. Последний раз в моем официальном обличии я был именно там. Обменявшись улыбками, они пошли собирать вещи. Эверард предусмотрительно запасся для своего друга костюмом 20 века. Укладывая одежду и бритвенный прибор в чемоданчик, американец мельком подумал, сможет ли он угнаться за Ван Сароваком. Он никогда не был забубенным гулякой, а идея попойки в каком-нибудь закоулке пространства-времени просто не приходила ему в голову. Хорошая книга, дружеская беседа за кружкой пива, для него этого было вполне достаточно. Но даже самому положительному трезвеннику нужно иногда встряхнуться. А то и не просто встряхнуться. Если ты агент-оперативник патруля времени, если твоя работа в компании прикладных исследований только ширма для странствий и сражений во всех эпохах человеческой истории, если ты видишь, как эту историю, пусть в мелочах, переписывают заново, и делает это не Бог, с чем еще можно смириться, а простые смертные, которым свойственно ошибаться, потому что даже Данелианам довольно далеко до Бога, если тебя постоянно преследует страх перед таким изменением, после которого окажется, что ни тебя, ни твоего мира нет и никогда не было. Иссеченное шрамами лицо Эверарда сморщилось. Он провел рукой по жестким каштановым волосам, словно отгоняя непрошенные мысли. Что толку? Язык и логика бессильны перед лицом парадокса. В такие моменты лучше просто расслабиться. Что он и делал. Он взял чемоданчик и пошел за Питером Ван Сароваком в гараж, где стоял их маленький двухместный антигравитационный роллер с лыжным шасси. Глядя на эту машину, никто бы не подумал, что ее приборы могут быть настроены на любую точку Земли и любой момент ее истории. Но ведь и самолет — не менее удивительное явление. И корабль, и костер. С моей блондинкой рядом приятно погулять. С моей блондинкой рядом приятно рядом спать. Усаживаясь на заднее сиденье роллера, Ван Сароваг запел эту французскую песенку, и пар от его дыхания заклубился в морозном воздухе. Песню он выучил в армии Людовика XIV, которую однажды сопровождал. Эверард засмеялся. «Цейц!» «Ну что ты привязался?» — защебетал юноша. «Как прекрасны пространство и время! Как великолепен космос! Эй, давай, жми на все кнопки!» Эверард не разделял этих восторгов. Во всех эпохах он насмотрелся на человеческие страдания. Со временем к этому привыкаешь и черствеешь, но все равно. Когда крестьянин смотрит на тебя глазами измученного животного, или кричит пронзаемой пикой солдат, или город исчезает в пламени ядерного взрыва, внутри что-то рвется. Он понимал фанатиков, пытающихся вмешаться в ход истории. Беда только в том, что они не могли изменить ее к лучшему, даже в мелочах. Он набрал координаты склада прикладных исследований, удобного и укрытого от посторонних глаз места. Оттуда они отправятся к нему на квартиру, а оттуда уже двинутся развлекаться. Эверард хмыкнул. «Надеюсь, ты попрощался со своими здешними подружками?» «И очень любезно, уверяю тебя. Хватит копаться. Патока на Плутоне и та быстрее. К твоему сведению, эта машина ходит не на веслах». Эверард пожал плечами и нажал на стартер. Гараж тут же исчез.

0: Глава вторая. Сильный толчок чуть было не сбросил патрульных. Мало-помалу окружающее прояснилось. Роллер материализовался в нескольких дюймах над поверхностью земли. Точка выхода не могла оказаться внутри твердого тела. За этим следило специальное устройство. И от неожиданной встряски у патрульных лязгнули зубы. Машина стояла на какой-то площади. Рядом из чашей, которую обвивали каменные виноградные лозы, бил фонтан. Расходившиеся от площади улицы с олеповато раскрашенными домами коробками из кирпича и бетона высотой от 6 до 10 этажей были заполнены людьми. По мостовой катили автомобили странного вида, какие-то неуклюжие колымаги. Что за чертовщина? Эверард взглянул на приборы. Темпороллер доставил их в заданную точку. 23 октября 1960 года, 11:30 утра, Манхэттен. Координаты склада. Но налетевший ветер запорошил ему глаза пылью пополам с сажей. Пахло печным дымом и... В руке у Ансаровака тут же оказался акустический парализатор, а люди, окружившие темпороллер, попятились, выкрикивая какие-то непонятные слова. Какие они все были разные. Рослые блондины с круглыми головами. Многие были просто рыжими. Индейцы, метисы всех сортов. Мужчины в свободных цветных блузах, клетчатых юбочках, килтах, шапках, похожих на шотландские, ботинках и гетрах. Волосы по плечи, у многих висячие усы. Женщины были в длинных до щиколоток юбках, а волосы прятали под капюшонами плащей. И мужчины, и женщины носили украшения, массивные браслеты и ожерелья. «Что произошло?» – прошептал венерианин. «Где мы?» Эверард, застыв, лихорадочно перебирал в уме все эпохи, известные ему по путешествиям и книгам. Эти автомобили похожи на паровые. Значит, культура индустриальная. Но почему радиаторы машин сделаны в виде корабельных носов? Топят углем. Может, период реконструкции после ядерного века? Нет. Килты тогда не носили, да и говорили по-английски. Ничего похожего он вспомнить не мог. Такой эпохи никогда не было. Удираем отсюда. Его руки уже лежали на пульте, когда на него прыгнул какой-то здоровяк. Сцепившись, они покатились по мостовой. Вансаровак выстрелил, парализовав одного из нападавших, но тут и его схватили сзади. На них навалились сверху, перед глазами у патрульных поплыли круги. Эверард смутно увидел каких-то людей в сверкающих медных нагрудниках и шлемах, которые дубинками прокладывали себе дорогу сквозь бушующую толпу. Его извлекли из-под кучи малы и, крепко держа с обеих сторон, надели на него наручники. Затем их обоих обыскали и потащили к большой закрытой машине. Черный ворон выглядит одинаково в любой эпохе. Очнулся он в сырой и холодной камере с железной решетчатой дверью. «Ради всего святого!» Венериарин рухнул на деревянную койку и закрыл лицо руками. Эверард стоял у двери, выглядывая наружу. Ему были видны только узкий коридор с цементным полом и камера напротив. Оттуда через решетку на них уставился человек с типичной ирландской физиономией, выкрикивавший что-то совершенно непонятное. «Что произошло?» — Вансаровака била дрожь. «Не знаю», — с расстановкой сказал Эверард. «Просто не знаю. Этим роллером может управлять даже идиот, но, по-видимому, на таких дураков, как мы с тобой, он не рассчитан». «Такого места не существует!» — в отчаянии сказал Вансаровак. «Сон?» — он ущипнул себя и попытался улыбнуться. Губа у него была рассечена и опухла, подбитый глаз начал заплывать. «Рассуждая логически, друг мой, щипок не может служить доказательством реальности происходящего, но определенное успокаивающее действие он оказывает». «Лучше бы не оказывал», — бросил Эверард. Он схватился за решетку и с силой тряхнул ее. «Может, мы все-таки напутались настройкой? Есть ли где-нибудь на земле такой город? В том, что это земля, черт побери, я уверен. Есть ли какой-нибудь город, хоть отдаленно похожий на этот?» «Насколько я знаю, нет». Эверард взял себя в руки и, вспомнив уроки психотренинга в академии, сосредоточился. В таком состоянии он мог вспомнить все, что когда-то знал, а его познания в истории, даже тех эпох, в которых он сам никогда не бывал, с избытком хватило бы на несколько докторских диссертаций. «Нет», — сказал он наконец, — «никогда не существовало носивших килты брахицефалов, которые бы перемешались с индейцами и использовали паровые автомобили». «Координатор Стантель-Пятый», — пробормотал Ван Саровак, — «из 38-го столетия. Ну, тот великий экспериментатор с его колониями, воспроизводившими культуры прошлого». «Таких культур никогда не было», — сказал Эверард. Он уже начал догадываться, что случилось, и сейчас готов был заложить душу, лишь бы эта догадка оказалась неверной. Ему пришлось собрать всю свою волю, чтобы не закричать и не заколотиться головой об стену. «Нужно подождать», — уныло сказал он. «Полицейский», — Эверард полагал, что они находятся в руках закона, который принес им поесть, попробовал заговорить с ними. Ван Сароваку язык напомнил кельтский, но разобрал он всего лишь несколько слов. Еда оказалась неплохой. Ближе к вечеру их отвели в уборную, а потом позволили умыться, держа все время на мушке. Эверард сумел рассмотреть оружие, восьмизарядные револьверы и длинноствольные винтовки. Помещения освещались газовыми рожками, выполненными в виде все тех же переплетающихся лоз и змей. Обстановка и оружие, как, впрочем, и запахи, соответствовали уровню развития техники начала XIX века. На обратном пути он заметил пару надписей на стенах. Шрифт, несомненно, был семитический, но Ван Саровак, который бывал на Венере, в израильских поселениях и немного знал иврит, не смог ничего прочесть. Снова оказавшись заперти, они увидели, как ведут мыться других заключенных. Толпу, на удивление, веселых оборванцев и пьяниц. «Кажется, нас удостоили особого внимания», — заметил Ван Саровак. «Ничего удивительного», — ответил Эверард. «А ты бы что стал делать с таинственными незнакомцами, которые появились из воздуха и применили невиданное оружие?» Ван Саровак повернулся к нему. Выглядел он непривычно угрюмым. «Ты думаешь о том же, о чем и я?»
1: «Вероятно».
0: Губы венерианина дрогнули, в его голосе послышался ужас. «Другая мировая линия. Кто-то ухитрился изменить историю».
1: Эверард кивнул.
0: Ночь они провели плохо. Сон был бы для них благодеянием, но в других камерах слишком шумели. С дисциплиной здесь, видимо, было неважно. Кроме того, не давали покоя клопы. Толком не проснувшись, Эверард и Ван Саровак позавтракали и умылись. Потом им разрешили побриться безопасными бритвами, похожими на те, к которым они привыкли. После этого 10 охранников отвели их в какой-то кабинет и выстроились там вдоль стен. Патрульные уселись за стол и стали ждать. Как и все остальное, мебель здесь была одновременно знакомой и чужой. Через некоторое время показались их начальники. Их было двое. Совершенно седой краснолицый мужчина в зеленом мундире и кирасе, видимо, шеф полиции, и худощавый метис с суровым лицом. В волосах у него пробивалась седина, но усы были черными. Он носил голубой китель и самый настоящий шотландский берет. Слева на груди у него красовалась золотая бычья голова, видимо, воинский знак различия. В его внешности было что-то орлиное, но общее впечатление портили тонкие волосатые ноги, выглядывавшие из-под килта. Его сопровождали двое вооруженных молодых людей, одетых в такие же мундиры. Когда он сел, они встали позади него. Эверард наклонился и прошептал: «Держу пари, что это военные. Кажется, нами заинтересовались». Ван Саровак мрачно кивнул. Шеф полиции многозначительно откашлялся и что-то сказал. «Генерал?» Тот раздраженно ответил и повернулся к пленникам. Отрывисто и четко он выкрикнул несколько слов. Эверард смог даже разобрать фонемы, но тон ему совсем не понравился. Так или иначе, им нужно было объясниться. Эверард показал на себя и назвался. «Мэнс Эверард». Его примеру последовал Ван Саровак. Генерал вздрогнул и заспорил с полицейским. Затем, обернувшись, он выпалил. «Ирн Симберленд». «Но». «Спикка да Инглис», — ответил Эверард. «Готланд? Свеа? Найруин Тефтона?» «Эти названия, если только это название, напоминают германские, а?» — пробормотал Ван Саровак.
1: «Как и наши имена, сам подумай», — напряженным голосом ответил Эверард. «Может, они думают, что мы немцы?» Он повернулся к генералу. «Sprechen Sie Deutsch?» — спросил он, но не встретил понимания. «Талер не свенск? Нидерландс? Денстунга? Парлеву франце? Черт побери! Абло устед испаньол?»
0: Шеф полиции снова откашлялся и показал на себя. «Хадваладер мак Барка», — сказал он. «Генерал Синит Апсеорн».
1: По крайней мере, так воспринял произнесенный им англосаксонский ум Эверарда.
0: «Точно, кельтский», — пробормотал он. Под мышками у него выступил пот. «Но все-таки проверим». Он вопросительно указал на несколько человек в комнате и в ответ получил такие имена, как Гамилькар Ап Ангус, Ашур Иркатлан и Фин О'Картия.
1: «Нет, здесь чувствуется семитический элемент. Это согласуется с их алфавитом».
0: Ван Саровак облизнул губы. «Попробуй классические языки», — хрипло предложил он. «Может, нам удастся обнаружить, где эта история сошла с ума».
1: «Локверис на латино?»
0: Опять в ответ молчание.
1: «Эленидейс?»
0: Генерал Апсиорн дернулся и, сощурившись, раздул усы.
1: «Хелена?» — требовательно спросил он. «Ирн Парфия?»
0: Эверард покачал головой. «По крайней мере, о греческом они слышали», — медленно сказал он и произнес еще несколько слов по-гречески, но ему никто не ответил. Апсиорн прорычал что-то одному из своих людей, тот поклонился и вышел. Воцарилось молчание. Эверард вдруг обнаружил, что будущее его больше не страшит. Да, он попал в переделку, смерть стоит у него за плечами, но что бы с ним ни случилось, все это сущая ерунда по сравнению с тем, что произошло со всем миром. Боже милостивый, со всем мирозданием. С этим было трудно смириться. Перед его мысленным взором поплыли картины земли, которую он знал. Ее широкие равнины, высокие горы и гордые города. Как живой встал перед ним отец, и он вспомнил, как в детстве отец, смеясь, подбрасывал его высоко вверх. И мать. Они прожили неплохую жизнь. А еще там была девушка, с которой он познакомился в колледже. Самая прекрасная девчонка из всех. Любой парень гордился бы возможностью прогуляться с ней даже под дождем. Берни Аронсон и ночные беседы за кружкой пива в табачном дыму. Фил Брэкни, который под пулеметным огнем вытащил его с поля боя во Франции. Чарли и Мэри Уиткомб и крепкий чай у горящего камина в викторианском Лондоне. Кит и Синтия Деннисон в их нью-йоркском хромированном гнездышке. Джон Сандоваль среди рыжеватых скал Аризоны. Собака, которая когда-то у него была. Суровые терцины Данте и гремящие шекспировские строки. Великолепие Йоркского собора и мост Золотые ворота. Господи, там была целая человеческая жизнь и жизни тех, кого он знал. Миллиарды людей, которые трудились, страдали, смеялись и уходили во прах, чтобы уступить место своим сыновьям. Всего этого никогда не было. Подавленный масштабами катастрофы, которых он так и не смог до конца осознать, Эверард только покачал головой. Солдаты принесли карту и разложили ее на столе. Апсиорн повелительно махнул рукой, и Эверард с Вансарваном склонились над ней. Да, это было изображение Земли в меркаторовой проекции, правда, как подсказывала им зрительная память, довольно грубые. Континенты и острова были раскрашены в разные цвета, но границы между государствами проходили по-другому. Ты можешь прочесть эти названия, Пит? Буквы древнееврейские. Можно попробовать, — сказал венерианин и начал читать вслух. Апсиорн ворчливо его поправлял. Северная Америка вплоть до Колумбии называлась Инис-Ир-Афалон. По-видимому, одно государство, разделенное на штаты. Крупнейшей страной Южной Америки была Хай-Бразил. Кроме нее там имелось несколько небольших государств с индейскими названиями. Австралазия, Индонезия, Борнео, Бирма, Восток Индии и почти все Тихоокеанские острова принадлежали Хундураджу. Афганистан и остальная часть Индии назывались Пинджабом.
1: Китай, Корея, Япония и восток Сибири входили в состав государства Хань. Остальная Россия принадлежала Литторну, который захватывал и большую часть Европы. Британские острова назывались Бриттис, Франция и Нидерланды – Галлис, Пиренейский полуостров – Кельтин. Центральная Европа и Балканы были разделены на

0: Ближний Восток включал Парфию и Аравию. Вансаровак поднял глаза, полные слез. Апсеорн что-то прорычал и ткнул пальцем в сторону карты. Он хотел знать, откуда они. Эверард пожал плечами и показал вверх. Сказать правду он все равно не мог. Патрульные решили утверждать, что прилетели с другой планеты, поскольку в этом мире вряд ли знали о космических полетах. Апсеорн сказал что-то полицейскому, тот в ответ кивнул. Пленников отвели назад в камеру. Глава третья.
1: «Ну и что теперь?» Вансаровак тяжело опустился на койку и уставился в пол.
0: «Будем им подыгрывать», — Эверард помрачнел. «Любым способом нужно добраться до роллера и бежать отсюда. Когда освободимся, тогда и разберемся, что к чему».
1: «Но что здесь произошло?»
0: «Я же сказал, не знаю». «На первый взгляд, что-то случилось с греко-римским миром, и победили кельты. Но я не могу понять, что именно». Эверард прошелся по камере, у него созревала печальная догадка. «Вспомни основные теоретические положения», — начал он. «Каждое событие — результат взаимодействия множества факторов, а не следствие единственной причины. Поэтому-то изменить историю так трудно. Если я отправлюсь, скажем, в средние века и застрелю одного из голландских предков ФДР, Франклина Делано Рузвельта, он все равно родится в конце XIX века, потому что его гены, он сам, сформированы целым миром предков. Произойдет компенсация. Но время от времени случаются ключевые события. В какой-то точке переплетается такое множество мировых линий, что этот узел определяет все будущее в целом. И вот где-то в прошлом кто-то зачем-то разрубил такой узел.
1: «Не будет голубых вечеров возле канала», — бормотал Вансарован. «Нет больше города вечерней звезды, нет виноградников Афродиты, нет...» «Ты знаешь, что на Венере у меня была сестра?»
0: «Заткнись!» — Эверард едва не сорвался на крик. «Знаю! К черту все это! Нужно думать о другом!» «Слушай», — помолчав, продолжал он, — «и патрули и Данелиане пока вычеркнуты из истории. Не спрашивай, почему они не вычеркнуты навсегда, почему мы, вернувшись из прошлого, впервые попадем в измененное будущее. Мы здесь, вот и все. Но как бы то ни было, управление и курорты патруля, находившиеся до ключевой точки, должны уцелеть. А это несколько сот агентов, которых можно собрать. Если нам удастся туда вернуться, тогда мы сможем найти это ключевое событие и предотвратить вмешательство в историю, в чем бы оно ни состояло. Мы сделаем это.
1: Прекрасная мысль, но...
0: Снаружи послышались шаги. В замке щелкнул ключ, пленники отступили к стене. Затем Вансаровак внезапно просиял и, шаркнув ногой, галантно поклонился. Эверард изумленно разинул рот. Девушка, которую сопровождали трое солдат, была сногсшибательна, высокая, с гривой медно-красных волос, не спадавших до тонкой талии, зелеными глазами, сиявшими на прекрасном лице, вобравшим в себя красоту ни одного поколения ирландок. Длинное белое платье облегало фигуру, словно сошедшую сюда со стен Трои. Эверард уже заметил, что здесь пользуются косметикой, но девушка в ней не нуждалась. Он не обратил внимания ни на золотые и янтарные украшения, ни на пистолеты охранников. Смущенно улыбнувшись, девушка спросила: «Вы меня понимаете? Здесь решили, что вам, возможно, знаком греческий». Она говорила скорее на классическом, чем на современном языке. Эверард, которому довелось как-то поработать в Александрии, не без некоторого напряжения разобрал то, что она сказала. «Конечно, понимаю», — торопливо ответил он, глотая окончание слов.
1: «Что ты там бормочешь?» — требовательно спросил Вансаровак.
0: «Это древнегреческий», — ответил Эверард.
1: Что и следовало ожидать.
0: Глаза венерианина блестели, недавнего отчаяния как не бывало. Эверард назвался и представил своего товарища. Девушка сказала, что ее зовут Дейрдре Макморн.
1: «Нет», — простонал Вансаровак, — «это уж слишком, Мэнс. Немедленно научи меня греческому».
0: «Помолчи», — попросил Эверард. «Мне не до шуток.
1: Но я ведь тоже хочу с ней пообщаться».
0: Эверард перестал обращать на него внимание и предложил девушке сесть. Сам он устроился рядом.

0: рядом, а его напарник в отчаянии метался вокруг них. Охранники держали оружие наготове. «Неужели на греческом еще говорят?» — спросил Эверард. «Только в Парфии. Да и там он сильно искажен», — ответил Дейлдре. «А я занимаюсь классической филологией. Сауран Синит Апсиорн, мой дядя. И он попросил меня, если удастся поговорить с вами. В Афалоне мало кто знает язык аттики».
1: «Что ж», — Эверард невольно улыбнулся, — «я очень признателен вашему дяде».
0: Она посерьезнела. «Откуда вы? И как вышло, что из всех существующих языков вы знаете только греческий?»
1: «Я знаю и латынь».
0: «Латынь?» — она нахмурилась. «Это ведь язык римлян. Боюсь, здесь о нем почти никто не знает».
1: «Греческого достаточно?» — твердо сказал Эверард.
0: «Но вы так и не ответили. Откуда вы?» — настойчиво повторила девушка.
1: Эверард пожал плечами. «С нами тут обошлись не очень любезно.
0: Мне очень жаль». Она казалась искренней. «Но люди сейчас так взвинчены, особенно при нынешней международной обстановке. И когда вы появились прямо из воздуха...» — Эверард кивнул.
1: «Международная обстановка? Знакомые слова, хотя и не очень приятные». «Что вы имеете в виду?» — спросил он.
0: «Разве вы не знаете? Вот-вот начнется война между Хайбразил и Хиндураджем. Мы беспокоимся о последствиях, когда воюют великие державы».
1: «Великие? Но если судить по карте, Афалон тоже не очень мал».
0: «Силы нашей конфедерации подорваны еще 200 лет назад в изнурительной войне с Литарном. Из-за бесконечных разногласий штатов невозможно выработать единую политику». Дейдре посмотрела ему в глаза. «Почему вы этого не знаете?»
1: Эверард проглотил комок. «Мы из другого мира».
0: «Что?»
1: «Из другого мира. Наша планета...» «Нет, по-гречески это странник. Наше небесное тело вращается вокруг Сириуса. Так мы называем одну звезду.
0: Но что вы имеете в виду? Мир, связанный со звездой?»
1: «Неужели вы не знаете? Звезды — это такие же солнца».
0: Дейдре отшатнулась, сделав пальцем какой-то знак. «Великий Ваал, охрани нас!» — прошептала она. «Или вы безумцы, или...» «Звезды прикреплены к хрустальной сфере».
1: «Нет».
0: «Какие блуждающие звезды вам известны?» — медленно спросил Эверард. «Марс, Венера и...» «Этих названий я не знаю». «Если вы говорите о Молохе, о Шторет и других, это, конечно, миры вроде нашего, и они также связаны с Солнцем. На одном обитают души мертвых, другой населен ведьмами, третий...» «Все это наряду с паровыми автомобилями». Потрясенный Эверард выдавил из себя улыбку. «Раз вы мне не верите, то кто же мы, по-вашему?» Дейдре взглянула на него широко открытыми глазами. «Должно быть, вы...» «Колдуны!» Ответить на это было нечем. Эверард задал еще несколько вопросов, но узнал не слишком много. Этот город назывался Кетовилаунан и был промышленным и торговым центром. Дейрдре полагала, что в нем живет около 2 миллионов человек, а во всем Афалоне 50 миллионов. Сказать точнее она не могла, переписи здесь не проводили. Неясна была и дальнейшая участь патрульных. Сейчас по этому поводу шли горячие дебаты. Военные конфисковали роллер и другие их вещи, но так и не посмели к ним притронуться. У Эверарда сложилось впечатление, что все правительство, включая руководство вооруженных сил, занято здесь бесконечным выяснением отношений. Сам Афалон представлял собой конфедерацию бывших колоний Бритиса и индейских племенных государств. Индейцы быстро переняли европейскую культуру. И каждый субъект ревниво относился к своим правам. Древняя империя Майя, потерпевшая поражение в войне с Техасом, Теханной, была аннексирована, но еще не забыла своего былого величия и направляла в Совет Конфедерации самых упрямых делегатов. Майя хотели заключить союз с Хайбразил, возможно, потому что те тоже были индейцами. Штаты западного побережья, опасаясь Хиндураджа, старались задобрить эту империю, подчинившую всю Юго-Восточную Азию. На Среднем Западе и в этой истории царил изоляционизм, а восточные штаты, несмотря на мелкие различия политического курса, находились в целом под влиянием Бритиса. Здесь существовало рабство, правда, не на расовой основе. Когда Эверард узнал об этом, он было подумал, что историю могли изменить рабовладельцы Юга, но тут же оставил эту мысль. Ему хватало собственных забот. «Мы из Сириуса», — надменно повторил он. «Ваши представления о звездах неправильны. Мы пришли сюда как мирные исследователи, и если с нами что-нибудь случится, то наши соплеменники отомстят вам».
1: Дейрдре так испугалась, что ему стало стыдно. «А детей они пощадят?» — возмолилась она. «Ведь дети не виноваты».
0: Эверард сразу догадался, какая картина стоит перед ее мысленным взором. Маленькие плачущие пленники, которых ведут на рынке рабов в мире ведьм. «Вам ни о чем не придется беспокоиться, если нас освободят и вернут наше имущество», — сказал он.
1: «Я поговорю с дядей», — пообещала девушка, «но даже если и смогу его убедить, он один ничего в совете не решит. Когда люди узнали о вашем оружии, то прямо посходили с ума».
0: Она поднялась, Эверард взял ее за руки, они были теплыми и мягкими, и широко улыбнулся. «Не дрейф, крошка», — сказал он по-английски.
1: Она вздрогнула, выдернула руки и снова сделала тот же охранительный жест.
0: Когда патрульные остались одни, Вансаровак насел на Эверарда.
1: «Ну давай, выкладывай, что ты выяснил?»
0: После рассказа он погладил подбородок и промурлыкал. «А редкостное сочетание синусоид. Есть миры и похуже. И получше», — оборвал его Эверард. «Здесь нет атомных бомб, но, готов поспорить, нет и пенициллина. А наша работа состоит не в том, чтобы корчить из себя богов».
1: «Конечно, конечно».
0: Венерианин вздохнул.

Глава 4. День прошел беспокойно. А ночью в коридоре замелькали фонари, и охранник в мундире отпер их камеру. Без лишних разговоров пленников вывели через заднюю дверь. Там уже ждали два автомобиля. Их посадили в первую машину, и отряд двинулся через город. Улицы в Катувилануне не освещались, и по ночам на них было довольно пустынно. Возможно, поэтому, погруженный в темноту, город казался нереальным. Эверард заинтересовался устройством машины. Как он и предполагал, двигатель был паровым. Топливом служил измельченный уголь. Колеса с резиновыми шинами, обтекаемый корпус с заостренным носом, на котором красовалась фигура змеи. Машина была добротно сделана и проста в управлении, хотя ее конструкция и оставляла желать лучшего. Очевидно, в этом мире техника пребывала на кустарном уровне, а в знаниях не было никакой системы. По уродливому металлическому мосту они проехали на Лонг-Айленд, который и здесь населяли состоятельные люди. Скорость они не снижали, несмотря на то, что масляные фары почти не давали света. Дважды они чуть было не столкнулись с другими машинами, никаких дорожных знаков здесь не существовало, а водители, по-видимому, презирали осторожность. Управление государством, уличные движения – все это очень напоминало Францию, конечно, исключая те редкие периоды, когда ею управляли Генрих Наварский или, скажем, Шарль де Голь. В мире Эверарда даже в 20 веке Франция оставалась типичной кельтской страной. Он никогда всерьез не относился к болтовне относительно врожденных расовых различий, но, надо признать, у людей действительно существуют неистребимые привычки, столь древние, что они становятся неосознанными. Если представить, что в западном мире возобладали кельты, а германские народы сохранились лишь в виде небольших групп, да это же Ирландия из его мира. Можно вспомнить и восстание Верцингеторига, которое погубило племенная рознь. А как же Литерн? Стоп! В его мире, в раннем средневековье, Литва была могущественным государством. Долгое время она сдерживала немцев, поляков и русских и вплоть до 15 века не принимала христианство. Если бы не соперничество с немцами, Литва могла бы продвинуться далеко на восток. Несмотря на свойственную кельтским странам политическую нестабильность, этот мир состоял из крупных государств, которых было гораздо меньше, чем в мире Эверарда. Это говорило о более древней культуре. Если в его мире западная цивилизация возникла на развалинах Римской империи, скажем, в VI веке от Рождества Христова, то здесь кельты должны были возобладать гораздо раньше. Эверард начал понимать, что случилось с Римом, но делиться своими выводами пока не торопился. Машины остановились около украшенных орнаментом ворот в длинной каменной стене. Водители обменялись несколькими словами с вооруженными охранниками, которые были одеты в ливреи и носили тонкие стальные ошейники рабов. Ворота распахнулись, и машины двинулись по аллее, мимо деревьев и лужаек. В самом конце аллеи, почти у берега, стоял дом. Сопровождающие жестами приказали патрульным выйти из машины и повели их к нему.

0: Здание трудно было отнести к какому-то определенному стилю. В свете газовых фонарей у входа виднелись его деревянные стены, раскрашенные разноцветными полосами. Конек крыши и концы опорных балок украшали резные головы драконов. Слышался шум моря. Убывавшая луна давала достаточно света, и Эверард сумел разглядеть шедшее к берегу судно с высокой трубой и носовым украшением, по-видимому, грузовое. Из окон лился желтый свет. Раб дворецкий пригласил их войти. Стены внутри были обшиты резными деревянными панелями, на полу лежали толстые ковры. Пройдя через прихожую, они оказались в уставленной мебелью гостиной. Здесь висело несколько картин, написанных в довольно традиционной манере. В огромном камине весело плясал огонь. Сини Тапсиорн и Дейрдра сидели в креслах. Как только вошли патрульные, девушка отложила книгу и поднялась им навстречу. Улыбнувшись, она предложила им сесть. Сауран с мрачным видом курил сигару. Он проронил несколько слов, и охранники исчезли. Дворецкий принес вино и бокалы. Эверард отпил из своего бокала, превосходное бургундское, и прямо спросил: «Зачем мы здесь?» Дейдра ослепительно улыбнулась. «Этот дом наверняка будет приятнее тюрьмы?» «Конечно, он красивее. Но я все же хочу знать, мы освобождены?»
1: «Вы...» Она замялась, но ее природная искренность в конце концов победила. «Вы здесь гости, но покидать это имение вам нельзя. Мы надеемся, что вы согласитесь оказать нам помощь. Вас щедро наградят».
0: «Помощь? Какую?»
1: «Покажите нашим ремесленникам и друидам, как делать ваше оружие и волшебные повозки».
0: Эверард вздохнул. Объяснять было бесполезно. У них не было инструментов, чтобы изготовить инструменты, с помощью которых только и можно изготовить то, что им надо. Но как втолковать это людям, верящим в колдовство?
1: «Это дом вашего дяди?» — спросил он.
2: «Нет, мой», — ответил Дейдре.
1: «Мои родители умерли в прошлом году. Они были из очень богатого и знатного рода, а я их единственная наследница».
0: Апсеорн снова что-то сказал, Дейдре перевела, встревоженно нахмурившись.
1: «О вашем появлении знает уже весь Катовиламнан, а в нем полно шпионов. Здесь мы можем вас от них спрятать».
0: Эверард поежился, вспомнив, как вели себя спецслужбы союзников и держав оси в маленьких нейтральных государствах, вроде Португалии. Когда надвигается война, эти люди готовы на все, и, в отличие от афалонцев, церемониться они не будут.
1: «О каком конфликте вы говорили?» — спросил он.
0: «Конечно, о контроле над Осенским океаном, в частности, над богатыми островами, которые мы называем Инис-Ир-Ла-Юнах». Дейдра плавно поднялась и показала на глобусе Гавайи. «Литгорн и западные союзники, и мы в том числе, — продолжала она серьезно, — истощили свои силы в войне. Главные силы сегодня — это Хай-Бразил и Хиндурадж, которые враждуют между собой. А в их конфликт вовлечены и менее значительные государства, потому что дело здесь не столько в амбициях, сколько в соревновании двух систем — монархии Хиндураджа и теократии солнцепоклонников Хай-Бразил».
1: «А можно узнать, какова ваша религия?»
0: Дейдра удивленно подняла брови. Вопрос показался ей не относящимся к делу. «Более образованные люди полагают, что существует великий Ваал, который сотворил меньших богов», — сказала она наконец. «Конечно, мы сохраняем древние культы, а также почитаем чужих верховных богов Перкунаса и Чернебога из Литарна, а вот она Амона из Симбераленда, Брахму, Солнце. Лучше не гневить их».
1: «Понятно».
0: Апсерн предложил сигары и спички. Вансаровак затянулся и недовольно сказал: «Черт побери, почему-то история изменилась именно так, что здесь не говорят на известных мне языках».
1: Его лицо прояснилось. «Но я быстро их выучу, даже без гипноза. Меня научит Дейдра».
0: «Так я тебя с ней и оставил одного», — оборвал его Эверард.
1: «Послушай, Пит». И он рассказал товарищу все, что узнал.
0: «Хм», — юноша потер подбородок. «Не слишком здорово, а? Конечно, если они подпустят нас к роллеру, мы запросто удерем. Почему бы не подыграть им?»
1: «Они не дураки», — ответил Эверард. «В магию они еще могут поверить, но в чистый альтруизм вряд ли.
0: Странно, что при такой отсталости они додумались до двигателей внутреннего сгорания».
1: «Это как раз понятно, потому я и спросил об их религии.
0: Они всегда были язычниками. Иудаизм, по-видимому, исчез, а буддизм не оказал на них особого влияния. Как указывал Уайтхед, средневековое представление о едином всемогущем Боге сыграло важную роль в развитии науки. С ним связана идея законосообразности природы. А Льюис Мемфорд дополнил Уайтхеда, показав, что механические часы, скорее всего, были изобретены в монастырях. Незаменимая вещь, чтобы молиться в нужное время. В этот мир часы пришли, по-видимому, гораздо позже. Эверард криво улыбнулся. Странно говорить об этом, ведь Уайтхеда и Мемфорда здесь никогда не было. Тем не менее... Подожди. Эверард повернулся к Дейдре. Когда открыли Афалон? Белые? В 4827 году. Откуда вы ведете летоисчисление? Дейдра уже ничему не удивлялась. От сотворения мира. То есть от даты, которую называют философы. 5964 года назад. Это соответствовало знаменитой дате архиепископа Ашера. 4004 год до Рождества Христова. Возможно, простое совпадение, но все же в этой культуре определенно имеется семитический элемент. Миф о сотворении мира в книге Бытия тоже ведь вавилонского происхождения. А пар, Эверард произнес, пневма, в ваших машинах когда начали использовать? Спросил он. Около 1000 лет назад. Великий друид Бороимо Фиона. Понятно. Эверард несколько раз затянулся, собираясь с мыслями, а затем повернулся к Вансароваку. «Картина вырисовывается такая», — сказал он. «Галлы вовсе не были варварами. Они многое переняли от финикийских купцов, греческих колонистов, а также в Цизальпинской Галлии, от этруссков. Очень энергичное и предприимчивое племя. А у флегматичных римлян никогда не было особых интеллектуальных запросов. В нашем мире технический прогресс стоял на месте вплоть до темных веков, пока окончательно не развалилась Римская империя. Но в этом мире римляне сошли со сцены гораздо раньше. Иудеи тоже уверен в этом. Я думаю, что без Рима с его «разделяй и властвуй» сирийцы уничтожили Маккавеев. Это чуть не случилось и в нашей истории. Иудаизм исчез, и поэтому христианство так и не появилось. Во всяком случае, после устранения Рима в Европе возобладали галлы. Они начали путешествовать, строить все более крупные корабли, и в IX веке открыли Америку. Но они не слишком опережали в развитии индейцев, и те легко догнали их. Индейцы получили толчок и смогли создать даже собственные империи, такие как сегодняшняя Хайбразил. В XI веке кельты начали сооружать паровые машины. По-видимому, у них был и порох, скорее всего, из Китая. Потом они изобрели еще что-нибудь, но все это на уровне ремесла, без какой-либо научной основы. Вансарова кивнул. «Думаю, ты прав». Но что произошло с Римом? Не знаю. Пока. Но наша критическая точка лежит где-то там. Эверард снова обратился к Дейдре. А вы сейчас, наверное, удивитесь, вкратчиво начал он. Почти 2500 лет назад наши люди посещали этот мир. Поэтому я и говорю по-гречески. Но мне неизвестно, что случилось потом. Я хотел бы услышать это от вас, ведь вы так много знаете. Она вспыхнула, и ее длинные темные ресницы, столь редко встречающиеся у рыжеволосых, дрогнули. «Буду рада помочь вам всем, чем могу». И уже почти просительно. «А вы? Вы нам поможете?» «Не знаю», — с трудом произнес Эверард. «Мне бы очень хотелось, но я не знаю, сможем ли мы, потому что в конце концов моя задача — приговорить вас и весь ваш мир

0: Глава 5. Когда Эверарда отвели в его комнату, он обнаружил, что местное гостеприимство не знает пределов. Правда, сам он слишком устал, чтобы им воспользоваться. «Ладно», — подумал он, засыпая, — «рабыня, поджидавшая Питера, уж точно не будет разочарована». Встали они рано. Из своего окна Эверард увидел внизу расхаживавших по берегу охранников, но это не помешало ему насладиться утренней свежестью. Вместе с Ван Сарованом они спустились к завтраку, состоявшему из яичницы с беконом, тостов и кофе, который прогнал остатки сна. Дейдра сказала, что Апсеорн уехал в город на какое-то совещание. Она словно позабыла свои страхи и весело болтала о пустяках. Эверард узнал, что она играет в любительской драматической группе, которая иногда ставит классические греческие пьесы в оригинале. Отсюда ее беглая речь. Еще она увлеклась верховой ездой, охотой, парусным спортом и плаванием. «А вы?» — спросила она. «Что? Хотите поплавать?» Дейдра вскочила с кресла, они сидели на лужайке под огненно-красными кленами, и стала непринужденно раздеваться. Эверарду показалось, что он услышал стук отваливавшейся челюсти Ван Сарова. «Пойдем?» — засмеялась она. «Кто последний, тот жалкий бриташка». Она уже кувыркалась среди серых волн, когда к берегу подошли дрожащие Эверард и Ван Саровак. Венерианин застонал. «Я с теплой планеты. Мои предки индонезийцы. Тропические пташки». «А голландцы тоже из тропиков?» — усмехнулся Эверард. «Они догадались перебраться в Индонезию». «Ладно, — уговорил. — Можешь оставаться».
1: «Черт! Если она смогла, то могу и я».
0: Ван Саровак попробовал воду пяткой и снова взвыл. Эверард собрал волю в кулак и, вспомнив тренировки в академии, ринулся в море. Дейдра плеснула в него водой, он нырнул и, схватив ее за стройную ногу, потащил вниз. Они побарахтались еще несколько минут, а потом помчались в дом под горячий душ. Посиневший Ван Саровак тащился сзади. «Танталовы муки!» — бормотал он. «Рядом самая красивая девушка всех веков и народов, а я не могу поговорить с ней. К тому же она наполовину белая медведица». После того, как рабы растерли его полотенцем и облачили в местные одежды, Эверард вернулся в гостиную и встал возле камина. «Что это за рисунок?» — спросил он, показав на свой килт. Дейдра вскинула рыжую голову. «Это цвета моего клана», — ответила она. «Почетного гостя, пока он в доме, всегда считают принадлежащим клану, даже если он кровный враг». Она нерешительно улыбнулась. «А между нами, Мэнслах, вражды нет». Эти слова снова повергли его в уныние. Он вспомнил о своей задаче. «Мне бы хотелось поговорить с вами об истории», — начал он. «Я ей очень интересуюсь». Она кивнула, поправила золотую ленту, стягивающую волосы, и достала с плотно заставленной книжной полки увесистый том. «На мой взгляд, это лучший курс мировой истории. По нему я смогу уточнить любые интересующие вас детали. И подскажешь мне, как вас уничтожить». Эверард сел на диван рядом с ней, дворецкий вкатил столик с закусками. Еда показалась патрульному безвкусной. Наконец он решился. «Рим и Карфаген воевали когда-нибудь между собой?»
1: «Да, два раза. Сначала они были союзниками против Эпира, но затем союз распался. Рим выиграл первую войну и захотел помешать развитию Карфагена».
0: Словно прилежная ученица, девушка склонилась над книгой.
1: «Вторая война началась 23 года спустя и продолжалась в общей сложности 11 лет. Хотя после того, как Ганнибал на 9-м году войны взял Рим, боевые действия почти не велись».
0: «Ага». Известие об успехе Карфагена почему-то не особенно обрадовало Эверарда. «Вторая пуническая война. Здесь ее называли Римской, или точнее, какая-то ее битва. Именно она и была тем самым поворотным пунктом». Однако из любопытства, а также опасаясь нарушить ход беседы, Эверард не стал выяснять сразу, где произошло отклонение. Сначала ему следовало разобраться в том, что случилось здесь. Или не случилось. Нет, реальность вот она, рядом с ним. Теплая, живая. Призраком был он сам. «А что было потом?» — как можно спокойнее спросил он. «Карфагенская империя присоединила Испанию, Южную Галлию и носок итальянского сапога», — сказала девушка.
1: После того, как развалился Итальянский Союз, остальная часть полуострова была обескровлена и ввергнута в хаос. Но продажные правители Карфагена не смогли удержаться у власти. Ганнибал был убит, кому-то его честность стала поперек горла. Тем временем Сирия и Парфия схватились из-за восточного побережья Средиземного моря. В войне победила Парфия, которая в результате попала под еще большее влияние эллинов. Примерно через 100 лет после римских войн в Италию вторглись германские племена. По-видимому, это были кимвры со своими союзниками, тевтонами и амбронами. В мире Эверарда их остановил Марий. Они разорили Галлию, что вынудило кельтов сняться с места, сначала в Испанию, а затем, по мере упадка Карфагена, и в Северную Африку, где они многому научились у карфагенян. Начался длительный период войн, в ходе которых Парфия слабела, а кельтские государства росли. Гунны разбили германцев в Центральной Европе, но и сами потерпели поражение от парфян. Галлы вытеснили германцев отовсюду, кроме Италии и Гипербореи, по-видимому, скандинавского полуострова. Корабли становились все совершеннее, ширилась торговля с Дальним Востоком, как через Аравию, так и напрямую, вокруг Африки. В мире Эверарда Юлий Цезарь был поражен, узнав, что Венеты строят лучшие во всем Средиземноморье корабли. Кельтинианцы открыли южную часть Афалона, которую сочли поначалу островом, отсюда Инис. Но майи их оттуда изгнали. Однако колонии Бритиса на севере выстояли и впоследствии добились независимости. Тем временем разрастался Литорн. Одно время ему принадлежала значительная часть Европы. Только западная ее окраина смогла снова освободиться в результате Столетней войны. Азиатские страны изгнали своих европейских хозяев, чьи силы были подорваны войнами, и стали быстро развиваться, в то время как западные государства приходили в упадок. Дейрдре оторвалась от книги, в которую заглядывала во время своего рассказа. «Но это только общая схема, Мэнслах. Продолжать?» Эверард покачал головой. «Нет, спасибо». Немного помолчав, он добавил. «Вы честно оцениваете положение своей страны. Большинство не хочет признавать правды, но я предпочитаю смотреть ей в глаза», — резко ответил Дейдра и тут же взволнованно попросила. «Расскажите о вашем мире. В такое чудо невозможно поверить». Эверард вздохнул, запрятал подальше совесть и принялся врать. Нападение произошло после полудня. Вансаровок немного успокоился и с помощью Дейдра увлеченно изучал афалонский язык. Держась за руки, они рассказывали посаду и называли различные предметы и простейшие действия. Эверард тащился за ними следом, подумывая, не является ли он третьим лишним. Правда, сейчас его больше волновало местонахождение роллера. В безоблачном бледно-голубом небе ярко светило солнце, алели клены. Ветер гнал по траве охапки желтых листьев. Старик-раб, не спеша, сгребал их граблями, а рядом лениво прохаживался моложавый индеец-охранник с винтовкой на плече. Возле забора дремала пара овчарок. Глядя на эту мирную картину, с трудом верилось, что совсем рядом люди замышляют что-то недоброе. Но в любом мире человек остается человеком. Быть может, здесь нет той безжалостной и изощренной жестокости, что присущи западной культуре. Эта цивилизация и впрямь казалась до странности неиспорченной, но вовсе не потому, что ей не хватало инициативы. И если настоящая наука здесь не возникнет, то люди так и будут без конца повторять один и тот же цикл. Война, империя, распад, снова война. В истории Эверарда человечество все-таки вырвалось из этого порочного круга. Ну и что? Положа руку на сердце, он не стал бы утверждать, что этот континуум хуже или лучше его собственного. Он был другим, и все. И разве эти люди не имеют такого же права на существование, как его собственное человечество, которое будет осуждено на смерть, если он потерпит неудачу? Эверард сжал кулаки. Проблема чересчур сложна. Подобные решения выше человеческих сил. Он знал, если все же решать придется ему, то руководить им будет не абстрактное чувство долга, а память. Память об обычных вещах и обычных людях его мира. Они обошли вокруг дома, и Дейдра показала на океан. «Аварлан», — сказала она. Ветер трепал пламенеющую гриву ее волос. Ван Саровок рассмеялся. «Это что, океан? Атлантика или просто вода? Пойдем разбираться». Он повел девушку к пляжу, Эверард поплелся следом. Какой-то длинный пароход быстро скользил по волнам в миле другой от берега. За ним летела туча белокрылых чаек. Патрульный подумал, что на месте здешнего командира он обязательно держал бы тут сторожевой корабль. Неужели именно ему придется принимать решение? Есть ведь и другие патрульные в эпохах доримской цивилизации. Если они отправятся в родные столетия... Эверард замер. Холодок пробежал у него по спине, внутренности смерзлись в ледяной ком. Если они туда отправятся и увидят, что произошло, то попытаются восстановить ход событий. И если кто-нибудь из них в этом преуспеет, здешний мир мгновенно исчезнет из пространства времени. И он вместе с ним. Дейдра остановилась. Вспотевший Эверард встал рядом с ней, не понимая, на что она так пристально смотрит. Но тут девушка вскрикнула и взмахнула рукой. Тогда и он посмотрел в сторону моря. Пароход был уже недалеко от берега. Из высокой трубы валил дым и сыпались искры. На носу сверкал золоченый змей. Эверард разглядел фигурки людей на борту и что-то белое с крыльями. Привязанное веревкой к корме корабля, это устройство поднялось в воздух. Планер! Кельтское воздухоплавание уже достигло такого уровня. «Чудесно!» — сказал Ван Саровак. «Думаю, у них есть и воздушные шары». Планер отцепился от буксировочного каната и направился к берегу. Один из охранников закричал, остальные выскочили из-за дома. Их винтовки блестели на солнце. Пароход повернул и двигался теперь тоже прямо к берегу. Планер приземлился, пропахав на пляже широкую борозду. Офицер закричал и замахал рукой. Эверард мельком увидел бледное, недоумевающее лицо Дейдры. Затем на планере повернулась турель. Уголком сознания Эверард отметил, что управляет ею вручную. И сразу же заговорила легкая пушка. Эверард упал на землю. Рядом свалился Ван Саровак, увлекая за собой девушку. Шрапнель скосила нескольких авалонцев. Злобно затрещали винтовки. Из планера выпрыгивали смуглолицые люди в тюрбанах и саронгах. «Хиндурадж!» — подумал Эверард. Уцелевшие охранники собрались вокруг своего начальника, и завязалась перестрелка. Офицер что-то крикнул и повел солдат в атаку. Эверард приподнял голову и увидел, что они схватились с экипажем планера. Ван Саровак вскочил, Эверард подкатился к нему и, рванув за ногу, снова повалил на землю, прежде чем тот успел броситься в бой. «Пусти меня!» — венерианин дернулся и всхлипнул. Вокруг, словно в кровавом кошмаре, лежали убитые и раненые. Казалось, что шум боя доносился и с неба. «Не валяй дурака! Им нужны только мы, а этот сумасшедший ирландец ни черта не понимает!» Эверарда прервал близкий взрыв. Благодаря небольшой осадке, пароход, взбивая воду винтами, подошел к самому берегу. С него тоже побежали вооруженные люди. Истратившие все патроны афалонцы оказались меж двух огней, но осознали это слишком поздно. «Быстро!» — Эверард поднял Дейдры и Ван Саровака. «Нам нужно выбраться отсюда и спрятаться где-нибудь по соседству». Десантники заметили их и развернулись. Подбегая к лужайке, Эверард скорее почувствовал, нежели услышал шлепок пули, вошедшей в землю позади него. В доме истошно вопили рабы. Две овчарки бросились к нападавшим, но их тут же пристрелили. Пригнувшись зигзагом по открытому месту, потом через забор и дальше по дороге, Эверарду удалось бы ускользнуть, но Дейдре споткнулась и упала. Ван Саровак задержался, чтобы прикрыть ее. Эверард тоже остановился, и это промедление все решило. Их окружили. Предводитель смуглолицых что-то приказал девушке, та ответила отрицательно и с вызывающим видом уселась на землю. Он усмехнулся и ткнул пальцем в сторону парохода. «Что им нужно?» — по-гречески спросил Эверард. «Вы». Дейдра испуганно посмотрела на него. «Вы оба». Офицер что-то добавил. «И я». Чтобы переводить. «Нет!» Она изогнулась и, высвободив руку, вцепилась в лицо державшему ее солдат. Кулак Эверарда взлетел вверх и, описав короткую дугу, расквасил чей-то нос. Бесполезно. Его оглушили ударом приклада, а когда сознание к нему вернулось, он понял, что его волокут на пароход.
2: Радио фантастики. фантастики.
0: Глава 6. Планер нападавшие бросили. Столкнув пароход с мели, они запустили двигатель и двинулись в открытое море. Всех своих убитых и раненых они перенесли на судно, а фалонцев оставили на берегу. Эверард сидел на палубе и всматривался в удалявшуюся полоску берега, которая постепенно переставала двоиться у него в глазах. Дейрдре плакала на плече Ван Саровака, и нерянин пытался ее успокоить. Ветер швырял им в лица холодные брызги пены. Из рубки вышли двое белых, и Эверард сразу же взял себя в руки. Его оцепенение прошло не азиаты, а европейцы. Приглядевшись, он понял, что и остальные члены экипажа — европейцы. Смуглый цвет кожи оказался обычным гримом. Он встал и осторожно взглянул на новых хозяев. Первый невысокий полный мужчина средних лет в красной шелковой рубашке, широких белых брюках и каракулевой шапке был гладко выбрит, а свои темные волосы заплетал в косичку. Второй был помоложе. Косматый золотоволосый гигант в мундире с медными застежками, облегающих штанах, кожаном плаще и явно декоративном рогатом шлеме. У обоих на поясах висели револьверы. В их присутствии матросы сразу подтянулись. «Черт побери!» Эверард еще раз осмотрелся. Берег уже скрылся из вида, и судно повернуло на север. Корпус его вздрагивал в такт работающему двигателю, нос время от времени зарывался в волны, и тогда на палубу летели брызги. Тот, что был постарше, заговорил на афалонском. Эверард пожал плечами. Когда сделал попытку бородатый викинг, сначала он сказал несколько слов на совершенно незнакомом языке, а потом вдруг произнес «Таиланд у Кимрик?» Эверард, знавший несколько германских языков, понял, что у него есть шанс. Ван Саровак тоже навострил свои голландские уши. Недоумевающая Дейдра застыла на месте. «Я», — сказал Эверард, — «Ein wenig». Золотоволосый молчал, и тогда он добавил по-английски. «Немного». «О, немного». «Гот», — гигант потер руки. «Ich heit Boerik Wulflasson, auch mein Gefund hier Eran Болеслав Арконский». С этим языком Эверард столкнулся впервые. После стольких веков кимврийский сильно изменился, но он довольно легко уловил смысл сказанного. Труднее было говорить самому, и патрульному пришлось импровизировать. «Какого черта Еран Тумахинг?» — грозно начал он. «Их бинайнен манауф Сириус. Человек Сириуса. Понял? Штерн Сириус мит планетен. Отпустить унс гебах. Или плохо будет. Виллен дер Тойфель». У Боерика на лице появилось страдальческое выражение, и он заговорил снова. Эверард понял, что им предлагают пройти внутрь и продолжить разговор с молодой госпожой в качестве переводчицы. Их отвели в рубку. Оказалось, что там есть небольшая, но комфортабельная кают-компания. Дверь осталась открытой, и в нее постоянно заглядывал вооруженный часовой. И еще несколько человек караулили снаружи. Болеслав Арконский сказал Дейдре что-то на афалонском, та кивнула, и он дал ей стакан вина. Ее это, по-видимому, успокоило, но когда она заговорила с Эверардом, голос у нее дрожал. «Нас взяли в плен, Мэнслах. Их шпионы разузнали, где вас держат. Другая группа должна выкрасть вашу машину для путешествий. Ее местонахождение им тоже известно». «Так я и думал», — ответил Эверард. «Но кто они во имя всего святого?» Боерик захохотал и долго хвастался своим хитроумием. Идея заключалась в том, чтобы убедить власти Афалона, будто нападение организовано Хиндураджем. На самом деле, эту довольно эффективную шпионскую сеть создали Литерн и Симберлин, заключившие тайные соглашения. Сейчас судно направляется в летнюю резиденцию посольства Литерна на Иннис-Лангален, остров Нантакет. Там волшебники расскажут о своих заклинаниях, и это станет хорошим подарком для великих держав. «А если мы не согласимся?» Дейдра перевела ответ Арконского слово в слово. «Я сожалею о последствиях. Мы цивилизованные люди, и за добровольное сотрудничество хорошо заплатим. Вас ждут богатство и почет. Если же вы будете упорствовать, мы сумеем вас заставить. На карту поставлено существование наших стран». Эверард пристально посмотрел на них,
1: Боерик смутился и даже, пожалуй, расстроился. Его хвастливое веселье сошло на нет. Болеслав Арконский, плотно сжав губы, барабанил пальцами по столу, а его глаза словно умоляли: «У нас ведь тоже есть совесть. Не вынуждайте нас к этому». Вероятно, они были мужьями и отцами, любили посидеть с друзьями за кружкой пива и сыграть в кости. Словом, самые обычные люди. Арконский, наверное, выращивал розы в Прибалтике, а Боерик разводил лошадей в Италии. Но когда могущественное государство грозит войной их народу, все это отходит на второй план. Артистизм, с которым была проведена операция, восхитил Эверарда. Но сейчас его больше волновало, что им делать. По его расчетам, даже этому быстроходному судну потребуется 20 часов, чтобы добраться до Нантакета. Значит, у них в распоряжении 20 часов. «Мы устали», — сказал он по-английски. «Немного отдыхать можно?» «Я... конечно», — с неуклюжей любезностью сказал Боерик. «Оквер скален, добрый трусья, пыть, так?»

0: На западе догорал закат. Держась за леер, Дейдре и Иван Саровак стояли у борта и вглядывались в серый океанский простор. Три вооруженных матроса, уже переодевшихся и смывших грим, несли вахту на корме, а рулевой вел судно по компасу. Боерик и Эверард расхаживали по шканцам. На всех была теплая одежда, защищавшая от ветра. Эверард заметно продвинулся в кимврийском. Говорил он, правда, с трудом, но понять его было можно. Поэтому он старался больше слушать. «Значит, вы со звезд?» «Этого я не понимаю. Я человек простой. Будь моя воля, я бы сидел в своем тосканском поместье, а мир пусть катится ко всем чертям. Но есть долг перед своим народом». «А, видимо, в Италии эти тавтоны сменили латинин. В мире Эверарда подобное произошло в Англии, где англы полностью вытеснили бритов». «Я вас хорошо понимаю», — сказал патрульный. «Странное дело, война нужна единицам, а сражаться приходится многим». «Но мы вынуждены», — Боерик стал плакаться. «Ведь карфаголанцы захватили наши законные владения. Египет, Италия и Эрдента», — пробормотал Эверард. «Неосвобожденная Италия». В конце XIX века лозунг итальянских националистов, требовавших присоединения территорий Австрии и Швейцарии с большим процентным составом итальянцев.
1: Что-что?
0: Неважно. «Значит, вы, кимврийцы, заключили союз с Литтерном, и пока великие державы сражаются на Востоке, надеетесь захватить Европу и Африку».
1: «Ничего подобного. Эти территориальные притязания абсолютно законны. Мы просто отстаиваем свои исторические права. Ведь сам король сказал...»
0: Боерик пустился в длинные объяснения. Качка усилилась, и Эверарду приходилось то и дело хвататься за леер. «Мне кажется, вы слишком дерзко ведете себя с волшебниками», — заметил он. «Берегитесь, мы можем рассердиться. Ваше колдовство нам не страшно. Вот как. Я бы хотел, чтобы вы помогли нам по доброй воле. Если вы согласитесь потратить несколько часов, я с радостью докажу вам справедливость нашего дела». Эверард покачал головой и подошел к Дейдре. В сгущавшихся сумерках ее лицо было почти неразличимо. «Надеюсь, Мэнслах, ты сказал ему, что он может сделать со своими планами?» В голосе девушки сквозило отчаяние.
2: «Нет», — твердо ответил Эверард, — «мы им поможем».
1: Дейдра отшатнулась, как от удара. «О чем ты говоришь, Мэнс?» — спросил Ван Саровак. Эверард рассказал.
2: «Нет».
0: «Да».
1: «Ради бога, нет, иначе я...»
0: Эверард схватил венерианина за руку и холодно произнес. «Успокойся. Я знаю, что делаю. В этом мире нам нельзя становиться ни на чью сторону. Мы против всех, пойми это. Сейчас нам нужно притвориться, будто мы согласны им помочь».
2: Дейдра ни слова.
0: Ван Саровак понурился.
2: «Ладно»,
0: — выдавил наконец он.

0: Глава 7. Курорт посольства Литтерна находился на южном берегу Нантакета, около рыбачьей деревушки, от которой он был отгорожен стеной. Его построили в национальном стиле. Главные здания и пристройки – длинные бревенчатые дома с выгнутыми, как кошачьи спины, крышами, располагались по сторонам двора, выложенного плитами. Выспавшись и позавтракав, хотя от гневного взгляда Эйдра ему кусок в горло не лез, Эверард поднялся на палубу как раз тогда, когда они подходили к посольской пристани. У пирса стоял большой катер, а по берегу бродило множество людей довольно бандитского вида. Сдерживаемое арконским возбуждение прорвалось наружу. «А, ваша волшебная машина уже доставлена! Можно сразу приступать к делу!» — сказал он на фалонском. Боэрик перевел, и у Эверарда упало сердце. Гостей, как их упорно называли кимрийцы, провели в просторный зал, где Арконский поклонился четырехликому идолу, тому самому Свантевиту, которого в истории Эверарда датчане изрубили на дрова. А в очаге пылал огонь, было уже по-осеннему прохладно, вдоль стен стояли охранники. Но Эверард видел только блестевший в полумраке темпороллер. «Говорят, в Катувилаунане из-за этой штуки была жаркая схватка», — заметил Боэрик. «Убитых было много, но наш отряд оторвался от преследователей». Он с опаской прикоснулся к рукоятке. «Неужели эта машина может по желанию всадника появиться в любом месте, прямо из воздуха?» «Да», — ответил Эверард. Дейдра наградила его презрительным взглядом и, высокомерно вскинув голову, отодвинулась от них. Арконский что-то ей сказал, видимо, просил перевести его слова. Она плюнула ему под ноги. Боэрик вздохнул и обратился к Эверарду. «Мы хотим посмотреть, как работает машина. Я сяду позади вас и приставлю револьвер к вашей спине. Прежде чем что-нибудь сделать, предупреждайте меня, иначе я сразу выстрелю. Ваши друзья останутся в заложниках и тоже будут расстреляны по первому подозрению. Но я уверен», — добавил он, — «мы все будем добрыми друзьями». Эверард кивнул, его нервы были натянуты, как струны, ладони вспотели. «Сначала я должен произнести заклинание», — сказал он, быстро перевел взгляд на индикаторы пространственно-временных координат роллера и мгновенно запомнил их показания. Затем посмотрел на сидевшего на скамье Ван Саровака, на которого были направлены револьвер Арконского и винтовки охранников. Дейдра тоже села как можно дальше от патрульного. Эверард максимально точно оценил расстояние от роллера до скамьи, воздел руки и, нараспев, заговорил на темпоральном. «Пит, я попробую вытащить тебя отсюда. Сиди, как сидишь, повторяю, как сидишь сейчас. Я подхвачу тебя на лету. Если все будет нормально, это произойдет через минуту после того, как мы с нашим волосатым товарищем исчезнем». Венерианин сохранял невозмутимый вид, только на лбу у него выступили мелкие бисеринки пота. «Очень хорошо». Эверард снова перешел на ломанный кимрийский. «Боэрик, залезай на заднее сиденье, и эта волшебная лошадь покажет нам, на что она способна». Светловолосый гигант кивнул и послушно сел. Как только Эверард занял свое место, он почувствовал, что в спину ему уперся дрожащий ствол револьвера. «Скажи Арконскому, что мы вернемся через полчаса», — небрежно бросил он. Единицы измерения времени здесь были почти такими же, как и в его мире, и тут и там они восходили к Вавилону. Покончив с этим, Эверард сказал: «Сначала мы вынырнем над океаном и будем парить в воздухе». «Отлично!» — не очень уверенно отозвался Боэрик. Эверард настроил автоматику на выход в 10 милях к востоку на высоте в 1000 футов и нажал на стартер. Они висели в воздухе, словно ведьмы на помеле, глядя на серо-зеленые просторы океана и неясные очертания далекого берега. Хлестнул сильный ветер, и Эверард покрепче сжал ногами раму. Боэрик выругался, и патрульный сухо улыбнулся. «Ну как?» — спросил он. «Нравится?»
1: «Эх, это поразительно!»
0: По мере того, как Боэрик осваивался в новой обстановке, его охватывал все больше энтузиазм. «Никакого сравнения с воздушными шарами! Такие машины поднимут нас над вражескими городами, и мы обрушим на них реки огня!» Почему-то от этих слов Эверарду стало легче приступить к задуманному. «Теперь мы полетим вперед», — объявил он, и скутер легко заскользил по воздуху. Боерик испустил ликующий клич. «А теперь мы перенесемся к тебе на родину». Нажатие на кнопку, и роллер, сделав мертвую петлю, ухнул вниз с ускорением в 3G. Заранее зная, что произойдет, патрульный, тем не менее, едва удержался на роллере. Что, собственно, сбросило Боерика с сиденья, крутой изгиб петли или ускорение, он так и не узнал. Только мелькнула перед глазами летящая вниз человеческая фигурка, и он тут же пожалел, что заметил ее. Несколько минут роллер висел над волнами, а вдруг Боерик успел бы выстрелить. Эверарда пробрал нервный озноб. Потом его отпустило, но стало очень скверно на душе. Однако он взял себя в руки и сосредоточился на проблеме спасения Вансаровак. Подкрутив варньеры, он установил координаты точки выхода: 1 фут от скамьи, где сидели пленники, 1 минута после отбытия. Правая рука лежала на пульте управления, ему придется действовать быстро, а левая оставалась свободной. «Держите шляпы, ребята! Поехали!» Машина материализовалась прямо перед Вансароваком. Эверард схватил венерианина за ворот и втянул его внутрь пространственно-временного силового поля, одновременно крутанув правой рукой темпоральный регулятор назад и нажав на стартер. По металлу чиркнула пуля. Перед глазами Эверарда мелькнул Арконский, разинувший рот в немом крике. А затем все пропало, и они оказались на поросшем травой косогоре, спускавшемся к берегу. За 2000 лет до того, что произошло. Дрожа всем телом, Эверард уронил голову на приборную панель. Опомниться его заставил пронзительный крик. Он обернулся и посмотрел туда, где на склоне холма распростерся венерианин. Его рука обвивала талию Дейдры.

0: Ветер стих, но волны по-прежнему накатывались на широкий белый пляж. Высоко в небе плыли облака. «Я тебя, конечно, не виню, Пит», — не поднимая глаз, Эверард расхаживал возле роллера. «Но это здорово осложняет дело».
1: «А что мне оставалось?» — сердито возразил венерианин. «Бросить ее там, чтобы эти сволочи ее убили? Или чтобы она исчезла вместе со всем ее миром?»
0: «Ты что, забыл о защитном рефлексе? Без разрешения мы не сможем сказать ей правду, даже если захотим. А я, например, и не хочу». Эверард взглянул на девушку. Она до сих пор не отдышалась, но в глазах у нее уже появился радостный блеск. Ветер теребил ее волосы и длинное тонкое платье. Она встряхнула головой, словно отгоняя кошмар, подбежала к патрульным и схватила их за руки. «Прости меня, Мэнслах», — всхлипнула она. «Я должна была понять, что ты нас не предашь». Она расцеловала их обоих. Ван Саровок, как и следовало ожидать, горячо ответил на поцелуй, а Эверард не сумел себя заставить. Это слишком напоминало Иуду.
1: «Где мы?» — продолжала она. «Похоже на Лангален, но тут никого нет. Может, ты привез нас на острова Блаженных?»
0: Она повернулась на одной ноге и закружилась среди летних цветов.
1: «Можно нам отдохнуть здесь перед возвращением домой?»
0: Эверард глубоко вздохнул. «Дейдре, у меня для тебя плохие новости». Он увидел, как девушка помрачнела и напряглась. «Мы не можем попасть обратно».
1: Она молча ждала продолжения.
0: «У меня не было выбора. Эти заклинания,

0: Вансаровак замолчал, задумчиво глядя в морскую даль. «Какой это год?» — спросил он наконец. «Время Христа? Тогда мы все еще позже развилки».
1: «Угу.
0: Но мы до сих пор не знаем, что это было. Давай отправимся подальше в прошлое. Какое-нибудь из управления патруля там нам помогут».
1: «Может быть». Эверард откинулся на траву и уставился в небо невидящим взглядом. Он чувствовал себя выпотрошенным. «Но, пожалуй, я смогу определить ключевую точку прямо здесь, с помощью Дейдры. Разбуди меня, когда она вернется».
0: Когда Дейдра вернулась, по ее лицу было заметно, что она плакала. Эверард объяснил ей, что ему нужно, и она кивнула. «Конечно, моя жизнь принадлежит тем, кто спас ее,
1: после того, как мы сами же втравили тебя в эту историю. Мне надо кое-что от вас узнать. Вам известно о таком сне, в котором человек выполняет все, что ему прикажут?»
0: «Осторожно», — спросил он.
1: Девушка неуверенно кивнула. «Я видела, как это делали друиды-лекари.
0: Это не причинит тебе никакого вреда. Я просто тебя усыплю, и ты вспомнишь все, что знаешь. Даже то, что уже не помнишь. Времени это займет немного».
1: От ее доверчивости у него сжалось сердце.
0: С помощью стандартных приемов он загипнотизировал девушку и вытянул из ее памяти все, что она слышала или читала о Второй Пунической войне. Для его цели этого вполне хватило. Поводом для войны послужила попытка Рима помешать проникновению войск Карфагена в Испанию, к югу от реки Эбра, нарушавшая мирный договор. В 219 году до Рождества Христова Ганнибал Барка, карфагенский правитель этой области, осадил Сагунт. Через 8 месяцев он взял город, спровоцировав войну с Римом, как собирался. В начале мая 218 года он перевалил через Пиренеи. У Ганнибала было 90 тысяч пехотинцев, 12 тысяч конников и 37 слонов. Быстро пройдя Галлию, он перешел через Альпы, но понес при этом ужасающие потери. До Италии добралось только 20 тысяч пеших и 6 тысяч конных воинов. Несмотря на это, он разгромил у реки Тицин римское войско, численное превосходившее его силы. В течение следующего года он одержал еще несколько побед и вступил в Апулию и Кампанию. Апулийцы, луканы, бруттии и самниты перешли на сторону Ганнибала. Партизанская война, которую начал Квинт Фабий Максим, опустошила Италию, но успеха не принесла. Тем временем Газдрубал Барка навел порядок в Испании и в 211 году привел на помощь брату сильное войско. В 210 году Ганнибал взял Рим и сжег его, а к 207 году капитулировали все остальные города Италийского союза.
1: «Вот как!» — Эверард погладил медно-рыжие волосы, лежавшие перед ним девушки.
0: «А теперь усни. Спи хорошо и проснись с легким сердцем».
2: «Что она рассказала?» — спросил Вансаровак.
1: «Очень многое», — ответил Эверард. «Весь рассказ занял больше часа. Но главное вот что. Она прекрасно знает историю тех времен, но ни разу не упомянула о Сципионах».
2: «О ком, о ком?»
1: «При Тицине римским войском командовал Публий Корнелий Сципион. Правда, там он был разбит, то есть в нашем мире. Но потом он догадался повернуть на запад и уничтожил базу Карфагена в Испании. В результате Ганнибал оказался отрезанным в Италии, а то незначительное подкрепление, которое смогли послать ему из Иберии, было полностью уничтожено. Войска возглавлял сын Сципиона, звали его так же, как и отца. Именно он, Сципион Африканский, старший, наголову разбил Ганнибала при Заме. Отец и сын были лучшими полководцами за всю историю Рима. Но Дейдра никогда о них не слышала».
0: «Так». Вансаровак снова застыл, глядя на восток. «Там, за океаном, галлы, кимвры и парфяне раздирали на части рухнувшую античную цивилизацию. Что же случилось с ними на этой временной линии?»
1: «Моя фотографическая память подсказывает мне, что оба Сципиона участвовали в битве при Тицине и едва там не погибли. При отступлении, которое, на мой взгляд, больше походило на паническое бегство, сын спас жизнь отцу. 10 против 1, что в этой истории Сципионы не спаслись».
0: «Кто-то должен был их прикончить», — сказал Вансаровак. Его голос окреп.
1: «Какой-нибудь темпоральный путешественник. Наверняка так оно и было».
0: «Ну что ж, вполне вероятно.

0: «Посмотрим». Эверард отвел взгляд от безмятежного лица Дейдра. «Посмотрим». Глава 8. На курорте в Плейстоцене, через полчаса после их отбытия в Нью-Йорк, Эверард и Ван Саровак оставили девушку на попечении добродушной экономки, говорившей по-гречески, и созвали своих коллег. Затем сквозь пространство-время запрыгали почтовые капсулы. Все управление до 218 года, ближайшим было Александрийское, располагавшееся в 20-летии 250-230 годах. Всего около 200 агентств патруля по-прежнему оставались на месте. С последующими управлениями связь пропала, а несколько коротких вылазок в будущее подтвердили самые худшие. Встревоженные патрульные организовали совещание в Академии в олигоценовом периоде. В служебной иерархии патруля агенты-оперативники стояли выше сотрудников резидентур, а между собой по званиям не различались. Однако, благодаря своему опыту, Эверард как-то само собой оказался председателем комитета старших офицеров патруля. Каторжный труд. Эти мужчины и женщины легко переносились из одного тысячелетия в другое, владели оружием богов, но при этом они оставались людьми со всеми недостатками, присущими человеческому роду. Нарушение хода истории должно быть устранено, с этим согласились все. Но патрульных тревожила судьба их коллег, которые, ни о чем не подозревая, отправились в будущее, как это произошло с самим Эверардом. Если они не возвратятся до того, как история будет исправлена, то исчезнут навсегда. Эверард организовал несколько спасательных экспедиций, не слишком, впрочем, надеясь на успех. Он в категорической форме предупредил спасателей. В их распоряжении сутки локального времени, и не секунды больше. У специалиста из эпохи научного возрождения нашлись возражения. Разумеется, в первую очередь уцелевшие обязаны восстановить первоначальную мировую линию. Но есть и долг перед наукой. Им представилась уникальная возможность, и они просто обязаны изучить внезапно открывшийся вариант развития человечества. Необходимо детальное антропологическое обследование. Всего-то несколько лет. И только потом... Эверард с трудом заставил его замолчать. Патрульных было слишком мало, чтобы так рисковать. Исследовательские группы должны были определить точный момент и характер вмешательства в историю. Горячие дискуссии шли непрерывно. В какой-то момент, выглянув в окно, за которым стояла доисторическая ночь, Эверард позавидовал саблезубым тиграм. Им жилось куда легче, чем их обезьяноподобным преемникам. Когда все намеченные экспедиции были наконец отправлены, он откупорил бутылку спиртного и осушил ее вместе с Ван Сароваком. На следующий день оргкомитет заслушал рапорты спасателей, посетивших различные века в будущем. Десяток патрульных удалось вызволить из более или менее неприятных ситуаций, другим уже, по-видимому, ничем нельзя было помочь. Пропало человек 20. Информация, добытая разведгруппой, оказалась куда существеннее. Выяснилось, что в Альпах к Ганнибалу присоединились два гельвета-наемника, которые втерлись затем к нему в доверие. После войны они заняли в Карфагене высокие посты – Фронтос и Химилка, так они назывались, фактически прибавили к рукам правительства, организовали убийство Ганнибала и жили с поражающей воображение роскошью. Один из патрульных видел их дворцы и их самих. Масса удобств, до которых в античные времена еще не додумались. На мой взгляд, они смахивают на Нилдериан из 205-го тысячелетия. Эверард кивнул. Эта эпоха безудержного бандитизма уже доставила патрулю немало хлопот. «Думаю, теперь все ясно», — сказал он. «Были они с Ганнибалом до Тицина или нет, значения не имеет. Все равно, захватить их в Альпах дьявольски трудно. Можно устроить такой переполох, из-за которого будущее изменится ничуть не меньше. Важно, что, скорее всего, именно они ликвидировали сципионов. Вот здесь нам и следует вмешаться». Англичанин из XIX века, знающий свое дело специалист, но большой педант, развернул карту и принялся читать лекцию о сражении, за которым следил с воздуха, из-за низкой облачности ему пришлось воспользоваться инфракрасным телескопом. «А здесь стояли римляне». «Знаю», — прервал его Эверард. «Тонкая красная линия. Судьба сражения была решена, когда они обратились в бегство, но последовавшая за этим неразбериха нам, безусловно, на руку. Ладно. Придется незаметно окружить поле битвы, но, по-моему, непосредственно участвовать в бою могут лишь два агента. Эти приятели наверняка ожидают противодействия и будут настороже. Александрийское управление снабдит меня и Питера соответствующими костюмами. «Послушайте», — воскликнул англичанин, — «я полагал, эта честь будет предоставлена мне?»
1: «Нет, простите», — Эверард улыбнулся одними уголками губ. «Какая там честь? Рисковать жизнью, чтобы уничтожить целый мир вроде нашего, со всеми его обитателями?»
0: «Но черт побери!» — Эверард поднялся.
1: «Отправиться должен я», — отрезал он. «Не могу объяснить, почему, но я».

Они оставили роллер в небольшой рощице и пошли через поле. За горизонтом и высоко в небе находилось около сотни вооруженных патрульных, но здесь, среди копий и стрел, это было слабым утешением. Холодный свистящий ветер гнал низкие тучи, накрапывал дождь. В солнечной Италии стояла поздняя осень. Изнывая от тяжести доспехов, Эверард торопливо шагал по скользкой от крови грязи. На нем были панцирь, шлем и поножи, в левой руке римский щит, с пояса свисал меч. Но в правой руке он сжимал парализующий пистолет. Вансаровак в таком же снаряжении шел в развалку позади него, поблескивая глазами из-под колыхавшегося командирского плюмажа. Впереди ревели трубы, грохотали барабаны, но их заглушали вопли людей, топот и ржание лошадей, потерявших всадников, свист стрел. В седлах оставались лишь разведчики, да несколько начальников. Обычное дело для эпох, когда еще и не изобрели стремян. После первой же атаки почти вся конница превращалась в пехоту. Карфагеняне наступали, врубаясь в прогибавшееся под их напором римское войско. Кое-где сражение переходило в отдельные рукопашные схватки. Воины с проклятиями рубили друг друга. А тут битва уже прошла. Вокруг Эверарда лежали мертвые. Он спешил за римским войском, туда, где вдалеке блестели орлы. За шлемами и грудами трупов он разглядел победно развивавшиеся багровые знамя. На фоне серого неба в той же стороне замаячили исполинские силуэты. Поднимая хоботы и трубя, в бой двинулись слоны. Все воины похожи одна на другую. Это не аккуратные стрелки на картах, не соревнования в героизме. Война — это растерянные люди, грязные, потные, задыхающиеся и истекающие кровью. Поблизости, пытаясь слабеющей рукой вытащить из живота дротик, корчился худощавый смуглолицый юноша, прощник карфагенянин. Но сидевший рядом с ним коренастый римский крестьянин не обращал на него никакого внимания, недоуменно уставившись на обрубок своей руки. Над полем, борясь с ветром, кружили вороны. Они ждали. «Туда!» — выдохнул Эверард. «Скорей, ради бога! Эту линию прорвут с минуты на минуту!» Воздух обжигал горло, но патрульный упорно бежал к орлам республики. В голове мелькнуло, ему всегда хотелось, чтобы победил Ганнибал. В холодной и деловитой алчности Рима было что-то отталкивающее, и вот он здесь пытается спасти будущую империю. Да, жизнь преподносит и не такие сюрпризы. Оставалось утешиться тем, что Сципион Африканский был одним из немногих порядочных людей, уцелевших в этой войне. Крики и лязг надвигались, италийцы откатывались назад. Казалось, людские волны разбиваются о скалу, только двигались не они, а скала. Неуклонно, с ревом и криками, с блеском окровавленных мечей. Эверард побежал. Мимо него промчался вопящий от ужаса легионер. Седой римский ветеран плюнул на землю, расставил пошире ноги и дрался, не отступая ни на шаг, пока его не сразили. Пронзительно трубя, слоны Ганнибала медленно брели вперед. Карфагеняне держали строй, наступая под леденящий душу грохот барабанов. «Вон там, впереди!» Эверард увидел группу всадников, римских военачальников. Высоко поднимая значки легионов, они что-то кричали, но из-за грохота битвы их никто не слышал. Мимо пробежало несколько легионеров. Центурион окликнул патрульных. «Эй, сюда! Мы им еще покажем, клянусь животом Венеры!» Эверард помотал головой, продолжая бежать. Зарычав, римлянин бросился к нему. «А ну иди сюда, трусливый!» Парализующий луч оборвал его фразу, и он повалился в грязь. Легионеры обомлели, кто-то заорал, и они бросились в рассыпную. Карфагеняне были уже совсем рядом. Окровавленные мечи, сомкнутые щиты. Перед глазами Эверарда мелькнули синевато-багровый рубец на щеке одного воина, крючковатый нос другого. Зазвенев, от его шлема отлетело копье. Он пригнулся и побежал. Сражающиеся были совсем рядом. Эверард метнулся было в сторону, но споткнулся от труп и упал. На него тут же свалился римлянин. Вансаровак выругался и помог товарищу подняться. По его руке полоснул меч. Невдалеке обреченно бились окруженные люди Сципиона.
Эверард остановился, с трудом переводя дыхание, и попытался что-нибудь разглядеть сквозь завесу мелкого дождя. Блеснули мокрые доспехи. Сюда скакал галопом отряд римских всадников. Их кони были по шею измазаны грязью. Должно быть, сын, будущий Сципион Африканский, спешил на помощь отцу. От стука копыт дрожала земля. «Вон там!» — закричал Вансаровак, махнув рукой. Эверард весь подобрался. Струйки дождя стекали со шлема ему на лицо. Отряд карфагенян скакал к тому месту, где шел бой вокруг римских орлов. Во главе скакали двое. Высокие, с рубленными лицами, нелдориане. На них были солдатские доспехи, но каждый держал пистолет с длинным узким стволом. «Туда!» Эверард развернулся и бросился к ним. Кожаные ремни его доспехов заскрипели. Патрульных заметили только когда они были уже рядом с карфагенянами. Кто-то из всадников предупреждающе крикнул: «Два сумасшедших римлянина!» Эверард увидел, как он ухмыльнулся в бороду. Нелдорианин поднял бластер. Эверард бросился на землю. Смертоносный бело-голубой луч прошипел там, где он только что стоял. Ответный выстрел, и африканская лошадь опрокинулась под лязг металла. Вансаровак, стоя во весь рост, хладнокровно навел парализатор. Импульс, второй, третий, четвертый, и один из нелдориан свалился в грязь. Вокруг сципионов рубились люди. Воины нелдориан завопили от ужаса. Действие бластера им, должно быть, продемонстрировали заранее, но эти удары невидимой руки оказались для них полной неожиданностью. Они пустились на утек. Второй бандит кое-как справился со своим конем и поскакал за ними. Эверард бросился к лошади без седока, крикнув на бегу: «Пит, займись тем, кого ты сшиб! Оттащи его подальше! Нам надо его допросить!» Он прыгнул в седло и пустился в погоню за нелдорианином, не успев даже толком осознать, что делает. Позади него Публий Корнелий Сципион и его сын вырвались из окружения и догнали отступающее римское войско. Эверард мчался сквозь хаос. Он погонял свою лошадь, но догнать нелдорианина не старался. Как только они отъедут достаточно далеко, спикирует роллер и прикончит бандита. Это понял и нелдорианин. Он осадил коня и вскинул бластер. Эверард увидел ослепительную вспышку, и его щеку опалило жаром. «Мимо!» Установив парализатор на широкий луч и стреляя на ходу, он продолжал погоню. Второй заряд бластера угодил его лошади прямо в грудь. Она рухнула на всем скаку, и Эверард вылетел из седла. Но падать он умел. Сразу вскочил на ноги и, пошатываясь, бросился к врагу. Парализатор вылетел у него из рук, но подбирать его было некогда. Неважно, это можно сделать и потом, если он останется жив. Широкий луч достиг цели. Расфокусированный, он, конечно, не свалил нелдорианина, но бластер тот выронил, а его конь еле держался на ногах. Дождь хлестал Эверарда по лицу. Когда он подбежал, нелдорианин спрыгнул на землю и выхватил меч. В ту же секунду вылетел из ножен и клинок Эверарда. «Как вам угодно», — сказал он на латыни. «Один из нас останется на

0: Глава 9. Над горами поднялась луна, превратив заснеженные склоны в тусклое серебро. Далеко на севере лунный свет отражался от ледника. Где-то выл волк, у себя в пещере пели кроманьонцы, но сюда, на веранду, их пение едва доносилось. Дейрдре стояла на темной веранде и смотрела на горы. Лунный свет ложился на ее блестевшее слезами лицо. Она удивленно посмотрела на подошедших к ней Эверарда с Вансаровак. «Вы вернулись? Так скоро?» — спросила она. «Но вы же оставили меня здесь только утром». «Много времени не потребовалось», — ответил Вансаровак, который уже успел выучить под гипнозом древнегреческий. «Надеюсь», — она попыталась улыбнуться, — «надеюсь, вы уже закончили свою работу и сможете теперь отдохнуть?»
1: «Да, закончили», — сказал Эверард.
0: Несколько минут они стояли рядом, глядя на царство зимы. «Вы тогда сказали, что я не смогу вернуться домой. Это правда?» — грустно спросила Дейдра.
1: «Боюсь, что да. Заклинание...» Эверард и Вансаровак встретились взглядами. Им было разрешено рассказать девушке то, что они сочтут нужным, а также взять ее с собой туда, где, по их мнению, ей будет лучше всего. Вансаровак утверждал, что лучше всего ей будет на Венере, в его столетии. А Эверард слишком устал, чтобы спорить.
0: Дейдра глубоко вздохнула. «Ну что же», — сказала она, — «я не буду всю жизнь лить слезы. Да пошлет Ваал моему народу, там, дома, счастье и благополучие».
1: «Так оно и будет», — сказал Эверард. Больше он ничего сделать не мог. Сейчас ему хотелось только одного — спать. Пусть Вансаровак скажет все, что надо сказать, и пусть награда достанется ему. Эверард кивнул товарищу. «Пожалуй, я пойду лягу, Пит», — сказал он.
2: «А ты останься».
0: Венерианин взял девушку за руку. Эверард медленно пошел к себе в комнату.

0: Конни Уиллис в отеле «Риальто». Серьезное отношение к предмету является необходимым условием для понимания ньютоновской механики. Мне кажется, что именно такое серьезное отношение является основным камнем преткновения в понимании квантовой теории. Из обзорного доклада доктора Геданкина на ежегодном Международном конгрессе по квантовой физике, 1988 год, Голливуд, Калифорния. Я добралась до Голливуда к половине второго и тут же отправилась в отель «Риальто». «Мне очень жаль, но мест нет», — сказала девушка за регистрационной стойкой. «Все забронировано для каких-то научных дел». «Я по научному делу», — сказала я. «Доктор Рут Баринджер, мне заказан двухместный номер». «Тут еще делегация республиканцев околачивается и еще туристы из Финляндии. Когда я устраивалась на работу, мне говорили, что у них здесь одни кинозвезды. Но если я кого и видела, так это только того парня, который играл приятеля того другого парня, ну, в том самом фильме. А вы случаем не из кино, а?» «Нет», — сказала я. «Я по научному делу. Доктор Рут Баринджер». «Тиффани», — сказала девушка. «На самом деле я не служащая отеля. Я тут только работаю, чтобы платить за уроки трансцендентальной гимнастики. А в действительности я модель и актриса». «Я физик», — сказала я, пытаясь направить беседу в нужное русло. «Номер на имя Рут Баринджер». Почти минуту она что-то делала с компьютером. «На ваше имя тут ничего нет». «Может быть, на имя доктора Мендоса? У нас номер на двоих». Она еще что-то сделала с компьютером. «На ее имя тоже ничего нет. А вы уверены, что вам нужен не отель в Диснейленде? Эти два отеля постоянно путают». «Мне нужен Риальто», — сказала я, перетряхивая сумки в поисках записной книжки. «Вот номер заказа. 37420». Она ввела мой номер в компьютер. «Вы доктор Геданкин?» — спросила она.
1: «Простите», — сказал пожилой мужчина.
0: «Я сейчас вами займусь», — сказала ему Тиффани. «Как долго вы у нас пробудете, доктор Геданкин?» — спросила она у меня.
1: «Простите!»
0: В голосе мужчины прозвучало отчаяние. Взлохмаченная шевелюра и блуждающий взгляд свидетельствовали о перенесенном кошмаре или о попытке зарегистрироваться в отеле «Риальто». Он был без носков. «Интересно, а может, это и есть доктор Геданкин? Я приехала на конференцию как раз ради Геданкина. В прошлом году я пропустила его выступление по корпускулярно-волновому дуализму, но я читала текст в сборнике МККФ, и мне даже показалось, что там есть смысл, редкость для квантовой теории. В этом году он готовил обзорный доклад, и я твердо намеревалась его услышать. Нет, это оказался не доктор Геданкин».
1: «Меня зовут доктор Уэдби», — сказал пожилой человек. «Вы дали мне не тот номер».
0: «Все наши номера практически одинаковы», — сказала Тиффани. «Разница только в числе кроватей и всего такого прочего».
1: «В моем номере уже живет некая особа», — сказал он. «Доктор Слит из Техасского университета. Она переодевалась».
0: У него волосы встали дыбом.
1: «Она решила, что я маньяк-убийца».
0: «Вы доктор Уэдби?» — переспросила Тиффани, тупо глядя на дисплей. «На ваше имя тут ничего нет». Доктор Уэдби заплакал. Тиффани достала бумажное полотенце, вытерла стойку и повернулась ко мне. «Чем могу быть полезна?»
2: Вторник, с 7:30 до 9 утра. Церемония открытия. Доктор Хелвард Анофрио. Мэрилендский университет. Колледж Парк. Тема доклада «Принцип неопределенности Гейзенберга. За и против. Танцзал».
0: Номер я получила в 5, когда Тиффани сменилась с дежурства. А до тех пор я слонялась с доктором Уэдби по холлу, выслушивая, как Эбби Филдс поносит Голливуд.
2: «Но чем плох Ресайн?» — сказал он. «Почему они всякий раз выбирают такие экзотические места? И в Сент-Луисе в прошлом году было не намного лучше. Ребятам из института Пуанкаре даже не удалось увильнуть от осмотра стадиона Буша».
3: «Кстати, о Сент-Луисе», — сказала доктор Такуми. «Вы уже видели Дэвида?»
0: «Нет», — сказала я.
3: «Ах, правда», — сказала она. На прошлогодней конференции вы были просто неразлучны. Прогулки по реке в лунную ночь и так далее».
0: «Что сегодня в программе?» — спросила я у Эйби.
3: «Дэвид только что был здесь», — продолжала доктор Такуми. «Он просил передать вам, что идет в галерею кинозвезд».
1: «Именно об этом я и говорю», — сказал Эйби. «Катание на лодках, кинозвезды. Какое это имеет отношение к квантовой теории? Вот Ресайн — подходящее место для физиков. Не то, что это. Эти. Да вы хоть понимаете. Китайский театр Граумана напротив, через улицу. А голливудские бульвары, где шатается эта шпана? Ведь если застукают, что на вас одето красное или голубое, они же...»
0: Он вдруг замолчал и уставился на кого-то у стойки регистрации.
1: «Это доктор Гиданкин?»
0: Я повернулась и посмотрела. Невысокий шарообразный человечек с усами пытался зарегистрироваться.
3: «Нет», — сказала я, — «это доктор Онофрио».
1: «Ах, да», — сказал Эйби, справившись с расписанием конференции. «Он сегодня выступает на церемонии открытия по вопросу о принципе неопределенности Гейзенберга. Вы пойдете?»
0: «Еще не определилась», — сказала я. Предполагалось, что это шутка, но Эйби не засмеялся.
1: «Я должен встретиться с доктором Гиданкиным. Он получил деньги под новый проект».
0: «Интересно, что это за новый проект доктора Гиданкина? Хорошо бы поработать вместе с ним».
1: «Я очень надеюсь, что он примет участие в моем семинаре «Удивительный мир квантовой физики».
0: Эйби безотрывно смотрел на стойку регистрации. Как ни поразительно, но, похоже, доктору Онофрио удалось добыть ключ, так как он устремился к лифту.
1: «Полагаю, его проект как-то связан с пониманием квантовой теории».
0: «Так, это меняет дело. Похоже, мне тут делать нечего. Я совсем не понимаю квантовую теорию. Иногда у меня возникает тайное подозрение, что ее вообще никто не понимает, включая самого Эйби Филдса. Просто не желают сознаваться». «Ну, я о том самом. Электрон — это частица, а ведет себя как волна. На самом деле нейтрон ведет себя как две волны и интерферирует сам с собой или друг с другом. А измерить вообще ничего нельзя из-за принципа неопределенности Гейзенберга, но это не самое страшное. Когда вы изучаете эффект Джозефсона, чтобы выяснить, каким законам подчиняются электроны, они проскальзывают на другую сторону диэлектрика, и их, похоже, не волнует ни конечность скорости света, ни то, что кошка Шрёдингера ни жива, ни мертва, пока вы не открыли ящик. И во всем этом почти столько же смысла, как в том, что Тиффани называет меня доктором Гиданкиным. Это напомнило мне, что я обещала позвонить Дарлин и сказать, какой у нас номер. У меня, правда, не было никакого номера, но если я сейчас не позвоню, Дарлин уедет. Она улетала в Денвер, чтобы выступить там, а в Голливуд она планировала приехать где-то завтра утром». Я прервала Эйби на середине его речи о том, как прекрасен Кливленд зимой, и отправилась звонить.
3: «Я еще не получила номера», — сказала я, как только услышала ее голос. «Оставить сообщение на твоем автоответчике или дай мне свой телефон в Денвере».
1: «Ерунда это все», — сказала Дарлин. «Ты уже виделась с Дэвидом?»
3: В качестве наглядного примера волновой функции доктор Шрёдингер представил кошку, помещенную в ящик вместе с кусочком урана, колбой с отравляющим газом и счетчиком Гейгера. Если уран начнет распадаться, пока кошка находится в ящике, радиация запустит счетчик Гейгера и разрушит колбу с газом. В квантовой теории невозможно предсказать, начнет ли распадаться уран, пока кошка находится в ящике. Возможно только вычислить вероятный период полураспада, поэтому кошка ни жива, ни мертва, пока мы не откроем ящик. Удивительный мир квантовой физики. Семинар на ежегодном МККФ представлено доктором Филдсом, Университет Небраска. Я совершенно забыла предупредить Дарлин о существовании Тиффани, модели актрисы.
1: «Ты хочешь сказать, что стараешься избегать Дэвида?»
3: Она спросила это по крайней мере трижды.
1: «Ну зачем же делать такие глупости?»
3: «А затем, что в Сент-Луисе я покончила с катаниями по реке при Луне и не собираюсь к этому возвращаться до завершения конференции. Потому что я хочу присутствовать на всех семинарах», — в третий раз сказала я. «Никаких музеев восковых фигур. Я женщина не первой молодости».
1: «И Дэвид не первой молодости, и, кроме того, совершенно очарователен».
3: «Очарование — качество кварков», — сказала я и повесила трубку. Но тут я вспомнила, что забыла сказать ей о Тиффани. Я вернулась к стойке регистрации, полагая, что успех доктора Онофрио может означать некоторые изменения. Тиффани спросила, чем могу быть полезна, и оставила меня стоять там. Вскоре мне надоело, и я вернулась к красно-золотистым диванам.
4: «Дэвид опять был здесь», — сказала доктор Такуми. «Он просил передать, что направляется в музей восковых фигур».
2: «А вот в Рисайне музеев восковых фигур нет», — заметил Эйби.
3: «Что сегодня вечером в программе?» — сказала я, отбирая программку у Эйби.
2: «Сначала встречи и церемония открытия в танцзале, потом семинары».
3: Я просмотрела темы семинаров. Там был один по переходу Джозефсона. Туннелируют же как-то электроны сквозь диэлектрик, даже если они не обладают достаточной энергией. Быть может, и я получу номер, как-то протуннелировав сквозь регистрацию.
2: «Если бы мы были в Рисайне», — сказал Эбби, поглядывая на часы, «мы бы давно уже зарегистрировались и отправились на обед».
3: Доктор Онофрио возник из лифта, по-прежнему с чемоданами. Он подошел к нам и рухнул на диван.
1: «Они дали вам номер с полуголой дамой?»
3: — поинтересовался доктор Уэдби.
2: «Я не знаю», — сказал доктор Онофрио. «Я вообще не нашел номер».
3: Он грустно посмотрел на ключ.
2: «Они дали мне номер 82, а в этом отеле последний 75-й».
3: «Кажется, мне хочется пойти на семинар по хаосу», — сказала я.
2: «Самая большая трудность, с которой сегодня сталкивается квантовая теория, не связана с ограничением возможностей измерительной аппаратуры или парадоксом Эйнштейна-Подольского-Розена. Самое главное в том, что у нас нет парадигмы. У квантовой теории нет ни работающей модели, ни образа, точно ее определяющего». Из обзорного доклада доктора Геданкина.
3: «В номер я попала уже около 6. После непродолжительной перепалки с коридорным-актером, который не мог вспомнить, где он оставил мой багаж. Вещи, спрессовавшиеся за время пути, пройдя коллапс волновой функции, вывалились из чемодана, как только я его открыла, совсем как полуживая полумертвая кошка Шрёдингера. К тому времени, когда я раздобыла утюг, приняла душ, отказалась от мысли гладить вещи, тусовка с закуской благополучно завершилась, и доктор Онофрио уже полчаса как говорил свое вступительное слово. Я тихонько открыла дверь и проскользнула в танцзал. У меня еще оставалась надежда, что они задержатся с открытием конференции, но некто мне неизвестный уже представлял докладчика.
2: «И вдохновляет нас на дальнейшие исследования в этой области».
3: Я тихо опустилась в ближайшее кресло.
5: «Привет», — сказал Дэвид. «Я везде тебя искал. Где ты была?»
3: «Не в музее восковых фигур», — прошептала я.
5: «Ну и зря», — прошептал в ответ Дэвид. «Это грандиозно. У них там Джон Уэйн, Элвис и Тиффани, модель-актриса с мозгом горошина-амеба».
3: «Тш-ш», — сказала я.
2: «Мы сейчас услышим доктора Ригнит Динари».
3: «А что случилось с доктором Онофрио?» — спросила я.
5: «Тш-ш», — сказал Дэвид.
3: Доктор Динари была очень похожа на доктора Онофрио. Невысокая, шарообразная, с усами, в широком балахоне всех цветов радуги.
6: «Я сегодня буду вашим гидом в новом незнакомом мире», — сказала она. «Это мир, где все, что вы считали известным, где весь здравый смысл, вся общепризнанная мудрость должны быть отвергнуты. Мир с другими законами, и, как может показаться, мир вообще без всяких законов».
3: Она и говорила совсем как доктор Онофрио. Точно такую же речь он произнес 2 года назад в Цинциннати. Интересно, может, он подвергся какой-нибудь странной трансформации, пока искал комнату 82, и теперь стал женщиной?
6: «Прежде чем перейти к дальнейшему, я бы хотела спросить, кто из вас уже протуннелировал?»
2: Ньютоновская физика использует в качестве модели машину. Образ машины со всеми ее взаимосвязанными частями, колесиками и шестеренками, со всеми ее связями и эффектами – это именно то, что делает возможным осмысление ньютоновской физики. Из обзорного доклада доктора Геданкина.
3: «Ты знал, что мы не там, где надо», — прошипела я Дэвиду, когда мы выбрались оттуда. Когда мы уже готовы были выскользнуть из зала, доктор Дарин стояла, протянув руку с развивающимся радужно-полосатым рукавом, и взывала голосом Чарльтона Хестона: «О, маловерные, останьтесь, только здесь вы познаете истинную реальность».
5: «Действительно, туннелирование многое объясняет», — усмехнувшись, сказал Дэвид.
3: «Послушай, если открытие не в танцзале, то где все?»
5: «А, ну их», — сказал Дэвид. «Хочешь, пойдем посмотрим архив Конгресса? Здание как кипа пластинок».
3: «Я хочу пойти на открытие».
5: «А прожектор на крыше сигналит азбукой Морзе Голливуд».
3: Я подошла к стойке регистрации.
7: «Чем могу быть полезным?» — сказала служащая. «Меня зовут Натали, и я...»
3: «Где сегодня заседание МККФ?» — сказала я.
7: «В танцзале».
5: «Держу пари, ты сегодня еще ничего не ела», — сказал Дэвид. «Я куплю тебе рожок с мороженым. Здесь самое знаменитое кафе, которое торгует точно такими же рожками с мороженым, какой Рейн О'Нил купил Татум в «Бумажной луне».
3: «В танцзале протуннелировавшие», — сказала я Натали. «Я ищу МККФ». Она потыкала по клавиатуре.
7: «Простите, но на них тут ничего нет».
5: «Как насчет китайского театра Граумана?» — сказал Дэвид. «Ты хочешь реальности? Хочешь Чарльтона Хестона? Хочешь увидеть квантовую теорию в действии?»
3: Дэвид схватил меня за руку.
5: «Пойдем со мной», — сказал он серьезно.
3: В Сент-Луисе я прошла коллапс волновой функции, так же, как моя одежда, когда я открыла чемодан. Я покончила со всеми этими прогулками по реке тогда, на полпути к Новому Орлеану. Теперь все повторялось. Я обнаружила, что уже прогуливаюсь по двору китайского театра Граумана, ем мороженое и пытаюсь попасть ногой вслед мирной Лой. То ли она была карлицей, то ли бинтовала ноги с младенчества. С отпечатками Дебби Рейнольдс, Дороти Ламур и Уолли Сбири тоже ничего не вышло. По размеру мне подошли только следы Дональда Дака.
5: «Это как карта микрокосмоса», — сказал Дэвид, поглаживая шершавые цементные квадраты с надписями и отпечатками. «Посмотри, повсюду эти следы. Мы-то знаем, здесь что-то было. Почти везде эти отпечатки одинаковы, но каждый раз перед тобой выскакивает вот это».
3: Он опустился на колено и ткнул в отпечаток кулака Джона Уэйна.
5: «Или вот это».
3: Он шагнул к киоску и ткнул в отпечаток, оставленный Бетти Грейбл.
5: «И мы можем различить подписи, но к какому обращено Сид, все время появляющийся то тут, то там, и что это означает?»
3: Дэвид указал на квадрат Реда Скелтона. На нем надпись «Спасибо Сиду, ай да мы».
5: «И ты все думаешь, что нашел парадигму?» — продолжал Дэвид, переходя на другую сторону. «Но квадрат Вена Джонсона как котлета в сандвиче между Эстером Уильямсом и Канти Фласом. И кто такая, черт возьми, Мэй Робсон? И почему все вот эти квадраты вообще пусты?»
3: Он повел меня за галерею звезд лауреатов Оскара. Портреты в жестяных рамках висели наподобие киноэкрана, сложенного в гармошку. Я оказалась в складке между 1944 и 1945 годами.
5: «И словно этого всего недостаточно, ты внезапно обнаруживаешь, что стоишь на площади. Ты даже не в театре».
3: «И по твоему мнению, именно это происходит и в квантовой теории?» — сказала я слабым голосом. Я вжалась в Бинга Кросби, Оскар за лучшую мужскую роль в фильме «Иду своим путем». «Ты думаешь, мы еще не в театре?»
5: «Я думаю, мы знаем о квантовой теории не больше, чем о Мэй Робсон по отпечаткам ее ног», — сказал Дэвид, прильнув к щеке Ингрид Бергман, лучшая женская роль в «Газовом свете», и отрезав мне путь к отступлению. «Я не думаю, что мы понимаем хоть что-нибудь в квантовой теории, туннелировании и, в принципе, дополнительности».
3: Он наклонился ко мне.
5: «И в страсти».
3: Лучшим фильмом 1945 года был «Потерянный выходной». «Доктор Гиданкин это понимает», — сказала я, протискиваясь между лауреатами Оскара и Дэвидом. «Ты знаешь, он собирает исследовательскую группу для большого проекта по осмыслению квантовой теории».
5: «Знаю», — сказал Дэвид. «Хочешь посмотреть кино?»
3: «В 9 семинар по хаосу», — сказала я, перешагнув через братьев Маркс. «Мне пора возвращаться».
5: «Если тебе нужен хаос, лучше оставайся здесь», — сказал Дэвид, остановившись посмотреть на отпечатки ладоней Ирены Дун. «Мы могли бы сходить в кино, а потом поужинать. Тут рядом кафе, где подают картофельное пюре, которое Ричард Дрейфус превратил в башню дьявола в столкновении».
3: «Мне нужен доктор Гиданкин», — сказала я, для вящей безопасности отступая к тротуару. Я оглянулась на Дэвида.
2: Он уже перешел на другую сторону и разглядывал автограф Роя Роджерса. «Ты смеешься? Он в этом разбирается не лучше нашего».
4: «Ну, он, по крайней мере, пытается разобраться».
2: «Как и я. Проблема в том, как может один единственный нейтрон интерферировать сам с собой, и почему здесь только два отпечатка копыт Триггера?»
4: «Без 5-9», — сказала я. «Я пошла на семинар по хаосу».
2: «Если тебе удастся его найти». Он опустился на колено, чтобы получше рассмотреть автограф.
4: «Найду», — непреклонно сказала я.
2: Он встал, руки в карманы, и ухмыльнулся. «Гениальный фильм», — сказал он.
4: Все повторялось. Я повернулась и почти побежала через улицу.
2: «В прокате «Бенджи-9»!» — закричал он мне вслед. «Он случайно меняется телом с сиамской кошкой!»
4: Вторник. С 21 до 22 часов. Изучение хаоса. Дюрхейнандер. Лейпцигский университет. Семинар по структуре хаоса. Обсуждение принципов хаоса. Фракталы, баттерфляй-эффект, волновые процессы. Зал Клары Боу. Мне не удалось найти семинар по хаосу. Зал Клары Боу был пуст. В соседнем зале заседали вегетарианцы, а все остальные конференц-залы оказались заперты. Туннелировавшие по-прежнему сидели в танцзале.
6: «Приди!»
4: — приказала женщина с усами, когда я открыла дверь.
6: «И обретешь понимание!»
4: Я пошла наверх. Спать. Я забыла позвонить Дарлин. Она, должно быть, уже выехала в Денвер, но я позвонила ее автоответчику и сказала ему, какой у нас номер, на тот случай, если она все же прослушает сообщение. Утром надо будет предупредить в регистрации, чтобы ей дали ключ. И я отправилась спать. Спала я плохо. Посреди ночи сломался кондиционер,

0: кончилось китайским театром Граумана. Сегодня я точно так же могу угодить на Нотсбери Фарм. Я не собиралась допускать такого, несмотря на все его обаяние. В зале Сесилия Б. де Милле было темным-темно. Даже слайд на экране оказался черным.
1: «Как видите, — сказал доктор Львов, — лазерный пучок прошел прежде, чем экспериментатор включил детектор волн или частиц.
0: Щелчок, следующий слайд, темно-серый.
1: Мы использовали интерферометр Маха-Зандера с двумя зеркалами и детектор частиц. В первой серии экспериментов мы позволили экспериментатору самому выбирать аппаратуру и метод измерения. Во второй серии мы применили простейшую рандомизацию».
0: Снова щелчок. Белый слайд в черный горошек. Наконец-то мне удалось разглядеть свободное кресло у прохода 10 рядами выше. Я бросилась к нему, пока не сменился слайд, и поспешила сесть.
1: «Две игральные кости. Эксперименты с бросанием костей показали, что когда стоит детектор частиц, свет регистрируется как частица. А когда стоит детектор волн, свет проявляет волновые свойства, независимо от того, когда был сделан выбор аппаратуры».
0: «Привет», — сказал Дэвид. «Ты пропустила 5 черных слайдов, 2 серых и белый в черный горошек».
1: «Тш-ш-ш»,
0: — сказала я.
1: «Целью этих 2 серий экспериментов было исследовать влияние осознанности решения на результаты».
0: Доктор Львов поставил следующий черный слайд.
1: «Как вы можете убедиться, график не показывает существенной разницы между теми испытаниями, в которых экспериментатор сознательно выбирал регистрирующую аппаратуру, и теми, в которых аппаратура выбиралась случайным образом».
0: «Ты не хочешь позавтракать?» — шепнул Дэвид. «Я уже поела», — шепнула я в ответ и замерла в ожидании, когда возмутится мой голодный желудок. Он возмутился. «Тут рядом отличное заведение, где продают те самые вафли, которые Кэтрин Хепберн приготовила Спенсеру Трейси в «Женщине года».
1: «Тш-ш»,
0: — сказала я. «А после завтрака мы могли бы пойти в музей бюстгальтеров». «Будь так любезен, помолчи, я ничего не слышу».
1: «Или не видишь»,
0: — сказал он, но затих и хранил молчание на протяжении 92 черных, серых и белых в горошек слайдов. Доктор Львов включил свет и с улыбкой взглянул на аудиторию.
1: «Осознанность не оказывает ощутимого влияния на результаты эксперимента. Как заметил один из моих лаборантов, маленький демон узнает, что именно вы собираетесь делать, раньше, чем об этом узнаете вы».
0: Очевидно, предполагалось, что это шутка, но я не нашла это слишком смешным. Я открыла программу и попыталась найти что-нибудь такое, куда Дэвид точно не пойдет.
2: «Вы не собираетесь позавтракать?» — спросил доктор Тибодо.
1: «Да», — сказал Дэвид.
0: «Нет», — сказала я.
1: «Мы с доктором Готтером хотим позавтракать где-нибудь в Голливуде».
0: «Дэвид как раз знает такие места», — сказала я. «Он рассказывал мне об отличном кафе, где есть тот самый грейпфрут, которым Джеймс Кегни запустил в физиономию Мэй Кларк во «Враге общества». К нам поспешно подошел доктор Готтер, тащивший фотоаппарат и 4 путеводителя.
1: «Может, вы нам потом покажете китайский театр Граумана?» — попросил он Дэвида.
0: «Конечно, покажет», — сказала я. «Мне очень жаль, что я не смогу с вами пойти, но я обещала доктору Вериковски, что буду на его семинаре по булевой логике. А после китайского театра Дэвид может отвезти вас в музей бюстгальтеров».
2: «А коричневый котелок?» — спросил доктор Тибодо. «Я слышал, он имеет форму шапо».
0: Они утащили Дэвида. Я выждала, пока они не оказались на безопасном расстоянии, и прошмыгнула вверх на семинар доктора Уэтби по теории информации. Доктора Уэтби там не было.
3: «Он ушел искать проектор», — сказала доктор Такуми.
0: В одной руке она держала бумажную тарелку с половинкой пирожка, во второй — пластиковый стаканчик.
3: «Вы это раздобыли там, где дают завтраки?» — спросила я. «Да. Пирожок был последний, а когда я уходила, кончился кофе. Вы не слушали Эйби Филдса, нет?»
0: Она поставила чашку и откусила пирожок.
3: «Нет»,
0: — сказала я, размышляя, что лучше, использовать эффект неожиданности или отвоевать пирожок в сражении.
3: «Вы ничего не потеряли. Он только бессвязно повторял, что наша конференция должна была...»

0: бы состояться в Рисайне. Она закинула остатки пирожка в рот.
1: «Вы уже видели Дэвида?»
0: «Пятница. С 9 до 10 утра. Эвристический эксперимент. Показ слайдов. Дж. Львов. Колледж Эврика. Эксперименты с запаздывающим выбором. Описание, результаты, выводы. Зал Сесилия Б. Демилля А».
1: В конце концов появился доктор Уэтби с проектором. За ним, извиваясь, тянулся провод. Уэтби подключил проектор. Света не было. «Угу», — сказала доктор Такуми, вручив мне свою тарелку и стаканчик. «Со мной такое уже было в Калтехе. Тут требуется предопределить граничные условия». Она врезала по проектору. От пирожка не осталось ни крошки. На дне стаканчика было еще на миллиметр кофе. Я уже почти решилась пасть еще ниже, когда она стукнула по проектору еще раз. Свет загорелся. «Я научилась этому вчера вечером на семинаре по хаосу», сказала доктор Такуми, отобрав у меня стакан и осушив его. «Вам следовало бы там побывать. Зал Клары Боу был весь забит народом».
2: «Полагаю, можно начинать», — сказал доктор Уэтби.
1: Мы с доктором Такуми заняли свои места.
2: «Информация есть передача смысла», — сказал доктор Уэтби и написал на пленке зеленым маркером слова «смысл» и «информация». «Когда информация рандомизирована, смысл передачи невозможно, и мы имеем состояние энтропии».
1: Он написал слово «энтропия» под словом «смысл» красным маркером. Почерк у доктора Уэтби оказался весьма неразборчив.
2: «Состояние энтропии варьируется от низкой энтропии, такой как статические помехи в автомобильном радиоприемнике, до высокой энтропии, состояние полной неупорядоченности, случайного разброса и беспорядка, в котором вообще невозможна передача информации».
1: «О, Господи!» — подумала я. «Я забыла предупредить в регистрацию о Дарлин». Как только доктор Уэтби наклонился над пленкой, рисуя очередные иероглифы, я выскользнула из зала и пошла вниз, в вестибюль, очень надеясь, что Тиффани еще не вышла на дежурство. Но она уже вышла. «Чем могу быть полезна?» — спросила она. «Я из номера 63. Со мной проживает доктор Дарлин Мендоса. Она должна приехать сегодня утром, и ей будет нужен ключ». «Зачем?» — спросила Тиффани. «Чтобы попасть в номер. Когда она приедет, я могу быть на семинаре». «Почему у нее нет ключа?» «Потому что она еще не приехала». «Мне показалось, вы сказали, что она проживает с вами в одном номере». «Будет. Она будет жить со мной в одном номере. Номер 63. Ее зовут Дарлин Мендоса». «А вас как зовут?» — спросила Тиффани, положив руки на клавиатуру компьютера. «Рут Баринджер». «На вас тут ничего нет.

0: За 90 лет после постоянной Планка мы достигли в квантовой физике впечатляющих результатов. Но эти результаты были достигнуты большей частью в прикладной области, не в теории. Добиться успеха в теории мы сможем лишь тогда, когда у нас появится модель. Наглядная модель. Из обзорного доклада доктора Геданкина. На какое-то время мы с Тиффани впали в состояние высокой энтропии на предмет отсутствия у меня номера и испорченного кондиционера. А затем я резко переключилась на проблему ключа для Дарлин в надежде застать Тиффани врасплох. Результат был приблизительно такой же, как в экспериментах с запаздывающим выбором с бросанием костей. На середине моих попыток объяснить Тиффани, что Дарлин не мастер по ремонту кондиционеров, появился Эйби Филдс.
1: «Ты не видела доктора Геданкина?»
0: Я покачала головой.
1: «Я был уверен, что он придет на мой семинар «Удивительный мир», но он не пришел, а служащие в отеле говорят, что на него тут ничего нет»,
0: сказал он, сканируя взглядом вестибюль.
1: «Я случайно узнал о его новом проекте. Я туда идеально вписываюсь. Он собирается найти парадигму для квантовой теории. А это не он?»
0: Эйби указал на пожилого мужчину, входившего в лифт.
2: «По-моему, это доктор Уэтби», — начала я, но он уже мчался через вестибюль к лифту. Он почти успел.
0: Двери лифта сомкнулись в тот самый момент, когда Эйби достиг цели. Он несколько раз нажал на кнопку в надежде, что створки разомкнутся, а когда это не сработало, попытался переопределить граничные условия. Я повернулась к регистрационной стойке.
2: «Чем могу быть полезна?» — спросила Тиффани.
0: «Вот чем», — сказала я. «Дарлин Мендоса, моя соседка по номеру, прибывает сегодня утром, точно не знаю когда. Она продюсер. Она приедет, чтобы выбрать актрису на главную женскую роль в новом фильме с Робертом Редфордом и Харрисоном Фордом. Когда она приедет, дайте ей ключ и разберитесь с кондиционером».
2: «Да, мэм», — сказала она.
0: Переход Джозефсона устроен так, что электронам нужно приобрести дополнительную энергию, чтобы преодолеть тонкий слой диэлектрика. Однако было обнаружено, что некоторые электроны просто туннелируют или, как заметил Ганс Пагель, проходят прямо сквозь стену. Филдс. Удивительный мир квантовой физики. Эйби перестал колотить по кнопкам и теперь пытался раздвинуть дверцы лифта. Я вышла через боковую дверь и отправилась на Голливудский бульвар. Ресторан Дэвида был где-то рядом с Голливудом и Уэйном. Я повернула в противоположную сторону, к китайскому театру Граумана, и нырнула в первый же ресторанчик.
2: «Меня зовут Стефани», — сказала официантка. «Сколько человек в вашей группе?» «В моей эпсилон-окрестности никого не было». «Вы актриса-модель?» — спросила я у нее. «Да», — сказала она. «Я работаю здесь полдня, чтобы платить за уроки по холистической укладке волос». «В моей группе я одна», — сказала я для большей ясности, помахав указательным пальцем. «Мне нужен столик подальше от окна».
0: Она провела меня к столику напротив окна, вручила мне одно из меню макроскопических размеров, а второе такое же положила на столик.
2: «Наши фирменные блюда на завтрак. Папайя, фаршированная морожкой, салат из настурции и винегрет бальзамический. Я приму у вас заказ, когда подойдет вся группа».
0: Отгородившись от окна меню, которое лежало на столике, я приступила к тщательному изучению второго. В названии каждого блюда фигурировали либо кориандр, либо лимонник. Интересно, может ли слово «радиччо» в Калифорнии означать «пирожок»?
3: «Привет», — сказал Дэвид, взял стоявшее на столе меню и сел. «Паштет из морских ежей выглядит неплохо».
0: Я действительно была рада видеть его.
2: «Как ты сюда попал?» — спросила я.
3: «Протуннелировал», — сказал он. «А что такое сверхчистое оливковое масло?»
2: «Я хочу пирожок», — жалобно сказала я.
0: Он взял у меня меню, положил его на стол и встал.
3: «Тут по соседству отличное местечко, где подают те самые пирожки, которыми Кларк Гейбл угощал Клодет Кольбер. В это случилось однажды ночью».
0: «Вероятно, отличное местечко надо было искать за пределами Лонг-Бич, но я слишком ослабела от голода, чтобы оказывать сопротивление. Я встала. К нам подбежала Стефани.
2: «Будете заказывать что-нибудь еще?» — спросила она.
3: «Мы уходим», — сказал Дэвид.
2: «Окей», — сказала Стефани, и, вырвав из блокнота счет, бросила его на стол. «Надеюсь, завтрак вам понравился».
3: «Найти такую парадигму трудно, если не невозможно». Вследствие малости постоянной планка, мир, который мы видим, в основном подчиняется законам ньютоновской механики. Частицы есть частицы, волны есть волны, и предметы не исчезают внезапно, чтобы появиться по ту сторону сплошной стены. Квантовые эффекты проявляются лишь на субатомном уровне. Из обзорного доклада доктора Геданкина.
2: Ресторан оказался по соседству с китайским театром, что меня несколько испугало, но там подавали яичницу с беконом, гренки и апельсиновый сок. И пирожки. «Я думала, ты завтракаешь с доктором Тибодо и доктором Готтером», сказала я, обмакивая пирожок в кофе. «Что с ними случилось?»
3: «Они пошли на лесную поляну. Доктору Готтеру захотелось посмотреть церковь, где венчался Рональд Рейган».
2: «Он венчался на кладбище?»
3: Дэвид откусил кусочек моего пирожка. «В Кирке на Вереске. А ты знаешь, что на лесной поляне самое большое в мире полотно на религиозную тему?»
2: «И почему же ты с ними не пошел?»
3: «Пропустить фильм?» Он потянулся через стол и схватил меня за руки. «Дневной сеанс в 2 часа. Пойдем со мной».
2: Я почувствовала, что все начинает рушиться. «Я должна вернуться», — сказала я, пытаясь высвободить руки. «В 2 часа стендовый доклад по парадоксу ЭПР».
3: «Еще есть сеанс в 5 и еще один в 8».
2: «В 8 доктор Геданкин выступает с обзорным докладом».
3: «Ты знаешь, в чем проблема?» — сказал он, не отпуская моих рук. «Проблема в том, что на самом деле китайский театр не Граумана, а Манна, а поблизости нет Сида, и не у кого спросить. Например, почему одни пары, как Джоанна Вудвард и Пол Ньюман, вместе на одном квадрате, а другие нет? Ну, скажем, Джинджер Роджерс и Фред Астер».
2: «Знаешь, в чем проблема?» — сказала я, высвободив руки. «Проблема в том, что ты ничего не принимаешь всерьез. Это конференция. Но тебя не волнует ни программа семинаров, ни доклад доктора Геданкина, ни попытки понимания квантовой теории».
3: Я потянулась за кошельком, чтобы заплатить по счету. «Мне казалось, что мы как раз об этом и говорили», — сказал Дэвид, не скрывая удивления. «Проблема в том, чему соответствуют статуи львов, охраняющие вход, и как быть со всеми этими пустыми местами». Пятница. Стендовый доклад по ЭПР-парадоксу. Председатель – доктор Такуми. Обсуждение последних исследований корреляции синглетов. Нелокальные влияния. Страсть. Зал Кейстоуна Копса.
2: Добравшись до Риальто, я первым делом зашла в свой номер посмотреть, нет ли Дарлин. Ее там не было, а когда я попыталась дозвониться до регистрации, телефон перестал работать. Я снова спустилась в холл. За регистрационной стойкой никого не оказалось. Тщетно прождав 15 минут, я пошла на доклад по парадоксу ЭПР. «Парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена невозможно согласовать с квантовой теорией», — говорила доктор Такуми. «Меня не волнует то, что якобы показывают эксперименты. 2 электрона в разных концах Вселенной не могут влиять друг на друга, одновременно не нарушая всей теории пространственно-временного континуума». Она была права. Даже если возможно найти парадигму квантовой теории, что делать с ЭПР-парадоксом? Если экспериментатор измерит один из пар электронов, который изначально провзаимодействовал со вторым, он тут же изменит их корреляцию, даже если они разделены сотнями световых лет. Словно пара электронов, навсегда связанная одним единственным столкновением, вечно должна пребывать на одном квадрате, даже оказавшись в разных концах Вселенной.
4: «Если бы электроны сообщались мгновенно, я бы с вами согласился», — сказал доктор Иверсон. «Но этого не происходит. Они просто влияют друг на друга. Доктор Шимани в своей работе назвал это влияние страстью, а мой эксперимент с очевидностью...»
2: Я вспомнила, как Дэвид, наклонившись ко мне между лучшими фильмами 1944-1945 годов, говорил. «Я думаю, мы знаем о квантовой теории столько же, сколько можем узнать о Мэй Робсон по отпечатку ее ноги».
4: «Вы не можете оправдать это, придумывая новые термины», — сказала доктор Такуми.
3: «Я с вами полностью не согласен», — сказал доктор Пинт. «Страсть на расстоянии — не просто придуманный термин, это наблюдаемое явление».
2: «Именно», — подумала я, вспомнив, как Дэвид взял макроскопическое меню и сказал, «паштет из морских ежей выглядит неплохо». «Неважно, куда электрон пошел после столкновения, даже если он пошел подальше от Голливуда и Уэйна, даже если он спрятался за огромным меню, второй электрон все равно придет
0: спасет его от Радиччо и купит ему пирожок.
2: «Наблюдаемое явление», — сказала доктор Такуми.
4: «Ха!»
0: и ударила по столу председательским молоточком.
4: «Вы утверждаете, что страсти не существует?» — сказал доктор Пинг.
0: Лицо его побагровело.
4: «Я утверждаю, что один жалкий эксперимент вряд ли можно назвать наблюдаемым явлением». «Один жалкий эксперимент? Я на этот проект потратил 5 лет жизни!» — сказал доктор Иверсон, потрясая перед носом доктора Такуми кулаками. «Я продемонстрирую вам страсть на расстоянии!»
2: «Только попробуйте, и я предопределю ваши граничные условия!» — сказала доктор Такуми и стукнула его по лбу председательским молотком.
0: И все же найти парадигму не невозможно. Ньютоновская физика не машина. Просто она обладает некоторыми атрибутами машины. Нам следует искать модель где-нибудь в видимом мире. Модель, которая обладает самыми странными атрибутами квантовой физики. Такая модель, как бы невероятно это ни звучало, непременно где-то существует. И наша задача — найти ее. Из обзорного доклада доктора Геданкина. Пока не появилась полиция, я поспешила к себе в номер. Дарлин до сих пор не было, телефон и кондиционер до сих пор не работали. Я уже начинала беспокоиться. Я прошлась до китайского театра, чтобы найти Дэвида, но и его там не было. За гармошкой лауреатов Оскара стояли доктор Уэтби и доктор Слит. «Вы не видели Дэвида?» Рука доктора Уэтби соскользнула со щеки Нормы Шерер.
5: «Он ушел!» сказал доктор Слит, выбираясь из лауреатов 29-30 годов.
6: «Он сказал, что собирается на лесную поляну»,
0: сказал доктор Уэтби, пытаясь пригладить свои всклокоченные седые волосы.
2: «А доктора Мендосу вы не видели? Она собиралась приехать сегодня утром».
0: «Нет, ее не видели ни они, ни доктор Готтер с доктором Тибодо, которые остановили меня в холле, чтобы показать открытку с надгробием Эми Сэмп Макферсон. Тиффани ушла с дежурства. Натали сказала, что на меня у нее ничего нет. Я вернулась в номер ждать звонка Дарлин. Кондиционер по-прежнему не работал. Я обмахивалась брошюркой о Голливуде, а потом открыла ее и начала читать. Сзади на обложке был план китайского театра Граумана. Дебори Карр и Юлу Бриннеру тоже не досталось общего цементного квадрата, а Кэтрин Хепберн и Спенсер Трейси даже не попали на карту. Она готовила ему вафли в «Женщине года», а они даже не удосужились выделить им квадратик. Интересно, не занималась ли оформлением цементных квадратов Тиффани, модель-актриса? Я вдруг увидела, как она тупо смотрит на Спенсера Трейси и говорит: «На вас здесь ничего нет». И что это, модель-актриса? Означает ли это, что она модель или актриса, или же что она модель и актриса? Ясно одно, она не служащая отеля. Может, электроны — это Тиффани микрокосмоса, что объясняет их дуализм, волна-частица? А может, они на самом деле вообще не электроны? Может, они просто временно работают электронами, чтобы платить за уроки синглетного состояния? Было уже 7 часов, а Дарлин до сих пор не позвонила. Я перестала обмахиваться буклетом и попыталась открыть окно. Окно не поддавалось. Проблема в том, что никто ничего не знает о квантовой теории. Все, что мы имеем, это несколько сталкивающихся электронов, которые никто не может увидеть и которые нельзя точно измерить из-за принципа неопределенности Гейзенберга. И еще есть хаос, который следует учитывать, и энтропия, и все это пустое пространство. Мы даже не знаем, кто такая Мэй Робсон. В 7:30 зазвонил телефон. Это была Дарлин. «Что случилось?» — сказала я. «Ты где?»
4: «На Беверли-Хиллз».
2: «На Беверли-Хиллз?»
4: «Да, это долгая история. Когда я приехала в Риальто, девушка-регистратор, по-моему, ее зовут Тиффани, сказала, что на тебя тут ничего нет. Она сказала, что у них все заказано под какие-то научные дела, и им приходится отправлять всех вновь прибывших в другие отели. Она сказала, что ты в Беверли-Хиллз в номере 1027. Как там Дэвид?»
2: «Он невыносим», — сказала я. «Он проводит время, изучая отпечатки ног Дины Дурбин в китайском театре Граумана и пытается меня уговорить пойти с ним в кино».
4: «И ты собираешься пойти?»
2: «Не могу. Через полчаса обзорный доклад доктора Геданкина».
4: «Доктора Геданкина?»
0: В голосе Дарлин прозвучало удивление.
4: «Минутку».
0: Тишина. Потом снова голос Дарлин.
4: «Думаю, тебе лучше пойти в кино. Дэвид — один из двух последних оставшихся в мире очаровательных мужчин».
2: но он не принимает всерьез квантовую теорию. Доктор Гедамкин набирает команду для разработки парадигмы, а Дэвид безостановочно болтает о прожекторе на архиве Конгресса.
4: А знаешь, может, он что-то в этом нашел? Я хочу сказать, что серьезное отношение хорошо для ньютоновской физики, но, возможно, квантовая теория требует совсем иного подхода. Сид говорит...
2: Сид?
4: Парень, с которым мы идем сегодня в кино. Это долгая история. Тиффани дала мне неправильный номер, и там оказался парень в нижнем белье. Он квантовый физик. Он собирался остановиться в Риальто, но у Тиффани на него ничего не было.
2: Основной смысл дуализма «волна частица» состоит в том, что электрон не имеет точной локализации в пространстве. Он существует как суперпозиция возможных локализаций. Только при наличии наблюдателя электрон коллапсирует в точку. Доктор Филдс. Удивительный мир квантовой физики. Кладбище «Лесная поляна» закрывалось в 5 часов. Я прочла это в буклете о Голливуде после разговора с Дарлин. Там ничего не говорилось о том, куда он мог пойти. В коричневый котелок или в Лабри, или еще в какое-нибудь отличное место недалеко от Голливуда и Уэйна, где подают альфа-альфа-спаржу, которую Джон Харт съел прямо перед тем, как его грудь взорвалась в Чужом. По крайней мере, я знала, где доктор Гедамкин. Я переоделась и вошла в лифт, размышляя о дуализме волна частицы, фракталах, высокоэнтропийных состояниях и экспериментах с запаздывающим выбором. Проблема в том, где найти парадигму, которая позволяет зрительно представить себе квантовую теорию, если в нее надо включить и переход Джозефсона, и страсть, и все это пустое пространство. Это невозможно. Ведь нельзя же работать только с несколькими отпечатками ног и впечатлением от колена Бетти Грейбл. Двери лифта раздвинулись, и на меня налетел Эйби Филдс.
4: «Я вас везде ищу. Вы не видели доктора Гедамкина?»
2: «А разве он не в танцзале?»
4: «Нет», — сказал Эйби. «Он опаздывает уже на 15 минут, и никто его не видел. Вы должны подписать вот это».
2: Он сунул мне какую-то бумагу. «Что это?»
4: «Петиция».
2: Он выхватил бумагу у меня из рук.
4: «Мы, ниже подписавшиеся, требуем, чтобы ежегодные встречи Международного конгресса по квантовой физике впредь проводились в надлежащем месте, таком, как Ресайн».
2: Он снова сунул мне бумагу.
4: «Но не в таком, как Голливуд».
2: «Голливуд».
4: «Вы знаете, что участнику МККФ требуется в среднем 2,5 часа, чтобы зарегистрироваться в отеле? Они даже заслали несколько человек в Глендейл».
2: «И в Беверли-Хиллз», — рассеянно сказала я. «Голливуд, музей бюстгальтеров и братья Маркс, и бандиты, которые могут избить вас только за то, что вы носите голубое или красное, и Тиффани, Стефани, и самое большое в мире полотно на религиозную тему».
4: «Беверли-Хиллз», —
2: пробормотал Эйби, доставая из кармана авторучку и делая для себя какие-то пометки.
4: «Я собираюсь огласить эту петицию во время выступления доктора Гедамкина. Ладно, давайте подписывайте».
2: Он протянул мне карандаш.
4: «Если только вы не хотите, чтобы в следующем году конференция снова состоялась в Риальто».
2: Я вернула ему бумагу. «Я считаю, что отныне и впредь ежегодные конференции должны проводиться здесь», — сказала я и бросилась бежать к китайскому театру Граумана.
3: Имея парадигму, охватывающую как логичные, так и абсурдные аспекты квантовой теории, мы сможем проследить и за столкновением электронов, и за их параметрами, и увидеть микрокосмос во всей его изумительной красоте. Из обзорного доклада доктора Гедамкина.
2: «Мне, пожалуйста, билет на Бенжи-9», — попросила я девушку в кассе. На ее значке было написано: «Добро пожаловать в Голливуд. Меня зовут Кимберли».
7: «Какой театр?»
2: «Китайский Граумана», — подумав, сказала я. Времени на поиск состояния с наивысшей энтропией не оставалось.
7: «Какой театр?»
2: Я взглянула на афишу. Бенжи-9 шел во всех 3 театрах. В огромном, главном и 2 поменьше.
7: «Они изучают реакцию зрителей», — сказала Кимберли. «В каждом театре у фильма своя концовка».
2: «Чем кончается фильм в главном театре?»
7: «Не знаю. Я работаю здесь часть времени, чтобы платить за уроки по органическому дыханию».
2: «У вас есть игральные кости?» — спросила я, внезапно осознав. «То, что я намереваюсь сделать, в корне неверно. Это же квантовая теория, а не ньютоновская физика. Неважно, какой театр я выберу или в какое кресло сяду. Это эксперимент с запаздывающим выбором, и Дэвид уже в полете».
7: Пожалуйста, тот, где счастливый конец».
8: «Главный театр», — сказала она.
7: Я проскользнула мимо каменных львов в вестибюль. Рядом с туалетом в стеклянных саркофагах сидели восковые фигуры рода Флеминга и каких-то китайцев. Я купила коробку изюма, упаковку кукурузных хлопьев, коробку мармелада и вошла в зал. Он оказался еще больше, чем я предполагала. Бесконечные ряды пустых красных кресел извивались между огромными колоннами, спускаясь туда, где должен был быть экран. Стены были украшены причудливыми рисунками. Я стояла, сжимая в руках коробки, и не могла оторвать взгляда от люстры. Она напоминала золотую солнечную корону, окруженную серебряными драконами. Я и не представляла, что на свете существует нечто подобное. Свет погас, и распахнулся красный занавес. Второй занавес напоминал вуаль, наброшенную на экран. Я спустилась по темному проходу и села в кресло. «Привет», — сказала я, и вручила Дэвиду коробку с изюмом.
9: «Где ты пропадаешь? Фильм вот-вот начнется».
7: «Знаю». Я переглянулась через Дэвида и отдала Дарлин кукурузные хлопья, а доктору Геданкину — мармелад. Я разрабатывала парадигму квантовой теории.
9: «Ну и?»
7: — спросил доктор Геданкин, открывая коробку с мармеладом. «И вы оба правы», — сказала я. «Это не китайский театр Граумана и не фильмы, доктор Геданкин».
9: «Сид», — сказал доктор Геданкин. «Если мы собираемся вместе работать, наверное, лучше звать друг друга по имени».
8: «Если это не китайский театр и не фильмы, то что же?» — спросила Дарлин, хрустя кукурузой.
7: «Это Голливуд».
9: «Голливуд?»
7: — задумчиво сказал доктор Геданкин.
8: «Голливуд», — сказала я. «Аллеи звезд и здания, напоминающие кипы пластинок и шляпы, Родиччо и встречи со зрителями, и музей бюстгальтеров, и фильмы, и китайский театр».
9: «И Риальто», — добавил Дэвид.
8: «Особенно Риальто».
9: «И МККФ», — сказал доктор Геданкин.
7: Я вспомнила черные и серые слайды доктора Львова, исчезающий семинар по хаосу, слова, смысл и информация, написанные доктором Уэдби.
8: «И МККФ», — сказала я.
7: «А доктор Такуми правда ударила доктора Иверсона?» — спросила Дарлин.
9: «Тш-ш-ш», — сказал Дэвид. «Кажется, начинается фильм».
7: Он взял меня за руку. Дарлин откинулась в кресле, похрустывая хлопьями, а доктор Геданкин положил ноги на спинку кресла перед ним. Вуаль исчезла, засветился экран. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложек Павел Кунгурцев. Озвучено специально для второго ежегодного марафона научной фантастики в 2019 году.

0: fantastiche.
1: Алексей Фомичев. Внешняя угроза. Второй шанс. Глава 17.
2: Линию фронта они проскочили ночью, воспользовавшись разрывом в оборонительных порядках. Такие разрывы совсем не редкость там, где оборону только выстраивают. Первая линия сильно растянута, а ко второй еще подходят войска. Удачно выбранный участок, темная ночь и немного наглости. Углубившись на пару километров, разведчики свернули влево, на ракадную дорогу, с нее ушли на проселочный тракт и далее в тыл. К Митамагоцу вышли утром. Выбрали удобное место, покрытые лесом курганы, с которых хорошо виден поселок. До него около 3 километра, для хорошей оптики не расстояние. Титов изначально не планировал идти в Митамагоц с днем. Появление чужаков в такое время однозначно вызовет подозрения. Да и пути подхода еще надо выбрать. Но ближе к полудню, когда солнце стало припекать вовсе уж немилосердно, со стороны линии фронта послышалась такая канонада, что привычные ко всему разведчики изумленно закачали головами. Если это не артподготовка перед наступлением, то что тогда? А еще через 10 минут снаряды начали ложиться на дороге и накрыли большой поселок, который миновали ночью. Противник первым делом бил по тылам. В расстреливаемом поселке стояла недавно пришедшая часть, а дорогу и мост накрывали, чтобы перебить линии сообщения. Такая точность предусматривала наличие у матаманцев данных об обстановке в ближних тылах войск Шелаги. Их войсковая и агентурная разведки действовали на 5 баллов. Чуть позже, словно в подтверждение догадки, в небе возникли 2 самолета матамана. Сделав большой круг, они ушли обратно. Проследив за ними, Сорокин повернулся к Титову.
3: «Они подтянули авиацию. Видимо, захватили аэродром, причем недалеко отсюда. Значит, готовят сильный удар. Насколько я помню, основную линию обороны сегодня не прорвут, но вклинятся неплохо. Исторические данные зачастую страдают неточностью. Вдруг и сюда добегут?»
2: Титов озабоченно прислушался к громыхавшей канонаде и недовольно бросил.
4: «Пойдем после обеда. Проведем разведку, а там видно будет. В любом случае, атаковать самим не стоит. Надо подождать Баскакова».
2: Сорокин оглянулся, остальные разведчики сидели поодаль и негромко заметил.
5: «Думаю, ретранслятор они уничтожили. Но как все прошло? И сколько их прибудет сюда?»
4: «Ну-ну, без похоронных настроений. Витя дело знает, и ребята тоже. Никуда не денутся, придут. Или приедут.
3: Или прилетят», — подхватил Сорокин. «Я не храню их, я лишь учитываю все нюансы».
4: «Вот и учитывай молча».
2: Титов встал, хлопнул Сорокина по плечу и добавил. «Подождем. После обеда двигаем на разведку». Сорокин вздохнул. В то, что вторая группа жива и выполнила задание, он, конечно, верил. Но сколько раз надежные, опытные ребята пропадали с концами на несложных заданиях. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Следы пребывания войск в Митамагоце обнаружили сразу. Разбитые грунтовки, поваленные изгороди вдоль дорог, обрывки бумаги, пустые консервные банки, ящики из-под патронов, пятна бензина и масла, превращенный в месиво лук, едкий запах горелого мяса, табака, паров бензина, пропавшая с дворов домашняя птица. Нет, никаких излишеств и мародерства солдаты не допускали. За этим следило командование, но все же это армия, а в ней происходит всякое. Особенно в ближайших к фронту тылах. И солдаты, которым завтра может быть в бой, щепетильностью и аккуратностью не отличались. Не до того, на войне как на войне. Народа на улице мало, редко когда мелькнет чья-то фигура. Да и уехали многие. Заверениям властей не очень-то верили. Раз враг так быстро дошел до Цудареса, наспех возведенную оборону он пробьет быстро. Те, кто затянул с отъездом, собирались сейчас, под грохот взрывов. Редкая вереница повозок, машин и велосипедов медленно ползла вдоль разбитой дороги к асфальтированному шоссе. Все это разведчики отметили. Отсутствие войск и отъезд населения радовал, а вот расположение завода радости не доставляло. Завод минеральных вод был в 1,5 километрах от поселка. От него вела широкая асфальтированная дорога, вдоль которой высились столбы линий электропередач. Неподалеку от завода песчаный карьер и озеро, с другой стороны лес, а перед ним огромное поле, прямоугольник, гектар этак на 70. Незаметно подойти к заводу можно только со стороны леса, но не ближе, чем на 200 метров. Дальше шла открытая площадка. Увидев эту площадку, Титов выругался. Это явно дело рук пришельцев, устроили зону безопасности. Никому из местных подобное и в голову не придет. Второй вариант — через карьер или озеро. Но там сложно. Края карьера отвесные, а по воде незаметно не подойдешь. Если только не под водой. Словом, не весело. Подобравшиеся со стороны леса разведчики долго рассматривали в бинокле завод и подступы к нему. Судя по активности на территории и машинам на дороге, там шла эвакуация. Увозили готовую продукцию. Сотни ящиков с водой и какое-то оборудование.
5: «А если эти чертовы негридяне тоже свалят?» — предположил Бигмер. «Они здорово рискуют».
2: «Могут», — вздохнул Титов. «Но им нельзя глушить аппаратуру, чтобы не нарушить цепь».
5: «Как их вычислить, если решат уехать?» — спросил лежавший неподалеку Астахов. «На машинах ведь не напишут, осторожно, пришельцы!»
2: Его замечание осталось без ответа. «Ждем до 12 часов», — после долгой паузы произнес Титов. «Потом попробуем вызвать Баскакова». «Если он в зоне досягаемости», — вставил Бигмер. «Попробуем вызвать», — повторил Титов. «Ответит или нет, атакуем. Шум, конечно, будет. Вся надежда на Матаман. Лишь бы к тому моменту не прекратили наступление».
5: «Они его еще не начали. И могут не начать сегодня», — резонно заметил Сорокин.
2: Титов поморщился. «Было бы можно, подождал до завтра. Но время играло против них. Ожидание теперь смерти подобно. Или матаманские войска придут, или флот пришельцев прибудет. Надо все закончить к утру».
0: «Ждем до 19», — повторил он. «А пока решим, как и где будем атаковать. Какие идеи?»
3: Центральная группировка негридинского флота выполняла сложный маневр смены курса, чтобы пройти как можно дальше от Убрахтера и его планет. Фланговое охранение, усиленное кораблями тыловой группы, застыло на месте, взяв под прицелы планеты и их спутники. Когда суда центральной группировки завершили маневр и легли на прежний курс, охранение стало отходить. Именно в этот момент и появились корабли Дастеи. В образовавшиеся окна разом проскочило около 50 скаутеров. За ними выплыли ракетоносцы и ударные платформы. Они сходу сделали залп и вновь нырнули в окна. Часть ракет и снарядов прошибла защиту кораблей противника, и в космосе возникли яркие шаровидные вспышки. Суда негридина ударили уже вдогонку, а сами, увеличив скорость, поспешили отойти к основной группе. Тем временем на дальних орбитах планет и вблизи их спутников открывались новые окна. Через них выходили отряды кораблей и, совершив перестроение на максимальных скоростях, шли вперед. Им навстречу уже выдвигались мобильные группы негридина. А центральная группировка развила максимальную скорость, уходя прочь от Убрахтера. Решающее сражение в космосе началось. Начало боя осталось за негридином. Группа прикрытия, правда, с потерями, но успевала выйти из-под удара. Мобильные группы рассредоточились, и когда в разных местах стали возникать корабли Дастеи, открывали по ним огонь, немедленно выпускали минные поля, окутывали свои суда защитными газовыми полями и ставили помехи. И под таким прикрытием совершали маневры отхода. Выскочившие из окон корабли Дастеи встречала плотная завеса. Их собственный огонь был малоэффективен, происходил почти равный размен малых и средних судов, что только было на руку негридину, имевшему явное численное превосходство. Малые суда, скаутеры и гликеры, были атакованы огромным количеством беспилотных кренкеров, засыпавших противника ракетами и снарядами и тут же уходивших в сторону. 2-3 такие волны, и дастейские корабли теряли до половины состава, пока истребители сковывали своих визави, эсминцы буквально засыпали ракетоносцы снарядами и торпедами, а перед маневром выставляли минные поля, подавляя все попытки преследования. Рейдеры попробовали проскочить мимо мобильных групп к центру, но попали под массированный огонь с нескольких сторон. Также без особого успеха были предприняты попытки пройти через окна в непосредственной близости от центральной группировки противника. Ценой значительных потерь были уничтожены несколько транспортников и кораблей прикрытия, после чего уцелевшим скаутерам и ракетоносцам пришлось спешно нырять в окна.
2: Генерал Хокуэр, видя малорезультативные наскоки его флота, приказал отвести ударные группы назад и перестроить тактику боя. Следовало признать, противник пока переиграл его. Но командиры ударных групп и отдельных кораблей, вошедшие в раж схватки, находили новые приемы на ходу, под огнем противника, и тут же опробовали их в деле, платя своими жизнями за науку. Кто первым целенаправленно атаковал негрединский авианосец, сказать трудно. Рейдер вышел из окна в опасной близости от кораблей противника, дал залп ракетами и, поля во все стороны из орудий, опять нырнул в окно. Часть ракет среагировали на ложные цели, часть успела сбить зенитная артиллерия. Но остальные, совершив заданные маневры, ударили точно в авианосец. Через несколько секунд на его месте возник огненный шар, из которого вылетали осколки обшивки, разломанные части конструкции и тела людей. Еще через мгновение 30 крэнкеров, отходивших назад после атаки вражеских судов, потеряли управление и, следуя заложенной программе, самоликвидировались. Три десятка малых взрывов на фоне большого выглядели блекло и малозаметно. Капитаны достейских кораблей гибель вражеского авианосца заметили и, буквально на ходу скорректировав план, пошли во вторую атаку. Ударные группы достейского флота разделились. Часть, выходя через окна прямо под носом у противника, атаковала авианосцы, а заодно и крейсера. Часть продолжала наседать на мобильные группы, но уже концентрированно, массированно, создавая локальный численный перевес в 3-4 раза. Разобщенность негрединского флота начала работать против него. Уже две мобильные группы были уничтожены полностью, еще одна понесла столь тяжелые потери, что вышла из боя. Попытка свести мобильные группы привела к тому, что образовались свободные зоны прохода к центру. Ошибкой немедленно воспользовался противник. Группа из трех рейдеров вышла из окна всего в полусотни километров от центральной группировки и в течение 2 минут выпустила по кораблям врага половину боекомплекта. 5 транспортников, среди них 2 десантных, линкор и несколько малых судов были уничтожены. Правда, один рейдер получил сильные повреждения, но смог сам уйти в окно. Пришлось негридину стягивать мобильные группы ближе к центру, чтобы они вошли под защиту линкоров и крейсеров. Сражение на какой-то момент стихло, стороны доснаряжали корабли, вели разведку и вырабатывали новые приемы боя. Потери с обеих сторон были уже существенные. Но сейчас это не имело никакого значения. Выходить из схватки никто не собирался.
5: Глава 18. Сначала прилетел небольшой юркий биплан. Мягко сел, пробежал по полю и замер напротив крайнего ангара. Потом вырулил к диспетчерской. Выбежавшему из здания солдату пилот сунул пакет, махнул рукой, и вскоре самолет вновь взлетел в воздух.
6: Ясно, спецсвязь не подходит.
5: Потом прилетел транспортник, но в сопровождении 2 истребителей. Потом к аэродрому подкатили легковая машина и броневик. Из самолета вылезли несколько человек, очевидно, прибыло армейское начальство. Кто-то решил лично посмотреть обстановку на передовой. Тоже мимо. Дело шло к вечеру, и разведчики с тоской и недоверием посматривали на небо. Нужный самолет можно ждать до Марковкиного заговения. Никто не гарантировал его прибытие. Да еще с передовой начали постреливать. Били в основном по пригородам Тигурена, но огонь постепенно смещался в эту сторону. Баскаков готов был хватать любой самолет, время уходило неумолимо, но... Тишина. И в небе ни одного задрипанного аэроплана. Солнце успело уйти за верхушки деревьев. Ночевать возле аэродрома бессмысленно и опасно. Баскаков хотел дать команду на отход, но... расслышал слабый стрекот моторов. Через минуту с юга показался самолет. Мощная оптика помогла издалека определить тип. Это был «Зекмер», дальний бомбардировщик. Он нес не очень большую бомбовую нагрузку, но зато был способен пролететь почти 4000 километров. Что мог делать «Зекмер» здесь, рядом с передовой, неясно. Может, готовили налет на командный пункт или аэродром противника? Баскаков не успел удивиться, почему бомбардировщик один и без прикрытия, когда взгляд выцепил в небе еще несколько точек. С некоторым отставанием
0: летел второй «Зекмер» под охраной 4 истребителей «Охдар».
5: «Это уже перебор», — подумал Баскаков, наблюдая, как самолеты заходят на посадку. «Но другого выхода нет. Будем брать».
0: Две группы захвата с двух сторон подходили к аэродрому. Причем вторая катила на руках броневик, дабы не выдать себя шумом двигателя и не спугнуть охрану. До момента атаки оставалось 10 минут, когда на аэродроме возникло оживление. Вскоре истребители поднялись в воздух и улетели обратно. Разведчики выждали на всякий случай еще 15 минут. А когда лучи падающего за горизонт солнца последний раз осветили небосклон, в эфире прозвучала команда. «Пошли».
7: Первую машину они перехватили на окраине Метамагоца. Перегруженный грузовик встал по первому знаку Бигмера. Да и как не встать, если в лицо смотрит ствол автомата. Перепуганный водитель выложил все, что знал, и еще и от себя добавил, чтобы выжить. Выжил. Разведчики убивать и не собирались. Правда, запугали, да и котки. Велели быстро уезжать и держать язык за зубами. Вторую машину тормознули у мостика, где рос высоченный кустарник. С завода это место не видно. Водитель подтвердил полученную ранее информацию. Услышал порцию угроз, клятвенно заверил, что будет молчать, и уехал невредимым, только слегка заикающимся. Группа Баскакова на связь не вышла. На указанной частоте только шипение и треск. Тянуть дальше нельзя. На передовой грохочет канонада. Батаманские войска явно прорвали оборону и пытаются развить успех. Кто знает, где они будут через 2-3 часа. На заводе эвакуация закончилась. Последний грузовик ушел 20 минут назад. Там, кроме пришельцев и небольшой охраны из местных, никого. Если и нападать, то сейчас. И идти в лоб на обходные маневры нет времени, да и возможности. И Титов дал отмашку. Земляне пошли к заводу как раз в тот момент, когда канонада на передовой достигла максимума. Заходили с двух сторон. Титов, Медведев, Бигмер и Бойченко на машине к южным воротам. Остальные — Сорокин, Астахов и Шердин — на мотоцикле со стороны карьера. Весь расчет на внезапность, на скорость и на русское авось. Если повезет, их примут за запоздавших перевозчиков, а нет. Решетчатые ворота закрыты на замок. Возле них никого. Грузовик притормозил. Выскочивший из кабины Бигмер в 3 секунды перелетел 2-метровый забор, осмотрелся, махнул рукой. Остальные уже были рядом. Также сноровисто преодолели забор и приготовили оружие. Здесь разделились. Бигмер и Бойченко побежали к левому углу склада готовой продукции, Титов и Медведев к правому. Добежав до угла здания, Бигмер осторожно выглянул из-за стены и буквально нос к носу столкнулся с рослым парнем в рабочей спецовке. На боку у того висел пистолет-пулемет стволом вниз, на ремне сумка под 2 запасных магазина. Парень опешил от неожиданности, потом опомнился, потянул пистолет-пулемет с плеча. Бигмер сходу врезал ему левой рукой в нос, правой ухватил за ворот пиджака и рванул на себя. Охнувший охранник налетел на выставленное колено, присел и больше сопротивления не оказывал. Бигмер швырнул его за спину, зная, что Леня подхватит. В этот момент взгляд выцепил еще одного охранника. Тот пятился от гаража назад. Стычку, несомненно, видел и сейчас раскрывал рот для крика и поднимал пистолет-пулемет на уровень плеча. Василий, ругнувшись, выхватил из ремня ТТ с навернутым глушителем и сделал 3 выстрела. 2 пули попали парню в грудь, 1 в руку. Того швырнул назад, и он, уже падая, громко вскрикнул. Упавшего явно увидели свои. Откуда-то со двора раздался крик, потом ударила короткая очередь.
5: «Началось», — мельком подумал Бигмер. Спрятав пистолет и достав из-за спины автомат, он побежал к гаражу.
0: Выстрелы Титов услышал на полпути от склада к большому зданию производственного цеха. Они с Медведевым бежали вдоль составленных в ряд пустых ящиков. Впереди, в метрах в 100, мелькнул чей-то силуэт. Своих там быть не могло, значит, охрана. Как сказали водители, 8 человек обходят внутренний периметр завода и смотрят за 3 воротами. Медведев первым добежал до угла цеха, присел на колено, выставив ствол автомата вперед.
7: «Дальше!» — махнул рукой Титов. «К воротам!»
0: Вновь зазвучали выстрелы откуда-то слева. Судя по звукам, стреляли местные. Калашниковых не слышно. Разведчики зря патроны не жгут. Тыльную часть здания производственного цеха отделял от забора 5-метровый коридор, частично заросший кустарником.
2: Здесь валялись забытые или неубранные доски, сломанные ящики, какие-то трубы. Разведчики вынуждены были смотреть под ноги, чтобы не налететь на весь этот хлам. До угла оставалось еще 5 метров, когда Медведев услышал впереди громкий крик. «У гаража! У гаража!» Орал молодой голос, и где-то рядом что-то еще крикнул, но слова заглушила длинная очередь. Семен осторожно выглянул из-за угла. У соседнего с цехом склада стеклотары с пистолет-пулеметом в руках стоял охранник. Судя по бледному лицу и нервным движениям, он был растерян и не знал, что делать, бежать или стоять. В этот момент раздался взрыв, потом отработал длинную очередь калашников. Кто-то из разведчиков вступил в дело. Охранник испуганно присел и вскинул оружие. Видимо, заметил цель. Семен немедля выстрелил, свалив охранника скупой очередью.
7: «Давай вперед!» — прошипел над ухом голос Титова.
2: Тот побежал дальше. Нырнул было за угол склада, но вдруг отпрянул, дал короткую очередь, еще одну, и швырнул гранату. У вторых ворот их уже ждали. Дорога со стороны карьера оказалась завалена песком, на мотоцикле не проехать. Пришлось бросить его на полпути и к воротам бежать самим. Разведчики рванули, как на спринтерской дистанции, но все равно к началу боя опоздали. На территории уже зазвучали выстрелы. Астахов первым добежал до ворот, осторожно заглянул внутрь и увидел двух охранников. Они сидели за выложенными полукругом мешками. Один наблюдал за дорогой, второй смотрел куда-то во двор. Оружие у обоих наготове. Указательные пальцы гладят спусковые скобы. Казимир отпрянул, оглянулся на подбежавших товарищей.
8: «Давай гранатой», — шепнул Сорокин, — «а мы через забор».
2: Астахов вытащил гранату, вытянул чеку и отвел руку назад. Неподалеку Шердин прислонился спиной к забору, сложил руки вместе и замер. Граната описала полукруг и упала за мешками. Охранники синхронно обернулись, увидели гостиниц и разом побледнели. Один рыбкой перелетел через мешки, второй замешкался. Взрыв отбросил его тело на несколько метров. Сорокин оттолкнулся от сложенных рук Шердина, взлетел над забором и спрыгнул во двор. Встав на ноги, дал короткую очередь по уцелевшему охраннику, который сидел на земле и тряс головой. Потом еще одну по второму, на всякий случай. Добежал до мешков, присел, осмотрелся. Прямо 30 метров наносная станция. Высокое здание из белого кирпича. Справа — ремонтная мастерская, чуть ближе кустарник. За ним — производственный цех. Где-то там стреляют. У забора штабеля бревен, рядом с ними траншея. Тут же стоят экскаватор и трактор. Петр хотел было выйти на связь с Титовым, уточнить обстановку, но в этот момент со стороны станции резко жахнул выстрел, и тут же за спиной раздался вскрик. Сорокин упал за мешки, откатился в сторону, глянул назад. Казимир оттаскивал за кусты Шердина. Голова Андрея бессильно моталась. Правая штанина была пропитана кровью.
7: «Суки!»
2: — выдохнул Петр, осторожно приподнялся и выглянул из-за мешка. С насосной опять выстрелили. И в мешке рядом с головой разведчика возникли две дырки. Посыпался песок. «Все. Их обнаружили. Надо быстро уходить. Мешки удержат автоматную пулю, но не спасут от оружия пришельцев». «Казимир, за бревна!» — проорал Сорокин. Дал длинную неприцельную очередь по окнам второго этажа станции и сам рванул за кусты. Хреновое начало. В первую же минуту один ранен. И хорошо, если только ранен. Петр с размаху прыгнул за кустарник, перекатился и угодил правой рукой во что-то мокрое и липкое. Глянул мельком — кровь. Широкая красная полоса тянулась по траве до самых бревен. Не повезло Андрюхе.
1: Глава 19. На фоне темнеющего неба рослая фигура часового была видна отчетливо. Тот неторопливо прохаживался вдоль дороги, посматривая под ноги, словно что-то искал. За фланированием часового внимательно наблюдал Николай Стасюк. Он лежал буквально в 10 метров от места, где дорога делала поворот, то и дело поглядывая на часы. До условленного срока оставалось 2 минуты. Момент захвата Стасюк уже выбрал. Часовой делал остановку у невысоких деревьев, растущих на самом краю взлетного поля. Там его не разглядеть ни с позиции зенитного пулемета, ни от диспетчерской. Минутная стрелка сдвинулась еще на одно деление, и Николай медленно пополз вперед. Сейчас солдат обогнет бочку и через 30 минут подойдет к деревьям. Стоит он обычно спиной к дороге. Самый лучший момент. Для командира разведвзвода младшего лейтенанта Стасюка снятие часовых было привычным делом. Скольких он уложил во время походов за языками, во время налетов на штабы и узлы связи, сейчас и не вспомнить. И все равно каждый раз как первый. Недопустимо ни небрежение, ни расхлябанность. Что нужно для успешного захвата сильного умелого врага? Внезапность, скорость, наработанный до безусловного рефлекса навык. Что еще? Ах да, пустячок. Готовность рискнуть своей жизнью. Поставить ее на кон против жизни врага. И так каждый раз, при каждом захвате. Постоянное балансирование на грани очень помогает не совершать ошибок и не почивать на лаврах. А еще помогает печальный пример тех, кто на секунду забыл об этих правилах и допустил промах. Часовой встал у дерева, взмахнул руками и запрокинул голову вверх. Николай приподнялся, сделал два бесшумных шага, и когда часовой стал поправлять ремень карабина, прыгнул вперед. Левая рука с кепкой намертво зажала рот. Правая рука ударила по затылку. Резкий рывок, и часовой завалился назад. Николай придержал слетевший с плеча карабин и осторожно уложил солдата в траву. Быстро перевернул его на живот, скрутил за спиной руки и ноги, затолкал в рот скомканный платок и наложил тугую повязку, чтобы не выплюнул кляп. Повезло парню, живым остался. Будь он поздоровее или стой в другом месте, лежать бы ему с пробитым сердцем. Не до церемонии сейчас, но раз так вышло, пусть живет. Лишний грех брать на себя Николай не хотел. Выбросив из неотъемного магазина патроны и вытащив затвор, Николай откинул карабин в сторону и пополз прочь от деревьев. Следовало спешить. Платов наверняка уже подползает к позициям зенитчиков. Их надо убирать как можно быстрее, потому как они вполне могут заметить отсутствие часового. Одна из позиций зенитчиков находилась у южной части аэродрома, метрах в 40 от сарая, превращенного в казарму взвода охраны. Зенитная спарка с танковых пулеметов тип 7 представляла собой сложную конструкцию, смонтированную на четырехколесном прицепе. Обычно прицеп возил грузовик, но иногда пара лошадей. Неподалеку от зенитчиков был установлен прожектор. На спарке дежурили двое. Оператор и наблюдатель, он же заряжающий. На прожекторе один. Их следовало снять одновременно и бесшумно. Тут уж не до церемонии человеколюбия. Вдвоем провернуть такой трюк совсем непросто. Платова Стасюк нагнал у окопа. Отсюда до прицепа 20 метров. Оба сползли в окоп и несколько секунд рассматривали фигуры зенитчиков. Оператор сидел на своем месте, в маленьком кресле со спинкой. Наблюдатель с биноклем стоял перед пулеметами. Николай достал пистолет с навернутым глушителем, проверил магазин и засунул ТТ за ремень. Также внимательно проверил нож.

0: Под руками слегка влажная от росы трава. Мягкая, еще теплая земля и мелкие колючки какого-то сорняка. Прицеп впереди, подсвечен огоньком лампы, что висит возле оператора. 10 метров. Слышны негромкие голоса солдат, правда, слов не разобрать. Как там Мишка? Ему сложнее, он ползет вдоль длинного окопа, вырытого во время обороны аэродрома. Там сырая земля, грязно. Правда, его скрывает насыпь и притащенные с поля остатки подбитого самолета. Но к прожектору придется ползти по открытому месту. 15 метров. Почти дополз. Только тихо. Не звякнуть, не скрипнуть, не вздохнуть. Малейший шум, и две пары глаз начнут шарить по траве в поисках источника звука. Отреплются солдатики о бабах. Вот и продолжайте. 20 метров. Все. Теперь не увидят. Край прицепа не даст. Осторожно встать. Вытереть мокрые от росы ладони о куртку. Вытащить нож. Высота борта 1,5 метра. Запрыгивать нельзя. Качнет. Надо вползти. Куда смотрят эти любители трепа? Наблюдатель поднял бинокль. Что-то рассматривает. Оператор положил руки на плечевой упор и уткнул в них подбородок. Черт. Он как раз смотрит в сторону прожектора. А там Мишка. Все. Тянуть нельзя. Николай медленно поставил ногу на край борта. Также медленно подтянулся и уж совсем медленно влез на прицеп.
1: «Говорят, у консерваторов все бомбардировщики позбивали», — вдруг произнес наблюдатель. «Теперь сюда точно не прилетят».
2: «Значит, пушками будут молотить», — равнодушно отозвался оператор. «А мы эти снаряды из пулеметов пошибаем».
1: «Тьфу на тебя! Наговоришь еще!»
2: «Что бомбардировщики, что пушки, все едино. Из наших пулеметов все равно никого не достать». «Бомбардировщики ниже 1,5 ларков не летают. Хотят пугнем. Угу, птиц».
0: Николай встал за спиной оператора, выпрямился, левой рукой закрыл ему рот, а правой полоснул по горлу. Тут же оттолкнул обмякшее тело в сторону и прыгнул вперед. Слабый шум за спиной наблюдатель услышал, но не обернулся. Продолжал рассматривать небо.
2: «Что ты там возишься? Вши за...»
0: Стасюк повторил прием. Перерезал горло солдату и сдавленно зашипел. Агонизирующий наблюдатель последним усилием сжал челюсти и укусил за мякоть ладони Николая. Укусил от души. Синяк будет точно. Некогда было закрывать ладонь кепкой, как это обычно делается. Ладно, перетерпит. Что там у Мишки? У Платова. Едва все не сорвалось. В последний момент ходивший возле прожектора солдат вдруг развернулся и увидел в шаге от себя сгорбленную фигуру. Он отпрянул. Раскрыл рот для крика, но Михаил... хлестнул левой ладонью по его щеке и всадил нож под кадык. Подхватил падающее тело, уложил в траву, быстро нашел и перерезал кабель, идущий к прожектору, и откинул его в сторону. Потом вытащил пистолет и пополз к прицепу. Если Коля промедлил, надо подстраховать. Они увидели друг друга одновременно. «Ты, я, все, все, и у меня». Платов вытащил радиостанцию и дважды нажал на тангенту. Разведчики замерли. Обратившись вслух, прошла минута, прежде чем они повторили сигнал, и еще одна, пока не услышали ответ. Эти 2 минуты съели несколько миллионов нервных клеток, к счастью, теперь возобновляемых. На другом конце поля Аноженко и Бесков повторили ту же операцию. Сняли охранявшего баки с горючим часового, убрали зенитчиков и прожекториста. Теперь пришла очередь третьей зенитной точки. Николай вытащил фонарик. Направил в сторону леса, включил и несколько раз махнул вверх-вниз. Через 5 секунд оттуда пришел ответ. 2 короткие вспышки. А еще через 30 минут послышался шум мотора. К аэродрому на полной скорости летел броневик. Платов сел на место оператора, снял спарку со стопора и навел ее на вход в казармы. А Стасюк спрыгнул вниз и побежал по полю к диспетчерской. Туда же сейчас бежали Аноженко с Бесковым. Все. Тихая часть операции закончилась. «Сейчас будет очень шумно. Лишь бы шумели те, кому надо, то есть свои». На полпути Стасюка обогнал броневик. По плану он должен встать у входа в пристройку, где ночевали летчики. Дежурный в диспетчерской — забота Николая. Надо нейтрализовать его и вырубить связь. Шум мотора заинтересовал солдата, сидевшего на последнем уцелевшем прожекторе. Яркий луч скользнул по небу, пошел вниз на поле, нащупывая броневик, и... погас. Донесся звон разбитого стекла. Это Аноженко с Бесковым подоспели. Николай наддал, на ходу перетаскивая автомат со спины на бок. В этот момент хлопнул винтовочный выстрел, а потом заработал чей-то

0: действовал. Видимо, зенитчики увидели незваных гостей и попробовали встретить как положено. Но не успели. Еще одна очередь и громкий вскрик. Броневик уже подкатил к пристройке, развернулся и замер. Сейчас летчикам предстоит неприятная побудка. Николай добежал до диспетчерской, сходу высадил плечом дверь, пробежал по коридору и свернул в первую же дверь. В кабинете сидел один человек в темно-синей форме, в пилотке с большой кокардой. Когда Стасюк забежал, он уже вытащил пистолет из кобуры и пристально всматривался в окно. Левая рука застыла над кнопкой тревоги. Диспетчер резко обернулся на шум, округлил глаза при виде визитера и стал поднимать пистолет. Стасюк выстрелил дважды. Прыгнул вперед, оттащил упавшее тело от пульта и занялся телефоном и системой громкой связи. Пристройка к диспетчерской была превращена в приют летчиков только недавно. Сюда завезли 5 обычных армейских двухэтажных коек, поставили шкафы, стулья и столы, повесили 2 лампы, постелили дорожку. Аскетические условия для ночевки. Элита армии не должна жить в таком кемпинге, но иного не было. И летчики смирились. Даже туалет и душ в коридоре приняли. А что делать? Да и отдыхать здесь всего ночь. Хотя, как оказалось, меньше. Баскаков влетел в пристройку, пинком открыл дверь в комнату, повел стволом автомата и громко крикнул. «Всем сидеть! Руки за голову!» Чуть припозднившийся Севастьянов проскочил за спиной Петра, обошел комнату и встал с другой стороны. «В чем дело? Кто вы?» — подал голос один из летчиков. Судя по повадкам, старший по званию. «Заткнись!» — последовал ответ. «Всем молчать! Малейшее сопротивление, стреляем на поражение!» В этот момент в комнату заглянула Ноженко. «Командир, все чисто. Пулеметы и прожекторы выведены из строя. Руслан пошел снимать часового у самолетов». Это было сказано по-русски, и летчики настороженно подняли головы, слушая незнакомый язык. «Хорошо». Баскаков шагнул вперед и задал вопрос. «Кто из вас пилот?» За окном вдруг заработала пулеметная спарка. Била длинными очередями, без остановки. «Мишка, по казарме лупит!» А Ноженко стиснул автомат и глянул на Баскакова. «Надо спешить». «Кто пилот?» — повторил вопрос полковник. «Ну?» Ствол его автомата уткнулся в ближнего летчика. «Я бортстрелок!» — поспешно ответил тот. Ствол прошел дальше. «Я штурман!»
1: «Я пилот!» «Дальше!» 4 бортстрелка, 2 пилота и 2 штурмана. Всего 2 экипажа.
2: «Бортстрелкам встать! Руки за спину, головы вниз! К выходу, Паша!»
0: Бортстрелков вывели из комнаты и заперли подвое в душе и туалете, предварительно связав руки и ноги. Между тем Баскаков продолжал беседу.
2: «Мы хотим улететь на самолете. Кто готов вести? Ты?»
0: Пилот среднего роста, плечистый мужик, лет 30, с мрачным лицом и злым взглядом, дернул плечами и плюнул под ноги. «Пошел в задницу!»
2: «Мы хотим улететь как можно дальше отсюда. Вреда войскам коалиции не причиним. Вас отпустим, но...»
0: «Да иди ты!» Просить, уговаривать, объяснять некогда. На другой стороне поля захлебываются пулеметы. Мишка сдерживает рвущихся из казармы солдат. Шум боя могли слышать, и к аэродрому, возможно, выслали помощь. Времени в обрез. Баскаков достал пистолет и направил его в лоб летчику.
2: «Летишь!»
0: «Пошел в...» Раздался выстрел. Пуля пробила лоб и разнесла затылок. Кровь, осколки черепа и мозги разлетелись по комнате и попали на других летчиков. Ствол пистолета перекочевал на второго пилота.
2: «Ты...»
0: Этот был более сговорчив. Пример товарища убедил, что налетчики настроены очень решительно.
2: «Вы же убьете!»
3: «Нет, нам ваши жизни не нужны. Долетим до места и отпустим».
2: «Я вам не верю».
3: «Твое право. Зато есть выбор — не поверить и получить дырку в башку. Или не поверить и получить шанс. Выбирай».
0: Летчик выбрал шанс, ибо не был готов расстаться с жизнью немедленно.
2: «Кто твой штурман?»
0: Кивок налево.
3: «Ты! Встать!» «Возьмите свои вещи и полетные карты. Ты тоже встань!»
0: Оставшийся без пилота штурман побледнел. Кое-как встал на полусогнутые ноги.
2: «Не убивайте!»
3: «Не убьем! Спиной повернись!»
0: Бесков быстро связал штурмана, уложил его под койку и велел не вылезать, если дорога жизнь. Видя, что их товарища пощадили, пилот с напарником стали двигаться быстрее. Баскаков подождал, пока они все возьмут, и скомандовал.
2: «На выход!»
0: Они не успели покинуть пристройку, когда под окном застрекотал автомат, а чуть погодя раздался хлопок подствольника. Охрана ломанулась из казармы только через пару минут после выстрелов у диспетчерской. Прибор ночного видения позволил Платову отчетливо разглядеть фигуры солдат. В первую очередь он дал по дверям, а потом провел стволами по коридору. Раз, другой. Больше выбегать из казармы никто не хотел. Зато начали долбить через окна. Михаил направил спарку на казарму и вдавил гашетки. Стены были из досок, и сдержать пулеметные пули не могли. Стрельба изнутри стихла. Долго это продолжаться не могло. Солдаты все равно вылезут с другой стороны здания. Михаил еще несколько раз провел стволами вдоль казармы, заметил мелькнувшие слева фигуры и перенес огонь на них. Два солдата успели отпрянуть за угол, а один замешкался и улетел в темноту с пробитой грудью. «Все, надо уходить!» Михаил метнул одну гранату к дверям, у второй выдернул чеку и положил ее на стволы. Спрыгнул с повозки, откатился в сторону. Рвануло. Осколки просвистели над головой. Спарка выведена из строя. Пора. Низко пригибаясь, Платов побежал через поле к диспетчерской. Видевший его в прибор ночного видения Аноженко прикрыл отход из автомата. Уцелевшие солдаты не спешили в погоню, постреливали с места. Видимо, офицеры и сержантов выбили, а без них лезть под пули никто желания не выказывал. Баскаков и Севастьянов грузили в броневик летчиков. Через минуту подбежали Аноженко, Стасюк и Платов. Кое-как влезли в машину. «Поехали!» — крикнул Баскаков и повернулся к пилоту. «Какой самолет ваш?» «Дальний. Но там мало горючего. А в другом горючего хватает? 3/4 заправки. Едем к нему. Никаких вещей в вашем взять не надо?» «Нет».
4: Руслан Бесков встречал товарища у самолетов. Часового он уже не застал. Видать, тот убежал, когда началась стрельба. Трус, конечно, зато спас себе жизнь. Севастьянов увидел свет фонарика, свернул налево и остановил броневик между самолетами.
5: «Грузимся живо! Паша, прикрываешь!»
4: Пока летчики запускали и прогревали двигатели бомбардировщика, Стасюк и Платов выводили из строя второй самолет. Сидевший за пулеметом броневика Аноженко прикрывал их. Солдаты охраны редко постреливали непонятно куда, не выходя из казармы. Минут 10 ушло на подготовку самолета. И еще 5 на рулежку. Аноженко последним запрыгнул в люк и сел у края. Пилот вывел бомбардировщик на стартовую позицию, взглянул на сидевшего рядом Баскакова.
6: «Взлетаем? Как можно быстрее!»
4: «Понял». Набирая скорость, самолет побежал по взлетной полосе. Аноженко закрыл люк, выстрелив напоследок из подствольника по казарме. Через несколько секунд бомбардировщик оторвался от полосы.
6: «Куда летим?»
4: — спросил пилот, когда самолет набрал высоту в 2 километра.
6: «Цударес». «Куда? Но это же...»
4: На лице пилота читалось изумление.
6: «Это же Шелагия».
4: «Да. Я ведь сказал, нас не интересует ваша война».
6: «Но в чем дело?»
4: — строго спросил Баскаков.
6: «Самолет долететь туда может. Запас топлива есть. Маршрут знаете?»
4: «Нет, но есть карты, еще старые».
6: «Так в чем дело?»
4: Пилот пожал плечами, покосился на штурмана. Тот тоже выглядел удивленным.
6: «Прокладывайте маршрут и ложитесь на курс. И помните, мы обязаны долететь, от этого зависят наши и ваши жизни, ясно?»
4: Тон и вид этого человека говорили, что он настроен очень решительно. Во всяком случае, спорить с ним пилот поостерегся. Приказал штурману рассчитать маршрут и положил бомбардировщик на левое крыло, начиная поворот. А потом стал набирать высоту.
6: «Лететь нам 3 часа», — сказал Баскаков разведчикам, сидевшим за перегородкой кабины. «Идем на запад. Значит, наверстаем уходящий день. Тоже на 3 часа».
4: «Лишь бы успеть», — вздохнул Стасюк.
6: «Парни одни штурмуют логово пришельцев».
4: «Ничего, успеем. Теперь должны. Обязаны».

0: Глава 20. Передышку флот Негридина использовал, чтобы уйти как можно дальше от Убрахтера и лишить противника возможности атаковать из-за планеты спутников. Негридин перестроил свои порядки, выдвинув по периметру центральной группировки линкоры и крейсеры. Выходящие из окон отряды кораблей Достеи обнаружили изменения в последний момент. Командир рейдера Борхит, полковник Эвелеш, молодой еще офицер, чья отвага и склонность к риску снискали популярность во флоте, первым увидел единственный шанс уцелеть и нанести урон врагу. Он отдал приказ идти прямо между линкором противника и мобильной группой, занявшей слишком близкую позицию к центру. Идти на полной скорости. И рейдер понесся вперед, выпуская ракеты из всех четырех пусковых установок. Противник слишком поздно понял, в чем дело. Сначала линкор выпустил несколько ракет и дал залп из плазменной пушки. Ракеты прошли мимо, среагировав на ложные цели. А вот залп пушки снес кормовую часть лидера маневренной группы крейсера «Ракнова», в результате чего крейсер вышел из строя. А Эвелеш совершил поворот на пределе допустимого и расстрелял линкор всеми арт-системами и ракетами. Огромный корабль Негридина выдержал все удары, кроме последнего. И космос озарила новая вспышка. Придуманный по наитию прием — переняли рейдеры и ракетоносцы Достеи. Они стали возникать между линкорами и крейсерами противника и мобильными группами, дав 1-2 залпа из всех установок и стволов, окутав себя облаками защитного газа и выбросив скопление ложных целей, тут же уходили прочь. Негридин начал спешно перестраивать ряды под мощным огнем врага. Он изначально отдал преимущество первого удара и мог только реагировать в ответ. А Достея искала и находила все новые приемы. И Негридин стал запаздывать. В какой-то момент, прямо в середине центральной группировки, вдруг возникли 6 ударных платформ. Двигаясь по замысловатой траектории, они расстреливали двойной, против обычного боезапас, почти в упор поражая смонтированные космические верфи, вставшие на буксир подбитые корабли, транспортники, базы. Эта самоубийственная вылазка внесла поистине ужасающее опустошение в ряды противника. В попытках поразить платформы, корабли Негридина сбили 5 и повредили 7 своих судов. В 2 раза больше вывели из строя платформы. По плану платформы должны были нырять в окно, как только закончится боекомплект, но всего 2 из них дотянули до этого момента. Причем одна совершила переход на последних каплях энергии и легла в дрейф в створе окна. Экипаж еще одной платформы, видя, что гибель неизбежна, направил корабль на вражеский авианосец. Судно взорвалось почти вплотную к врагу и нанесло ему тяжелейший урон. Флот Негридина таял. Выходили из боя, ложились в дрейф и ждали помощи десятки судов разного класса. Другие гибли под ударами точных залпов. Но и Достея платила высокую цену. Большая часть ракетоносцев, половина лидеров и рейдеров были потеряны. От группировки малых кораблей уцелело меньше половины. Очередная пауза в сражении наступила внезапно. Враги разошлись, спешно восстанавливая боезапас и латая суда, какие еще можно было залатать. Между тем оба флота приближались к границе зоны распространения. Зона совершила новый скачок, выросла в размерах почти вдвое. Флоту Негридина надо было пройти уже не так много, чтобы достичь границы. Расчеты показали, что хватит 1,5 часов полета на крейсерской скорости, чтобы стать недостигаемыми до противника, и Негридин ускорил движение. О приближении зоны распространения знал и генерал Хокуэр. Получив данные о расстоянии до границы и приблизительном времени хода, он приказал перейти к 3-й части плана и пустил в бой последние резервы.
1: «Это единственный шанс», — сказал Хокуэр на коротком совещании командиров. «Либо мы их остановим, либо...»
0: Генерал сделал паузу, обвел присутствующих пристальным взглядом и добавил.
1: «Этого либо для нас не существует. Только победа!»
0: Достейские корабли наносили удары с разных сторон, сгоняя противника в тесный коридор. А когда мобильные группы Негридина изменили построение, на их пути через окна были выброшены огромные минные поля. Самонаводящиеся мины и торпеды, распознав цели, настигали их, облепляли со всех сторон и детонировали. Часть кораблей Негридина попалась в ловушку, часть успела отвернуть, выставить заслоны из ложных целей, ударить по минам и торпедам,
1: но скорость движения флота резко упала. Не нашедшие цели мины самоликвидировались через определенное время, чтобы не мешать своим кораблям. Пока Негридин совершал маневры, обходя поля, корабли Дастеи наседали с флангов. Увидев, что прием сработал, Хоккуэр велел сбрасывать под носом противника вышедшие из строя и не подлежащие короткому ремонту суда, предварительно начинив их взрывчаткой. Большая часть таких брандеров имела автоматическое пилотирование, но остальные, получившие повреждения систем управления, могли идти только при прямом пилотировании. Генерал приказать не мог, но нашлись добровольцы, севшие в эти брандеры. Они были смертниками, но разве существование Дастеи недостойная награда за смерть? Покореженные, лишенные оружия, части обшивки, с пробитыми бортами, с разгерметизированными рубками, брандеры выходили буквально в нескольких сотнях метров от кораблей противника. Только некоторые могли запустить двигатели. Остальные просто ждали, когда вражеское судно врежется в них. Корабли Негридина попались в эту ловушку, но после гибели нескольких эсминцев и крейсеров еще больше снизили скорость и выставили плотную завесу из ложных целей. Тогда брандеры стали подрываться при первых признаках маневра противника. В эфире звучали последние слова пилотов-смертников. Кто кричал, кто прощался, кто ругался. А потом голоса исчезали, а в космосе вспыхивали новые звезды. Хоккуэр, слушавший переговоры по единой инфосети, сидел в кресле, закрыв глаза и намертво стиснув зубы. Погибал цвет флота, его надежда, его сила. Погибал, возможно, без всякой надежды на победу, даже без уверенности, что гибель будет не напрасна. Способно ли человеческое сердце вынести такое? Способна ли голова сохранить ясность мышления? Может ли человек не сойти с ума, слыша последние крики умирающих и видя круговерть смерти? Строй Негрединского флота потерял четкость, начал расплываться, разваливаться на части. Все чаще молниеносные выпады дастейских кораблей доставали до сердца центральной группировки, до транспортных судов и баз. А ведь там были не только военные, но и гражданские. Вспомогательный персонал, семьи экипажей, первая партия колонистов. Беспомощные, лишенные возможности защищаться, они гибли десятками и сотнями под ударом ракет, снарядов и лазеров. Боевые корабли Негридина все чаще сами бросались на врага, навязывали ему бой, тесня от транспортников. Короткие дуэли возникали на разных участках сражения. Но дастейские корабли имели преимущество. Они выбирали место и время удара. Внезапно возникали и также внезапно исчезали. Дастея брала верх. Количество кораблей постепенно выравнивалось. Былое превосходство в малых судах сошло на нет после гибели большей части авианосцев. Однако основная часть сражения была впереди. Негридин упорно тянул границы зоны, рывками теряя и наращивая скорость и совершая маневры. Оставляя за собой разбитые корабли, бросая поврежденные, вытаскивая только те, что были на своем ходу. От первоначального состава флота уцелело не больше трети. Но и враг понес серьезные потери, значит, его цель не достигнута, а главное, граница зоны уже близко. Еще немного, и все закончится. Прежний план сражения перестал действовать. Противник приноровился и берет верх. Следует немедленно лишить его преимущества внезапности и возможности наращивать силы на отдельном участке. И командование Негрединского флота отдало приказ «Рассредоточиться! Строй россыпью!» Флот Негридина начал совершать быстрые перестроения. А вскоре десятки небольших групп кораблей на полной скорости полетели вперед, расходясь в стороны. Каждая группа — это лидер, крейсер или авианосец, а чаще эсминец, несколько крэнкеров и зеттеков, пилотируемые истребители, и 2-3 транспортника. Прыснувшие во все стороны корабли противника на какое-то время поставили флот Дастеи в тупик. Но вскоре пришел приказ. Дробление! Организовать погоню! Было создано 4 большие группы. 2 начали чёс из центра вражеской сети, а 2 через окна зашли с флангов. Конечно, преимущество Дастейского флота было неоспоримым. Они шли более плотным строем и атаковали заведомо малочисленного противника. Но у Негридина слишком много групп, и какие-то вырывались вперед и уходили из поля зрения врага. Это, в принципе, ерунда, найти и догнать всегда можно, но только не вблизи границы зоны. Здесь пешка выходила в ферзи и ставила мат, даже если это последняя фигура на поле. Игра в догонялки шла с переменным успехом. Прорывавшиеся на центральном участке группы кораблей Негридина были полностью выбиты противником, но чем дальше к периферии, тем чаще они успевали уходить от погони. Конечно, корабли Дастеи могли прыгнуть в окно, но следовало знать, куда прыгать. Уже не раз выскакивавшие из переходов скаутеры, гликеры и ракетоносцы Дастеи не находили никого. Хокуэр продолжал дробить силы, чтобы охватить большую площадь. И уже в прыжок шли одиночные корабли. Когда они настигали противника, перевес был не на их стороне. Четвертый час шло сражение. От первоначальных составов флотов осталось совсем немного, но накал боя не ослабевал. В разных участках космоса возникали короткие ожесточенные схватки. Шла битва на поголовное уничтожение, на истребление друг друга. Дастея некуда было отступать. На кону стояло существование всей их цивилизации. И никакие потери не шли в счет. Собственная гибель никого не интересовала, ибо поражение в схватке автоматически вело к исчезновению, пусть и отсроченному. Негридин тоже не мог отступить. Никто не примет у них капитуляцию, никто не возьмет в плен. Да и не намерен был Негридин сдаваться. Только вперед, до конца, до победы. И здесь цена отдельно взятой человеческой жизни была ничтожно мала. Прорыв даже небольшого отряда означал победу. Все неудачи и потери окупятся. Штабная группа генерала Хокуэра работала наравне с остальными. Эскадренный лидер Каварта вместе с тремя скаутерами и автоматической станцией шел по пятам очередной кучки беглецов. Эсминец, Зеттек, два транспортника и ремонтная база. Негридиане улепетывали на всех парах, не обращая внимания на подбитый Зеттек. Малому кораблю не хватало энергии, и он понемногу отставал. Скаутеры прыгнули в окно. Несколько секунд спустя вышли перед беглецами. Выпустили по ракете в эсминец, на полной скорости прошли дальше к транспортникам. Ремонтную базу они повредили со второго залпа. Сделали разворот и пошли в новую атаку. Лидер нагнал Зеттек, снес его залпом из орудий, пошел дальше, стремясь достать эсминец. По ходу, не сбавляя скорости, добил базу. Скаутеры вновь прыгнули. Опять вышли перед эсминцем, обстреляли его, но пройти мимо на этот раз не смогли. Эсминец выпустил минное поле, сманеврировал, дал залп из арт-установок и накрыл один скаутер, а другой повредил. Подбитая машина сумела уйти, но тут же потеряла скорость, сошла с курса. Пилот неимоверным трудом выровнял машину и, понимая, что больше не сможет участвовать в бою, направил скаутер на подходящий транспортник. Две арт-батареи. Все вооружение транспортника отбили скаутеру кормовую часть и левую плоскость. Но машина упорно шла вперед, поливая противника из пушек. Потом выпустила последнюю ракету, и ее сбили с курса. Пилот транспортника пытался уйти от столкновения, но тяжелое судно не обладало большой маневренностью. Вспышка взрыва озарила космос, разнеся в стороны обломки кораблей. «Прыгаем», — мрачным голосом приказал Хокуэр. «Надо догнать эсминец, и передайте на уцелевший скаутер, пусть идет в самостоятельный поиск». Корабль сбавил скорость, подстраиваясь под момент окна. Огромный эскадренный лидер тратил слишком много энергии на переход, потому и прыгал редко. Но сейчас беречь энергию бессмысленно. Через минуту корабль закончил переход, а еще через пять совершал маневр поворота, оставляя за кормой остатки вражеского эсминца. У того не было никаких шансов против лидера. В рубку управления зашел дежурный связист. «Господин генерал, со станции наблюдения пришло сообщение. Граница зоны распространения всего в 70 тысячах ларках. Наши корабли прошли возле нее». Хокуэр побледнел и хрипло выдохнул. «Сколько кораблей Негридина миновали зону?» Связист пожал плечами. «Нет сведений».
2: «Немедленно выяснить. Продолжать поиск».
1: В эти минуты настигнувшие противника корабли Дастеи шли в последнюю атаку. Датчики буквально вопили о близости опасной зоны, но теперь это никого не волновало. Враг уходит, вот что главное. И скаутеры, ударные платформы, ракетоносцы, рейдеры атаковали врага на самой кромке. А если ракеты, снаряды и лазеры не могли уничтожить его, шли на таран. Если врагов было больше, свободные пилоты, члены экипажей, садились в десантные боты и выходили на них таранить врага. Почти все они погибли, не долетев до цели. зенитные арт-установки сшибали тихоходные суденышки. Но зато они отвлекали на себя внимание и давали шанс кораблям нанести смертельный удар. 20 минут, проведенные в ожидании доклада, стоили Хокуэру нескольких миллиардов нервных клеток. Уже ненужных. Он ждал, стоя перед передним обзорным экраном, сцепив руки за спиной и гордо подняв голову. А когда прозвучал голос офицера, чуть вздрогнул и опустил подбородок. По уточненным данным, границу зоны пересекло несколько кораблей Негридина. Среди них могут быть один линкор или крейсер, 1-2 эсминца, несколько малых судов и 4-5 транспортников. В рубке наступила абсолютная тишина. Все смотрели на генерала, а генерал все сверлил взглядом обзорный экран. Из огромной армады кораблей Негридина уцелело меньше полутора десятков. Это была полная победа. Никому не нужная победа. Бессмысленная, обернувшаяся полным поражением, ибо враг все-таки ускользнул. Этих скромных сил ему хватит, чтобы завоевать достою прошлого. Значит, все напрасно. Все нечеловеческое напряжение миллионов людей, их труд без сна и отдыха, потраченные ресурсы и силы — все зря. Генерал вспомнил последний разговор с префектами, их полные боли и надежды глаза и свои слова. Он обещал сделать все, чтобы не пропустить врага, и обещания не сдержал. Хокуэру было плохо, очень плохо. Но он не привык показывать слабость ни подчиненным, ни руководству. Не допустит урона своей чести и сейчас.
2: «Сколько кораблей в строю?»
1: 2 лидера, 3 рейдера, 3 ракетоносца, 5 ударных платформ, 3 малых судов».
2: «Флота как такового нет», — констатировал Хокуэр. «Раз нет флота, зачем нужен командующий, который проиграл битву?»
1: В душе генерала назрело решение. Единственно верное в этой ситуации. Достойный выход для военного, опозоренного поражением.
2: «Полковник Чернава!»
1: «Я...» — сделал шаг вперед командир корабля.
2: «И я назначаю вас командиром эскадры. Соберите все корабли. Примите доклады о состоянии бортов и наличии боезапаса. Рассчитайте вектор перехода к планетам Негридина».
1: «Слушаюсь, мой генерал, но
2: я составлю докладную записку Совету префектов и отправлю ее по своему каналу»,
1: не слушая полковника, продолжил Хокуэр.
2: «Ответ придет на ваше имя. Там будет приказ. Вы этот приказ выполните».
1: «Слушаюсь.
2: Это все».
1: Генерал повернулся и встретил встревоженные взгляды Чернавы и офицеров. Они уже поняли, что задумал Хокуэр, но не смели возражать. Хокуэр вышел из рубки. Он шел почти строевым шагом и боковым зрением видел, как офицеры дружно вскинули правую руку к груди, отдавая честь своему генералу. Как бы там ни было, он выиграл величайшее сражение и упустил победу только потому, что враг использовал невиданное оружие — время.
2: «У врага хватит сил, чтобы завоевать планету, но хватит ли, чтобы удержать? И потом, у них мало людей, новую цивилизацию не основать. Они просто деградируют. Нужны люди, нужны мощности. Это есть на Негридине, так что обратный полет еще состоится. Они только выждут немного, пока зона распространения не накроет все колонии. Этого нельзя допустить. Надо нанести удар по Негридину, надо уничтожить планету, и тогда сегодняшняя победа врага обернется поражением».
1: Хокуэр надиктовывал послание четким поставленным голосом. Сомнения, смятения ушли прочь. Он сослужит последнюю службу Достеи, и пусть его последователи будут более удачливы. Когда доклад был отправлен, Хокуэр надел парадный мундир со всеми регалиями, достал жезл, сел в кресло и вытащил из потайного кармашка маленький флакончик. В нем была одна капсула — Марзенап, сильнейший яд, действующий в течение 5 секунд. Он убивает безболезненно и быстро. Генерал покатал капсулу в ладони и решительно закинул в рот. Выпрямился в кресле, расслабленно выдохнул и стиснул жезл. Когда через час полковник Чернава в сопровождении 2 офицеров зашли в каюту генерала, они увидели Хокуэра в его любимом кресле. Спина прямая, голова гордо поднята, выражение лица спокойное и уверенное. Даже в смерти генерал остался несгибаемым и уверенным. Полковник и офицеры отдали честь командующему и несколько секунд стояли молча. Потом Чернава вызвал медиков и вернулся в рубку. Предстояла большая работа по подготовке к дальнему переходу. Совет префектов одобрил план Хокуэра. Предстоял удар возмездия. А возмездие неотвратимо, как само время.

0: plastique.
1: Глава 21. Охранники завода ни опытом, ни умением не отличались. И в скоротечной схватке на ограниченном пространстве проиграли разведчикам по всем статьям с сухим счетом. Но они сделали главное. Приняли на себя первый удар, отвлекли землян и позволили пришельцам встретить гостей на подготовленных позициях. Оборону пришельцы выстроили заранее. Все подходы к трансформаторной очищены. Никаких штабелей, ящиков, кустарников. Периметр обнесен сеткой, стрелять не мешает, но быстро подойти не дает. Огневых позиций много, сектора пристрелены. Кроме трансформаторной, использовали насосную станцию, трехэтажное здание, стоящее по соседству. Первый приступ захлебнулся на подступах. Шердин был серьезно ранен, остальные заняли позиции и обстреливали противника издалека. Но долго такая перестрелка продолжаться не могла. Время на стороне пришельцев. Надо форсировать штурм. И разведчики, перестроив ряды, пошли на второй приступ. Насосную штурмовали Бигмер и Титов под прикрытием Бойченко. Леонид бил по окнам и изредка мелькавшим в них силуэтом из РПК. Судя по всему, там сидели два человека. И сдержать атакующих вдвоем просто не могли. Перебежками, прикрывая друг друга, Титов и Бигмер добрались до входной двери, дали по ближайшим окнам залп из подствольников и заскочили в одну из них. Дверь не трогали. Либо заминировано, либо заложено, а то и все сразу. Преимущество мощного оружия пришельцев на малых дистанциях терялось. Они, правда, могли бить и сквозь стены, пули пробивали двойную кладку свободно, но это уже пальба наобум. И пришельцы перешли на местное оружие, менее совершенное, но более скорострельное. Однако против разведчиков долго выстоять не могли. Титов и Бигмер выгнали их сперва из коридора, потом с насосной площадки, а потом и из самого здания, при этом одного подстрелили. Пришельцы начали отступать к трансформаторной и попали под огонь Астахова. Тот из снайперской винтовки добил раненого и зацепил второго. На волне успеха Титов сунулся было дальше и едва не схлопотал сразу две пули. Повезло, били неприцельно. Возникла патовая ситуация. Пришельцы надежно держали оборону, не подпуская никого, а земляне запечатали их в здании. Не выйти, не убежать. «Представляю, что они там думают!» — возбужденно выкрикнул Бигмер, доснаряжая магазины. «Какая-то кучка людей атакует их! Зачем? Почему? Кто это вообще?» «Что они там думают, меня не интересует!» — огрызнулся Титов. «Меня интересует, сколько нам еще дадут безнаказанно безобразничать в тылах шелагийских войск!» Василий прислушался, покачал головой. «Им сейчас не до нас! Слышишь, канонада? Матаман явно прорвал фронт и идет сюда! Все внимание шелагии там, на передовой!» На оборонительных позициях действительно было жарко. Под вечер наступающие добились успеха на одном участке и сейчас, до наступления темноты, прилагали усилия для закрепления достигнутого. Снаряды рвались уже неподалеку от поселка. А где-то слева в разнобой щелкали карабины и поливали пулеметы. И впрямь местным не до слабенького боя в тылу. Но это пока. Сверху, с третьего этажа, раздалась короткая очередь. Бойченко засек кого-то в трансформаторной. «Петр, прием!» — вызвал по радиостанции Титов. «Слушаю, командир!» — спустя пару секунд отозвался Сорокин. «Что у вас?» «Ничего, палим изредка, они огрызаются!»
2: «Идея есть!»
1: Пауза, щелчок, легкое потрескивание.
3: «Нет пока!»
2: «Скоро темнеть будет. Это вроде бы на руку, но у них наверняка есть приборы ночного видения, и более совершенные, чем наши. Надо решать быстрее».
3: «Понял, командир!»
2: «Наверное, от нас легче атаковать. Всего полсотни шагов».
1: Сорокин ответил не сразу.
3: «Рискованно, командир!»
2: «А что делать?»
3: «Придумаем!»
1: Титов хмыкнул.
2: «Отбой!»
1: «Надо бы проверить, как там Андрюха!» Сказал Бигмер.
2: «А что проверять? Что могли сделали? Теперь только стационар, а до него надо дожить!»
1: Бигмер поморщился. Раненого Шердина отнесли в здание ремонтной мастерской, наложили жгут и бинт, вкололи промедол. Используя навыки экстренной помощи, как могли, проработали ногу. Сам Шердин, когда приходил в себя, тоже пытался использовать полученные от инопланетян знания и залечить рану. Нога выглядела страшно. Пуля из пусковика разнесла нижнюю часть бедра, переломала кости, порвала мышцы, связки, кровеносные сосуды. Андрей потерял литр крови. Чудо, что остался жив. Помочь ему сейчас нечем. Только постараться побыстрее захватить ретранслятор. В помещение вбежал Бойченко. Левый рукав порван, лицо и куртка в кирпичной крошке. По мизинцу левой руки стекает тонкая струйка крови.
3: «Командир!» — сходу сказал он. «Есть одна мысль. Как к трансформаторной подойти?»
0: «Выкладывай».
3: «Мы гараж осматривали. Там грузовичок стоит. Без мотора и кабины, но колеса целые».
0: «Так».
3: «Там еще полканистра бензина и хлам всякий».
0: «Дальше».
1: Леонид вытер лицо и усмехнулся.
3: «Устроим подвижную дымовую завесу, а заодно выкурим гадов, а?»
1: Его глаза озорно блеснули, на чумазом лице возникла довольная улыбка. Работали втроем. Титов, Бигмер и Медведев. Грузовик выкатили из гаража. В кузов набросали ветошь, разломанные ящики, промасленную одежду, доски, набивку стульев. Сверху насыпали травы и листьев. Облили все бензином. И покатили к трансформаторной. Когда выскочили на открытое место, остальные разведчики открыли ураганный огонь, прикрывая своих. Машина проехала производственный цех и насосную, прошла под трубами и выскочила на открытое место. Дальше катить опасно. Разведчики прыгнули за угол здания. Титов поджег самодельный факел и бросил его в кузов машины. Загорелось не сразу. Грузовик успел ударить передком в сетку и повалить два пролета. До трансформаторной не доехал, встал метрах в 15. Над кузовом поднялся сперва легкий дымок, потом пошло пламя, а потом клубы серого дыма окутали машину и под напором ветра потянулись к зданию. Выждав еще минуту, четверо разведчиков побежали вперед. Пришельцы сосредоточили огонь на машине, потом стали бить по дымовой завесе, надеясь зацепить кого-нибудь. Но неприцельная стрельба малоэффективна, да и разведчики не бежали по прямой, маневрировали. До мертвой зоны оставалось немного, когда кто-то из пришельцев высунулся из окна и закатил длинную очередь из пусковика, а потом бросил гранату. Разведчики попадали. Титов умудрился до этого выпустить очередь по окну и перебить пришельцу обе руки. Громыхнуло. Трое разведчиков вскочили и побежали вперед, а чуть приотставший Бойченко так и остался лежать рядом с вывороченной секцией сетки. Он лежал на спине, запрокинув голову и раскинув руки в стороны. Под ним быстро расплывалось большое кровавое пятно. Пуля пусковика угодила чуть выше солнечного сплетения, превратила в месиво грудину и живот и вышла под правой лопаткой, вырвав кость и большой кусок мяса. Смерть наступила мгновенно. Из-за дыма разведчики не заметили гибель товарища. Они добежали до стены, осмотрели дверь, но подходить не стали. Бигмер быстро приторочил к стене неподалеку от заложенного кирпичами окна самодельный заряд фертоксина, аналог тола, поджег шнур и отбежал в сторону.
0: «Где Ленька?» — крикнул Титов Медведеву.
3: «Не знаю. Позади бежал.
0: Глянь!»
1: Медведев не успел ответить. Рвануло. Разведчики использовали половину запаса взрывчатки, так что из стены вынесло изрядный кусок. Не успели осколки кирпичей упасть на асфальт, как Бигмер и Титов бросили в пролом по гранате. Опять громыхнуло. Оба разведчика залезли в пролом и осмотрелись. Небольшое помещение вроде подсобки. Две тележки, поддоны и ведра. Все присыпано кирпичным крошевом.
3: «Илья!»
1: — крикнул влезший в пролом Медведев.
3: «Леня убит!»
1: Титов скрипнул зубами и опустил голову.
0: «Ну, суки!»
1: Но тратить время на эмоции некогда. Он вытащил радиостанцию и вызвал Сорокина.
3: «Петр, мы вошли, у нас потеря. Начнем поиск. Оставь Астахова со снайперкой, пусть следит за обстановкой. Радиостанцию отдай ему, а сам дуй к нам!» «Понял. Кто?»
1: Титов чуть помедлил и сказал. «Бойченко». Сорокин не ответил. Трансформаторное, небольшое здание, состоит из собственно технического помещения, комнаты персонала, двух подсобных помещений и подвала. Узкий коридор ведет из одного конца здания в другой. Наверху небольшая надстройка, что-то вроде чердака. Пришельцы переоборудовали здание и превратили его в ДОТ. Окна заложили мешками с песком, во внутренних перемычках сделали проходы. Дверь в подвал усилили. Разведчики застряли в подсобке. В коридор носа не высунуть, стреляют. Гранаты кидать бестолку, никого не зацепит. Вдобавок у двери не посидишь, пусковики пришельцев разносят кирпичную кладку запросто. Бигмер залез наверх. Добрался до надстройки, загнал вниз одного из пришельцев, но дальше не прошел. Люк закрыт намертво. Василий тоже заклинил люк со своей стороны и полез вниз. Но доложить о результате не успел.
3: «Командир!» — ожила радиостанция. «Как слышишь?»
4: «Слышу, Казимир.
3: Командир, к нам гости!»
4: «Кто?»
3: «От поселка к заводу идет отряд.
0: «Около взвода. Будут через 5 минут». «Черт!» — ругнулся Сорокин, услышав новость. «Только этого не хватало». «И еще», — продолжил доклад Астахов. «Сильная стрельба в паре километров отсюда. Похоже, большой бой».
2: «Понял», — ответил Титов. «Продолжай наблюдение».
0: Убрав радиостанцию, посмотрел на Сорокина.
2: «Давай с пулеметом туда. Посмотри, что и как. Получится, отгони по-тихому, а нет, бей».
0: «Сделаю, командир». Сорокин исчез в проломе. Бигмер проводил его тоскливым взглядом и сказал. «Цейтнот. Либо мы за 15 минут захватим ретранслятор, либо будет грустно». Титов сменил магазин автомата и достал гранату.
2: «Попробуем».
0: Подходивший к заводу отряд был 3-м взводом 3-й роты отдельного батальона охранных войск. Этот батальон срочно перебросили к месту возможного прорыва обороны. Одновременно с ним к фронту шли другие части. Из глубинных тыловых районов подтягивали вновь сформированные и кадровые соединения. Все вместе они должны стать непреодолимой преградой на пути особой группы генерала Годдика и в конце концов остановить врага на ближних подступах к Сударесу. Новая линия фронта проляжет всего в 1,5 километрах от города и таковой останется до начала мировой войны. Но это в перспективе. А пока армейское командование Шелагии стягивало резервы откуда могло, не пренебрегая даже ротами, взводами. Охранный батальон следовал своим ходом. Шли только боевые подразделения. Тылы из-за отсутствия автомобильного и гужевого транспорта остались в пункте постоянной дислокации. Этим и определялась невысокая скорость передвижения, 3-часовое отставание от графика и огромное желание командира батальона наверстать опоздание. Поэтому, когда высланная вперед разведка доложила о бое, идущим на заводе минеральных вод, комбат недовольно поморщился. Кто мог воевать в тылу? Линия фронта треснула, но не прорвана. Какая-то пробившаяся часть Матамана? Но зачем ей завод? Диверсанты? А им что там надо? Уточнив характер и интенсивность боя, комбат послал к заводу 1 взвод, исследовавший в конце колонны роты. Пусть посмотрят, что там и как, и доложат. Отвлекать более серьезные силы для проверки комбат не посчитал нужным. Взводом командовал молодой офицер в чине флёр Гранта, младший лейтенант, выпускник командных курсов, неопытный, но с амбициями. Он так и повел взвод в походной колонне, только выслал вперед 2 солдат. Солдаты достигли южных ворот завода, постояли там немного и пошли обратно. Взводному доложили, что на территорию их не пустили. Сказали, что там своя охрана и что проводятся учения по отражению возможного нападения. Оттого и стрельба. Кто именно говорил с ними, неясно. Человек прятался за мешками с песком. На заводе слышна редкая стрельба. Взводный объяснению охраны не поверил. Решил посмотреть лично. Растянул взвод в 2 цепи и повел к воротам. Когда до них осталось 20 метров, раздался громкий оклик. Цепи солдат, растянутые 50 метров, подступали все ближе. Казимир поймал в оптический прицел коренастую фигуру офицера, потом перевел взгляд дальше. «Идут!» — раздался с крыши склада готовой продукции голос Сорокина. «Топают!»
4: «Значит, не поверили!» — вздохнул Петр. «Полезут проверять!»
5: «Пусть лезут!»
0: Петр проверил прицельную планку стоящего на сошках РПК, бросил оценивающий взгляд на солдат. «Какие из них вояки? Побегут после первого выстрела? Или настырно полезут вперед? Вдвоем против 3 десятков туго будет. Благо, хоть место открытое, спасибо пришельцам. Ни кустарника, ни камней, ни деревьев. На протяжении 200 метров негде спрятаться». Во второй раз к воротам подошли 3. Солдаты и сержант. Они повторили приказ офицера открыть ворота и пустить их для проверки обстановки. Астахов вновь послал их и порекомендовал не лезть во избежание проблем. Потом по-дружески посоветовал сержанту оставить их в покое, мол, это никак не относится к войне, а чисто внутренние дела. Как назло, в этот момент со двора раздались выстрелы, а потом бухнула граната. Парни штурмуют трансформаторную. Сержант добрых слов слушать не захотел, приказал солдатам лезть через ворота.
2: Казимир вздохнул. «Все, разговор окончен. Сейчас начнется стрельба». Он присел за мешками, выставил ствол СВДС и ждал, когда откроет огонь Сорокин. Едва головы солдат показались над забором, отстучала короткая очередь, а потом жахнул одиночный выстрел. Гибель солдата-сержанта взводный наблюдал в бинокль. Едва тела упали на землю, он отдал приказ ложиться и открыть огонь. Сам упасть не успел. Тяжелая пуля снайперской винтовки снесла ему полголовы, а по растерявшимся солдатам ударил пулемет. Взвод бежал, теряя людей, оружие и амуницию. Лишенный командиров, сержантов Астахов повыбивал их
1: в первые же минуты, не готовые воевать всерьез и нести такие потери. Из 30 человек ушло чуть больше полутора десятков. Под конец разведчики перестали стрелять в спины отступающих. Победа полная, но она не радовала. Сейчас шелагийцы разберутся, что к чему. Вышлют сюда уже не взвод, а роту, подтянут пулеметы, а то и пушки, и пиши пропало. Астахов сделал вылазку, собрал трофеи, два карабина, патроны, гранаты, а Сорокин доложил Титову, и оба стали ждать повторного визита гостей. Коридор. Они пробились, истратив половину запаса выстрелов к подствольнику. Просто задавили противника огнем. Но выйти из-за поворота к техническому помещению не смогли. Враг прочно удерживал позиции и тоже не жалел патронов. Осколок гранаты пробил икроножную мышцу Медведеву. Рана не опасная, Семен не вышел из боя, но в маневре теперь ограничен. Титов слегка контужен, тоже мелочь. Главное, они завязли в трансформаторной. Враг прочно держит оборону. Вот что значит, не удался внезапный налет. И силы не в пользу разведчиков. Трое землян против пятерых пришельцев. Да еще местные влезли. Сорокин передал, что шелагийцы подтянули резервы и пошли на второй приступ. На этот раз с двух сторон, от поселка и от леса. Пришлось отправлять туда и Медведева. Титов прикинул расклад и с грустью заметил, что, кажется, подходит их черед. И подаренная им вторая молодость так и не будет прожита. Отступать некуда. Скоро к планете подойдет флот Негридина. Здесь будет тотальная зачистка. Неделя вторая жизни в шкуре убегающего зайца погоды не сделает. Остается одно. С честью погибнуть в бою и обрести вечный покой вдали от родной планеты, в холодной земле Дастеи. Еще одна попытка прорваться в техническое помещение ни к чему не привела. Правда, Титов вроде бы расслышал вскрик на той стороне коридора, но что толку?
5: «Илья, там тележки в подсобке», — шепнул Бигмер.
1: «Ну?»
5: «Нагрузим на них хлам, выкатим вперед, пройдем следом».
1: «Второй раз трюк может не сработать», — усомнился Титов.
5: «А что делать?»
1: «Резонно. Все равно других идей нет. Риск дикий, но теперь это не важно». Разведчики вернулись в подсобку и начали нагружать тележку, когда вдруг ожила радиостанция.
6: «Илья! Илья!» Слегка гундосил далекий голос. «Как слышишь меня?»
1: Титов не сразу понял, кто это. Они с Бигмером застыли, глядя друг на друга.
6: «Илья, это Баскаков!» — надрывалась радиостанция. «Если слышишь, ответь!»
1: Титов нащупал тангету, со всей силы вжал ее и хриплым голосом спросил. «Витя, ты где?»
6: «Уф!» — раздался облегченный вздох Баскакова. «Живы! Илья, мы на подлете, в 40 километрах севернее Цудароса. Скорректируйте курс!»
5: «На подлете?» — опешил Бигмер. «Самолет, что ли, украли? А кто ведет?»
7: «Поселок Метамогот севернее Цудароса. Завод минеральной воды. Здесь рядом песчаный карьер и озеро. На картах отмечены».
6: «Понял тебя. Будем минут через 10».
7: «Внизу жарко. Идет бой на линии фронта, и нас атакуют.
6: Прорвемся. Мы на бомбардировщике. При подлете сообщу. Отбой!»
1: Титов опустил радиостанцию и ошалело взглянул на Бигмера.
5: «Бомбардировщик? Где они его украли?»
1: Василий пожал плечами и улыбнулся.
6: «Живы все-таки. Значит, тигуренский ретранслятор уничтожен».
1: Титов перевел дыхание и вызвал Сорокина. Хотел сообщить радостную новость, но тот все слышал и громко матерился от восторга. Его мат заглушал звуки выстрелов. Глава 22. 3 часа полета были 3 часами сплошной нервотрепки. Сначала ждали удара коалиционных ВВС, потом, когда миновали границу с консерваторами, уже налета их авиации. Все время Бесков и Стасюк не снимали рук с гашеток пулеметов. Руслан сидел в хвосте самолета, а Николай на месте бортстрелка. Но, как ни странно, атаковали их только раз, причем самолет Шелагии, когда они пересекли вторую границу. Юркий истребитель вынырнул откуда-то снизу, незамеченным прошел под бомбардировщиком и ушел на вираж. Видимо, летчик все не мог понять, что делает в Шелагии самолет с опознавательными знаками Дамайской коалиции, а потом все же пошел в атаку, как и положено, с хвоста. Стасюк выпустил почти полбоекомплекта по нему, вроде бы зацепил, хотя сбить не смог. Истребитель отвалил сам, поняв, что свалить тяжелую машину не сможет. Теперь следовало ожидать прилета целой эскадрильи. Но обошлось. Однако вражеский ВВС — это полбеды. Разведчиков сжигало вполне понятное беспокойство. Где искать пришельцев? И главное, где вторая группа? Дважды Баскаков вызывал Титова. Оба раза ответа не было. Бомбардировщик шел на высоте 5000 метров. В одном месте обходили грозу, в другом летели над горами. Атмосферные помехи перебивали любую связь. А когда второй раз пролетели над Хэнсоу, река здорово петляла, Баскаков вновь вызвал Титова, уже не очень-то ожидая ответа. Но генерал ответил. После чего в самолете с минуту стоял дикий ор обрадованных разведчиков. Поутихнув, Баскаков дал команду пилоту и объяснил ситуацию. «Их атакуют. Так что сперва пройдем на Бреющем, отработаем пулеметами. А садиться где? Там большое поле, ровное. Сядешь как можно ближе к заводу». Пилот скис. Перспектива делать посадку на брюхо не радовала. Но выбора не было. Через 5 минут бомбардировщик пролетел над линией фронта, где шел ожесточенный бой. В стороне от них, в нескольких километрах, прошли 3 самолета, непонятно чьи. К счастью, за ними не увязались. А потом бомбардировщик вышел к Метамогоцу. Завод разглядели сразу, как и атакующую пехоту. «Руслан, слышишь меня?» — вызвал Баскаков Бескова. «Мы сперва курсовыми отработаем, а когда пойдем на разворот, твоя очередь». «Понял, командир», — отозвался тот. Баскаков хлопнул пилота по плечу. «Давай». Тот бросил на разведчика испуганный взгляд и отжал штурвал от себя. К заводу командир пехотного батальона отправил еще один взвод и остатки разбитого взвода. Больше выделить не мог, ему поступил приказ занять позиции на 3-м рубеже обороны, который вот-вот должен стать первым. Как бы там ни было, почти 50 солдат атаковали завод. Командир 2-го взвода не стал повторять ошибок погибшего коллеги. Он разделил свои войска на 2 группы. Сам возглавил ту, что шла от поселка, а 2-ю во главе с сержантом послал к лесу. «Пойдете по полю. Там открытое место, но трава высокая. Нахрапом не лезьте, осторожно. Выдвинулись вперед, окопались, потом следующие. Огнем давите. Понял? Их там не может быть много, иначе бы сами атаковали». «А кто они?» — прищурил глаз сержант. Взводный хмуро посмотрел на него и пожал плечами. «Неважно. Главное, что они засели там и не уходят. Значит, что-то интересное там есть. Все, двигайте». Семен Медведев выбрал позицию на крыше склада стеклотары. От него до забора всего несколько метров, обзор хороший, часть леса и поле как на ладони. Семен приволок наверх несколько мешков с песком, оборудовал 2 огневые точки. У одной положил трофейный пусковик, у 2-й автомат. Можно держаться. Скоро подошел и противник. 2 солдата редкой цепочкой шли от опушки леса к полю. До них 800 метров с гаком. В принципе, надо бы подпустить ближе, но 2 десятка — это многовато, и Семен подтянул к себе пусковик. Трофейное оружие он успел изучить. Интересная машинка. Бьет чуть ли не на 2 километра и довольно точно. Скорострельность низкая, но убойное действие пули выше всех похвал. Пора опробовать трофей в бою. Справа от южных ворот уже доносились выстрелы. Парни отражали новую атаку. Пришел и его черед. Бой разгорелся серьезный. Пехота наобум больше не лезла, не паниковала, настырно перла вперед, не забывая обстреливать разведчиков. Их винтовки и карабины имели прицельную дальность стрельбы на уровне СВД и Мосинки, так что схватка шла практически на равных. Сорокин и Медведев сдерживали противника огнем пулемета, автомата и пусковика, а Астахов успевал с СВД то тут, то там, помогая сбить напор и заставляя вражескую пехоту залечь в траве. До поры оборона шла успешно, но противник постепенно сокращал дистанцию. Засыпая разведчиков градом пуль, он под этим прикрытием выдвигал вперед небольшие группки. Те наскоро окапывались и тоже начинали вести огонь. Наступление шло широким фронтом, и земляне просто не успевали поворачиваться. Сначала зацепили не вовремя начавшего менять позицию Сорокина. Пуля рикошетом от стены ударила в левую руку. Не смертельно, но Петр разом утратил всю прыть и в маневре стал ограничен. Потом попали в Астахова. По касательной задело голову. Казимир 5 минут приходил в себя и вновь включился в бой. Однако бегать стал медленнее, голова гудела, как колокол. Положение стало осложняться. Противник терял людей, но упорно пер вперед. По идее, скоро должен настать момент, когда они прекратят атаку и отступят. Но пока не видно, чтобы пехота повернула назад. Разведчикам отступать некуда. За спиной идет бой с пришельцами. Надо держать оборону здесь, у забора. Земляне стали готовиться к схватке на коротких дистанциях. Доставали гранаты, проверяли пистолеты на

0: не выпускал. Садился на брюхо. Длинная, тяжелая махина, как на коньках, проскочила половину поля и, покачивая крыльями и теряя скорость, поползла к заводу. «Останавливаемся!» — проорал Баскаков, глядя на медленно надвигающийся забор. «Открывайте люк!» Пилот бледный, вспотевший, с трудом удерживал штурвал и круглыми от ужаса глазами смотрел вперед. Он ждал взрыва топливных баков. Там хоть и осталось меньше четверти, но рвануть может хорошо. Самолет окончательно встал метрах в 100 от забора. Завалился на правый бок, хрустнув крылом. «Пошли, пошли!» — торопил парней Севастьянов. Он уже спрыгнул вниз и смотрел на лес. Пехота хоть убежала, но не очень далеко.
1: «Прилетели», — убитым голосом констатировал пилот, глядя на Баскакова.
0: «Что дальше?» «Что я обещал. Вылезайте. Подожжем самолет и уходите, куда хотите. Карты у вас есть, оружие дадим. До границы с Сервианом не так уж и далеко, дойдете».
1: «Вы нас не убьете?» — впервые за весь полет подал голос штурман.
0: «С какой стати? Мы свои слова держим». Баскаков развернулся, чтобы выйти из кабины, но замедлил шаг. «Не рекомендую кому-либо рассказывать о нашем путешествии. Вам же во благо, ясно?»
1: Летчикам было ясно. Самолет загорелся, когда разведчики добежали до ворот, а летчики исчезли за деревьями. Сорокин с Медведевым встретили друзей у ворот и буквально в нескольких словах обрисовали ситуацию. В результате короткого совещания Бесков и Севастьянов остались здесь усилить оборону завода, а остальные побежали к трансформаторной. Следовало как можно скорее уничтожить пришельцев и уходить. В любой момент к заводу могли подойти крупные силы Шелагии. Или, что еще хуже, гораздо более крупные — пришельцев. Вторую дыру в стене трансформаторной проделали привезенной на самолете взрывчаткой. И сразу вышли в комнату персонала. Атака была внезапной для пришельцев. Пока они опомнились и отступили к подвалу, разведчики убили еще двоих. Очистили коридор и захватили техническое помещение. Титов сразу велел вывести из строя все узлы и трансформаторы, чтобы обесточить ретранслятор. Потом пошли в подвал. Штурм занял 2 минуты. Разведчики забросали узкий проход гранатами, под шквалом огня выдвинули вперед Стасюка и Бигмера, и те расстреляли небольшую комнату вдоль и поперек, и потом добавили гранатами. Пришельцы бились до последнего, и даже сумели ранить Николая, к счастью, из местного оружия. На этом их сопротивление закончилось. Разведчики нашли еще один труп и 2 раненых. Один был при смерти, второй просто потерял сознание от контузии.
2: «Искать ретранслятор!» — крикнул Титов. «Раненых наверх! Оружие и амуницию собрать!»
1: А сам поспешил к Стасюку. Николай получил сквозное ранение в бедро, был в сознании, но идти не мог. Его отнесли к Шердину в машину, вкололи промедол и перевязали. Ретранслятор нашли не сразу. Он оказался под железной крышкой. Основание забетонировано.
0: «Будем рвать там», — решил Титов и посмотрел на часы. «А пока надо поговорить с пленными».
1: «С пленным», — уточнил Баскаков. «Второй умер».
0: «Ясно. Странно, что еще столько прожил».
1: В этого пришельца Бигмер выпустил полмагазина, когда увидел, что тот подстрелил Стасюка. Отказали на секунду нервы. Он и второго хотел пристрелить, но Оноженко не дал.
0: «Витя, узнаю Сорокина, как обстановка», — попросил Титов. «И грузите помаленьку все в машину. Взорвем ретранслятор и поедем».
1: «Сделаем. Надо спешить, а то Шердин плох. Нога не к черту». Титов кивнул и направился к пленному. Того уже привели в сознание, скрутили руки за спиной и усадили прямо на асфальт. Военная форма грязно-песочного цвета, похожая на кеды обувь, панама с небольшими полями, все грязное, рваное, в крови. Лицо пленника тоже в крови. Левая щека ободрана, подбородок красный, на лбу порез и синяк. На пальцах содрана кожа. Из-под ногтей сочится сукровица. Страдальческое выражение лица и полные боли глаза. В чувство его привели, но перевязывать не стали. Так что пленник периодически закусывал губу и опускал голову, пережидая вспышку боли. Когда Титов присел перед ним, негридианин вскинул голову и уставился на генерала свирепым взглядом.
2: «Кто вы? Вы не можете быть с Достеей!» На хорошем шелагийском проскрежетал он.
3: «Сейчас спрашиваю я».
1: Мягко. Даже доброжелательно поправил его Титов.
3: «Как вас зовут?»
2: «Зачем тебе?»
3: «Как вас зовут?»
1: Пленник помедлил и буркнул.
2: «Кор, Курмантак».
3: «Должность, звание?»
2: «Оберпоручик, командир 4-й группы».
3: «Уничтожение 3 ретрансляторов гарантированно снимает поле с планеты. Есть ли запасные варианты поддержания поля?»
1: Курмантак скрипнул зубами, шевельнул связку.

0: огромными руками, словно пытаясь встать. «Нет!» «Значит, когда мы уничтожим этот ретранслятор, поле спадет с планеты и замещение прекратится!»
1: «Кто вы такие?» — сорвался на крик обер-поручик. «Как вы попали сюда? И как нашли нас?»
0: «Я — генерал Титов. Все мы с планеты Земля. Федерация Дастей обратилась к нам с просьбой о помощи, и мы прилетели сюда. На нас ваши поля не действуют».
1: «Зачем вам это? Мы вас не трогали!»
0: «Потому что не знали о нас. А если бы узнали?» Пленник не ответил.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: «Я не могу понять, как можно уничтожать целую цивилизацию? Для чего?» В этот момент к ним подошел Оноженко. «Илья, все готово, можно взрывать ретранслятор».
2: «Хорошо».
1: Курмантак переводил взгляд с одного разведчика на другого. Те говорили на русском, и негридианин не понимал.
2: «Вот и все, господин оверпоручик. Сейчас ретранслятор будет взорван, и вторжение не состоится».
1: «Нет, нельзя, не взрывайте, нет!» Пленник вскочил на ноги, чудом сохранив равновесие, прыгнул на Титова. Оноженко подставил ему ногу, а Титов врезал кулаком в грудь. Наклонился над упавшим пришельцем и спросил. «Почему?» «Нет, нет, нельзя!» — орал Курмантак, тщетно пытаясь освободить руки. «Не взрывайте!» Разведчики с удивлением смотрели на истерику пленника. Титов схватил пришельца за грудки и встряхнул.
2: «Почему нельзя?
1: Вы уничтожите последнюю надежду нашей цивилизации! Последний шанс выжить!»
2: «Ну-ка, поподробнее. Что за последний шанс?»
1: Цивилизация Негридина достигла пика своего развития к началу эпохи экспансии, когда были обнаружены целых две пригодных для жизни планеты. Находились они относительно близко, всего в двух световых годах от родной звезды. Одна планета, Актина, имела сходные с Негридином характеристики, вторая, Мялет, была скудна на кислород, но обладала богатым запасом ископаемых. Находки были кстати, так как ученые ожидали скорых изменений характеристик звезды и тяжелых последствий для Негридина. Планету ждали большие потрясения. Верховное руководство Негридина приняло решение о переселении 3 миллиардов жителей на Актину. Программа растянулась на 100 лет. Тысячи рейсов, сотен кораблей, гигантская стройка городов и их инфраструктуры, налаживание промышленности. Пустующая Актина приняла переселенцев и щедро одаривала богатствами. Освоение Милета шло труднее. Выстроенные подземные поселки едва вмещали 100 тысяч человек, в основном технический персонал, ученых, рабочих. А потом наступил момент, когда с дарившей людям тепло и свет звездой что-то произошло. Это вызвало глобальные изменения на планете и на двух ее спутниках. Сместились магнитные полюса. Начались тектонические подвижки. Ученые спешно искали пути выхода из катастрофического положения, но без особого успеха. Тогда было принято решение переселить на Актину всех людей. И это повлекло за собой страшные последствия. Верхушка колониального правительства Актины объявила планету закрытой для всех, под предлогом нехватки ресурсов. Негридин выслал флот для ареста бунтовщиков. Сражение в космосе было недолгим, но операция усмирения на планете затянулась. А тут еще колония Мялета потребовала срочной эвакуации. Планета явно не благоволила к людям. Все планы террорегулирования провалились. Вдобавок на самом Негридине вспыхнула война. Цивилизация, вместо того, чтобы сообща искать выход из положения и пути к спасению, занялась уничтожением самой себя. Дело дошло до ядерного оружия. В результате Актина стала напоминать инкубатор радиоактивных изотопов. А на Негридине осталось около 2 миллиардов человек. Мир наступил только тогда, когда стало известно. В запасе всего 50-60 лет. Потом планета превратится в бушующее логово демонов. А звезда изрыгнет убийственную дозу радиации. Начался спешный поиск новой планеты. Одновременно вся уцелевшая промышленность строила большой флот. Теперь Дастея стала последним шансом гибнущей цивилизации. Если захват пройдет успешно, Негридин успеет переселить всех. Если нет...
3: «Это гибель!» — орал Курмантак. «Не лишайте нас последнего шанса! Не губите, Негридин!»
1: «Бред какой-то!» — пожал плечами Баскаков. «Бунт нелогичный. Поведение руководства идиотское. Какие ядерные бомбардировки, если бомбили последнее прибежище? Кто и зачем начал бучу?»
2: «Да неважно», — остановил его Титов. «Это их дела. Вспомни сумасшествие в России в 17-м году. Тоже словно все спятили».
4: Он наклонился над пленником. «Спасение цивилизации — понятное дело. Но что же вы, суки, не подумали о цивилизации Дастеи? Как можно уничтожать их?»
1: Пленник бешено взглянул на Титова и прошипел.
3: «Дастея первая напала на нас!»
4: «Что? Это как?»
3: «Так, они атаковали наши корабли!»
1: Разведчики переглянулись. Это было что-то новенькое. «Корабли Дастеи напали на пограничный космический пост, захватили экипаж и уничтожили базу, а потом напали на наши поисковые суда. Видимо, от пленных они узнали о существовании аппаратуры пробоя времени и захотели заполучить ее».
2: Титов напряженно слушал Курмантака
1: и в памяти всплывали подробности разговора с префектом Лайницем. Тогда тот приводил иную версию произошедшего. Прав был Пашка Ножинка. Не все им рассказали. Но сейчас это не важно. Что ж, кто первый начал, не главное. Но спасать свою цивилизацию путем уничтожения другой недопустимо. Титов повернулся к Ножинка и кивнул. «Взрывайте к чертовой матери, все, и уходим!» «Нет, нет, гады, вы не можете, не смеете! 2 миллиарда человек! 2 миллиарда жизней!»
4: И так, державший себя в руках из последних сил Баскаков, гибель Бойченко и Жаркова пылала огнем в душе, схватил пленника и силой встряхнул.
1: «Сколько миллиардов уничтожите вы? И сколько не родится из-за вас? Ты об этом подумал?»
3: «Нет, нет, мы должны жить, мы!»
4: Курмантак обезумел. Вращая вылезшими из орбит глазами, он орал, брызгал слюной и задыхался.
1: «Не смейте!»
4: «Оставь его, Витя», — устало сказал Титов. Он сошел с ума. «Ему ничего не объяснить. Уходим».
1: Баскаков брезгливо отбросил от себя пленника, а тот, устояв на ногах, вдруг прыгнул вперед и ударил ботинком Титова. Удар пришелся в бедро. Титов зашипел от боли и отступил.
3: «Не смейте, не!»
4: Баскаков коротким тычком в грудь толкнул Курмантака и со всей силой ударил правым кулаком в висок. Пленник вздрогнул, качнулся и упал лицом вниз, прямо под ноги Титову. Прибежавший на шум Бигмер удивленно посмотрел на своих, присел рядом с пришельцем, тронул сонную артерию и покачал головой.
5: «Наповал! Ну и ударчик у тебя, Витя!»
4: Баскаков смущенно пожал плечами, буркнул.
1: «Черт! Само вырвалось! Достал, гад!»
4: «Командир!» — сказал Бигмер. «Сорокин передает, в поселке Шевеление. Никак новый штурм готовит. Надо уходить».
5: «Уходим. Собирай всех.
4: Сейчас Паша подорвет ретранслятор и в путь». Вскоре раздался глухой взрыв. Трансформаторную ощутимо тряхнуло, из щелей повалил густой дым. Через минуту с завода выехал грузовик и взял курс к лесу. А через полчаса в сторону завода из поселка вышла длинная колонна солдат. Командование шлагийских войск наконец приняло появление врага в ближнем тылу всерьез. До места ожидания добрались быстро и без приключений. Машина проскочила по узкой лесной дороге к небольшой поляне, в центре которой бил родник. Разведчики шустро разгрузили грузовик, осторожно положили раненых у воды, вещи побросали неподалеку. Титов отправил троих наблюдать за обстановкой, сам встал в центре поляны и посмотрел наверх. Местное светило еще не зашло за деревья, и его лучи, хоть и немного, но освещали поляну. Где-то щебетали птицы, журчал родник, ветер играл листвой. Далекая канонада была едва слышна. Подошел Баскаков. Морщась сел в траву, положил рядом автомат и посмотрел на Титова.
1: «Ну, и как мы поймем, что уже все? Как вообще выглядит скачок во времени?»
5: «Не знаю. Подождем».
4: Баскаков пожал плечами.
1: «Подождем. Либо помощь придет, либо местные нагрянут».
5: «Или флот Негридина», — заметил Титов. «Обижать сил уже нет». Силы впрямь не было. Неделя сплошной нервотрепки, балансирование на грани жизни и смерти вымотало разведчиков до предела. Наступило истощение физическое и моральное. Земляне сидели и лежали в траве, кто с закрытыми глазами, кто бездумно глядя в небо, и ждали. Нагрянь сюда отряд шелагийских войск, и то вряд ли бы побежали. Минут 10 ничего не происходило. Пели птицы, гулял ветерок. Канонада стихла. Наверное, бой закончился. Титов уже начал думать, куда и как отступать, если и впрямь нагрянут местные или пришельцы. А потом в небе раздался легкий стрекот. Мелькнул силуэт летящей машины. Разведчики схватили оружие и залегли. Стрекот исчез. В стороне от поляны вспыхнул яркий луч. Второй, третий. Потом наступила полная тишина. Затем раздался усиленный динамиками голос.
1: «Внимание! Внимание! Илья Дмитриевич! Это Леонардс! Вы меня слышите? Выйдите с поляны! В любую сторону! Мы ждем вас!»
4: Титов вздрогнул, сжал автомат. «Зачем выходить?» — почему-то шептала Ножинка. «А сами прийти не могут?»
5: «Наверное, не могут. Ладно, берем раненых и вещи. Я пойду первым».
4: «Зачем?»
5: «За надом!»
4: Земляне поднимали раненых товарищей. Собирали оружие и вещи. Титов вышел с поляны, свернул с тропинки за дерево и вдруг увидел сразу несколько машин из десяток человек. Впереди стоял Леонардс. Он обернулся. Разведчики уже подходили к тропинке, а за ними буквально на глазах таяла полянка, и на ее месте возникала огромная беседка.
6: «Выбрались»,
1: — выдохнул Титов и прислонился к дереву. Взгляд выхватил бегущих к нему людей с радостными и изумленными лицами. Глава 23. Остатки их флота дежурная группа перехватила на подлете к нашей звездной системе. Столкновение вышло неожиданным для обеих сторон. На помощь вышли резервные отряды, и участь кораблей «Негридина» была предрешена. И только через полчаса мы получили информацию из колоний о произошедшем. Такого шока я еще никогда не испытывал. Рон Вейнс, глава федерального правительства Дастеи, невольно дернул плечами, словно вновь испытал охвативший его тогда шок. Мы немедленно направили ударную группировку к «Негридину», но от первоначальной идеи уничтожить планету отказались.
7: Почему? Лишенные кораблей и возможности выйти в космос, они не опасны. Их вторая планета, Мелет, тоже не имеет кораблей, а Актиния и говорить нечего. Орбитальные челноки и судоверфи мы уничтожили. Судьба сама покарает их за чудовищные планы и попытку уничтожения нашей цивилизации.
1: Титов пожал плечами, вспомнил отчаянно безрассудный крик Курмантака и страх на его лице. Как выяснилось, нам преподнесли иную версию произошедшего. Дастея первой атаковала корабли «Негридина». Вейн скачнул головой, нисколько не смутившись открытым упреком во вранье.
7: Обнаружение цивилизации «Негридина», а тем более существование аппаратуры пробоя времени, проходило под грифом высшей секретности. Мы информировали колонии по минимуму. Слишком серьезными были сведения. И префекты сказали вам то, что знали сами. Первая же встреча с кораблями «Негридина» началась с обстрела друг друга, без предупреждений и разведки.
1: Вы захватили ретрансляторы в западном полушарии?
7: Один. Остальные охрана успела уничтожить. И корабль на спутнике самоликвидировался. К счастью, от взрыва никто не пострадал, хотя и были разрушения металлургического комплекса.
1: Значит, у вас теперь есть аппаратура «Негридина»?
7: Есть. Я понял ваш намек. Нет, мы не будем использовать ее, хотя и внимательно изучим. Слишком страшное это оружие, слишком серьезные последствия из-за его применения. Нам надо знать, что это за аппаратура, и научиться защищать себя от подобных нападений, но использовать самим этого не будет.
1: Видя, что собеседник молчит, Вейнс продолжил.
7: Мы понесли огромные потери. Фактически уничтожены весь колониальный флот, ударная группировка, а также пограничные силы. Выбиты лучшие кадры, обезглавлено командование флотом, экономический ущерб исчисляется триллионами кредитов. Однако все это – ничто по сравнению с гибелью всей цивилизации. И именно вы спасли нас, спасли всех.
1: Титов бросил взгляд на сидящего неподалеку Баскакова и поморщился. За сутки с лишним после окончания операции и возвращения прежней Дастеи земляне выслушивали хвалебные оды в свою честь. Раз 20 или больше. Их встречала целая делегация во главе с Ленарсом. Начальника экспедиции пригласили специально. Его хорошо знают земляне. Едва разведчики вышли с поляны, как пропал эффект псевдореальности прошлого, удерживаемый только их присутствием. Землян тут же погрузили в бот и увезли в реабилитационный центр. Раненых отправили на срочное лечение, остальным предложили курс восстановления.
7: Но разведчики отказались. Попросили душ, обед и водки. Выпили по 200 грамм и попадали на диваны. Дико хотелось спать. А утром началось. Делегация правительства Федерации, делегация префектов, ученых, военных. Все восторгались подвигом землян, чуть ли не на колени вставали и пели оды на разные голоса. Разведчики едва выбрались из этой передряги и поспешили в медицинский центр. Там их тоже встретили овациями и благодарностями, заверили, что максимум через сутки раненые будут в порядке, и даже Андрей Шердин придет сам на своих ногах. Только после этого отпустили взведенные до упора нервы. Все позади. Все получилось. Раненые живы, а погибшие. Им вечная память и вечный покой. О будущем не говорили, и так ясно. Предстоит возвращение на Землю, а дальше видно будет. Думать сейчас об этом никому не охота, однако думать пришлось. Ибо о будущем заговорил глава Федерации Вейнс. О его визите их предупредили заранее. Глава Федерации в эти дни был занят сверх всякой меры. Восстановление флота, проблемы с «Негридином», пограничные вопросы, огромный ущерб — все требовало срочных мер и дел. Но Вейнс нашел время поговорить с землянами,
2: Просто не мог не найти. Для начала ответил на вопросы, рассказал новости. Еще раз поблагодарил от имени всей Федерации и перешел к делу. «Господа, Дастея благодарна вам за то, что вы вернули ее из небытия. Народ и правительство никогда не забудут этого. Позвольте сообщить, что Федерация представила вас к высшим наградам, и мы готовы сделать для вас все, что вы пожелаете. В любое удобное для вас время вы вернетесь на Землю. Мы берем на себя все расходы по вхождению в новую для вас жизнь. Обеспечим всем необходимым. Однако...» Вейн сделал эффектную паузу, обвел взглядом сидевших перед ним землян и с пафосом продолжил. «Я от имени Федерации предлагаю вам остаться у нас. Навсегда. Жить здесь, на Дастее, или на любой другой планете. Поверьте, везде вас примут как близких людей, как героев».
5: Вот это был поворот. Никому такое и в голову не приходило. Остаться здесь?
2: «Ну как?» — удивленно спросил Бигмер. «Что мы у вас будем делать?»
5: «Да что угодно. Жить, заниматься тем, что по душе, работать».
2: «Мы ничего не смыслим в вашей технике. Мы ничего не знаем о вашей жизни. Зачем нужны 12 человек с отсталой планеты? Вы не правы. Работа найдется каждому. Да у нас масса дел, а людей катастрофически не хватает. Сражение с Негридином и последние события лишили нас не только техники, но и людей. И каких людей? А освоение колоний, а космос? Да на каждом участке вакансии. Ваше отставание и незнание – легко решаемый вопрос. Вы профессионалы в военном деле, у вас огромный жизненный опыт. Да такие люди на вес золота». Вейн сделал паузу и, видя изумленные лица землян, зашел с другой стороны.
6: «Что вас ждет на Земле? И кто ждет? Будучи древними стариками, вы давно выпали из активной жизни. Семей нет, близких нет, никому не нужны. Да, сейчас вам легче войти в новую жизнь, но какой она будет? Что ждет Землю и Россию в частности? Неопределенность. И вы никак не сможете повлиять на ситуацию даже при всем желании».
2: «А здесь сможем?» — усмехнулся Платов.
6: «Господа, когда вы ближе познакомитесь с устройством нашего общества, вы поймете, что влияние каждого человека на судьбу Федерации является не желаемым, а обязательным делом. Вдумайтесь, 5 полностью контролируемых планет и 1 спорная, и всего 14 миллиардов жителей, в том числе и дети. Да без участия в делах разного уровня каждого взрослого человека мы просто не сможем освоить эти владения».
2: Разведчики молчали. Предложение Вейнса было настолько неожиданным, что никто не успел толком его осмыслить. Кажется, глава правительства это понял. Он хлопнул ладонями по подлокотникам кресла и встал.
6: «Какое бы решение вы ни приняли, для нас оно закон. Но мы будем счастливы, если вы решите остаться с нами. Подумайте. Вы не ограничены во времени. К вашим услугам консультанты в любой момент вас доставят на любую планету. Когда решите, дайте знать. До скорой встречи».
2: Еще пару минут разведчики сидели молча, осмысливая услышанное. Потом Андрей Шердин шевельнулся в кресле, погладил закованное в полужесткий каркас бедро и задумчиво протянул.
5: «Вот это фокус, остаться здесь. А, парни?»
6: «Черт его знает», — протянул Сорокин.
5: «Наш дом на Земле. С другой стороны, Вейн справ. Там никто не ждет, никому мы не нужны».
6: «Да не пари чепухи», — возразил Севастьянов. «Никому не нужны. Себе нужны».
5: «Это точно.
6: Себе нужны, но где именно? Интересно было бы посмотреть, как здесь живут», — мечтательно протянул Платов. «Медсестричку бы свою увидеть».
5: «Очень уж хороша девочка. С такой можно где угодно».
6: «Вот только о бабах и думаешь. Не только. Петька прав. На Земле нам предстоит начинать все заново. И здесь тоже. Но там до нас дела никому нет, а здесь пылинки сдувают».
5: «Это пока мы ходим в героях», — фыркнул Медведев.
6: «А потом забудут».
5: «Не забудут. Пылинки сдувать перестанут, уважать нет. Нам предлагают дом, работу, будущее. Кто предложит это на Земле?»
6: «Да черт его знает», — ругнулся Ануженко.
5: «Командир, ты чего молчишь? Что делать-то, а?»
2: Титов, которого предложение Вейнса застало врасплох, сейчас думал не о Земле и не о возможности остаться. Он вспоминал Мариту. Она уроженка Дастеи, но разве из-за этого была плохим человеком и плохой женой? Разве дело в месте рождения? Чем люди Дастеи хуже землян?
8: «И чем эта планета хуже Земли? Ничем». Он посмотрел на друзей, готовых устроить жаркий спор прямо здесь, и встал.
9: «Я вам больше не командир. А что касается решения, пусть каждый примет его сам. Один. Это будет его личный выбор. Помните, мы никому ничем не обязаны. Свой долг перед Родиной исполнили до конца. И жизнь ей отдали. А второй жизнью распорядимся сами». Все притихли, слушая его. «Предлагаю через сутки встретиться здесь. А до этого пусть каждый примет решение. Думайте. И я буду думать».
8: Пригородный парк планетарной столицы как нельзя лучше подходил для неспешной прогулки и неторопливых размышлений. Тенистые аллеи, лужки с ярко-зеленой травой, небольшие ручейки, цветочные клумбы, ряды аккуратно подстриженных кустарников. Площадь огромная, народу немного, так что никто не мешал. Это место было очень похоже на Землю. Но это была не Земля. В чем принципиальное различие? В климате? Светили над головой, в людях? Нет. Пожалуй, в самом себе. Привычка жить в одном городе, в одной стране, привычка знать, что ты на Земле. Это привязка к месту, а к людям? Но к каким? Здесь тоже люди. Значит, все дело в том, кто они тебе. Там дома не осталось никого, кого можно было бы назвать близким человеком. Некого даже назвать своим. Свой народ. Слишком общо. Своя страна. Да уже и не совсем своя, свою уничтожили. Свое дело. Это в прошлом. Так что же держит нас на месте? Еще утром Титов не задумывался над этим. Дело сделано, впереди путь домой и нелегкий процесс привыкания к новым реалиям. Да и никто из разведчиков, пожалуй, об этом не думал. Но слова Вейнса заставили вдруг посмотреть на ситуацию с другой стороны. Что делает место жительства родным? Что можно назвать родиной? Когда-то один человек, правда, по иному поводу сказал: «Родина — это ты. Твоя семья, твои близкие, твой дом». Пожалуй, в этом дело. Было время, генерал Титов защищал свой дом, свою страну. Любил жену, любил свое дело. Были друзья, сослуживцы. И никого уже нет. Ни страны, ни жены, ни службы, ни друзей. И его бы самого не было, если бы не инопланетяне. Они подарили вторую молодость. Дали шанс прожить жизнь еще раз. Да, за это пришлось заплатить немалую цену. Но так вышло, и обратно не переиграешь. Он и его товарищи спасли Достею, спасли людей. И люди благодарны им. Они, 12 землян, стали своими, стали нужными. Здесь их ценят, их уважают, их хотят принять в новую семью. Что ж с того, что она за 500 световых лет от Земли? Дело не в расстоянии, а в людях. Может, это и есть новая родина. Во всяком случае, она готова принять выходцев с другой планеты как своих. Службу или работу найду, друзья? Кто-то из парней, возможно, захочет остаться. А близкие люди? Вон родичи объявились. Все увидеть хотят. Та Лена. С ней Титов виделся пару раз после возвращения. Разговора не вышло. Оба спешили, и людей вокруг было полно. Захочет ли она увидеть его еще? А он? В этом Титов не разобрался. Что влекло к ней? Ведь не сходство с Маритой. Хорошо бы она была рядом. Но если нет, будет другая. Какие наши годы? Новая жизнь, новая планета и новая девушка. Все логично. Человек не должен стоять на месте, особенно тот, кто получил второй шанс. Титов вдруг поймал себя на мысли, что почти уже принял решение. И удивился, как быстро это произошло. То, что еще вчера казалось нереальным и невозможным, стало привычным, нормальным. Старики на такое не способны, только молодые. Но молодые и творят новую жизнь, все верно. С Таленой он столкнулся у входа в жилой комплекс, где их разместили. Она стояла у дверей, глядя по сторонам. Его заметила только, когда он подошел почти вплотную. Поздоровались. Талена спросила, как дела. «Ничего, гуляю, наслаждаюсь природой, здесь красиво».
10: «Да, парк хороший. Вы готовитесь к отъезду?»
9: Вид у нее был немного взволнованный. «Отчего?»
10: «Готовимся. Я хотела познакомить тебя с родителями».
9: «Помню. А надо ли?» «Сколько лет они зятя не знали и ничего?»
10: «Они не знали, что вообще есть зять, а теперь...»
9: «Теперь знают», — закончил за нее Титов.
10: «Нет. Все же хороша девушка. Так бы и смотрел все время.
11: Жаль, она не склонна к близкому знакомству с ним.
12: «Илья?» — впервые обратилась к нему по имени Талена. «Я знаю. Вейнс предложил вам остаться здесь».
11: «Ого! Уже все знают?»
12: «Из этого не делают секрета. Знаешь, все только одобряют предложение. И вообще, если бы не особый приказ, вас бы завалили посланиями и пожеланиями познакомиться».
11: «Нас берегут», — удивленно покачал головой Титов. Деликатность властей была приятна.
12: «И что ты решил?» Пропустила она ироничное замечание мимо ушей. Голос стал тише.
11: «Да вот думаю», — развел руками Титов. «Решаю, как быть. Прикидываю, что держит меня на земле и что может удержать здесь».
12: Талена внимательно смотрела на него. «И что?»
11: «Близкие люди, пожалуй, это главный критерий».
12: «Но на земле у тебя никого нет».
11: «Да. И здесь тоже.
12: Но...»
11: «Вот я и подумал», — глядя ей в глаза, произнес Титов. «Если бы рядом со мной был человек, девушка, которая стала бы мне близка, адаптация на новом месте прошла бы легче».
12: Талена молчала. Только легкий румянец на щеках выдавал ее смущение. Против обыкновения она не возражала.
11: «Я действительно думаю остаться. Но это сложное решение, и мне будет непросто. Хотя к трудностям мне привыкать, как-нибудь справлюсь».
12: Талена кивнула не впопад, отвела взгляд. «Справишься. Ты сильный, а я тебе помогу».
11: Илья недоверчиво посмотрел на нее, словно сомневаясь, негромко переспросил. «А ты не пожалеешь?»
12: «Нет». Она улыбнулась.
13: «Ну, может ведь девичья мечта хоть раз стать явью».
11: Он несколько секунд смотрел на нее, словно не веря услышанному, потом очень серьезно сказал. «Спасибо».
12: И засмеялся одновременно с ней.
11: Разведчики собрались через день в холле медицинского центра. Стасюка и Шердина только отпустили с процедур. Андрей уже не хромал, правда, каркас пока не сняли. Пришли все, кроме Платова. Титов не успел удивиться, как Аноженко махнул рукой и, улыбаясь, сказал.
13: «Я знаю, где он. Скажу потом».
11: «Но с ним все в порядке?»
13: «В полном».
11: «Лады». Титов обвел внимательным взглядом товарищей, отметил их серьезные лица, хмыкнул и насмешливо произнес. «Чего такие напряженные? Что надумали, герои?» Никто не спешил отвечать. Парни переглядывались, пожимали плечами, подмигивали. Потом Виктор Баскаков фыркнул и хлопнул ладонью по ноге.
13: «Ну, давайте я скажу. Я долго думал. Вить, давай без предисловий», — перебил его Паша. «Что и как ты думал, потом обскажешь. Говори суть». «Суть тебе? Держи суть», — кивнул Баскаков и с вызовом произнес. «Я принял решение. Мы приняли решение».
12: «Мы приняли решение. Мы остаемся. О причинах говорить не стоит, думаю, вы и сами поймете».
11: «Я очень рад».
13: «Мы все полетим на землю. Похороним наших ребят. Степа Жаркова и Леня Бойченко. Они должны лежать в родной земле».
11: «Конечно. Останки Степана Жаркова мы нашли по вашим данным. Их с почетом перевезут на станцию, как и тело Леонида Бойченко». «Благодарю. Задержимся на земле на несколько дней. А потом обратно».
12: Вейнс довольно потер руки и широко улыбнулся.
13: «Я понял, Илья Дмитриевич. Когда вы собираетесь отбыть?»
11: «Завтра днем.
13: Раненые восстановятся, да и Миша Платов прилетит с Симптарики. Я знаю, что он вдруг улетел туда, но не знаю зачем».
11: Титов улыбнулся и с иронией произнес. «Михаил действует с присущими морской пехоте натиском и решительностью. Полетел брать приступом сердца девушки. Она была его медсестрой в пансионате. Так понравилось, что решил найти. Отказа не примет, если что, похитит».
12: Глава правительства огромной космической цивилизации засмеялся. Глаза озорно блеснули.
13: «Думаю, эта крепость падет быстро. Перед таким парнем ни одна девушка не устоит».
11: «Видимо, да».
12: Вейнс протянул Титову руку.
13: «Я рад, что вы остаетесь. Мы все рады. Слетайте на землю и возвращайтесь обратно. Ваша новая родина ждет вас».
11: «Спасибо. Для человека очень важно знать, что кто-то помнит его и ждет. И будет важно всегда».

0: Курт Воннегут. Хроники Тральфамадора. Рассказы разных лет. Ложь. Стояла ранняя весна. Яркое солнце прохладно касалось серого, слежавшегося снега. Небо просвечивало сквозь ветви ивы, где пушистые барашки уже готовились брызнуть золотой дымкой цветения. Черный Роллс-Ройс несся по Коннектикутскому шоссе из Нью-Йорка. За рулем сидел негр-шофер Бен Баркли. «Не превышайте скорости, Бен», — сказал доктор Рамензель. «Пусть эти ограничения и кажутся нелепыми, все равно надо их придерживаться. Спешить некуда, времени у вас предостаточно». Бен сбавил скорость. «Машине-то по весне будто самой не втерпешь. Так рвется вперед», — объяснил он. «А вы стараетесь ее сдерживать», — сказал доктор. «Слушаю, сэр», — сказал Бен. И, понизив голос, заговорил с Элли Рамензелем, 13-летним сыном доктора, который сидел с ним рядом. «Весне всякая тварь радуется. И человеки, и звери», — сказал Бен. «Даже в машине, и то весело». «О-о», — сказал Элли. «Всем весело», — сказал Бен. «Небось, тебе тоже весело?» «Да-да», — бесцветным голосом сказал Элли. «Еще бы! В такую школу едешь, в самую распрекрасную!» Самая распрекрасная школа называлась Уайтхиллской мужской школой. Это был частный интернат в Норс-Мартоне. Туда и направлялся Роллс-Ройс. Надо было зачислить Элли на осенний семестр, а его отцу, окончившему эту же школу в 1939 году, принять участие в собрании попечительского совета школы. «Сдается мне, что малому не так уж весело, доктор», — сказал Бен. Но говорил он не всерьез, просто весна располагала к бесцельной болтовне. «Что с тобой, Элли?» — рассеянно спросил доктор. Он просматривал чертежи. План пристройки нового крыла в 30 комнат старому корпусу, носившему имя Элли Рамензель, в честь прапрадедушки доктора. Доктор Рамензель разложил планы на ореховом столике, прикрепленном к спинке переднего сиденья. Доктор был человек крупный, солидный, хороший врач, лечивший людей по призванию, а не ради денег, так как от рождения был богаче шаха персидского. «Тебя что-то беспокоит?» — спросил он Элли, не отрываясь от чертежей. «Не-е-е», — сказал Элли. Сильвия, красивая мать Элли, сидела рядом с доктором и читала проспект Уайтхиллской школы. «Будь я на твоем месте, — сказала она сыну, — я бы не знала, куда деваться от радости. Ведь начинаются лучшие годы твоей жизни, целых 4 года». «Ого», — сказал Элли. Он обернулся к ней, и ей пришлось разговаривать с его затылком, с копной жестких курчавых волос над белым крахмальным воротничком. «Интересно, сколько Рамензелли училась в Уайтхилле?» — спросила Сильвия. «Это все равно, что спрашивать, сколько на кладбище покойников?» — сказал доктор и сразу ответил и на старую шутку, и на вопрос Сильвии. «Все до одного. Нет, я спрашиваю, если бы сосчитать всех Рамензелли, которые там учились, каким по счету был бы Элли?» Вопрос явно не понравился доктору Рамензелю. Что-то было в нем бестактное. «Там счет вести не принято», — сказал он. «Ну, примерно», — настаивала Сильвия. «О-о-о», — протянул он, — «пришлось бы просмотреть все списки с конца 18 века, чтобы сосчитать хоть приблизительно. Да еще надо решить, считать ли Рамензелями всех Шофилдов, Гейли, Маклелланов». «А ты прикинь примерно, прошу тебя», — сказала Сильвия, — «хотя бы сколько было настоящих Рамензелей?» «Ну, примерно человек 30». И доктор, пожав плечами, снова зашуршал калькой. «Значит, Элли будет 31-м», — сказала Сильвия, просияв от радости. «Слышишь, милый, ты 31-й номер», — сказала она затылку сына. Доктор Рамензель снова зашуршал калькой чертежей. «Я вовсе не хочу, чтобы он как осел повторял всякую чушь, вроде того, что он, мол, 31-й, Рамензель». «Но он и сам понимает», — сказала Сильвия. Она была бойкая женщина, честолюбивая, но из бедной семьи. После 16 лет замужества она по-прежнему откровенно восхищалась семьями, где богатство переходило по наследству из поколения в поколение. «Я вот что сделаю просто для себя, а вовсе не для того, чтобы Элли ходил и хвастался», — сказала Сильвия. «Пока ты будешь на собрании, а Элли в этой самой приемной комиссии, или как там она называется, я пойду в архив и сама выясню, какой Элли по порядку». «Отлично», — сказал доктор Рамензаль. «Пойди и поищи». «И пойду», — сказала Сильвия. «По-моему, это очень интересно, хотя ты не согласен». Она выжидательно замолчала, но возражений не последовало. Сильвия очень любила показывать мужу, какая она непосредственная, какой он сдержанный. Любила в конце спора говорить: «Ну что же, наверное, я в душе прежняя сельская простушка, но какой я была, такой и останусь, придется тебе с этим примириться». Но сейчас доктору Рамензалю было не до пререканий. Он весь погрузился в план нового корпуса. «А в новых комнатах будут камины?» — спросила Сильвия. «В старом общежитии во многих комнатах были очень красивые камины». «Но это обошлось бы вдвое дороже», — заметил доктор. «Хочу, чтобы у Элли, если можно, была комната с камином», — сказала Сильвия. «А не для старшеклассников. Ну, может, найдется ход?» «Это какой же ход?» — сказал доктор. «По-твоему, я должен потребовать, чтобы Элли дали комнату с камином?» «Ну уж и потребовать», — сказала Сильвия. «Настоятельно попросить?» «Да», — сказал доктор. «Может быть, я до сих пор в душе такая же простушка?» — сказала Сильвия. «Но вот смотрю я проспект, вижу, сколько зданий носит имя Рамензали. Смотрю дальше, сколько сотен тысяч долларов Рамензали пожертвовали на стипендии. Но как тут не подумать, что человек, носящий это имя, должен пользоваться хоть какими-то, хотя бы самыми малюсенькими привилегиями?» «Так вот, разреши тебе сказать совершенно определенно», — сказал доктор Рамензаль. «Ни в коем случае не вздумай просить для Элли каких-то поблажек, понимаешь? Ни в коем случае». «Я и не собираюсь», — сказала Сильвия. «И почему ты всегда думаешь, что я поставлю тебя в неловкое положение?» «Ничего подобного», — сказал доктор. «Но разве мне нельзя думать, о чем я хочу?» — сказала Сильвия. «Думай, пожалуйста», — сказал доктор. «И буду», — сказала она весело, ничуть не смутившись, и наклонилась над чертежами. «Как, по-твоему, этим людям понравятся их комнаты?» «Каким людям?» — сказал он. «Ну, этим, африканцам», — объяснила она. Речь шла о 30 мальчиках из Африки, которых по просьбе Госдепартамента должны были в будущем семестре принять Уайт-Хилл. Из-за них расширяли общежитие. «Специально для них комнат не будет», — сказал доктор. «Их отделять от других не собираются». «Вот как?» — сказала Сильвия и, немного подумав, спросила: «А может так случиться, что Элли попадет в комнату с одним из них?»
1: «Новички тянут жребий. Кого с кем поселит», — сказал доктор. «В проспекте есть и эта информация».
0: «Элли?» — окликнула сына Сильвия.
1: «А?»
0: — промычал Элли. «Как тебе понравится, если придется жить в одной комнате с каким-нибудь африканчиком?»
1: Элли равнодушно пожал плечами.
0: «Тебе это ничего?» — спросила Сильвия. Элли опять дернул плечами.
1: «Наверное, ничего», — сказала Сильвия.
0: «То-то же», — сказал доктор.
1: «Роллс-Ройс поравнялся со старым «Шевроле» такой развалюхой, что задняя дверца была подвязана бельевой веревкой. Доктор Рамензаль мимоходом взглянул на водителя и вдруг обрадованный, взволнованный, крикнул своему шоферу: «Не обгонять!» Перегнувшись через Сильвию, доктор открыл окно и закричал водителю «Шевроле»: «Том! Том! Эй, Том!» Это был старый товарищ доктора по Уайт-Хиллу. На нем был шарф уайт-хиллских цветов, и он помахал этим шарфом в знак того, что узнал доктора Рамензаль. Потом, указывая на славного сынишку, сидевшего рядом, он знаками и жестами показал, что везет его в Уайт-Хилл. Доктор Рамензель, расплывшись в улыбке, в свою очередь кивнул на растрепанный затылок Элли, показывая, что и они едут туда же. В свисте ветра между машинами они ухитрились договориться, что позавтракают вместе в Холли-хаузе, старинной гостинице, где обслуживали только посетителей Уайт-Хилла.
0: «Все», — сказал доктор Рамензаль шоферу, — «поезжайте».
1: «Знаешь», — сказала Сильвия, — «право же, кто-нибудь должен написать статейку?»
0: Нулас посмотрела в окно на старую машину, трахтящую далеко позади. «Нет, правда, кому-то надо написать».
1: «О чем?»
0: — спросил доктор. Вдруг он заметил, что Элли, сгорбившись, почти сползает с сиденья.
1: «Элли, сядь прямо», — сказал он резко и снова вернулся к Сильвии.
0: «Обычно думают, что эти частные школы только для снобов, для богачей», — сказала Сильвия. «Но ведь это неправда».
1: Она перелистала проспект и нашла нужную цитату.
0: «Принцип школы Уайт-Хилл», — прочла она, — «состоит в том, что даже если семья не в состоянии полностью оплатить обучение ученика в нашей школе, это не должно лишать ребенка возможности учиться. Поэтому приемная комиссия ежегодно выбирает примерно из 3000 желающих 150 самых способных, самых талантливых мальчиков, даже если кто-нибудь из них не может внести $2000 за обучение. Тот, кто нуждается в финансовой поддержке, получает ее полностью. В некоторых случаях школа берет на себя заботу об одежде и оплату проезда для стипендиатов».
1: Сильвия тряхнула головкой. «По-моему, это просто поразительно. А многие даже не понимают, что сын какого-нибудь простого шофера тоже может поступить в Уайт-Хилл».
0: «Если хватит способностей», — сказал доктор.
1: «И благодаря щедрости Рамензали»,
0: — добавила Сильвия с гордостью.
1: «И многих других людей», — сказал доктор.
0: Сильвия снова стала читать вслух. «В 1799 году Элли Рамензель положил начало нынешнему фонду стипендий, пожертвовав в школе 40 акров земли в Бостоне. Школа до сих пор владеет участком в 12 акров, который в настоящее время оценивается в $3 миллиона».
1: «Элли», — сказал доктор, — «сядь же прямо, что с тобой?»
0: Элли выпрямился было, но тут же, почти соскальзывая с сиденья, уныло сел всем телом, как снеговик в адском пламени. По вполне уважительной причине. Ему хотелось съежиться, сжаться в комок, исчезнуть, умереть. Но он не мог заставить себя открыть родителям, что это за причина. Все дело было в том, что он знал, ни в какой Уайт-Хилл его не примут. Он провалился на вступительных экзаменах, а родители об этом не знали, потому что Элли нашел роковое извещение в почтовом ящике и порвал его в клочки. Доктор Рамензель и его жена ни секунды не сомневались, что их сын будет принят в Уайт-Хилл. Им казалось немыслимым, что Элли туда не попадет. Поэтому они даже не поинтересовались, как Элли сдал экзамены, и не удивлялись, что до сих пор не было никаких извещений. «А что нашему Элли придется делать для зачисления?» — спросила Сильвия, когда и черный Роллс-Ройс пересек границу Рот-Айленда.
1: «Понятия не имею», — сказал доктор.
0: «Кажется, у них там теперь всякие сложности. Надо заполнять какие-то анкеты, чуть ли не в 4 экземплярах, какие-то карточки, словом, бюрократизм. Да и вступительные экзамены тоже новшество. В мое время директор просто беседовал с мальчиком. Бывало, директор только взглянет на него, задаст 2-3 вопроса и скажет: «Давай, Хилла подходит».
1: «А говорил он когда-нибудь: не подходит?»
0: «Ну как же, конечно», — сказал доктор Рамензаль. «Попадались ведь и безнадежные тупицы, и всякое такое. Нужно же придерживаться какого-то уровня. Всегда так было?» «Вот сейчас эти африканцы тоже должны соответствовать определенному уровню, как все остальные. Принимают их, конечно, потому что Госдепартамент желает установить дружеские связи с их странами. Но мы поставили свои условия. Они все тоже должны соответствовать определенному уровню».
1: «Ну и как?» — спросила Сильвия.
0: «Как будто хорошо», — сказал доктор Рамензаль. «Как будто их всех приняли, а ведь им пришлось сдавать те же экзамены, что и нашему Элли».
1: «Трудный был экзамен, милый?» — спросила Сильвия сына. До сих пор ей в голову не приходило задать ему этот вопрос.
0: «Ого!
1: Что ты сказал?» — переспросила она.
0: «Ага», — сказал Элли.
1: «Очень рада, что у них такие строгие требования», — сказала она, но тут же поняла, что так говорить глупо.
0: «Да, конечно, у них требования очень высокие, потому и школа так широко известна. Поэтому и те, кто ее кончает, отлично устраиваются в жизнь».
1: И Сильвия снова погрузилась в чтение проспекта и развернула карту луга, как по традиции называли территорию Уайт-Хилла. Она перечитала название всех мест, носящих имя Рамензали. «Птичий заповедник имени
0: Сенфорда Рамензеля. Каток имени Джорджа Маклеллана Рамензеля. Общежитие имени Элли Рамензеля. Потом прочла вслух четверостишие, напечатанное в углу карты. Когда весенний вечер окутает старый сад, Уайтхилл, наш милый Уайтхилл, все мысли к тебе летят.
1: — Знаешь, — сказала Сильвия, — все-таки эти школьные гимны, когда их читаешь, чуть-чуть пошловаты. Но когда я слышу, как клуб весельчаков поет эти слова, мне кажется, что на свете нет ничего прекраснее, даже плакать хочется.
0: — сказал доктор Рамензаль.
1: — А кто автор, тоже кто-нибудь из Рамензали?
0: — Не думаю, — сказал доктор. И вдруг вспомнил. — Погоди-ка. — Это же новая песенка. И написал ее вовсе не Рамензаль. Том Хильер ее сочинил. Вот кто.
1: — Тот самый, в старой машине. Мы еще его обогнали.
0: — Ну да, — сказал доктор Рамензаль. — Том ее и сочинил. Помню даже, как он ее сочинял.
1: — Значит, я написал мальчик, который учился бесплатно? — сказала Сильвия.
0: — Ну, как это мило. Ведь он учился на стипендию, верно?
1: — Да, отец у него был простым механиком в гараже.
0: — Слышишь, Элли, в какую демократическую школу ты поступаешь? — сказала Сильвия.
1: Полчаса спустя Бен Баркли остановил машину у Холли Хауза, старинной сельской гостиницы, которая была на 20 лет старше Американской Республики. Гостиница стояла у самой территории Уайтхилла. Башенки и крыши школьных зданий поднимались вдали над нетронутой зеленью птичьего заповедника имени Сенфорда Рамензеля. Бена Баркли отпустили с машиной на 1,5 часа. Доктор Рамензель провел Сильвию с Элли в знакомый зал. Невысокие потолки, оловянные кружки на полках, старинные часы, чудесная деревянная мебель, внимательная прислуга, изысканные блюда и напитки. В ужасе от того, что его ожидало, Элли неуклюже толкнул локтем огромные стоячие часы, и они жалобно застонали. Сильвия на минутку вышла. Доктор Рамензель с Элли остановились на пороге ресторана, где хозяйка поздоровалась с ними, называя их по имени. Их усадили за столик под портретом одного из трех воспитанников Уайтхилла, ставших президентами США. Посетители вскоре наполнили ресторан. Пришли целые семейства, и в каждой семье был хотя бы один ровесник Элли. Многие мальчики, пожалуй, большинство из них, были в форме: уайтхиллский свитер, черный с голубыми кантами и эмблемой Уайтхилла на кармашке. Те, кому, как Элли, еще не полагалась форма, просто жили надеждой, как можно скорее надеть ее по праву. Доктор заказал себе мартини, потом обратился к сыну. «Твоя мама, кажется, думает, что ты должен пользоваться тут особыми привилегиями. Надеюсь, ты сам так не считаешь?»
2: «Нет, сэр», — сказал Элли. «Мне было бы до чрезвычайности неловко», — сказал доктор Рамензель весьма высокопарным тоном. «Если б мне стало известно, что ты используешь фамилию Рамензаль. Полагаю, что Рамензали — какие-то особые люди?»
0: «Знаю», — сказал Элли с несчастным видом.
2: «Все ясно», — сказал доктор. «Больше им об этом говорить не стоило».
1: Он обменялся короткими приветствиями с входившими в зал знакомыми, раздумывая, для кого же накрыт длинный банкетный стол вдоль стены, и решил, что, наверное, ждут в гости спортивную команду. Вернулась Сильвия и резким шепотом напомнила Элли, что полагается вставать, когда дама подходит к столу. Сильвию распирала от новостей. «Оказывается, — объяснила она, — большой стол накрыт для 30 приезжих африканцев. Уверена, что столько цветных здесь никогда не кормилось с тех пор, как основан Уайтхилл, — сказала она тихо. — Да чего же быстро времена меняются?»
2: «Ты права, что времена меняются быстро, — сказал доктор Рамензаль.
1: «Но не права насчет того, что тут никогда не кормили столько цветных. Ведь здесь проходил самый оживленный участок подпольной дороги».
0: «Подпольная дорога» — так назывался путь, по которому переправляли беглых рабов-негров с юга в свободные северные штаты.
1: «Неужели?» — сказала Сильвия. «Как интересно!» Она оглядывала помещение, вертя головкой, как птица. «Ах, здесь все так интересно! Хотела бы только, чтобы и на Элли был форменный свитер!»
0: Доктор Ромензаль покраснел. «Он еще не имеет права», — сказал он. «Знаю, знаю», — сказала Сильви.
1: «Да я уже решил, что ты собираешься просить разрешения немедленно облачить Элли в форму», — сказал доктор.
0: «Вовсе я не собираюсь». Сильви немного обиделась. «Почему ты всегда боишься, что я поставлю тебя в неловкое положение?»
1: «Да нет же, извини, пожалуйста, не обращай внимания».
0: Сильвия сразу повеселела, положила руку на плечо Элли и, сияя улыбкой, посмотрела на посетителя, который только что остановился в дверях зала. «Вот кто для меня самый дорогой человек на свете, кроме мужа и сына», — заявила она.
1: В дверях стоял доктор Дональд Уоррен, директор Уайтхиллской школы, худощавый джентльмен лет за 60. Он проверял вместе с хозяином гостиницы, все ли готово к приему африканцев.
0: И тут Элли вдруг вскочила из-за стола и бросился вон из зала, лишь бы вырваться из этого кошмара, удрать поскорее подальше. Он резко рванулся мимо доктора Уоррена, хотя хорошо его знал, тот успел окликнуть его по имени. Доктор Уоррен грустно посмотрел ему вслед.
2: «Черт побери», — сказал доктор Ромензаль, — «что это на него нашло?
0: Может быть, ему стало дурно?» — сказала Сильвия.
1: Но разбираться дальше Ромензалем не пришлось, потому что доктор Уоррен быстрым шагом подошел к их столику. Он поздоровался с ними, явно смущенный поведением Элли, и спросил, нельзя ли ему подсесть к ним.
2: «Конечно, еще бы!» — радушно воскликнул доктор Ромензаль.
1: — Будем больщены, милости просим.
0: — Нет, завтракать я не буду, — сказал доктор Уоррен.
1: — Мое место там, за большим столом, с новыми учениками. Хотел бы с вами поговорить.
0: Увидав, что стол накрыт на пятерых, он спросил, — Кого-нибудь ждете?
1: — Встретили по дороге Тома Хильера с сыном. Они скоро подъедут.
2: — Отлично, отлично,
0: — сказал доктор Уоррен рассеянно. Ему, как видно, было не по себе, и он опять посмотрел на дверь, куда убежала Элли.
1: «Сын Тома попал в Уайтхилл?» — спросил доктор Ромензаль.
0: «Как?» — переспросил доктор.

0: «А ведь мы так и не знаем, какие отметки у Элли», — сказал доктор Ромензаль. Сказал он это очень добродушно, словно заранее примирившись с мыслью, что особых успехов от Элли ожидать нечего. «Наверное, вполне приемлемые, хоть и посредственные», — сказала Сильвия. «Этот вывод она сделала из отметок Элли в начальной школе. Весьма посредственных, а то и совсем плохих». Директор удивленно посмотрел на них. «Разве я вам не сообщил его отметки?» — сказал он. «Но мы с вами и не виделись после экзаменов», — сказал доктор Ромензаль. «А мое письмо?» — начал доктор Уоррен. «Какое письмо?» — спросил доктор Ромензаль. «Разве нам послали письмо?» «Да, я вам написал», — сказал доктор Уоррен. «И мне еще никогда не было так трудно писать». Сильвия покачала головой. «Но мы никакого письма от вас не получали». Доктор Уоррен привстал, вид у него был очень расстроенный. «Но я сам опустил это письмо», — сказал он. «Сам отослал 2 недели назад». Доктор Ромензаль пожал плечами. «Обычно почта США писем не теряет, но, конечно, иногда могут послать не по адресу». Доктор Уоррен сжал голову руками. «Вот беда». «Ах ты, боже мой, ну как же так?» — сказал он. «Я и то удивился, когда увидел Элли. Вот не думал, что он захочет приехать с вами». «Но он же не просто приехал любоваться природой», — сказал доктор Ромензаль. «Он приехал зачисляться в школу». «Я хочу знать, что было в письме», — сказала Сильвия. Доктор Уоррен поднял голову, сложил руки. «Вот что было написано в письме. Мне еще никогда не было так трудно писать». «На основании отметок начальной школы и оценок на вступительных экзаменах должен вам сообщить, что для вашего сына и моего доброго знакомого Элли нагрузка, которая требуется для учеников Уайт-Хилла, будет совершенно непосильной». Голос доктора Уоррена окреп, глаза посуровели. «Принять Элли в Уайт-Хилл и ожидать, что он справится с Уайт-Хиллской программой, будет не только невозможно, но и жестоко по отношению к мальчику». 30 африканских юношей в сопровождении нескольких преподавателей, чиновников Госдепартамента и дипломатов из их стран гуськом прошли в зал. А тут и Том Хильер с сыном, даже не подозревая, как худо сейчас с Ромензалем, подошли к столику и поздоровались с доктором Уорреном и с родителями Элли так весело, будто ничего плохого в жизни и быть не может. «Мы с вами еще поговорим, если хотите», — сказал доктор Уоррен, вставая, — «но попозже. А сейчас мне надо идти». И он торопливо пошел прочь.
1: «Ничего не понимаю», — сказала Сильвия. «Совершенно ничего не понимаю».
0: Том Хильер с сыном уселись за стол. Том взглянул на меню, хлопнул в ладоши и сказал, — «Ну, что тут хорошенького? Здорово я проголодался». И добавил, — «Слушайте, а где же ваш мальчик?»
1: «Вышел на минутку», — ровным голосом сказал доктор Ромензаль.
0: — «Надо его поискать», — сказала Сильвия мужу.
1: — «Погодя, немного погодя», — ответил доктор Ромензаль.
0: — «А письмо?» — сказала Сильвия. — «Элли знал про письмо. Он его прочел и порвал». —
1: «Конечно, порвал». И она заплакала, представив себе, какую чудовищную ловушку Элли сам себя загнал.
0: — «Сейчас меня абсолютно не интересует, что сделал Элли», — сказал доктор Ромензаль. «Сейчас меня гораздо больше интересует, что сделают другие люди».
1: «Ты о чем?» — удивилась Сильвия.
0: Доктор Ромензаль встал, внушительный, сердитый, готовый к отпору.
1: «О том, что я сейчас проверю, насколько быстро можно заставить некоторых людей тут, в Уайт-Хилле, переменить решение», — сказал он.
0: «Прошу тебя», — сказала Сильвия, стараясь его удержать, успокоить.
1: «Прежде всего, нам нужно найти Элли. Сейчас же,
0: прежде всего, — прогремел доктор Ромензаль, — нам нужно, чтобы Элли был принят в Уайт-Хилл, а потом мы его отыщем и приведем сюда».
1: «Но, милый, — начала была Сильвия,
0: — никаких «но», — сказал доктор Ромензаль.
1: «В данный момент тут в зале находится большинство членов попечительского совета. Все они мои ближайшие друзья или друзья моего отца. Если они велят доктору Уоррену принять Элли, он будет принят. Раз у них есть место для вон тех типов, так уж для Элли, черт побери, место найдется».
0: Широким шагом он подошел к ближайшему столику и стал что-то говорить.

0: могучему старцу свирепого вида, который завтракал в одиночестве. Старик был председателем попечительского совета. Сильвия извинилась перед растерянными Хильгерами и пошла искать Элли. Расспросив разных людей, Сильвия наконец нашла сына. Он сидел в саду один, на скамье под кустами сирени, на них уже набухали почки. Услышав шаги матери по хрусткому гравию дорожки, Элли не тронулся с места, готовый ко всему. — Узнали, — сказал он, — или надо еще объяснять. — Про тебя, — сказала она мягко, — про то, что ты не попал. Доктор Уоррен нам все рассказал. — Я порвал его письмо, — сказал Элли. — Я тебя понимаю, — сказала она. — Слишком долго мы с отцом уверяли тебя, что твое место в Уайт-Хилле, иначе и быть не могло. — Фу, легче стало, — сказала Элли. Он попытался улыбнуться, и оказалось, что это не так трудно. — Честное слово, стало легче, раз уж все открылось. Хотел вам рассказать, все начинал, а потом духу не хватило. Не знал, как подступиться. — Это я виновата, а не ты, — сказала Сильвия. — А что делает отец? Сильвия так старалась успокоить Элли, что совершенно забыла, чем там занимается муж. И вдруг поняла, что вот доктор Рамензель делает чудовищную ошибку. Она вовсе не хотела, чтобы Элли приняли Уайт-Хилл. Она сразу поняла, какая жестокость отдавать его сюда. Но она не решалась рассказать сыну, что именно затеял его отец, и только сказала: «Он сейчас вернется, милый, он все понимает», и добавила: «Ты тут посиди, а я его найду и сейчас же вернусь». Но ей не пришлось идти за доктором Рамензелем. В эту минуту в дверях показалась самая высокая фигура. Доктор увидал жену и сына в саду. Он подошел к ним. Вид у него был совершенно подавленный. «Ну как?» — спросила жена. «Они все отказали», — сдавленным голосом сказал он. «Вот и хорошо», — сказала Сильвия. «Гора с плеч. Честное слово».
1: «Кто отказал?» — спросил Элли. «Кто в чем отказал?»
2: «Члены совета», — сказал доктор, отводя глаза.
1: «Я просил их сделать для тебя исключение, изменить решение и принять тебя в школу».
0: Элли вскочил, сразу вспыхнув от стыда, от возмущения. «Ты что?» — голос возвучал совсем не по-мальчишески. Он был вне себя. «Ты не должен был просить!» — крикнул отцу. Доктор Рамензель покорно кивнул. «Они тоже так сказали».
1: «Это неприлично!» — сказал Элли. «Какой ужас! Как ты мог?»
2: «Ты прав», — сказал доктор Рамензель, покорно принимая упреки.
1: «Теперь мне за тебя стыдно», — сказал Элли, и видно было, что он говорит правду.
0: Доктор Рамензель чувствовал себя глубоко несчастным и не знал, какие найти слова.
2: «Прошу прощения у вас обоих», — сказал он наконец. «Очень нехорошо вышло, нельзя было даже пытаться».
1: «Значит, Рамензель все-таки попросил для себя поблажки?» — сказал Элли.
2: «Наверное, Бен еще не привел машину», — сказал доктор, хотя это было и так вполне ясно. «Давайте подождем здесь, не хочу туда возвращаться».
1: «Рамензель просил лично для себя, как будто эти Рамензели что-то особенное», — сказал Элли.
2: «Не думаю», — начал бы доктор Рамензель. Наконец фраза так повис в воздухе.
1: «Не думаешь чего?» — переспросила Сильвия.
2: «Не думаю», — сказал Рамензель, — «что мы еще когда-нибудь сюда приедем».
3: Радио фантастики.

0: Фантастический рассказ Пола Мелкоу «Инопланетянин моей мечты», опубликованный в 2000 году. Перевод Юрия Гольдберга. Я все время мысленно повторяю слова, которые скажу инопланетянину, когда он будет забирать меня с собой. Именно когда я не оговорилась. Понимаете, у меня было озарение. Рано или поздно это обязательно произойдет. Я поднимаю голову от бумаг, разложенных на моем столе в офисе банка, и вижу серебристую гриву наподобие львины, которая колыхается над перегородками. У меня нет никаких сомнений. Думаю, я сумею сохранить хладнокровие. Как будто инопланетяне каждый день подходят к моему письменному столу и предлагают межгалактический флирт. Я поправляю очки на носу и спрашиваю самым, что ни на есть, официальным тоном. Чем могу вам помочь? Он отдает должное моей скромности, хотя мы оба знаем, зачем он здесь. Инопланетянин улыбается, обнажая крупные клыки, откидывает гриву влево и спрашивает. Не хотите ли присоединиться ко мне на борту корабля-матки, Дженнифер? Не сегодня, отвечаю я. Мне нужно забрать Габриэлу из балетной школы. Нет, не так. Я всегда собиралась взять Габриэлу с собой. У инопланетян должны быть какие-то условия для детей. Игровые площадки, школы и все такое. Подросткам нелегко приспосабливаться к смене обстановки. Новые друзья, отсутствие солнца. Впрочем, дети никогда не унывают. Пока я училась в школе, мои родители переезжали 7 раз. Или я могу оставить ее с Ником. Но привыкать к жизни на корабле-матке лучше, чем жить с отцом. В последний раз, к примеру, Ник швырнул мне в лицо стакан с кока-колой. Что он будет делать с Габи? И вообще, он нас бросил. Ему нельзя доверять. Я собрала 2 сумки. Маленькую все время носила с собой, а большую оставила дома, в шкафу в коридоре. Меня устроила бы любая, но в той, что хранилась дома, лежали 2 комплекта одежды, зимний и летний. Пришельцы удивительно немногословны, когда речь заходит об их родной планете, и я понятия не имела, как одеваться. В каждую сумку я упаковала 2 старых книг, подростковую фантастику Хайнлайна. Не знаю зачем, ведь больше всего времени, если не считать ток-шоу, инопланетяне проводили в библиотеках, копируя 2 книги для архивов корабля-матки. Наверное, мне эти книги не понадобятся. У них в заархивированном виде имеются 2 библиотеки Земли. Но я буду скучать по запаху переплетов и пожелтевшим страницам. Габриэла это оценит. Не подумайте, что я могу заставить ее хоть что-нибудь прочесть. У современных детей другие интересы. Хотя я сама до встречи с Ником могла весь день просидеть в кресле, уткнувшись носом в книгу. День закончился без происшествий, то есть Сильвия не требовала от меня отчета за время, проведенное в мире грез. Я умею работать, просто не люблю. Больше всего мне нравится дорога домой на автобусе из центра города. Ни обязанностей, ни клиентов, ни начальника, ни воплей дочери-подростка, которая не может найти трико. Когда мы проезжали по мосту над Монангахилой, я увидела экскурсионный корабль, зависший над инклайном. Не самый большой, меньше, чем тот в Вашингтоне, но все же размером с небоскреб. Может, сдержанность не лучшая тактика? А если так? Сначала с трудом скрываемое удивление, потом нерешительность, затем полное согласие. Корабль-матка? Ну, не знаю. Я достойна быть представителем своей расы? Неужели? Тогда, конечно, берите меня с собой, я ваша. Извините, я невинно улыбаюсь мужчине, которого случайно толкнула. Черт, кажется, путь между нерешительностью и полным согласием должен быть чуть длиннее. Дома собака жует балетное трико Габриэлы и только после пинка понимает, что я не играю с ней в перетягивание каната. «Габи, Габи, спустись сюда!» Кричу я наверх. Она появляется на лестнице, уперев руки в бока и изобразив на лице презрение. Так и хочется съездить ей по физиономии, чтобы стереть эту самодовольную ухмылку. Я размахиваю трико. «Смотри, что жует Космо!» «Ну?» «Оно дорогое, Разоришься каждый раз покупать новое. «Я не хочу заниматься балетом, мать», — говорит Габриэла. «Сэкономлю тебе кучу денег, если не буду туда ходить». «Габи! Мама!» Я вздыхаю, и злость внезапно проходит, уступая место усталости. «В твоем возрасте я была точно такой же». «Только я не беременна», — отвечает она, и у меня вытягивается лицо. «Марш к себе!» — ору я. Габриэла исчезает за дверью своей комнаты. Остаток вечера мы не разговариваем. Сегодня вечером на ток-шоу Латтермана приглашен командир планетолета Лабентинян Ос Мор Шор. Многие утверждают, что для них все пришельцы на одно лицо. Я умею их различать. И все благодаря озарению, которое меня посетило. У Лабентинян еще более величественный вид, чем у других пришельцев. Серебристые пряди в гриве, угадывающаяся под одеждой мощная мускулатура. Для расы, средний рост которой не превышает 4 футов, они выглядят весьма внушительно. Итак, до меня дошли слухи о возможности скрещивания людей и инопланетян. Латтерман поворачивается к пришельцу, обнажив в улыбке редкие зубы. В его тоне сквозит намек. На мгновение мне становится неловко за лабентинянина.
1: «Да, наши расы могут скрещиваться».
0: «Тогда скажите, откуда вы это знаете?» Лабентинянин наклоняет голову и невозмутимо произносит, глядя прямо в камеру.
1: «Знаю, можете мне поверить».
0: В студии повисает тишина, потом слышится женское хихиканье, за которым следуют раскаты смеха. Латтерман вновь улыбается и взмахивает рукой, успокаивая зрителей. «Подозреваю, что рост не имеет значения, а?»
1: «Рост нет», —
0: отвечает лабентинянин, и на его лице мелькает слабая улыбка. Или это не улыбка, не знаю.
1: «Значение имеет размер гривы, а такой нет ни у одного мужчины на вашей планете».
0: Он встает и поворачивается. Камера следует за ним, сначала нерешительно, затем быстрее. Инопланетянин демонстрирует гриву во всей ее красе. Она закрывает спину и вьется кольцами у самых лодыжек. Зрители восхищенно аплодируют. «Минуточку, Лабби. Даже мне известно, что у инопланетян и людей не может быть общего потомства».
1: «Неверная постановка вопроса. Ошибка кроется в термине «инопланетянин». Ваши писатели-фантасты давно догадались, что у нас общий предок».
0: «Должно быть, моя тетушка Виолетта».
1: «Это случилось чуть раньше, приблизительно 700 тысяч лет назад. Исходным материалом служил генофонд другой, пролетавшей мимо расы, тоже наших родственников, более дальних. С тех пор мы подверглись модификации и приобрели некоторые новые генетические признаки».
0: «А вы обсуждали это с Ватиканом?»
1: «Ватикан представляет собой геополитическую организацию, которая, по всей видимости, не поймет, о чем я говорю».
0: Латтерман криво улыбается в камеру. «Ха-ха! Дай инопланетянину волю!» — встревает Пол. «Итак», — продолжает Латтерман, — «у представителя вашей расы и землянина могут быть дети. На кого они будут похожи?»
1: «Женщина моего вида не сможет родить такого ребенка естественным образом. Голова не пройдет через родовые пути. Если ребенка извлечь хирургическим путем, трудностей не возникнет. Все особи женского пола, родившиеся в результате такого союза, будут бесплодными. Сперма метисов мужского пола жизнеспособна в отношении обеих рас».
0: «Это даже лучше, чем бисексуальность. Целых две расы женщин». Лабентянин слабо улыбается. И тут звучит звуковой сигнал рекламной паузы. Достоинство пришельца непоколебимо. Зря я волновалась.
2: «Когда мы вернемся, вас ждет сюрприз. Горящая десятка. 10 заповедей. Что делать утром после того, как вы вернулись из ночного клуба вместе с инопланетянином?»
0: Я засыпаю, не дождавшись окончания рекламы. Утром я чувствую себя разбитой и очень надеюсь, что через несколько минут появится инопланетянин. Его нет, и я вынуждена как-то справляться с неприятностями. Габи поднимает крик, отыскивая чистые джинсы, а я опаздываю на автобус, поэтому в следующем приходится стоять. Мужчины моей расы тупы, неразговорчивы и невнимательны. Я сверлю взглядом каждого, кто не догадывается уступить мне место. Потом вдруг замечаю корабль, зависший над инклайном. Вокруг него снуют маленькие реактивные скутеры, словно мошки вокруг гнилого яблока. В каждом скутере инопланетянин. Стоящая рядом женщина тоже смотрит на них. Ужасная суета, готовится к отлету. Выражение моего лица красноречивее всяких слов.
3: Вы не слышали новости? Пришельцы улетают и обещают вернуться через 1000 лет. Но и с катертью дорога. Забирают все наши знания, ничего не дают взамен, чтобы не нарушать традиции высокоразвитых гуманоидов. Знать бы, что это такое. И опять исчезают. Настоящие родственники могли бы погостить подольше, вести себя повежливее, а то вроде моей заловки.
0: Когда они улетают?
3: Сегодня вечером. Вот моя заловка, к примеру.
0: По дороге на работу я успеваю перебрать 1000 вариантов, но никак не хочу признавать очевидного. Женщина что-то напутала. Наверное, инопланетяне просто улетают из Питтсбурга, хотя это тоже плохо. Как же они заберут меня с собой, если собираются покинуть город, где я живу? Однако мой уокман подтверждает новость об отлете инопланетян, и горло подступает тошнота. Совсем как тогда, в 17 лет, когда я узнала, что беременна Габби. Потрясение оказалось слишком сильным. Я замечаю Сильвию только после того, как она возникает перед моим столом и спрашивает, почему я бессмысленно пялюсь в пространство, а не ввожу в базу данных сведения о клиенте.
4: «Мне нехорошо», — бормочу я, надеясь, что растерянный взгляд придаст убедительности моим словам.
3: «Ты позволила Нику вернуться?» — спрашивает Сильвия. «Он опять присосется к тебе, и тогда...»
4: «Нет, нет». Я перебиваю ее, смущенная сочувствием начальницы. «Просто что-то с желудком».
0: Сильвия кивает и берет с моего стола пачку анкет.
3: «У меня сегодня мало работы. Можешь идти домой, а я тут все закончу».
0: Я киваю, пытаюсь изобразить ответственного сотрудника, который был готов рискнуть жизнью ради работы, а теперь смирился, что придется весь день проваляться в постели.
4: «Да, Сильвия, спасибо».
0: Я хватаю пальто. У дверей мои ноги сами переходят на бег. Совершенно очевидно, что пришло время решительных действий. Нельзя больше ждать, когда инопланетяне придут за мной. Я появлюсь там сама.
3: «Наконец-то», — скажет пришелец, прислоняясь к стальному люку своего корабля. «Не стойте столбом, дамочка!»
0: Меня толкает бегущий по улице парень. Он исчезает в дверях банка, а я спотыкаюсь и теряю туфлю. Каблук сломан.
3: Проклятие!
0: Я прислоняюсь к прохладному камню здания. Утренняя толпа начинает редеть.
3: Туфли конец, и я снимаю другую.
0: Осторожно переступая ногами, подхожу к газетному киоску на углу.
3: «Скажите, где останавливается автобус до Саутсайда?»
0: Морщинистый старик отрывает взгляд от эсквайра.
5: «Вон там, 37-й номер».
3: «Спасибо».
0: Смотрю на часы. Опоздала. Черт. Внезапно у меня кончаются силы, и я сажусь на бордюр. Время старта 10 часов. Лабентиняне объявили, что челнок причалит к материнскому кораблю над Вашингтоном, а затем они покинут Солнечную систему. Исчезнут на 1000 лет. Волна отчаяния прокатывается по телу и концентрируется где-то в животе. Дура! Я пребывала в выдуманном мире. Нужно быть полной идиоткой, чтобы мечтать об инопланетянах и о том, как они возьмут меня с собой. Жаль, что нельзя заново прожить эти 6 недель. Жаль, что нельзя заново прожить жизнь. Эти невеселые размышления прерывает нарастающий звук, похожий на чириканье, и до меня наконец доходит, что ко мне приближается одноместный скутер пришельцев. Я поднимаю голову и вижу висящий в воздухе аппарат с маленьким серым инопланетянином. Он пристально разглядывает противоположную сторону улицы, и я вскакиваю, чтобы махнуть рукой и крикнуть ему, что я здесь. Потом спохватываюсь, поворачиваюсь и бреду к остановке автобуса, который увезет меня домой. Можно быть дурой, но лицемерие — это уж слишком.
6: «Эй, женщина-человек!»
0: Обернувшись, я вижу, что инопланетянин бежит ко мне, и во мне вспыхивает радость.
3: «Я готова, только захвачу сумку. Я оставила ее у стола, нужно пойти и забрать ее. и потом я пойду с вами, дайте мне минутку, подождите, ладно?»
4: Инопланетянин, невысокий, но симпатичный, морщит лоб и качает головой.
1: «Вы не должны ни к чему готовиться. Мне требуется только образец».
3: «Что?»
1: «Образец от желтоволосой женщины человеческой расы».
5: «А, значит, живая женщина вам не нужна?»
1: «Нет, я не уполномочен брать живой экземпляр, только жидкость».
4: Он запускает руку в рюкзак и достает маленький прозрачный цилиндр. Наконец я замечаю потрепанную одежду инопланетянина, его неухоженный вид и желтый символ на рукаве, указывающий на ранг стажера. Какой-то ботаник. Вот уж повезло. Пришельцы улетают, и это его последний шанс выполнить домашнее задание.
3: «Пошел ты!»
4: Я отворачиваюсь. По щекам текут слезы, внутри все кипит от ярости. Я злюсь на весь мир, потом бегу прочь. Впрочем, в чулках далеко не убежишь. Через квартал он догоняет меня и одним прыжком перегораживает дорогу.
1: «Остановитесь!»
3: «Что? Мне нужно на работу!» — рявкаю я.
1: «У вас синдром расставания, как на других планетах. Обычное дело на каждой планете».
3: «Синдром расставания?»
4: Пришелец пожимает плечами.
1: «Синдром беглеца. Страсть к путешествиям».
4: Он слабо улыбается и похлопывает меня по руке.
1: «Там ничуть не лучше. Не больше надежды, чем здесь, даже меньше».
4: Теперь уже я пожимаю плечами и поворачиваюсь, чтобы уйти.
1: «Образец!»
4: — окликает меня пришелец.
1: «Мне нужно возвращаться!»
4: Я задумываюсь на мгновение, затем киваю. «Ладно, вот моя рука». Инопланетянин прижимает пластиковый цилиндр к моей коже. Я чувствую тепло, и цилиндр начинает наполняться красной, пузырящейся кровью. Хотя бы часть меня попадет в космос. Другой рукой я вытираю слезы. «Небольшая часть. Может, вы меня клонируете? Тогда я как будто побываю у вас. Я вырасту в вашем обществе и...»
1: «Нет».
4: Он медленно качает головой. Его глаза печальны.
1: «Вы не понимаете. Ваше место на этой планете и больше нигде».
3: «Понятное дело»,
4: — вздыхаю я. Инопланетянин сует руку в рюкзак и вытаскивает маленькие ножницы.
1: «Я взял кое-что у вас, а взамен оставлю часть себя».
4: Он отрезает прядь от своей серо-голубой гривы и протягивает мне. Волоски грубые и жесткие. Я счастлива и порывисто обнимаю пришельца. Застигнутый врасплох, он не успевает отстраниться.
3: «Спасибо!»
4: Я вынуждена нагнуться, но мне все же удается ткнуться лбом в его плечо. Откуда-то из глубины его тела доносится тихое мурлыканье. Он гладит меня по голове.
1: «Мне пора, женщина-человек!»
4: Инопланетянин отстраняется, поворачивается и бежит по улице к своему скутеру.
3: «Удачи!»
4: Ошеломленная, я бреду к автобусной остановке. В руке зажата маленькая прядь волос. Я провожу кончиком пряди по щеке, чувствуя приятное покалывание жестких волосков. Их хватит, чтобы сплести ожерелье, а может и два. И я решаю, что сделаю одно для Габриэлы, а другое для себя».

0: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Данил Корецкий. Рок-н-ролл под Кремлем. Августа 2002 года. Лэнгли, штат Вирджиния. «Мы получили результат, и результат этот отрицательный», доложил Кольбан почти радостно, преданно глядя в глаза директору. «Спутник отработал просто прекрасно. Новые программы адаптировались в управляющем компьютере без проблем, а это было наиболее сложным моментом. Лакросс отутюжил территорию в 700 тысяч квадратных километров. Он зафиксировал сеть линий секретной правительственной и военной связи России. Он снял все сигналы и благополучно передал их на Землю. Но расшифровать их мы не смогли. И никто другой не сможет. Слишком велик объем информации. К тому же она не систематизирована и растворена в помехах, посторонних шумах, фоновых сигналах. Если разобрать аккуратно по полочкам тот мусор, который Лакросс передал нам из космоса, то в принципе можно будет что-то понять, хотя и не в полном объеме, с 5 на 10. Но на разбор 10 лет уйдет. К тому времени появятся более мощные и точные сканеры, хотя и правительственные линии наверняка будут уже не те». Кольбан закончил свою маловразумительную речь и хрустнул пальцами, будто поставил точку. Он явно был доволен собой. Директор смотрел на профессора в упор, и сейчас выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Значит, все прекрасно, работа проведена успешно, но решить задачу не удалось». Фоук и Паркинсон напряглись. Барнс и вовсе втянул голову в плечи. Предстояла гроза. «Совершенно точно», — кивнул Кольбан. «Вы все досконально поняли». К удивлению присутствующих, шеф сдержался. «Значит, технического решения задачи не существует», — произнес он. «Нет», — покачал огромной головой Кольбан. «Техническое решение существует. Я разработал совершенно новые, уникальные по своим характеристикам сканирующие устройства, которые способны передавать информацию на спутник. Оно может много лет работать в автономном режиме, но должен найтись человек, который навесит его непосредственно на кабель. Впрочем, оно закрепляется очень легко». Профессор улыбнулся и этим переполнил чашу терпения директора. Но он занимался йогой и мог сдерживать бешенство. К тому же американская правовая система способствует вежливому обращению с подчиненными. «Спасибо, профессор. Вы можете быть свободным». Дождавшись, пока Кольбан вышел, директор обвел глазами остальных. «Избавьте меня в дальнейшем от прямого общения с этим... человеком, Фоук. Он мыслит частными категориями. Прорабатывайте с ним вопросы на своем уровне». Раздражение в голосе было единственным индикатором владевших им чувств. «Я понял, сэр», — сказал Фоук и вытер лоб платком. «Думаю, мистер Барнс учтет это замечание и сделает выводы. Частности не следует выносить за пределы технического сектора». Дэвид Барнс кивнул и записал что-то в электронный блокнот. Мел Паркинсон посмотрел на него и тоже сделал какую-то запись. «Ну, а что касается агентурного проникновения», — продолжил директор, — «какие есть соображения? Русский отдел в последнее время не баловал нас открытиями». Фоук, который в течение беседы успел несколько раз поменять положение тела в поисках оптимального варианта, теперь пошевелился снова. «Вы правы, господин директор. Новых приобретений агентуры у нас в последнее время немного. В России стало очень сложно работать». Директор хотел сказать что-то ядовитое, но передумал. Ведь про те сложности, о которых он рассказал президенту, он узнал от начальника русского отдела. К тому же для операции «Враждебная дружба» нужен особый агент. Отличное здоровье и физическая подготовка, личная смелость, склонность к риску, хорошие знания российской обстановки, определенные технические способности, навыки работы в подземных коммуникациях. Словом, у вас нет таких специалистов, то ли спросил, то ли констатировал директор. Среди действующих сотрудников нет. Среди действующих? Да, но один бывший наш офицер подходит по всем статьям. Кто? Спросил директор. Билл Джефферсон, псевдоним Мачо, операция «Мобильный скорпион». Вы помните его историю? Конечно, он провалил операцию, и его подозревали в измене. Барнс и Паркинсон опустили головы, чиркая что-то в своих наладонниках. Фоук слегка поморщился и ответил неожиданно спокойным и твердым голосом. «Не совсем так. Мачо отработал профессионально. Никто не смог бы сделать то, что сделал он, но не всегда цели операций достигаются». «А подозрение, что он перешел на сторону русских...» Фоук поморщился еще раз. «В деле были некоторые странности. К тому же он привез русскую жену, что вообще против всяких правил. Естественно, это повлекло тщательную проверку. Однако логический анализ его поведения, испытания на полиграфе, наблюдения и прослушивания не выявили реальных оснований для подозрений. Но наше недоверие его оскорбило. Он уволился и уехал во Флориду. Там открыл оружейный магазин, контакта с нами не поддерживает. Ваш вывод и предложение». Директор, не отрываясь, смотрел на Фоука, и тот, отведя глаза, подумал, что с этой минуты линия его карьеры либо загнется окончательно вниз, либо, напротив, резко взлетит вверх, но ответил честно, так как думал. «В идеале я предпочел бы кого-то другого, но выбора нет. Мачо — профессионал высшего класса. Для задания такого уровня сложности это единственная подходящая кандидатура». Директор внимательно посмотрел на Фоука, тот выдержал острый испытующий взгляд. «Хорошо». Короткопалая пятерня директора взяла мощный беззвучный аккорд на прозрачной столешнице. «Хорошо, пусть будет так. Действуйте, джентльмены!» Барнс и Паркинсон, откланившись, покинули кабинет. Но Фоук задержался и дождался, пока дверь за коллегами плотно закрылась. Директор вопросительно смотрел на начальника русского отдела. Тот понизил голос. «Прошу вашей санкции одновременно задействовать...» Фоук перешел на шепот, и директор не расслышал окончания фразы. «Кого?» — тоже шепотом переспросил директор. Фоук оглянулся. «Извините, сэр». Начальник русского отдела кошачьим шагом обошел стол и наклонился к самому уху директора. «Прошу разрешения по агентурной линии привлечь к операции «Зенита».» Теперь его шепот был услышан. Директор кивнул. Фоук направился было к выходу, но его окликнули. «Сложилась такая политическая ситуация, что нам надо продемонстрировать свою активность не только за рубежом, но и внутри страны, чтобы наша полезность стала очевидной для президента. Вы меня понимаете?» «Не совсем, сэр. У нас есть данные о шпионской деятельности русских в США?» «Конечно. Мы постоянно отслеживаем их посольства, консульства и другие учреждения. Но это, как вы знаете, не входит в компетенцию разведывательного ведомства. Поэтому мы только накапливаем информацию для использования вне территории США». Директор поморщился. «Свяжитесь с ФБР, передайте им наши данные и помогите произвести арест русского шпиона с поличным. а я постараюсь доложить президенту, чья это заслуга». Фоук кивнул. В череде предстоящих задач это была самой простой. Десятое августа 2002 года. Дайтона-Бич, штат Флорида. Око тайфуна прошло немного в стороне, но разрушения были, хоть и не очень значительные. Больше всего досталось деревьям. Многие оказались вырваны с корнями, а пальмы на набережной стояли, как будто причесанные на одну сторону. В отелях и жилых домах повыбивало стекла, сорвало некоторые крыши, разметало соломенные грибки и засыпало песком все, что только можно. Его потом разгребали лопатами, как в России зимой разгребают сугробы. После полудня на одной из окраинных улочек Дайтона-Бич остановился серебристый кадиллак с номерами штата Нью-Йорк. Из машины вышел невысокий седоватый малаец с ухоженными усами и в хорошем костюме, что резко отличало его от сотен соотечественников, работающих в сфере обслуживания курортного городка. Он постоял, оглядывая заваленный мусором асфальт, упавший на двухэтажное здание столб и треснувшее с отколовшейся верхушкой дерева. Несколько латиносов и азиатов в желтых жилетах споро наводили на улице порядок. Неожиданно мелькнула непрошенная мысль: сложись судьба иначе, и это он забрасывал бы сейчас лопатой мусор в кузов аккуратного грузовичка. Отгоняя наваждение, малаец дернул головой, сделал несколько шагов к только что поставленной урне и выбросил туда окурок сигары, аккуратно затушив его о подошву ботинка. Потом остановился перед вывеской магазина «Jefferson's Guns», где чьей-то не слишком умелой рукой был изображен хмурый ковбой с винтовкой М-14 наперевес. Мужчина обернулся к машине и сказал несколько слов шоферу, после чего открыл дверь и вошел в магазин. Билл Джефферсон сидел, картинно закинув ноги на прилавок из бронированного стекла, где красовались пистолеты и револьверы, в основном крупного калибра, и читал журнал Национальной стрелковой ассоциации. За его спиной были выставлены магазинные карабины с тонкими, как пчелиные жало, стволами, а чуть левее — ружья, стволы которых напоминали водопроводные трубы. Увидев вошедшего посетителя, Билл было приподнялся, но почему-то раздумал вставать и снова сел, уткнувшись в свой журнал. Ричард Фоук прошелся по залу, с интересом рассматривая товар. «У тебя широкий выбор, Билл», — одобрительно сказал он. «Испанское эго, немецкий кетнер, французский дарн, но вряд ли на них будет спрос. Жители здешних мест консервативны». Ответа не последовало, но Фоука это не смутило. Он подошел к стойке с двуствольными штуцерами, уважительно подсокал языком. С особым вниманием изучил тяжелые нитроэкспрессы для охоты на африканских животных. Голланд-Голланд, Марк-5 Сафари, Рюгер. Потом осмотрел экспозицию боеприпасов. От игрушечных пулек спортивного 22-го калибра до похожих на ракеты «Минитмен» патронов «Винчестер Магнум» калибра 458, «Уэзерби Магнум» 460 и толстых, как гильзы дробовика, картриджей чудовищного калибра 700, 50-граммовые пули которых при попадании в лоб сажают слона на задние ноги. «Ну, до буйволов и носорогов я, пожалуй, не доберусь», — наконец сказал он в пространство. «А вот для охоты на оленей или кабанов я бы взял этот двойной экспресс. Патрон 380-го калибра и длиной 75 миллиметров — как раз то, что надо. Хотя при малом весе двустволки он даст чудовищную отдачу. Да и дороговато, почти $2000. Как считаешь, Билл?» Не получив ответа, Фоук продолжил изучать содержимое витрин. пистолеты, револьверы разных калибров и размеров, от маленького двуствольного Дерринджера до 1,5-килограммового израильского Desert Eagle. А вот совершенно уникальные образцы. Нестандартные самоделки из Афганистана, Иордании, Омана. Кустарное изготовление с произвольным смешением нескольких систем. Очень редкие вещи. Распродаешь свою коллекцию, Билл? Но хозяин не отрывался от журнала. «Вижу, ты не очень-то рад гостям», — сказал Фоук. «Это русские тебя научили таким манерам». «Незваный гость хуже татарина», — ответил мачо по-русски. «Так они говорят». «С лица воду не пить», — по-русски же отозвался Фоук. Он сунул руки в карманы брюк и обвел взглядом прилавки. «Как идут дела?» Джефферсон отложил журнал, но не торопился с ответом, сосредоточенно рассматривая визитера. «Мародерам спасибо. Выручают», — сказал он наконец. «Народ вооружается, продажи резко возросли». «И чем вооружаются?» 9-миллиметровые беретты, глоки, патриоты берут кольты. Многие увлекаются дешевыми дробовиками. В основном всякую дрянь тащат. По-настоящему в оружии никто не понимает». «Да уж. Думаю, ценность твоей коллекции здесь никто не оценит. Вряд ли в Дайтона-Бич можно разбогатеть на торговле оружием. Особенно на окраине, куда не забредают богатые туристы. Если бы открыть магазин в пляжном районе, возле Хилтона...» Джефферсон промолчал. Фоук подошел к деревянному поясному силуэту. Мишени для метания ножей, потрогал шершавую поверхность. «Дерьма у вас на улицах много», — сказал он. «Здорово потрепало». Билл Джефферсон снова взял журнал, пожал плечами. Всем своим видом он давал понять, что у них нет общих тем для разговора. «Я видел твою яхту на побережье», — продолжал Фоук. «Не успел дотащить до ангара?» Он подождал ответа, но не дождался. «Хорошая была яхта. И дом был хороший. Рощу твою тоже видел. Ты не расстраивайся, Билл. Думаю, там со временем можно будет сделать неплохое поле для гольфа». «Может, вы с женой моей встречались?» — негромко спросил Джефферсон. На этот раз он спрятал журнал под прилавок и пристально посмотрел на Фоука. Взгляд был тяжелый и явно недружелюбный. «Нет», — сказал начальник русского отдела. «Я был в полицейском департаменте. У тебя проблемы с федеральной лицензией. За продажу оружия жителю другого штата суд вполне может ее аннулировать». «Я в курсе, Фоук. Я также в курсе, что генеральным прокурором штата работает родной братец нашего директора». «Мне об этом ничего не известно», — слегка улыбнулся Фоук. «Зато мне известно». Теперь Фоук пожал плечами и медленным шагом взыскательного покупателя прошел вдоль прилавка. Он остановился у стенда, где висело огромное ружье с внушительным магазином. «Спас-15», — со значением произнес Фоук. «Штурмовая винтовка. Террористов обслуживаешь, что ли?» «Это ружье, а не винтовка. Причем она состоит на вооружении полиции». Теперь Джефферсон достал из ящика стола кучу каких-то бумаг и принялся рыться в них, делая какие-то пометки карандашом. «Все равно», — гнул свою линию Фоук, — «если ее купит какой-нибудь араб, то вполне сможет пробить машину губернатора штата. А эти слонобойки разнесут и бронированный лимузин президента». Билл Джефферсон поднял голову. «Послушайте, мистер, объявление у входа видели? Это не выставка и не театр. Или вы покупаете что-нибудь, или валите отсюда». «Если бы все повторилось, как тогда, я опять отправил бы тебя на детектор и опять полгода не допускал к работе», — Фоук говорил, неторопливо передвигаясь от стенда к стенду. «Я прекрасно знаю, что ты хороший парень, наш парень. Знал тогда и знаю сейчас. Но работа есть работа. Неясности в ней недопустимы. Единственное, что я могу, это извиниться перед тобой. «Или покупаете, или сваливаете», — твердо повторил Билл. «Я вызову полицию. Скажу, что вы хотели взломать стенд». «У тебя не те отношения с полицией», — сказал Фоук. «А я не тот человек, с которым подобные штуки проходят. К тому же нам нет смысла ссориться. Мы уже поссорились. Это не ссора. Это недоразумение по работе. Ты ведь хочешь построить новую яхту? Посадить новую рощу? Привести в порядок дом, наконец? Может, скажете, что и ураган — ваша работа?» — осклабился Билл. «Нет», — просто ответил Фоук. «Тогда читайте объявление». Фоук вернулся к двери и внимательно прочитал, после чего обернулся к прилавку. «Вот именно, дружище», — сказал он. «Я покупаю. Я покупатель. Именно за этим я сюда и пришел. И не уйду, пока не куплю то, что мне нужно». «И что вам нужно?» — не очень вежливо осведомился Билл. «Высокоточное оружие самого крупного калибра и большой убойной силы. Надежное, безотказное, пробивающее любую броню и любые стены». Говоря это, Фоук кошачьими шагами приближался к прилавку. Остановившись напротив Джефферсона, он достал записную книжку и ручку и положил их на бронированное стекло. «Оружие, наделенное интеллектом и адаптирующееся к любым условиям. Само находящее цель и меняющее программу при изменении обстановки». Билл скривился. «Зенитно-ракетный комплекс «Z», что ли? Их продажа — федеральное преступление. Закидывайте свои удочки в другом месте». Фоук что-то быстро записал в книжке, вырвал листок и протянул его Джефферсону. «Я покупаю тебя, Билл. Вернее, беру в аренду. Это сумма, которую я готов уплатить. Хватит на то, чтобы восстановить все, что разрушил ураган. Потом можешь возвращаться к своему бизнесу и своей яхте. С лицензией проблем не будет. Сможешь даже открыть магазин в центре, рядом с пляжем, и все у тебя будет хорошо. Поверь мне». Продавец оружия посмотрел в листок, потом на Фоука, потом опять в листок. $500 000. $500 000. И при всех недостатках малайца он никогда не бросал слов на ветер. «А если я скажу, что не продается?» — произнес Билл угрюмо. «Тогда лежи и ржавей», — разрешил ему Фоук. Он повернулся и направился к выходу. У самой двери обернулся. «Кстати, по дороге сюда я видел единственный ресторанчик, который ураган обошел стороной. Совершенно целый и чистый. Может, продолжим разговор там? За добрым стейком слабой прожарки. Как в старые времена, а, Билл?» Джефферсон все еще смотрел в листок с цифрами. Потом тряхнул головой. «Что ж, почему нет? Время-то обеденное». Фоук от души улыбнулся. Жесткие усы встопорщились, открывая острые белые зубы. «Ну и отлично, мачо. Я очень рад». За весь разговор он впервые назвал собеседника кодовым именем. «18 августа 2002 года. Москва. После тягот похода и ужасов битвы особо отличившегося полководца ждет триумф. Разгромивший вражеские армии в Сицилии и Африке, Помпей входил в Рим под восторженные крики и рукоплескания высыпавшего на улицы народа. В отличие от простого вхождения в город победителя с войском, триумф обставлен максимальным торжеством и явной роскошью, потому что дается он за тяжелейший урон, нанесенный врагу, не менее 5000 убитых и богатейшая добыча. Бесконечная колонна втягивается в римские ворота. Сверкают доспехи, покачиваются разноцветные плюмажи. Чеканный шаг покорителей мира сотрясает булыжник мостовой. Триумфатор медленно движется в золотой колеснице. На нем лавровый венок, пурпуровая тога, золотые сандалии. В одной руке лавровая ветвь, в другой — скипетр из слоновой кости. Белые жертвенные быки с позолоченными рогами так же печальны, как и окруженные легионерами пленные. Скорее всего, их ждет одна судьба. А вот и демонстрация трофеев. Обозы, тяжело груженные вражеским оружием, золотой и серебряной утварью. Толпа испуганных молодых пленниц, насчет будущего которых двух мнений быть не может. Ликует возбужденная толпа. Помпей, уже получивший эпитет «Великий», еще не привык к нему и чуть заметно улыбается криком «Слава Помпею Великому!». Его обласкал император, его осыпали наградами, сенаторы оказывали ему максимальные почести. На роскошных пирах гремели здравицы и звучали оды, посвященные триумфатору. Даже рядовые легионеры получили по 5000 динариев и купались в океане всенародной любви как в переносном, так и в прямом смысле. Целую неделю они не платили в кабаках и совершенно бесплатно пользовались лупанариями, если учесть изменения, произошедшие с тех пор в общественном сознании. Изменившуюся систему ценностей и форм выражения признания, да вдобавок сделать поправку на субъективное восприятие древних и современных почестей, то можно сказать, что лейтенант Евсеев испытал все прелести триумфа. Во-первых, обратно лейтенант летел спецрейсами, в условиях, которые раньше ему и не снились. Нет. Смуглых, лоснящихся благовониями одолисок, разгоняющими опахалами жару и комаров, а обнаженными телами скуку, конечно, не было. Да и при строгом семейном воспитании молодого Евсеева они вряд ли бы оказались востребованными. Не было и преданных рабов с обнаженными мечами, готовых отдать жизнь за господина и добытый им волшебный хрустальный шар. Но зато были два огромных охранника в пиджачных парах, под которыми с трудом прятались 20-зарядные автоматические пистолеты Стечкина. Они прилетели из Оренбурга на вертолете, который отличался от того, который доставил Юру в Дичково так же, как новая «Тойота Камри» отличается от раздолбанного «Москвича 412». Коротко доложившись, товарищ лейтенант, прибыли в ваше распоряжение, они умело погрузили закладку в квадратный сейф-кейс, на котором Евсеев собственноручно установил шифр и который, следуя деликатной подсказке, пристегнул к запястью. Вертолет был с улучшенным салоном, чистым и комфортным, с кожаными сиденьями, повышенной шумоизоляцией и исправно работающим кондиционером.

Юрий Петрович», — ответил Мамедов. Теперь он обращался к гостю подчеркнуто уважительно, как к старшему или к признанному лидеру. «И все у нас получается без сбоев, Юрий Петрович. А это...» Он презрительно ткнул узловатым пальцем кочевника в серебристый кейс-сейф. «Это предыдущие товарищи опозорились, Юрий Петрович. Я тогда еще в детский сад ходил». «Да это понятно», — успокаивающе сказал Евсеев, хотя вовсе не был уверен, что детсадовское прошлое спасет особиста от оргвыводов. «Судя по вертолету и охранникам, дело наверху воспринято очень серьезно. И Подичкова в ближайшее время прогуляется жесткая кадровая метла, выметающая и виноватых, и тех, кто попал под руку, короче, всех подряд. Есть такая игра: кто не спрятался, я не виноват. А куда тут прятаться? За чью спину?» Пожимая Мамедову на прощанье руку и глядя в его раскосые татарские глаза, Юра почему-то вообразил, что особист прочел его сообщение, отправленное накануне по закрытому компьютерному каналу в «Дом-2». Так сотрудники называют центральный аппарат ФСБ по адресу Лубянская площадь, 2. Хотя как он мог его прочесть? В кабинете Юра был один. Набрал сообщение лично, пользовался своим личным паролем, потом автоматическая цифровая кодировка и отправка на спутник. Естественно, текст он удалил, корзину почистил. Или что-то забыл? Нет, не забыл. Наверное, существует немало способов достать, пусть даже запароленную, пусть даже удаленную информацию с жесткого диска. Диск-то, равно как и весь компьютер, в полном круглосуточном распоряжении Мамедова, его рабочий инвентарь. Другой вопрос — похож ли Мамедов на опытного хакера, способного поймать черную кошку в темной комнате? Нет, нет и еще раз нет. На хакера Мамедов ну никак не похож. Смешно просто. А о том, что Рогожкин попал под подозрение, он мог... и так догадаться, своим особистским умом. Простой логический анализ. А зачем бы еще и Евсееву понадобился доступ к электронной сети ФСБ? Хорошие-то новости про обнаружение закладки он сообщил уже по ВЧ-телефону. Это Мамедову было известно. Впрочем, для Евсеева эта новость и в самом деле была хорошая. Да просто отличная новость, первый сорт. А вот для Мамедова с Рогожкиным, пожалуй, как раз наоборот. Но как бы то ни было, что он мог сообщать письменно, чтобы наверняка никто не подслушал? Только компрометирующую информацию про одного из руководителей полигона. Ладно. Как бы то ни было, а Мамедов и встретил, и проводил, и содействие оказал. Лично у Юры к особисту не было никаких претензий. До Оренбурга Евсеев в сопровождении охранников летел на вертолете, а там пересел на личный Як-40 командующего военным округом, где его ждали два других сопровождающих, такие же накачанные и молчаливые, с такими же невыразительными лицами, вот только костюмы и обувь у них были поэлегантней, и один жевал жвачку. Других пассажиров в самолете не было. Ни души. Охранники почтительно ждали, когда Юра выберет себе кресло, и только потом сели, но не позади, а впереди. Так что Юра мог вволю любоваться на их стриженные затылки и сознавать, что едет не под конвоем, а в сопровождении почетного эскорта. Кейс он поставил рядом с собой на сиденье. Когда набрали высоту, вышел командир экипажа, поздоровался за руку, назвав его Юрием Петровичем. Сообщил, что со стороны Каспия движется грозовой фронт и придется дать небольшого крюка. Что ж, крюка так крюка. Юра ничего не имел против. Он только пожалел, что Шурочка не видит, какой он важный и значительный. Над креслами висели небольшие жидкокристаллические экраны. Евсеев включил свой. Там шел первый канал, демонстрируя очень даже неплохую картинку.

0: Он посмотрел новости, где сообщалось о задержании в Вашингтоне советника российского посольства с какой-то микропленкой. Странно. Зачем, скажите на милость, в наше время цифровых технологий нужна микропленка? Есть флеш-карты, микрочипы, диски и прочие сверхкомпактные накопители информации. Чушь полная. Юра переключил программу и попал на какой-то развлекательный канал, где только-только начался фильм «На последнем дыхании» с молодым, еще худым, как щепка, Бельмондо. Потом принесли бутерброды и кофе. В общем, он неплохо провел 2 часа полета. А во Внуково, прямо у трапа, его встречала черная «Волга» с антеннами спецсвязи. Такие вот дела. Он снова пожалел, что Шурочка не видит его триумфа. Ровно в 16 часов Юра с кейсом-сейфом в руках зашел в управление. Костинский радостно вскочил ему навстречу. «Ну, Юрочка, ты даешь! Тут все на ушах стоят, твои запросы отрабатывают. Я свою справку уже сдал, а Виктор Васильевич полдня по архивам и адресам ездит». Майор Ремнев, в поте лица, работающий на лейтенанта Евсеева, это что-то новое. «Иди быстрее, докладывай, тебя с утра ждут, и Кормухин, и замы, и сам генерал, покажи, что нашел». «Не положено», — сухо ответил Евсеев и неожиданно встретил полнейшее понимание. «Да-да, конечно, доложись руководству, потом расскажешь, что сможешь». Через несколько минут он предстал пред ясные очи начальника отдела. Тот был необычайно доброжелателен. «А, Юрий Петрович, с прибытием! Заходи, дорогой, одну минуту!» В кабинете находился седой человек в штатском, но с военной выправкой и властными манерами. Он был красным и потным, будто они с полковником только что волтузились на ковре, как мальчишки. Мокрый лоб он вытирал скомканным платком, рука заметно дрожала. «Я не могу поверить, но мы сделаем все, чтобы исправить ошибки и устранить их последствия». «Надеюсь», — сухо сказал Кормухин. На лице его застыло обычное выражение высокомерной брезгливости. «И чем быстрее вы с этим справитесь, тем больше у вас шансов». Седой не очень умело щелкнул каблуками и направился к двери. На какой-то миг они с Евсеевым встретились взглядами, и Юра невольно отшатнулся, почти в упор получив заряд ненависти, смешанной пополам со страхом. Странно. Знакомый? Коллега по ведомству? Юра быстро пролистал в памяти портретную галерею близких и дальних сослуживцев. Похожего там не оказалось, но вспоминать и раздумывать было некогда. «Давай, скорее показывай!» — Кормухин в нетерпении вскочил со своего кресла. Юра набрал шифр и открыл крышку кейса. Прозрачный шар перестал играть бликами дьявольского огня. Теперь это был обычный, хотя и очень сложный прибор вполне земного происхождения. «Да, вот он каков!» Полковник был явно заинтригован и выбит из колеи. В руки он сканер-передатчик не брал, будто брезговал вражеской нечистой силой или, скажем, боялся оставить отпечатки. Но в продолжении всего разговора взгляд его постоянно косил в сторону открытого кейса. И Юре казалось, что полковник разговаривает не с ним, а с конгломератом стекла, кремния и металла, находящимся внутри. «Хватка хорошая. Показал ты себя как настоящий чекист», — уважительно обратился Кормухин к кейсу. «Потому что хорошо учился и прислушивался к рекомендациям руководства. Помнишь, что я тебе сразу сказал? Наша задача — проверять самые невероятные сигналы. Тщательно проверять. И ты выполнил мои указания, а потому и справился с задачей». Пока Евсеев раздумывал, следует ли выпятить грудь и изо всех сил гаркнуть «служу Отечеству», полковник уже сменил тему. «Быстро идем к генералу, тебя уже заждались». В кабинете начальника управления Юра был только один раз, когда поступил на службу. Тогда он получил общие напутствия и дежурное пожелание успехов в работе. Сегодняшний прием разительно отличался от первого. Начать с того, что кроме Ефимова присутствовали все три его заместителя. Еще никогда Юру не ждали с нетерпением столько важных персон, и никогда они не были столь благожелательно настроены. Генерал встал, обошел стол и поздоровался с ним гораздо теплее, чем с Кормухиным. Суровые обычно замы тоже обласкали молодого человека дружескими взглядами и крепкими рукопожатиями. Потом руководители долго рассматривали прозрачную сферу, убористо нашпигованную микросхемами, ячеистыми пластинами солнечных батарей, приемными и передающими антеннами. При этом они качали головами, а руки держали за спиной. Закончив изучение, генерал сказал: «Я, честно говоря, подобной техники не видел. Она стоит миллионы долларов». Полковники согласно закивали, то ли признавая, что тоже не видели столь сложных шпионских приборов, то ли соглашаясь с высокой оценкой их стоимости. «Вот ведь на какие ухищрения идут наши враги, чтобы подорвать государственную безопасность России», продолжил начальник управления. «Передатчики, вербовки, провокации. Вчера в Вашингтоне якобы за шпионаж задержан сотрудник нашего посольства. Вокруг этого, конечно, раздуют скандал, но теперь нам есть чем ответить. Мы устроим пресс-конференцию и покажем это чудо шпионской техники». Ефимов орлиным взором осмотрел подчиненных и подошел вплотную к лейтенанту Евсееву. «Благодаря упорству, проницательности и мастерству нашего молодого коллеги мы сорвем коварные замыслы главного противника. Пока у нас работают такие самоотверженные и бдительные ребята...» Генерал не окончил фразу. Обнял Юру, прижал к широкой груди, похлопал по спине. «Спасибо, сынок. Мы можем тобой гордиться и по заслугам оценим твою работу». «Он потомственный чекист», — гордо сообщил Кормухин. «Трудовая династия». «Тем более надо поощрять», — резко сказал генерал. «Ваши соображения». «Я как раз сегодня подписал представление на старшего лейтенанта». «Какое это поощрение, если у него по сроку идет очередное звание?» Кормухин замолчал. Он явно не попал в струю. «В таком случае лучше выслушать мнение начальства и полностью с ним согласиться». «Внеочередное звание «капитан» — это раз», — рубанул Ефимов. «Премия в размере двух окладов — два». «Должность старшего оперуполномоченного — 3. В течение часа подготовьте документы». «Есть, товарищ генерал», — подтянулся насколько мог Кормухин. В кабинете наступила тишина. И это немного за такой блестящий результат, имеющий к тому же политическое значение, продолжил начальник управления, оглядев напряженные лица своих заместителей. Но результат пока промежуточный. Вам, товарищ Евсеев, надо разоблачить вражеского шпиона. Надеюсь, вы с этим справитесь. И тогда, я обещаю, получите государственную награду. Юра молчал. Пообещать просто, но выполнить гораздо труднее. «Конечно, товарищ генерал», — вмешался Кормухин. «У капитана Евсеева есть перспективная версия, и она полностью подтверждается собранными нами документами. Сейчас мы все обсудим с Юрием Петровичем и разработаем план реализации оперативных материалов». «Вот так-то лучше», — улыбнулся генерал. «Капитан, звучит гораздо солиднее. Завтра, товарищ Кормухин, доложите ваши соображения по дальнейшей работе». «Так точно, товарищ генерал. На представление, на внеочередное звание представите сегодня. И я сегодня же подпишу приказ». Обласканный начальством и заваленный пока еще нематериализовавшимися наградами, Евсеев шел вслед за Кормухиным по длинному коридору управления. В руке он нес квадратный кейс-сейф, в котором хранился волшебный кристалл, добыча, круто меняющая судьбу. Капитан, старший опер, неужели такое возможно? Не верится. Однако начальник отдела завел его в свой кабинет и по внутренней связи соединился с Валеевым. «Срочно подготовь представление на Евсеева. Точнее, два представления. На внеочередное звание капитан и на повышение в должности. Срок 40 минут. Естественно, старшую оперуполномоченный. Да ты не удивляйся, это приказ генерала. А хочешь удивиться? Зайди ко мне и посмотри, что он добыл». «А что, Костинский? Ну, обещали. Ну, долго служит. А где его оперативные достижения? Вот то-то. Получит такой результат. Я его сразу на подполковника представлю». Закончив разговор, полковник повернулся к Евсееву. «Имей в виду, успехи друзей не прибавляют. Костинский ждал должности старшего, ему скоро срок на майора подходит, а ты, выходит, его обошел. Значит, так и будет сидеть в капитанах до следующей оказии». «Но я не хочу никого обходить. Пусть Костинский продвигается. Я ведь всего год прослужил». Голос у Юры зазвенел, он даже положил руку на сердце. «Конечно, он достойней, иначе как я ему буду в глаза смотреть?» Полковник, прищурившись, долго рассматривал подчиненного, будто просвечивал его насквозь, проверяя искренность слов и жестов. «Ты что, серьезно?» «Ну, пацан!» Кормухин усмехнулся и удивленно покрутил головой. «Где ты набрался такого альтруизма? В 5-м классе? Так там уже соображают, что к чему!» «Выбрось глупости из головы. Служба — это всегда конкуренция. Чем выше должности, тем их меньше, как в пирамиде». Начальник отдела провел ладонями по сторонам невидимого треугольника и соединил их на вершине, будто кучу песка подровнял. «В нижнем ряду 1000 человек, а наверху один. При карьерном росте ты всегда обходишь остальных, и я тебя уверяю, никто не пропускает конкурента потому, что он достойней. Наоборот, все рвутся вперед, других отталкивают, а то и подножки ставят. Извините, товарищ полковник, но это не по мне. Не нравится мне такое. Свинство это. Может, потому что очень устал. Может, из-за эмоциональных перегрузок. Может, из-за расположенности высокого начальства, но Юра позволил себе сказать то, что думал. Хотя понимал, что полковнику это не понравится. Потому что достиг высокого уровня пирамиды и наверняка использовал те методы, о которых рассказывал. «Это жизнь», — Кормухин не обиделся. Он только махнул рукой, как будто разговаривал с несмышленышем. «К тому же это начальство решает, кто лучше, кто хуже, кто достойный, а кто не очень. Тебе счастье улыбнулось, хватай его за хвост и рвись все выше и выше, а там как получится. Хвост вполне может оторваться или руки не удержатся, и грохнешься в грязь со всего маху. Хотя в данном конкретном случае у тебя как раз может получиться». Полковник положил на стол тонкую папку оперативно-розыскного дела с привычным для их ведомства грифом «Совершенно секретно». «Посмотри, какая работа!» — с нескрываемой гордостью сказал Кормухин. «Все силы подняли, десятки оперов на твои запросы задействовали. И вот что получилось. Я там интересные моменты карандашиком отчеркнул, сразу увидишь». Юра открыл папку. Глаза у него слипались, позвоночник стал пластилиновым, мышцы ватными. Сказывалось нервное напряжение последних дней, длительные перелеты и обилие впечатлений последнего часа. Больше всего ему сейчас хотелось спать. Первый лист Распечатка его собственного сообщения, отправленного вчера. Неужели только вчера, а не вечность назад, из Дичкова? При проведении оперативно-поисковых мероприятий по розыску и обнаружению шпионской закладки радиосканера на полигоне Дичкова начальник штаба полковник Рогожкин А.М. был замечен в злоупотреблении спиртными напитками, что характерно для снятия стресса лицами, опасающимися, что будет раскрыта их причастность к зарубежным спецслужбам. Полковник высказывал анархистско-упадническое настроение и неудовлетворенность как службой, так и мероприятиями по развитию, а точнее отсутствию развития полигона. Препятствовал демонтажу статуи, в которой предполагалось наличие закладки, и в которой искомая закладка все-таки была обнаружена. Изъятие радиосканера вызвало у него сильную растерянность. Полагаю, что полковник Рогожкин А.М. подлежит тщательной отработке для проверки на факт вербовки его в 1972 году сотрудником ЦРУ Кертисом Вульфом с целью закладки радиосканера на одном из ракетных полигонов страны. По полученной информации, Рогожкин имел в Москве родственника, дядю или знакомого по имени Николай. Возможно, эта связь идентична личности дяди Коли, фигуранта дела о вербовке Вульфом неизвестного курсанта, выпускника ракетного училища 1972 года. Хотя Рогожкин окончил Кубинское военное училище в 1971 году, но по болезни приступил к службе в Дичково в 1972. Прошу проверить данные личного дела Рогожкина А.М. и все имеющиеся на него оперативно-служебные материалы по линии КГБ СССР, ФСБ России, Управление военной контрразведки, штаба РВСН с целью получения информации, подтверждающей или опровергающей факт его вербовки иностранной разведкой. Лейтенант Евсеев. Следующий лист — справка отдела культуры, которую Евсеев тщетно пытался получить несколько недель. По оперативным данным, в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века в Москве в театрально-артистических кругах были известны следующие лица по имени Николай: Анисимов Николай Николаевич, Беленко Николай Васильевич, Воропаев Николай Сидорович, прозвище «Струна», Гиндалин Николай Аветисович, прозвище «Черный», Ёжиков Николай Терентич, Лобов Николай Осипович. Фамилия Лобова была обведена красным. Всего в списке приводились 35 фамилий и короткая справка-объективка на каждого фигуранта. Несколько спившихся или несостоявшихся артистов, один билетный кассир, оперный тенор, пожарный театра Ленсовета, работник торговли, тунеядцы. Попали они в поле зрения органов по разным причинам. Спекуляция театральными билетами, ширпотребом или спиртным, организация левых концертов и подпольных выступлений диссидентствующих поэтов или певцов, контакты с иностранцами и даже гомосексуализм и растление малолетних. Дальше Евсеев читать не стал, только удивился ширине невода, которым в былые годы его ведомство прочесывало интересующие его социальные сферы. Следующие несколько листов — выписка из личного дела Рогожкина. Он действительно имел дядю, фамилия которого была обведена красным карандашом — Лобов Николай Осипович. У Евсеева даже сон пропал, и позвоночник снова стал твердым и гибким, как стальная пружина. Таких совпадений просто не бывает. Он быстро просмотрел справку. 1934 года рождения. Деревня Горюхина, Курского района, Ставропольского края. Русский. Родители: Лобов Осип Матвеевич, Лобова Галина Ивановна. Так, это ясно. Ничего интересного. Сестра: Лобова Наталья Осиповна, в замужестве Рогожкина. Родилась, училась... Нет, не то. В 1953 году поступил в Московский институт народного хозяйства на факультет товароведения. По окончании работал в Тамбовском облторге. В 1961 возвращается в Москву. Детский мир, секция промтоваров. ГУМ, секция бытовой техники. Московский военторг, отдел промышленных товаров, заместитель старшего товароведа. Ага, вот откуда дядя Коля знает, куда какой дефицит везут. Юра пробежал глазами оба листка. К началу 70-х дядя Коля вырос до заместителя директора военторга. Получил трехкомнатную квартиру на Цветном бульваре. Характеристики с места работы прекрасные, как и следовало ожидать. Что интересно, на шпионов и их пособников не бывает плохих характеристик, как, впрочем, на крупных казнокрадов и взяточников. Итак, торгаш высокого ранга. В те годы это полная обеспеченность, почет и уважение, вхожесть в любые круги, похлеще, чем сейчас депутат Госдумы. Дядя Коля вполне мог доставать молодому Рогожкину билеты на концерты, кинофестивали, катать его на своей «Волге», водить с девушкой в рестораны. Только была в этом деле одна неувязка. Евсеев представил себе их рядом, замдиректора крупного московского универмага и его племеша, будущего полковника Рогожкина, избалованного доступом к дефициту парня, в модном импортном шматье и шузах, так тогда называли крутые туфли, хотя слово «крутой» в оборот еще не вошло. Он слушал пластинки, которых в магазинах было не достать, жевал невиданную роскошь жвачку, крутил первые портативные магнитофоны, танцевал твист с отвязными парнями и девушками из московской центровой тусовки. Но тогда и выросший Рогожкин должен был сохранить в себе какие-то черты московской золотой молодежи. Речь, манеры, повадки. У них это остается на всю жизнь. Как говорится, закваска сразу видна. А тут пьющий медведь, лакающий какую-то дрянь и кромсающий штыком конскую колбасу. Нет, Юра должен был признать, что картинки не совмещаются, и Рогожкин подходит на роль золотого мальчика не больше, чем Мамедов на роль хакера. 12 сентября 1995 года дядя Коля умер вследствие острой сердечной недостаточности, так что допросить его не удастся. Свежеиспеченный капитан вздохнул. «Сколь ни был ты могуществен и богат, а конец один». Далее под отдельной скрепкой сведения о Рогожкине Алексея Михайловича. Школа, Кубинка, полигон и краткая справка о других его родственниках. Иногда Евсеев отрывался от чтения, чтобы взглянуть на полковника. Кормухин что-то писал, хмуря густые брови под толстыми стеклами очков. Раньше Юра не видел его в очках. В школе Леша Рогожкин учился средне, ни в чем плохом не замечен, избирался комсоргом класса и исправно собирал членские взносы. Взносы тогда были по 2 копейки в месяц. Они не столько обогащали комсомольскую казну, сколько дисциплинировали членов организации, вырабатывали в них чувство преданности и готовность платить в дальнейшем, сколько потребуется. В училище Алексей тоже звезд с неба не хватал. 4-ки и 3-ки шли поровну, правда, за стажировки в войсках всегда получал отличные оценки. С товарищами отношения ровные, близких друзей нет, замкнут, табельным оружием владеет уверенно. Впереди замигала тревожной лампочкой строчка, обведенная красным карандашом. В 1970-1972 годах встречался с девушкой, некой Кравченко Варварой Александровной. Собирался на ней жениться. Но брак сорвался из-за того, что невеста не захотела уезжать из Москвы. «Вот тебе и Варенька, красавица!» та самая Варенька, девушка генеральского сынка, которую благополучно увел завербованный Кертисом Вульфом курсант-ракетчик, не без помощи, конечно, своего дяди Коли. Все совпадает, тютелька в тютельку. А вот еще одна короткая справка, помеченная в углу жирным восклицательным знаком красного цвета. В 1998 году Рогожкин А.М., находясь по обмену опытом в составе делегации Министерства обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, в свободный вечер оторвался от товарищей и 4 часа отсутствовал вне контроля со стороны руководства делегации и других офицеров. Появился в состоянии легкого опьянения, объяснив, что заблудился. За это Рогожкину объявлен выговор с занесением в личное дело и принято решение в дальнейшем не направлять его в командировки за рубеж.
1: «Ну, и как тебе сюрприз?»
0: Кормухин наклонил голову и смотрел на него над очками. «Впечатляет», — честно сказал Евсеев.
1: «Еще бы! И дядя Коля, и Варя, и спутниковый передатчик на полигоне. И выход из-под контроля за границей, все в цвет. Капец, котенку, больше срать не будет».
0: В хорошем настроении начальник отдела еще со времен борьбы за чистоту идеологии позволял себе грубые, простонародные шутки, когда-то призванные сбить с толку диссидентов-интеллигентов. Евсеев слышал об этой привычке, но столкнулся с ней первый раз. Полковник негромко запыхтел, изображая смех. Юра из вежливости улыбнулся. «Котенку, положим, еще не капец. Да и тот ли это котенок с юридических позиций, совершенно не ясно. Все вилами на воде писано, да через лопату сеяно, как говорится. А надо не размахивать лопатой, рыть надо, рыть и рыть. Полковник это наверняка понимает», — подумал Юра. «И я это понимаю. Почему же мы разговариваем так, словно Рогожкин уже у нас в кармане? Будто между нами есть некий сговор. Или он таким образом испытывает меня?» «Спасибо», — сказал Юра, закрыл папку и положил ее на стол. «Буду работать дальше».
1: «Давай, работай, герой», — весело подбодрил его Кормухин. «Удача идет к тебе, капитан Евсеев. Орден, считай, на подходе. Но ты... вот что».
0: Полковник ритмично постучал ладонью по столу.
1: «Сейчас давай домой. Отоспишься, мама, папа, куриный бульончик и все такое. А завтра бери этого Рогожкина за рога и крути его, пока не расколется. Дам тебе 2 оперов, машину. Какой факт нужно будет проверить, посылай по ходу опроса. А когда он лопнет, передадим дело следователю. А ты останешься в оперативном обеспечении, чтобы до суда довести чин чинарем. Ясна задача?»
0: «То есть как? Завтра Рогожкин», — удивился Юра. «Я снова вылетаю в Дичково».
1: «Почему Дичково?» — Кормухин нахмурился. Потом понял. «А, нет, конечно, ты просто не в курсе. Рогожкина вызвали сюда, в штаб ракетных войск, в кадры. Завтра он прибудет якобы для решения орг-вопросов, связанных с увольнением. Определить место жительства, выписать жилищный сертификат, ну и все такое. Уже все решено. У меня только что был начальник полигона, Фирсов. Да ты его застал. С ним все и обговорили». «Придет, никуда не денется. Под негласным конвоем, с 2 сопровождающими, вроде попутчиками. Даже если догадывается, а должен, по идее, догадаться, поскольку волчара опытный. Так вот, если даже догадается и дернется не в ту сторону, все равно скрутят и привезут. Так что примешь его от кадровиков, доставишь прямо сюда и за дело. Прессуй его по полной программе».
0: Юра покачал головой. Он был обескуражен. «Ясно теперь», — подумал он, — «что это был за человек в штатском и откуда у него такие теплые чувства ко мне». «Но как его прессовать?» — растерянно сказал он, чувствуя, что не оправдывает высокое доверие. «За что? У нас ведь реально ничего на Рогожкина нет, товарищ полковник». Кормухин
1: Некоторое время молча таращил на него глаза и постепенно наливался краской. Похоже, полковник был обескуражен не меньше. «Как это нет?» — прогрохотал он наконец. «А дядя Коля этот с его связями? А девка его Варя? А год выпуска? А утечка информации? А закладка? А выкрутасы в Брюсселе? А...» «Да ты соображаешь, что говоришь, Евсеев! Это, по-твоему, ничего нет? Или случайное совпадение?»
2: «Это косвенные доказательства», — неуверенно возразил Юра. «Да и что они доказывают? За что его под суд отдавать?»
1: Евсеев хотел развить свою мысль, но полковник упрямо мотнул головой. «Молчи и слушай!» — и продолжал грохотать. «А то, что нашего человека в нахалку скрутили в Вашингтоне, повесили шпионаж, это как? Это тоже, думаешь, случайное совпадение? А мы будем сидеть и умничать, сложа руки, да? А в это время, знаешь, что будет в это время? Рогожкина твоего эксфильтруют через Украину или Эстонию прямиком в Америку, вот что будет, и ищи, свищи его. Поскольку карты уже открыты, с ним все ясно, ему здесь ловить нечего. Ты прищемил волчаре хвост, пнул его сапогом под жопу, растревожил, а теперь в кусты.
2: Они нашего скрутили, а мы крутим своего», — сказал Евсеев, до которого стала постепенно доходить причина такого необычного напора Кормухина. «Пока что своего, нашего, не их человека, вот в чем разница».
1: Кормухин вздохнул, снял очки. Юра решил, что сейчас он грохнет их о стену, но нет, не грохнул, а аккуратно протер носовым платком и снова водрузил на нос. И посмотрел сквозь них с жалостью, как на убогого или полудурка. «Странный ты парень, Евсеев. Тебя в звании повысили, в должности, премию дали. За то, что ты на след шпиона вышел, осталось взять его за шкирку и получить орден или медаль на худой конец. Политическая ситуация подходящая. Тебе зеленый свет включили. Сейчас можно и на детектор лжи этого гада посадить, и санкцию на сыворотку правды получить, и допрос третьей степени устроить. А ты его начинаешь защищать. Ну скажи, нормальные люди так себя ведут?» Потом подвинул к себе свои бумаги, взял ручку и снова принялся писать, словно забыв о существовании Юры.
2: «Да я его не защищаю, товарищ полковник. Просто юридические факты надо получить, чтобы доказательства были».
1: «Так получай доказательства. Кто тебе мешает?» Спокойный, ровный тон оборвался, как рвется перегруженный трос, размазывая того, кто оказался рядом. Кормухин с силой ударил ладонью по столу, ручка отлетела в угол. «Только не распускай сопли и не превращайся в адвоката. Работай на результат, как положено. Иначе я передам это дело Ремневу, а еще лучше Костинскому. Они точно не будут слюни разводить». «Вас понял, товарищ полковник. Разрешите идти?»
2: Юра встал. «Иди, Евсеев».
1: И уже у самой двери Юру настиг его спокойный и тяжелый, будто налитый свинцом голос. «Запомните, капитан Евсеев, Рогожкин тот самый гад и есть. И завтра начнется его искупление за все поганые делишки, которые он вытворял здесь, в родной стране. Вот так-то».
3: Радио фантастики. Радиофантастики.
0: «Вот ваша пси-разведка», — с явной издевкой сказал Евсеев. «Нравится?»
1: Кораблев, склонив голову на бок, внимательно рассматривал сканер. Лицо инквизитора ничего не выражало. По большому счету, обнаружение закладки лично ему ничем не грозило, потому что он сел в поезд времени гораздо позже той остановки, на которой функционировал этот хитроумный шпионский прибор. Но были люди, которые ехали со шпионом в одном вагоне. Это они проморгали врага, и с них можно будет спросить.
2: Да, в данном случае наши предшественники ошиблись, сказал, наконец, оперативник внутренней контрразведки. Но это не наши с тобой ошибки. Ты ведь 78-го года,
1: Юра кивнул.
2: Точно.
1: Кораблев удовлетворенно кивнул, как будто угадал возраст собеседника, а не прочел его в личном деле лейтенанта.
2: «А я 73-го, в те времена еще под стол пешком ходил. И мы с тобой тогда государственную безопасность не охраняли».
1: «Естественно. Этим занимался полковник Анечкин и до сих пор занимается. Но ты установил, что охранял он безопасность. Хреново. А я выясню, что он там вообще наохранял за свою жизнь».
2: На прощание Кораблев с явной симпатией пожал Юрию руку.
1: «А ты молодец, цепкий парень. Хорошо сработал».
2: И хотя молодой оперативник понимал, что доверять инквизитору нельзя, ему все равно было приятно. Первой жертвой сделанного Евсеевым открытия стал полковник Анечкин. Его долго таскали на допросы в службу внутренней безопасности и военную прокуратуру, а потом таки дали под зад коленом, и седой особист, как в своих дурных снах, полетел, кувыркаясь в неизвестном направлении. То ли в Урюпинск, то ли на уютную подмосковную дачу. Пенсии, правда, его не лишили. Как сложится дальнейшая судьба незадачливого контрразведчика, никого не интересовало. Только в одном можно было быть уверенным. Он уничтожит кротов не только на своем участке, но и во всей округе. Слепые черные зверьки полной мерой расплатятся за всех упущенных им шпионов.
3: «Пожалуйста, Алексей Михайлович, расскажите о себе», —
1: доброжелательным тоном начал опрос капитан Евсеев. Он протянул руку и нажал клавишу включения цифрового диктофона, который стоял на ребре и целился решетчатым микрофоном в сидящего напротив и явно выбитого из колеи полковника Рогожкина. Тот был трезв, но помят. Может быть, после вчерашнего, а может, сказался перелет в 1500 километров, который наверняка не был столь комфортабельным, как у триумфатора Евсеева.
4: «А что мне надо рассказывать?» — спросил он. «И почему меня сюда привезли?»
3: «Расскажите о своей жизни, об учебе, о распределении, о работе на полигоне». Еще более доброжелательно попросил Евсеев, оставив без ответа вторую часть вопроса.
1: «Этому учили преподаватели в академии. Об этом говорили Валеев и Кормухин. Даже отец подтвердил. Чем больше неприятностей ты собираешься причинить человеку, тем мягче и вежливо надо с ним обходиться. При таком подходе меньше вероятность ненужных осложнений, нападений, попыток к бегству, самоубийств. Человеку со стороны это кажется изощренным макиавеллиевским коварством, но для профессионала следствия или сыска это обычная тактика».
4: «Но все написано в моем личном деле. Зачем повторять?» — угрюмо сказал Рогожкин. «Я что, арестован?»
3: «Что вы? Конечно, нет!» Юра даже руками развел от удивления. «Я просто пригласил вас осветить несколько вопросов».
1: Процедура приглашения выглядела весьма своеобразно. Евсеев с двумя волкодавами из оперативного отдела подъехали к штабу РВСН. Отзвонились кадровику, обслуживающему Дичкова, и тот свернул бумажную волокиту с готовящимся на пенсию полковником. А когда Рогожкин вышел, его встретил Евсеев с дружеской улыбкой.
3: «Какая неожиданная встреча, Алексей Михайлович! Вы мне как раз нужны. Нужно уточнить кое-что по известному вам факту».
1: Волкодавы придвинулись с боков, и через минуту ошарашенный Рогожкин сидел в машине. Похоже, он лишился дара речи, который вернулся уже в кабинете Евсеева. «Какие такие вопросы? Я же не знаю, что вам надо. Спрашивайте, отвечу». Полковник потер нос, что выдавало растерянность и замешательство.
5: «Ну, хотя бы расскажите, на какие фильмы и концерты доставал дядя Коля билеты для вас с Варенькой?» Чиркнув что-то в блокноте, спросил Евсеев.
1: «Что? При чем здесь они? Да я и не помню, когда это было. По-моему, он билетов и не доставал.
5: Вещи, да, было.
1: Босоножки там, туфли, джинсы. Ну и что?»
5: «Не волнуйтесь, пожалуйста. Конечно, ничего предосудительного тут нет. А вот ваше исчезновение в Брюсселе — другой вопрос».
1: Рогожкин откинулся на спинку стула. Как показалось Юре, с облегчением. «Так вот из-за чего весь сыр-бор. Я уже 10 раз объяснял, рапорта писал. Свободный вечер. Наш старший приказал всем сидеть в гостинице. А я вышел, отошел недалеко, услышал русскую речь. Наши туристы. Писающего мальчика смотрели. Символ Брюсселя. Говорят, недалеко. Думал, быстро обернусь. Там и правда близко. Посмотрел. Ничего особенного. Мальчик как мальчик, фонтанчик как фонтанчик, только сопряжены необычно».
5: Наконец-то Рогожкин говорит долго и связно. Неважно, правду или нет, неважно вообще, о чем он говорит. Пусть хоть сказку рассказывает или книжку читает, потому что сейчас цель лейтенант... Нет, капитана Евсеева, хотя он сам еще не привык к новому званию. Так вот, цель не узнать от Рогожкина все подлые шпионские тайны, а записать его речь в форме свободного изложения, в спокойном тоне. 5-7 предложений подряд, без перерыва, желательно в одной тональности. Тогда фонетические особенности проявляются наиболее ярко. Произношение гласных и согласных, твердых, мягких и шипящих букв, особенности тембра. Короче, выстраивается индивидуальный звуковой ряд, наглядно отображаемый на фонограмме и позволяющий произвести идентификацию личности. Так что, по сути, это даже не оперативный опрос, это отбор материала для фонографической экспертизы.
1: А там, напротив, наискосок, трактир. Ну и зашел туда. Взял пиво разных сортов, стаканчика 3 или 4. Заказал что-то типа гуляша, а на душе неспокойно. Чувствую себя нашкодившим мальчишкой, хотя что я такого страшного делаю? Пиво понравилось, гуляш — ничего особенного. Обычное мясо с картошкой в соусе. Поел, попил, надо бежать обратно. Только пошел я не по той улице. Повернул назад, опять не туда. Спросить не могу, языка не знаю. Так и плутал по городу.
5: Евсеев слушал очень внимательно и кивал головой, будто соглашаясь, чем в соответствии с законами оперативной психологии подталкивал собеседника к дальнейшему повествованию. «Говори, говори, дружок, все складно и гладко у тебя получается». «Только, скорее всего, не пиво ты пил под средненький гуляш, а общался со своими хозяевами. Причем, скорее всего, они тебя проверяли, завезли на конспиративную квартиру и устроили тест на перевербовку с полиграфом и всякими хитрыми штучками-дрючками». Идея провести фонографическую экспертизу пришла ему во сне. Наверное, потому что он и ночью думал, как расколоть Рогожкина. Кричать на него, запугивать, бить. Ничего этого он не умел. В академии таким методом не учили, да и по своей натуре он вряд ли был на это способен. Если бы шпион как-то отличался от обычного человека, формой ушей, носа, отпечатками пальцев, вшитым под кожу микрочипом, тогда другое дело. Но в том-то и дело, что все отличия нематериальны, и скрыты они глубоко-глубоко в черной шпионской душе.
1: За то, что дядю Рогожкина звали Колей, невесту Варей. За то, что он нарушил правила поведения военнослужащего за границей. И даже за то, что на полигоне, где он служил, обнаружили сканер-передатчик, посадить его в тюрьму нельзя. Нельзя даже использовать детектор лжи, разрешенный к применению в строго определенных ситуациях, а уж тем более сыворотку правды, вообще запрещенную законом, но используемую в единичных случаях в порядке исключения, например, для предотвращения терактов. Юра спал. Мозг отдыхал, а подкорка работала и явила ему наилучший выход из сложившегося положения. Потому что если голос Рогожкина совпадет с голосом курсанта на давней кассете, то появится прямая улика, а дядя Коля, девушка Варя и все прочее превратятся в подтверждающие косвенные доказательства, и разговор с полковником-предателем станет совсем другим.
6: «Сейчас мне за это никто бы и слова не сказал, а тогда такой гам-тарарам поднялся, чуть из армии не уволили, а строгий выговор за недисциплинированность и потерю бдительности в личное дело записали».
1: Рогожкин обиженно замолчал. «А с дядей Куртом вы потом встречались?» — самым обыденным тоном спросил Евсеев.
6: «Каким таким дядей Куртом?» Пьющий медведь вновь почесал нос. «Я такого вообще не знаю».
1: 15 июля 1972 года вечером, около 9 часов, вы встречались со знакомым дяди Коли, который представился вам как дядя Курт. После этого вы с ним встречались, может, как раз в Брюсселе?
6: «Когда?»
1: Пока еще не разжалованный полковник Рогожкин вытаращил глаза. Белки у него имели желтоватый оттенок и были испещрены красными прожилками.
6: «В каком году? Думаете, я помню, с кем встречался 30 лет назад? Но ни с каким дядей Куртом никогда не встречался точно. У дяди Коли таких знакомых не было. И потом, откуда он мог взяться в Брюсселе? Ерунда какая-то».
1: Реакция вполне правдоподобная. Но как ни маскируйся, а ложь на фонограмме тоже проявит себя. «Спасибо, Алексей Михайлович». Евсеев выключил диктофон. «На первый раз вполне достаточно».
6: «А что, будет и второй?»
1: Лохматые брови поползли вверх, сминая в гармошку кожу на покатом лбу.
6: «С меня вполне хватит и первого».
1: Евсеев развел руками.
7: «К сожалению, не все в жизни от нас зависит, Алексей Михайлович. Вы человек военный и знаете это лучше меня, потому что дольше служите. Сейчас вас накормят и отведут отдохнуть в нашу внутреннюю гостиницу, а завтра мы продолжим разговор».
1: Рогожкин хотел было возразить, но вошедшие в кабинет волкодавы одним своим видом отбили к этому охоту. Шурочка жила на Сретенке, в глубине старых московских дворов. «Сам не найдешь, я выйду на угол». Жара отпустила. Брызгал дождик, дул прохладный ветерок. Примерно такая погода стояла в день знакомства. За 3 месяца их отношения в плотском плане сильно не продвинулись. Обнимались, целовались, этим дело и ограничивалось. Во-первых, у них не было свободной площадки, квартиры или хотя бы комнаты, позволяющие остаться наедине и исследовать друг друга без одежды, как при детской игре во врачей. А во-вторых, что на самом деле являлось во-первых, Юрин опыт любовных похождений исчерпывался всего несколькими скоротечными актами. Первый произошел со случайной знакомой на новогодней студенческой вечеринке с обязательными алкогольными излишествами и связанными с ними неприятными ощущениями. Дело происходило в одной большой комнате. В углу загадочно мигала гирляндами тощая сосенка. На широкой тахте, на диванчике и в глубоком кресле возились пары.
8: «Перестань!» «Ты мне порвешь колготки!» — слышался сдавленный шепот слева. «Ничего, новые куплю!» — страстно шептал в ответ Боря Козицкий. Раздался чмокающий звук поцелуя. Справа молча пыхтели. Юра настороженно прислушивался, и это отвлекало его от главного. «Ну что, ты спишь, что ли?» — шептала его девушка, кажется, Вера, подставляя мокрый рот. Потом она взяла дело в свои опытные руки и довольно быстро довела его до конца. По паркету прошлепали к столу чьи-то босые ноги, раздалось бульканье, и голос Козицкого, пытаясь воспроизвести интонации диктора телевидения, торжественно произнес: «С Новым годом, дорогие товарищи! Приглашаю всех встать и выпить! Принеси мне фужер сюда!» — капризно потребовал Федун, но Боря был принципиален. «Нет и не проси! Ибо вино — благородный напиток, и пить его подобает стоя!» — щелкнул выключатель. «Ой, зачем? Выключи!» Девушки принялись поспешно поправлять одежду и приводить в порядок растрепанные прически. Потом они, как ни в чем не бывало, пили за наступивший Новый год, и только голые ноги Веры и Алки перечеркивали наведенный марафет и раскрывали содержание происшедшей в темноте возни. Юля осталась в колготках, но довольный вид Федуна и подозрительные пятна у нее на кофточке выдавали пару с головой. Никаких особо приятных воспоминаний о прелестях любви у Юры не осталось. «И очень хорошо, что не осталось», — прокомментировал потом верный друг Леня. «Вполне мог на винт намотать». Шурочка стояла на углу, как и договорились, в накинутом на плечи легком плащике, под которым угадывалось вычурное, все в рюшках и воланах, светло-сиреневое платье. В платоническом плане их отношения продвинулись гораздо дальше. Юра представил ее родителям как возможную невесту, а теперь она вела его на смотрины в свою семью. Они клюнули друг друга в щеки, поздоровались. Юра прижимал к груди огромный сборный букет, этакую русскую икебану. Каллы, астры, гвоздики, розы — все, что было у бабушки возле метро. На плече в знакомом рюкзачке звякали бутылки. «Ты моих споить хочешь?» — Шурочка вопросительно кивнула на перезвон. «Зачем столько набрал?» «Три разного», — сказал Юра Евсеев. «На любой вкус. Кто что хочет. Я же должен произвести хорошее впечатление». Его родителям невеста понравилась. «Хорошая девушка, чистенькая, умная», — сказал Петр Данилович. «Думаю, собеседование она пройдет без проблем. Судимых-то родственников у нее наверняка нет». «И хозяйственная», — кивнула Клавдия Ивановна. «Сразу фартук надела, стала посуду мыть. Хотя это не показатель. Смотрины одно, а семейная жизнь другое. По-моему, она немножко болтушка. Ты ей деликатно подскажи, если дело к свадьбе пойдет, что у тебя специфика службы, и рот надо держать на замке». Профессиональную тайну Евсеевы сохранили. Петр Данилович представился отставным военным, что в принципе соответствовало действительности, а трудовую деятельность Юры в разговоре вообще обходили стороной. Шурочка визитом осталась довольна. Теперь хорошее впечатление следовало произвести жениху. «Букет надо разодрать», — деловито произнесла Шурочка. «На три. Пришли и бабушка, и тетя», — объяснила она. Стали раздирать. Юра зубами порвал шикарный оберточный целлофан, озаботился. «А тебе? Надо драть на четыре. Но получатся четные букеты. Давай я лучше сбегаю, еще куплю. Хотя далеко, да и нет там больше. Не заморачивайся, никто не будет считать», — заверила Шурочка, ловко обертывая три вполне приличных, хотя и мало напоминающих икебану букетика. «А мне сейчас не надо, мне отдельно купишь». Юра Евсеев с трудом перекусил ленту. На каждом букете удалось даже завязать банты, так что получилось вполне прилично. «Все», — сказала Шурочка, — «ты не бойся, они рафинированные интеллигенты.
9: «Лишь бы не аристократы», — улыбнулся Юра. «Никита Михалков в одном интервью объявил себя аристократом. Меня это насторожило. Как-то вроде нескромно самому о себе так».
10: «Они аристократы духа», — заверила Шурочка. «Для них условный книжный мир гораздо важнее реального. Ты все поймешь».
9: «Меня уже трясет», — выпалил Юра.
10: «Не бойся, никто тебя не съест», — подбодрила Шурочка. «Пошли».
5: Дому оказалось лет 100, может, чуть меньше. Четырехэтажный, он казался очень высоким. По фасаду из красного кирпича змеились глубокие трещины. Диссонансом с этой архаикой смотрелись несколько металлопластиковых окон и блоков.

ключ в замочную скважину, вокруг которой курчавилась грязная вата, вытрепанная из-под заскорузлого в трещинах дерматина. Это была обивка по моде 60-х годов прошлого века, с ремнями наперекрест и круглой пуговицей посередине. Юрий вдруг показалось, что сейчас он окажется в прошлом. Так и произошло. Щелкнул замок, и Евсеев перешагнул через стертый порог в странную прихожую. Маленькую, но высоченную, словно пенал, поставленный на попа. Было тесно. Тут стоял очень старый, порядком облезлый трехстворчатый шкаф. Висела вешалка. Большое зеркало искажало отражение, как в комнате смеха, хотя, конечно, не так сильно. Из глубины квартиры слышались голоса. «Пойдем в библиотеку». Шурочка провела его в комнату с синими, в непонятных желтых разводах стенами, где за старомодным круглым столом оживленно беседовали три женщины и мужчина. Вдоль двух стен от пола до потолка тянулись книжные полки из некрашенных, потемневших от времени досок. На них стояли разнокалиберные фолианты и множество толстых журналов. В углах тоже лежали стопки «Знамени» и «Нового мира», перевязанные шпагатом. Ну и что, что его знает вся салонная Москва, и он выпустил два сборника? Театральным голосом вопрошала некрасивая рыжая женщина лет 40. «Я прекрасно чувствую литературный текст, и я вижу, что это не поэзия, а обыкновенная халтура». «Избегай резких выводов, Ида», — покачала головой пожилая, но моложавая дама. «В свое время мне давали рецензировать рукописи Бродского. По тем меркам мне тоже казалось, что это ерунда. А он стал нобелевским лауреатом. Не тот случай. Знакомьтесь, это Юра», — звенящим голосом объявила Шурочка, и четыре пары глаз внимательно уставились на пришельца. Именно пришельца, потому что Юра вдруг почувствовал себя инородным телом, ворвавшимся в совершенно другой, непонятный ему мир. «А это моя мама, Елизавета Михайловна», — Шурочка указала ладонью на довольно молодую, симпатичную даму в белой под горло кофточке, с такой же, как у нее, копной светлых волос. У нее внимательный, строгий взгляд. Юра даже немного поежился и, коротко наклонив голову, протянул цветы. «Очень приятно. Юрий, это бабушка Анна Матвеевна». Назвать бабушку старушкой ни у кого бы язык не повернулся. Да и слово «бабушка» ей не шло. Просто дама постарше, в темном неброском платье и с собранными в узел на затылке волосами. Но лицо морщинистое. Видно, не признает кремы, лосьоны и косметологов, а круглые старомодные очки усугубляют впечатление. И смотрит она не только строго, но и оценивающе. Снова шаг вперед, поклон, протянутый букет. «Очень приятно, Юрий. Это тетя Ираида», — указала Шурочка на женщину, прекрасно чувствующую литературный текст. В отличие от всех остальных, тетя улыбалась. Выглядела она соответственно имени. Вытянутое лицо, лошадиные зубы, растрепанные рыжие волосы. Нервные пальцы вертели незажженную папироску. «Очень, очень приятно». Юра в очередной раз коснулся подбородком груди и вручил последний букет. «А это папа, Петр Петрович». Папе можно было с одинаковым успехом дать и 45 лет, и 60. В первом случае он должен был сильно пить, а во втором — просто прожить бурную жизнь. Он поднялся навстречу, седой, высокий, слегка сутулый, и, пристально глядя на Юру, протянул руку. «И вовсе он не папа», — возразила мама. «Наш папа был Александр, я назвала Шурочку в его честь». Только он сгинул где-то в Мордовии. Но Шурочка Александра Александровна, а не Александра Петровна. Когда Петр появился, Шурочке уже было... «Мама!» — сердито воскликнула девушка. «Что ты прямо с порога?» «А что? Молодой человек пришел в семью. Пусть принимает все так, как есть!»

Юра крепко пожал папе-не-папе руку, ловко сбросил с плеча и передал многообещающе звякающий рюкзачок. «Не знаю, старался, чтобы на любой вкус. Водка, коньяк и шампанское». Папа-не-папа повеселел. «Сейчас я все быстренько в холодильник. А ты, Шура, давай, пошустри насчет закуски». Глядя на себя со стороны, Юра испытывал удовлетворение. Не растерялся, чувствует себя уверенно и спокойно, все выходит четко и вроде само собой. На практическом занятии в академии по теме «Знакомство» он бы получил пятерку. Преподавательница прикладного этикета Беатриса Карловна Дорн осталась бы им довольна. «И я, конечно, подготовила отрицательную рецензию», — продолжал рассказ тетя Ираида. «Что тут поднялось?» «Надо вести себя так, будто ты пришел к хорошим знакомым, просто и естественно. Выбери предлог и перехвати инициативу», — учила манерная, пендитная немка. «Переключи разговор на себя. Окажись в центре внимания, и твой социальный статус в группе сразу повысится». Юра улыбнулся присутствующим и непринужденно осмотрелся. «Какая-то интересная раскраска стен», — заинтересованно произнес он и, подойдя, потрогал рукой. «На пальцах осталась синяя пыль. Никогда не встречал такой». «Обычная побелка и золотой накат», — пояснила бабушка. «Были такие валики с узорами. Их окунали в краску, а потом катали по стенам. Но это было давно. Уже лет 40 ремонт не делали». «Действительно». Стены потрескались, на высоком потолке желтые следы протечек, а в одном месте потолок обвалился, обнажив темные квадраты дранки. «Да, с потолками в 5 метров ремонтироваться непросто», — вмешалась Ираида, закуривая. «Проще эту квартиру продать, а новую купить». Юра впервые услышал о столь странном методе. «Новая квартира тоже ведь обветшает, значит, ее тоже продавать. И потом, меняя убитое жилье на отремонтированное, обязательно теряешь комнаты или метры. Пару раз переехал, а потом иди в подвал или на чердак. Но тема разговора не должна быть неприятной для хозяев, поэтому он продолжал осматриваться в поисках более приятного предмета для беседы. Между окнами висели удивительные часы, старинные, на толстой цепи, как карманный брегет у покойного деда. «О, сразу видно, это антикварная вещь!» Юра вежливо засмотрелся на отблескивающий перламутром циферблат, замысловатые резные стрелки, римские цифры. «Они были в ремонте», — заметив его интерес, воскликнула бабушка, с удовольствием нюхая цветы. «Они как раз были в ремонте». Вошедшая в комнату Шурочка резко шагнула к бабушке, выхватила из ее рук букет, хорошенько тряхнув при этом за руку. «Стол почти готов. Где большая ваза? Я все цветы поставлю в воду». «А вы понимаете в антиквариате?» — спросила Ираида с некоторой язвинкой в голосе. Очевидно, ей не понравилось, что он переключил внимание на себя. «Ах да, вы же, кажется, работаете в архиве. И сколько сейчас зарабатывает архивариус?» Папа-не-папа вернулся на свое место. Он выглядел оживленным и даже помолодевшим. Юра замялся. «Это зависит от дела, которое...» Он спохватился. «Оклад нормальный, а премия зависит от важности открытия». «Надеюсь, ученая степень у вас уже есть», — ненавязчиво поинтересовалась Елизавета Михайловна. «Ираида, Лиза, это неприлично», — строго укорила бабушка. «Почему?» — длиннолицая Ираида выпустила облако дыма. «Материальные возможности потенциального Шурочкиного жениха не должны быть для нас секретом. Во всяком случае, на коньяк у него хватает», — потер руки Петр Петрович. Польщенный поддержкой, Юра скромно потупился. «Ну, это же не Хеннесси». «Ничто?» — не поняла Елизавета Михайловна. Ираида тоже недоуменно подняла брови.
«Хеннесси — это французский коньяк», — пояснил Юра. «Но он очень дорогой. Мне не по карману». «Пока не по карману, молодой человек», — поднял палец. «Папа не папа. Пока. Когда я, наконец, защищу свою диссертацию, я обязательно выпью Хеннесси. И вы, юноша, рано или поздно разбогатеете и будете пить это французское пойло стаканами». «Вряд ли», — подумал Юра. «На нашей службе можно разбогатеть лишь предательством. И потом, кто пьет коньяк стаканами? Только свиньи».

0: образ Беатрисы Карловны замахал двумя руками. Но Юра и сам понимал, что ничего подобного вслух произносить нельзя. Он выбрал учтивый и вдумчивый вопрос, который должен был поднять его рейтинг еще на несколько пунктов. «А какова тема вашей диссертации?» Петр Петрович поморщился, как от зубной боли. Елизавета Михайловна жалчно усмехнулась. Он напрягся, то ли вспоминая, то ли придумывая. И, наконец, выпрямив спину, слил фразу, будто воду из бачка. «Конструктивистский модернизм второго тысячелетия как компенсационное проявление внутренней несвободы советской интеллигенции». Юра задумался. Надо сказать что-то умное, но он не мог разобраться в нагромождении терминов. Только одно бросалось в глаза. А каким образом во втором тысячелетии оказалась советская интеллигенция? И какая у нее несвобода? «Мне нравятся его вопросы», — тонко улыбнулась Анна Матвеевна. Папа, не папа, замер, вытаращив глаза, но только на миг. «Молодец, юноша, вы зрите в корень. Когда я начинал работу, там шла речь о модернизме 60-х годов, но время обгоняло мою диссертацию. Приходилось уточнять название. Модернизм 70-х, 80-х, 90-х. Про второе тысячелетие я придумал только сейчас и сел в лужу». «Ты это делаешь постоянно», — сказала в сторону Елизавета Михайловна. «Как мне это надоело! Придется переработать название», — не обратив внимания на реплику супруги, продолжал Петр Петрович. «Но это не так-то просто, ибо многое предстоит осмыслить заново». «Да, за это стоит выпить!» «А как же сам текст?» — удивился Юра. «Его ведь тоже придется перерабатывать». «Самого текста нет», — резко бросила Елизавета Михайловна. «Петр, перестань морочить людям голову». «Не согласен», — возразил папа, не папа. «Текст есть, только он в моей голове. Я уже и так кандидат наук, и мне не нужны никакие подтверждения. Близкие люди должны меня понимать. Но если дело пойдет на принцип, то я выйду на защиту. Да, выйду». Голос его дрогнул, как будто он пообещал взойти на Голгофу. Елизавета Михайловна встала. «Там уже, наверное, все готово. Пойдемте мыть руки». Потрескавшаяся ванна, отвалившаяся плитка, облупленное по краям зеркало, устойчивый запах сырости, текущий бачок и стоящее рядом ведро с водой. Впечатление не улучшало даже специально повешенное белоснежное полотенце. Похоже, эти люди еле сводят концы с концами. Мысль мелькнула и пропала было, но когда Юра вошел в гостиную и увидел старый-престарый сервант с разномастной посудой, протертый диван и допотопный черно-белый телевизор, то понял — Шурочка живет в бедности. И самодельные платья с воланчиками не от хорошей жизни. Стол содержал гораздо меньше изысков, чем предшествующая ему беседа. Тарелки с вареной колбасой и сыром, порезанная толстыми ломтями и засыпанная кольцами лука селедка. Миска с салатом, похожим на оливье, салат из помидоров. И все. Его мама Клава подготовила к смотринам куда более щедрые угощения. Салат из крабов, мясная и рыбная нарезка, красная и черная икра в выпеченных собственноручно тарталетках, запеченная в духовке утка с яблоками и много других вкусностей. «Бедная Шурочка!» Юра незаметно взял сидящую рядом девушку за руку. «Надо забирать тебя в нормальные условия. Конечно, родительская квартира тесновата, но можно стать в очередь в управлении. А если поехать в провинцию, то там реально сразу же получить жилье». Его размышление прервал папа, не папа, торжественно появившийся из кухни. «Горячее прибыло!» — радостно возвестил он. В одной руке Петр Петрович держал миску дымящейся картошки, в другой — все три принесенные Юрой бутылки, причем коньяк был отпит почти наполовину. Застолье началось и поехало по наезженным рельсам. Женщины пили шампанское, Петр Петрович — коньяк, Юра попросил водки. Красивых тостов никто не говорил. «За знакомство!» — призвал Петр Петрович, рюмки и фужеры сошлись со стеклянным звоном. В горячке Юра опрокинул русского размера. Шурочка тут же протянула кусочек селедки на вилке и ложку с горячей разваренной картофелиной. Юра стал все это жевать, улыбаясь, радуясь новому ощущению и удивляясь удивительной сочетаемости водки именно с такой закуской. Ему даже захотелось еще выпить. Петр Петрович тут же налил еще. «За дружбу!» Коньяк он совершенно спокойно закусывал селедкой и нахваливал. «Хороший коньячок. Давно не приходилось пробовать». Елизавета Михайловна свела брови. «Не пей, как лошадь!» «И, милая, лошади пьют ведрами, но только воду!» Петр Петрович расхохотался. «А водку только человек может, потому что человек — венец природы!» Ираида пила шампанское, курила тонкую папироску и внимательно разглядывала Юру. «Молодой человек, мудреные марки коньяков вы знаете», — наконец проговорила она. «А как насчет Кафки? Или что там говорил Заратустра? Сложное интеллектуальное чтение вас интересует?» Юра уже выпил несколько рюмок и захмелел, расслабился и к экзамену отнесся легкомысленно. «Заратустра. Не знаю я, что он говорил, но точно скажу. Трезвым он говорил одно, а пьяным — другое». Застольный гомон стих. Шурочка дернула его за рукав. Четыре пары глаз рассматривали невежественного юнца в упор. Шутка не удалась. Юра смутился. «А Кафка? Придумать, как человек превращается в таракана, в клопа?» Тихо поправила бабушка, не поднимая глаз от тарелки. «И как родственники убивают его яблоком, по-моему, это чистая патология. Ему бы обратиться к психиатру». Ираида покачала головой. «Ужас, тихий ужас». «Что ты в самом деле, Лиза?» — укорила бабушка. «Молодой мальчик, работает в архиве. Что ты к нему пристала? Я Кафку тоже не очень. Разве только замок?» «Ничего», — подумал Юра. «Когда придет время, я расскажу, что никакой я не архивист, а капитан ФСБ, и вы перестанете относиться ко мне с этой мягкой снисходительностью». «А Солженицына ты читал?» — спросил папа не папа и опрокинул очередную рюмку. «Не то, что все знают, а серьезные вещи. Случай на станции Шепетовка, например, или Матрёнин двор, или Красное колесо». «Нет, каюсь, не доводилось». «Ну и ладно», — папа не папа с сожалением вытряхнул в рюмку последние граммы коньяка. «Ты их не слушай», — приказал он. «Ерунда это все. Жрать нечего, а книги покупают. И что толку?» «Что значит «жрать нечего»?» — взвилась Елизавета Михайловна. «Мы так с Шурочкой решили курицу не делать, а лучше торт. Немного закусить и чай, а тебе бы только все опошлить». «Мама!» — Шурочка порывисто встала. «Я ставлю чайник и несу торт!» Чай был жидким, а торт посредственным. Мама Клава готовила значительно лучше или меньше экономила. «Но ничего», — решил Юра. «Мама полюбит Шурочку, несмотря на все эти мелочи, а готовить она научится». Тем временем за столом накалялись литературные страсти. «Если хотите знать, то мне они все не нравятся. И Синявский с Даниэлем, и Гинзбург, и Бородин». Папа не папа откинулся на спинку стула и раскачивался на задних ножках. «Так и я могу написать». Ираида вскинула брови. Елизавета Михайловна рассмеялась. «Ну ладно, Петя», — примирительно сказала Анна Матвеевна. «Не забывай, что это люди другого времени. и в том времени они были востребованы и воспринимались совсем по-другому. Петр Петрович со значительным видом поднял палец. «Вот именно! Когда их преследовали и запрещали, тогда их понимали и хвалили. А стоило все разрешить, и они закончились. Где тот же Солженицын? Какие гениальные романы он пишет!» Шурочка наклонилась и, дыша шампанским, горячо зашептала Юре в ухо. «Пойдем в мою комнату. Они будут еще долго спорить». В маленькой квадратной комнатке размещались только сервант со стулом и узкая кровать. Перед окном раскачивались ветви какого-то дерева. По стеклу бежали струи дождя. Шурочка щелкнула задвижкой и с улыбкой подошла вплотную, но ничего не говорила. Смотрела и все, будто чего-то ждала. Если бы Юра не выпил 5 рюмок водки, он бы не понял, чего. Но опьянение делает человека проще и понятливее. Поэтому он отдался на волю чувств, стал жадно целовать девушку. Потом увлек ее на кровать, поднял широкую юбку, открывая белые ноги с развитыми бедрами, перечеркнутыми узкими шелковыми трусиками. Затем весьма естественно снял их, попутно сбросив домашние тапочки. И, придавая акту раздевания законченность, зашвырнул красный комочек в угол. «Беатриса Карловна была бы довольна». Правда, этому она его не учила, но все равно была бы довольна. Когда все закончилось, Юра испытывал не столько физическое удовлетворение, сколько огромную душевную радость. Победа! Победа! Правда, он многого не понял. Может, потому что каждую минуту ожидал стука в дверь. Он посмотрел на задвижку. Хлипкая, не выдержит хорошего толчка. «Не бойся!» Тяжело дыша, сказала Шурочка. «Они как глухари. Когда увлечены, ничего не слышат. Я скажу, что готовила для тебя книги». Юра почесал в затылке. Книги его сейчас не интересовали. «Так ты это... девушка?» Шурочка расхохоталась. «Уже нет!» Она с трудом произносила слова. Настолько сильным был смех. Она буквально корчилась на кровати. «Что тут смешного?» — растерянно подумал Юра, понимая, что сморозил какую-то глупость. «Но была?» Полуобнаженное тело забилось в истерике. Девушка закрыла лицо руками. «Ну, конечно, была!» — прорвалось сквозь пальцы. «Разве ты не почувствовал?» Юра посмотрел на простыню, но никаких признаков дефлорации не увидел. Проанализировал свои ощущения. В них таковых тоже не оказалось. Значит, Шурочка смеется над ним. «Подожди, ты же говорила, что позвонила мама, и ничего не было». Шурочка перестала смеяться. Одернула бесстыдно задранную юбку. Села, обхватив колени, посмотрела изучающе строго, как ее бабушка. Один раз позвонила, другой... не звонила. «Разве это имеет значение? Ты же не мальчик?» «Ну, да», — вынужден был согласиться Юра. До него дошло, что он идет по неправильному пути. Образ Беатрисы Карловны Дорн укоризненно качал головой, приложив ладони к впалым щекам. Надо было срочно исправляться. «Нет, я просто так спросил. Извини, по глупости». Взгляд Шурочки смягчился. «Ну, пойдем к нашим». Они вернулись к столу. Там ничего не изменилось. Их отсутствие никто не заметил. Интеллектуальный, а на взгляд Юры совершенно никчемный и бессмысленный спор продолжался. «И метрополь — говно, и континент!» Бушевал растрепанный и красный «папа не папа». Его окончательно развезло. «Оценивалась не литература, а политика!» Петр Петрович стукнул кулаком по столу. «Если я напишу роман и попаду в струю, то могу получить Нобелевку. Мое последнее эссе привлекло внимание всей литературной Москвы. 5 страниц в сборнике тиражом 500 штук!» — вскинула брови Елизавета Михайловна. «Всей Москвы! Ну и что?» Заинтересованные люди передают экземпляры друг другу, перепечатывают их, отсылают знакомым. Главное — идея, свежесть мысли. Вася Гольштейн сказал, что его бывшая жена звонила из Парижа и восхищалась тем, как я обозначил проблему. «Когда я напишу роман, его переведут во всем мире». Елизавета Михайловна махнула рукой. «Не надо романа. Напиши маленький рассказ, направь в редакцию, а потом мы прочтем рецензию». «Нет, я не хочу размениваться. Я создам нетленку». «Петя, ты давно обещал починить унитаз», — деликатно говорила Анна Матвеевна. «Бачок уже 2 года не работает. Сколько можно с ведром ходить?» «Нет, нет, не принижайте Петину духовность», — возражала Ираида. Юра ушел, не прощаясь. Здесь это допускалось. На прощание Шурочка вручила ему стопку книг и поцеловала в засос.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Helsinki.
1: Жерар Клейн. Предупреждение директорам зоопарков. Читает Геннадий Постригайлов. Думаю, мне простят, если в изложении того, что мне известно, я пойду не самым коротким путем. Описываемые мной события трудно свести к сухому отчету. И поскольку аудитория, к которой я обращаюсь, состоит из директоров зоопарков, иными словами, людей науки, они не упрекнут меня за попытку во всех деталях восстановить путь, которым я шел к разгадке тайны. Люди науки прекрасно знают, что поиск истины зачастую похож на блуждание в лабиринте, каждый поворот которого следует отметить и описать. Если я ограничусь лаконичным предупреждением, оно будет звучать столь невероятно, что я не осмелюсь поставить под ним свое имя. А потому, отправляясь на разведку, опасность которой трудно преувеличить или недооценить, я решил изложить оказавшиеся в моем распоряжении факты как можно более подробно и полно, а также выделить обстоятельства, которые придают делу удивительное неправдоподобие. Кроме того, предполагая, что мне предстоит встретиться с неведомой опасностью, я хотел бы оставить после себя свидетельство, не лишенное определенных литературных достоинств. Я завсегдатай зоопарка. Мой дом находится метрах в 100 от его неприметного, но живописного входа с улицы Кювье. Я люблю предаваться размышлениям в благодатной тени кедра, названного в честь известных ботаников Жусье. Узенькая, вымощенная булыжником дорожка, тянется вдоль обветшалого здания, а затем змейкой уползает под зеленые своды листвы. Здание отгораживает зоосад от улицы, и если обратить внимание на короткие надписи на фасаде со стороны оранжереи, которые свидетельствуют о его древнем научном назначении, и вглядеться в его печальные провинциально-серые оконца, крохотное крылечко со старинной балюстрадой, то покажется, что в мгновение ока вы совершили путешествие на полвека, а может быть и на целое столетие назад. Миновав здание и оставив справа амфитеатр, вы увидите морского слона, который обычно нежится на бортике своего овального бассейна, куда из ржавого крана с головой грифона сочится струйка воды. Я испытываю глубочайшую симпатию к этому животному, которое с истинно королевским достоинством игнорирует выпады зевак. Морского слона никто не видел спящим. Он лежит и жует, полузакрыв глаза, похожий на гладкий бочонок с нахально торчащим плавником, словно он единственный охранник этой тюрьмы для зверей. Он хозяин этих мест, избежавший незавидной участи быть оплаченным аттракционом, ибо за возможность поглазеть на остальных обитателей, живых и мертвых, последние либо плавают в формалине, либо представлены одним голым скелетом, надо платить. Денежные поборы превращают всю эту клыкастую, когтистую, чешуйчатую, покрытую мехом или перьями живность, защищенную от людей решетками, стеклами или поручнями, своего рода эксплуатируемых. В тот памятный день я никак не мог собраться с мыслями. Обычно я бываю так поглощен ими, что, бродя по широким аллеям, обегающим центральную территорию, ничего вокруг себя не замечаю. Отчаявшись сосредоточиться, я побрел ко входу возле загона для медведей, увы, необитаемого. Я купил билет и вошел на территорию. Ноги сами привели меня к круглой конструкции с заборчиком, разбитой на несколько секторов, похожих на загородные садики. Это была слоновья площадка. Многие считают слонов любителями всяческих проказ. Стоящее перед нами животное качало головой и передней ногой, трясло ушами и, как заправский попрошайка, протягивало сквозь решетку свой хобот. Хотя зрителей было всего трое. Я, 5-летний малыш, пытавшийся дать слону орешек, и его старший брат, останавливавший младшего то ли из страха, то ли из желания полакомиться самому. Слон, как гигантский пес, тщетно вытягивал хобот, упирался лбом в решетку и все же не мог дотянуться до орешка. Я подхватил мальчонка под мышки и поднял на целый метр. Хобот ухватил орешек, и тот исчез в огромной пасти. Слон отступил назад и поклонился. И тут произошло невероятное. Слон посмотрел на меня и подмигнул. Это могло быть знаком признательности умного животного, но я придал ему определенный смысл. Мне показалось, слон поблагодарил не за орешек, а за помощь мальчугану. Мы с ним стали как бы сообщниками. Кстати, я верю в эмоциональное взаимопонимание и не знаю, почему бы нам не руководствоваться им в наших взаимоотношениях с животным. Слон повернулся, бросил на меня еще один взгляд, как бы убеждаясь, что я никуда не исчез, и на мгновение скрылся в своем стойле. Когда он появился вновь и направился прямо ко мне, его взгляд был суровым и серьезным. Он поднял хобот. Конец его сжимал комок бумаги. Я машинально протянул руку. Он положил мне в ладонь тугой влажный шар. Опомнившись, я хотел было бросить его, но, подняв глаза, встретил устремленный на меня серьезный, настойчиво вопросительный взгляд слона. Некоторое время мы смотрели друг другу прямо в глаза. Потом я перевел взгляд на бумагу и различил убористые строчки, написанные шариковой ручкой. Любопытство ли или взгляд слона заставили меня не выбросить комок, тут же не отходя от загона. Когда слон понял, что я решил оставить бумагу у себя, он радостно, как и в первый раз, подмигнул мне, тряхнул ушами, повернулся и затрусил прочь своей клоунской походкой. Я отошел в сторону и, нерешительно обернувшись, заметил, что слон не спускает с меня пристального взгляда. Он кивнул мне, потом отвернулся и с нарочитым вниманием занялся только что появившейся парочкой. Комок бумаги был больше, чем мне показалось в первый момент. Я принялся расправлять его и обнаружил, что он состоит из нескольких самых разных оберточных бумажек. Спрессованные в тугой комок, они были немного влажными и имели на себе отметины клыков и когтей самых разных форм и размеров. К тому же он был испачкан в земле, словно его достали из глубокой норы. В тот момент я только накапливал факты и ощущения, не пытаясь их анализировать. Их смысл дошел до меня не сразу. Несколькими годами раньше в городе А, где я находился по служебным делам, в чудовищно жаркий день на дорожке, вьющейся по холму, мне повстречался мужчина. На нем была белая рубашка с открытым воротом, пиджак цвета морской волны, белые брюки и новые теннисные туфли. Глаза его прикрывали темные очки. Он остановился метрах в 20 выше меня. Я знал, чем он занимается, но не знал, кто он такой. Он знал обо мне не больше. Я наклонился, чтобы завязать шнурок. Он достал из кармана записную книжку в кожаном переплете, заглянул в нее, пожал плечами. Затем яростным жестом вырвал страничку, скомкал ее, бросил под ноги, повернулся и быстро пошел вверх, словно вспомнив о неожиданном свидании. Бумажный шарик покатился вниз по дорожке и уперся в носок моего ботинка, шнурок которого никак не хотел завязываться. Я сделал вид, что отталкиваю его в сторону, хотя на самом деле схватил и засунул в ботинок. Я надеялся найти на бумажке нужный адрес. Мужчина был уже почти на вершине холма. Прежде чем исчезнуть, он на мгновение остановился, повернул голову и бросил на меня беглый и одновременно отсутствующий взгляд. Очки он держал в руке. И хотя нас разделяло 30 метров, я отчетливо ощутил в его взгляде тревогу. Так вот, слон смотрел на меня так же. На листке из книжки имелся адрес. На следующее утро этот мужчина был мертв. Волглый комок состоял из 27 бумажек разного формата, 6 оберток от эскимо, 4 пачек из-под сигарет Галуаз, тщательно разъединенных по склейкам, 5 фантиков от карамели и нескольких пакетиков из-под леденцов. Листочки были пронумерованы и исписаны убористым мелким почерком. Я тщательно разгладил их, сложил по порядку, свернул листки вчетверо и сунул в карман. Сегодня меня удивляет, что я сделал это, не взглянув на текст. Меня бьет озноб, когда я думаю, что мог выбросить бумажки. Не напомни мне взгляд слона, взгляда того умершего человека, чьего имени я не узнал. Вернувшись домой и вооружившись лупой, я принялся разбирать этот одновременно и уверенный, и дрожащий почерк. Казалось, пипитром автору служило собственное колено или шероховатый камень. Иногда строчки набегали друг на друга, словно пишущему изменяло зрение или писал он в дрожащем свете фонарика. Привожу дословную копию этого документа. Я постоянный посетитель зоопарка. С самого юного возраста я ощущал неодолимое влечение к естественным наукам. И самым привлекательным запахом был для меня запах формалина. Однако силой обстоятельств мне пришлось избрать иную профессию, и моя склонность превратилась в безобидное хобби. Но сегодня я уверен, что оно обрело полезный смысл, ведь мое упорство в изучении загадок природы позволило мне обнаружить, какая ужасная угроза нависла над родом человеческим. Правда, мои изыскания поставили меня в отчаянное положение, из которого мне вряд ли удастся выбраться живым. Но не буду отклоняться. Недели почти бесплодных усилий и самые неожиданные союзы позволили мне собрать эти несколько листочков. Хорошо еще, что за подкладкой пиджака я нашел полный стержень для шариковой ручки, который мне надо растянуть на долгое время. Не знаю, удастся ли мне составить второе послание. Но надеюсь, что это попадет в руки достаточно разумного человека, способного логически мыслить и наделенного достаточным воображением, чтобы не выбросить записи под влиянием минутного раздражения. Возможно, доказательства, которые я привожу, окажутся не очень убедительными. Но если мой неведомый читатель проявит настойчивость, он сможет добыть новые. Надеюсь, ему повезет, и он сообщит миру правду, пока еще не поздно. В музее зоопарка я изучил все коллекции. Последнюю зиму я постоянно чувствовал недомогание и почти не выходил из дому, а потому не посещал зоопарк несколько месяцев. Удивлению моему не было границ, когда я наведался туда в середине мая. У ограды, протянувшейся вдоль улицы Кювье, устроили новый загон, и я обнаружил в нем несколько совершенно неизвестных мне представителей животного мира. В глубине загона была пещера или нора. На остальной его части, на плотной, сухой и пыльной почве, росло несколько кустиков чахлой травы. Животных отделяли от посетителей две мощные решетки в полуметре друг от друга. Ничего необычного, никаких особых мер предосторожности. Но сами животные вызвали во мне ощущение годливости. Виной тому был то ли их внешний вид, то ли моя неспособность определить их принадлежность к какому-либо виду. Размеры незнакомцев доходили до 2 метров. Животные лежали на земле, свернувшись клубком. Вначале я принял их за гигантских броненосцев, но ни одна табличка не указывала их название. Твари походили на чудовищный гибрид макрицы и рептилии. От макриц, семейства ракообразных, у них был черный кольчатый панцирь,
0: Я насчитал 6 колец, находящих друг на друга, словно сегменты брони. Из-под последнего торчал коротенький серый хвостик. Треугольная воронья голова выглядывала спереди, словно язычок. 2 неподвижных глаза были устремлены в бесконечность. На верхушке черепа виднелся розоватый сморщенный выступ, похожий на прикрытый третий глаз. Тогда я насчитал 5 животных. Другие могли прятаться в глубине пещеры. Двигались они не больше, чем крокодилы в террариуме. Мне показалось, что их плоские, как у змей, глаза, окруженные желтоватой роговицей, были ложными. «Странная иллюзия», — сказал я сам себе. «Может, они спят и видят во сне вонючие дымящиеся болота Мато-Гроссо или глубокие долины Суматры, где стелится голубоватый туман, или неведомые топи Тасмании, где такие существа только и могли появиться на свет». Я не в силах был придумывать иных, более удаленных и малоисследованных мест на Земле, которые были бы их колыбелью и убежищем. Только там этот вид мог прожить без изменений миллионы и миллионы лет. Вскоре показался знакомый служитель, который толкал перед собой металлическую тележку.
2: «Новые жители?» — сказал я, поздоровавшись с ним. «Странные твари».
3: «В самом деле странные», — согласился он, открыл крышку тележки и, вооружившись крюком, принялся бросать в загон куски вонючего гнилого мяса.
2: «Непривередливые, то хорошо», — заметил я, кивнув на тухлятину.
3: Он пожал плечами.
2: «Ничего другого есть не желают. Ну, содержание их в самом деле обходится недорого».
3: Я кивнул. Один из панцирей заскрипел. Животное медленно приподнялось, словно под него подвели домкрат. Я увидел, что оно стоит на множестве каких-то мясистых утолщений, похожих на щупальца актиний. Я хотел было их пересчитать, но лес ножек походил на грязный мех. Зверь помотал головой, словно принюхиваясь к гнили. И тут-то я испытал подлинное потрясение. На какую-то долю секунды нарост на голове приоткрылся, и оттуда выглянул живой, пронзительно голубой глаз. Мне показалось, он глянул прямо на меня. В этом взгляде я прочел жестокость, решительность и разум. Тварь направилась к ближайшему куску мяса и накрыла его своим телом. Может, она хотела размягчить его, а может, пасть была именно в брюхе. Животное, наверное, было тяжелым, потому что оставило на утрамбованной земле загона продолговатый след. Смотритель, гробоватый здоровяк, не видевший ничего особенного в новых обитателях, моих сомнений разрешить не мог. Занимался он животными недавно, не знал ни их названия, ни места, откуда их привезли. Они казались ему не более странными, чем прочие обитатели зоосад. Смрад от гнилого мяса на мгновение сменил какой-то новый запах, но он почти тут же исчез. Не будь я увлечен естественными науками и не води дружбы со многими сотрудниками музея, который часто посещал, мои изыскания, по-видимому, этим бы и ограничились. Я приложил немало усилий, но разузнать почти ничего не смог. Пока гигантские мокрицы, я назвал их мокрилиями, никого, похоже, не заинтересовали. Внешне животные напоминали членистоногих, но их размеры, отсутствие усиков и сложных глаз, их средства передвижения исключали такую классификацию. Нельзя было отнести их и к рептилиям или земноводным. Промежуточного вида не существовало. Наука прежде всего дисциплина духа. В нашем мире только журналисты позволяют себе разбрасываться и никогда не добираются до финиша, потому что новый сюжет увлекает их до того, как полностью исчерпан старый. Кстати, я узнал, что один из этих верхоглядов, полмесяца назад интересовался странными животными и тут же нарек их гигантскими тараканами. Спутав, как это часто случается с невеждами, таракана и мокрицу. Журналиста сопровождал фотограф. Они задали пару-другую вопросов и были таковы. После этого в одной газетенке Центральной Франции киснули плохонькую фотографию с надписью «Тараканы или крокодилы? Эти живые ископаемые предки человека». Столичные еженедельники обошли появление новых животных молчанием. Только Молт опубликовала коротенькую заметку под названием «В зоологический парк поступил новый вид млекопитающих». Но и эта заметка не вызвала прилива интереса у читающей публики. Я не стал заниматься расследованием, которое потребовало бы медленного, но верного продвижения по всем ступенькам иерархической лестницы, а потому, наверное, упустил нечто важное. В то время я еще не придавал всему этому большого значения. Зоопарки полны представителей малоизученных видов. Но мои вопросы неизменно вызывали неожиданную реакцию. Одни из моих собеседников снисходительно усмехались, другие спешили сменить тему разговора, словно вторжение нового вида в цитадель науки грозило опрокинуть стройное здание таксономии, а, следовательно, было просто-напросто неприлично. Третьи заявляли, что и в глаза не видели нового вида и обещали когда-нибудь глянуть на животных. Кого-то раздражало то, что они называли прыткостью неофит. Мне не удалось уговорить хоть кого-то оторваться от дел и пойти посмотреть на предмет разговора. И в каждом я чувствовал непонятное мне смущение. Смущение, смешанное с каким-то неосознанным страхом. Скорее всего, это происходило либо от невозможности классифицировать животных, либо от отвращения, вызванного гнусным обликом тварей. Я обратился к библиотекарю музея, хрупкому человечку неопределенного возраста с густыми седыми бровями, чья любезность сравнима лишь с любезностью его коллег из Британского музея. В 11560 томах музейной библиотеки ничего похожего не описывалось. Правда, мы не успели просмотреть все тома.
2: «Может быть, уважаемый профессор Шметерлинг сообщит вам что-нибудь дельное», — сказал мне библиотекарь в заключение, когда мы отказались от изнурительных поисков. «Он интересовался этими животными».
3: Я смутно помнил профессора Шметерлинга, старого, но весьма уважаемого человека. Не знаю, имел ли он право на звание профессора, поскольку никаких диссертаций никогда не защищал. Он как-то незаметно перешел из стана студентов в стан преподавателей, оставшись по своему складу вечным студентом, и я тут же поверил, что в нем было достаточно юношеской любознательности, чтобы обратить внимание на странные существа.
2: «Он уехал?» — спросил я разочарованно. «Разумеется», — почти шепотом ответил библиотекарь, хотя кроме нас в кабинете никого не было.
4: «Вернее, будет сказать, он исчез».
3: «Исчез?» — повторил я, ничего не понимая.
4: «Кажется, он отсутствует уже 2 недели, и за это время его никто не видел. Секретарь музея даже кого-то отправлял к нему домой, дабы осведомиться, не болен ли он. У него нет телефона, дверь была заперта, а ставни прикрыты. Консьержка не знает, где он».
3: «Ну, ему могло стать плохо, когда он сидел дома», — сказал я, поморщившись. «А...»
4: «Ну что вы! Консьержка убирает в его квартире по утрам. Она позволяла директору посетить квартиру».
3: «И директор поехал?»
4: «Не сразу. Через несколько дней. Все было в порядке. Потом кто-то вспомнил, что Шметерлинг готовил публикацию о пещерных животных Орьежа. Наверное, уехал, не дождавшись отпуска.
5: Согласно правилам, он должен был уведомить об этом секретариат и оставить адрес. Но пунктуальность не в его привычках. Поэтому об исчезновении пока предпочли забыть. Думаю, Шмидерлинг вскоре объявится. Между нами, я не очень страдаю от его отсутствия. У него прескверная привычка загибать уголки на страницах и слюнить пальцы, перелистывая книгу.
3: Его семью известили?
5: Не думаю, что она у него есть.
3: А полицию? Библиотекарь даже передернулся от возмущения.
5: Полицию? Дорогой мой, да к ней пришлось бы обращаться по 20 раз в году, если делать драму из каждого необъявленного отсутствия любого профессора. Заметьте, я говорю не объявленного, а не немотивированного. Свобода исследователя — не пустой звук. Нет, не ищите здесь особых тайн. Жаль, что уважаемый профессор Шмидерлинг в отпуске, а то бы он мог поделиться своими знаниями.
3: Библиотекарь моргнул, сдвинул на несколько сантиметров затекшую ногу, пригладил редкие волосы.
5: «И все же», — тихо добавил он, —
4: «он выглядел очень странным в последнее время. Эти твари очень занимали его, даже слишком, если вам не безинтересно мое мнение. Не берусь утверждать, что Шмидерлинг лишен странностей, но в последние дни они проявились с особенной силой. И, похоже, ой, простите мне это выражение, он просто свихнулся».
3: «Свихнулся?» — переспросил я.
4: — Однажды он мне сказал, только бога ради, не говорите никому об этом, что эти животные говорят между собой. Естественно, я решил, что он шутит. Но он был столь же серьезен, как господин генеральный директор. Животные и говорят в зоологическом саду.
3: Он долго их наблюдал?
4: И слишком долго, по моему разумению. Но все же они не очень его увлекли, если он уехал в Арьеж.
3: «Ну что ж, буду рад встретиться с ним, когда он возвратится», — сказал я, прощаясь. «Позволю себе забежать несколько вперед и предположить, что мне никогда не доведется встретиться с профессором Шмидерлингом, даже если я выберусь отсюда. У меня нет никаких доказательств, но мне кажется, что он был моим предшественником здесь, или что его держат в другом месте, хотя не исключен и фатальный исход. Зная высокую вероятность последней гипотезы, я не могу не отдать должного его прозорливости, приведшей профессора, как и меня, к роковой небрежности». Тщетные поиски отнюдь не охладили моего любопытства, а скорее подогрели его. Теперь я почти все свободное время проводил вблизи загона с макрилиями. Размышляя о причинах моего почти маниакального интереса, я понял, что его истоки крылись в холодно-суровом и умном взгляде голубого глаза, брошенного на меня в первую встречу. С тех пор века лобового глаза ни одного из них не открывалось.

0: В мое отсутствие в саду происходили странные вещи. Однажды утром, когда я проскользнул в зоопарк задолго до его открытия вместе с персоналом, дверь загона оказалась открытой. Я с криком бросился по аллее и остановился, лишь почувствовав на локте руку смотрителя-бельгийца. Услышав его спокойное
1: «Что это вам привиделось?»
0: Я сделал над собой невероятные усилия, чтобы не закричать, что «Макрили сбежали!» Но сдержался и пробормотал.
1: «Там открыты дверцы, клетки. Животные могут сбежать».
0: Смотритель побледнел и, в свою очередь, бросился в указанном мной направлении. Я боялся, что он найдет дверцу закрытой, но она была действительно распахнута. Смотритель подозрительно глянул на меня.
1: Я знал, о чем он думает.
0: С одной стороны, он немного знал меня и считал достаточно здравомыслящим. А с другой, сколько тут бывает таких любителей животных, что готовы в любой момент отворить всякую дверцу, чтобы подарить им мнимую свободу? К счастью, смотритель долго не сомневался.
1: «Опять нализался», — пробормотал он. «Положил подстилку и забыл закрыть дверцу».
0: С этими словами он вошел в загон, не имея в руках ничего, кроме связки ключей, и с лязгом захлопнул за собой дверцу. Затем пересек пустую территорию, направляясь к пещере, и скрылся в ней. Появился он, почесывая в затылке,

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Все в порядке, все на месте. Только удивительно, я насчитал 8 штук, а всегда думал, что их 7. Наверное, ошибся в прошлый раз. И все зверюги крупные, да и не сезон сейчас. Там уже это не мое дело. Он тщательно запер дверцу, проверяя замок, дернул ее несколько раз и со смущенным видом повернулся ко мне.
2: «Лучше об этом не говорить»,
1: — пробормотал он, уставясь в землю.
2: «Могут быть и неприятности. Придется писать объяснительно».
1: Я уверил его, что буду нем как рыба. Его лицо просветлело.
2: «Вы неплохой человек»,
1: — наконец выговорил он.
2: «Если вам понадобится отводки, только мигните».
1: Садоводством я не особенно интересуюсь, но, признаться, я был тронут таким свидетельством дружбы, ибо знаю, какую борьбу ведут садовники парка с любителями редких растений и особенно кактусов. Наглость и хитроумие этих хищников побеждает любые преграды.
3: Тогда я не заподозрил, что он пытается купить мое молчание.
1: Чтобы смотритель чувствовал себя обязанным, я пообещал обратиться к нему и поспешно распрощался, пока он не начал предлагать мне овощи.
3: Версия смотрителя была вполне вероятной, более того, единственно достоверной. Но она оставила у меня какое-то чувство неудовлетворенности. Мне виделось, как ночью макрилии возятся с запором, а потом расползаются по уснувшему зоопарку или даже за его пределы, а к заре возвращаются в загон. Это происшествие расстроило мой сон. Я совершал долгие ночные моционы вокруг засады. Вскоре они стали смахивать на дозорную службу. Сад ночью никогда не засыпает. По мере того, как затихает город, все дальше разносится рев, ржание, лай, визг, вой, хохот, уханье. Свой голос подают слоны, волки, гиены, филины. В разгар ночи звуки джунглей слышны за 2 квартала. Я вышагивал вдоль решеток, время от времени останавливаясь, прислушиваясь, пытаясь уловить в ночном концерте признаки необычного. В самом начале улицы напротив входа в лабиринт журчал фонтан Кювье, но ни одно животное не приходило туда на водопой. Все дверцы были закрыты. И если вдруг слышался скрип одной из них, сердце мое принималось учащенно биться, но дверцы пытался открыть только ветер. Я всматривался в непроглядную

0: тьму. Напрасно. Я чувствовал, что за мной следят, и когда крики животных неожиданно усиливались, сердце мое леденело от ужаса, и я ждал неведомого несчастья. Я часто встречался с ночным полицейским патрулем. Вначале я опасался, что покажусь подозрительным. Но регулярность наших встреч навела их на мысль, что я выполнял некое конфиденциальное поручение. Они стали здороваться со мной, вначале издали и коротко, затем наши отношения стали более теплыми. Они явно скучали и с удовольствием болтали, чтобы убить время. Я учил их различать крики животных, а в обмен получал кое-какую информацию о том, что происходило в мое отсутствие. Таким образом, я расширил свои познания об обитателях квартала. Здесь обреталось немало клошаров. Обычно полицейские не чинят им зла, хотя взгляды на окружающий мир и мораль у этих двух категорий человечества весьма различны. А смотрители за осада вовсю гоняют клошаров. Эти бедняги стараются в летние ночи и в разгар зимы, когда теплиц веет теплом, провести ночь за оградой парка и, даже если повезет, зарыться в сено, в сарае или пустой клетке. «Не бывает года», — говорили мне полицейские, чтобы хищник не сожрал какого-нибудь бедолагу, чьим гостеприимством тот невольно и неосторожно воспользовался. По мнению полицейских, смотрители тоже были к этому причастны. Ведь одна дверца захлопывается, а другая распахивается. Но дирекция музея, конечно, и не подозревала ни о чем подобном. Смотрители не пытались опровергать ходившие слухи, быть может, надеясь, что они отучат бедняк пользоваться садом, как караван-сарай. Ни одного такого случая за последние годы доказать не удалось. Не велось и никаких следствий. Но за последние месяцы сообщество бродяг понесло некоторые потери. Джон Глюблю, Фернанд Щербатый и Тощая Задница, известные своей любовью к посещению аллей и служб зоопарка, словно испарились. Но, быть может, близость теплых деньков заставила их отправиться бродяжничать на юг, а может, их сшибла машина в другом районе. И они валяются теперь либо в больнице, либо того хуже в морге, ожидая, когда будущие медики примутся кромсать скальпелями их безымянные тела. А может, они, выпив лишнего, просто-напросто утонули в сене. Или закончили жизнь в пасти льва, вернувшись таким образом к античным традициям. У меня на этот счет была другая версия, но я не собирался делиться ею ни с кем. Я помнил об исчезновении старого Шметерлинка и, мало верю в то, что смотрители зоопарка утратили свою человечность, представлял себе ужас бедняк, которые вдруг становились объектом неожиданной охоты в аллеях парка. Кричали ли они? Было ли у них на это время?
1: Прошлой ночью, ближе к утру, животные были здорово взволнованы, сказал мне как-то один из полицейских. Между двумя и тремя часами они выли, не переставая.
0: Я печально кивнул. Ту ночь я проспал сном праведника в собственной постели.
1: «И было отчего», — подхватил второй. «Наверное, там проводили какие-то опыты, фотографировали. Мы видели огни почти повсюду.
2: А потом вдруг появился красный луч, затем зеленый, толщиной с мизинец. Он ходил из стороны в сторону и вдруг уперся в небо, меняя зеленый цвет на красный и обратно. Он торчал, словно пруд».
0: Я спросил, доложили ли они о случившемся.
1: «Да зачем?»
0: — разом не сговариваясь, откликнулись полицейские.
1: «Что в этом плохого? А потом все происходило за загородкой, а не на улице. Там не наша территория. Вот если бы были бы жалобы, тогда другое дело. То, что происходит за решеткой, уже ваше дело»,
0: — сказали они, давая понять, что не сомневаются в моем месте работы. Не знаю, что я пробормотал в ответ, но они явно намекали на нужды национальной обороны. Теперь мои прогулки предстали перед ними в новом свете. Быть заодно со мной им явно импонировало. Мы спустились вниз по улице Кювье к набережной Сен-Бернар. Они остановились, и более добродушный полицейский ткнул пальцем в сторону зоопарка.
1: «Эта светящаяся штука была примерно здесь».
0: Мы стояли над зданием кафедры общей и сравнительной физиологии. Место, на которое указал мой собеседник, примерно совпадало с местом загона Макрии.
1: «Хорошая мысль», — сказал он, — «проводить опыты именно здесь. Место безлюдное, никто ни о чем и не подумает. И не скажи вы мне...»
0: Подозреваю, что второй полицейский прервал его рассуждение, ткнув локтем в бок. Я старался сохранить невозмутимость, хотя дрожал от возбуждения. Возможно, огни и тревога зверей не имели никакого отношения к макрилиям. Но могло быть и так, что это макрилии ставили опыты над зверьем. А если они занимались чем-то более важным? Утром я не смог допытаться у своих привычных собеседников из музея, ставились ли опыты над макрилиями. Если исследования были тайной, то ее хорошо охраняли. Но я сомневался в этом. В музее и не пахло военными испытаниями. И тогда я решил остаться с вечера в зоопарке и выяснить, что творится ночью за оградой интересовавшего меня загона. Ведь именно так поступали клошары. Возможное исчезновение кое-кого из них не охладило моего пыла. Я был и похитрее, и посильнее, чем они. Мое знание зоопарка и его обитателей позволяло мне избежать неприятных сюрпризов. А кроме того, я решил прихватить с собой окованную железом палку. В крайнем случае, я мог спрятаться в комнатке общества друзей зоопарка, дверь которой обычно открывалась безо всякого труда. Рядом со зверинцем имеется заброшенный загон, как бы продолжение ботанической школы, где, как и в экологическом парке, произрастают сами по себе различные растения Иль-де-Франса. Эта площадка окружена невысокой решеткой. Неровности почвы, густой кустарник и высокие заросли были идеальным местом, чтобы спрятаться. В тот вечер я весь извелся, пока влюбленная пара не покинула скамейку вблизи облюбованного мной укрытия. Наконец они удалились. Я подставил скамейку к загородке и, опершись о ветку дерева, перепрыгнул через решетку. Я прихватил с собой складной стул, чтобы с его помощью выбраться обратно и с комфортом скоротать время. Двери маленькой теплицы, где я собирался спрятаться, оказались закрытыми, а потому мне пришлось забраться в кусты. Меня не покидали угрызения совести от того, что я нарушаю природу этого дикого уголка, а потому я старался не оставлять лишних следов. Я уселся прямо на землю, чтобы меня не заметили снаружи. Прошло несколько часов. Шаги смотрителей стихли. Тишину нарушал лишь отдаленный гул машин, несущихся по набережной, да редкий рык хищника. По опыту я знал, что звери просыпаются к середине ночи, и тогда начинают свой концерт. Сегодня мне трудно сказать, что двигало мною в ту ночь. То меня охватывал беспричинный ужас, и я истекал потом, то в душе воцарялось олимпийское спокойствие. Двое полицейских ходили по улице Кювье. Я пытался узнать время, вглядываясь в светящиеся цифры на циферблате. Наконец, я решился разложить стул и уселся на него, с наслаждением вытянув затекшие ноги. Я небрежно поглаживал набалдашник тяжелой палки, осознавая себя великим детективом. К часу ночи я уже не мог усидеть на месте и отправился на разведку, изредка посвечивая себе под ноги фонариком и опасаясь не столько гипотетических экспериментаторов, сколько вывиха лодыжки. Далее я добрался без особых трудностей. Соорудив из стульев солидную пирамиду, перемахнул через решетку, и вот я на месте. Я боялся, что мое появление вызовет адский шум. Запахи разносятся далеко даже в тяжелом воздухе зверинца. Но тишина оставалась мертвой. Я, полусогнувшись, двигался вперед, стараясь, чтобы гравий не скрипел под ногами. Наконец, я очутился у загона макрилий. От отвратительной вони запершило в глотке. Дверца была открыта. Мое сердце перестало биться. Когда я вновь почувствовал его удары, то без колебаний зажег фонарик. Загон был пуст. И тогда я сделал то, на что не считал себя способным. Подняв палку и судорожно сжимая фонарь, я вошел внутрь пещеры. В ней царил мрак, который не мог рассеять даже луч света. Вдруг я услышал в аллее какой-то хлюпающий звук, будто бы по земле тащили что-то огромное и мокрое. Смрад заполнил легкие, и я начал судорожно икать. Я хотел обернуться, но мышцы отказались повиноваться. По спине пробежала холодная волна и взорвалась яркой вспышкой в мозгу. Не могу сказать, был ли это страх. Фонарь и палка выскользнули из ослабевших пальцев. Мне казалось, я умираю. И странная вещь, я не мог вспомнить собственного имени. Мои кости обмякли, и я буквально стек на землю. Голова ударилась о твердую почву рядом с фонарем. Свет ударил прямо в глаза, а затем все погасло. Стоял удушающий смрад. Глаза у меня были закрыты и даже заклеены. Я лежал, свернувшись клубком, колени мои упирались в подбородок. Я был гол, но не чувствовал холода. Шевельнувшись, я коснулся чего-то мягкого и теплого. Меня спеленали, словно кокон. Когда мне удалось разлепить глаза, я увидел вокруг крохотные оранжевые огоньки, похожие на светлячков. Я понял, что нахожусь под землей в глубокой норе. Казалось, вот-вот на меня рухнут тонны земли. От страха я снова закрыл глаза. Голова моя лежала на чем-то похожем на подушку. Насколько мог, я пошевелил руками, потом медленно распрямился и снова открыл глаза. Свет был очень слабым, но я увидел, что мир вокруг меня состоит из волокон. Они устилали пол плотным ковром. Над моей головой, сантиметров 20, тянулся серый потолок. Я просунул через волокна руку и ухватил щепотку земли. Это была глина без признаков гумуса. Значит, я находился на глубине 5-6 метров, а может и больше. Я попытался разорвать одно из волокон, но только поранил пальцы. Я перевернулся на живот. Подушка под головой оказалась свертком одежды. Моей одежды. Самым важным в тот момент мне казалось разорвать волокно. Я обшарил одежду в поисках карачинного ножа, но тщетно. И только позже за подкладкой я обнаружил стержень к шариковой ручке, которым и пишу эти строки. Я заметил, что в каждой из моих вещей вырезаны квадратики ткани. Больше всего пострадала нейлоновая рубашка. Я не стал надевать лохмотья. Ремень и носки вообще отсутствовали. Галстук был тщательно разрезан на полоски по рисунку ткани. Я едва узнал его. Корчась и извиваясь, мне удалось натянуть брюки и пиджак, а из остатков рубашки сотворить себе нечто вроде шейного платка. Горло у меня всегда было предрасположено к простуде. Я пополз, пятясь назад. Ход был так узок, что в нем нельзя было развернуться. Вскоре я очутился в более просторной галерее и смог выпрямиться. Этот круглый ход также освещали оранжевые светлячки. Отсюда во все стороны отходили горизонтальные ответвления. Я в нерешительности постоял на месте, затем двинулся вперед. Я испытывал не столько страх, сколько беспокойство. Болела голова, ныли затекшие мышцы. Следовало что-то делать, чтобы не поддаться ужасу, который копошился где-то в глубине сознания. Я шел выпрямившись и едва не задевая макушкой свод непрестанно петлявшего тоннеля. Позже мне в голову пришла мысль, что их цивилизации, вероятно, неизвестна прямая линия. И вдруг я увидел их. Они стояли в пещере, перебирая своими бесчисленными ножками, и вперив в меня свой голубой глаз циклопа.
3: Их рыльца лежали у них на груди. Макрилии верещали и пересвистывались. Бессмысленно пересказывать в деталях мою жизнь пленника. Тем более, что я вскоре потерял всякое ощущение времени, да и память у меня сильно ослабла. Я хорошо помню все, что предшествовало моему пленению. А все, что было потом, представляется мне смутным воспоминанием. Я даже не уверен, что смогу восстановить последовательность событий. Да это и не имеет особого значения. Постараюсь вкратце пересказать то, что узнал. А узнал я до смешного мало. Мне кажется, что я нахожусь в лабиринте под зоопарком, из которого выбраться не надеюсь. Я плохо представляю его размеры. Уверен, что он гораздо глубже, чем те места, где мне довелось побывать. Макрилии не мешают моим передвижениям, но в некоторых местах я наталкиваюсь на преграды из прочнейших волокон. Сами макрилии проходят через эти волокнистые заграждения, растворяя их, а затем восстанавливая за собой. Несомненно, что лабиринт сообщается с искусственной пещерой в загоне, и что меня доставили сюда в бессознательном состоянии именно через этот вход. Наверное, есть и другие выходы, но где они, я не знаю. Меня держат здесь как домашнее животное. Относятся ко мне неплохо, но постоянно исследуют и подвергают тестам. А также заставляют выполнять мелкие работы, смысл которых совершенно ускользает от меня. Сдается, что они почти не используют металлы, а для своих машин и электропроводов применяют нечто вроде пластмасс. Их познания в органической химии куда обширнее наших. Я не могу постичь их технологии, то ли потому, что увиденное мне мало о чем говорит, то ли от того, что они не подпускают меня к секретам, которые могут навести на след. Они общаются между собой с помощью псевдоподий, а также криков и пересвистываний. Мне так и не удалось узнать, добился ли Шметерлинг подтверждения своей теории. Его участь мне также неизвестна. Здесь нет никаких следов человеческого пребывания. Возможно, макрилии понимают опасность совместного содержания пленников, и их жертвы размещены в изолированных секторах, а может, их убили. Макрилии наделены невероятной силой. Я не решился на бунт. Больше того, я не решаюсь даже приближаться к ним, хотя привык к их виду и запаху. К тому же мой бунт ни к чему не привел бы. Я решил продержаться здесь как можно дольше. И не ради продления собственной жизни, а из сознания, что это необходимо человечеству. Я попал в их логово не по своей воле, но не доведи своих исследований до крайности, я не оказался бы в их власти. Кое-какую истину я все же усвою. Героем можно стать в силу случая или собственного упрямства, а не только благодаря мужественному складу характера. Я считаю себя героем, даже когда ползаю в нагом виде по их ходам. Моя одежда уже давно пришла в негодность. Может так думать и наивно, но это помогает вынести многое. Труднее всего с пищей. Они делают для меня все возможное. Думаю, они оставляют мне свои лучшие куски, на которые набрасываются там, наверху. Они, наверное, дезинфицируют мясо, иначе я давно бы умер от отравления. Изредка они заставляют меня принимать таблетки, витамины или антибиотики. Поют чистой водой, но она вся пропитана их запахом. Они дали мне прослушать записи. Похоже, они пытаются изучить французский, чтобы наладить общение со мной. До сих пор наши беседы сводились к обмену знаками и рисунками. Их записи очень искажены. В первый раз, когда я слушал записанные ими в зоопарке разговоры и радиопередачи, у меня навернулись слезы. Хотелось бы узнать, какое сегодня число, и поговорить с кем-нибудь. Они пытаются воспроизвести звуки нашей речи, но пока без результата. Надо полагать, их цивилизация находится приблизительно на том же уровне, что и наша.
0: Не представляю себе, как они могли остаться незамеченными до наших дней, хотя бы и в самых затерянных уголках Земли.
3: А может, они явились из другого мира? Но я едва отваживаюсь выдвинуть подобную гипотезу.
1: Откуда? С Марса? С Венеры?
3: Когда-то я читал Камилла Фламариона и «Войну миров» Уэллса. Но неважно, пришельцы ли они или уроженцы нашей планеты, неизвестная ветвь эволюции или выходцы из иного измерения. Главное в том, что они готовят человечеству свое будущее. Я не знаю их количество, но мне доводилось видеть одновременно несколько десятков макрилей. Те, что живут наверху, сплошной обман. У них есть чувства, о которых я едва подозреваю. Они заняты делами, которые мне непонятны. Из глубин земли иногда доносится рокот. Боюсь, они готовят вторжение, и час его близок. Но я чувствую, на земле все живое объединится против них. Даже животные поняли опасность. Сопротивление уже началось. Если лабиринт — плацдарм вторжения, я — авангард обороны. В верхних коридорах лабиринта можно наткнуться на ходы крыс, кротов, землероек. А значит, от поверхности меня отделяют всего несколько метров. Я не рассчитываю на бегство, но надеюсь, что смогу предупредить человечество. И как нетрудно наладить общение с братьями нашими меньшими, я их достаточно приручил, чтобы они приносили мне свою скромную добычу. Именно они собрали для меня эти листки. И я не сомневаюсь, что они же вынесут их на поверхность. Я буду писать, пока смогу. Надеюсь, мои записки попадут в руки человека, достаточно любознательного, чтобы их прочесть, вполне образованного, чтобы их понять, и лишенного предвзятости, чтобы им поверить. На этом кончается это странное послание, врученное мне слоном. Животное оправдало веру автора в солидарность уроженцев планеты. Я тщательно переписал его. Некоторые страницы могли пропасть. Этим можно объяснить, что нигде нет имени автора и рода его занятий. Возможно, три гипотезы. Текст написан либо сумасшедшим, либо мистификатором, либо действительно несчастным пленником. Если верны две первые гипотезы, записки не отражают действительность. Если верна последняя, убежденность автора не вызывает сомнений. При чтении текста бросается в глаза некоторое многословие пишущего. Первая часть, предшествующая похищению, намного длиннее второй. В ней содержатся рассуждения, не имеющие ничего общего с данным делом. Вторая, подземная часть, напротив, кратка и бедна деталями. Конечно, мистификатору куда труднее изобрести чуждую цивилизацию, чем описать зоопарк. Но следует допустить, что человек, переживший тяжелые испытания, в угнетенном моральном состоянии, отдает предпочтение воспоминаниям о безмятежной жизни. В последней части текста автор явно стремится поскорее закончить послание. Повторы и неточности учащаются. Мистификатор приложил бы все силы, чтобы текст везде звучал одинаково убедительно. Думаю, что к концу он нагромоздил бы побольше деталей, чтобы лучше обыграть шутку. На мой взгляд, текст принадлежит перу человека в здравом уме и твердой памяти. Рассказчик, похоже, убеждает сам себя в истинности своего приключения, по крайней мере, в начале, и делится своими сомнениями. Умелый же мистификатор непременно был бы отмечен талантом, чего не скажешь об авторе записок. Канули в лету дни, когда Мериме мог мистифицировать мир театром Клары Гасуль. Автор явно имеет определенные познания в области естественных наук. Можно лишь пожалеть о его недостаточном знакомстве с научно-фантастической литературой. Это не мог написать любящий розыгрыши ученый. Автор умеет подмечать детали, но ему не хватает методичности. Он излишне эмоционален.
0: Но именно такому человеку пришла в голову гипотеза о земном происхождении тварей. Он не стал думать ни о марсианском, ни о венерианском их происхождении. Более того, он слишком плохо знает астрономию. Большая масса и огромная сила этих существ наталкивает на иную гипотезу. Мы знаем, что карликовая звезда, звезда Бернара, относительно близкая к нашему Солнцу, всего в 6 световых годах, имеет спутник, масса которого в 1,5 раза превышает массу Юпитера. Скорее всего, этот темный спутник — гигантская планета. А может, и не стоит искать колыбель Макрилий в отдаленных глубинах космоса? Тогда понятным становится их желание жить под землей. Они скрываются от мощного излучения нашего Солнца. Но это предположение. Макрилии действительно существуют. Я проверил это на месте. Они в самом деле неприятны на вид. Мне не довелось увидеть их третий глаз, но 2 остальных выглядят действительно ложными. Я отыскал заметки в прессе, о которых упоминает автор. Они не имеют документальной ценности. Я 2 или 3 раза пытался расспросить библиотекаря о профессоре Шметерлинке. Но старый библиотекарь ушел от ответа. Кажется, профессор, а вернее, скорее всего, просто лаборант, так и не объявился. Упомянутые в рукописи клошары известны владельцу кафе, где я по утрам завтракаю. Ходят слухи о таинственных световых вспышках. Я пытался выяснить тайну личности рассказчика, изучая список пропавших без вести людей. Проверка картотеки розыска в интересах семьи, публикуемая в специальных изданиях, тоже не дала результата. Рассказчик нигде не упоминал ни о соседях, ни о семье. Значит, он жил один, и полицию не предупредили. Затрудняло мои поиски и незнание точной даты событий. Похоже, все произошло 3 месяца назад, в июле или в августе, поскольку сейчас стоит осень. Ну а исчезновение человека в августе в городе Париже может пройти совершенно незамеченным. Послание написано не в прошлом году, ведь оно бы не сохранилось за зиму. К тому же Макрилии появились в зоопарке лишь в феврале. Почему же в этих условиях я не поднял на ноги полицию и прессу? Если записки подлинны, можно согласиться даже стать всеобщим посмешищем ради спасения человека, ради судьбы нашей цивилизации. Я воздержался от огласки из боязни остаться непонятым. Ни одна из деталей рассказа не может служить доказательством, даже если все они вместе подтверждают подлинность событий. Скорее всего, меня обвинят в выдумке. Наш мир слишком миролюбив, чтобы поверить во вторжение. Однако вторжение не равносильно неожиданной атаке противника. Оно требует подготовки. Нужны разведчики, авангард, плацдарм. Позвольте спросить, где найти лучший плацдарм, чем зоопарк? Где легче укрыться воинственным пришельцам? Их внешний вид не позволяет им проникнуть в наше общество. При минимальных мерах предосторожности они обретут и убежище, и место подготовки. Зоопарки имеются во всех столицах и крупных городах Земли. Именно поэтому я обращаюсь ко всем директорам зоопарков с настоятельной просьбой проверить, не появились ли в их коллекциях новые неведомые виды животных. Не думаю, чтобы умным и решительно настроенным пришельцам трудно попасть в зверинец в качестве экспоната. Как ни чудовищны и неотвратительны они на вид, они могут найти людей, готовых продать родную планету из жадности или глупости. Судно из далеких стран, зверинец цирка могут стать троянским конем. Директора зоопарков, и в этом их нельзя упрекать, всегда рады новым животным, особенно если они недорого обошлись, а содержание их стоит сущие пустяки. Я не уверен, что Макрилий любит тухлое мясо.
3: Но зато такое меню экономично. Неплохое начало военных действий.
0: Мне интересно, что произойдет в день вторжения.
3: Уверен, что разведчики соединили свои галереи с канализационной сетью, а также с метро и подвалами. И враг, вместо того, чтобы свалиться с неба на голову, выплывет из дерьма неукротимой армии, ибо, несомненно, у Макрилей есть передатчики материи. Им остается лишь распахнуть двери в сердцах городов, и через брешь, пробитую в нашем пространстве, хлынут вооруженные легионы. Быть может, у нас осталось немного времени, чтобы организовать сопротивление.
0: Но надо убедить людей в наличии опасности, вместо того, чтобы выступать в роли Кассандры и тратить драгоценное время на пустые речи. Надо добыть неопровержимые доказательства. Поэтому я отправляюсь в зоопарк, вооружившись береттой и экзактой. На всякий случай, я запасся сгущенкой. Я знаю об опасности и не пойду на напрасный риск, ограничившись ролью наблюдателя. Если моя ночная вахта не даст результата сразу, я продолжу ее. Некогда я прошел специальную подготовку и кое-что усвоил. Я привык к опасности и не совсем заплыл жиром. Я холостяк и не побоюсь, если надо, стать вторым солдатом этой странной войны. Оставляю на столе записку и доставшиеся мне разрозненные листки. Они будут опубликованы, если я не вернусь или доставлю решающие доказательства. Но я все еще надеюсь, что это лишь шутка.
4: Радио фантастики. Радио фантастики.
5: Часть первая. Я чудовище. Внешне я ничем не отличаюсь от миллионов других людей. У меня круглое лицо, карие глаза, темные волосы, узкие губы и мягкие уши. В апреле на щеках высыпают веснушки. Я не кажусь опасным, мне часто симпатизируют. Послушай, мне так нужен хоть кто-нибудь, знающий обо мне всю правду. Разреши, я буду писать тебе. Только писать, если не хочешь, не отвечай. Я ведь не всегда был таким. Это началось, когда мне было лет 12 или 13. Потом как-нибудь, потом. Я тебе расскажу. Глава первая. Мальчики. Влад не собирался ссориться с кукушкой. Собственно говоря, дружить с кукушкой он не собирался тоже. В идеале Влад не хотел бы иметь с кукушкой ничего общего, но идеал этот был недостижим. Общими оставались пространство, учителя и перемены. Особенно перемены, время нужное и полезное, но отравленное кукушкиным присутствием. Когда-то очень давно, в классе во втором, они подрались. То была, вероятно, совсем детская драка со слезами, соплями, тычками и подножками. Теперь Влад думал, что она даже смешной казалась со стороны, эта памятная обоим драка. Но именно после нее кукушка перестал называть Влада тем самым словом, которое так отравило ему первый школьный год. В переводе на человеческий язык это короткое гадкое слово означало «сын гулящей женщины, за ненадобностью подкинутый под чужую дверь». И еще. После той драки Влад получил возможность не враждовать с кукушкой и не дружить с ним. Он ценил свою независимость и не собирался рисковать ею, прекрасно понимая, что теперь драться придется совсем не с кукушкой. Скорее всего, драки вообще не будет, а будет жизнь, превращенная в ежедневный ад. Вот как у Ждана. Собственно, из-за Ждана все и случилось. Из-за того, что у Ждана был день рождения. У забитых и презираемых тоже бывают дни рождения. И самые наивные из них иногда надеются круто изменить свою жизнь именно в этот день. Ждан явился в школу в белой, чистой, удивительное дело, сорочке и не новом, но вполне приличном костюмчике. Ждан принес кулек шоколадных конфет и гитару, и то и другое с какой-то суетливой таинственностью спрятал за вешалкой. Кукушка наблюдал с усмешкой. День начался как обычно. Глеб Погасий, подсевший к Ждану по собственной инициативе, в начале урока поднял руку. «Можно я пересяду?» Кукушка смотрел благосклонно, девчонки хихикали. Глеб пробормотал извиняющимся тоном. «Не могу, от этого мальчика опять так воняет!» «Вечно одно и то же!» — раздраженно бросил математик. Глеб пересел, присоединился к Владу. Ждан стерпел. Он еще не то терпел. Возможно, сейчас он тешил себя мыслью, что это в последний раз. Ждан вовсе не был слабаком или тюдей, и уж, конечно, не был дураком. Ждан, если и был простоват, то не слишком. Просто он не подружился вовремя с кукушкой и поплатился за это тяжелее прочих, потому что у него была одна несчастная особенность. От него воняло. Вероятно, его пот имел какой-то специфический состав. Вероятно, ему следовало почаще мыться. Чем старше становился Ждан, тем заметнее делался запах, тем веселее шутили кукушкины друзья, тем демонстративнее морщились девчонки. Но сегодня был день рождения Ждана. И, возможно, накануне он 2 часа просидел в остывающей кадушке с раскисшим мылом в руках. Влад знал, что в квартале, где обитала семья Ждана, горячая вода бывает только в кадушках, и то, если ее предварительно согреешь в котле, а уголь в этих домах берегут как зеницу ока. Так или иначе, но от Ждана почти не пахло. И демарш Глеба на первом уроке был всего лишь цирком в угоду кукушки. Впрочем, как всегда. На большой перемене Ждан носился по классу, раскладывая конфеты по партам. Всем по 2, а кукушке 4. Потом, ударяя по струнам судорожно скрюченной рукой, что-то спел, совсем неплохо. Кукушка слушал, жуя, и по выражению его физиономии нельзя было понять ничего. Странная безучастность на лице 12-летнего мальчишки. Впрочем, к тому времени кукушке уже почти исполнилось 13. Прихлебатели тоже жевали и слушали, старательно нагоняя на лица скуку. Им это было нелегко, потому что из-под наигранного равнодушия так и лезла привычная ухмылка. Линка Рыболов, ближайшая кукушкина подруга, что-то шептала ему сзади на ухо. Кукушка кивал. Когда Ждан закончил петь, кукушка вытащил изо рта белый комочек жвачки, но пульнул его не в Ждана, как ожидали многие, а в классную доску. К налипшему шарику сразу же добавилось еще 5 или 6. Доска сделалась похожа на звездное небо, а Ждан просиял, потому что кукушкин жест означал для него амнистию. Во всяком случае, так ему показалось. Перед самым звонком дежурные поспешно очистили доску и убрали валяющиеся в проходах фантики. Оставшиеся 3 урока минули без происшествий, разве что Ждан отличился, напросившись на ответ по географии и получив заслуженную 5. А после уроков все тот же Глеб Погасий зачем-то подошел к Ждану прощаться и прощался долго и проникновенно, так что именинник смутился. Когда Глеб отошел, в последний раз хлопнув Ждана по плечу, на спине у того остался наклеенный липкой лентой листок бумаги. Линка Рыболов спряталась за шкаф, зажала рот руками и зашлась в беззвучной смеховой конвульсии. Прочие отводили взгляд. Кто-то хихикнул и сразу сник под кукушкиным взглядом. Ждан почуял неладное, но не понял, откуда беда. Именинное настроение еще не померкло, еще верил глупенький, что кукушку можно подкупить 4 шоколадными конфетами. Те, кто не желал принимать участие в шутке, в основном девчонки, поспешно смылись. Прочие копались в портфелях, ожидая, пока уйдет Ждан, чтобы сразу же выйти следом. Влад разглядел табличку, когда Ждан был уже в дверях. Коротенькое гадкое слово, означавшее «пожирателя какашек», снабжено было подробной чернильной иллюстрацией, как именно, где и кем эта трапеза совершается. Влад не первый год учился в одном классе с кукушкой и умел разговаривать не только по-человечески, но и на хлестком кукушкином языке. Однако его чуть не стошнило. Он узнал руку Линки Рыболов. Та не раз брала призы на каких-то конкурсах юных художников. Ждан брел по длинному школьному вестибюлю. Владу вдруг страшно захотелось, чтобы по дороге ему встретился кто-то из учителей, чтобы заметил белую бумажку на черной школьной курточке и отлепил ее от сгорбленной спины именинника. А потом последует нудный воспитательный час, нотации и выяснения, и Ждан, опять оказавшийся в центре всеобщего издевательского внимания, будет сидеть, втянув голову в плечи. Он ведь старается не плакать на людях. А Глеб Погасий снова будет объяснять, что от этого мальчика воняет, а Линка Рыболов, красивая девчонка с почти сформировавшейся фигурой, будет хлопать длинными ресницами и отпускать реплики, будто оправдываясь, и полкласса будет валиться под парты от смеха. Нет, пусть лучше Ждан придет домой через 3 длинные улицы и, сняв куртку, сам обнаружит на спине своей художественную нашлепку. Никто не увидит его лица, если рядом не окажется матери или сестер. Потом соберутся гости, взрослые приятели Ждановых родителей будут громко пить за его здоровье, а Ждан запрется в своей комнате. Влад вдруг ясно понял, что на месте Ждана в такой ситуации просто лег бы и умер. Вот околел бы от стыда и унижения, под здравицы пьяных гостей, доносящиеся из-за тонкой стены. Школьный вестибюль был пуст, младшеклассники давно разошлись, старшие были уже на 7-м уроке. На расстоянии 20 шагов за Жданом следовали, давя смех, Кукушкины прихлебатели. Ждан толкнул входную дверь. Влад не собирался ссориться с Кукушкой. Вот если бы сегодня в школу пришел Димка, Шила, Влада вдруг, они бы вдвоем что-нибудь придумали, но Димку сегодня повели к врачу, и его не будет. Влад совсем один, и зачем ему ввязываться? Длинные шнурки Ждана стелились по земле. Владу ничего не стоило наступить ненароком на один из них, так что при следующем шаге Ждана из неаккуратного бантика получилось 2 еще менее аккуратные веревочки. «У тебя шнурок развязался», — сказал Влад равнодушно. И когда Ждан наклонился, чтобы восстановить погибший бантик, протянул руку и отлепил картинку с его спины, скомкал и сунул в карман. «Ты чего?» — спросил Ждан, что-то уловивший краем глаза. «Ничего», — сказал Влад. Ждан подозрительно на него покосился, потом сделал то, чего не делал ни разу в жизни. Подошел к тройному зеркалу, помещавшемуся у входа, и осмотрел в него свою спину. Ничего не увидел, пожал плечами и пошел домой отмечать день рождения. «Ты оборзел, придурок? Ты это рисовал, что теперь рвешь, засранец вонючий? Ты, блеватун, всему классу кайф обломал!» Глеб Погасий шипел, брызгая слюной, и зловеще прищуривал глаз. Но Влад прекрасно понимал, что ему нужен сейчас не Глеб, что единственное его спасение, если оно вообще-то есть спасение, что оно стоит у Глеба за спиной, шагах в 5, что нужно до него добраться сейчас, завтра будет поздно. Завтра только ленивый не налепит свою жвачку на его портфель, не плюнет в стакан с яблочным соком, не подхватит радостно то самое слово, так отравившее первый школьный год и теперь извлеченное. Молодец, Кукушка, ничего не забывает. Из каких-то особенных сундуков с отложенными до времени подлостями. Влад не собирался ссориться с Кукушкой. Владу ни к чему был этот демарш. Ждан не один год жил официальной жертвой. Это Влад полез бы вешаться от какой-то там бумажки, а Ждан, он выносливый. По физкультуре у Влада было 4. Он неплохо бегал и здорово играл в футбол, зато подтягивался плохо. И силовых упражнений не любил. Вот если бы рядом оказался Димка Шила... Если бы сегодня, именно сегодня, не вмешались в ход событий проклятущие Димкины гланды, оставалась призрачная возможность, что все обойдется, что завтра ничего не изменится, забудут, не захотят связываться, простят. И надо только состроить гримасу попрезрительнее, обойти Глеба, он все равно не дерется, только языком пачкает. И идти, идти себе спокойненько домой. А Кукушка, стоявшая у Глеба за спиной, был несомненно доволен. Что ему Ждан, давно наскучившая игрушка, когда можно прищучить кое-кого поинтереснее? Не сводя глаз с орущего Глеба, Влад прижал подбородок к груди. Как противно, как пусто, как щекотно в животе, как слабеют колени. Как просто повернуться и уйти, перепрыгнув через Глебову подножку. Рядом стояли Супчик и Клоун, оба на голову выше Влада, да и Кукушки выше на голову. Переростки. Надо разозлиться, но злости нет, только страх и брезгливость, но страх сильнее. Ну что вспомнить, ну, как Кукушка сует дохлого котенка в портфель Марфи Чисторой. Как Кукушка, привязав веревку к лапе живого воробьеныша, раскручивает его над головой под гогот прихлебателей. Как Кукушка лепит комочек жвачки на лоб покорного Ждана. Вместо этого вспомнилось одно короткое слово. Сын гулящей женщины за ненадобностью подки. Удар Супчика удалось отбить, но рука сразу онемела. Удар Клоуна пришелся в ухо, у Влада потемнело в глазах, а мир вокруг запищал, но не по-комарийному, а так, как пищит иногда забытый телевизор, показывая настроечную таблицу. Сын гулящей женщины За ненадобностью. Супчик скорчился, держась за бок. Из носа клоуна летели какие-то бесцветные брызги, а Владов нос давно превратился в бесформенный комок боли. У кукушки были мягкие, очень коротко остриженные волосы, зато ухо было большое, удобное, и... тьма перед глазами сгустилась. «Дай ему! Дай ему еще!» — надрывалась где-то рядом Линка Рыболов. И ни капли страха. Влад стоял над светло-коричневой лужей в форме сердца. В луже отражались огромные ноги, выше маячили в рыжем небе узкие плечи, а над ними совсем уж маленькая голова. Отражение подергивалось от ветра и от того, что из разбитого носа нет-нет, да и падала тяжелая капля. Совсем рядом были чьи-то куры, бродящие у подножия детской горки, ниже по склону красные черепичные крыши, весенняя грязь на размытой дороге, причем на обочине валялся башмак, широко зевая беззубым на клею ртом. В глубине души Влад надеялся, оказывается, что все это будет серьезнее, что в один прекрасный момент он просто потеряет сознание, а потом над ним склонятся, как в кино, хлопотливые врачи, что случится скорая помощь, шумы, разговоры и большое собрание в классе, что героя, бившегося в одиночку против многих, будут ставить на ноги долго и трепетно, что все станут уважать его, и недельки через четыре, когда, наконец, он, бледный и похудевший, явится в свой класс, там уже не будет ни кукушки, ни половины его прихлебателей, а оставшиеся, например, трусливый Глеб Погасий, станут по струнке и не посмеют больше слова сказать без разрешения. Теперь он был даже разочарован, потому что нос болел ужасно, куртка была разорвана во многих местах, колено не сгибалось, и ничего геройского в этом не было. Придется самому хромать домой и объяснять маме, что случилось, и видеть, как опускаются уголки ее рта и как оседают плечи. А завтра? Ну, пусть не завтра, но послезавтра точно придется идти в школу. Не победителем, а побитым. Подставлять лоб под жвачку, подставлять зад под унизительные пинки из-под тишка с хихиканьем, с шуточками, читать всякие надписи на стенах в туалете. А как их не прочитать, если они полуметровые? И это проклятое слово. Он переступил с ноги на ногу. По луже кругами разошлись маленькие волны, куры, подобравшиеся совсем близко, шарахнулись прочь. Придется драться. Драться, драться. За каждую ухмылку следует бить по морде. А сколько их будет? Влад невольно потянулся к носу, коснулся и отдернул руку. Черт, как больно. И Димке достанется. Из-за него, из-за Влада. А что скажет мама? Придется бросить сочинительство и шахматы и пойти на какой-нибудь бокс или бой без правил, мечтать о реванше и всю жизнь превратить в такой вот неправильный бой. Ради чего? Из-за кого? Как унизительно, какой-то там кукушка будет ему указывать, о чем мечтать и чем заниматься. Влад поднял с земли грязный портфель. Половина тетрадок потерялась, еще придется оправдываться перед учителями. Может быть, выбрать кухонный нож, у которого сталь получше, и наточить на кукушку. Но тогда в исправительную колонию загремит он, Влад, а кукушка наоборот. Не додумав, он закинул портфель на плечо, поморщился от боли и пошел, не разбирая дороги, мимо беззубого башмака, мимо кур, мимо горки, мимо кем-то выброшенного плюшевого зверя, неприятно похожего на настоящую падаль, побрел, хромая, шмыгая носом, сам не зная зачем и куда. Ноги привели не домой, а к Димке. Влад позвонил. Долгих две минуты ждал. Если кто там, спросит Димкина мама, будет еще время потихоньку слинять. «Кто там?» — спросил мрачный Димкин голос. «Я», — быстро сказал Влад. Дверь открылась. Димка разинул рот, собираясь что-то сказать, и так и замер, будто проглотив теннисный мяч. «Мне помыться надо», — сказал Влад. «И дай какую-нибудь рубашку, а то мать перепугается до смерти». Димка ни о чем не спросил. Все и так было ясно. «Разумеется», — сказал врач. «Совершенно все ясно. Полное горло ангины, можете сами взглянуть». И снова посветил фонариком в несчастное Владово нутро. Мама тяжело вздохнула. Врач сочувственно подсокал языком. «Ничего страшного. Горло полоскать, нос заживет сам, синяки сойдут. Хотя на вашем месте я бы все-таки сходил в школу». Мама кивнула. Влад ничего не сказал. Говорить было, во-первых, больно, а во-вторых, бесполезно. «Это в первый раз такое», — дрожащим голосом проговорила мама. Врач, понимающе покивал, выписывая рецепт. На кончике его ручки болталась шелковая кисточка. Ручка была сувенирная, кем-то из родственников откуда-то привезенная и теперь хранимая в нагрудном кармане, оберегаемая, говорящая. «Освобождение пока на неделю», — сказал врач, — «а там посмотрим. Полоскание каждые 2 часа, витамины, теплый чай». Влад откинулся на жесткую стаймя поставленную подушку. На неделю он свободен от школы. 7 дней. И все сначала. Кукушка ничего не забывает. Что ему, как эта неделя? Вернулась мама, проводившая врача. Остановилась посреди комнаты, хотела что-то сказать, но передумала. Снова вздохнула, удалилась на кухню. Вскоре засвистел чайник. Влад распластал подушку и лег, закрыв глаза. Надо собраться с доводами и объяснить маме, почему ходить в школу ей не следует. Доводы не желали собираться. Беспорядочно расползались, будто сваленная в огромную кучу старая обувь. Все мальчишки, которых воспитывают мамы, вырастают похожими на девочек. Эту глубокомысленную фразу Влад слышал 1000 раз в детском саду, в школе, во дворе. У него даже был одно время взрослый знакомый, студент-технарь, который на полном серьезе утверждал, что для того, чтобы вырваться из-под маминого подола, Влад должен ежедневно прилагать уйму специальных усилий. Лазать по крышам, убегать с уроков, бить из рогатки фонари, короче, вести себя как нормальный мальчик. Не как маменькин сынок. Студент был красноречив и даже в чем-то убедителен. Влад так и не понял, зачем ему понадобилась эта агитационная кампания против сидения под юбкой. Вероятно, дело было в каких-то собственных студентовых проблемах. У студента были голубые, выпуклые, очень выразительные глаза. Глядя прямо в эти глаза, Влад сказал однажды, что ему не нравится лазить по чердакам, что у него есть дела поважнее, и что если придется выбирать, огорчить ли маму или запрезирать мужчину в себе, он, Влад, с легкостью пожертвует мужчиной. Потому что на кой черт такой мужчина нужен? Ему было 11 лет. Студент скривился как от кислого и навсегда раззнакомился с сынком и любимчиком. И Влад не жалел о потерянном знакомстве, просто у студента, наверное, не сложились отношения с собственными родителями. Теперь, лежа в постели, Влад шкурой ощущал, как мама растеряна и огорчена, и как ей хочется пойти в школу. Не то за тем, чтобы нажаловаться директору, не то за тем, чтобы собственноручно кинуться в драку и приложить об стенку всех школьных кукушек, не разбирая, кто прав, кто виноват. И как ей хочется расспросить его, Влада, и как она сдерживается, молчит. «Мам!» — позвал Влад. Она подошла, молча села на край кровати. Прошло 5 дней. На улице сделалось ощутимо теплее. Синяки в который раз поменяли оттенок, горло успокоилось и почти не болело. И что самое неприятное, упала температура. Ртутный столбик застрял на отметке 36,5, а колдовать над термометром, как это принято у ленивых школьников, Влад считал ниже своего достоинства. Вставать не хотелось. Грустное словосочетание «постельный режим» обернулось на этот раз убежищем, хомячьей норкой под тоннами снега, и Влад лежал в ней, подтянув колени к животу и укрывшись чуть не с головой. При мысли о школе накатывала тоска, грязно-бурая, похожая на сухую, засвеченную фотобумагу. Мама по-прежнему ни о чем не спрашивала. Ждала, пока Влад расскажет сам. Он колебался. Не хотелось перекладывать свои проблемы на мамины плечи. Не пойдет же она драться с кукушкой на самом деле. Димка звонил каждый день, но Влад просил его пока не приходить. Димка был человеком тактичным и не настаивал. Врач тоже был человеком тактичным, но от его посещения отвертеться не удалось. «Как ты себя чувствуешь?» Влад пожал плечами. «Ну, еще 2-3 дня я могу тебе дать освобождение», сказал врач вполголоса, когда мама зачем-то вышла на кухню. «Но не больше, понимаешь? Проблемы все равно надо как-то решать». Влад кивнул, врач распрощался. «Может, позвонишь кому-нибудь, узнаешь уроки?» – спросила мама. «Да», – сказал Влад. В тот же момент задребезжал телефон. «Тебя», – сказала мама. «Димка?» «Нет, какая-то девочка». С неприятным предчувствием Влад взял из ее рук тяжелую, не успевшую нагреться трубку. «Привет», – сказал знакомый напряженный голос. «Это Марфа Чисторой. Ты как себя чувствуешь?» «Хорошо», — сказал Влад, — «у меня ангина».

дожидаются его у входа. А вдруг он сегодня придет? Что в глазах одноклассников он все-таки не побитый щенок, а человек, восставший против кукушки, храбрец, не побоявшийся выйти в одиночку против всей этой стаи. В 8 вечера вдруг позвонили еще. Другая одноклассница, Дана Стасов, интересовалась его здоровьем. «Сговорились они, что ли?» – почти весело думал Влад, повторяя почти слово в слово все, что сказал Марфе Чисторой. Мама покончила с делами и села играть с Владом в шахматы. Странно, но он, против обыкновения, не получал от игры почти никакого удовольствия. Все думал, и мысли его незаметно соскальзывали к выяснению, кто красивее – Марфа или Дана, и у кого больше глаза, и вообще. «Твой ход», – в который раз напомнила мама. «Ты играешь или что? Я так не стану». В этот момент телефон зазвонил опять. «Влад, это ты? Как ты себя чувствуешь?» Он, кажется, почти не удивился. Они звонили одна за другой, девчонки из его класса. И те, с которыми он водился, и те, с которыми он не водился, и те, кто тайно вздыхал по нему, и те, кто не упускал случая сказать о нем гадость. Они звонили, чтобы узнать о его самочувствии. Почти у всех, Влад обратил внимание, были испуганные, иногда на грани слез голоса. Он разозлился. «Издеваются? Девчонки? По наущению кукушки? Но ведь половина из них никогда кукушке не прислуживала, да и вообще». Потом позвонил Ждан, долго извинялся за беспокойство, предлагал сбегать за лекарствами или принести уроки, или еще что-нибудь, мед, например, есть хороший. «Значит, все-таки слава? Признание?» Влад сдержанно поблагодарил Ждана за заботу и, пожаловавшись на боль в горле, поскорее оборвал разговор. Что-то в голосе Ждана, что-то покорное, приторное, мешало ему насладиться как следует своим триумфом. Едва распрощавшись со Жданом, он перезвонил Димке. «Привет. Слушай, что там такое в школе?» «Ничего», — удивленно отозвался Димка. «Просто на удивление тихо, даже эти шакалы не ухмыляются». Влад заколебался. Рассказывать про девчоночьи звонки? Не рассказывать? «Сколько можно занимать телефон?» – спросила мама. «Извини», – быстро сказал Влад. «Меня тут от телефона гонят. Ну, пока». И положил трубку. Мама тем временем ушла на кухню, и шахматы сами собой отменились. Влад улегся с книгой, но через минуту телефон заорал опять. «Полей? Приветик? По тебе тут все так соскучились!» Голос у Линки Рыболов был веселый-веселый, целлулоидно-радостный, как у говорящей куклы. «Пошла вон!» — устало сказал Влад и положил трубку. «Ты что?» — возмутилась вернувшаяся в комнату мама. «Девочки? В таком тоне?» «Это Линка Рыболов», — сказал сквозь зубы Влад. И тут же снова затрезвонил телефон. Влада передернула. «Возьми», — попросил он маму и укрылся с головой. Да, удивлялась мама за тонкими стенками его темной берлоги. «Нет. Еще несколько дней он пробудет дома. А кто его спрашивает?» «Лина? Ах, Лина!» Влад закрыл уши. «Все. Это розыгрыш. Это дурацкая кукушкина инсценировка. Они его уже и дома достали, не могли 3 дня обождать. И Ждан с ними. Хотя чего тут удивляться. Но Марфа с кукушкой? Бред. Может, в самом деле бред? И Димка-то? Димка не стал бы врать. И Димка не мог ничего не заметить, он же не слепой. В 9:30 пришлось отключить телефон. «А чему ты так удивляешься?» – рассеянно спрашивала мама. «В мое время было нормой, чтобы одноклассники интересовались здоровьем. Звонили бывало и по много раз на день». «Все?» – саркастически осведомился Влад. «Не все», – спокойно отвечала мама. «Но ведь и тебе не все подряд звонили, правда?» Влад задумался. Ему перезвонили почти все девчонки класса. Из ребят только Ждан, если не считать еще и Димку. «Значит, ты пользуешься успехом у девочек», – невозмутимо продолжала мама. «По мне это скорее хорошо, чем плохо, ведь обычно девочки предпочитают старших ребят». «Они издеваются», – сказал Влад. «Не думаю», – после паузы призналась мама. «Я все-таки не совсем дурочка, правда?» «Так вот, эта девочка, которую ты так не любишь, Лина, кажется, да, так вот она не издевалась. Она была смущена, ей было неловко, она прикрывалась фальшивой веселостью, но она не поясничала. Во всяком случае, мне так показалось». Влад подумал, что нормальная девчонка, сколь угодно влюбленная, никогда бы не перезвонила после его «пошла вон». А зачем перезвонила Линка? «Дай ему еще!» Ему не нравилось это внезапно.

громадное всеобщее внимание. Он решил поскорее заснуть. На другой день утром мама ушла на работу, и Влад остался один. В мамино отсутствие он не считал нужным лежать в постели, тем более, что болезнь его, честно говоря, давно закончилась. Подсев к письменному столу, он вытащил из верхнего ящика толстую тетрадь в желтой клеенчатой обложке, пролистал первые несколько страниц, исписанные мелким неровным почерком, перечитал последние строки. И мальчики пошли домой, чтобы скорее успеть. Вдруг циферблат на руке Юрки вспыхнул красным светом, и знакомый голос сказал: «Мы потерпели аварию на крыше, скорее бегите туда». Конец третьей главы. Влад улыбнулся, чувствуя, как поднимается внутри приятная игольчатая волна. С некоторых пор сочинение истории было ему не менее интересно, чем чтение, а порой даже интереснее. Нервно потерев ладони, покусав губу, он вывел посреди следующей строчки глава четвертая. На верхней лестничной площадке перед самым выходом на крышу стоял человек в кожаном плаще. Мальчишки отпрыгнули назад, но было поздно. Человек повернул голову, глаза у него светились красным. И вообразив себе этот взгляд, Влад готов был затрепетать от сладкого ужаса, когда в передней грянул дверной звонок. Влад вздрогнул. В присутствии мамы звонок звучал совсем по-другому.

облаков в кожаных перчатках. Человек повернул голову, глаза у него светились красным. Влад боком встал со стула. С неспокойным сердцем подошел к окну и, незаметно отодвинув занавеску, выглянул наружу. Он ожидал увидеть кого угодно, не вовремя явившегося слесаря, почтальона с телеграммой, участкового полицейского, но у двери стоял Димка Шило, а ведь уроки только что начались. Беззвучно взвизгнув от восторга, Влад запрыгал вниз через две ступеньки, отпер дверь. «Заходи! Да заходи же! Ты что, с уроков смылся?» Димка смущенно улыбнулся. Влад не пытался даже скрыть, как он рад. А рад он был ужасно. Он здорово соскучился по Димке, и надо было столько всего рассказать. Димка пожал протянутую Владову руку, протянул кулек с двумя сморщенными яблоками, отступил, качая головой. «Не, я с физики смылся. Мне надо обратно, чтобы на ботанику успеть. Я так, на минутку. Яблоки принес. Жри, поправляйся». «Да я и так уже», — Влад потрогал кончик носа и почему-то вдруг смутился. «Уже можно к тебе приходить?» – деловито осведомился Димка. «Ага. Ну так жди». И Димка сбежал, отказавшись от чая. А у Влада еще долгое время было приподнятое настроение. Вот что люди делают ради дружбы. С физики сбегают. Он вымыл яблоки и задумчиво съел одно за другим. Написал 3 странички в тетрадке про то, как мальчики ни с того ни с сего стали пленниками человека, на самом деле робота, в кожаном плаще и с красными глазами. Потом сочинительство застопорилось. Чтобы собраться с мыслями, Влад забрался на диван, уперся локтями в подоконник и стал смотреть на улицу. Торговала овощами небольшая лавка напротив, проехал наполовину пустой автобус, прокатил почтальон на мотороллере. К лавке подошли, как бы между прочим, 2 девчонки из его класса. Эти-то были заядлыми прогульщицами. Им ничего не стоило удрать с уроков, найти укромное местечко и покурить, например, или просто посплетничать. Но почему это укромное место оказалось напротив окон их с мамой квартиры? Почему этой парочке среди бела дня вдруг потребовались лук и свекла, а не жвачка и мороженое, как обычно? Девчонки вошли внутрь. Сквозь матовое стекло Влад видел, как они стоят у прилавка, как покупают что-то, морковку, и направляются к выходу. Обе стояли у дверей овощной лавки и глазели прямо на Влада. Увидели его в окне, заулыбались, замахали руками. Проходивший мимо сосед недоуменно от них шарахнулся. Влад состроил гримасу и задернул занавеску. Спустя несколько секунд зазвенел звонок. Влад выглянул. Обе красотки стояли под его дверью. Вспомнился рассказ кого-то из мальчишек о том, как непрошенных визитеров поливали водой из замочной скважины, используя для этого резиновую клизму. Где хранится клизма, он не знал. Да и вообще много чести, он же не детсадовец. Сами уйдут, надо только не обращать внимания. Звонок резал уши. Вытерпев 3 минуты, Влад спустился. Странно, что одноклассниц не отпугнуло выражение его лица. Наоборот, они почему-то развеселились. «Морковки хочешь?» «Нет». «А от ангины очень помогает морковка». «А от наглости что помогает?» «А мы не к тебе вообще шли», — сказали обе в один голос, переглянулись. И снова в один голос. «Мы просто в магазин». «Ну так и привет». Влад захлопнул дверь, постоял в прихожей в ожидании нового звонка. Но девчонки смылись, растаяли как дым. В 2:30, когда уроки закончились, посетители повалили один за другим. Повторялась вчерашняя история со звонками. Но если трубку можно положить в любой момент, то дверной звонок так просто не отключишь. После 5 по счету визита Игнат Синица, в классе сидевший у Влада за спиной и всегда передиравший контрольные, Влад вывернул пробку в электрическом счетчике. Перестал ворчать холодильник, погасла настольная лампа. Влад плотно задернул шторы, устроился на диване и взялся вести наблюдение через дыры в ткани. Прежде их было 3, но 4-ю пришлось проделать ради полноты обзора. В овощной лавке торговались сразу 3 его одноклассницы и еще один одноклассник. Еще 2 девчонок делали вид, что ждут автобуса на остановке. Влад видел, каким неприятным сюрпризом для каждого из детективов была встреча с конкурентами, как они поначалу отворачивались и прятались и делали вид, что попали сюда случайно. Вечерело. Под окном собралось человек 15. Тут были и Супчик, и Клоун, и Глеб Погасий, и Кукушкины Прихлебатели, и Линка Рыболов, и Ждан, и Марфа Чистарой, и Дана. Половина класса. И все стояли и глядели на окна. И в какой-то момент Влад с ужасом подумал, а как мама? Вот она придет с работы и увидит темный дом, толпу внизу. Что она должна думать, скажите, пожалуйста? Зажглись фонари. Влад не слышал, о чем переговариваются его одноклассники, но видел, что они угрюмы и злы. Случилось потасовка.

0: Тусовка между Супчиком и клоуном. Линка заехала по загривку Глебу, а тот побоялся давать сдачи. «Что им надо от меня?» – думал Влад, чуть не плача. «Чего они хотят? Что я им сделал?» Он был близок к тому, чтобы открыть форточку и сбросить на визитеров вазон с алоэ, когда на сцене появилось новое действующее лицо. Учитель математики и физики, тот самый, чей урок прогулял сегодня Димка Шило. Математик шел по улице и смотрел на номера домов, сверяясь с записной книжкой. Влад навсегда запомнил, какое у него было при этом лицо, очень сосредоточенное, как у хирурга перед операцией. Это выражение очень не шло ему. Математик похож был на плюшевого гнома, такой же мягкий с виду, круглоносый и круглощекий. Тем из учеников, кто позволял этой карамельной внешности ввести себя в заблуждение, нелегко было потом выкарабкаться хотя бы на четверке, потому что математик был придирчив и злопамятен, и учеников своих любил, как огонь любит щепки. Когда математик увидел толпу своих воспитанников перед дверью нужного ему дома, лицо его утратило озабоченность и на секунду поглупело. К его чести он очень быстро овладел собой. Влад, наблюдавший за ним сквозь два стекла и дырку в занавеске, предположил, что учитель хвалит Кукушкину шайку за проявленное к товарищу внимание. Очень хорошо, что так много ребят явились навестить больного. И очень странно, что больной не открывает, вообще не подает признаков жизни. Математик твердым шагом направился к порогу и решительно нажал мертвую кнопку звонка. Никакого звука, конечно же, не последовало. Наоборот, тишина в темном доме сгустилась сильнее, будто бы нарочно. Влад спустил ноги с дивана. Математика не была его сильным местом. До сих пор только их с учителем взаимное уважение помогало ему не скатываться до позорной тройки. Когда дверь наконец-то открылась, учитель даже отпрянул. Маленькие глаза его широко раскрылись. В следующую секунду он шагнул вперед, поспешно, будто опасаясь, что Влад возьмет да и захлопнет дверь прямо перед его носом. А за круглой спиной учителя толпились одноклассники. Именно толпились, как в автобусе, хотя улицы на всех хватало. Несколько раз математика ощутимо толкнули в спину, но он будто не заметил. «А у нас света нет», — сказал Влад в ответ на все эти жадные, вопросительные и странноватые взгляды. «Света? Нет». Математик рассмеялся с явным облегчением, как будто у него гора с плеч свалилась. «А, одноклассники пришли проведать. А у вас, оказывается, света нет». «Мама на работе», — сказал Влад. Математик смутился. Наверное, только теперь он увидел ситуацию со стороны. Вечер, больной ребенок один в доме, света нет, и толпа однокашников во главе с учителем прямо-таки ломится в дверь. «Мы, вероятно, не вовремя», — сказал математик. Облегчение на его лице сменилось напускной обеспокоенностью. «Но по телефону все время занято. Как ты себя чувствуешь?» Влад стоял в дверях в трикотажном спортивном костюме. Весенний ветер вовсе не был теплым. «Еще плохо», — сказал Влад. Он видел, как наиболее наглые его одноклассники, те самые, что оказались в первых рядах и едва не сбили учителя с ног, теперь понемногу убираются в стороны, а их место занимают новые. Он увидел, как недоверчиво всматривается Линка рыболов, будто определяя, настоящие ли веснушки у него на носу и не подрисованы ли брови. Он видел, как часто хлопает ресницами Марфа Чистарой, будто от сильного ветра. «Ну, иди отдыхай», — сказал математик. «Так бы, конечно, но если нет света, а мама на работе, может быть, тебе помочь починить свет?» «Перегорела пробка», — сказал Влад. «Это просто», — учитель оживился. «Ребята, где здесь поблизости магазин? Еще не закрыто, надо купить электрическую пробку». «Спасибо, мама принесет», — быстро сказал Влад. Вокруг учителя стояли теперь только Ждан, Глеб да пара девчонок. Основная масса посетителей переместилась к автобусной остановке. Супчик и клоун, не скрываясь, закурили. «Ну, выздоравливай», — сказал математик. А Ждан неожиданно протянул руку и коснулся линялого Владова рукава.
1: «Да, странновато, чудесато», — сказал Димка. «Знаешь, я думаю, это из-за кукушки. Они тебя зауважали. Говорят, ты его прямо-таки по стенке размазал. Я сам видел, какой у него фингал на роже».
0: «Ничего я его не размазал», — с сожалением признался Влад. «Я до него один только раз дотянулся, или два. И вмазал, а так... Их же там двое или трое дрались, и еще человек 10 подгавкивали. Линка рыболов».
1: «Кстати, Линка в другую школу перешла», — сказал Димка. «Перевели родители».
0: «Да», — обрадовался Влад. И устыдился своей радости. «Подумаешь». Учителя, даже те, кто прежде был к Владу совершенно равнодушен, почему-то очень радовались его появлению. Едва переступив порог, оглядев глаз и увидев Влада на обычном месте, не могли сдержать улыбки.
1: «Палей, ну наконец-то, как здоровье?»
0: Влад заранее рассудил, что благосклонностью учителей лучше не пренебрегать, и всякий раз отвечал смиренно: «Спасибо, гораздо лучше, температуры уже нет». Он ничему не удивлялся после того, что случилось с кукушкой. Влад ждал этой встречи. Влад готов был к ней и не был готов. Отчаянно трусил, дрожал как заяц, ждал первого мутного взгляда, первого шарика жвачки на своем портфеле, первой ухмылки, первого пинка. Он вошел в класс и сразу же наткнулся на кукушку. Тот рылся в своей сумке, услышав шаги Влада, выпрямился, обернулся и обрадовался. Никто не видел прежде, как радуется кукушка. То есть радость от очередной подножки случалась, конечно, но то была другая радость. Теперь кукушка улыбнулся, сразу став будто на 3 года младше. Лицо его на мгновение сделалось даже симпатичным, человеческим. И будто испугавшись, кукушка снова скрючился, снова полез в сумку, хотя искать там, как понимали и Влад, и кукушка, было уже нечего. Влад тихо прошел к своему месту. Сел. Ему было 12 лет. Конечно, он не понял тогда, что произошло. Более того, он, дурачок, даже доволен был таким поворотом дел. Глава 2. Девочка.
1: «Если он тебя не пригласил, может быть, со мной потанцуешь?»
0: Девчонка вздрогнула и оглянулась. Она была на полголовы выше Влада, но это из-за босоножек. Убрав у нее из-под пяток немыслимых размеров шипы, вполне можно было бы сравнять позиции.
1: «Я говорю, может, со мной потанцуешь, раз уж он другую пригласил?»
0: Девчонка покраснела. Ход ее мысли отражался на лице. Девчонка раздумывала, отвесить ли Владу пощечину. Завидный кавалер, парень лет 17, минуту назад пригласил попрыгать под музыку ее товарку, куда менее симпатичную, зато ярче накрашенную. Влад наблюдал процесс разочарования от начала и до конца. Собственно, Влад и ходил на танцы ради такого вот кино, жанровых сценок, которые здесь чередовались не переставая.
1: «Ты малявка», — разочарованно признала девчонка. «Мне 14», — возмутился Влад. «Сними каблуки, увидим, кто малявка».
0: Девчонка проводила взглядом завидного кавалера.
1: «Ну пошли», — согласилась с неохотой. «Лучше, вероятно, танцевать с малявкой, чем весь вечер подпирать стену». Собственно, танцплощадка напоминала собой темный дремучий лес, где все деревья сошли с ума и, повыдергав из земли коренья, принялись прыгать и вихляться. Сквозь танцующие стволы с трудом продирались цветные лучи вертящихся прожекторов. Музыка гремела, затыкая уши. Владу только и оставалось, что уворачиваться из-под каблуков партнерши. Он прекрасно понимал, что ей достаточно наступить на ногу всего лишь раз, чтобы человек надолго потерял способность к прямохождению. Она была симпатичная, даже хорошенькая, и она была совершенно незнакомая. Влад не видел ее никогда в жизни. Ни в школе, ни в парке, ни на танцплощадке, ни в магазине, нигде. Агрессивная музыка сменилась лирической, танцоры вдруг перестали прыгать, переобнялись попарно и безвольно повисли друг на друге, плавно покачиваясь, будто медузы в глубине моря. Девочка помедлила и положила руки Владу на плечи. «Как тебя зовут?» — спросил он.
2: «Иза».
1: «Какое кра...» Он запнулся, понимая, что говорит банальность, что всякий, желающий с ней познакомиться, начинает именно с этого. Она смотрела насмешливо, ждала продолжения. «А меня Влад», — сказал он. «Между прочим, чемпион района по шахматам».
0: «Да», — она удивилась. «А ты из какой школы?»
1: «Из 133-й».
0: «А я из 65-й». Ее каблуки опасно вонзались в пол рядом с ботинками Влада.
1: «Ты часто на танцы ходишь?» — спросил он, стараясь держаться подальше.
0: «В первый раз пришла», — призналась она почему-то с обидой.
1: «Ну и не нравится мне тут, все дураки. Мозгов нет, так ногами дрыгать».
0: «Ну почему же сразу нет?» — примирительно сказал Влад.
1: «Мозгов, в смысле?»
0: «Я домой пойду», — сказала Иза, и будто услышав ее, медленный танец закончился.
1: «Я провожу тебя», — предложил Влад.
0: «Зачем?»
1: «А если нападет кто-то?»
0: «А ты защитишь?» — она фыркнула.
1: «Я же чемпион по шахматам», — сказал он укоризненно.
0: «Что, доской по башке?»
1: «Мозгами!» — он постучал пальцем по лбу. «Впрочем, если не хочешь, могу не провожать».
0: Ей было 15 лет. Она была круглая отличница, ее репортажи очень ценились, по ее словам, на конкурсах юных журналистов. Желая острых ощущений, она оторвалась от книг и заявилась на танцплощадку. «Мне там ничего не интересно, но журналист, он же всюду должен побывать». В результате возвращалась домой в полнейшем разочаровании, а тут еще путается под ногами этот малолетний ухажер. Последнюю фразу она не произносила вслух, но иногда бросала на Влада взгляды, исполненные царственного недоумения. Почему рядом с ней оказался этот мальчишка, а не завидный ухажер в кожаной куртке? Она жила в двух автобусных остановках от парка. Влад проводил ее до железной калитки, на которой черный кованый дракон держал в зубах табличку с номером 18. «Жаль», — сказал Влад, прощаясь. Она поколебалась и снизошла все-таки до вопроса. «Чего жаль?» «Жаль, что на нас не напали. Уж я бы надавал им по зубам». Она не выдержала и улыбнулась. В глазах ей чуть ли не впервые промелькнуло подобие интереса. «А ты занятный парень. Хвастун». Они стали встречаться. Чинно, благородно, за шахматной доской, как примерные воспитанные детки. Влад приходил к Изе с шахматами под мышкой, а родителей ее обычно не бывало дома, и терпеливо ждал, пока она покончит с уроками. Ида щеголяла перед ним новыми темами. «Это вы еще не проходили», и задачами. «А это тебе никогда не решить». Потом они пили чай с неизменными бубликами и садились играть. Иза была далеко не дура, и кое-чему Влад успел ее научить. Впрочем, шахматы скоро надоедали ей, и на смену приходила колода карт. Такая старая, что, казалось, ее долго хранили в рыбьем жире. В картах Иза не знала себе равных. Обыграв Влада несколько раз подряд и подкормив тем самым свое вечно голодное самолюбие, она либо выставляла его за дверь, ну, уходи, скоро родители вернутся, либо в порядке большой милости соглашалась пройти по скверику. В этот час в скверике было темно. Влад прекрасно понимал, что в светлое время суток Иза никуда с ним не пойдет, а вдруг девчонки увидят. Иза была все-таки очень неопытна, несмотря на апломб, и недооценивала зоркость девчонок. Однажды вечером так и случилось. Под одиноким фонарем, бодро желтевшим на краю скверика, сошлись Иза, шагающая бок о бок с Владом, и три девицы в поисках приключений. Девицы ничего не сказали. Девицы принялись перемигиваться, надувать щеки, хихикать и шептать друг другу на ухо. Даже Влада проняло в какое-то мгновение. Ну что он, карлик, калека, оборванец? Что странного в том, что Иза гуляет по скверу с парнем, который на год ее младше? Даже если он невысок ростом. Даже если на нем не кожаная куртка, а обыкновенный школьный костюм. Девицы продолжали шептать и хихикать, подобно маленькому шумовому оркестру. Они не умели иначе. Да будь Влад хоть великаном в мотоциклетном шлеме, они все равно нашли бы к чему придраться и фыркали бы и перемигивались с особым остервенением. Возможно, они просто завидовали. Когда девчонки остались далеко за поворотом дорожки, Влад открыл рот, чтобы сообщить об этом Изе. Не дожидаясь его комментариев, Иза молча развернулась и ушла в темноту. «Эй, ты чего?» Нет ответа. В тот же вечер он позвонил ей. Он хотел объяснить взрослой, но глупой девочке, как неразумно мучить себя, обращая внимание на выходки малолетних стерв. «Сиди дома, сопляк», — сказала Иза дрожащим от злости голосом. «Оставь меня в покое и навсегда забудь этот телефон, понял?» Была весна. С того самого дня, как начал таять снег, Влада не покидали ни мысли даже, ощущения о будущем. Теперь снег сошел весь, почки напряглись, из-под хлама и мусора повсюду лезла неукротимая зелень, и Влад пошире раскрывал форточку, чтобы впустить в квартиру как можно больше весеннего запаха. Он знал, что не останется в городке навечно, что едва закончив школу уедет, возможно, далеко, а возможно и не очень. Дело не в расстоянии, вернее, не в том расстоянии, которое можно отмахать по железной дороге. Дело во внутренней дистанции, которую предстоит еще одолеть. Когда он вернется, а он вернется, у его бывших одноклассников будет повод для суеты. А Иза, та вообще, будет горько-горько плакать, тайком ото всех, потому что завидный ухажер в кожаной куртке к тому времени сопьется и... Ну почему девчонки такие дуры? Даже те, кто учится на отлично. А может быть, отличницы дуры в особенности? Он не выдержал и поделился обидой с Димкой. Тот долго молчал, потирая кончик носа, а потом рассказал в ответ свою собственную историю, приключившуюся этим летом в лагере. Влад испытал молчаливый приступ благодарности к другу, ответившему откровенностью на откровенность. То, что Димка выдумал добрую половину душещипательных подробностей, значения не имело. «Может быть, устроить клуб ненавистников девчонок?» — предложил Димка, и Влад задумался.
1: «Ты знаешь, — сказал он наконец, — это как-то не солидно. Когда мне было лет 11, я действительно терпеть их не мог. А теперь я их жалею. Это же надо так переживать из-за каких-то трех хихикающих дур».
0: «А ты вообрази, — сказал Димка, — что ты идешь со своей Изой, а у нее, к примеру, одна нога короче другой. Идешь, а тут стоят кукушка с клоуном и хихикают. Что бы ты подумал?»
1: «У меня, по-твоему, одна нога короче другой?» — возмутился Влад.
0: «Нет, — сказал Димка, — это я так, для примера». Ночью Владу приснилась Иза. Во сне он все порывался измерить, одинаковые ли длины ее ноги. Ноги были очень длинные, портновской ленты сантиметра не хватало. Влад начинал с пятки и мерил, поднимаясь все выше и выше, но Иза выскальзывала, будто намазанная мылом, и кричала, чтобы он забыл номер телефона. Спустя 3 дня после инцидента в скверике мама сказала: «Кто-то звонил и молчал в трубку. Может быть, это тебе?» Влад пожал плечами. Была вялая мысль, что, может быть, это Марфа Чистарой решила таким образом напомнить о своем существовании. Спустя еще 2 дня вечером, когда Влад совсем уж собирался в постели, дочитывал последнюю страничку на сон грядущий, телефон зазвонил снова. Влад не любил поздних звонков. «Привет», — тихо сказала Иза. Влад не поверил своему уху, левому, к которому была прижата трубка. «Ты у меня свои шахматы забыл», — сказала Иза еще тише.
1: «Я их тебе дарю», — сообщил Влад и собрался было положить трубку, но почему-то этого не сделал.
0: «Я заболела вообще-то», — сказала Иза так тихо, что обычные телефонные шорохи почти заглушили ее голос. «У меня это... с давлением. Может, меня послезавтра в больницу заберут?»
1: «С каким давлением?» — спросил Влад раздраженно. «Какое давление? Тебе что, 100 лет?»
0: Иза ничего не ответила, только вздохнула.
1: «Ну, спокойной ночи», — сказал Влад.
0: «Спокойной ночи», — еле слышно отозвалась Иза. На следующий день было воскресенье. Все утро Влад валялся в постели и размышлял, что он в сущности знает о девчонках, кроме того, что они носят платья, красят ресницы и в среднем выше пацанов на полголовы. Какое такое знание говорит ему, что звонок от Изы – нонсенс, что это неправильно, что она не должна бы звонить? А может быть, он мало знает о себе? В мировой истории полно ловеласов, которые, будучи ничем внешне не привлекательны, покоряли сердца наигордейших дам, просто так, ради спортивного интереса. Влад не выдержал и расхохотался. «Ты чего?» – спросила мама.
1: «Вообрази! Девчонки житья не дают!»
0: Мама сдержанно улыбнулась. «Смотри у меня». Он стал смотреть. Его Влада все любят, девчонки тоже, что в этом удивительного? Вот если бы не любили, было бы странно, а так... Он вспомнил жалкое Изина: «Я заболела вообще-то». Хотела, чтобы Влад ее пожалел? Или в самом деле? «Может, меня послезавтра в больницу заберут?» Влад поморщился. Ему совсем не было жалко Изу, ну почти совсем. Зато он знал, что совесть надо успокоить, принести ей маленькую жертву, тогда она не будет возмущаться, если Изу действительно куда-то там заберут. «Как насчет позавтракать?» — спросила мама.
1: «Я не хочу есть», — сказал Влад. «Вернусь через час».
0: «Опять девочки?» — удивилась мама. «Ну-ну». Мама всерьез была уверена, что Влад пользуется у девочек колоссальным успехом. Этому заблуждению способствовали и звонки приболевших Владовых одноклассниц, которые, провалявшись пару дней дома с простудой или гриппом, обязательно звонили Владу и требовали, буквально требовали, чтобы им принесли домашние задания и помогли сделать уроки. Правда, пацаны в таких случаях тоже звонили. Хорошо, что по весне болезней в классе стало меньше. Родители Изы были дома. Влад видел ее отца впервые, а мать второй или третий раз. Они долго держали Влада на пороге. Оба неважно выглядели. У матери были воспаленные блестящие глаза. Владу стало сразу же жаль ее. Куда жальче, чем Изу. Сперва Владу сказали, что девочка тяжело больная, никакого свидания не будет. Но потом в глубине квартиры послышался Изин голос, громкий, взвинченный. Через минуту мать выдала Владу растоптанные домашние тапки и велела следовать за собой. В Изиной спальне Влад никогда прежде не бывал. Стены были оклеены афишами каких-то концертов. Сама Иза, очень бледная и как будто помельчавшая, сидела в подушках на широкой постели. «Влад!» Ее губы сами собой разъехались, улыбка получилась радостная и одновременно жалкая. «Ты... привет! Заходи!» Он стоял столбом, не зная, куда девать руки, ноги, куда девать растоптанные тапочки, на его небольших ногах, подобные лыжам, пытаясь сообразить, какие же обстоятельства загнали его внутрь этой до нельзя фальшивой сцены. Чьи-то папа, мама, больная девочка в постели, почему-то счастливая девочка. На бледном Изином лице волной, взрывом проступал румянец. На другой день она выздоровела. Врачи списали странную хворь на прихоти растущего организма. Влад нашел в себе великодушие не попрекать Изу тем случаем в сквере. Их встречи возобновились, но это были уже другие встречи. Они больше не играли ни в шахматы, ни в карты, зато они целовались. Иза не сразу поняла прелесть этого занятия. Она была домашняя девочка, отличница, и ее познания в искусстве поцелуев были в основном теоретические. Впрочем, она была человек настойчивый, привыкший добиваться результата через «не хочу». Она орудовала губами и языком, как дорожный рабочий орудует молотком и лопатой, и в конце концов научилась-таки находить в поцелуях некоторую приятность. Что до Влада, то он просто сходил с ума. Эти поцелуи снились ему по ночам, и он ворочался, сбивая простыни в узенький жгут. Перед глазами его сплошной кинолентой вертелись цветные сны. Он был, наверное, счастлив. Неделю, может быть, две. Он даже хотел показать ей свою тетрадку в желтой обложке. Не ту, где было про пришельцев и роботов. Детские штучки он давно забросил. Нет, другую. Там было про парня, у которого было 11 пальцев на руках. И так получалось, что у него постоянно что-то в жизни было лишнее. И время от времени к нему приходил человек в черных очках и предлагал выбирать, что лишнее, какая вещь, какой друг. Владу самому было страшно писать про такое. Маме он не решался показывать, стеснялся, а вот Изи едва не показал. Даже принес однажды желтую тетрадку к Изи домой, но в последний момент дрогнул, испугался. И слава богу, что удержался. Не миновать бы насмешек, потому что Изина любовь понемногу стала прорастать прежним раздражением. Она по-прежнему стеснялась Влада. Она никогда не приходила к нему сама, первая. Время от времени Влад ловил на себе вопросительный взгляд. «Ну что я в нем нашла? Ну что я, умная, красивая, взрослая, нашла в этом карапузе, бесцветном, никаком? Подумаешь, умеет целоваться?» В такие минуты Влад спешил щегольнуть остроумием. К сожалению, Иза вскоре перестала смеяться его шуткам. Наоборот, они все больше злили ее. «Пойдем на танцы», — предложил однажды Влад. Иза надула губы. «Мне там неинтересно». «Тогда пойдем на улицу». Иза с тоской глянула в окно. День прибывал. Темнота теперь наступала поздно, и на каждой скамейке имелось по 2-3 гуляющих сплетницы. «Знаешь что?» — сказал Влад проникновенно. «Если ты меня стесняешься, найди себе кого-нибудь другого, постарше и поразвесистей». С этими словами он ушел. Иза не стала его задерживать. В эту минуту Иза и сама была уверена, что между ней и Владом все кончено. Он ей надоел, она выросла из него, как вырастают из детских сандаликов. Спустя 2 дня она позвонила ему, а потом и пришла, покорно, как собачка. Все переменилось. Теперь Иза ходила к нему, теперь он решал, где и когда гулять. Он выбирал самые людные места, демонстративно брал Изу за руку, в этом прикосновении уже не было ничего волнующего, и шествовал, как маршал на плацу. Он целовал ее чуть ли не на глазах всего народа. Насмешки вскоре прекратились, тем более, что Иза перестала носить каблуки, а Влад упросил знакомого сапожника нарастить подошву на туфлях. Таким образом, в росте они почти сравнялись. Однако главенство или даже равенство Влада оставалось для Изы унижением. Они встречались 2-3 дня, потом Иза, разругавшись, уходила, но оба прекрасно знали, что очень скоро она окажется снова под Владовыми окнами. «Неужели у тебя нет силы воли?» — возмущались подружки. Изины одноклассники не раз, а не два пытались устроить разбиралово, однако Владу всякий раз удавалось доказать, что их девочка действует исключительно по собственной инициативе. «Да заберите вы ее!» — предлагал Влад, вздыхая. «Я не держу! Сама ведь не знает, чего хочет». За Изой, прежде слывшей зубрилкой и синим чулком, закрепилась слава безумно влюбленной. Роковая страсть не замедлила сказаться на оценках. К Владу приходила Изина мать с серьезным разговором, однако получила в ответ все то же равнодушное «я ее не держу». Тем временем Иза вжилась в новую роль и даже, кажется, находила утешение во всеобщем участливом внимании. В один прекрасный день Владу все это надоело. Надоела прилипчивая Иза, круги под ее глазами, не влюбленными, а скорее угрюмыми. Надоели ее болельщицы-подруги, надоели ревнивые одноклассники, надоела суета вокруг, и он перестал отвечать на ее звонки. На третий день его молчания Иза явилась под окна.
2: «Она сумасшедшая», — с тревогой сказала мама. «У современных девочек нет не то что гордости».
0: Влад промолчал. Мама спустилась под окна и долго разговаривала с Изой. «Послушай», — сказала она, вернувшись, — «ты будь человеком все-таки. Не думала, что ты такой жестокий. Спустись ты к ней хоть на минутку». Влад сделал вид, что не слышит. Иза простояла под окнами до темна. Поздно вечером явился ее отец и утащил влюбленную насильно. На другой день Иза сбежала с 6-го урока и явилась встречать Влада после школы. Влад, вовремя узнав об этом от верного Димки, выбрался через окно в спортзале и вернулся домой другой дорогой. Иза перехватила его у самой двери дома, схватила за рукав. Влад молча оттолкнул ее руку.
1: «Знаешь что, соплячка, оставила бы ты меня в покое и навсегда забудь этот адрес, слышишь? Наверное, следовало бы оскорбить ее посильнее, обозвать как-нибудь пообиднее, может быть, ударить, чтобы она отлипла наконец, чтобы она протрезвела».
0: Она убежала, рыдая, и продержалась вдали от Влада целых 4 дня. А на 5-й встретила его перед началом 1-го урока, на глазах у всей 133-й школы. И на глазах у всей школы он снова оттолкнул ее руку, все порывающуюся лечь ему на плечо. «Дура, уйди, видеть тебя не желаю». «Бесполезно». Почти неделю он счастливо избегал ее. Все пацаны класса помогали ему в этом, а девчонки шпионили в пользу противника. Наконец, Иза снова оказалась у него под окнами, но на этот раз она не стояла молча. Она плакала и звала Влада. В голосе ее было такое отчаяние, что у него мороз по коже продирал. Матери не было дома. Влад в кресле, боясь пошевелиться, твердил про себя: «Меня нет дома». «Влад», — плакала Иза, — «я знаю, что ты здесь. Открой, ну открой, пожалуйста. А-а-а». Останавливались прохожие. Приходили соседи, уговаривали Изу идти домой. Вышел даже хозяин овощной лавочки, вынес кружку с водой и бутылочку валерьянки. Влад сидел, закусив зубами рукав школьной курточки, и молча вспоминал все стихи, какие знал. Ему было так страшно, будто в дверь его дома ломилась не заплаканная девчонка, а вооруженный вертелом людоед. Когда Иза на минуту прервала свой хриплый зов, Влад на карачках добрался до телефона и позвонил Изиным родителям. И сам, чуть не плача, сказал, что ни в чем не виноват, что Иза здесь, и пусть они ее заберут. Изин отец приехал на машине. Владу так и запомнилась эта девчонка, растрепанная, с красным от слез лицом, с его именем на раскисших губах. Больше он никогда ее не видел. Родители нашли возможность увезти Изу в другой город, подальше от столь разрушительной первой любви. История имела неожиданное продолжение. В городке, и без того бурно переживавшем весну, случился взрыв романтических переживаний. Вдохновленные примером несчастной Изы, девчонки писали письма и дневники, вырезали сердца из золотой бумаги, и на розовом фоне всеобщего психоза случилось несколько настоящих скандалов с истериками и абортарием. Из других школ в 133-ю являлись массовые делегации девчонок поглазеть на сердцееда Влада, часть из них тут же разочаровывалась, увидев, какой он небольшой и неказистый, но кое-кто влюблялся, писал Владу письма, и он вслух зачитывал их в раздевалке перед физкультурой, и дружное ржание пацанов помогало ему справиться со страхом. Потому что во сне ему иногда являлась Иза, растрепанная, ревущая, с бесформенным ртом. «Открой, ну открой, пожалуйста, а-а-а!»

0: plastique.
1: Глава третья. Димка. Близилось лето. Влад надеялся, что перед лицом экзаменов история с Изой потускнеет, а там подойдет время летнего лагеря, время новых романтических драм, и пусть эти сумасшедшие девчонки ищут первую любовь где угодно, только не рядом с Владом. С него хватит. Однажды, оформляя после урока в кабинет математики, он разоткровенничался с учителем. «Ну дуры! Дуры же! До сих пор табунами за мной таскаются. Что я им сделал из-за одной полоумной?» «Дуры», — печально подтвердил математик, думая о чем-то своем. «Почему именно я? Вон Глеб красивее. Казалось бы, идите жрите Глеба, так нет». «Есть в тебе что-то», — задумчиво сказал математик. «Харизма какая-то. Знаешь, что такое харизма?» Влад кивнул. «Вот, например, если кто-то заболеет надолго, кому он первому из ребят звонит?» «Мне», — с неохотой признался Влад. «Знаем мы эти штучки. Принеси аспиринчика, да помоги с уроками, да всякое такое». «Ты что будешь делать после школы?» — после паузы спросил математик. «В смысле, кем быть?» «Да вот выбираю», — пробормотал Влад, глядя в окно. «Мама хочет, чтобы врачом. А ты?» Влад пожал плечами. «Ну и я, наверное, врачом хочу. Может, тебе психологом надо быть или политиком?» Влад скорчил рожу. Математик принужденно рассмеялся. После последнего экзамена они в складчину купили 5 бутылок сухого вина и отыскали беседку в самой заброшенной части парка. «Выпьем за девчонок из нашего класса, самых нормальных девчонок в мире!» — провозгласил Влад, поднимая бумажный стаканчик. И все одобрительно загалдели. Милостиво улыбнулась Марфа Чистарой, у нее уже полгода был роман с 10-классником. Димка Шило сидел рядом, потягивал вино из бумажного стаканчика, молчал. «Они самые нормальные, потому что ни одна не влюбилась во Влада», — сказал Ждан. Он уже 2 года пользовался хорошим дезодорантом, сам стирал себе рубашки и занимался боксом, а потому и жвачку ему на портфель никто не пытался лепить. «Говорят, клоуна посадят», — сказал после паузы Глеб Погасий. Клоун побил по наущению кукушки какого-то парня из другой школы, а родители того парня оказались людьми упрямыми. Теперь все шло к отправке клоуна в колонию, хотя по справедливости сажать следовало кукушку. «А кто в лагерь поедет?» — спросил Антон, раньше прозывавшийся Супчиком. Теперь бывший кукушкин прихвостень остепенился, может быть, потому что прочие одноклассники быстро подросли и сравнялись с ним в габаритах. «Я поеду», — первым сказал Димка Шило. Ребята запереглядывались. «И я». «А ты же на море собрался?» — спросил Влад у Глеба. Тот уже месяц хвастался какой-то экзотической путевкой, которую добыл ему отец. Глеб махнул рукой. «А, я подумал, если все едут, в лагерь же веселей». Влад промолчал. «В лагере, конечно, не скучно, но если бы выпало выбирать между лагерем и морем...» Впрочем, Влад не выбирал никогда. Лагерь и никакой альтернативы. А что они с мамой опять никуда не поедут, было ясно давно, еще зимой. «А кто не едет в лагерь?» — спросил Влад. Тишина. «Марфа, ты вроде к бабушке собиралась». Марфа Чистарой сморщила нос. «Да ну, опять к бабушке, скукотища». Они сидели под сырым сводом заброшенной беседки и, кажется, были немного удивлены. Все едут в лагерь, все как один, но не дружный ли класс? Влад улыбался. Может быть, запах травы, сырости и парковой гнили был причиной того, что ему вспомнился недавний сон, будто он — старое кряжестое дерево, сплошь облепленное белесыми грибами. В автобусе Влад сидел рядом с Димкой, и оба веселились и орали песни громче всех. Из-за высоких спинок, помещавшихся впереди кресел, время от времени выглядывали девчонки, ругались и требовали порядка. Автобус трясло на выбоинах плохого шоссе. Влад пребывал в эйфории. Казалось, покончено с дурными снами, компания подобралась как нельзя удачно, его собственный класс, а в классе, как Влад давно заметил, ему уютнее и проще всего. Даже когда-то всесильный кукушка не может испортить ему настроение, тем более, что после истории с клоуном кукушка сидит тише воды, ниже травы. Никто не глазеет на Влада, как на чудище, и никто не рискнет с ним поссориться. Всем он нужен, все его любят. Воистину удачно, что в этом году они вот так дружно всем классом рванули в лагерь. Песня следовала за песней, И опять все сначала. Влад стал подпевать через слово, а потом и вовсе замолчал. Уставился в окно, то и дело ударяясь лбом о синеватое мутное стекло. Никто не заметил дыры в хоре, дыры на месте его голоса. Даже Димка, оравший рядом, ничего не заметил. А была ли вообще дыра? Такая ли большая потеря для класса? Голос Влада Палия. Они видят его каждый день, они не морочат себе голову его достоинствами, есть он или нет его. Как там говорила Иза? «Бесцветные глаза, бесцветное лицо, ты ничем не примечателен, кроме своих шахмат». Мысль об Изе была как прикосновение утопленника. Влада передернула. «Кроме твоих шахмат». «Я умен», — говорил Влад в ответ. «Ты не заметила? Я остроумен. Меня все любят», — хотел он добавить. «Все во мне нуждаются». «Никому ты не нужен», — жестко говорила Иза. «Да кто ты такой? Таких, как ты, в каждом классе два десятка. Открой, ну открой, пожалуйста. Приходило страшное воспоминание, и мир терял реальность, оплывал волнами сизого оконного стекла. Возможно, Иза действительно была сумасшедшей. Но почему раньше, до встречи с Владом, это безумие никак себя не проявляло? Автобус свернул на грунтовую дорогу. До лагеря оставалось минут 15 тряски. Влад прикрыл глаза, купаясь как в киселе во внезапном одиночестве. «А что бы вы делали без меня?» — подумал он с внезапным ожесточением. «Что бы вы без меня делали?» Автобус затормозил. И, глядя на веселенькие шеренги корпусов, Влад пообещал себе полтора месяца не думать об Изе, ни о сизом оконном стекле, ни о дереве с бледными грибами. «Мама, со мной все в порядке, я уже самостоятельный, не волнуйся, Влад». Телеграфистка посмотрела одобрительно. Решила, наверное, что видит перед собой самого заботливого сына на много километров вокруг. Тем временем Влад намеревался доставить маме кучу неприятных переживаний. Влад тешил себя надеждой, что телеграмма немного поможет делу маминого спокойствия, хоть чуть-чуть. Вчера, когда они виделись, Влад уже совершенно утвердился в своих планах на сегодняшний побег и 300 раз повторил как заклинание, что у него все в порядке и как бы там ни было, все будет хорошо. Он расплатился с телеграфисткой, закинул рюкзак за плечо и вышел под утреннее солнце. Его хватится часа через полтора, за обедом. Интересно, какие у них будут лица? Владу представилась географичка, оказавшаяся в этом году еще и начальником лагеря. Красные пятна на дряблых щеках, буравящий взгляд. «Скажи, зачем ты это сделал?» Подошла электричка, наполовину пустая. Влад забросил рюкзак на ячеистую, как волейбольная сетка, полку и сел у окна спиной по ходу поезда. «Зачем ты это сделал?» Он понятия не имел, зачем. Ему было плохо в лагере. Ерунда. Ему было куда лучше, чем в позапрошлом и даже в прошлом году. Соскучился по маме. Странно для 14-летнего подростка, которого к тому же проведывают каждые 3-4 дня. Он уж маму просил, ну, не мотайся ты так часто. Сколько времени и сил убивается на эти поездки. Но неужели я не проживу неделю без клубники? Ах, если бы он вернулся сейчас домой... Мама просто дозвонилась бы в лагерь, ну, телеграмму дала. Все бы злились, конечно, но в конце концов любая злость проходит. Но он не поедет домой. Он сам не знает толком, куда везет его электричка. И уж подавно не знает зачем. Ему снова снилось, что он дерево, поросшее грибами. Ему снилось еще что-то непонятное и неприятное. На зарядке он взмахивал руками резче и энергичнее сонных товарищей, будто пытаясь разорвать полиэтиленовую пленку сна. Вечером они с Димкой спели хулиганский дуэт со сцены летнего клуба и имели оглушительный, в пределах лагеря, успех. Сегодня после завтрака он по-быстрому собрал рюкзак и махнул через дырку в заборе, такую узкую, что, протискиваясь, пришлось ободрать локти. Теперь электричка покачивалась, локти соднили, за окном сменяли друг друга поля и лесополосы, а Влад мысленно отвечал и не мог ответить на еще не заданный возмущенный вопрос. «Зачем ты это сделал?» «Ни зачем. Просто так». Прежде он часто и охотно пользовался словом «одиночество». Однако что это такое, узнал только сейчас. Базы отдыха старые и новые, палаточные лагеря, спортшколы на воде — все это стояло плотно, забор к забору, и везде кто-то жил. Влад шел дальше — выискивая место совершенно безлюдное. Однако стояла летняя жара, все, кто только мог, спешили заселить с собой лес и лесополосу, и ивовые заросли на берегу реки, и Влад отчаялся найти укромное место. Но лес оказался куда больше, чем он мог себе вообразить. Человеческие стоянки стали попадаться все реже и реже, и наконец-то Влад остановился. Полное безлюдие, оказывается, угнетает сильнее, чем голдящая и жующая толпа. Он хотел повернуть обратно и потихоньку присоединиться к каким-нибудь туристам, но укорил себя за малодушие и поворачивать не стал. Ноги гудели, наступали сумерки. Влад решил, что стоит позаботиться о ночлеге и завтра уже выбрать место не спеша, основательно. Кефир и пирожки он купил еще днем на станции и теперь поужинал при свете фонарика, с головой завернулся в одеяло и уснул на хвое под зверский визг комаров. Одиночество. Походный опыт его был невелик, и все приходилось постигать на своей шкуре. Влад мерз и маялся жаждой, пил росу и собирал малину, жарил на костре свежепойманных верховодок и ел их водянистых без соли. Искусанная кровопийцами кожа зудела. До ближайшего сельского магазина, где Влад покупал хлеб, было 2 часа ходьбы. Иногда его подкармливали туристы, но чаще он проводил целые дни, не встретив ни одного человека. Время тянулось, как жвачка. Владу казалось, что он неделями и месяцами живет, не слыша голосов и не видя лиц, тогда как на самом деле вся его импровизированная робинзонада была длиною в 8 дней. Каждый вечер он думал о маме. Как она там? Волнуется? Рядом с магазином была почта, вечно закрытая. Но один раз Влад все-таки достучался в двери и дозвонился в город. Мамы не было дома, никто не брал трубку. Тогда Влад перезвонил соседям, выпалил, что он здоров и все в порядке, и чтобы это передали маме, и на этом разговор оборвался. На 9-й день утром Влад придумал ответ на вопрос директрисы: «Зачем ты это сделал? Я хотел испытать себя на выживание, почувствовать себя настоящим мужчиной». Звучало патетично, но одновременно и трогательно. Влад подумал, что ему поверят. Будут злиться, негодовать, но и радоваться будут, что Влад наконец-то нашелся. Наверняка та же директриса не раз говорила себе: «Пусть только найдется живым, я ему все прощу». Подумав таким образом, Влад, уже не первый день мечтающий о тарелке горячего супа, теплой воде и настоящей постели, рысью пустился в обратный путь. Электричка задерживалась, на перроне собралась самая настоящая толпа. Влад влез в нее, как в теплое море, и долго бродил взад-вперед, не решаясь отойти в сторону. Толпа, люди, голдящие, не особенно вежливые, обремененные тюками и корзинами, пахнущие потом и перегаром. Живые люди. Пропихиваясь в душное нутро вагона, Влад улыбался. Надо было устроить эту глупейшую выходку с побегом, чтобы ощутить наконец-то, до чего ему дороги представители его собственного вида. Причем не какие-то особенные, а все подряд. Вернуться бы сейчас в лагерь. Может быть, его еще возьмут? Впрочем, возвращаться в лагерь сейчас он не посмел бы. Доехал до города, вошел в телефонную будку, собираясь позвонить маме. Монеток не было. Влад потоптался, вышел. Ему вдруг сделалось страшно. Ведь он обрек маму на 8 дней неизвестности и наивно думал, что его звонок соседям, короткий сумбурный звонок, способен хоть капельку ее успокоить. Он вскочил в автобус и поехал домой. Когда звонок отозвался в недрах дома, ему сделалось почти так же страшно, как было в тот день, когда под окнами ревела сумасшедшая Иза. Долго не было слышно ни звука. Может быть, мамы нет дома? Он принялся лихорадочно рыться в карманах в поисках ключа, которого не было, потому что в лагерь ключ решено было не брать. Вдруг за дверью послышались неверные тяжелые шаги, замок щелкнул. «Прости», — быстро сказал Влад, и отшатнулся. Мама стояла перед ним в ночной сорочке. Лицо ее было таким же белым, как выбеленная ткань. Опали щеки, заострился нос, губы покрыты были корочкой мелких болячек. Из этого постаревшего, немощного лица смотрели совершенно счастливые, глубокие глаза. «Владка!» Уже через час ей было гораздо лучше. Влад сидел спиной, чтобы не мешать маме одеваться, и слушал, и по щекам его бегали ледяные мурашки. Мама заболела через несколько дней после его исчезновения. Ее сперва забрали в больницу, но она не могла там остаться. Она все ждала, что вернется Влад. Вернется, а дома никого нет. Убедительного диагноза так и не поставили. А все эти кризы, приступы и обострения, никогда не водившихся у мамы болезней, она в серьезный расчет не брала. Нервы? Да, она нервничала. Но в эти дни неизвестно, кому было лучше. Ей, матери сбежавшего в поисках приключений Влада, или родителям тех ребят, которые никуда не бегали и остались в лагере. «Что?» – спросил Влад, и ледяные муравьи со щек перебежали на макушку, заставив шевелиться пропахшие костром волосы. «Можешь повернуться», – сказала мама. Она оделась и привела в порядок прическу. Она выглядела с каждой минутой все лучше, и белый призрак, открывший Владу дверь, отступал все дальше в его памяти. Еще немного, и Влад поверит, что никакого призрака не было. «В лагере отравились», – монотонно говорила мама. «Массово. Повариха под следствием. Знаешь, грешили не то на крысиный яд в котле, не то на пестициды, там же поля кругом. Как раз самолет пролетал накануне, опылял. Комиссия работает. В хозяйстве клянутся, что ничем таким не брызгали, все безвредно. Директриса с инфарктом слегла. Такая беда, подумать только. Болтали про военные испытания, облучение, что только не придумали. Какой-то умник наркотики приплел. Ага. Целый лагерь малолетних наркоманов. Как же». Мамины слова падали Владу на теме, холодные и быстрые, будто капли с ледяной сосульки. «Легко отделаюсь. Зато твой отряд, Владка, больше всех пострадал. Человек 10 в больнице. А Димка, ты не пугайся. Димка в реанимации. Я уж подумала грешным делом, лучше сыну в бегах быть, чем в реанимации. Ты уж прости». «Да уж», — сказал Влад непослушными, будто пластилиновыми губами. «Зачем ты это сделал? Я хотел испытать себя на выживании, почувствовать себя настоящим. А если честно, я хотел посмотреть, как они будут без меня. Как они все без меня». Они махали ему руками из окошек больницы. Потом спустились вниз в синих и серых халатах, вызывающих у Влада отвращение и жалость. Через пару дней, выпущенные на свободу, они храбрились и зубоскалили, топя в пошлых шуточках минувший страх. Началось с Димки и Ждана, Владовых соседей по палате. В несколько часов перекинулось на весь отряд. Зацепило и соседей, но в меньшей степени. Слегли несколько учителей, подрабатывавших в лагере воспитателями. Болезнь проходила у всех по-разному, но общие звенья все-таки были. Депрессия и слабость, тошнота и рвота, сильная головная боль, в особо тяжелых случаях, вот как у Димки, с галлюцинациями. «Психотропное оружие на нас изучали», — авторитетно заявлял Антон, бывший супчик. «Секретные испытания на полигоне», — вторил ему Глеб. «А может, крысу в котле сварили?» «У девчонок все волосы повылезали», — вздыхал Ждан. Влад рад был убедиться, что он не прав. Волосы у девчонок, конечно, пострадали, но до лысин было далеко, и слова Ждана оказались полемическим преувеличением. Приятным сюрпризом для всех было полное и довольно-таки скорое выздоровление отравленных. Только Димка Шило, к которому не пускали никого, в том числе Влада, по-прежнему оставался в реанимации. Комиссия, расследовавшая происшествие в лагере, работала ни шатко, ни валко. Что случилось и кто виноват, не знали, да и теряли надежду когда-либо узнать. Влад дежурил под окнами реанимации, но Димка не вставал и не мог подойти к окну. Влад осаждал врачей, уговаривая, упрашивая, доказывая. Он пытался подкупить медсестер, плел что-то врачам о неисследованной силе человеческих взаимоотношений. Клялся, что от одной только встречи с ним Димке станет легче. Он говорил чистую правду, но ему не верили. «Какая дружба!» — шептались вокруг. Все как-то и забыли, что Влад сбежал из лагеря. Всем было не до того. В особенности директрисе, которая, похоже, так никогда и не задаст Владу сакраментального вопроса: «Зачем ты это сделал?»

0: мама. «Видно, я тоже болезнь перенесла», — говорила мама задумчиво. «Только у меня, видать, организм покрепче. А бедный Димка плох. Узнай, Влад, может, надо скинуться всем классом на лекарства?» Влад кивал, сидя за шахматной доской, механически передвигая фигуры. В лагере они частенько играли с Димкой, и последняя партия осталась неоконченной. Влад все пытался сообразить, как ему узнать о судьбе Изы. Именно теперь ему необходимо было знать о ее теперешней жизни, но как? Наконец он решился. Мама удивилась его просьбе, но в конце концов собралась и ушла. Влад понимал, чего ей стоит этот визит, и искренне желал маме удачи. Она вернулась, как ни странно, в хорошем настроении. Разумеется, они не хотели меня на порог пускать, но девочка живет себе у бабушки, полностью выздоровела и знать тебя не знает. Во всяком случае, это они так думают. И мама рассмеялась, а у Влада отлегло от сердца. Дней через 10 вечно заплаканная Димкина мать принесла радостную весть. Наконец-то перемены к лучшему. Димка поправляется. Через несколько дней его переведут в палату и разрешат посещение. Влад сидел перед шахматной доской, тупо смотрел на фигуры, но задача не решалась. Все очень удивились, когда он категорически отказался навещать друга в больнице. Он, дневавший и ночевавший под окнами реанимации. Сильный стресс решили все, а Димка, поправлявшийся медленно и с трудом, все чаще спрашивал о Владе, а ему говорили, что тот в отъезде. Лето заканчивалось. Зарядили дожди. Влад не раз и не два надевал куртку, чтобы идти к Димкиным родителям, чтобы объяснить на пальцах, почему именно им следует увезти сына из города, увезти подальше и сразу, как только тот поправится. Иногда Влад даже выходил на улицу и проходил несколько кварталов по направлению к Димкиному дому, но тут же возвращался. Что он им скажет? Что объяснит? Расскажет про белесые волоконца, прорастающие в телах других людей, в их душах? И что он услышит в ответ? Оказавшись в тупике, он начинал успокаивать себя. Может быть, поправившись, Димка получит некий иммунитет против этого, чему Влад не знал названия. Ну, короче говоря, все будет по-прежнему, будто ничего не случилось, будто реанимация приснилась Димке, как Владу снится грибница. Он нашел в библиотеке энциклопедию «Жизнь грибов» и долго сидел над ней, рассматривая блеклые неприятные фотографии. Потом взял со стенда медицинскую брошюру «Молодежь и наркотические вещества. Медленная смерть». «Интересно?» — спросила библиотекарша. Влад не ответил. Он как раз читал про абстинентный синдром. Глупая библиотекарша не нашла ничего лучшего, как позвонить Владовой маме, чтобы та присмотрела за сыном на предмет наркотиков. Влад долго успокаивал маму, а потом долго ворочался в постели, а потом, среди ночи, ему явилась такая мысль, что пришлось вставать в одних трусах, идти на кухню и долго заваривать чай. Так долго, что мама проснулась, увидела свет и вышла обеспокоенная. «Владка, что с тобой?» «Ма», — сказал Влад, тщательно размешивая пятую ложку сахара. «Слушай, ты только не обижайся. А про настоящих моих родителей где-то можно найти сведения?» Мама часто заморгала. «Влад, прости, пожалуйста, я все понимаю, но... Если, например, у меня редкая наследственная болезнь, и надо проследить, откуда это наследство». «Какая у тебя болезнь?» – спросила мама стремительно бледнее. «Никакая, я же сказал, если». Мама ничего не ответила. Влад первый отвел глаза. Когда, по слухам, до Димкиной выписки из больницы осталось 2 или 3 дня, Влад наконец решился и позвонил в знакомую, много раз открывавшуюся перед ним дверь. «Влад», – удивилась Димкина мама, – «А ребята сказали, мне нужно с вами поговорить», — сказал Влад, чтобы сразу отсечь все пути к отступлению. «Это очень важно. Это касается Димки». У бедной женщины вытянулось лицо. Видимо, вид у Влада был очень убедительный. Бледные щеки, бегающие глаза, разве что на лбу не написано «Я принес вам очередную крупную неприятность». Его провели на кухню и усадили на табурет. Димкин отец поставил на плиту чайник. Он, в отличие от жены, не склонен был впадать в панику не от слова даже, а от интонации. «Значит так», — сказал Влад, разглядывая пеструю клеенку на столе. «Надо его переводить в другую школу. Я не могу объяснить, почему».
1: «Нет, ты все-таки объясни», — мягко сказал отец. «Мы тебя, Влад, знаем давно, ты вроде бы всегда был честным парнем. Если начал говорить, говори на чистоту».
0: «Я не могу сказать», — повторил Влад упрямо. Ему кто-то угрожал.

0: угрожает?» — быстро спросила мать. «Какие-то ваши мальчишечки... Кто ему угрожает?»
1: «Никто», — сказал Влад. «Ему нельзя встречаться...» И замолчал.
0: «С кем?» — спросил отец.
1: «Назови мне имя этого мерзавца, и тогда ему придется переходить в другую школу».
0: «А ведь это тоже выход», — вяло подумал Влад. «Взять и уйти самому. А там, в новой школе, начнется все сначала». Он передернулся, почему-то вспомнив кукушку.
1: «Итак», — снова спросил отец, — «с кем именно нельзя встречаться Диме, а?»
0: «Они ничего не поймут», — подумал Влад. «Это с самого начала было ясно, он зря пришел. Он осложнил ситуацию, теперь они начнут докапываться».
1: «Извините», — сказал он, с трудом отводя глаза от скатерти, — «я пойду».
0: «Ты никуда не пойдешь», — резко сказал отец, — «пока не скажешь всей правды, кто угрожает Диме».
1: «Никто! Вот теперь ты врешь!»
0: «Я не могу сказать. Но если его перевести в другую школу...» Демкина мать нервно сцепила пальцы, ей только этого не доставало. Едва удалось выходить сына, вырвать у неизвестной болезни, свалившейся как снег среди лета, а тут еще эти недомолвки, тайные угрозы, бледный мальчишка с бегающими глазами, который на самом деле чем-то очень огорчен и обеспокоен. Вдруг с Димкой действительно что-то случится?
1: «Я позвоню твоей матери», — сказал Димкин отец.
0: «Не стоит, она ничего не знает».
1: «Так я попрошу ее узнать. Я пойду к директору, в конце концов. Лучше бы ты сказал сразу, Влад».
0: «Не могу». Все запуталось и осложнилось до предела. Мама была на грани слез. У него прямо голос дрожал в трубке. «Ну что ты им наговорил? Какие угрозы?» Влад молчал. «Если случится беда, ты будешь виноват», — тихо сказала мама. «Взялся говорить, так говори до конца».
1: «Ему нельзя встречаться со мной», — выпалил Влад. «Ему нельзя быть со мной в одном классе».
0: Мама долго смотрела на него, потом подошла, коснулась его плеча. «Влад, что с тобой происходит? Ты плохо себя чувствуешь? Что ты там говорил о наследственных болезнях?» Влад молчал. «Пожалуйста», — попросила мама, — «доверяй мне, что бы там ни случилось. Даже если это, не дай бог, даже если с тобой, мы совсем справимся, ты не бойся, мы все одолеем». Она говорила и говорила, а Влад стоял столбом, слушал, как горят от стыда щеки, и пытался проглотить застрявший в горле комок. Димку выписали перед самым началом занятий. Разумеется, в школу со всеми он не пошел, предстояло 2 недели реабилитации. В гостях у выздоравливающего перебывало полкласса. Доброжелатели тут же донесли ему, что Влад никуда не уезжал, ничем не болен, а просто не желает видеть бывшего друга. В то же время Димка уже пережил разговор с родителями не один. Разумеется, он все отрицал. Разумеется, никто ему и не думал угрожать. Какая там другая школа? Ну что за глупости наплел этот Влад? Димка знал, что Влад каждый день ходит в школу. Телефон у обоих был исправен. Тем не менее, Влад так ни разу и не позвонил. И Димка, затаивший обиду и недоумение, не звонил тоже. Прежде, случись друзьям ненадолго расстаться, Димка всегда прибегал в гости первым. Влад привык к этому и воспринимал как должное. Теперь, пройдя реанимацию, Димка хранил сдержанность, и равнодушие Влада выглядело со стороны странно и возмутительно. Роль ходячей совести самозванно принял на себя Ждан.
2: «Ты можешь хотя бы объясниться», — восклицал он патетически. «Ты можешь хотя бы объяснить человеку, за что ты так на него наплевал?»
0: На щеках Ждана ходили желваки. Под тонкой рубашкой перекатывались заботливо наращенные мускулы, во все стороны растекался густой запах дезодоранта. «Еще в морду даст», — подумал Влад устало. Не верилось, что вот этот молодой бычок еще пару лет назад считался в классе безответным мальчиком для битья. Что это с его сгорбленной спины Влад отлепил когда-то похабную картинку.
1: «Не твое дело вообще-то», — сказал Влад, глядя в изумрудно-зеленые глаза Ждана. «Наше с Димкой дело, а ты усохни, понял?» Ждан посопел угрожающе, но дальше сопение дело не двинулось. Влад смотрел в оскорбленную Жданову спину и думал о том, что уже через пару дней отчуждения тому захочется подсесть поближе. Как бы невзначай спросить о чем-то, задеть рукавом о рукав, списать решение задачи. Самому Ждану это будет неприятно и удивительно, но он придумает, как усыпить самолюбие. Он скажет самому себе, что попросту использует этого зазнайку, что вовсе не дружит с ним, что решение задачи нужно ему позарез, а подсесть поближе вынудила какая-то насущная необходимость, например, из окна дует. А через месяц он и думать забудет о ссоре, преспокойненько станет болтать с Владом на переменках, как будто и не было никакой размолвки. Влад недооценил Ждана. Самоуверенный молодой боксер, не так давно травимый, теперь сам решил устроить товарищу полноценную травлю. Уже на другой день, явившись в школу, Влад обнаружил там надменные лица, демонстративно отведенные взгляды и прочие атрибуты бойкота. Он растерялся, потом возмутился. Первым желанием его было придушить Ждана, или, что гораздо лучше, вернуться на 2,5 года назад и остановить собственную руку, срывающую бумажку со Ждановой спины. Начались уроки. Слушая монотонный голос исторички, Влад понемногу успокаивался. Обида улеглась, осталось любопытство. «Ну и как вы без меня?» 2 дня класс самозабвенно играл в новую игру. На 3-й день подняли бунт девочки. Почему-то они должны бойкотировать Палия за то, что он поругался с Шило. Это их личное дело, какого черта кто-то должен вмешиваться? Да, девчонки капитулировали первыми. Впрочем, может быть, девчонки просто практичнее? Им не очень-то нравится терпеть неудобства в угоду чьим-то там амбициям. А в том, что неудобства были, сомнений не оставалось. Бойкот продолжался силами одних только ребят. Влад наблюдал, он уже понял к тому времени, что Ждан преподнес ему неожиданный подарок. Практический эксперимент над грибницей. Хуже всех приходилось тем, кто общался с Владом ближе других. Те, кого он недолюбливал и с кем разговаривал редко, выдерживали бойкот дольше. Зато те, кто жил с ним в лагере в одном корпусе, кто хоть иногда списывал решения, кто просил у него на уроках линейку или давал свою, кто рассказывал анекдоты в одной с ним компании, кто был с ним в одной волейбольной команде, кто хоть изредка играл с ними в шахматы, все они хитрили, юлили, изворачивались таким образом, чтобы и с Владом поговорить, и формальных законов бойкота не нарушить. «Эй ты, куда прешь? А ну пропусти! Давай вали отсюда!» Ноги у Влада были отдавлены чуть не по колено. Одноклассники искали контакта с ним. Проще всего было наступить ему на ногу, а потом еще и обругать, как бы сгоряча. Но для душевного комфорта такого общения не хватало. Атмосфера в классе все более накалялась. Пацаны сделали с раздражительными сверхмеры. Девчонки тоже злились и в конце концов объявили альтернативный бойкот Ждану. А тому и так приходилось хуже всех. Однажды, не выдержав, он прижал Влада к стене в буквальном смысле после уроков в традиционном для этого месте мужском туалете. «Ты! Ты понял?» Что он хотел сказать, не имело значения. Он держал Влада обеими руками за плечи, он смотрел ему в глаза, он говорил с ним. И Влад видел, как наливаются здоровой краской бледные щеки, как просыпается радостный огонек в зеленых глазах. «Ты понял или нет?» Ждан нарушал им же установленный закон о запрете разговоров с этой сволочью. Нарушал со сладострастием, со щенячьим каким-то повизгиванием. Владу захотелось сказать ему, что в его Влада силах сделать Ждана своим рабом, что он уже его раб, что Владу достаточно спрятаться на неделю, нет, всего на несколько дней, чтобы Ждан приполз к нему на пузе, со слезами вымаливая один взгляд, одно слово. Он уже открыл рот, чтобы все это сказать, но вспомнил о Димке и заткнулся. Ждан, чье душевное равновесие наконец-то восстановилось, выпустил его плечи. Во всяком случае, бить ни с того ни с сего человека, который не оказывает сопротивления, бить одноклассника, бить Влада, он не был пока готов. Пока. Ждан смотрел на Влада, по-прежнему стоящего у стены, и, кажется, пытался вспомнить, что здесь происходило 3 минуты назад. Потом вдруг съежился, сразу напомнив прежнего Ждана, вонючку и парию, и торопливо вышел. Бесшумно сочилась вода из неисправного крана. Влад умывался долго и тщательно, как будто холодная вода чем-то могла ему помочь. Накануне дня, когда Димка должен был явиться наконец в школу, Влад нанес бывшему другу визит. Димкина мать пустила его в дом с большой неохотой. Димка стоял посреди своей маленькой комнаты, Всюду на полу, на диване, на столе разбросаны были тетради и учебники. У Димких ног стоял раскрытый кожаный портфель. Пустой. Влад долго смотрел на портфель. Такая вещь давно была его мечтой. Красиво, вместительно, для каждой вещи есть свое отделение. Димка стоял, не говоря ни слова. Смотрел сурово. Прежде он всегда радовался Владу. Хоть уголками губ, хоть взглядом, но радовался. Теперь на Влада смотрел незнакомый, сильно подросший, очень коротко остриженный, очень исхудавший парень. Владу вспомнилась мама, какой она была, когда отперла ему протяги дверь. В новом Димке что-то было. Цвет кожи бумажно-белый. А ведь когда они виделись в последний раз, кажется, 300 лет прошло, Димка был загорелый, как жареная в масле картошка. Влад снова перевел взгляд на пустой портфель, собрался с духом. «Я должен тебе кое-что сказать». Димка вздохнул. Влад шагал по комнате, перешагивая через учебники, бумаги и папки, спотыкаясь, давя канцелярские принадлежности уязвимыми в одних носках пятками. Влад жестикулировал, сбивался, задумывался, через каждое слово вставлял: «Я не вру, ты только поверь, это правда, ты пойми, это правда!» Димка слушал, сидя на краю дивана. «Уезжай», — говорил Влад. «Я бы и сам куда-то уехал, но мама, она же без меня не может. А как я ей объясню? Она не поверит. Уезжай, Димка, я твоим родителям...» «Ой, прости, глупость это была. Они все равно не поняли, не поверили. Ты поверь, это правда. Ты вспомни, как все было. Нам нельзя, нам вместе нельзя. Мы не будем всю жизнь в одном классе учиться». Он путался. Слова, давно отточенные и отрепетированные, будучи произнесены вслух, оказались абсолютным бредом. Димка слушал. Печальный, незнакомый юноша, в глазах его не было доверия. Удивление было. И еще что-то подозрительно похожее на брезгливость. А может быть, Владу показалось? Он оборвал себя на полуслове. «Все. Не веришь? Твое дело. Ты только вспомни все, что было. Я пошел». Его уход напоминал бегство. Шнурки, например, пришлось завязывать уже на улице, лишь бы не провести лишние 30 секунд в полутемной прихожей враждебного, недоумевающего дома.
3: Наш адрес в интернете fantasyradio.ru.
1: Глава 4. Мама. Через полгода он вспоминал этот свой демарш со снисходительной улыбкой. Все события этого неприятного лета казались далекими, не вполне правдоподобными, сны о грибнице не повторялись давным-давно. Все уладилось само собой. Все устроилось как нельзя лучше. Его любили все, и одноклассники, и учителя. Он по-прежнему водился с Димкой, а Ждан крутился вокруг, подлизываясь и не упуская случая назвать Влада другом. Мама сделалась спокойна и даже, наверное, счастлива. Чувствовала себя хорошо, получила повышение по службе, по утрам занималась гимнастикой и каждый вечер играла с Владом в шахматы. Расследование о происшествии в лагере зашло в тупик. Никого так и не наказали, если не считать порушенных репутаций и погубленного здоровья. Географичка, бывшая в лагере директрисой, без почести ушла на пенсию, на ее место прислали новенькую, молодую, хорошую собой и невероятно стервозную особу. Новая географичка начала с введения собственных порядков. Какие-то топографические диктанты, контрольные и тесты следовали один за другим. За 2 недели Влад получил 2 тройки и 2, а вместе с ними удар по самолюбию. У географички был вздернутый носик, короткие черные кудри, гладкие румяные щеки и очень яркий, красиво очерченный рот. Следующие 2 недели Влад буквально не давал ей проходу. Он попадался ей в коридоре, будто невзначай. Он заводил разговоры на уроках. Он раздобыл какие-то географические журналы и таскал их в школу, чтобы спросить ее мнение по каким-то совершенно пустяковым, но экзотичным и заковыристым вопросам. Она сперва милостиво внимала, потом начала раздражаться, потом стала отмахиваться от Влада как от мухи и не замечать на уроках его поднятую руку. Он продолжал осаждать ее, немало не смущаясь. Ему все равно было, что она о нем подумает. Важен результат. Наконец, примелькавшись географичке, надоев ей, чуть не навязнув в зубах, Влад перестал ходить на ее уроки. Он выучил ее расписание и прекрасно знал школьные коридоры. Приходилось быть начеку, потому что через неделю чернокудрая дамочка уже вовсю пренебрегала обычными маршрутами. Ее видели то на первом этаже у малышей, то в спортзале, то в столярной мастерской. Казалось, она просто гуляет по школе. Никому и в голову не могло прийти, что географичка бродит подобно неупокоенному духу в поисках одного прогульщика. В поисках надоедливого Влада Палия. Возможно, она и сама не отдавала себе в этом отчет, однако очень злилась. «Где Палий? Я знаю, он был сегодня на двух первых уроках. Вот, отмечено в журнале, что он был. Передайте этому прогульщику, что он получит итоговую единицу, что его не переведут в следующий класс». И прежде не очень-то добрая географичка превратилась в настоящую фурию. Двойки сыпались, как из рога изобилия. У завуча волосы встали дыбом, когда она открыла многострадальный журнал. «Она тебя убьет», — серьезно говорил Ждан. «Она ненормальная какая-то. Зачем ты ее дразнишь?» Димка молчал, смотрел испытующе. Со времени того сумбурного осеннего разговора они никогда больше не возвращались к скользкой теме. Владу удобнее было считать, что Димка ему не поверил. «Ты думаешь, она тебя обрадуется?» — спросил Димка однажды на автобусной остановке, где расходились их пути по возвращении из школы. Влад пропустил свой автобус, поковырял носком ботинка серый снег. «Я думаю, она уписается от счастья и долбанет мне итоговую 5. Хочешь поспорить?» «Нет», — сказал Димка, провожая взглядом другой автобус, свой. «Но ты мне расскажешь, как дело было?» Влад почувствовал прилив куража. «А хочешь, я прямо при тебе, у тебя на глазах. Хочешь это увидеть?» Журнал он выпросил в учительской. Сказал, что географичка просит. Владу доверяли. Зажав подмышкой заветный документ, он ринулся в кабинет географии. Сейчас там никого не было, кроме чернокудрой жертвы. Да еще возился под партами Димка. Делал вид, что потерял колпачок от ручки. Дверь распахнулась одним движением, легко и беззвучно. Географичка сидела за учительским столом, лицо у нее было серым и желчным, уголки рта смотрели вниз. Она разинула было рот, чтобы отругать идиота, открывающего ногой двери, и так и замерла с опущенной челюстью. Влад улыбнулся, и географичка, как в зеркале, улыбнулась в ответ. Кажется, он впервые видел ее улыбку. Пропали морщины, исчезла угрюмость. Широко открылись вечно прищуренные глаза, карие, молодые, наивные. Географичка сидела перед Владом и улыбалась во весь рот. Хорошенькая, помолодевшая сразу лет на 10, веселая, добрая женщина. Влад не видел схоронившегося под партой Димку, но ощущал его напряженный взгляд. «Добрый день», — сказал Влад. «Я вот самостоятельно журнал принес. Я прошу прощения, тут у меня были такие обстоятельства, такая тема. Но я работал самостоятельно, проработал 3 новые темы. А вы ведь сегодня ставили всем итоговые по этим темам, но я работал самостоятельно. Пожалуйста, и мне поставьте. Я ведь работал по этим темам самостоятельно». Говорить можно было все, что угодно, но опорных слова было 3. Тема, работал, самостоятельно. «У тебя совсем нет совести», — сказала географичка таким тоном, каким обычно признаются в любви. Замутненным взглядом посмотрела в журнал и поставила Владу итоговую 4. «Ты так много пропустил, и ведь ты не писал контрольную». Влад аккуратно выдернул из-под географички журнал, он был разочарован. «Спасибо, до свидания». И вышел, оставив чернокудрую с рассеянной улыбкой на лице и Димку, скрючившегося под партой. «Это все-таки не 5, сказал Димка, разглядывая журнал. «Это 4. «Ты все видел?» — с нажимом спросил Влад. «Но это 4, — повторил Димка. «Это все-таки не 5. «Но ведь она собиралась ставить мне 1. «А может, она в тебя влюбилась?» — предположил Димка. «Она же ведет себя как влюбленный человек. Когда тебя нет, злится и ищет тебя. Когда ты вдруг появился, все простила. И потом, ведь это не 5. «Это 4. «Теперь ты мне не веришь?» — спросил Влад. «Но это же бред!» — тихо ответил Димка. «Это же все иначе можно объяснить, по-нормальному. Вот если бы ты на расстоянии двигал предметы или зажигал спички взглядом, тогда да». И оба надолго замолчали. Журнал надо было немедленно сдать обратно в учительскую. Тем не менее, они сидели друг против друга на холодном, очень широком подоконнике четвертого этажа и ждали не весь чего. «Ты знаешь», — неуверенно начал Димка.
2: «Что?»
1: «Я поеду к бабушке», — сказал Димка собрано, будто приняв наконец-то важное решение. «На выходные. И там застряну. Придумаю что-нибудь. Так что ты не удивляйся, я в понедельник в школу не приду.
2: Адрес бабушки оставь», — после паузы попросил Влад.
1: «Зачем?»
2: «Дурак», — сказал Влад.
1: «Может, и дурак», — вздохнул Димка. «Но это очень важно. Для меня». И замолчал. Возможно, он хотел бы сказать, как страшно походить на угрюмую географичку, или на ревущую Изу, или как страшно было ему в реанимации.
2: «Понимаю», — сказал Влад. «В конце концов...» И подумал, а вдруг?
1: «Вдруг Димка вернется через неделю, довольный и здоровый, хлопнет Влада по плечу и вернет ему его дурака. Мало ли, в понедельник Димка не пришел в школу. Владу снилась какая-то белиберда. Сети, нити, вокзал и вечное опоздание на поезд, когда надо бежать, но нет сил сдвинуться с места. Во вторник Димки все еще не было. В среду Влад специально никуда не отлучался, сидел дома, раздался междугородный звонок.
2: «Приезжай», — хрипло сказал незнакомый голос, в котором с трудом угадывались Димкины интонации. «Поселок Вялки, Канатная, дом 3». Через несколько минут Влад уже бежал за автобусом, через полчаса трясся в электричке. Маме осталась корявая записка: «Все в порядке, срочно выехал, Димка болен, позвоню». Стемнело. Влад метался по платформе станции Вялки, пытаясь найти хоть кого-нибудь, кто знал дорогу на улицу Канатную. Дверь открыла до смерти перепуганная старушка. Не снимая грязных ботинок, Влад ввалился в комнату. Димка, сделав явное усилие, сел на постели.
1: «Привет», — сказал с наигранной веселостью. «Я и не думал, что ты так быстро доберешься».
2: Потом, когда Димка заметно порозовел, когда Влад позвонил маме и успокоил ее, и когда Димкина бабушка тоже немного успокоилась, ввалились Димкины родители. Если раньше Влад только слышал идиому «глаза на лбу», то теперь он вживую увидел, что это значит. А еще потом, когда оба тряслись бок о бок в машине Димкиного отца по дороге в город, Влада вдруг сказал еле слышно: «Понимаешь, сильно в больницу не хотелось. А так, можно перетерпеть, ничего страшного, если бы не эти паникеры». И Влад с благодарностью пожал ему руку. Мама разливала суп. Сперва в глубокую тарелку с синей каймой Владу, потом в глиняную миску с узорами себе. Прежде таких мисок было 4. Одну разбил Влад, когда ему было лет 5, вторую, опять-таки, Влад в прошлом году, а третья разбилась сама, по необъяснимой причине соскользнув с края раковины. Осталась одна, и сейчас в ней дымился суп. Влад нарезал хлеб, протянул горбушку маме. Он всегда оставлял ей горбушки, даже когда был маленький.
1: «Как там Димка?» — спросила мама.
2: «Уже хорошо», — отозвался Влад. Овощи в его тарелке плавали взад-вперед, повинуясь ложке веслу. Влад смотрел, как мама ест, как падают в тарелку одинокие капли, как пустеет глиняная миска, как тает на столе горбушка. Суп в его тарелке остывал.
1: «Ты чего?» — настороженно спросила мама.
2: «Ничего», — Влад вздохнул, ему казалось, что между ним и мамой проведена поперек комнаты жирная меловая черта.
1: «На будущей неделе, наконец, потеплеет», — сказала мама. «И так полвесны съедено неизвестно каким циклоном. А давай купим еще один цветочный ящик», — сказал Влад.
2: Мама промокнула губы салфеткой, легко поднялась. Полнота, появившаяся в последние годы, не сумела отяготить ее движений. Сказывалась юношеская любовь к волейболу и пешим походам. Влад смотрел, как мама моет тарелку, как споласкивает подвернувшуюся чашку из-под чая, которую Влад поленился вымыть утром.
1: «Мам!»
2: Она сразу же обернулась.
1: «Да?»
2: Воображаемая черта висела между ними, как бельевая веревка. Влад почему-то был уверен, что мама ее тоже видит.
1: «Мам, расскажи, как ты меня выбирала?»
2: Со времени Владова младенчества этот ритуальный рассказ повторен был тысячекратно. Маленький Влад слушал его охотнее любой сказки. Правда, в последние годы он редко обращался к маме с традиционной просьбой. Последний раз года полтора назад, наверное.
1: Мама улыбнулась, вытирая руки полотенцем, преодолевая невесть откуда взявшееся смущение. «Захотелось мне сына, и пришла я в специальное место, где было много маленьких детей. И все они лежали в кроватках», — подхватил Влад. «И я стала выбирать себе самого лучшего мальчика, но не могла выбрать».